посему и мощи святых нетленны. Тело Твое, невеста Божия, царица Дева, тление неприступно бысть, и к погребению предася естеством закона, пребывает же нетленно, как облагодатствованное Святым Духом и богоприемное. И Сын Сам сохранил ее во гробе нетленную, а потом прославил, честь ей, яко Сын Матери даруя. Господь взял ее на руки свои, сынолепно провозглашаши, «Гряди, чистая, с Сыном и Богом прославлена буди!» А ангельские силы, дивляхуся, смотряще своего владыку, женскую душу руками носящего. На первый день смерти, следовательно, Господь сначала приял лишь душу Богоматери, и Сам Он в ад сошел с душою, яко Бог. Тело же ее до третьего дня оставалось на земле, а потом и оно было вознесено.

Почему на Руси много храмов Успению? Об этом думается так. В Успении, как в заключительном событии домостроительства, собрано все, вся вера наша. Это сокращенный символ веры, от рождения ее самой до мысли о всеобщем воскресении, от Творца мира до восстановления всей твари. И вообще Русь почитала, славила Богородицу. Успение же — самый главный праздник ее, слава ее. Праздник Успения нас поставляет под покров и предстательство Богоматери, сверх единого ходатая Бога и человеков Иисуса Христа. Это очень отрадно. Но в то же время мысль о смерти ее заставляет и нас думать о своей смерти и усиленнее спасаться. Тем более, что мы грешны, а православное мировоззрение всегда покаянное. Успение и другие праздники. Кратко повторяю. Связь Успения и Вознесения мы уже часто видели в объяснениях. Успение и Воскресение — связь понятна, она восстала из мертвых, а наше Воскресение предуказало. Но есть еще связь с Благовещением. Ермасы второго канона поются благовещенские «Отверзу уста» с небольшими изменениями об Успении. Почему? Конец ее вспоминает начало, и притом основание ее бессмертия заключается в воплощении и рождении Бога. Причина и последствия. Наконец, 16 августа, праздник нерукотворного образа. Таинственно Сын Божий от нее принял образ человека, а после сам отпечатлел свой образ на вещи, но у бруси изобразился. Преимуществует в богослужении служба праздника Успения. Богоматерь выше иконы, ибо она облагодатствована выше всего в мире. Тропарь и кандак. Я долго не мог понять основной причины, почему в тропаре и кандаке изложены эти мысли. Суть события смерти ее — и воскресение — причина, мать жизни Богородица. Как это могло быть? Подобно тому, как она и родила девственницею, а не тление и девство к тому же связаны. Обожествленная, она сделалась нашей предстательницей, молитвенницей, и в особенности на Успение свое в день своего бессмертия молится и о нашем избавлении от смерти, или о спасении, о вселении туда же, в Царстве Божие, где и сама. Оказывается, все главное собрано в тропаре. Кандак повторяет только и оттеняет лишь ее предстательство. В молитвах неусыпающую и в предстательствах непреложное упование преснодевственную, которую воскресил сам вселивайся в утробу ее.

Изображение Успения в храме. Полезным считаю описать икону, или лучше сказать, изображение Успения Божией Матери в храме святых Иоакима и Анны. Там написана вся жизнь Богородицы, но я остановлюсь на Успении ее. Иконопись дополняет иногда и богослужение. Она — живое предание. Вверху полукружие изображает небо. Два ангела отворяют врата туда. Так поет и церковь. «Ангелы, возьмите, откройте врата небесные». Там, за раскрытыми вратами, виднеются сонмы ангелов. По небу отовсюду несутся на облаках святые апостолы по одному. Вдали город Сион или Иерусалим. В окнах дома видны печально склоненные фигуры, плачут об умирающей Богородице. На левой стороне изображения группы мирян, мужчины, женщины, молодые, старцы, стоят обособленно, не смея приступить к одру Пречистой. Они дивятся смерти ее, то есть тому, как она может умереть, Матерь Бога Сына. Когда я все это рассматривал, пошел профессор-археолог и добавил мне еще многое, что пишут на иконах Успения, именно явление Божией Матери Архангела Гавриила с райской ветвью, извещающего ее о примирном ее отшествии. Следующая часть. Богородица, получив это желаемое откровение, молится. Далее. Она собирает знакомых вдов и делит им свои одежды. Апостолы явились к ней раньше кончины. Она, собравшись силами, садится на одре, а они стоят, и ведет с ними последнюю беседу и дает завещание похоронить ее в Гефсимании, где сын ее страдал до кровавого пота. В это время является сам Христос. И она, уже снова лежа на одре, просит его, как сына и Бога, принять дух ее, и безболезненно кончается. Господь держит в руках своих спеленутую душу ее, знак рождения в новую жизнь. Ангелы держат пелену большего размера, чтобы на ней, как на престоле, вознести ее в Царство Божие, в рай. Потом при возношении ее на небо является апостол Фома, опоздавший на погребение. И она снимает с себя пояс во уверении его и вручает его Фоме. Апостолы потом несут ее в Гефсиманию, кругом ангелы в виде воинов, строгие, как строгими бывают ответственные конвойцы. В руках их высокие копья с наконечниками, точно они никого не подпускают к гробу ее. А далее, дерзнувший коснуться одра, еврей Нафоний. Ангел отсек ему руки и вкладывает меч в ножны. Направо у конца изображения группа апостолов уже без гроба Богоматери, и впереди них апостол Фома показывает пояс другим. Они теперь все 12, удивленные, стремятся к могиле, но гроб уже пуст, на земле уже нет ее. На иконе Успения святого митрополита Петра апостолов, каждого по одному, поддерживают по ангелу, кого за руку, кого под спину, им все это совершенно легко, и они указывают на гроб Богородицы. В середине, выше даже Господа, только что взявшего в руки свои душу, ее несут ангелы, сидящие на престоле, которые они поддерживают той большой пеленой. А их ожидают ангелы, сотворяемыми вратами в рай. Как все это умилительно и поучительно!

Какая благодать праздника! Успение Божией Матери иногда называется «второй Пасхой». Эту мысль мне пришлось впервые вычитать из афонского листка на Успение. И действительно, здесь много общего. Само воскресение Господа и воскрешение Божией Матери, и то, и другое совершилось на третий день по кончине. И тогда, и при Успении не было апостола Фомы. При первом явлении воскресшего и при кончине Богородицы. А потом он прибыл, и через него открылось воскрешение ее и прочее. Но, конечно, в смысле благодати праздника разница великая. Если там мы испытывали веселую благодать, если первым словом мироносицам воскресшего Господа было «радуйтесь» и прочее, то другой такой радости быть не может. И у меня ее тоже не было сначала. Но зато была иная благодать, и даже не одна, не один дар Божией Матери. О них я и скажу. Первая благодать была мир на душе. И этому даже соответствовала сама природа. Чистое бирюзовое небо, ни одного облачка, яркое солнце, легкий ветерок немного освежал. И думалось о будущем рае, Царстве Небесном. Но тотчас вставала другая память о необходимости спасения. Вера, молитва, борьба за спасение души, грехи, леность, недостоинство, суд Божий. И этот дар благодати преимуществовал перед первым. Да, так было и в богослужении. Мне слышалось слово «спасение». И думал я, быть может, Матерь Божия потому и не дает благодати радости, что мне, грешному, нужнее иное — спасение. Несомненно, сначала это важнее. Так прошла всеночная литургия в праздник, и я уже на этом успокоился, и это великая милость от Богородичной славы. Как вдруг, и совсем неожиданно, пришла третья благодать, но уже к вечеру дело было так. Зазвонили к вечерне, я пошел в церковь, в храме тишина. Старый отец П. зажигает лампадку. Слепец А. уже здесь, он всегда приходит раньше всех, и более ни души. Народ после литургии свалил, и к вечерне уже никто из селений не пришел. Только одна женщина, чем-то расстроенная, скорбная, была в храме. Оказалось, она чем-то болеет, и просила возложить на нее священное облачение. Я наложил. С верою пришла и тотчас же ушла, не дожидаясь вечерни. Какой хороший символ нам! Мы все больны духовно и все нуждаемся в духовном лечении, спасении, одеждами помощи Божией. И от этого сознание своей греховности должно было, казалось, углубляться еще больше. Братья еще не собралась. Я наложил на себя и петрохиль и начал вечерню. И вдруг ощущаю на душе, что в меня входит радость праздника. Так хорошо, так хорошо. И никто этого не знает. А у меня радостно. И тотчас пришли мысли, вот когда пришла благодать третья. Но уже к вечерне лишь. И не ждал я ее, сама она пришла. И пришла тогда, когда суета праздничная спала и водворилась тишина. Благодать же Божия не любит молвы. И если мы хотим благодати, то уже ни о чем человеческом помышлять не должны. И всю вечернюю я был в тихой радости. Но она пришла как дополнительная к первой, и особенно ко второй, главной, к мысли о спасении. Отдание праздника. Уже не раз приходилось замечать, что нередко в отдание праздника благодать дается больше, чем во все дни по празднества, а иногда и больше даже, чем в самый праздник. Но Успение в сербском монастыре пережито мною было следующее. Беспокоили грехи, хотя бы и тонкие, в пожеланиях, в помыслах, в искушениях и тому подобном. Враг — это давным-давно подмечено многими,
в большие праздники искушает нас сильнее. Но и Господь дает большую благодать. А Пресвятая Богородица имеет особую силу против бесов, и на этот раз враг не смог добиться своей цели. С помощью владычицы враг был бессилен. Однако я глубже узрел свои недостатки, и на другой день отдания я исповедовался, теплые слезы сокрушения омыли душу. Сила возвратилась, мир, как всегда, водворился в ней. Так таинством покаяния закончилось по празднеству Успения, а это и есть путь спасения. Борьба неизбежна, борьба за благодать.

Завершение праздников. Успение Божией Матери является завершением всего круга праздников, всего дела Христова. Спаситель пришел спасти человека и душою, и телом, всецело спасти. Это Он показал многим самим делом в себе самом на Вознесение, а прежде того еще на Преображение. Показал лучшим трем апостолам, что ждет человека, каким он может и должен быть. И вот первую достигла этой славы царства Пречистая Богоматерь. А она вся от нашего естества. Следовательно, и всякий иной может уподобляться ей и вознесшемуся Христу. Остается лишь трудиться над этим. Для этого и начинается дальше обычный труднический год с 1 сентября, то есть Новый год по церковному счислению. И весьма примечательно это совпадение Успения Богоматери и конца года. Завершение дела Христова совпало с завершением времени. А с 1 сентября опять начинается новый круг жизни. Тоже весьма замечательно, что Успение празднуется после Преображения и в близком расстоянии от Него. И там, и здесь прославление. И там, и здесь Царство Божие или Небесное, и там, и здесь преображение, изменение не только в духе и душе, но и в теле, даже в одеждах. Там они просветились, белее снега. Здесь гроб пречистый окажется на третий день пустым, не останется и одежд ее. Значит, и с ними случилось что-то сверхъестественное, подобно тому, как Господь со временем притворит огнем этот мир в лучший, иной, духовный, где не будет ни солнца, ни луны, ни времени, ни пищи. Это притворение во Христе началось уже с преображения, а теперь продолжается вознесением Богоматери, то есть и ее преображением. Значит, Царство Божие открылось для нее уже в полноте. Поэтому с этого именно момента наиболее приличествует чтить и именовать ее как царицу. И в песнопениях мы уже видели это не раз. Она уже царствует со Христом. А к сему призваны и все верующие. Посему-то промыслительное преображение совершилось близко к Успению, два явления одного порядка. Поэтому-то и мы, когда услышим о смерти кого-либо, сразу отвечаем «Царство Его Небесное», то есть желаем для Него Царство Божие. Но с Божию Матерью это уже совершилось. Она уже вошла в Царство Божие. История праздника. Праздник Успения установлен с древних времен. О самом вознесении с телом Богоматери, кроме святого Дионисия, упоминает еще святой Мелитон, епископ Сардийский. Второй век, а о празднике Успения говорят уже блаженный Августин и Иероним, четвертый век. Блаженный Иероним свидетельствует, что на гробе Богоматери выстроен был храм в честь ее уже в IV веке по преданию святой царицею Еленою. Сам Иероним говорит, что этот праздник несравним с памятью других святых, ибо Спаситель всех — Сам во всей своей славе с радостью встретил и вселил Матерь Свою с собою. В V веке патриарх Иерусалимский Иувеналий ссылается на факт вознесения Божией Матери как на древнее и истиннейшее предание. Поводом к сему было следующее событие. Император Маркиан был женат на благочестивой сестре бывшего до него императора Пульхерии. Она создала знаменитый храм в Царьграде, во Влахернах, в честь Богородицы. И оба они хотели украсить его чем-либо особым. До них дошли смутные слухи, будто в храме Гефсиманском лежит живоносное тело Богородицы. Цари передали патриарху свое желание видеть мощи сии в Царьграде. Вот на это и отвечал святой Иувеналий. Его рассказ, приводимый святым Иоанном Дамаскиным, и лежит, в сущности, в основе церковного учения о Богородичном Успении. Там упоминается и об отсутствии Фомы при погребении. От себя святой Иоанн Дамаскин добавляет,
что во Влахерны был тогда перенесен ковчег с пеленами Богородицы. В VII веке говорились проповеди на ее праздник, а в VIII веке святой Косма Маюмский и святой Иоанн Дамаскин написали ей каноны.

0: прозвучала очередная передача по книге митрополита Вениамина Фетченкова «Успение Пресвятой Богородицы». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: прозвучала стихира Божией Матери на бессмертное Твое Успение в исполнении хора Киево-Печерской лавры под управлением Дмитрия Болгарского.
1: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Возвращение в Петербург». Эта программа посвящена топонимам, топонимике и всему, что связано с символическим пространством нашего города, с памятью, которая воплощается в культурных формах. Топонимы – это тоже такое культурное словесное выражение города. А кто у нас выразитель самой лучшей формулировки о городе, душа Петербурга? Это, конечно, Николай Павлович Анциферов, автор многих книг о Петербурге и книги «Душа Петербурга». Такой уже, можно сказать, легендарной книги. Обо всем об этом поговорим с топонимистом, постоянным автором нашей программы «Возвращение в Петербург» Андреем Борисовичем Рыжковым.
2: Я рад, что в эфире замечательного радио прозвучит информация о в том числе и о нашем мероприятии, которое было организовано Институтом культурных программ, в котором я имею честь трудиться. Это был небольшой семинар, посвященный как раз памяти Николая Павловича. Может быть, он такой был немножко камерный, это нельзя было назвать какой-то там конференции, да, мощные люди собрались и по душам поговорили о том, кто такой был Николай Павлович Анциферов, и как ученый, и во многих аспектах как личность. Были личные воспоминания, были воспоминания литературного характера, потому что мы знаем, что в своих трудах он литературной составляющей уделял огромное внимание, в том числе и в краеведческих. Были, конечно, и интересные рассказы о Анциферовской премии, как она у нас зародилась в современном Петербурге, как сейчас проходят анциферовские чтения. Кстати, в Москве тоже есть свои анциферовские чтения, чем наши отличаются от московских. Вот об этом, обо всем и, конечно, в целом о Николае Павловича, его роли в нашей культуре и России, и Петербурга, хотелось бы немножко вспомнить. Как выяснилось, как-то вот в нашем кругу его имя стало, что называется, не нарицательным, да, но это какой-то краеугольный камень, да, в основе краеведения, петербурговедения, регионоведения в том числе. Но на всякий случай мы, с вашего позволения, немножечко скажем и в целом о его жизненном пути. А Николай Павлович Анциферов родился в 1889 году в Киевской губернии в имении Софиевка, близ города Умань. Он закончил Петроградский университет в 1915 году, и образование он был историк-медиевист, то есть специалист по средним векам, притом по средним векам европейским. И особое внимание его привлекали роли европейских городов в культурном развитии на протяжении веков. От этого он пришел к пониманию города как особого культурно-социального организма, который стоит изучать специальным образом, и затем практически все его научные труды были посвящены с той или иной стороны подходам к изучению городского феномена, и в том числе его выражения в литературной сфере, и, конечно же, в сфере архитектурных памятников и названий, потому что Николай Павлович был выдающимся экскурсоводом и экскурсоведом. Его учителем был Иван Михайлович Гревс, профессор Петербургского, потом Петроградского университета. И вот этот экскурсионный подход к изучению города – это разработка, собственно, Ивана Михайловича, которую Николай Павлович, как его верный ученик и последователь, довел до достаточно высокого уровня. Николай Павлович известен в первую очередь тремя своими работами. Знаменитая триада – это «Душа Петербурга», «Быль и миф Петербурга» и «Петербург Достоевского». Они вышли практически одна за другой в 1920-х годах. И, конечно, мы, создавая наш топонимический портал, поместили в первую очередь на самом видном месте цитату Николая Павловича: «Городские названия – язык города». В сокращенном виде это кажется каким-то тривиальным, да, выражением даже. Ну, понятно, конечно. И, конечно, язык города. Но если мы эту тему раскроем, мы увидим, что действительно городские названия, они играют ту же роль в городской культуре, что и язык, наш родной русский язык, в нашей культуре общий. То есть он служит и для повседневной человеческой коммуникации, и как некое связующее звено, хранитель традиций и способ общения не только современников с современниками, но и современников с потомками и с предками. Вот Николай Павлович был одним из первых, кто обратил внимание на эту роль топонимики, потому что до него уже в начале XX века были такие мощные, серьезные работы Александра Бенуа, Владимира Яковлевича Курбатова по ценности петербургского наследия, архитектурного, в первую очередь, то есть материального. Потому что вы, может быть, удивитесь, но долгие годы Во второй половине XIX века было не принято восхищаться красотами Петербурга. В среде нашей прогрессивной интеллигенции бытовал подход, который распространял отношение на общее отношение к самовластию, к монархизму, к самодержавию. Это притворялось каким-то странным образом в закрепление образа Петербурга как какого-то города казарменной архитектуры, я не шучу совершенно, и было дурным тоном, да, выражаться о нем каким-то другим образом. То есть властители думы, властители мысли, они иной раз обладают не меньшими цензурными способностями, да, чем даже и официальная власть. Ну вот Александр Бенуа был первым, можно сказать, кто возвысил свой голос в самом начале XX века в защиту красоты нашего города. И вся вот эта вот деятельность, которая вылилась и в образовании общества защиты Старого Петербурга, и многих других интересных начинаний, ее горячо в свое время Николай Павлович Анциферов тоже поддерживал. Мы сказали про экскурсоведение, да, и экскурсоводческую работу. 1920-е годы считаются золотым веком, ну, как раньше писали, советского краеведения, но мы с тем же успехом можем сказать и российского краеведения. Было удивительное время, когда еще государственная машина не закостенела окончательно и не подмяла в идеологическом плане все стороны культурной жизни. А мы помним, что в 1920-е годы состоялась реставрация деревянного Троицкого собора, Троице-Петровского собора на Троицкой площади, что не помешало, конечно, его в 1933 году снести. Вот эти вот интересные особенности 20-х годов позволили расцвести тогда под государственным крылом, под патронатом наркомпроса и краеведческим. Мы начали с краеведения, но, конечно, в базе своей лежало развитие именно краеведческих, как сказали бы сейчас, регионоведческих инициатив. То есть в огромнейшем количестве по всей стране образовывались кружки, и люди с огромнейшим энтузиазмом изучали историю своей родины, родного края. И вот заслуга Николая Павловича в том числе в том, что он, может быть, на все будущие времена реабилитировал вот это вот народное низовое краеведение, потому что для вас, наверное, не секрет, что сейчас продолжаются в ученых кругах споры о том, а достойно ли вообще это занятие, что это самодеятельность, что человек, который не обладает базовым историческим образованием, он не может никаких исследований производить более-менее ценных, да, что это все домашние игрушки. А вот нет, не так совершенно. Все это одно другого ничуть не отменяет. И ценность краеведческих исследований снизу, она не только в том, что уникальный материал, который не может объять никакой историк, сколько бы он ни был профессионально подготовлен, тем не менее сохраняется для современников и для потомков, но и в том, что происходит живое участие людей вот в познании истории родного края, родного города. То есть не кто-то сверху им это приносит на блюдечке, а мы сами этим занимаемся. Тем самым мы привязываем себя еще многими-многими ниточками вот этому к своему родному месту. И все это одна из составляющих той самой души Петербурга, о которой писал Анциферов. Но в его этом труде ключевом душа Петербурга анализируется прежде всего в его литературном преломлении. То есть он проанализировал, как отражался образ нашего города с момента его создания в трудах наших писателей и поэтов. Это очень интересное исследование. Если кто-то еще не имел возможности с ним ознакомиться, я его горячо рекомендую. Но отсюда вырастает уже понятие мифа Петербурга и вполне современный подход к петербургскому тексту, который так блестяще реализовал Топоров в совсем, можно сказать, по историческим меркам, в недавних работах в 70-е, 80-е годы. Можно сказать, что этому начало тоже положил Николай Павлович. Ну, правда, расцвет краеведения и вот эта относительная свобода закончилась очень быстро. Для Николая Павловича начались годы ссылок и лагерей, из которых ему повезло выйти живым. К счастью, но, к сожалению, 30-е годы уже не отмечены такой плодотворной работой по понятным причинам на Неве краеведения. И когда он вернулся из Соловков, строительство Беломорканала, куда его затем отправили, можно сказать, жизнь ему спасло то, что он в начале 1934 года уехал в Москву, потому что Кировского потока, конечно, он бы не пережил. В Москве он работал до конца жизни в Государственном литературном музее, а был арестован еще раз в 1937 году, но за него хлопотал директор музея Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, и дело ограничилось даже по меркам 1937 года 8-летним сроком, что было большой удачей, а через 2 года удалось дело и пересмотреть. Но это вот заслуга как раз его непосредственного начальника Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича. В Москве также Анциферов писал и изучал и Москву, в общем-то, с тех же самых позиций, но уже основная его работа была в сфере литературоведения. Он в пушкинистику внес большой вклад. А кандидатскую диссертацию он защитил в Москве в середине 40-х годов по, как раз, можно сказать, Петербургу Достоевского. «Проблема городского урбанизма в литературных сочинениях Федора Михайловича». Но за всем этим, как-то вот я перечисляю его труды, забыл совсем о том, с чего начал. Все, кто его знал, а у нас гостем на нашем семинаре был сын его ученика и большого друга до конца жизни Георгия Александровича Штерна, а ныне здравствующий его сын Алексей Георгиевич Штерн, художник, театральный постановщик. Он школьником застал Николая Павловича, который был большим другом их семьи, сохранил о нем и личные воспоминания, и рассказывал о воспоминаниях своего отца, которому тоже пришлось хлебнуть в свое время и тюрем, и ссылок. И они, и все, кто вспоминает, и Дмитрий Ильич Лихачев, который хорошо знал Николая Павловича, им и в Соловецком лагере довелось вместе побывать, но они были знакомы и до этого, с 20-х годов. Они все отмечали какую-то удивительную душевную чистоту и его характера, и обаяние, которому никто не мог противостоять. Но вот Георгий Александрович Штерн вспоминает, что когда он еще учился в Тенишевском училище, где преподавал тогда Николай Павлович, говорит, что его не любили только исключительно дурные люди. Каким-то образом вот он мог всех к себе расположить, не прилагая для этого каких-то усилий, не втираясь ни в кому, не льстя и не подличая. У него умерли дети в маленьком возрасте, в 19-м году, от дизентерии в одночасье, его первенцы, сын и дочь. Потом от туберкулеза, когда его отправили на Соловки, скончалась первая супруга Татьяна Николаевна. Сын его, еще один, погиб в блокадном Ленинграде. Дочь угнали из Пушкина в Германию. Она осталась потом на Западе, вышла замуж за нашего эмигранта, уже в Советский Союз не вернулась. И вот Дмитрий Сергеевич, которого Дмитрия Ильича Лихачева, вы знаете, сейчас многие называют последним русским интеллигентом, он это определение применял к Николаю Павловичу, как и многие из тех, кто его знал.
1: Мне кажется, что очень емкое введение в анциферовидение, если так можно сказать. Но по-настоящему, действительно, вот для топонимии вы сказали о петербургском тексте, это понятие, пожалуй, заслуживает отдельной дисциплины. Наверное, хорошо бы дожить до того времени, когда в наших университетах, когда в русских университетах будут изучать дисциплину петербургский текст. На семинаре я была, и там прозвучало, кстати, много и таких горьких сведений про наше время. Например, про то, что петербурговедение сокращается в школе. Не успели мы покритиковать, как оно существует в школе, как его уже стали сокращать. Вот в такой бурный век мы живем. Петербургский текст и еще то, что хотелось бы отметить, это миф Петербурга, душа Петербурга. В связи с этим, не кажется ли вам, что у петербургского текста самый первый начальный уровень, он же всегда самый простой, базовый, с чего мы начинаем, это, во-первых, само слово «Санкт-Петербург», имя города и то, как оно живет у нас в жизни, и как раз название. Это ли не есть самый первый начальный уровень петербургского текста? Пока мы с ним не вышли на культурную прямую, что мы тогда будем говорить о другом петербургском тексте? Нельзя ли видеть в этом тоже анциферовский принцип?
2: Да, конечно. Вот я тоже это упоминал в начале, что до него на ценность культурной топонимии городской, в общем-то, никто не обращал внимания или, по крайней мере, это не артикулировал. То есть вот внутреннее, не мог обосновать, а потому что внутреннее вот это сопротивление, конечно, вы помните, интеллигентскую реакцию на переименование Санкт-Петербурга в Петроград, это было чувство, как будто изъяли что-то очень важное из бытия, из души города. Хотя, казалось бы, поверхностное мнение, подумаешь, там немчурское название на родное русское заменили. Но нет. Идея здесь, к сожалению, гораздо сильнее пострадала, потому что, как ни странно, Санкт-Петербург – это вполне русское название. Оно русским языком выражает смысл, который по-другому по-русски вы не скажете применительно к городу. У нас нет традиции именования городов в косвенном падеже, то есть город Святого Петра – это высокое обозначение, но он не может быть официальным названием, у нас как-то не сложилось. Крепости, может быть, какие-то образовывались, а когда они превращались в города, обязательно названия их как-то обкатывались. А большевики наплодили очень много поселков имени сейчас вы знаете, у нас имени Свердлова, Тельмана и так далее под городом. Их очень много по России. Но чтобы город был назван даже в советское время таким образом, мне вспоминается только город имени Л.М. Кагановича, который просуществовал ровно 8 лет, но его при освобождении в 43-м году мы вернули историческое название, это Попасное, город при одноименной станции. Это я к чему говорю, да, что как и любой текст, как и любая словесная культура, названия мест и улиц, они имеют свои законы. Тот же самый Иван Циферову принадлежит наблюдение, что ценны не только уникальные названия типа Невского или какие-то московские, вот он тоже приводил в пример, да, древние старинные названия, которые больше нигде не повторяются. Уникальными являются и ансамбли названий, сочетания, группы. То есть какой-нибудь там Поварской переулок, который может быть и в Москве, и в Петербурге, да, он в сочетании со своими соседями тоже создает вот эту неповторимую ауру конкретного места. Да, то есть Поварской переулок в Москве и в Петербурге – это разные вещи. Да, конечно, это текст, безусловно, это текст Петербурга.
1: Я вспоминаю, мы когда собирали подписи за возвращение исторических названий, то там было очень много экскурсоводов, которые ставили проблему так, что, понимаете, может быть, кто-то и против, но экскурсовод никогда. И для экскурсоводов это первое дело, топонимия должна быть исторической. Но и те, кто ходит на экскурсии, вот знаете, мне кажется, что люди делятся на тех, кто ходит на экскурсии, и тех, кто не ходит. И поэтому те, кто ходят на экскурсии, они, конечно, так же, как экскурсоводы, от этого, что называется, танцуют. Ну а как? Как иначе? Это первое вообще дело. Ну вот мысль по поводу анциферовского такого подхода и топонимии у меня была такая. Как-то долгое время в голове было представление, что топонимы – это то, как мы называем. То, как мы называем. И спор шел между людьми за возвращение, против возвращения. Те, кто против, говорили, не все ли равно, как называть. И в связи с этим, вот в связи с анциферовским как раз петербурговедением, я поменяла взгляд. И советую всем тоже поменять.
2: Извините, я вас перебью, потому что упущу мысль. У меня на такой вопрос есть встречный вопрос. Если вам все равно, какая вам разница?
1: Очень хорошо сказано. Я поменяла взгляд на то, какое место занимают вот эти названия. Это не мы как называем, это то, как город говорит с нами в высказывании Петербурга. Здесь, опять же, анциферовский ход, переносим все на человека, на личность. Вас, например, обозвали как-то. Ну, вы отряхнулись, пошли дальше, хотя попереживали. И вот так мы с вами воспринимали эту проблему раньше, скажем, до того, как углубились в анциферовскую душу Петербурга. А по-настоящему, вот мне кажется, что анциферовский подход такой. Дело не в том, как нас обозвали. Не эту проблему мы разбирали, и не по этому поводу мы спорили. Обидно нам это или нет. А то, что мы говорим. И вот когда, вот представьте себя, что вы, например, родитель ребенку сказал плохое слово, а потом жалеет.
2: Опять я ловлю вас на полуслове. Вы знаете, есть такой полемический прием, может быть, не очень честный, да, в всяких виртуальных дискуссиях. Но когда кто-нибудь начинает активно грязью разбрасываться, вот, ему говорят: уважаемые, ваши слова больше говорят о вас, чем о том, кого вы хаете.
1: Вот, мы часто говорим в эфире радио о проблемах речи. Ведь человек – это и есть его речь. Если спросить, что такое человек, это его речь, это первое, что есть в человеке, от человека, от души.
2: Литературный вторник, пожалуйста, темы наших нескольких передач.
1: Эти передачи есть на сайте радио.
2: 1966 год, да. Борис Вахтин. Язык – это незримая связь между душой и телом. И язык городских названий – это такая же незримая связь между душой нашего любимого города и его обитателями.
1: Есть ли задача у вас, как у организатора, одного из организаторов этого семинара, мысль подвести итоги? Какие вот итоги вы бы подвели?
2: Ну, смелый вопрос. Для меня, как для организатора, семинар был дорог именно тем, что мы попробовали высветить личность Николая Павловича. Да? То есть, вот я говорю, что люди, знакомые с его трудами, их очень много. Да, вот, то есть все-таки не нужно сейчас в профессиональном сообществе раскрывать глаза, как это было в 70-е годы, и говорить, что вот был такой, оказывается, Николай Павлович Анциферов. Но вот гармоничность его личности, понимаете, вот об этом, может быть, мы хотели сказать больше всего. Те нравственные уроки, которые его жизнь может нам преподать, И я не удержусь, вы в трансляции, конечно, вы можете это стихотворение слышать в огненном исполнении Евгения Борисовича Белодубровского, но разрешите мне тоже прочитать небольшое произведение Георгия Александровича Штырна, которое было посвящено его другу и учителю Николаю Павловичу. Так называется «Память учителя». «Когда кругом объемлет душу мрак, безликая, как хаос без начала, небытие вонзает сердце жало, и пред судьбой бессилен я инак. Но не угас зажженный им маяк, хоть сердце рано биться перестало. Для нас, кто дни свои влачит устало, то свет надежды, то спасенье знак. Он протаренных не искал дорог, путем утраты радости и страдания он шел, но на пути не изнемог и выполнил свое обетование. Для нас открыл любви живой исток и мысли просветленной обаянье». 1964 год. Георгий Александрович Штерн.
1: А вот его сын присутствовал на...
2: Да, Алексей Георгиевич был нашим гостем и рассказывал о том, как его с экскурсией водил по Царскому селу Николай Павлович в детстве.
1: Да, вот такие вот воспоминания, казалось бы, такие детские там прозвучали, да, в Анциферове. И, кстати, этот мальчик, отец которого был другом Анциферова, переписывался с Анциферовым. У него есть личная переписка с ним. Вот такая тоже деталь, тоже говорящая. Для вас, в вашей жизни, в вашей биографии, как, в общем-то, историка культуры Петербурга, Анциферов когда появился и что, может быть, для вас он открыл?
2: Лично для меня, признаюсь честно, с Николаем Павловичем, с его трудами я познакомился, когда мои уважаемые друзья были достойны Анциферовской премии за топонимическую энциклопедию Санкт-Петербурга. Ну и вот одной из тем семинара, кстати говоря, было то, какие сложности сейчас сталкиваются жюри Анциферовской премии, Организационный комитет. Вы знаете, может быть, да, что 5 лет не проводилось ее вручение. Но, может быть, к этому мы тоже сможем вернуться общими усилиями, потому что вот анциферовские чтения, они последние состояли в 2019 году, то они смогли возродиться. Особенности этих чтений в нашем городе состоят в том, что в них очень большое участие принимают молодые исследователи, многие из которых вышли из краеведческого кружка Аничкова дворца. Петрополь клуб такой, там есть прекрасный краеведческий клуб. И вот эта традиция передается, и мне кажется, она очень анциферовская, потому что он, конечно, был выдающимся педагогом и зажег многие сердца еще в детстве и в юности. И этот след многие люди сохраняли потом до конца жизни. Московские анциферовские чтения, которые проходят успешно тоже до сего момента, это конференция научная, очень академическая, с участием иностранных специалистов. Потому что мы, вот как раз два слова я должен сказать в силу своих скромных познаний о том, что сейчас вообще в мировых гуманитарных тенденциях, особенно применительно к урбанизму, к изучению города современному, очень актуальна идея Анциферова. Вот, то есть такие сочетания, как культурная география, это сейчас такая большая мода, я бы сказал. Вот, но вот приятно сознавать, что все эти темы и основы были в свое время тоже Николаем Павловичем затронуты. Ну и в любом случае, если мы всерьез говорим о развитии современного города, помните, да, тоже эти баталии, да, бесконечные, начало 2000-х годов, да, одни кричали, город не должен быть музеем, да, он должен развиваться, ну, вкладывая свои маленькие интересы, да, в это словосочетание. Ну, правильно, конечно, город не должен быть музеем, город должен быть развиваться. Экскурсионный подход Анциферова состоял в том, что экскурсия – это не механическое перебирание достопримечательностей, ни в коем случае. Это она должна иметь сверхидею какую-то. Каждая, даже самая маленькая экскурсия, как учил его, соответственно, учитель Иван Михайлович Гревс, и он сам, вот, она должна иметь завязку, развязку, да, кульминацию, то есть, может быть, даже построена в каких-то случаях по законам литературного произведения. Но в любом случае она должна вот именно в душу этого места вам помогать проникать, потому что экскурсоведение – это не просто проведение экскурсии, это способ познания тоже в том числе родного города. Ну и возвращаясь к общей городской политике, если вы не знаете городской идентичности, если вы не понимаете традиции города, вы не сможете принять даже самых элементарных решений по, казалось бы, совершенно практическим вопросом, не связанным ни с какими высокими материями. Это много раз подтверждала история многих городов, ну, в том числе, к сожалению, и нашего. Вот так.
1: Чему тоже призывал Анциферов научиться, изучая город, это чувство Петербурга. Вот знаете, вот чувство Петербурга, может быть, нам не придется, когда мы это чувство немножко даже приобретем, хотя бы на пути к постижению души Петербурга приобретается чувство Петербурга, так писал Анциферов. Вот если мы пойдем этим путем, приобретем чувство Петербурга, нам не придется ломать копья и как-то придумывать какие-то аргументы, мы будем просто чувствовать, вот это по-петербургски, а вот это нет. И мне кажется, что это замечательный навык.
2: Да, конечно, согласен с вами. Дай-то Бог.
1: Мой собеседник, петербургский топонимист Андрей Борисович Рыжков. Мы находимся в Институте культурных программ, который и инициировал такой семинар памяти Анциферова. И семинар и назывался «Душа Петербурга». Я надеюсь, что таких мероприятий в нашем городе в связи с Анциферовым происходит намного больше, чем мы рассказываем в нашем эфире. Передачу записала Марина Лобанова. До свидания. Николай Павлович Анциферов родился 30 июля по старому стилю, 11 августа по новому стилю, 1889 года. Скончался 2 сентября 1958. Выдающийся отечественный культуролог. Его книги о Петербурге стали эталоном подхода к изучению феномена Петербурга. На сайте Радио Град Петров читайте публикацию «Для чего нужен Петербург?». Миллионы людей из разных регионов России летом едут в Петербург. Что для них Петербург, можем только догадываться. Что Петербург сам по себе, попробуем поразмышлять вместе с гостями наших передач. «Для чего нужен Петербург» – это сборник цитат о Петербурге из передач «Радио Град Петров».

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина под управлением Ионы Брауна прозвучала вторая часть концерта Гросса опус 6 номер 1 Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало. Нос вспух и раздулся, под левым глазом синяк, а ниже его на щеке изгибается жирная кровавая ссадина. Как идти в школу в таком виде, я не представлял. Но как-то идти надо было, пропускать по какой бы то ни было причине уроки я не решался. Допустим, носы у людей от природы случаются почище моего. И если бы непривычное место, ни за что не догадаешься, что это нос. Но ссадину и синяк ничем оправдать нельзя. Сразу видно, что они красуются тут не по моей доброй воле. Прикрывая глаз рукой, я юркнул в класс, сел за свою парту и опустил голову. Первым уроком, как назло, был французский. Лидия Михайловна по праву классного руководителя интересовалась нами больше других учителей, и скрыть от нее что-либо было трудно. Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, имела привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и шутливые, но обязательные для исполнения замечания. И знаки на моем лице она, конечно, увидела сразу, хоть я как мог и прятал их. Я понял это потому, что на меня стали оборачиваться ребята. «Ну вот», — сказала Лидия Михайловна, открывая журнал, — «сегодня среди нас есть раненые». Класс засмеялся. А Лидия Михайловна снова подняла на меня глаза. Они у нее косили и смотрели словно бы мимо. Но мы к тому времени уже научились распознавать, куда они смотрят. «И что случилось?» — спросила она. «Упал», — брякнул я, почему-то не догадавшись заранее придумать хоть мало-мальски приличное объяснение. «Ой, как неудачно! Вчера упал или сегодня?»
1: «Сегодня.
0: Нет, вчера вечером, когда темно было».
2: «Упал!» — выкрикнул Тишкин, захлебываясь от радости. «Это ему Вадик из 7-го класса поднес. Они на деньги играли. Он стал спорить и заработал, я же видел. А говорит, упал».
0: Я остолбенел от такого предательства. Он что, совсем ничего не понимает, или это он нарочно? За игру на деньги нас в 2 счета могли выгнать из школы. Доигрался. В голове у меня от страха все всполошилось и загудело. Пропал. Теперь пропал. Ну, Тишкин, вот Тишкин так Тишкин, обрадовал. Внес ясность, нечего сказать. «Тебя, Тишкин, я хотела спросить совсем другую». Не удивляясь и не меняя спокойного, чуть безразличного тона, остановила его Лидия Михайловна. «Иди к доске, раз уж ты разговорился, и приготовься отвечать». Она подождала, пока растерявшийся, ставший сразу несчастным, Тишкин выйдет к доске, и коротко сказала мне: «После уроков останешься». Больше всего я боялся, что Лидия Михайловна потащит меня к директору. Это значит, что кроме сегодняшней беседы, завтра меня выведут перед школьной линейкой и заставят рассказывать, что меня побудило заниматься этим грязным делом. Директор Василий Андреевич так и спрашивал провинившегося, что бы тот ни творил, разбил окно, подрался или курил в уборной. «Что тебя побудило заниматься этим грязным делом?» Он расхаживал перед линейкой, закинув руки за спину, вынося вперед в такт широким шагам плечи, так что казалось, будто наглухо застегнутый, оттопыривающийся темный френч двигается самостоятельно, чуть поперед директора и подгонял. «Отвечай, отвечай! Мы ждем! Смотри, вся школа ждет! Что ты нам скажешь?» Ученик начинал свое оправдание что-нибудь бормотать, но директор обрывал его. «Ты мне на...»

0: вопрос отвечай. Как был задан вопрос?
1: Что меня побудило?
0: Вот именно что побудило. Слушаем тебя.
1: Дело обычно заканчивалось слезами. Лишь после этого директор успокаивался, и мы расходились на занятия. Труднее было со старшеклассниками, которые не хотели плакать, но и не могли ответить на вопрос Василия Андреевича. Однажды первый урок у нас начался с опозданием на 10 минут, и все это время директор допрашивал одного девятиклассника, но так и не добившись от него ничего вразумительного, увел к себе в кабинет. А что интересно, скажу я, лучше бы сразу выгоняли. Чуть коснувшись этой мысли, подумал, что тогда я смогу вернуться домой. И тут же, словно обжегшись, испугался. Нет, с таким позором и домой нельзя. Другое дело, если бы я сам бросил школу. Но и тогда про меня можно сказать, что я человек ненадежный, раз не выдержал того, что хотел. А тут и вовсе меня станет чураться каждый. Нет, только не так. Я бы еще потерпел здесь, я бы привык. Но так домой ехать нельзя. После уроков, замирая от страха, я ждал Лидию Михайловну в коридоре. Она вышла из учительской и, кивнув, завела меня в класс. Как всегда, она села за стол. Я хотел устроиться за третьей партой, подальше от нее, но Лидия Михайловна показала мне на первую, прямо перед собой. «Это правда, что ты играешь на деньги?» — сразу начала она. Она спросила слишком громко. Мне казалось, что в школе об этом нужно говорить только шепотом. Я испугался еще больше. Но запираться никакого смысла не было. Тишкин успел продать меня с потрохами. Я промямлил. Правда. Ну и как, выигрываешь или проигрываешь? Я замялся, не зная, что лучше. Давай, рассказывай, как есть. Проигрываешь, наверное?
0: Выигрываю.
1: Хорошо, хоть так. Выигрываешь, значит. И что ты делаешь с деньгами? В первое время в школе я долго не мог привыкнуть к голосу Лидии Михайловны. Он сбивал меня с толку. У нас в деревне говорили, запахивая голос глубоко внутрь, а потому звучал он волюшку. А у Лидии Михайловны он был каким-то мелким и легким, так что в него приходилось вслушиваться, и не от бессилия вовсе. Она иногда могла сказать и всласть, а словно бы от притаенности и ненужной экономии. Я готов был свалить все на французский язык. Конечно, пока училась, пока приноравливалась к чужой речи, голос без свободы сел, ослаб, как у птички в клетке. Жди теперь, когда он опять разойдется и окрепнет. Вот и сейчас Лидия Михайловна спрашивала так, будто была в это время занята чем-то другим, более важным, но от вопросов ее все равно было не уйти. Ну так что ты делаешь с деньгами, которые выигрываешь? Покупаешь конфеты или книги, или копишь на что-нибудь? Ведь у тебя, наверное, теперь много?
0: Нет, немного. Я только рубль выигрываю.
1: И больше не играешь?
0: Нет.
1: А рубль? Почему рубль? Что ты с ним делаешь?
0: Покупаю молоко.
1: Молоко? Она сидела передо мной, аккуратная, вся умная и красивая. Красивая и в одежде, и в своей женской молодой паре, которую я смутно чувствовал. До меня доходил запах духов от нее, который я принимал за самое дыхание. К тому же она была учительницей, не арифметики какой-нибудь, не истории, а загадочного французского языка, от которого тоже исходило что-то особое, сказочное, неподвластное любому каждому, как, например, мне. Не смея поднять глаза на нее, я не посмел и обмануть ее. Да и зачем, в конце концов, мне было обманывать? Она помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувствовал, как при взгляде ее косящих, внимательных глаз все мои беды и несуразности прямо-таки взбухают и наливаются своей дурной силой. Смотреть, конечно, было на что. Перед ней крючился на парте тощий, диковатый мальчишка с разбитым лицом, неопрятный, без матери и одинокий, в старом застиранном пиджачишке на обвислых плечах, который впору был на груди, но из которого далеко вылезали руки, в перешитых из отцовских галифе и заправленных в чирки марких светло-зеленых штанах со следами вчерашней драки. Я еще раньше заметил, с каким любопытством поглядывает Лидия Михайловна на мою обувку. Из всего класса в чирках ходил только я. Лишь на следующую осень, когда я наотрез отказался ехать в них в школу, мать продала швейную машину, единственную нашу ценность — и купила мне кирзовые сапоги. «И все-таки на деньги играть не надо», — задумчиво сказала Лидия Михайловна. «Обошелся бы ты как-нибудь без этого. Можно обойтись?» Не смею поверить в свое спасение, я легко пообещал. Можно. Я говорил искренне, но что поделаешь, если искренность нашу нельзя привязать веревками? Справедливости ради надо сказать, что в те дни мне пришлось совсем плохо. Колхоз наш по сухой осени рано рассчитался с хлебосдачей, и дядя Ваня больше не приезжал. Я знал, что дома мать места себе не находит, переживая за меня. Но мне от этого было не легче. Мешок картошки, привезенный в последний раз дядей Ваней, испарился так быстро, будто ею кормили, по крайней мере, скот. Хорошо еще, что, спохватившись, я догадался немножко припрятать в стоящей во дворе заброшенной сараюшке. И вот теперь только этой притайкой и жил. После школы, крадучись, как вор, я шмыгал сараюшку, совал несколько картофелин в карман и убегал за улицу в холмы, чтобы где-нибудь в удобной скрытой низинке развести огонь. Мне все время хотелось есть. Даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прокатываются судорожные волны. В надежде наткнуться на новую компанию игроков, я стал потихоньку обследовать соседние улицы, бродил по пустырям, следил за ребятами, которых заносило в холмы. Все было напрасно. Сезон кончился, подули холодные октябрьские ветры. И только по нашей полянке по-прежнему продолжали собираться ребята. Я кружил неподалеку, видел, как взблескивает на солнце шайба, как, размахивая руками, командует Вадик, и склоняются над кассой знакомые фигуры. В конце концов, я не выдержал и спустился к ним. Я знал, что иду на унижение, но не меньшим унижением было раз и навсегда смириться с тем, что меня избили и выгнали. Меня зудило посмотреть, как отнесутся к моему появлению Вадик и Птах, и как смогу держать себя я. Но больше всего подгонял голод. Мне нужен был рубль, уже не на молоко, а на хлеб. Других путей раздобыть его я не знал. Я подошел, и игра сама собой приостановилась, все уставились на меня. Птаха был в шапке с подвернутыми ушами, сидящий, как и все на нем, беззаботно и смело, в клетчатой на выпуск рубахе с короткими рукавами. Вадик форсил в красивой толстой куртке с замком. Рядом, сваленные в одну кучу, лежали фуфайки и пальтишки. На них, сжавшись под ветром, сидел маленький, лет 5-6 мальчишка. Первым встретил меня Птаха. «Чего пришел? Давно не били?» «Играть пришел», — как можно спокойнее ответил я, глядя на Вадика. «Кто тебе сказал, что с тобой?» — Птаха выругался. «Будут тут играть». «Никто». «Что, Вадик, сразу будем бить или подождем немножко?» «Чего ты пристал к человеку, Птаха?» — щурясь на меня, — сказал Вадик. «Понял, человек играть пришел. Может, он у нас с тобой по 10 рублей хочет выиграть?» «У вас нет по 10 рублей. Только чтобы не казаться себе трусом, — сказал я. У нас есть больше, чем тебе снилось. Ставь, не разговаривай, пока Птаха не рассердился, а то он человек горячий. Дать ему, Вадик!» «Не надо, пусть играет». Вадик подмигнул ребятам. «Он здорово играет, мы ему в подметки не годимся». Теперь я был ученый и понимал, что это такое доброта Вадика. Ему, видно, надоела скучная и неинтересная игра, поэтому, чтобы пощекотать себе нервы и почувствовать вкус настоящей игры, он решил допустить в нее меня. Ну, как только я затрону его самолюбие, мне опять не поздоровится. Он найдет, к чему придраться. Рядом с ним Птаха. Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и все, чтобы не выделяться, я катал шайбу, боясь ненароком угодить в деньги. Потом тихонько тюкал по монетам и оглядывался, не зашел ли сзади Птаха. В первые дни я не позволял себе мечтать о рубле. Копеек 20-30 на кусок хлеба, и то хорошо, и то давай сюда. Но то, что должно было рано или поздно случиться, разумеется, случилось. На четвертый день, когда, выиграв рубль, я собрался уйти, меня снова избили. Правда, на этот раз обошлось легче. Но один след остался, у меня сильно вздулась губа. В школе приходилось ее постоянно прикусывать. Но как не прятал я ее, как не прикусывал, а Лидия Михайловна разглядела. Она нарочно вызвала меня к доске и заставила читать французский текст. Я его и с 10 здоровыми губами не смог бы правильно произнести. Об одной и говорить нечего. «Хватит, хватит!» — испугалась Лидия Михайловна и замахала на меня, как на нечистую силу, руками. «Да что же это такое? Нет, придется заниматься с тобой отдельно. Другого выхода нет». Так начались для меня мучительные и неловкие дни. С самого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придется остаться наедине с Лидией Михайловной, и, ломая язык, повторяя вслед за ней неудобные для произношения, придуманные только для наказания слова. Ну зачем еще, как не для издевательства, три гласные сливать в один толстый тягучий звук, тоже «о», например, в слове «боку», которым можно подавиться? Зачем с каким-то пристоном пускать звуки через нос, когда испокон веков он служил человеку совсем для другой надобности? Зачем? Должны же существовать границы разумного. Я покрывался потом, краснел и задыхался, а Лидия Михайловна без передышки и без жалости заставляла меня мозолить бедный мой язык. И почему меня одного? В школе сколько угодно было ребят, которые говорили по-французски ничуть не лучше, чем я. Однако они гуляли на свободе, делали, что хотели. А я как проклятый отдувался один за всех. Оказалось, что и это еще не самое страшное. Лидия Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до второй смены остается в обрез, и сказала, чтобы я по вечерам приходил к ней на квартиру. Жила она рядом со школой в учительских домах. На другой, большей половине дома Лидии Михайловны жил сам директор. Я шел туда как на пытку. И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от любого пустяка, в этой чистенькой, аккуратной квартире учительницы я в первое время буквально каменел и боялся дышать. Мне надо было говорить, чтобы я раздевался, проходил в комнату, садился. Меня приходилось передвигать, словно вещь, и чуть ли не силой добывать из меня слова. Моим успехам во французском это никак не способствовало. Но странное дело, мы и занимались здесь меньше, чем в школе, где нам будто бы мешала вторая смена. Больше того, Лидия Михайловна, хлопоча что-нибудь по квартире, расспрашивала меня или рассказывала о себе. Подозреваю, это она нарочно для меня придумала, будто пошла на французский факультет, потому лишь, что в школе этот язык ей тоже не давался, и она решила доказать себе, что может овладеть им не хуже других. Забившись в угол, я слушал, не чая дождаться, когда меня отпустят домой. В комнате было много книг, на тумбочке у окна стоял большой красивый радиоприемник с проигрывателем, редкое по тем временам, а для меня и вовсе невиданное чудо. Лидия Михайловна ставила пластинки, и ловкий мужской голос опять-таки учил французскому языку. Так или иначе, от него никуда было не деться. Лидия Михайловна в простом домашнем платье, в мягких войлочных туфлях, ходила по комнате, заставляя меня вздрагивать и замирать, когда она приближалась ко мне. Я никак не мог поверить, что сижу у нее в доме. Все здесь было для меня слишком неожиданным и необыкновенным, даже воздух, пропитанный легкими и незнакомыми запахами, иной, чем я знал в жизни. Невольно создавалось ощущение, словно я подглядываю эту жизнь со стороны, и от стыда и неловкости за себя еще глубже запахивался в свой кургузый пиджачишка. Лидии Михайловне тогда было, наверное, лет 25 или около того. Я хорошо помню ее правильное, и потому не слишком живое лицо, с прищуренными, чтобы скрыть в них косинку, глазами, тугую, редко раскрывающуюся до конца улыбку и совсем черные, коротко остриженные волосы. Но при всем этом не было видно в ее лице жесткости, которая, как я позже заметил, становится с годами чуть ли не профессиональным признаком учителей, даже самых добрых и мягких по натуре. А было какое-то осторожное, с хитринкой недоумение, относящееся к ней самой, и словно говорившее: «Интересно, как я здесь очутилась, и что я здесь делаю?» Теперь я думаю, что она к тому времени успела побывать замужем, по голосу, по походке, мягкой, но уверенной, свободной. По всему ее поведению в ней чувствовалась смелость и опытность. А кроме того, я всегда придерживался мнения, что девушки, изучающие французский или испанский язык, становятся женщинами раньше своих сверстниц, которые занимаются, скажем, русским или немецким. Стыдно сейчас вспомнить, как я пугался и терялся, когда Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала меня ужинать. Будь я тысячу раз голоден, из меня пулей тут же выскакивал всякий аппетит. Садиться за один стол с Лидией Михайловной? Нет. Лучше я к завтрашнему дню наизусть выучу весь французский язык, чтобы никогда больше сюда не приходить. Кусок хлеба, наверное, и вправду застрял бы у меня в горле. Кажется, до того я не подозревал, что и Лидия Михайловна тоже, как все мы, питается самой обыкновенной едой, а не какой-нибудь манной небесной. Настолько она представлялась мне человеком необыкновенным, не похожим на всех остальных. Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, пятился вдоль стенки к выходу. Лидия Михайловна смотрела на меня с удивлением и обидой, но остановить меня никакими силами было невозможно. Я убегал. Так повторялось несколько раз, затем Лидия Михайловна, отчаявшись, перестала приглашать меня за стол. Я вздохнул свободнее.

прозвучала передача по страницам рассказа Валентина Распутина «Уроки французского». Читал Чеслав Саманович. Продолжение следует.

прозвучала третья часть второй симфонии Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

0: 31 августа исполняется 85 лет со дня трагической кончины Марины Ивановны Цветаевой.
1: Программу «Календарь памятных дат» ведет Марина Михайлова.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Календарь», и сегодня мы вспоминаем замечательного русского поэта Марину Ивановну Цветаеву, которая родилась 26 сентября по старому стилю в Москве. Марина Цветаева — это один из русских поэтов, которые известны всем. И, пожалуй, нет человека, который был бы равнодушен к творчеству Цветаевой. Одни ее горячо любят, другие говорят о том, что Цветаева чрезмерна, и она не соответствует строю их души. Но во всяком случае нет такого читателя русской поэзии, который бы к Цветаевой относился безразлично. И вот сегодня мы с вами попытаемся вспомнить несколько ее стихотворений, вспомнить некоторые события из жизни Марины Цветаевой и воздать ей хвалу и сказать слова благодарности, потому что действительно русская поэзия не была бы такой, какая она есть, без ее удивительного творчества. Цветаева родилась в Москве. Родители ее — это люди очень известные и достойные. Иван Владимирович Цветаев, филолог, классик, известный профессор, возглавлял кафедру истории и теории искусств Московского университета. И его имя навсегда останется в русской истории, потому что в 1912 году по его инициативе в Москве был открыт знаменитый музей Александра Третьего, который сейчас называется Музей изобразительных искусств имени Пушкина. И это один из самых замечательных музеев и исследовательских центров в нашей стране. Отец Цветаевой был человеком глубоких убеждений и подвижнического труда. И, скорее всего, любовь к труду, а Цветаева была человеком самоотверженным в этом смысле. И для нее труд поэзии — это было повседневное и тяжелое, но святое дело, труд. Вот это умение трудиться она, конечно, унаследовала именно от собственного отца. Мать Цветаевой, Мария Александровна, умерла в 1906 году, когда Марина была еще ребенком, юной девушкой. И о матери Марина Цветаева оставила замечательные воспоминания, очерки «Мать и музыка», «Сказка матери». И когда мы читаем эту удивительную прозу, то перед нами раскрывается картина очень непростых, но исключительно подлинных отношений матери и дочери. Цветаева многим обязана была своей матери. Они были духовно близкими людьми, несмотря на то, что Марина ощущала себя нелюбимым ребенком. Ей всегда казалось, что мать больше любит Асю, ее сестру. И когда вы будете перечитывать эти очерки цветаевские, то вы почувствуете очень большое напряжение и между сестрами, и между Мариной Ивановной и ее матерью. И вот, несмотря на то, что детство было и прекрасным, и трудным, Цветаева всегда была склонна благодарить за день своего рождения и прославлять его, и благословлять, потому что дар жизни, с ее точки зрения, это величайший из даров. Вот я напомню вам знаменитые стихи Цветаевой, в которых она говорит о собственном дне рождения. «Красною кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась. Спорили сотни колоколов, день был субботний, Иоанн Богослов. Мне и до ныне хочется грызть жаркой рябины горькую кисть». Вот удивительно глубокое переживание того дня, в который она приходит в мир. Да, синее небо, колокольный звон, красные рябиновые ягоды. Она этот самый рябиновый куст будет любить всю жизнь, и мы с вами потом еще скажем об этом. И, конечно же, День был субботний, Иоанн Богослов. Цветаева понимала и любила православную традицию, и, конечно, для нее родиться в День памяти Иоанна Богослова — это и честь была, и радость. Марина Цветаева лето проводит, как правило, в городе Таруса в Калужской губернии. Зимой семья живет в Москве. Цветаевы ездили и за границу, и Марина Ивановна училась в Швейцарии, в Германии, откуда ее совершенное прекрасное знание французского и немецкого языка и большая любовь к западной культуре, настолько же, насколько она была укоренена в русской традиции, в русской литературе, настолько она любила и хорошо знала Запад. И вот, когда она была еще совсем молодой девушкой, в 1909 году она одна отправилась в Париж, слушала лекции в Сорбонне, изучала там древнюю французскую литературу. Цветаева свидетельствовала, что стихи она начала писать в 6-летнем возрасте. Конечно, для нее источник вдохновений — это был Пушкин. В своих воспоминаниях о детстве она рассказывает про запретный шкаф, в котором находились тома стихов. И, конечно, Пушкин тоже там был. И она с упоением читает Пушкина, и его романтическая ранняя поэзия особенно яркими впечатлениями питает ее душу. Цветаева живет в стихии музыки и поэзии. Для нее это тот воздух, которым она дышит. И поэтому очень рано начинает она сама слагать стихи. И известно, что в 1906 году она перевела на русский язык драму Растана «Орленок», где речь идет о сыне Наполеона и о его трагической судьбе. Но это произведение не сохранилось, этот перевод. Но в любом случае, первые напечатанные стихи Цветаевой — это 1910 год. Она издает самостоятельно на собственные средства маленькую первую книгу стихов, которая называется «Вечерний альбом». Как тут не вспомнить, первый сборник Ахматовой, он тоже назывался «Вечер», вышел в 12-м году. Вот «Вечерний альбом», «Вечерний свет», теплый, прозрачный. В этом свете видит она собственное будущее. Но, конечно, это не вечер, а утро, утро жизни. Да? И вот эта контрастность атмосферы вечерней и утро сердца, она очень интересна и значительна. Вот хотелось бы мне прочесть одно из стихотворений ранних Цветаевой. Называется оно «Молитва». «Христос и Бог, я жажду чуда теперь, сейчас, в начале дня. О, дай мне умереть, покуда вся жизнь, как книга для меня. Ты мудрый, ты не скажешь строго, терпи, еще не кончен срок. Ты сам мне подал слишком много. Я жажду сразу всех дорог. Всего хочу с душой цыгана идти под песни на разбой, за всех страдать под звук органа и амазонкой мчаться в бой, гадать по звездам в черной башне, вести детей вперед сквозь тень, чтоб был легендой день вчерашний, чтоб был безумием каждый день. Люблю и крест, и шелк, и каски. Моя душа мгновений след. Ты дал мне детство лучше сказки. И дай мне смерть в 17 лет». Господь не дал ей смерть в 17 лет. Цветаевой пришлось пройти свой жизненный путь и узнать немало страданий и горя. И в этом стихотворении, в этой молитве совсем молодой девушке удивительно любовь к жизни. «Я жажду сразу всех дорог», — говорит она, — «я все люблю, я все хочу узнать, я всему хочу предаться всем сердцем и всей душой». И действительно, Цветаева была романтиком в самом высоком и точном смысле этого слова. Ее увлекало богатство высоких переживаний. Вот чего она никогда не терпела и чему она совсем не была подвержена, это унылой посредственности. Цветаева — человек, обладающий удивительным чувством жизни, жаждой жизни, желанием жить. И это раскрывает ее сердце навстречу миру. Но мы увидим, что иногда это и закрывало ее сердце от реальности. Но для нас сейчас важна именно вот эта ее крылатость. Да? Если душа рождена крылатой, что ей чертоги и что ей хаты, говорит Цветаева, и мы понимаем, о чем она говорит. Цветаева, конечно, московский поэт. Вот в то время, когда в Петербурге царствовала Ахматова на поэтическом Олимпе, в Москве, конечно, царицею была Марина Цветаева. Она любила Москву, она чувствовала глубину и красоту и трагизм русской истории, который запечатлен в этом городе. И она понимала и знала Москву как сердце России. Вот для нее любовь к родному городу — это и любовь к родине тоже. Мне хотелось бы напомнить вам стихотворение из цикла «Бессонница». «Сегодня ночью я одна в ночи, бессонная, бездомная черница. Сегодня ночью у меня ключи от всех ворот единственной столицы. Бессонница меня толкнула в путь. О, как же ты прекрасен, тусклый Кремль мой! Сегодня ночью я целую в грудь всю круглую воюющую землю. Вздымаются не волосы, а мех, и душный ветер прямо в душу дует. Сегодня ночью я жалею всех, кого жалеют и кого целуют». Удивительные стихи, и удивительно то чувство, которое их рождает. Чувство глубокой жалости, сострадания, которое объемлет всех. Не только тех, кого жалеют, но и тех, кого целуют. Вот любовь к жизни у Цветаевой — это и любовь к людям. Она бывала иногда и резко, и с ней бывало трудно. Но эта резкость происходила именно от ее максимализма нравственного и поэтического, и жизненного. Цветаева от себя всегда требовала предельного, самого высокого напряжения в труде, в творчестве, самой высокой честности и ответственности в отношениях с людьми. И она также относилась к другим, поэтому не всегда с ней было легко. Марина Цветаева в Коктебеле в 2011 году знакомится с Сергеем Яковлевичем Эфроном, который вскоре становится ее мужем. Уже в январе 2012 года они обвенчались, и 5 сентября по старому стилю у них родилась дочь Ариадна, Аля, которая оставила замечательные воспоминания о матери. И любовь прошла через всю ее жизнь. Цветаева была очень верным человеком, несмотря на то, что чувство любви она испытывала не однажды и этим пламенем обжигала разных людей. Но любовь к Эфрону — это была константа ее жизни. Она была верна ему, она была предана, она окружала его материнской заботой, она чувствовала в нем, видела идеал благородства и рыцарства, и в то же время хрупкость и беззащитность. И встреча с Эфроном для Цветаевой — это, конечно, великое событие. Она говорила о том, что это настоящее первое счастье, не из книг. Вот первый выход, такой геройский и решительный, в реальность, это, конечно, для Цветаевой брак и материнство. У нее было трое детей. Это Аля Ариадна, это вторая дочь Ирина, которая умерла во время голода в первые послереволюционные годы. И это сын Цветаевой, Георгий Мур, как она его называла. До революции Цветаева становится уже довольно известным поэтом. Ее первые сборники были услышаны и высоко оценены знаменитыми критиками и литераторами того времени. И вот революция и все, что за ней последовало, это, конечно, время такого радикального перелома и в жизни, и в творчестве. Цветаева, как и все люди, которые жили в те времена, она становится перед жестоким, суровым выбором. Ну, она этот выбор делает с легкостью, потому что ее муж, ее Сергей, в это время в Белой армии, и для нее не вопрос, на какую сторону нужно вставать во время революционного раскола. Цветаева проводит первые, самые тяжелые, голодные, страшные послереволюционные годы в Москве и в разлуке с мужем, кстати сказать, потому что Сергей Ефрон отправляется в это время на Дон, чтобы бороться с большевиками. Они думают, что смогут встретиться в Крыму. Это не удается. И Цветаева в течение довольно долгого времени никакого не имела достоверного знания о своем муже. И в это время она пишет замечательные стихи из сборника «Лебединый стан» о белом движении, которому она была всем сердцем предана. И в этом есть тоже геройство и романтика, потому что она не встает на сторону торжествующих победителей, а она оказывается с побежденными, но побежденными, которые отстаивают правду. Цветаева и дети голодают, очень тяжело живут. Ирина умирает в 1920 году. Ну и в 1921 году, наконец-то, Марина Ивановна получает письмо от мужа, который вместе с остатками добровольческой армии сумел выехать из Крыма в Константинополь. Марина Цветаева вместе с дочерью покидает Россию в 1922 году, 11 мая. И начинается для нее очень трудный период разлуки, расставания с Россией. Поначалу Цветаева живет в Берлине. Там она, кстати сказать, встречалась и подружилась с Андреем Белым, оставила о нем чудесные воспоминания, которые называются «Пленный дух». Сергей Ефрон в это время живет в Чехии, и Марина Ивановна переезжает к мужу в Прагу. В Чехии провела она около 4 лет. Не так легка была ее жизнь, но она полюбила эту страну. И, кстати сказать, уже в конце своей жизни Цветаева пишет совершенно пронзительные, полные боли стихи о растерзанной Чехии, когда начинается Вторая мировая война. Именно там, в Чехии, у Цветаевой рождается сын Георгий 1 февраля 1925 года. И оттуда, из Чехии, семья Цветаевой и Ефрона переезжает во Францию. Французский период, он был невероятно тяжелым. Во-первых, потому что материальные трудности преследовали Цветаеву всю жизнь. Ее дочь в своих воспоминаниях свидетельствует о том, как Марина Ивановна мужественно преодолевает все трудности быта и как она неуклонно оставляет время и силы для того, чтобы писать стихи. Всегда, где угодно, на краешке стола, в любых обстоятельствах, при любых внутренних состояниях она работает, и для нее это дело чести и совести, потому что она понимает, что поэтический дар — это ответственность. Это прежде всего ответственность, которую надо достойно нести. И в эти годы Цветаева очень одинока, потому что среда русской эмиграции оказывается для нее непереносимой. Так сложилось, так случилось, что отношения Марины Ивановны с эмигрантской литературной средой не сложились. Может быть, потому что ее новаторство литературное, поэтическое, ее такой гиперболизм, напряженность и экспрессивность ее дара были непонятны эмигрантским поэтам, которые ориентировались на классическую традицию, на ее продолжение, возрождение. Цветаева оказывается одинока. И Адамович, и Георгий Иванов, и Зинаида Гиппиус отрицательно оценивают ее творчество. Она не понята своими. И в это время у Цветаевой какое было утешение? Жизнь очень непроста. Но вот она продолжает испытывать удивительное чувство любви к жизни, к миру. Она сохраняла это очень долго, ну, практически до конца. И вот я очень люблю ее стихотворение «Деревья». Оно состоит из двух частей. Но я вам, может быть, только одну процитирую. «Когда обидой опилась душа разгневанная, когда семижды зареклась сражаться с демонами, не с теми ливнями огней в бездну несхлестнутыми, с земными низостями дней, с людскими косностями. Деревья, к вам иду спастись от рева рыночного. Вашими вымахами ввысь, как сердце выдышано, дуб богоборческий, в бои всем корнем шествующий, ивы, провидицы мои, березы, девственницы, вяз, яростный овесолом, на пытке вздыбленная сосна, ты, уст моих псалом, горечь рябиновая, к вам, в живоплещущую ртуть листвы, пусть рушащейся, впервые руки распахнуть, забросить рукописи зеленых отцветов раи, как в руки плещущие, простоволосые мои, мои трепещущие. Вот удивительные стихи, и снова здесь это драгоценное для нее горечь рябиновая, да, псалом уст моих, говорит Цветаева. И надо сказать, что ее одиночество рождало, может быть, иногда любовь к далеким людям, которая была для нее утешением. Ну, известна тройная переписка знаменитая Цветаевой, Рильке и Пастернака. Пастернак Цветаевой тем более драгоценен, тем больше она его любит и ценит, что, во-первых, это поэт, и у них есть равенство дара, души и глагола. А кроме того, он далеко. И это та любовь, которая никогда не сможет сбыться и осуществиться, что и делает ее еще более напряженной и прекрасной. Вот стихи Цветаевой к Пастернаку. «Раз стояние, версты, мили, нас раз ставили, раз садили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли. Раз стояние, версты дали, нас расклеили, распаяли, в две руки развели, распяв, и не знали, что это сплав вдохновений и сухожилий. Не рассорили, рассорили, расслоили. Стена даров. Расселили нас, как орлов заговорщиков. Версты дали, не расстроили, растеряли. По трущобам земных широт рассовали нас, как сирот. Который уж, ну который март, разбили нас, как колоду карт». Цветаева возвращается в Россию, и для нее это роковое событие, потому что она очень хорошо понимала, что едет она на смерть. Потому что вот Сергей Фрон вынужден был отправиться в СССР, за ним на родину вернулась дочь Ариадна, оба они оказались сразу арестованы. И Цветаева остается в страшном одиночестве, пустоте, и она просто вынуждена вернуться на родину. Хотя бы потому вынуждена, что она понимала как свой долг, и это было глубоким желанием ее сердца, вернуться к мужу и дочери. И вот в 1939 году Марина Ивановна с Муром возвращаются на родину, где она встречает начало Великой Отечественной войны в маленьком городе Елабуге, оказывается, где не было ни работы, ни поддержки. Ей разрешили стать судомойкой в писательской столовой. И вот, вернувшись на родину, она оказывается на пороге смерти. Цветаева умерла. Покончила с собой 31 августа 1941 года. И вот последнее, что необходимо сказать о ней, это, во-первых, то, что Марина Цветаева была отпета не так давно по ходатайству верующих людей и священников Русской Православной Церкви было рассмотрено ее дело, если можно так сказать, и было дано разрешение на церковные отпевания, потому что то, что она совершила, акт самоубийства, она совершила, конечно, не в здравом уме и твердой памяти. Это не было сознательным актом богоборчества, а это был поступок человека несчастного, обезумевшего от отчаяния, горя и унижений многообразных. И вот Цветаева остается в нашей памяти как, во-первых, человек исключительной любви к России, а во-вторых, как человек исключительного поэтического дара и исключительного понимания поэзии. Для нее поэзия — это и долг, и труд, и подвиг, и много-много разного. И вот мне хотелось бы закончить двумя стихотворениями Цветаевой позднего периода, уже конца ее творческого пути. В одном стихотворении она говорит о России, а в другом говорит она о долге поэта, о судьбе поэта. «Тоска по родине, давно разоблаченная морока. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкою базарной, в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненной непременно в себя, в единоличии чувств. Камчатским медведем без льдины, где не ужиться и не тщусь, где унижаться, мне едино. Не обольщусь языком родным, его призывом млечным. Мне безразлично, на каком непонимаемой быть встречным, читателем газетных тонн, глотателем, доильцем сплетен. 20-го столетия он, а я до всякого столетия. Остолбеневший, как бревно, оставшиеся от аллеи, мне все равны, мне все равно. И, может быть, всего равнее, роднее бывшее всего. Все признаки с меня, все меты, все даты, как рукой сняло, душа, родившаяся где-то. Так край меня не уберег мой, что и самый зоркий сыщик вдоль всей души, всей поперек родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно рябина. Вот это удивительные стихи о любви к родине, которые начинаются с категорического утверждения, что мне все равно, мне все равны, мне все равно. И, наконец, стихи о призвании поэта, в которых есть трагизм, и есть в них величие понимания поэтического дара и призвания. Есть счастливцы и счастливицы, петь не могущие, им слезы лить. Как сладко вылиться горю ливнем проливным, чтоб под камнем что-то дрогнуло. Мне ж призвание как плеть, меж стенания надгробного долг повелевает петь. Пел же над другом своим Давид, хоть пополам расколот. Если б Орфей не сошел в Аид сам, а послал бы голос свой, только голос послал во тьму, сам у порога лишним встав, Эвридика бы по нему, как по канату, вышла. Как по канату и как на свет, слепо и без возврата, ибо раз голос тебе, поэт, дан, остальное взято. Вот удивительный человек и удивительный русский поэт Марина Цветаева, которой был дан голос во всей полноте, так как она чувствовала русский язык, его возможности, его корни, его связи, его какие-то удивительные внутренние течения. Я не знаю других таких поэтов, которые бы так владели языком виртуозно и великолепно. И вот ей был дан этот голос, а все остальное было взято. Так что путь Цветаевой — это путь и крестный, и жертвенный. И сегодня, вспоминая ее, мы можем и плакать о ней, о ее судьбе, действительно печальной и трагической, и радоваться тому, что нам с вами дан такой удивительный, великолепный, полный и богатый поэтический голос, каким обладала Цветаева и каким теперь обладаем все мы, потому что она оставила нам свои стихи, и это наше достояние, которое отнять невозможно.
1: Вы слушали программу «Календарь памятных дат». Ее вела Марина Михайлова.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала третья часть концерта номер один для фортепиано с оркестром Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Владимира Ашкенази и Лондонского симфонического оркестра, дирижер Андре Привин. Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
3: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию цикл лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня лекция посвящена теме церкви и национализма на Балканах в XVI-XIX веках.
4: Сейчас мы поговорим еще об одном факторе существования церкви под турецким владычеством. Это фактор развития национализма на Балканах. В общем-то, национализм стал заметным фактором лишь в XVIII-XIX веках. И, в общем, он и является продуктом этого времени, нового времени. В XVI-XVII веках все было совсем по-другому. Когда Османская империя воцарилась на всем Ближнем Востоке, она, наоборот, разрушила национальные торговые барьеры и объединила весь этот обширный регион. Торговля процветала, все больше и больше западных купцов прибывало в турецкие порты, чтобы приобрести такие знаменитые продукты империи, как шелк, ковры, оливки, сухофрукты, травы и пряности, благовония, табак и много чего другого. Сами турки до торговли не опускались, они считали ее ниже своего достоинства. И торговля оставалась в руках покоренных народов – евреев, армян, сирийцев и греков. Так как греки были лучшими моряками, то они быстро и стали самой доминирующей торговой группой в империи. Конечно, большинство греческого населения жило в бедности. Греция – почва не слишком плодородная, и добывать из нее себе пропитание, еще при том, что воды не так много, требовало упорного и напряженного труда. Но в местах, где была природа более благосклонная, например, на горе Пелеон, где отовсюду текли и текут до сих пор такие горные ручьи и источники, там проживали весьма процветающие общины. Имелись другие места, где греческие общины жили в благоденствии. Но действительно, самые большие состояния создавались на торговле и на банковском деле. Турки не могли давать деньги под проценты из-за запрета в Коране. С одной стороны, и с другой стороны, потому что самим было чрезвычайно неохота заниматься этим таким хлопотным делом, сложным и так далее. Таким образом, евреи, еще более греки, стали банкирами и финансистами империи. На Востоке, в отличие от феодального Запада, коммерческая деятельность никогда не считалась несовместимой с принадлежностью к аристократии. И вскоре среди греков начала формироваться такая денежная аристократия, которая была тесно связана между собой общими интересами. Также они подкрепляли свои связи брачными узами, и вскоре все ведущие семьи оказались еще и родственниками между собой. Но вместе с тем эта аристократия не была закрытым сословием, она была открыта и для новых членов, тем, кому удавалось разбогатеть, могли вполне в нее вступить. Эти богатые кланы были весьма честолюбивыми. В том мире, где они жили, власть находилась в руках патриарха. Следовательно, целью их жизни стал контроль над патриаршеством. Эти богатые семьи называли себя архонтами греческого народа, то есть начальниками, и строили свои дома в квартале Константинополь-Фонар, чтобы быть поближе к резиденции патриарха. Отсюда их общее название – фонариоты, жители Фонара. Они устраивали своих сыновей на должности при патриаршем дворе, и вскоре все ключевые позиции перешли в их руки. За редчайшими исключениями фонариоты не становились клириками, это считалось ниже их достоинства. До епископов возвышались талантливые юноши из более низких классов, которые обычно из провинции, которые проложили себе путь наверх собственными способностями и достоинствами. Но к концу XVII века фонариотские кланы держали в своих руках центральную организацию церкви. Только они могли оплатить долги церкви и интриговать за нее в Верховной Порте, где все решали деньги. Фонариоты любили возводить свои роды, свои родословные к древним византийским аристократическим фамилиям. Они приумножали богатство и использовали их для приобретения влияния на патриаршем и султанском дворах и мечтали, что их власть в конце концов поможет им возродить Византийскую империю. Начиная с XVII века, фонариоты посылали своих сыновей учиться за границу, как правило, в итальянские университеты. Из всех итальянских университетов они предпочитали падуанский. Однако некоторые из них учились даже в Женеве и в Париже. Юноши чаще всего изучали медицину. Среди турок практически не было докторов, а лучшим способом завоевать доверие богатого турка было вылечить его от какой-нибудь болезни, чаще всего от несварения желудка, которое было вызвано неумеренной любовью к сладкому, а также неумеренным потреблением спиртных напитков, до которых турки были весьма охочи. Греческие доктора вскоре приобрели чрезвычайно высокую репутацию в Отоманской империи, а затем и во всей Европе. А медицинская карьера стала для многих честолюбивых юношей, греческих юношей, ступенью к самым высоким постам в Отоманской империи, таким как главный драгоман, то есть переводчик империи, или даже министр иностранных дел. Стремясь укрепить свою позицию как экономически, так и политически, фонариоты занялись поисками земель, куда они смогли бы выгодно вложить свои богатства и сделать эту землю базой для восстановления Византии. В Константинополе легко можно было сколотить громадное состояние, но также легко было его потерять. Любой завистливый турецкий министр мог употребить свое влияние и добиться конфискации имущества неверного грека, а заодно еще и, так сказать, чтобы особо не протестовал, но еще и срубить ему голову. Однако за Дунаем лежали земли, которые, хотя и признавали верховенство султана, все же пользовались широким самоуправлением. Княжества Валахия и Молдавия, которые сегодня вместе с Трансильванией составляют государство Румынии, были населены народом, который говорил на романском языке со значительными славянскими вкраплениями. Богослужебным языком румынской церкви являлся церковнославянский, а управлялась Валахская и Молдавская митрополия сербской церковью до XVI века, а в XVI веке она вернулась в Константинопольскую юрисдикцию. А с XIV по XVII век правящие князья обеих территорий, которые сменяли друг друга с необычайной скоростью, были связаны рождением, часто незаконным, или браком с семьей Бессараба, которая дала свое имя области Бессарабия, сегодняшняя республика Молдавия или Молдова. Молдавия и Валахия после долгого и довольно успешного военного противостояния туркам в начале XVII века все же пришлось добровольно признать их господство. В обмен на это они получили право на автономию, на автономное правление при условии признания себя вассалами султана. Правители княжеств избирались местными боярами, а затем утверждались султаном в Константинополе. Князья Валахии и Молдавии оказались единственными светскими христианскими властителями, которые сохранились в бывшем византийском регионе, хоть какие-то. Они видели себя в какой-то степени наследниками византийских кесарей. Их дворы были образованы по образцу византийского двора. Некоторые из самых честолюбивых из них даже присваивали себе титул «Василевс» – «Царь». Эти амбиции неизбежно располагали румынских правителей к уважению всего греческого и к всему греческому. К тому же они быстро смекнули, что им выгодно иметь друзей при патриаршем дворе, чтобы они могли бы интриговать за них у султана. И вследствие этого султан все чаще предлагал боярам кандидатуру для выборов, что превращало процедуру выборов в фарс. С другой стороны, все больше и больше греков переезжало за Дунай и соединялось браком с молдавской или валахской аристократией. Постепенно фонариоты начали укреплять свои позиции в княжествах. Местная церковь помогала им эллинизировать страну. Славянский оставался богослужебным языком до конца XVII века. Тогда церковь постепенно начала переходить на румынский. Однако кириллицу заменили латиницей лишь ближе к середине XIX века. Это был румынский на кириллице. Но независимо от литургического языка, верхний слой духовенства стал греческим или, по меньшей мере, получившим греческое образование. В обоих княжествах открывалось все больше и больше греческих школ и семинарий. Было бы, конечно, ошибкой рассматривать этот процесс только как навязывание греческого культурного империализма местному населению, изо всех сил сопротивлявшемуся этому навязыванию. Скорее всего, в особенности поначалу, местная церковь добровольно избрала этот путь. С одной стороны, она стремилась получить греческую ученость, а с другой стремилась заручиться поддержкой фонариотских денег и влияния, и, соответственно, фонариотского влияния в борьбе против агрессивных латинских миссионеров, которые все время прибывали в княжество из владения Габсбургов и из Польши, из Австрии, значит, и из Польши. Несомненно, что греческие академии в Бухаресте и в Яссах были основаны в интересах всего православия. Были первые, собственно, православные учебные заведения. Румынские князья первыми начали вооруженную борьбу против Отаманской империи. Рассчитывали они на поддержку России. Однако у турок оказалось для начала достаточно сил, чтобы разбить войско Петра I, который пришел на выручку своего союзника, молдавского господаря Дмитрия Кантемира, и восстание было подавлено. Эти события насторожили султана и сыграли на руку фонариотам, которые давно уже мечтали управлять княжествами из Константинополя. Фанар с неодобрением относился к румынскому сепаратизму. Фонариоты стремились к тому, чтобы сохранить целостность Отаманской империи до тех пор, покуда она сама не пойдет в руки константинопольским грекам, и затем, соответственно, будет восстановлена древняя слава Византии. А если начнут отделяться куски, то в результате для греков ничего не останется. И таким образом правление румынскими княжествами перешло в руки фонариотских семей. После 1731 года турки окончательно отменили боярские выборы князя, которые, в общем, уже на тот момент были, конечно, давно пустой формальностью. Теперь сам султан лично назначал князя, который за это платил бакшиш как самому султану, так и каждому его министру. И вновь, как с патриархатом, турки быстро смехнули, что чем чаще будут меняться румынские властители, румынские князья, тем больше бакшишей они будут получать. Итак, князь назначался султаном, затем патриарх его короновал. Князь должен был прибыть в свою новую столицу в течение 30 дней после коронации. В случае задержки ему полагалось заплатить агеи янычаров штраф в 16 фунтов золотом за каждый день опоздания. Тактичные князья никогда не прибывали вовремя. По прибытии нового князя его торжественно благословлял местный митрополит. Причину для низложения князя найти было очень легко. Обычно его обвиняли либо в интригах с иностранными государствами, либо в неуплате налогов, либо в плохом обращении с подданными. Султан издавал ферман об отзыве бирата, князя отправляли под стражу в Константинополь, а митрополит временно брал бразды правления в свои руки. До тех пор, покуда на место не прибывал новый князь. Впрочем, зачастую уже через несколько месяцев нового князя низлагали, а предыдущий возвращался на свой трон и наблюдал, как на его глазах увозили его предшественника. Правление фонариотов, в общем-то, считалось не таким плохим, и не только по сравнению с правлением турецких пашей в других частях империи, но вообще по стандартам Европы XVIII века. Коррупция не была чрезмерной, правосудие отправлялось исправно, но князья мало что могли сделать, так как они были совершенно не уверены в своем будущем. Например, Константин Маврокордата был просвещенным и гуманным правителем. Он реформировал конституцию обоих княжеств, облегчил налоговое бремя населения и улучшил положение крепостных, которых он рассчитывал и надеялся совсем освободить. Однако между 1730 и 1769 годом он правил 6 раз в Валахии и 4 в Молдавии. Причем самый долгий период его правления не превышал 6 месяцев, и при таких частых переменах было довольно трудно проводить сколько-нибудь последовательную политику. Стоимость бирата постоянно росла, и в конце концов богатейшие фонариотские фамилии, которые контролировали румынские троны, несмотря на неумеренные налоги, которыми они облагали своих подданных, все-таки оказались полностью разоренными. Султаны поняли, что они зарезали курицу, несшую золотые яйца, и умерили свои аппетиты. В 1774 году султан согласился отдать правление над румынскими землями в руки 4 влиятельных фонариотских фамилий. А в 1802 году каждому князю было обещано не менее 7 лет непрерывного правления. Почему же все-таки, несмотря на финансовые потери и на постоянную головную боль, фонариоты все же так стремились к правлению в румынских землях? Прежде всего, они, конечно, руководствовались имперской идеей, идеей возрождения Византии. Под их правлением неовизантийская культура получила такую возможность обрести новый дом в задунайских княжествах. Греческая аристократия могла там укрепиться, греческие академии могли дать образование гражданам Новой Византии, и новые земли могли стать в их видении тем ядром, вокруг которого начнется формирование новой православной византийской греческой империи. Однако такие планы нуждались в поддержке церкви. Действительно, патриархи на тот момент уже полностью перешли на содержание фонариотов, но они по-прежнему возглавляли православный милет. Патриархи многое приобрели от связи с фонариотами. Например, благодаря фонариотскому влиянию за XVIII век на патриаршем престоле сменился всего-навсего 31 человек по сравнению с 61 в XVII веке. Хотя бакшиш был по-прежнему высок, фонариоты удерживали его от повышения и брали на себя большую его часть. Они использовали свою власть и влияние, чтобы облегчить участь церкви. Но церковь должна была платить им за помощь. Реформы 1741 и 1755 года значительно урезали власть синода. Теперь церковь контролировалась мирянами. И миряне эти использовали церковь в качестве орудия для исполнения своих собственных политических планов. В общем-то, конечно, фонариоты руководствовались многими прекрасными и возвышенными идеями. Например, они очень ценили образование. Под их влиянием и, собственно, с их инициативы была возрождена Патриаршая Академия в Константинополе, были созданы Академии в Бухаресте и в Ясах, были улучшены и расширены, созданы новые академии в Смирне, на Хиосе, в Янине, в Загоре, на Пелионской горе и в целом ряде других мест. Академии предназначались для улучшения греческого мирского образования. Их основатели-учредители в подавляющем большинстве получили образование на Западе. И примером для всех этих новых греческих школ виделась вовсе не древняя византийская традиция, а современный Падуанский университет. В учебные программы могли входить отцы церкви, но образование опиралось прежде всего на классическую филологию и древнюю и современную философию, а также на точные науки. Конечно, большинство профессоров являлись верными сынами православной церкви, которые не принимали ни латинства, ни протестантизма. Но и они, собственно, поскольку образование у них было западное, они оказались затронутыми западными интеллектуальными модами того времени. И их не миновала тенденция к рационализму и боязнь прослыть приверженцами суеверий, или то, что они видели суевериями. Профессоры хотели показать, что и они сами, как и веренные им студенты, не менее просвещенные, чем их высокомерные западные коллеги. В общем-то, сила византийской церкви крылась в наличии высокообразованных мирян, которые глубоко и профессионально были вовлечены в богословское творчество. Теперь миряне начали смотреть свысока на традиции церкви, а традиционно настроенные священные церковнослужители, не говоря уже о монашествующих, стали весьма подозрительно относиться к современному образованию и часто уходили в другую крайность, в полный такой обскурантизм. Разрыв между интеллектуалами и традиционалистами, который выявился после введения в учебную программу Патриаршей Академии неоаристотелизма, все расширялся. Под влиянием фонариотов многие иерархи начали воспринимать модернистские тенденции. На Западе входила в моду древнегреческая культура, и фонариоты, которые поняли, что им тоже есть чем гордиться, стремились показать, что по языку и по крови они потомки тех самых античных греков. Сыновья их, образованные в новом стиле, теперь занимали ведущие позиции во всех властных структурах патриархата. И в результате всего этого руководство патриархата начало утрачивать связи с основной массой верующих, для которых вера значила, конечно, гораздо больше, чем философия, а христианские святые значили намного больше, чем греческие софисты древних времен. Но более всего для воплощения в жизнь своих политических целей фанариоты нуждались, конечно, в поддержке церкви. Они мотивировались в первую очередь так называемой «мегали идея», то есть «великая идея». Это идея имперской судьбы греческого народа. Да, теперь они признавали, греки порабощены турками, но до этого они были великой нацией, которая создала европейскую цивилизацию. И неизбежно греки должны были вновь воскреснуть. Фанариоты пытались совместить несовместимое – националистические силы эллинизма с приверженностью вселенским традициям Византии и православной церкви. Они стремились к воссозданию Византии, нового греческого Рима, который станет новым центром новой греческой цивилизации, а та, в свою очередь, распространится на весь православный мир. В общем, можно сказать, что двигавшей великой идеей, главной силой, дух, который двигал великой идеей, это был неовизантинизм в соединении с острым национальным ощущением эллинизма. Но в соответствии с ведущими тенденциями мира того времени, национализм взял верх над вселенскостью. Вспомним Геннадия Схолария, который, наверное, еще тогда, в XV веке, подсознательно чувствовал опасность в вопросе о своей национальности. И мы помним, как он ответил на вопрос об этом. «Я не называю себя эллином, потому что не верую в то, что веровали эллины. Я мог бы назвать себя византийцем, потому что я был рожден в Византии, но я предпочитаю просто называть себя православным христианином». Для того, чтобы православная церковь могла бы оставаться духовной силой, ей требовалось оставаться вселенской. Она не должна была, она не имела морального права делаться исключительно греческой церковью. Цена, заплаченная вселенским патриархатом, Константинопольским патриархатом за свое подчинение фанариотам, оказалась очень высокой. Прежде всего, это означало то, что церковь все больше и больше служила интересам греческого народа, а вовсе не всей православной церкви. Договор, заключенный между Мехметом-завоевателем и патриархом Геннадием, поместил всех православных Отаманской империи под власть патриарха. Естественно, патриарх был греком, но в первые века после завоевания патриархи помнили о своих вселенских обязанностях. И автокефалии патриархатов Сербии и Болгарии были отменены, когда оба царства завоевали турки, но обе церкви продолжали сохранять определенную автономию под митрополитами. Временами они даже патриархами назывались в Печи и в Охриде. Сохранялось славянское богослужение, местное священство и епископат. Фанариотов это уже больше не устраивало. С церквами Валахии и Молдавии разобраться оказалось довольно легко, так как все ключевые позиции в них уже давно занимали греки, и в самих церквах имелось сильное неприятие средневековой гегемонии Сербии. Фанариотские правители не только не подавляли румынского богослужения, даже наоборот поощряли переход на румынский со славянского. Высшая иерархия румынской церкви была полностью эллинизирована, и для фанариотов это казалось вполне достаточно. Однако болгары и сербы совсем не были так послушны. Они совершенно не стремились к эллинизации и протестовали как могли против назначения греческих митрополитов. Им удалось добиться восстановления сербского патриаршества в Печи, и просуществовало оно с 1557 по 1755 год, почти 200 лет. Фанариоты, которые изо всех сил стремились к более тесному контролю над балканскими церковными структурами, начали закручивать гайки. В 1766 году была отменена автономная Печская митрополия, а в 1767 году была отменена митрополия Охридская. Сербскую и болгарскую церковь поместили под начало назначавшихся патриархом экзархов, которые, в свою очередь, правдами и неправдами ставили греческих иерархов на все балканские кафедры. Негодование сербов и болгар росло. Сербы получили религиозную автономию лишь в начале XIX века, вместе с обретением политической автономии от турок. Болгарам удалось освободиться от греческого церковного управления лишь в 1870 году. Своей политикой фанариоты добились лишь обратных результатов. Греков стали ненавидеть все народы, которые населяли Балканы. И когда греки восстали против турок с требованием независимости, их не поддержали ни сербы, ни болгары. Даже румыны предпочли остаться в стороне. Никто из балканских народов не желал сменить турецкое политическое иго на греческое. Тем более, что все они уже на себе испытали, что значит религиозное правление греков. Лишь Черногорская церковь смогла отчасти сохранить свою независимость. Туркам не удалось полностью покорить это небольшое горное княжество. То есть в больших городах, каких-то там больших городов не было, но в городах там стояли турецкие гарнизоны, но все посередине, и все горные деревушки фактически были свободными от турок. Управлялось княжество наследственной династией воинственных князей-епископов, в которой племянники наследовали своим дядям. В 1799 году султан Селим III признал князя-епископа Петра I Петровича Негоша независимым правителем, и с тех пор Фанар даровал Черногории полную религиозную автономию.
5: Черногорская церковь сейчас существует, нет?
4: Она входит в сербскую церковь, и есть еще некая раскольническая структура, которая называет себя Черногорской церковью. А так это Черногорская приморская епархия сербской церкви. Мы помним, исторические восточные патриархаты также находились в сфере влияния Фанара. Патриархи чаще всего жили в Константинополе, и их патронами была та или иная фанариотская семья. Все руководящие посты находились в руках греков. Это вот греческое националистическое влияние, которое доминировало в православной церкви в 17-18 веках, нанесло громадный вред православию. Оно противоречило древней византийской традиции, и хотя в самой Византийской империи знание греческого языка было необходимым для любой официальной позиции, никого не интересовала ни национальность, ни раса человека. Византийцы поощряли богослужение на местных языках и проявляли чрезвычайную осторожность и гибкость в назначении греческой иерархии для других народов. Но великая идея дала возможность грекам считать себя избранным народом. Нужно признать, что избранные народы редко бывают популярными и вообще не слишком вписываются в христианскую жизнь. Попытка превратить православную церковь исключительно в греческую была следствием политики фанариотов. Она также привела к упадку культурных ценностей, потому что греческая культура противопоставляла всем остальным православным традициям, а церковь делалась носителем националистических чувств. Возможно, они особенно поначалу были искренними и демократическими, но, тем не менее, весьма далекими от духовной жизни. В то же самое время перед патриархатами стала нравственная дилемма. Фанариоты вовлекали церковь в политику, и не просто в политику, а в подрывную деятельность. Не было ли обязанностью церкви воздавать кесарю кесарево? Могли ли патриархи пойти на нарушение соглашения между их великим предшественником Геннадием и султаном Мехмедом? Могли ли они отказаться от присяги, которую давали султану при своей интронизации? Более того, на практическом уровне имели ли право пастыри участвовать в заговоре, при том, что они знали, что в случае провала этого заговора их паства, несомненно, подвергнутся самым кровавым и жестоким репрессиям. Даже самые мудрые патриархи не могли бы с легким сердцем поддерживать революционный национализм. Но если бы они отказались поддержать освободительное движение, либо из чувства чести и верности данному слову, либо из благоразумия, либо вообще потому, что ставили духовное над светским, то их заклеймили бы как изменников эллинизму, и церковь потеряла бы значительную и наиболее активную часть своей паствы. Дилемма, в общем, казалась совершенно неразрешимой. И так плохо, и так плохо, и так нельзя, и так нельзя. Итак, фанариоты с их политическими и духовными амбициями поставили под угрозу то, что до тех пор было одним из главных достоинств православной жизни. Восточное христианство не знало ни реформации, ни массовых всеохватывающих еретических движений, таких, например, как катары на Западе. Это было потому, что церковь никогда не утрачивала связи с народом. Приходский священник, как правило, происходил из крестьян, и по социальному статусу, и по материальному положению мало чем от них отличался. Приход был единым целым. Силу свою он черпал в совместном богослужении и совместном участии в таинствах. Турецкое завоевание лишь укрепило это единство чувством противостояния неверному захватчику и угнетателю. Однако всегда существовала опасность, что такая простота может перейти в магизм, смешанный со старыми языческими суевериями. Для того, чтобы деревенская религия не претворялась в магические церемонии, она нуждалась в наблюдении за ней и в неком таком направляющем влиянии. Деревню могло повести, если недалеко от нее находился монастырь, который являлся центром активной духовной жизни. Но монастыри тоже нуждались в наблюдении и руководстве, которое помогло бы им сохранить определенный духовный стандарт. В обязанности местного епископа входило поддержание связи с приходами и с монастырями, что оказывало благоприятное влияние, если он сам был достойным человеком. Митрополит направлял епископа, но его собственное соответствие своему посту проверялось патриаршим двором, связь с которым он постоянно поддерживал. Приход или монастырь являлись самодостаточными единицами, они могли просуществовать достаточно долго, даже если все связи с высшими властями прерывались. Но если высшие церковные власти не интересовались постоянно их состоянием, то неизбежно начинался период застоя. И именно эта тенденция и происходила в церкви под атаманским владычеством. От приходского священника, в общем-то, никогда не требовалось быть ученым-энциклопедистом, но нравственно от него требовалось служить примером для своих прихожан. Если в XVII веке иностранные путешественники отмечали невежество священников и монахов, то в XVIII веке подавляющее большинство из них пишет о нравственном упадке греческих клириков, об их корыстолюбии и о тех непомерных поборах, которыми они подвергали свою паству. Понятно, что свидетели были пристрастные и преувеличивали они постоянно, но все же вот такое единодушие не может не внушать опасений. В XVI веке, как в византийские времена, патриарший двор состоял из клириков, большая часть из которых начинала свою карьеру в том или ином провинциальном монастыре. Понятно, что по мере их восхождения по ступеням власти они могли научиться давать и брать взятки, и прибегать к интригам, но все же они оставались людьми с религиозными интересами и устремлениями, верующими людьми. Большинство из них помнили о своем провинциальном происхождении, и это, так сказать, давало им определенное смирение и близость к народу. Однако турецкое завоевание взвалило на патриархийные власти светские обязанности. Для исполнения этих светских обязанностей куда более годились миряне, и им постепенно отходило все больше и больше должностей при патриаршем дворе. С XVII века это обмерщение патриаршего двора под влиянием фонариотов продолжилось и приобрело новую, так сказать, новую скорость. Новые патриархийные функционеры практически все были выходцами из Константинополя, не из провинции, а уже все столичные жители. Они презирали провинции за грубость, за невежество и за варварство. Образование, которое они получили за границей, как правило, вообще отвратило их от традиций церкви. К XVIII веку все они восприняли западную философию и западный рационализм. То светское образование, которое они распространяли, означало соответствующий упадок в образовании религиозном. Очень немногие иерархи при патриаршем дворе могли рискнуть навлечь на себя презрение фонариотов, если они высказывали недовольство их модными увлечениями, предпочитали молчать. Но среди благочестивых людей в провинциях зрела реакция против новомодной учености, которая, увы, к сожалению, приводила к другой крайности. Если чтение книг приводит к безбожному рационализму, считали эти люди, то лучше вовсе не читать никаких книг, то неизвестно, чем закончишь. Монастырская ученость тоже постепенно приходила в упадок. Конечно, в нескольких знаменитых монастырях, таких как Великая Лавра на Афоне или Сумела близ Трапезунда, по-турецки Трабзона, все еще оставались великолепные библиотеки. Их фонды даже пополнялись. Но все это было скорее исключением из правила. Попытка патриарха основать академию на Афоне в середине XVIII века окончилась провалом. Монахи отказались посещать лекции ее ректора, философа-вольнодумца Евгения Вульгариса, и он вынужден был покинуть Святую Гору. Эта история хорошо иллюстрирует такое взаимное отчуждение, которое происходило между Афоном и греками в Константинополе. Но даже, собственно, и на Афоне начал развиваться национализм. Греческие монастыри начали высказывать враждебность поначалу к сербским и болгарским монастырям, а вскоре и к румынским и русским. Эта враждебность в XIX веке будет только усиливаться. Но если на Афоне национализм проявлялся в соперничестве христианских народов, то вне его он был направлен против турецких угнетателей. Греки в провинциях не понимали всех тонкостей политики церковной иерархии в отношении с Верховной Портой. Они смотрели на своего сельского священника, местного игумена или епископа, как на защитника от турецких властей, и поддерживали любого, кто мог бы реально предоставить ему эту поддержку. В дни рассвета Отаманской империи, когда администрация действовала эффективно и имела смысл добиваться справедливости, греческий национализм можно было контролировать. Но в XVIII веке начался распад империи. Провинциальные паши, то есть губернаторы, один за другим восставали против султана, и почти всегда они могли рассчитывать на поддержку греков. Грекам обещали реформы, облегчение их участи, и греки тут же поддерживали этого провинциального пашу. Многие беглецы от турецких властей нашли себе убежище в горах. В славянских землях они получили название гайдуки, а в греческих они назывались клефты. Эти такие были балканские Робин Гуды. Грабили они в основном турок, но не брезговали, конечно, поживиться и богатым грекам. Обычно они могли рассчитывать на поддержку местного сельского населения и найти убежище в одном из местных монастырей. В то же самое время дух восстания начал распространяться и на образованные греческие круги. Ионические острова, которые вначале находились под властью Венеции, в конце XVIII века перешли под правление Франции. Так как между ними и основной частью Греции поддерживалось постоянное интенсивное движение, то французская

Благодаря растущему интересу к эллинской античности путешественники всех национальностей приезжали в Грецию и также привозили с собой новомодные идеи. А в румынских княжествах греки поддерживали постоянные контакты с Австрией и с Россией. Ну, вспомним, что во всей Европе это был век тайных обществ. Особенное распространение получило франкмасонство. Греки тоже не могли остаться в стороне. Похоже, в самой Атаманской империи не имелось ни одной ложи. Но многие фонариоты и другие богатые греки сделались масонами во время своих поездок на Запад. В 1711 году они основали ложу на острове Корфу. Тогда еще она находилась под властью Франции. Масонство XVIII века резко враждебно относилось к традиционным церквам. В Греции ситуация несколько отличалась от обычной. Среди членов лож обреталось даже несколько греческих клириков. Но в целом это движение ослабило влияние православия на общество. Еще ослабило. Греческие энциклопедисты и поэты-романтики вдохновлялись масонскими идеями и строили схемы освобождения своего народа и возрождения Великой Империи. Многие молодые фонариоты увлекались этими романтическими мечтами, в то же самое время уходили от церкви и чрезвычайно критически относились к иерархии. В конце XVIII – начале XIX века за границами Атаманской империи было опубликовано несколько книг, которые резко атаковали иерархов церкви за продажность и сервилизм по отношению к туркам. А низших клириков эти же книги критиковали за обскурантизм и невежество. Патриархийное руководство, нужно сказать, с беспокойством следило за этими тенденциями. Подобные книги убедили многих членов патриаршего двора, что, возможно, турецкое правление было даже полезнее для религиозной жизни, чем новомодный дух вольнодумства и восстания. В 1798 году в Константинополе вышел из печати документ под названием «Отцовское увещевание». Автор его неизвестен до сегодняшнего дня. Скорее всего, им был патриарх Григорий V. Правил он три раза – с 1797 по 1798 год, потом опять – с 1806 по 1808 и, наконец, с 1818 по 1821. В то время он как раз первый раз возглавлял Константинопольскую кафедру. Документ этот начинается выражением благодарности Богу за основание Атаманской империи, в то время, когда Византия начала сползать в ересь. Победа турок и их терпимость к христианам стали способом сохранения православия. Соответственно, говорилось в документе, добрые христиане должны быть вполне удовлетворены, оставаясь под турецким правлением. Автор обличает иллюзорное стремление к политической свободе как дьявольский соблазн и смертоносный яд, предназначенный для того, чтобы втянуть народ в беспорядки и саморазрушение. Именно в таких словах. И завершает свой трактат стихотворением, в котором призывает народ почитать султана, который был поставлен Богом для власти над ними. Конечно, этот документ мог восприниматься как не совсем тактичный, но стоял он на твердом богословском основании, тем не менее. Церковь не могла и не должна была заниматься подрывной националистической деятельностью. Сам Спаситель отличал Богова от Кесарева. Святой Павел приказывал христианам повиноваться царю, хотя царь этот был языческим римским императором. Ранняя церковь отказывалась повиноваться властям только если они лишали ее свободы богослужения или заставляли ее членов совершать поступки, противоречащие совести христианина. Турки таких требований не выдвигали. Послушные члены церкви должны быть добрыми гражданами, а не революционными заговорщиками. С практической точки зрения увещевание также имело смысл. Турецкая империя переживала упадок, но, тем не менее, ей удавалось до сих пор подавлять все восстания против ее власти. Карательные меры, которые предпринимались после разгрома восстания, после разгрома каждого восстания, в первую очередь были направлены против христиан и лишь ухудшали их положение. Возможно, автору увещевания не стоило уж до такой степени расшаркиваться перед султаном, но точка зрения, высказанная в документах, весьма понятна для благочестивого пастыря, который искренне верил в то, что церковь должна быть свободна от политики, который стремился быть верным присяге, которую он дал султану, и который желал уберечь свою паству от худшей доли, от мучительной смерти и разорения. Однако призыв автора отцовского увещевания никто не захотел услышать. В ответ ему было немедленно опубликовано братское увещевание, в котором объявлялось, что первый документ не выражает мнение греческого народа, что его автор, я цитирую, «либо глупец, либо пастырь, который превратился в лютого волка». Конец цитаты. Фонариоты стояли на распутье. Молодое поколение бредило немедленной революции.

0: они возлагали свои надежды на нового русского царя, просвещенного Александра I, который, как им казалось, не может не поддержать их начинаний. Старики считали, что нужно ждать. Время работало на них. И рано или поздно, им казалось, прогнившая, но сохранившая все территории Отаманская империя сама упадет им в руки, и тогда они преобразуют ее в возрожденную Византию. Но, несмотря на такой революционный энтузиазм молодых фонариотов, сам фонар не пользовался популярностью среди новой греческой интеллигенции. Его время прошло. А для новой интеллигенции все, что было связано с официальной церковью, отдавалось сервилизмом перед турками, предательством и атмосферой, как они говорили, растленной Византии, которая сменила героический дух древней Эллады. Поэтому, когда фонар, повинуясь приказу султана, издал указ с угрозой отлучения от церкви всех мирян или клириков, кто окажет помощь клевтам, даже простые деревенские жители и провинциальное духовенство восприняли этот указ с негодованием. Наконец стало ясно, что когда вспыхнет восстание, церковные иерархии его ни за что не возглавят. Заговоры продолжались. Появилось несколько тайных обществ с такими именами, как говорящими именами, как Афина и Феникс. Первое надеялось освободить Грецию с помощью Франции, второе возлагало надежду на Россию. В 1814 году три греческих купца, Николай Скуфос, Эммануил Ксантос и Афанасий Цакалов, первый был членом Феникса, а остальные два были масонами, в Одессе основали тайное общество, которое называлось «Этериетон Филикон» – «Общество друзей». Вскоре это общество взяло верх над другими обществами и стало центром подготовки восстания. Этерия была организована частично по масонскому образцу и частично по образцу того, что его основатели считали устройством ранней церкви. Общество состояло из четырех уровней. Низший уровень назывался «Кровные братья». В него принимали только неграмотных. Потом следующий уровень были «Рекомендованные». Им сообщалось о патриотических целях общества лишь в самых общих чертах. Они не знали имен своих начальников и ничего не знали о существовании кровных братьев. Над ними находился новый уровень, который называли священники. Они имели право инициировать кровных братьев и рекомендованных. Священники приносили торжественные клятвы, и после этого им раскрывались конкретные планы общества. Высший уровень составляли пастыри. Пастыри руководили священниками и следили, чтобы те инициировали лишь достойных кандидатов. Подходящий рекомендованный мог делаться пастырем, даже минуя степень священника. Из пастыря избиралось руководство общества, которое называлось архи, начало. Их имена не сообщали никому, кроме их самих. Собрания происходили в строгой тайне. Это было необходимо не только по причинам безопасности от внешних сил, но и для престижа самого общества. Если бы имена архи стали известны, то против многих из них, возможно, возникла бы оппозиция, начались бы интриги. Однако тайна, окружавшая руководителей, могла позволить кое-кому намекнуть, что среди архи состояли такие могучие фигуры, как, например, сам русский царь. Члены всех уровней приносили клятву безоговорочном повиновении архи, которые держали связь с организацией через 12 апостолов, чьей задачей было вербовать новых членов и организовывать отделения Этерии и в новых странах. Однако два самых авторитетных грека того времени отказались вступить в Этерию. Один из них – бывший патриарх Григорий V. После второго низложения в 1808 году он жил на Афоне, где его посетил один из апостолов и предложил вступить в организацию. Григорий V справедливо отметил, что он не может принести клятву в безоговорочном повиновении неизвестным лидерам тайного общества, как он, епископ, может это сделать. И в любом случае он связан принесенной ранее присягой султану, поэтому не может ее нарушить. Отказался также вступить в общество самый влиятельный греческий политик того времени, граф Иоаннис Каподистрия. В то время он служил министром иностранных дел в правительстве русского царя Александра I. Итак, заговорщики не могли рассчитывать на открытую поддержку патриархийного руководства. Они должны были также понимать, что Россия, которая уже не один раз их подводила, на сей раз тоже вряд ли их поддержит. А националистическая церковная политика церкви в течение последних нескольких веков лишила их дружбы других балканских народов. Лидеры Этерии отдавали себе отчет в этом. Они честно пытались привлечь в свое общество сербских, болгарских и румынских членов. Когда сербский князь Карагеоргий в 1804 году поднял восстание против турок в своей стране, греческие клевты прибыли к нему на помощь. Даже фонариотские князья предложили свою поддержку. Гордый серб им в этом отказал. Он сказал: Греческие князья в Фанаре никогда не могут действовать совместно с теми, кто не желает, чтобы к ним относились как к скотам. Восстание Карагеоргия было подавлено в 1813 году. Но через два года сербы восстали снова, на сей раз под началом Милоша Обреновича, гораздо более тонкого дипломата, чем прямой бесхитростный Карагеоргий. Обренович заручился поддержкой Австрии и вынудил султана признать его своим вассалом со значительной автономией. Характерно, что Милош Обренович вообще не имел никаких контактов с греками. Немного большего успеха Этерия добилась в Румынии, где ее эмиссары склонили к вступлению в общество вождя крестьянских повстанцев Тудора Владимиреску. Он пообещал координировать свои действия с греками. Но вскоре Владимиреску выказал себя ненадежным союзником. И к тому же он люто ненавидел князей-фонариотов, которые, по его мнению, разорили его родную Румынию. К концу 1820 года, казалось бы, все было готово. Но в последний момент связи между повстанцами оказались ненадежными, и координация их действий нарушилась. В феврале 1821 года новоназначенный капитан-генерал общества фонариот Александр Ипсиланти, герой Отечественной войны 1812 года, он воевал в русской армии, и приятель Пушкина, он вторгся с небольшой армией в Молдавию. Его брат Дмитрий должен был одновременно с этим начать восстание на Пелопоннесе, но опоздал на месяц из-за разрыва связи. Когда восстание наконец началось под началом Дмитрия Ипсиланти и патрского митрополита Германа, восстание началось с того, что они в день Благовещения, 25 марта, вывесили на колокольне в Патросе греческий флаг. Но для Александра Ипсиланти это оказалось уже слишком поздно. Он рассорился с Владимиреску, и тот не впустил его в Бухарест, который сам занял незадолго до этого. «Я не буду проливать румынскую кровь за греков», — заявил крестьянский румынский вождь. Покуда обе стороны противостояли друг другу, в Румынию вошло громадное турецкое войско, русская армия не пришла на помощь, с восстанием Ипсиланти было покончено, его отряд был уничтожен почти до последнего человека. Самому Ипсиланти удалось бежать в Австрию, где по приказу Метерниха его арестовали, и остаток своих дней он провел в австрийской тюрьме. А незадолго до этого Владимиреску захватили греки и казнили за предательство общего дела. Но еще до разгрома греческих отрядов в Молдавии турки предприняли карательные меры против патриархийной иерархии. Новости о вторжении Александра Ипсиланти в Молдавию дошли до Константинополя в начале марта. Патриарх и его советники ничего об этом не знали, естественно. Турки потребовали от Григория V, который на тот момент в третий раз вошел на престол, это было в декабре 1818 года, за три года до начала восстания, от него потребовалось анафематствовать бунтовщиков. Патриарху удалось немного времени потянуть, созвать синод, еще что-то, но что он мог сделать? Большая часть его паствы никак не была затронута восстанием. А его отказ выступить против мятежников означал бы принятие немедленных жестких мер по отношению ко всем православным. Он подчинился давлению турок и издал требуемый указ об анафематствовании. Впрочем, его жизнь это уже не спасло. Рано утром 22 апреля, сразу же после пасхальной заутренни, которую он служил, турки повесили вселенского патриарха Григория V на главных воротах его резиденции. Одновременно с ним было повешено два митрополита и 12 епископов. Через эти ворота в Фанаре с тех пор не проходит уже никто. Они закрыты навсегда. Всего в Отаманской империи за эти дни было казнено 80 епископов и громадное количество священников. Затем настал черед и мирян. Начались расправы среди патриархийных функционеров. К лету 1821 года дома всех именитых греческих семей опустели. Правление фонариотов завершилось. Власть патриархов была резко сокращена и урезана. Контракт, заключенный патриархом Геннадием Смехветом Завоевателем, был нарушен патриархией. Турки более не желали верить православным. Тем временем восстание на Пелопоннесе продолжалось. Романтики восхищались мужеством героев Эллады. Хромой лорд Байрон писал стихи, которые восхваляли новых Тезеев и Гераклов. В конце концов, повстанцам удалось добиться успеха. На юге Балканского полуострова появилось крошечное греческое королевство с немецким правителем во главе. День Благовещения Пресвятой Богородицы, в который впервые был поднят греческий национальный флаг, стал государственным праздником Греции, Днем Независимости, и до сих пор является Днем Независимости. Но нельзя забывать, что за тем Благовещением последовала Пасха, и что путь к новой греческой государственности пролегал через ворота, на которых принял мученическую кончину Григорий V, Вселенский патриарх Константинопольский.
1: В эфире радио «Град Петров» прозвучала очередная лекция Александра Леонидовича Дворкина из цикла «По истории Вселенской Церкви».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

0: Стихира праздника Успения Пресвятой Богородицы, монодия восьми гласов, прозвучала в исполнении Софийского священнического хора.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: Предлагаем вашему вниманию материалы православного открытого семинара, который проходил в Германии в Мюнхенском кафедральном соборе в декабре 2023 года. Прозвучит доклад протодиакона профессора Андрея Псарева «История и быт Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле» как главного высшего учебного заведения Русской Православной Церкви за границей.
4: Свято-Троицкая семинария, она происходит из монастыря в Джорданвилле. Монастырь основан в 30-м году и 20-м веке. Это век революции, век идеологии, век войн. И, соответственно, в церкви все это тоже имело место. И когда митрополит Платон умер в 32-м году, то его преемником стал митрополит Феофил. И митрополит Феофил, он согласился принять проект, который русские архиереи предложили в Сербии, чтобы создать митрополитчьи округа. И в 1935 году в Северной Америке церковь в входит в русскую зарубежную церковь на автономных правах. И вот эти 10 лет, что она была в русской зарубежной церкви с 1935 по 1946 год, многое что происходит. Создаются две семинарии, Свято-Владимирская семинария, Свято-Тихоновская. И в Свято-Владимирской семинарии, я думаю, что если спросить людей, почему она называется Свято-Владимирская семинария, мало кто сможет отметить, потому что в этот год, в 1938 году, было 950-летие крещения Руси. И занимаясь историей, ты видишь определенные фрагменты, что часть этого фрагмента осталась в русской зарубежной церкви, это Свято-Владимирский храм-памятник, и часть этого фрагмента в американской церкви, это Свято-Владимирская семинария, что это было именно видение, что для всех славян князь Владимир, он должен напоминать о православной вере, что неважно, они говорят по-русски, не говорят по-русски, но вот это именно такой должен быть для них маяк. До этого были две попытки создать семинарию, начиная с патриарха Тихона. Они были кратковременные и успехом не увенчались. Итак, 1946 год, совершенно другая ситуация. За годы войны большинство русской зарубежной церкви находилось на территориях стран Оси и их союзников, кроме США, Канады, Австралии, Швейцарии, Англии, где, в общем-то, зарубежная церковь мало была представлена. И в 1943 году в Советском Союзе архиереи избирают митрополита Сергия патриархом. В Вене собирается совещание епископов русской зарубежной церкви. Они это избрание считают неканоничным. В Америке собирается архиерейский собор. Они это избрание считают каноничным. Поминают патриарха Сергия, митрополита Анастасия, митрополита Феофила. И когда война заканчивается, Советский Союз – союзник Америки, и в этих условиях снова разговор идет об автокефалии, и подчинение Москве, оно исключает подчинение зарубежной церкви. Значит, что происходит разрыв, и вот это контекст для создания Свято-Троицкой семинарии, что если не было бы этого разрыва, то, может быть, Свято-Троицкая семинария имела бы другое значение. И тоже это указывает на очень высокий градус полемики, высокий градус именно самого начала конфронтации. Так что РПЦЗ восстанавливает свои епархии. Здесь монахи, которые прибыли в Троицкий монастырь, который был малочисленный. Он был укреплен монахами из монастыря Владимировой, которое 100 лет в этом году его основания. И он был укреплен тоже монахами, которые прибыли из Мюнхена и через Мюнхен. Так что именно Свято-Троицкий монастырь после Второй мировой войны является самым большим русским монастырем за пределами Советского Союза, больше, чем Новый Малаам, больше, чем Пантелеимонов монастырь на Афоне, до того, что он был укреплен монахами из СССР в 60-е годы. Так что, где он находится, Джорданвилл, это 5 часов от города Нью-Йорк и 5 часов до Ниагарского водопада, центральная часть штата Нью-Йорк. И напоминает среднюю полосу, напоминает Карпаты. Брат владыки Лавра недавно рассказывал, что владыку Лавра это очень утешало, что ему это напоминало Владимирову, что ему было всего 16 лет, когда он оказался вне родной страны.
5: С самого начала архиерейский синод русской церкви, он был озабочен тем, что происходит в семинарии, что если читать протоколы заседаний синода, то все время интересуется, кто преподает, что преподается. И вот здесь мы видим очень такой, то, что можно было найти в эмиграции. И в России также старались после войны собрать учебники, написать учебники. И также в Джорданвилле, чтобы именно найти учебники, которые подходили, найти преподавателей. И вот здесь Кирилл Осипович Зайцев, он
4: был из Петербурга, экономист и юрист, стажировался в Альма-Матер
5: владыки Марка в Гейдельберге.
4: Потом он
5: жил в Праге, в Париже, в Шанхае. Святилян Шанхайский его рукоположил.
4: Пресвитер. И в 1949 году он прибыл в монастырь, овдовел. Потом Николай Дмитриевич Штальберг.
5: Он тоже окончил императорское училище правоведения, киевлянин, и, может быть, у Булгакова Тальберги, которые упоминаются, имеют к нему отношение. Он был профессиональным монархистом, легитимистом и имел дело тоже с немецкими правами тут, когда он оказался в Германии. Потом Иван Михайлович Андреев, он именно психиатр, был священник, член катакомной церкви, и владыка Алипий, который был вывезен во время войны как остарбайтер и примкнул к Ладомировскому монастырю в Берлине. И последний – это русский левит, протоиерей Михаил Помазанский, так что он был из семи священнослужителей, прошел и духовное училище, и семинарию, и академию. И в довоенной Польше он редактировал официальный орган Польской Церкви «Воскресное чтение», потом в послевоенной РПЦЗ «Церковную жизнь» в Мюнхене. Отец Иоанники в своих воспоминаниях, он очень живо рисует такую динамику. Вот он говорит: «Я помню, мы учились, и какой-то спор богословский среди семинаристов был. И я подошел к отцу Константину, а отец Константин стоял между уроками, стоял с отцом Михаилом. И я спрашиваю: как мне относиться к тому-то, отец Константин? Тот сразу: так и так, очень логически. А отец Михаил стоял, и у него была какая-то хитрая улыбка, глаза блестят, и он так стоит, качая головой, лукаво как-то молчит. И что-то он так сказал, ответил, но видно было, что у него есть что-то в голове, что он нам не говорил». И вот отец Иоанники пишет: «Ну, отец Константин – это Невский проспект, а отец Михаил – это приходское, деревенское какое-то духовенство. Он и его матушка были совершенно особые». То есть, конечно, вспоминают все время отца Михаила Помазанского, он считается джордановитским богословом именно, и о нем тоже студенты очень такую теплую память сохранили, как о очень глубоко церковном, скромном, смиренном человеке. И сейчас я немножко перемотаю на несколько десятилетий вперед, это уже мое время. В 90-м году архиерейский синод РПЦЗ принимает решение о принятии верующих в России под свое окормление, и снова новая волна людей из России наполняется. Если до 90-го года шла речь, если вообще стоит семинарию продолжать и что она дает, то теперь уже вот так вопрос не стоит. И вот мой класс в Джорданвилле в 90-м году было 21 человек. Тогда рухнула Российская империя, сейчас СССР. Такая же динамика, люди в совершенно других условиях. И вот этот класс, он тоже представляет, что Джорданвилл дает зарубежной церкви, что здесь в центре протоиерей Георгий Зеленин. Он, наверное, первый из новой эмиграции построил церковь в Нью-Джерси. Рядом с ним монах Иннокентий, он из Канады, вырос в Троицком приходе. Потом отец Пантелеимон, он еще родился в Китае в 60-х годах. Ну и я из Москвы, протодиакон Александр Котлеров в Австралии и Миша Стеблин в Петербурге сейчас. Что вот это такой выпуск Джорданвилла. Так что вот эти условия именно конфронтации, условия того, что зарубежная церковь сохраняет именно прошлое, они, конечно, тоже привели к созданию идеологии. И Джорданвилл тесно был связан с идеологией, потому что с самого начала русские беженцы стали искать ответ, почему случилось крушение России, что именно произошло. Тем более, что марксизм – это просто теория, которая имеет свои положительные аспекты, но она – это научная экономическая теория, рассматривающая развитие мира через экономические взаимоотношения. Но на почве русской она превратилась в религию, именно что в нетерпимую религию. И отвечая на этот вызов, русские беженцы, они уже в 21-м году на Всезарубежном соборе пришли именно к заключению, что нужно восстановить монархию, и тоже традиционное объяснение, которое дает церковь, что за грехи именно Бог наказывает, за уход от Бога Бог карает. Так что вот это именно формирование идеологии, которая как раз в Джорданвилле была, вот эта книга «Русская идеология» ее представляет. Но тоже идеологизация, она имеет проблемы, потому что она дает часто простые ответы на сложные вопросы, и идеология имеет склонность к идеализации. и не дает возможность заниматься историей, не дает возможность, например, до сих пор нету такого разговора, мне кажется, в нашей церковной среде, почему случилась революция, социальные причины, разные причины, которые общество испытывало, что вот это правильно указывать на отступление от Бога, но есть еще тоже исторический момент, который следует честно изучать. И в этом смысле, я думаю, что сейчас, в то время, в которое мы живем, в Троицкой семинарии, что история и богословие – это гораздо более надежные опоры для нашего настоящего, чем идеология, потому что история позволяет задавать разные вопросы, она открыта до дискуссий, богословие тоже. И в этом смысле, это, я думаю, что время у нас пришло теперь этих двух направлений, нежели идеология. Так что теперь мы переходим именно к сегодняшнему дню нашей семинарии. И этой осенью я готовил доклад о богословии преподобного Федора Студита. И так же, как вот сейчас, мне тоже был, я был приятно удивлен, что то, что я читал, его взгляды, подходы преподобного Федора Студита, они мне были очень знакомы. И я думаю, что если преподобный Федор Студит бы встретился с Джурдовильским и Гумином, то они бы нашли общий язык. И вот как раз его отрывок из письма, чтобы максимально воплощать в своей жизни Евангелие, это именно вот то, что я вижу в Джурдовилле. Так что вот это приобщение к аутентичной аскетической традиции, оно доступно студентам. Так что вот это то, что я понял из этого, из подготовки этого доклада, что в Джурдовилле именно аутентичная аскетическая традиция сохраняется. И вот выпускники 2018 года, как раз после того, что семинария перешла на преподавание на английском языке, их статус в церкви уже спустя на настоящее время, они не были тогда иподиаконами или диаконами, но именно что уже в настоящее время они служат церкви. И вот это как раз тоже новая веха в Джурдовилле, переход на английский язык и тоже формирование новой идентичности. Так что Свято-Троицкая семинария в настоящее время в ней на очном отделении обучается 21 студент бакалавриатуре и 12 студентов на магистратуре. Это заведение, которое имеет аккредитацию, и аккредитация, она много нам дает, поскольку церковный организм, он по сути православный, он сохраняет, он консервирует традицию, которую мы приняли от отцов, от апостолов, но при этом бывает, что он консервирует все остальное, примерно как моллюски, которые в камне где-то застыли. Поэтому, когда агентство, которое аккредитует нас, оно заставляет нас проводить какую-то инвентаризацию, оно не говорит нам, что нам преподавать, но оно говорит, кто должен преподавать, что, какие у людей, что у людей должны быть квалификации, что у семинарии должны быть деньги, если она принимает студентов, что у нее должны быть условия для проживания студентов, что должен быть педагогический совет. Поэтому, слава Богу, что есть именно вот это аккредитующее агентство, потому что иначе мы в гораздо худшем положении, чем мы сейчас находимся. И это наши преподаватели некоторые. Вот отец Джон Бадакер, он редкий специалист по Ветхому Завету в православном мире, что он православный священнослужитель, и в то же время он и специализируется по Ветхому Завету. И все занимаются саморазвитием, то есть они получают следующие докторские степени, что тоже важно, что они участвуют в конференциях и видят. Это дает им то, что они могут использовать в преподавании. В 2018 году у нас была запущена магистерская программа, и вот эта степень Master of Divinity считается стандартным таким дипломом для священнослужителей в Северной Америке. У нас хорошая была бакалаврская программа до этого, но она такая программа, что именно на выживание, потому что человек заканчивает школу, Он идет в Джорданвилл, он отдает свои самые дорогие стратегически важные годы на Джорданвилл. И что может предложить потом зарубежная церковь? Ну, как бы, что он будет нанят группой бабушек, может быть, где-то, да? Но если у него семья, как он может ее содержать? Если у него, скажем, жена, она становится как бы частью этого
4: всего уравнения. И в таких условиях получалось, что ему нужно получать еще профессию. И люди рукополагались и рукополагаются, может быть, спустя 10 лет после окончания, когда все это у них устроится. Если вообще жизнь не изменится так, что уже у человека уже не может это осуществить. А вот эта магистерская программа, она оказалась более таким эффективным путем для рукоположения, потому что она требует уже наличия бакалаврской степени, она более краткосрочная, и, соответственно, если человек получил бакалаврскую степень, ему уже не 18 лет, у него есть, скорее всего, семья, есть профессия тоже, скорее всего, и уже так, у нас уже пошли сейчас рукоположения, то есть у нас что-то тут щелкнуло в этом смысле. Потому что все время спрашивают, Джорданвилл, это примерно такой вопрос, как Сталин задал Папе Римскому, а сколько у Папы Римского танковых дивизий? И все время спрашивают, а сколько Джорданвилл производит священников? Где, покажите нам священников, где они, как бы. Ну вот теперь мы можем показать, что у нас есть тоже и священники. И эта программа, она интересна тем, что мы изучаем русскую зарубежную церковь, изучаем ее примерно так, как сегодня мы о ней говорим, что именно как объект исследования, изучаем тоже ее как антропологическое явление, не просто имена, факты, а именно ее идентичность, ее какие-то, ее самосознание, ее проблемы, ее именно как сильные стороны. То есть откровенный такой идет разговор, и вот этот курс самосознания русской зарубежной церкви пользуется популярностью, потому что, скажем, не все курсы, то, что я читаю, студенты о них говорят, а этот курс, видно, что он как бы работает.
5: Джорданвилл. Я думаю, что это общая такая формация, общий понятийный ряд, что люди могут говорить на одном языке, они служат церкви в большинстве. Когда у нас было соединение, конечно, какая-то часть выпускников, она оказалась вне зарубежной церкви, к сожалению. Но большинство этих, из этих 390 воспитанников, они именно, то, что я повторяю, служат церкви. И наша Троицкая семинария, она уникальное явление для русской зарубежной церкви. Митрополит Каллист Уэр, он отмечал, что русская зарубежная церковь, она именно сохранила литургию. И все признают, я думаю, и здесь, и в Северной Америке, которую я знаю, что в зарубежной церкви есть традиция истовости, есть традиция литургии, есть традиция монашества, что в Джорданвилле представлены разные поколения, что там не просто молодая братья, там есть именно разные поколения монахов, что это живой монастырь. Это все есть. Но при этом у нас, кроме литургической жизни, мало что происходит, к сожалению. И я не вижу для этого оправданий. И мы тоже отстаем от той реальности, где мы могли бы быть, находясь в современных условиях, на несколько десятилетий. Но при этом мы впереди, может быть, остальной зарубежной церкви по тому, что у нас стараются именно организовать семинарию, стараются все время найти деньги, стараются найти новых преподавателей. И вот это то, что я хотел сказать и задать тоже вопрос. Зачем нужна русской зарубежной церкви семинария и центр в Джорданвилле? Спасибо за внимание.
6: Зачем нужна семинария русской зарубежной?
4: Для русской зарубежной церкви в Джорданвилле.
7: Чтобы производить пастыри, которые служат церкви. Вот, милостью Божией я закончил семинарию в Джорданвилле. То, чтобы мы приносили пользу церкви и на приходе, и в молодежной работе. Так что вопрос, конечно, интересный, но понятно, что мы не просто так туда приехали учиться, и не просто провести время эти годы, как отец Андрей сказал, можно сказать, такие золотые годы, очень важные годы юности или молодости, и для того, чтобы их действительно использовать, чтобы максимально получить духовное образование, чтобы оно было потом, можно было его приносить, эту пользу для всех окружающих.
8: Я не совсем понял, предпосылка для магистерского курса является только бакалавр богословия или
4: нет,
8: другие профессии
4: нет,
8: тоже?
4: Нет, любые все, вот все студенты, которые сейчас, у них нету как раз никаких богословских дипломов, И это ставит тоже вопрос, что, с одной стороны, бакалавр – это более углубленно, с другой стороны, если берешь им церковное право, ты должен тоже как бы дать то, что отец Алексей получал, какие-то основы. Но это нет, это просто бакалавр должен быть у них какой-либо. У нас студенты как-то пару недель назад меня спросили, а в чем вы считаете главные проблемы в зарубежной церкви? И мой ответ был – коммуникация, общение. Чтобы если мы научимся не смущаться, в смысле, что другой человек видит вещи по-другому, слушать не то, чтобы возражать, но слушать, чтобы понять и, может быть, принять. И если не принять, то объяснить, почему мы это не принимаем, в чем здесь проблема. И с уважением к этому человеку, даже к его ошибкам, которые он допускает, вот это, я думаю, было бы очень здорово. И тут я использовал 3 слайда из презентации, которые в Джорданвилле преподаватели делали. Я в их числе к 75-летию. Это было все о идеологии. И был Владыка Иов, как раз там сидел в первом ряду, и был мой босс, Владыка Лука. И я сказал, что я как бы говорил в Джорданвилле о проблемах идеологии, и я не потерял рабочее место после этого еще. То есть именно что указывает на то, что все-таки движение есть, что как раз вот эта реакция тоже зачастую на то, что происходит в окружающем мире, что я бы не хотел быть профессором в университете сейчас. Я рад, что я преподаю в Джорданвилле, а я не преподаю в университете, потому что в Джорданвилле я могу свободнее высказываться, чем если я бы где-то был в университете сейчас. Да, я думаю так, да. Поэтому в этом смысле как раз вот то, что я ощущаю там, что у нас именно время разговора, время... У нас очень разные люди. Вот в этот курс по церковному праву был диакон, который был на Критском соборе. Он рассказывал о Критском соборе. Потом человек, который занимается украинскими вопросами, католик, он говорил, как он видит то, что происходит на Украине. И то есть именно что студенты, чтобы они учились... Иметь не просто, чтобы мы культивировали какую-то закрытую среду, иначе мы их не подготовим к жизни вне семинарии, они будут не жизнеспособны. Если мы просто будем их готовить для внутриправославного какого-то общества, они возражали, они учатся, как говорить, как не соглашаться корректно и так далее. То есть, в общем, вот этот разговор я бы хотел, конечно, чтобы он перелился за Джорданвилл, и он бы пошел на всю зарубежную церковь. Не просто, чтобы люди писали в каких-то группах, сайтах, как они смущены, как их чувства оскорблены и так далее. Потому что это не конструктивно. И мы к этим людям не найдем дорогу, если мы будем только говорить, как человек себя ведет, как он смущает других, и мы никому не поможем.
9: Хотел бы уточнить немножечко, может быть, вы пару слов скажете, богословие Владыки Аверки, и насколько вот оно повлияло и до сих пор сохраняется, насколько я знаю, книги печатаются, да, до сих пор. И второй вопрос, участие Владыки Илариона в жизни семинарии, семинаристов.
4: Я хочу с Владыки Илариона хочу начать, что Владыки Илариона и Владыки Лавра, у них была какая-то необыкновенная, как же это даже выразить, внимательность к людям. Владыка Иларион, он знал всех семинаристов по именам, и он всегда был к ним, всегда доступен, они могли к нему подойти и просто говорить обо всем, что для них было важно. Поэтому его всегда это интересовало, семинария Владыки Илариона. Это тоже был его, ну, часть его формации, где он молодым человеком приехал из Западной Канады туда и вырос, в общем-то, в Джорданвилле. Так что это то, что касается Владыки Илариона, начал там преподавать библейское богословие, библейскую археологию, которой не было. А насчет Владыки Аверки, то я тоже хочу сказать, что то, что я говорю об идеологии, это то, как я это вижу. Это не то, что джорданвильское какое-то новое направление, это то, что я предлагаю просто как кто я есть. Я думаю, что достаточно людей в Джорданвилле, которые как раз именно настроены в поддержку вот этой идеологии, так что это тоже, чтобы не было неправильной картины такой монархической идеологии, так что это все важно. При том, что это люди часто американцы, именно что они поэтому приходят в Джорданвилл, что им вот это важно там увидеть. Так что, говоря о Владыке Аверки, У него были сильные, конечно, такие эсхатологические ожидания, что вот уже скоро должен, уже дело идет все к концу. В 77 году архиерейский синод принял решение, это в протоколах говорится, что мы вступили в предапокалиптические времена. Соответственно, тоже в Джорданвилле ничего особо делать не нужно. Митрополит Филарет в своем завещании пишет: «Держи, что имеешь», то есть не надо ничего развивать, главное не потерять. Конечно, по Новому Завету это классикой стал его учебник «Владыки Аверки», «Литургика» его учебник переиздан. Ну вот как-то вот так.
10: Да, хочется тоже поблагодарить отца Андрея. Спасибо вам большое. Я даже какую-то зависть испытываю вашим студентам, что вы так живо и такими разными средствами
4: приобщили. Они так это не видят. Это я вас уверяю. Да. Спасибо.
10: Хорошо. Но, тем не менее, такие живые лица и такая жизнь там живет, жительствует в семинарии. Хочется задать вам вопрос.
11: Есть ли у вас общение с местными жителями? Потому что такое неординарное место, где находится семинария православной, русской православной церкви. И как идет это общение?
4: Спасибо. Это, в общем-то, по-моему, больное место у нас. Потому что за 100 лет Джорданвилла, по крайней мере, когда было раннее поколение, то оно говорило на одном культурном языке с местными жителями. То есть местные жители, они очень консервативные. Даже если ты приехал из другого конца штата, ты уже чужой. Если такие люди, как я, которые говорят с акцентом, они вообще уже пришельцы откуда-то из космоса. Но когда монахи работали на земле, то это был понятный язык. Для местных жителей, они все время видели, что те люди весь световой день проводят в поле, им было ясно. Когда это прекратилось, уже стало сложнее, и поскольку у нас тоже такая экклезиология, что надо креститься, надо, чтобы прийти в церковь, то мы мало, мне кажется, предлагаем им чего-то, помимо вот этого большого пакета, который именно «приди, крестись, стань одним из нас». И, соответственно, у нас нет разговора, к сожалению, и это создает, в общем-то, определенную, я бы сказал, ситуацию, оставляя желать лучшего в этом смысле, к сожалению. Это как я вижу это.
6: Наверное, судьба всех закрытых учебных заведений, да?
12: Спасибо большое, отец Андрей, такой живой доклад, и прям мы как побывали в Жердовильской семинарии.
1: Прозвучал доклад протодиакона профессора Андрея Псарева «История и быт Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле как главного высшего учебного заведения Русской Православной Церкви за границей». Доклад был представлен на православном открытом семинаре, который прошел в Германии в Мюнхенском кафедральном соборе в декабре 2023 года.

0: Михаил Плецковский. Солнышко на память. Сказки. Однажды утром. Утенок вечно куда-то спешил. И когда он быстро ковылял по зеленой траве, то со стороны всем казалось, что катится мячик. А так как этот мячик еще и крякал, то утенка назвали крячиком. Очень не нравилось утенку по утрам умываться. Его бывало не то что к речке, а к обыкновенной луже силком не затащишь. «Долго ли ты еще у меня будешь неряхой?» — укоряла утенка мама. «Вечно ты ходишь грязный да чумазый». «А я и так себя прикря-кря-крясно чувствую», — отвечал крячик. Но однажды цыпленок Фью и щенок Тявка сговорились и решили проучить своего дружка. Вышел утром крячик во двор, как всегда неумытый и заспанный, поздоровался с цыпленком Фью. «Крякствуй!» Это у него так слово «здравствуй» получалось. А цыпленок говорит: «Кто ты? Я тебя не знаю». Тогда крячик направился к щенку Тявке. «Крякствуй!» «Я с незнакомыми птицами не здороваюсь», — сказал щенок. Обиделся утенок на своих друзей. «Что это с ними думает? Почему они меня вдруг узнавать перестали?» Тут дождик начался. Звонкий такой дождик, веселый, теплый-притеплый. Не успел крячик под крыльцо спрятаться, и дождик искупал его хорошенько. Щенок и цыпленок сами к утенку подбежали, говорят: «Здравствуй, какой ты чистый, симпатичный». Крячик спрашивает его: «Почему же вы раньше со мной не здоровались, когда я сам к вам подходил?» «Ко мне какой-то грязнуля подходил, а совсем не ты», — сказал Фью. «И ко мне тоже какой-то чумазый приставал», — сказал Тявка. «Так это же был я», — засмеялся утенок, — «только теперь меня дождик умыл». «Если хочешь, чтобы мы тебя всегда узнавали, то на дождик не надейся», — проворчал щенок Тявка. «Ведь дождик бывает не каждый день», — пригрозил крылышком цыпленок Фью. Букашка, которая хотела стать большой. Не удивляйтесь, пожалуйста, что маленькой букашке посвящена целая сказка. Да, букашке, самой обыкновенной. Такой крошечной, что ей даже имя забыли дать. Чем же она прославилась? Об этом потом. А сначала о мечте. Ведь у каждого есть своя мечта, не правда ли? Например, тигренку-полосатику очень хочется летать, но у него нет крыльев. Зебре-тельняшке надоело быть полосатой, как матрас. Ночами ей снится, будто она стала коричневой. Такой коричневой, что приятно и в зеркало на себя посмотреть. У букашки тоже была мечта. Она мечтала вырасти, превратиться из маленькой-прималенькой в большую-пребольшую. «Ты не знаешь, в какой аптеке продаются волшебные пилюли для роста?» — спросила букашка однажды улитку-неторопышку. «Не знаю», — ответила улитка. «А что, они тебе очень нужны?» «Очень», — вздохнула букашка. «Вот если бы мне стать, ну пусть не такой огромный, как слоненок Луз, но, по крайней мере, не меньше носорога Топ-Топа. И какой толк тебе от этого?» «Что ты говоришь, неторопышка? Меня бы сразу начали замечать, со мной здоровались бы при встрече». «Разве в этом заключается счастье?» — покачала рогатой головкой улитка-неторопышка. «А кто знает, в чем оно заключается?» — задумчиво проговорила букашка. «Но если тебе неизвестно, в какой аптеке продаются волшебные пилюли для роста, то нам не о чем больше разговаривать. На том они и расстались». А через некоторое время случилось вот что. Носорог Топ-Топ жарил глазунью из 40 яиц и забыл выключить электрическую плитку. Что бывает в таких случаях, все, конечно, знают. В таких случаях бывает пожар. Испугался носорог топ-топ, стал на помощь звать. Прибежали звери, и крокодил зубастик, и жираф долговязик, и тигренок полосатик, и еще много других. Прибежали и стоят. Стоят и смотрят. Смотрят, а дом горит. Дом горит, и никто огонь не гасит. Никто огонь не гасит, потому что все растерялись. Одна букашка не растерялась. Полетела за спасательной командой. Опустилась она на пожарную каланчу. Видит, слоны-пожарники в медных своих касках в домино играют. И никто из них даже ухом не ведет. «Пожар!» — запищала букашка. «Спасите! Помогите!» «Где пожар? Что горит?» — всполошились пожарники. «У носорога топ-топа дом пылает. Не теряйте ни минутки. Мне его очень жалко!» — со слезами на глазах кричала букашка. Звалили слоны на спины бочки с водой и помчались на выручку. Вытащили они из огня носорога топ-топа, а пожар водой из хоботов погасили. Ведь если у пожарников есть хоботы, то никакие шланги и бронспойты им совершенно не нужны. Очень довольна была букашка, что спасли пожарники носорога топ-топа. И от радости она в воздухе всякие там сальто-мортали выделывала. Но ее по-прежнему никто не замечал. И никто не догадывался, что это она, букашка, пожарников позвала. Только улитка-неторопышка знала об этом. «Ты молодчина, букашка!» — похвалила она ее. «Ты не растерялась в минуту опасности и спасла жизнь носорогу топ-топу, который чуть было не погиб из-за своей яичницы. И я сегодня же напишу заметку в нашу местную газету и попрошу, чтобы ее на самом видном месте напечатали». «А что я такого сделала?» — удивилась букашка. «Ничего особенного. Вот если бы достать волшебные пилюли для роста». «Зачем тебе какие-то пилюли?» — сказала улитка-неторопышка. «Ты маленькая-прималенькая, зато у тебя большое-пребольшое сердце, а это самое главное». Непонятливый львенок. Жил на свете львенок. Он был совершенно маленьким и совершенно непонятливым. И за то, что он задавал по 1000 вопросов в минуту, ему крепко доставалось от строгой мамы. Однажды во время прогулки львенок встретил незнакомого зверя. «Может, познакомимся?» – предложил он первым, так как был к тому же невероятно любопытным. «А вам этого очень хочется?» – спросил незнакомый зверь. «Очень-очень-очень-приочень!» – обрадовался львенок. «Страшно люблю знакомиться. Что касается меня, то я львенок». «Вижу, что не корова!» – пробурчал незнакомый зверь. Потом он протянул лапу и представился. «Ягуар!» «Понимаю!» – сказал львенок. «Ты гуар, да?» «Во-первых, не ты, а вы!» «Это некультурно незнакомого зверя называть на «ты». «Извиняюсь, дорогой выгуар». «А во-вторых, не выгуар, а ягуар». «Я и говорю, выгуар». «Поймите, львенок, я ягуар». «Понял, вы выгуар». «Да чего же вы непонятливый львенок?» – обиделся ягуар. «Это, наверное, потому, что я еще маленький», – вздохнул львенок. «Честь имею!» — рявкнул ягуар. «Вот подрастете, крошка, тогда и приходите знакомиться!» С этими словами рассерженный ягуар пошел своей дорогой, а львенок — своей. «Некрасиво получилось!» — подумал львенок. «Я к нему со всей душой!» А он обиделся. «Нет, с сегодняшнего дня я обязательно перевоспитаюсь и всех незнакомых зверей на «вы» называть буду». Идет львенок, а навстречу ему большой, мохнатый, рогатый. «Здравствуйте», — заикаясь, проговорил львенок. «Рад познакомиться». «Здравствуй, львенок», — ответил большой, мохнатый, рогатый. «Ой, а откуда вы меня знаете?» «Я всех знаю». «А кто вы такой?» – спросил львенок. «Я, между прочим, Як. Пора бы знать», – буркнул большой мохнатый рогатый. «Никогда прежде о вас не слыхал», – честно признался львенок. «Прошу прощения, глубоко уважаемый Вык».
1: «Какой еще Вык?» – нахмурился большой мохнатый рогатый.
0: «Как вы сказали, так я и повторил», – растерялся львенок.
1: Большой мохнатый рогатый стукнул себя копытом в грудь и сказал: «Як, ну, повтори».
0: «Вык», — сказал львенок.
1: «Да с кем я разговариваю? Ты такой непонятливый, что даже жалко время терять», — отругал львенка большой мохнатый рогатый, махнул хвостом и пошел прочь.
0: Загрустил бедный львенок. Жалко ему себя стало. И чего это они ко мне придираются? Непонятливый, непонятливый. Может, я больше их понимаю. Вдруг видит он, выскочило из-под камня что-то зеленое с хвостиком. Выскочило и пищит: «Куда идешь, львенок?»
1: «Никуда не иду, просто так гуляю», — ответил львенок.
0: «А вы что такое?»
1: «Не такое, а такая. Ящерица я».
0: «Вы первая выщерица, с которой я встретился», — гордо прокричал львенок.
1: «Только не выщерица, а ящерица», — хихикнуло что-то зеленое с хвостиком.
0: «Вот непонятливый». Львенок собрался снова оправдываться, но что-то зеленое с хвостиком быстро юркнуло под камень и больше не показывалось. Постоял-постоял львенок и домой поплелся. Идет и размышляет: «Или я знакомиться не умею, или сами они ужасно непонятливые. И этот выгуар, и этот вык, и эта выщерица. Спрошу-ка лучше маму. Мама все знает». Помощник. «Помоги мне, ослик, дом построить», — попросил кролик Кочерышка. «Вместе работайте быстрей и веселей». «Я тебе в другой раз помогу, а сейчас у меня голова болит», — ответил притворно вздыхая ослик по имени Алфавит, которому почему-то из всех букв нравилось всего две, и он все время повторял поэтому: «И-а, и-а, и-а». Ничего не сказал больше кролик и принялся за дело. Надел он передник и рукавицы и давай из кирпичей стены класть. А на обед ему крольчиха супу наварила, вкусного, душистого, аппетитного. Учуял ослик запах супа, даже слюнки у него потекли. Пришел он к своему приятелю кролику и говорит: «Помнишь, Кочерышка, я тебе обещал, что в другой раз помогу?»
1: «Помню».
0: «Вот я и пришел, чтобы помочь тебе суп есть. Вместе-то мы с ним живо управимся».
1: «Спасибо за помощь», — сказал кролик. «Только я сейчас и без тебя обойдусь».
0: Как щенок Тявка учился кукарекать. Услыхал Тявка, как петух кукарек споет, и стало ему обидно. «А почему это мы, щенки, так не умеем?» Подошел щенок к певцу и говорит: «Научи меня, пожалуйста, кукарекать. Ты так замечательно делаешь это, что даже солнышко утром поднимается в небо под твою песенку».
1: «Что верно, то верно», — сказал петух. «Мой голос многим нравится. Меня даже на пластинку записали».
0: «На пластинку? Правда?» – взвизгнула от удивления Тявка.
1: «Даю честное петушиное», – гордо ответил кукарекс. «Пластинка называется «Голоса птиц». Там еще какой-то соловей поет и какая-то кукушка».
0: «Я тоже хочу на пластинку», – вздохнул Тявка.
1: «Ну ладно», – пожалел щенка петух. «Я буду кукарекать, а ты повторяй за мной».
0: «Ой, я согласен», – обрадовался щенок.
1: «Начали», – скомандовал учитель. «Кукареку!
0: Гав-гав-гав-гав!» — повторил щенок.
1: «Что-то не получается вся песенка сразу», — заметил Кукарекс. «Давай по складам попробуем». «Давай по складам», — не сдавался Тявка. «Ку! Гав! Ка! Тяв! Реку! Гав-тяв!»
0: «Нет», — огорчился петух. «То ли я плохой учитель, то ли ты, ученик, сам понимаешь, не совсем понятливый».
1: «И вправду не получается у меня твоя песенка», — повесил голову Тявка. «А мне так хочется, чтобы мой голос тоже записали на пластинку».
0: «Ничего», — успокоил щенка Кукарекс. «Ты не умеешь петь по-петушиному, зато умеешь лаять по-щенячьи, и твою щенячью песенку обязательно должны записать на пластинку, только на другую, и называться она будет «Голоса животных».
1: «Вот здорово!» — рявкнул щенок и завилял хвостом от радости. «Ты очень умно все придумал».
0: «Только надо каждый день репетировать песенку», — предупредил петух.
1: «Обязательно, непременно, потренируюсь», — расхрабрился щенок. И он стал, как заведенный, носиться по двору, напевая свою бесконечную щенячью песенку. Гав-гав-гав-гав-гав-гав, тяв-тяв-тяв-тяв, гав-гав-гав-гав, тяв-тяв-тяв-тяв-гав.
2: Дорогие друзья, вы слушали сказки Михаила Плецковского. Читала Наталья Роснюк.

0: в исполнении Альфреда Бренделя прозвучала первая часть сонаты для клавира «Ля минор» Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тримифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио graddefispetrov.ru.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
0: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.

0: Архивная история. Совместная программа «Радио Град Петров» и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня в программе «Архивная история» гость Павел Владимирович Ильин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Здравствуйте, Павел Владимирович.
2: Здравствуйте.
1: Мы с вами договорились, что вы подведете итоги прошлого юбилейного года. Знаете, кто-то из историков, приходящих к нам на передачи, в прошлом году, придя к нам на эфир, сказал, что я готов ответить на любые ваши вопросы, только, пожалуйста, ничего мне про декабристов не задавайте, я уже просто язык сточил, я не могу больше в этом году говорить про декабристов, все. И у нас была передача вообще не про декабристов, поэтому мы счастливо поговорили на другие темы. А вот сегодня, в 2026 году, мы поговорим про декабристов, и вы нам обещали, что вы подведете итоги юбилейного года именно с точки зрения документов, открытий. А что нового открыто про декабристов? Я думаю, что вместе со мной удивятся и кто-то из наших слушателей, что еще вообще хоть что-то можно открыть в такой теме, в которой, казалось бы, уже все историки оттоптались, и вообще все, кто только может, то есть там перелопачено все как угодно. Это кто-то шутил про Пушкина и про Пушкиноведение, что это уже там есть и няневедение, и чего там только ведения нет в этой пушкинской теме. Но, тем не менее, и здесь есть открытия чудные. А вот про декабристов итоги интересно было бы услышать, тем более это такое резюме целого года. И к этому году что открыто новое? Новые, вообще какие архивные находки, новые публикации исторических документов, а не просто публикации. Хотя мысли всегда интересны, если они прерывные, если они мысли глубоко думающего и авторитетного ученого. Но наша программа посвящена в основном документам. Вот про это вы нам сегодня расскажете в первой части программы. А во второй части, как традиционно у нас заведено, будет рассказ о документе, хранящемся в архиве Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Итак, прошлый год, 2025, это был 200-летний юбилей восстания декабристов. С какими итогами историческая и архивная наука его встретила и провела?
2: Да, 200-летний юбилей – это, безусловно, важная веха и важный повод и причина заново обратиться к декабристской истории, посмотреть, что из наследия наших предшественников, исследователей декабризма сохраняет свою актуальность, что уже в некотором смысле, может быть, и устарело, что требует дальнейшего изучения, что уже изучено. То есть, действительно, 200-летний юбилей – это особая дата, которой привязываем, исследователи, которые занимаются этой тематикой, привязываем какие-то вот действительно важные и научные результаты, и процесс, можно сказать, анализа и оценки того, что сделано. И, конечно, 200-летний юбилей – это стал таким моментом, когда исследователи, собравшись вместе на научной конференции, которые проходили и у нас, и в других городах страны, анализируют и оценивают итоги и намечают перспективы дальнейшей работы. В Петербурге у нас, Петербургский институт истории Российской академии наук, организовал и провел две больших конференции. Это единственные общероссийские конференции по декабристской истории, собравшие в каждом случае 70-80 исследователей, которые непосредственно занимаются тематикой декабристской истории. Проходили они в ноябре и в декабре. Первая конференция совместно с Петербургским отделением Российской академии наук и фондом «История Отечества». Это 3 дня в ноябре, 17-19 ноября, и вторая конференция в декабре совместно с Государственным Эрмитажем 14-16 декабря. Выпущены программы этих конференций, ноябрьская, декабрьская, и каждая из них имела свою специфику. На первой конференции речь шла прежде всего о декабристской идеологии, об идеях, взглядах участников движения, о тайных обществах как форме политической деятельности, в форме, в которой проявлялась деятельность декабристов. Отдельное внимание было уделено взаимоотношениям декабристов с современным им обществом, взаимовлиянием декабристов и современного общества, а также общественной среде, собственно говоря, в которой жили и действовали декабристы. И, конечно, отдельное внимание было уделено спорным проблемам, дискуссионным проблемам изучения. Ну и, конечно, конференция не могла обойтись без специального заседания, посвященного документам, историческим источникам, как новым, так и изучаемым активно, именно в настоящее время. А вторая конференция в декабре, она была непосредственно посвящена проблемам, связанным с событиями 1825 года. Вот, собственно говоря, 200-летие которых отмечали. Это события Междуцарствия, политический кризис Междуцарствия и выступление декабристов в Петербурге на Петровской или Сенатской площади. Также были отдельные секции, посвященные биографиям декабристов и истории изучения от дореволюционных исследователей до современных. Во время конференции состоялась презентация нескольких изданий. И вот к вопросу о том, чем сейчас занимаются историки, какие сейчас есть архивные находки, публикации, я бы хотел, конечно, выделить в первую очередь одно из этих изданий. Это два тома, которые вышли в конце 2025 года. Документальная серия «Восстание декабристов. Документы». Эта серия выходит уже 100 лет, с 1925 года, и публикует документы из фонда «Следствия и суда». И вот последние два тома, серия завершается, тома готовят сотрудники Государственного архива Российской Федерации в Москве. Первый из томов посвящен, отведен, в него включены программные документы декабристов, уставы тайных обществ, «Русская правда» Павла Ивановича Пестеля, выверенный академическим образом текст «Конституция» Никиты Муравьева, документы также программного характера, связанные с другими декабристскими союзами, обществом Соединенных Славян в частности. А последний том – это том «Указатели». Ко всем томам справочный том и опубликована в нем опись, подробная аннотированная опись всего фонда, по которой можно определить, какие документы, в каком томе серии опубликованы, какие документы изданы, а какие документы остаются в архиве. Кроме этих двух томов серии «Восстание декабристов» были презентованы или представлены книги, которые вот я тоже, к которым я имею отношение, и также имеет отношение наш институт, Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук. Вот я их принес с собой также показать. Первая из них – это коллективная монография, подготовленная современными исследователями, представляющими важные научные центры Москвы, Петербурга и Екатеринбурга, и называется она «Декабристы. Реформы или революция».
1: Это как раз вы ответственный редактор, то есть составили вы эту монографию.
2: Да.
1: Ну тогда скажите, что здесь самого прорывного в открытиях?
2: Мы постарались сконцентрироваться именно на тех проблемах, которые интересуют сейчас исследователей. Это такие актуальные направления изучения. Прежде всего, это, скажем так, основные слагаемые декабристского политического языка. То есть, что они имели в виду под разными терминами и понятиями. Вот конституция.
1: О, например. Это же самое основное.
2: Да, что они имели в виду под этим... Какой смысл в это понятие вкладывали современники, представители того общества, которое тогда в России имело место, журнальные дискуссии, что понималось под этим словом в обществе?
1: Да, вот вы называете, конечно, но хочется, чтобы вы проиллюстрировали. Приведите пример. Как все-таки на самом деле понимали сами декабристы и, может быть, в отличие от декабристов, понимали другие их современники, некоторые важные термины?
2: Даже так вот сразу сложно остановиться на каком-либо определенном термине или понятии, но, наверное, все-таки можно затронуть вопрос о неизменяемых законах, составной частью которых является Конституция. Неизменяемые законы – те законы, которые монарх, император, не может изменить. То есть так называемое твердое законодательство или неизменяемые законы – те законы, которые не позволяют ему своевольничать на троне. И для декабристов, вот, в частности, это было такое одно из основополагающих понятий. Они, наблюдая за практикой законодательства, установления законов и конституции в Европе, в странах Северной Америки, они вот как раз все более и более акцентировали внимание и обращали внимание на том, что законы должны быть не просто октроированы, то есть даны государем самим, но и опираться на независимую, да, власть, на выбранные органы власти, которые эти законы формируют и составляют, и не позволять таким образом самодержавной власти становиться деспотической, неограниченной. И вот это коренное такое основание, на котором зиждется, основывается такое новое устройство монархии, конституционной монархии, это стало таким краеугольным камнем в первоначальном декабристском наборе идей, смыслов. На самом деле, конечно, целый ряд таких понятий можно привести, и они рассматриваются в коллективной монографии. Скажем так, вот эти вот слагаемые, они не только декабристам были свойственны политического языка, они были свойственны вообще, скажем так, представителям образованного русского общества, которые дискутировали в отношении этих понятий на страницах прессы некоторое время, пока не наступили некоторые ограничения цензурные. В это можно долго углубляться, но я бы хотел, наверное, все-таки более четко и ясно представить те издания, которые вышли.
1: А все-таки вот в этой книге «Декабристы. Да. Реформы или революция» издательство, сейчас я скажу, «Наука». Что тут думать, к 200-летию восстания декабристов. В этой коллективной монографии под вашей редакцией можно прочитать про эти термины и как их понимали декабристы и вообще их время. Например, конституцию декабристы понимали так, а, например, может быть, представители власти и монархии понимали иначе. Может быть, это у них были противоречия в понимании терминов, а не так, чтобы у нас, как у потомков, через 200 лет разница эта есть, а там в обществе не было этой разницы.
2: Безусловно, тонкие грани здесь существовали и по-разному смотрели на целый ряд сюжетов.
1: А здесь можно прочитать это?
2: Конечно,
1: всё?
2: Здесь вот. Подробно в первой главе об этом говорится. Ага. Это писал не я, поэтому мне здесь немножко затруднительно.
1: Но зато можете хвалить.
2: Я могу похвалить авторов и представляющих город Екатеринбург и научный центр Академии наук Уральский, которые подготовили этот текст. Хотел бы сказать одно, что тонкости были, безусловно, государи предпочитали даровать конституционные законы самолично и ограничивать права выборных органов. И в российском случае также это было, когда готовилась уставная грамота Российской империи при Александре I, которая так и не была введена в действие. Там все-таки исследователи, которые ею подробно занимаются, они отмечают, что довольно ограниченное было право и положение конституционного выборного органа. Декабристов, конечно, другая история. Они все-таки опирались на практику тех же самых североамериканских Соединенных Штатов, республиканских.
1: Вот как американское общество-то знаменитое у нас в Петербурге, где они заседали, эти декабристы, повлияло на их настрой мысли. Мы-то думали, что на них там повлияло кто? Ну, понятно, Франция, вольнолюбивая Франция. Америка, Соединенные Штаты на них повлияли.
2: Да, в большой степени. И у нас на конференции об этом был целый доклад, как практика конституционная.
1: А это можно прочитать? Этот доклад про влияние Соединенных Штатов на декабристов.
2: Труды конференции сдадим в этом году и в конце этого года.
1: Это еще в планах.
2: Да, это еще в планах. Я бы хотел обратить внимание, что в этой книге действительно прорывного. Это подробнейший рассказ о декабристском заговоре, о том, как готовилось восстание, о том, кто именно занимался подготовкой восстания.
1: Оно что, прямо вот действительно готовилось или все-таки было спонтанное? Ведь повод восстания не такой уж подготовленный.
2: Как-то... Здесь надо различать две вещи, что, конечно, восстание не случилось бы, если бы не кризис междуцарствия, когда прошли одна за другой две присяги.
1: Да и по ходу восстания оно не выглядит подготовленным, оно выглядит неподготовленным. Что же они там готовили-то?
2: В значительной степени это результат ускоренной подготовки. В принципе, все решилось за две недели. Но оно никогда бы не случилось, если бы не кризис власти, если бы не кризис междуцарствия. Поэтому с этой точки зрения это было неожиданное.
1: А с другой стороны, они все-таки его сделали, значит, готовили.
2: С другой стороны,
1: вот это интересно, как они его готовили.
2: С другой стороны, за две недели, которые прошли практически между двумя присягами, были очень энергичные усилия предприняты для того, чтобы ускоренным образом организовать выступление гвардейских частей.
1: То есть они, в принципе, ждали повода? Была у них такая мысль: ждем повода.
2: В принципе, планы были по подготовке выступлений, но эти планы, они скорее все больше относились к будущему времени.
1: То есть на повод они не возлагали больших надежд?
2: Нет, потому что Александр I был еще достаточно. Александр I не был еще.
1: Полон сил он был.
2: Да, ему еще предстояла, в принципе, достаточно длительная жизненная стезя, если бы неожиданная болезнь на юге России, случившаяся в Крыму, и затем неожиданная смерть в Таганроге. Вот они, конечно, были для всей России очень
1: непредсказуемые. Это черные события, черные полосы.
2: Да, непредсказуемые события. И вот такой повод случился. И декабристы, которые, в общем-то, всегда возлагали надежды на тот момент, когда сменится монарх, они...
1: Момент. Все равно на этот момент они рассчитывали.
2: Они решили воспользоваться этим моментом. Это было очень удобно, тем более в том смысле, что члены императорской фамилии, они поступали так по разным причинам, что этот кризис, он только углублялся. Константин Павлович, находясь в Варшаве, не приезжал в Петербург.
1: Да, меня поведение его совершенно удивляет. Вы можете объяснить, что это за человек?
2: Это очень сложно. Историки до сих пор бьются над этой загадкой, и однозначных ответов нет.
1: Есть открытие вообще? Что с ним, с Константином, не так?
2: Есть разные точки зрения, но основная точка зрения состоит в том, что он на самом деле не хотел быть императором российским, но все-таки там у него
1: не
2: были
1: хочет.
2: Другие желания, например, стать главным наместником в царстве польском, королем, может быть, польским в рамках Российской империи. Вот. Но в любом случае он официально отказывался от того, чтобы вступить на престол, хотя присяга ему была уже принесена. И поступками вот и Николая Павловича, и Константина Павловича, они вот вызывали такое вот, я бы сказал, нарастающее состояние кризисное в Российской империи. И декабристы вот действительно воспользовались этим для предъявления своих требований, для реализации планов.
1: Все-таки они так и собирались при пересменке лица на троне выйти на площадь. Так и думали?
2: Это один из вариантов сценария предъявления требований от имени общества, может быть, от лица каких-либо государственных учреждений, поскольку контакты с некоторыми представителями государственных учреждений, высших, Сената, Государственного совета, существовали. Мы о них не все знаем, но некоторые, так сказать, указания источников, определенные свидетельства показывают, что, по крайней мере, с несколькими членами Государственного совета был контакт.
1: То есть, если бы не так внезапно, может быть, мы видели бы более масштабное восстание и более масштабную акцию требований политических реформ.
2: Да, радикализм, он следствие, часто очень следствие, следствие неподготовленности, следствие узких вариантов или узкого понимания ситуации, когда нет другого выхода, как только выступить именно в радикальном варианте. А так были другие сценарии: предъявление требований от общества, выступление высших чинов государства и так далее.
1: Про архивные находки. Ну вот дело публикуется, да?
2: Публикуются
1: это вот
2: материалы следствия суда, публикуются материалы исследователей, которые в разные годы занимались декабристами. Их находки, их взгляды, их мысли, их наследие не опубликованное. Там Мелица Васильевна Нечкина, Семена Федоровича Коваля, видного сибирского исследователя.
1: Что там вас впечатлило вот из нового? Что вы не знали про декабристов, и раз вы узнали это в год 200-летия?
2: Реакция иностранных дипломатов на события 14 декабря. Некоторые из них считали, что это польский заговор, что поляки действуют, например, и искали польский след в этих событиях, что царство польское, оно такое действительно очень непростое.
1: Не верили, что русские сами могут.
2: Да, что это поляки организовали. Поскольку я в этой теме очень давно, то для меня так особо принципиально яркого нового не случилось. Я об этом даже говорил на конференции. Но я бы хотел сказать все-таки о результатах научной работы. Мне кажется, они сами по себе очень весомые и яркие сами по себе. Вот, например, впервые вообще за всю историю изучения декабризма собраны мнения за и против. Про и контра — это известная серия, где собраны мнения на протяжении 200 лет. От начала, да, события 26-го года до современности за, против, точки зрения. Выдающиеся.
1: Но там в этой серии-то нового ничего не публикуют. Они просто публикуют то, что уже всем хорошо известно, просто про и контры.
2: Ну, не совсем так. Нами взяты из очень редких изданий, из затерявшихся раритетов те статьи, которые и мнения, которые ушли в песок когда-то, а сейчас мы их подняли наверх. Например, Александр Амфитеатров, вот писатель дореволюционный, известный в свое время, он там сравнивает героев Льва Толстого, Андрея Болконского и реальную фигуру Сергея Болконского. Одним словом, это вот летопись того, что как реагировали на декабристское наследие представители различных идейных лагерей, писатели, публицисты, философы, историки. Вот все это собрано в одном томе, больше 100 текстов. И то, что мы готовили многие годы, это собрание дневников, писем, воспоминаний о событиях одного дня.
1: Красивая книга, красивая. Это дневники, письма, воспоминания очевидцев 14 декабря 1825 года.
2: Больше 200 текстов, принадлежащих всем очевидцам и участникам событий. Всем известным на сегодняшний день мы собрали все, что издавалось за большой промежуток времени.
1: Здесь тоже вы ответственный редактор.
2: Да, это вот под эгидой Петербургского института истории Академии наук мы подготовили это издание.
1: Собрание, как реагировали, получается, современники.
2: Да, это современники.
1: А вот что вы можете сказать, как вы охарактеризуете? Как реагировали современники после вот трудов над этим сборником дневников, писем и воспоминаний очевидцев этого восстания декабристов?
2: А вот однозначно сказать нельзя по-разному. Одни, безусловно, разделяли официальную точку зрения и были, конечно, поражены тем, как почему русские идут против русского и почему в столице империи вдруг одна часть гвардии столкнулась с другой частью. Но были и те, кто считал, что это все следствие тех или иных происшествий, событий более раннего времени. Например, то, как говорил в своем письме Николай Михайлович Карамзин, заявляя о том, что это результат предыдущего правления, правления Александра I, когда, в общем-то, с высших сфер, с высшего уровня, с уровня императора говорилось о необходимости преобразования, реформ, изменений, о том, что Конституция будет введена в России, но эти обещания не воплощались в жизнь, и русское общество, часть его, подогретая ожиданиями, в конце концов эволюционировало в такой некий радикальный вариант требований.
1: Правильно я могу резюмировать, очень так поверхностно, конечно, что из царствования Александра I рождаются декабристы, да. А из царствования Николая I никаких декабристов не родится. И вот все, что мы знаем про эти два очень разные царствования, включая все сферы, и культурную, и политическую, очень мощно различаются культурный Александр I и Николай I. Политическая внутренняя политика различается, политическая внешняя политика, но такая разная,
2: да,
1: у того и другого. Так вот, все, что мы знаем про одного и другого, представьте себе. И действительно, из царствования Александра I появляются декабристы, из Николая I никаких декабристов не появится. Уроки русской истории.
2: Да, совершенно верно. И мы еще раз хотели бы вот в одной из книг, которую я назвал «Декабристы, реформы или революция», еще раз хотели обратить внимание на альтернативы российской истории. Если бы Александр I ввел Конституцию, если бы декабристам удалось добиться изменения политической ситуации, политического строя, то путь исторический России пошел бы... Россия пошла бы по другому историческому пути, и, конечно же, мы, может быть, и не имели тогда столь кризисных событий в начале 20 века. Если бы конституционные изменения произошли раньше, если бы представительные органы власти, в которых были представлены бы различные сословия русского общества, влияли бы на государственную политику.
1: А как было бы красиво после победы над Наполеоном, после европейского триумфа нашего
2: и
1: государя.
2: Конституция в России.
1: Через несколько лет дается... Это было бы укрепление всех сфер жизни. И от государственной власти, и от общественной, и была бы гармония, была бы общая благодарность, уважение, стабильность и развитие, было бы все. Что же это Александр I-то не смог?
2: Самое важное, что такая конституция готовилась, и непосредственно ее готовили в Варшаве под руководством Николая Николаевича Новосильцева. И вот, однако, она не была введена в действие, так и осталась в тайне. Вот
1: это огромная вина Александра I перед Россией.
2: Ну, в какой-то мере, да.
1: Но нельзя сказать, что государи не самоограничивали свою власть. Вот, например, такая вещь, которая сыграет роковую роль, на мой взгляд, маленькая вещь для красоты, но сыграет решающую роковую роль в истории России, в гибели Российской империи. Это законы императора Павла про престолонаследие. Это же ограничение самого себя и всех своих потомков, жесткое, через которое император, у которого нет конституции, он монарх-самодержец, но он не может это изменить. Сын первенец, наследник и все. Хоть ты тресни, кто бы он у тебя не был, но он сын первенец, и он будет тебе наследовать. Пусть у тебя есть второй, третий, намного лучше. Пусть у тебя есть еще варианты, намного прекрасней, но вот этот, так этот. И ты никак не можешь на это повлиять. И вот у нас что получилось? У нас Николай II без наследника, не пойми что, потом рождается Алексей. Но Николай не может, хотя, на мой взгляд, мог, не может оставить престол Ольге, вполне приличной женщине, конституционную монархию введя. И все рухнуло.
2: Да, вот
1: из-за его отречения.
2: Тоже твердое законодательство неизменяемое, но не конституционное, а вот просто
1: ограничение
2: наследования, да, порядка наследования.
1: Так
2: ну,
1: что может быть,
2: делать?
1: Декабристы не то немножко просили?
2: Ну, у них программа широкая для реализации подготовлена, и мы не только концентрируемся на этом пункте, но и социальные вопросы, и освобождение крепостного населения страны, и дворовых. И я могу сказать, что требования декабристов рано или поздно были реализованы.
1: Все.
2: Реформы – это крестьянское освобождение, 905 год – это введение представительных органов власти, так что они стояли в повестке дня и, можно сказать, что были исторически обоснованы.
1: Как вы считаете, восстание декабристов и вообще декабристы в нашей истории – это положительное явление или отрицательное?
2: Это такой некий признак того, что русское общество менялось и превращалось в общество нового времени. Когда появлялось общественное движение, какая-то вот, что называется, трансформация общественных сил, когда появилось первое общественное движение, выступающее за политические изменения. Организованное движение. И в этом смысле оно положительным образом может быть оценено. С другой стороны, есть консервативный взгляд на эти вещи, на события 25-го года, которые не приемлют радикализма, насильственных действий. С этим можно тоже частично согласиться и в какой-то мере, поскольку действительно в этом политическом радикализме было зерно того более, можно сказать, развернутого движения, которое случилось позже. Вот.
1: Ну, радикализм? Вышли на площадь и стояли. Что там они думали, это отдельная песня. Думать у нас любят на Руси. Разные люди разные думали. Если так за всеми цепляться, так это волосы дыбом станут. А так, ну что тут?
2: Ну, там были эпизоды действительно применения насилия, когда были и ранены, и убиты офицеры гвардии.
1: Этого,
2: с другой стороны,
1: это
2: их служебный долг, подвергая свою жизнь опасности. Ну и когда на юге выступление Черниговского полка случилось, там тоже были проявления такого радикального характера. Но все-таки мы берем ядро декабристских идей, и оно на самом деле ограничено правилами и принципами либерализма того времени, который не принимал и отсекал революционные ужасы, не принимал наследие французской революции и их старался избежать.
1: То есть сами декабристы уже корректировали это все.
2: Да, и идеологи декабризмов, они выступали за то, чтобы Россия преобразовалась, но не насильственным путем.
1: Ну и то, что вы сказали, что все равно это будет реализовано, то, что они хотели, это уже о многом говорит. Но я вам предложу другую точку зрения, другой угол, который я очень часто теперь встречаю. Если несколько лет назад, ну даже там, может быть, лет 10, 20, 30 назад, пошла мода ругать декабристов, до этого, конечно, воспевали все советское время, потом пошла мода их ругать, говорить, что вот это вот нам такие ненужные потрясения. А теперь знаете, что я встречаю? Очень интересно мне показалось. Такой простой, но парадоксально правдивый исторический угол зрения. Правильные идеи, необходимые для России абсолютно, жертвенные люди, пожертвовавшие всем, нельзя не уважать эту жертвенность. Поэтому уважение они 100% достойны. Конечно, критики они тоже достойны, но уважение – да. И все-таки да, идеи эти нужны были России. Но по плодам их узнаете их. Не совсем понятная фраза, которую как пословицу используют, непонятно, как применяют тоже. Но если здесь посмотреть, а в итоге-то что? Страшная реакция? Закручивание гаек?
2: Да,
1: а если вот так посмотреть?
2: В этом декабристов тоже обвиняли, что когда они выступили на площади и вот так вот напугали, можно сказать, власть самодержавную, то они отбросили развитие России на долгие десятилетия назад.
1: Да.
2: Так говорил и писатели известные, в том числе там, Владимир Сологуб, граф, и даже Александр Сергеевич Пушкин об этом, мне кажется, тоже намекал на это. И Петр Андреевич Вяземский.
1: Намекал и Пушкин тоже.
2: Ну, о том, что это выступление было, скажем так.
1: Может, он просто сожалел о той черной пелене реакции, которая опустилась в царствование Николая I.
2: Да,
1: что же декабристов-то обвинять уже как-то? Это не Пушкин.
2: Да, такая точка зрения существует, но с другой стороны, это примерно то же самое, что говорить, что Россия не подготовлена к реформам, говорить о том, что давайте в будущем делать соответствующие шаги, поскольку сейчас еще не подготовлено ничего. То есть, конечно, воздействие, реакция на такие события всегда предсказуема, и она происходит. Но, с другой стороны, заявление о требованиях, которое русское общество выработало и рождало в себе, оно не менее важно. Поэтому здесь такое амбивалентное, на самом деле, можно сказать, значение этого события. И я хотел бы еще раз, вот вы меня спрашивали о ярких впечатлениях, вот еще раз об коллективной нашей монографии сказать. Там последний раздел посвящен влиянию событий 25-го года на Николая I.
1: Это вот книга «Декабристы. Реформы или революция».
2: Там идет речь не только о реакции, не только о том, что он репрессировал многих участников движения, не всех. Кстати говоря, может быть, пару слов я мог бы сказать потом о тех участниках, которые не были репрессированы. Но у него на столе лежала сводка показаний декабристов во время следствия, скажем так, где они критиковали то, что есть в российских порядках, то, что заслуживает уничтожения, и заявляли о тех требованиях, о тех предложениях своих к совершенствованию государственного строя, экономического положения, И надо сказать, что многие из этих предложений были реализованы Николаем. Вот мы знаем о реформе государственных крестьян Киселева. Мы знаем о крестьянских комитетах, которые собирались.
1: А он прямо взял их у декабристов, когда реализовывал?
2: Ну, они заявляли о том, что о трудном положении, тяжелом положении государственных крестьян. Угу. Они говорили об отсутствии кодификаторских результатов законодательной деятельности, что нету кодифицированных законов, свода законов. Это все было воплощено в Николаевскую эпоху. Угу. Несмотря на то, что мы ее критикуем часто, там было очень много сделано полезного для России. Впервые издан, да, свод законов, когда все законы были систематизированы. То есть я хотел сказать о том, что воздействие на Николая I не было однозначно таким, что он вот испугался движения в обществе и на 30 лет заморозил Россию. Нет. Там было очень сложное воздействие, и вот наша коллега Татьяна Васильевна Андреева, специалист по эпохе Николая I, она показывает, какое значительное было воздействие позитивное декабриста Николая Павловича, как он проникся некоторыми требованиями, выдвинутыми декабристами, даже вот находившимися в крепости под замком. Они, тем не менее, такие показания обращали к высшей власти, и на эти показания были собраны в свод декабристских показаний, который сохранился, и который был некоторое время у Николая Павловича настольной книгой.
1: Кстати, про характер Николая Павловича. Так его царствование было бы лучше или хуже, если бы декабристов не было?
2: Ну, все это говорят, для историка лучше. Очень сложно ответить на такие вопросы, альтернативы.
1: А с другой стороны,
2: ну, наверное, у него были собственные, конечно же, представления о том, что как надо дальше развивать и государство, и социальные порядки, какие условия создавать для российского общества в дальнейшем. То есть, конечно, позитивная программа у него своя была. Наверное, меньше было бы такого репрессивного режима, меньше было бы цензурных ограничений.
1: Где-то лучше, а где-то хуже, как всегда.
2: Ну да, то есть жизнь такая непростая, история это жизнь, которая состоялась уже. Поэтому мы понимаем, что было бы по-другому, безусловно, в чем-то лучше, я думаю, а в чем-то, может быть, и хуже.
1: Вы упомянули слово репрессии, все-таки не могу не спросить, опять же, упоминая Пушкина, но мне кажется, что и это должно было на многих современников оказать невероятное влияние. И мне, поскольку я, конечно, мало знаю, мало читала, а вы читали все на эту тему, мне непонятно, как спокойно общество приняло репрессии в отношении декабристов. Это высший свет, особенно повешение. Мне кажется, это очень трудно воспринято Пушкиным, и мне кажется, что многими другими. Ну и тех, кого не казнили, тоже судьбы так себе, на мой взгляд. Что Николай I такой злобный-то?
2: Согласно законодательству, те, кто покушался на императорскую власть, на изменение власти, подлежали смертной казни. И мы только благодаря конфирмации Николая Павловича, состоявшейся после приговора суда, мы вот имеем вот то, что имеем, то есть только 5 казненных. А вообще к смертной казни присуждено гораздо большее количество преданных Верховному уголовному суду. В принципе, да, даже умысел на цареубийство, это тоже сразу подлежал высшей мере смертной казни. Но действительно, часть общества одобряла все это, встретила...
1: Одобряла что, репрессии?
2: Одобряла репрессии и считала, что даже, может быть, и более жесткими должны быть репрессии.
1: Слушайте, ну вот, например, вчера мы на балу с ними танцевали, а сегодня их на виселицу тащили.
2: Покусились на власть монарха, на установленную Богом. Но другая часть общества, те, кто сочувствовали декабристам, мы вот имеем, например, дневники Петра Андреевича Вяземского, где он категорически протестует против вот жестокости наказания. Другая часть общества протестовала против такого, выступала против репрессий. Но, конечно, это было меньшинство тех, кто относился к просвещенной части общества.
1: Но все равно ужас какой-то. Хоть кого-то Николай, хоть как-то вообще, хоть где-то он проявил свою царскую милость, если уж он такой самодержец.
2: Проявил.
1: Что же он такой?
2: Финансовый.
1: Тут-то он, конечно, законы, да, предусматривает смертную казнь.
2: Смертную казнь для многих.
1: Слушайте, может быть, тут бы нужно было
2: он
1: как-то...
2: Он смягчил наказание большинству осужденных. Дальше он часть виновных избавил от суда, они были наказаны административным способом, в том числе там известный литератор Федор Глинка, Михаил Орлов, генерал, герой войны 12-го года и так далее. И я бы хотел еще затронуть очень такой яркий момент, что часть декабристов избежала репрессий. Вот об этом меньше знают. Вот некоторые оказались в Сибири, мы знаем. Некоторые солдатами рядовыми на Кавказе. Но другая часть, которые не подвергались репрессиям, они продолжали в большей своей части службу, и многие из них дослужились до высших чинов.
1: А что так с ними? Не сдали их просто? Не донесли на них?
2: По разным причинам. Одни были сочтены недостаточно виновными, другие были оправданы совершенно. Третьи, их вина не включала в себя тяжелую степень виновности. Они не подлежали наказанию. И многие из них стали впоследствии в 50-е годы, в 60-е годы довольно видными государственными деятелями, вошли в состав просвещенной бюрократии, которая готовила, реализовывала великие реформы 60-х годов, 70-х. То есть декабристы, те участники дворянского оппозиционного движения эпохи Александра I, они составили, можно сказать, активную часть тех, кто потом реформировал Россию.
1: Да, вот если бы Николай I помиловал и главных лиц, они бы тоже прекрасно и верно служили государю и монархии.
2: Большую пользу.
1: А он их одних вот так вот вешал чудовищно, а кого-то в каторгу навеки, да еще и жены за ними поехали. Можно было все-таки и их же тоже применить сюда же. Не так много столь образованных и столь способных к государственной работе и к политической работе людей. Как-то не экономно это и нерачительно.
2: Да, в этом можно действительно дать такую вот некоторую укоризну, выразить Николаю Павловичу.
1: Причем они реально были бы 100% такими. Посмотрите на тех, кто жил там в этой каторге, как они жили. Реально, они бы служили прекрасно.
2: Но состав преступления все же по законам того государства.
1: Помиловал бы и получил бы прекрасных работников государственных.
2: Отчасти это случилось в отношении тех, кто был меньше замешан, и тех, кто был меньше активен в декабристском движении. Те, кто не был участником заговора, участником восстания 14 декабря и восстания Черниговского полка, те, кто был участником ранних тайных обществ, они избежали, как правило, серьезных наказаний, и они продолжали службу в значительной своей части и стали крупными, многие из них крупными чиновниками. Назовем только несколько имен: это Лев Алексеевич Перовский, министр внутренних дел. Это Сергей Степанович Ланской, еще один министр внутренних дел, видные военачальники, Михаил Николаевич Муравьев, Николай Николаевич Муравьев-Карский, Михаил Дмитриевич Горчаков, даже Александр Сергеевич Меншиков, неудачливый военачальник Крымской войны, тоже был причастен к декабристским организациям в раннем периоде их существования. Одним словом, значительная часть участников движения продолжали свою жизнь после процесса, или были им вовсе не затронуты, или получили мягкое наказание, и составили довольно впечатляющую, довольно выдающуюся часть последующей вот такой вот военной и административной бюрократии российской. И именно на них опирался Александр II, когда приступил к реализации
1: То есть вот можно даже сказать, что Александр II, реформатор, опирался на декабристов, реальных людей?
2: Да.
1: Не наследие, а просто реальное.
2: Ну вот давайте конкретно возьмем вопрос, кто готовил крестьянскую реформу. Готовил ее Яков Иванович Ростовцев в первые годы, а потом Сергей Степанович Ланской. Яков Иванович Ростовцев, член тайного общества, который был близок к Евгению Петровичу Оболенскому, участвовал в заседаниях заговорщиков, все знал, но об этом не так хорошо известно, потому что он это скрывал, поскольку он был государственным деятелем. Это было бы страшнейшим ударом для него, если бы такая информация просочилась. Но мы об этом знаем из показаний декабристов на следствии, которые Николай Павлович приказал не иметь в виду, оставить без последствий.
1: А что, они закладывали своих товарищей?
2: Ну, это можно так, если грубо говорить, то, в принципе, можно так охарактеризовать. Но на самом деле это было просто, скорее всего, сочетание нескольких факторов. Многие из них не считали нужным скрывать то, что происходило. А другие сотрудничали со следствием, поскольку им было обещано за откровенность ослабление наказания.
1: То есть даже здесь декабристы не считали себя врагами этой власти.
2: Это не профессиональные революционеры, которые, попав под арест...
1: Это совершенно другое дело. Вот у нас сознание, которое как бы вот всей советской истории воспитано, и, скажем, даже вот, большинство из наших слушателей знакомы со следственными делами новомучеников, мы видим в этих следственных делах, что это враги. Вот здесь мученик, вот здесь власть, которая его репрессирует. И это враги. А здесь мы видим вследствие совершенно другую ситуацию. В принципе-то они не враги. Они вот и представляют ту Россию, ради которой все все делают то, что они делают, но только каждый не понимает немножко по-своему.
2: Их связывала общая культура, общие нормы поведения, дворянский кодекс чести. Затем служебные связи, родственные связи. Достаточно сказать, что во время суда несколько членов Верховного уголовного суда отказались голосовать в тех случаях, когда их родственники были подсудимыми.
1: Да, это один мир, а все-таки вот те следственные дела, которые мы знаем 20 века, это все-таки два разных мира. Это очень интересный тоже опыт.
2: Яков Иванович Ростовцев – это участник заговора и член Северного общества, ну, который проявил собственную активность, пришел на встречу с Николаем Павловичем накануне событий, там, с письмом, в котором просил его не вступать на престол, погодите царствовать. Было обращение к Николаю Павловичу. Вот он затем избежал наказания, стал, значит, вот, крупным чиновником и военным, начальником военно-учебного заведения, а затем стал вот председателем комиссии, которая готовила проект крестьянской реформы. А затем его сменил Сергей Степанович Ланской, тоже бывший участник тайных обществ. Одним словом, та часть декабристов, которая сидела рядом с осужденными на заседаниях тайных обществ организаций, которая затем избежала репрессий, или эти репрессии были слабыми, например, перевод в армию тем же чином, или же административный перевод на службу в губернии из Петербурга, они затем продолжали свою жизнь и оказали большое влияние на последующую административную политику, государственную политику. Mm. Некоторые стали и министрами, mm. и так далее.
1: Насколько в вашей работе заметно, что, ну, по крайней мере, такие отголоски mm-hmm. есть, и я могу mm-hmm. предположить, во время поражения декабристов, скажем прямо, да, и начала следствия, а потом и репрессий, все же это некоторое время длится, люди же начинали сжечь архивы, письма, записки, все, что там есть. То есть начиналось лихорадочное уничтожение своих архивов. И насколько это заметно сегодня в работе историков? Еще один момент, вторая часть этого же вопроса, можно сказать. А вот по прошествии времени, может быть, допустим, вот после окончания царствования Николая I, есть ли варианты появления вдруг неожиданно воспоминаний, когда люди все это время молчавшие, вдруг начали что-то про это рассказывать? Вот эти два момента существуют ли в документах, проблемах с документами?
2: Все время, кстати, с такими вещами сталкиваемся. Прежде всего, многое не сохранилось. И вот мы бы рады бы изучать, там, не знаю, деятельность тайных обществ или там какие-то взаимоотношения между декабристами, но мы не можем, потому что дефицит источников. Многое не сохранилось. Было уничтожено, сожжено действительно, зарыто в землю. Русская правда вот специально доставали, она была зарыта там где-то в деревенском проселке рядом с Тульчином, и специально во время следствия отправлялся один из декабристов под конвоем, чтобы найти русскую правду. Она была закопана. Я к тому, что действительно очень многое пропало, и многое сожжено. Письма, дневники, документы тайных обществ, уставные документы, не все сохранились далеко, программы, какие-то сочинения, даже литературные, скорее всего, конечно же, пропагандистские. Все это исчезло, и если что-то иногда всплывает, то мы счастливы, такие находки случаются, конечно, но крайне редко. И письменные архивы, да, в частности, эпистолярные, они единичные, но вот вводятся в научный оборот документы. Может быть, я потом еще буду иметь возможность сказать, что введено в оборот в последние годы. А что касается воспоминаний, которые позднее создавались, то здесь, опять же, надо иметь в виду вот эту разницу судеб. Этот вот разлет судьбы декабристов. Некоторые были в Сибири, государственные преступники. Они писали воспоминания позднее, как правило. Но начинали в Сибири некоторые, но в основном уже после 1955 года. Николай Павлович умер в 1955. А после амнистии 1956 года начали еще более в значительной степени, более активно писать свои воспоминания, те, кто к этому был склонен. Эти тексты появлялись один за другим, сначала в зарубежной, не под цензурной печати, потом уже в России.
1: Это писали те, кто был в Сибири.
2: А другая часть, которые продолжали службу и совершенно в других условиях находились, они писали свои воспоминания, но они свой декабристский опыт скрывали. Это нельзя было.
1: Продолжали скрывать.
2: Да, нельзя было демонстрировать открыто, нельзя было об этом прямо говорить. Только отдельно из них, некоторые уже более позднее время, писали о причастности к тайным обществам, но, как правило, сопровождали это оговоркой, что они всегда были против радикальных идей, против Пестеля Павла Ивановича, что они возражали против участия своих родственников, там, например, брата, как это сделал Сергей Павлович Шипов, о котором я хотел бы еще сказать несколько слов. Или же отрицали совершенно, не признавали свое участие, либо просто умалчивали, как Федор Глинка, в своих отдельных мемуарах, там, о высылке Пушкина, о своем знакомстве с Ролеевым. Он умалчивал.
1: То, что Николай I сказал не принимать в расчет показания на других людей, это Многим спасло их карьеру и, в общем-то, жизнь.
2: Прежде всего, участников Союза благоденствия в большинстве случаев их освобождали от наказаний. Там была такая форма «оставить без внимания». Ну, потому что считалось,
1: многих,
2: что большинство...
1: Многих, кого назвали декабристы, но, по слову Николая, не преследовать по этим показаниям.
2: Да, оставлены без внимания большая часть деятелей ранних тайных обществ, которые, в отношении которых не было данных, что они разделяли, скажем так, цели, связанные с установлением республики.
1: Ну, а примерно сколько это человек, вот которых такая позиция Николая I рыцарская спасла?
2: Ну, не меньше 150 примерно человек, то есть большая часть участников Союза благоденствия. Ну, а Союз благоденствия – самая многочисленная декабристская организация, там в первый год было 200 членов. И, соответственно, большая их часть избежала серьезного наказания. Там, в лучшем случае, там несколько месяцев крепости, как Павел Граббе, в будущем генерал-адъютант, генерал от кавалерии, наказной атаман войска Донского, член Государственного совета, крупный чиновник и автор дневников, кстати говоря. Вот, он несколько месяцев крепости провел.
1: Здесь мы прервем беседу с Павлом Владимировичем Ильиным об итогах 200-летия восстания декабристов. Конечно, все знают, юбилей прошел, и мой гость рассказывает о новых архивных находках и новых публикациях исторических документов. Мы продолжим в следующей части передачи. Перейдем уже к истории документа, который хранится в архиве Санкт-Петербургского института истории. Этот документ написан рукой декабриста, но обо всем этом расскажет мой гость во второй части программы. Программу вела Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

Архивная история. Совместная программа «Радио Град Петров» и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.

Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы, рассчитанные на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

Песнопение утренний, Бог Господь и тропарь праздника Успения Пресвятой Богородицы первого гласа распева Киево-Печерской лавры прозвучали в исполнении мужского хора Киево-Печерской лавры.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Постав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил мне Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные,

от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди меня, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа,
и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащены воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моя, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подавает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой,
предвори скоро, скоро погибох. Ты боися, Бог мой, от чрева матери моей я. Сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех. И паки, поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мяко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 196-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывки из 12 и 13 глав.
1: Братья, я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Также, чтобы вам не найти меня таким, каким не желаете. Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. И чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз. И теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу.
0: Послушайте 17-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 4 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Замечайте, что слышите. Какую меру и мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». И сказал: «Чему уподобим Царствие Божие, или какой притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все.
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В стихе, непосредственно предшествующем только что прочитанному евангельскому отрывку, в 23 стихе 4 главы Евангелия по Марку, Христос восклицает: «Если кто имеет уши слышать, да слышит». И не в первый раз Он повторяет эти слова. И далее говорит: «Замечайте, что слышите». Несомненно, ухо – очень важный орган для восприятия информации из окружающего мира. И Христос много раз говорит о внимании к тому, что мы видим, к тому, что мы слышим, к тому, что мы воспринимаем, как мы это воспринимаем, с какими мыслями, в чистоте ли этих органов восприятия, и что потом делаем, какие выводы делаем, и как меняем или не меняем свою жизнь, свое поведение в этом мире. И далее сказаны очень важные слова: «Какую мерою мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Жестковато слово это, и не сразу понятно. Но несколькими стихами выше Христос цитирует пророка Исаию. Пророк Исаия отправляется на служение. Его посылает сам Бог. И он говорит своему пророку. Шестая глава, 9 стих и ниже. «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Это вариант синодального перевода. Но есть и другой вариант, гораздо более жесткий. Вот он. «Пойди и скажи этому народу, вы слушаете, слушаете, и не понимаете. Вы смотрите, смотрите, и не видите. Итак, огруби сердце этого народа, чтобы они ничего не слышали, и ничего не видели, и не понимали, и не обратились, чтобы я исцелил их». Это гораздо более страшно. В чем же дело? Почему Господь хочет отнять у тех, кто не слышит и не видит, и то последнее, через что можно было бы увидеть и услышать? Разгадка в словах Христа. «Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Давайте вспомним. Каждый из нас в свое время в школе изучал какой-нибудь иностранный язык. И если потом в течение жизни мы ни разу не возвращаемся к этому языку, так сказать, не практикуемся, не читаем на нем, не общаемся, мы его забываем. Вот точно так же происходит и с некоторыми дарами Божиими нам. Мы их теряем, если не используем их, не употребляем их на пользу себе, людям и во славу Божию. Вот когда происходит то, что мы теряем, и то, что, как нам кажется, мы имеем. И в данном случае Христос предупреждает, если вы будете только слушать и слушать, но не услышите и не изменитесь, у вас отнимется эта возможность слушать и, главное, слышать. В синодальном переводе Евангелия по Марку написано: «И прибавлено будет вам слушающим». Но в церковнославянской версии: «И приложиться вам слышащим». И действительно, это греческое слово может быть переведено и как «слышащим», потому что одно дело — слушать, а другое дело — услышать. Вот именно поэтому Христос тайны Царствия Божия предпочитает излагать в притчах. И не только потому, что эти тайны трудно понять, а некоторые почти невозможно постигнуть нашим земным ограниченным умом. Только в иносказании. Но еще и потому, что эти простые тайны, понятные и ребенку, помните, как он благодарит Бога за то, что отец его утаил эти тайны от мудрых и разумных и открыл младенцам. Значит, даже младенцу они могут быть доступны в необходимой нам мере. В той мере, которая необходима для нашего обращения и спасения. А если мы отворачиваемся от голоса Божия, не хотим его слушать, не хотим воспринимать, в конце концов мы теряем эту способность. Способность слушать и, главное, слышать. Способность воспринять, уразуметь сердцем и обратиться, и измениться. Вот почему важно оставаться чутким, оставаться всегда на связи с Богом, всегда держать открытыми свои уши, не забивать их житейской суетой, житейскими печалями, злобой мира сего. Вот тогда, с Божьей помощью, мы действительно будем слышать и услышим то единственное, что нам необходимо. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Виталия Головатенко.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Первого сентября, 19 августа по старому стилю, празднуется память святого мученика Андрея Стратилатова и начальника, и с ним пострадавших воинов, всего 2593 мучеников, одержавших по молитве ко Христу победу в неравной битве с персидским войском, после чего все воины приняли крещение. Андрея обвинили в том, что он обратил христианскую веру своих подчиненных, и подвергли пыткам, а затем казнили. Вместе с ним около 302 года приняли мученичество его воины. Сегодня прославляются святые мученики того же времени Тимофей, Агапий и Фекла. Около 304 года святой Тимофей был сожжен за проповедь о Христе, а Агапий и Фекла были отданы на растерзание диким зверям. В этот день мы вспоминаем святителя Петерима, епископа Великопермского. Этот просветитель восточных пределов России является собой пример поистине жертвенного служения архипастыря своим пасомам. Петерим был избран на Пермскую кафедру в 1441 году после мученической кончины своего предшественника, святителя Герасима, убитого во время одной из своих миссионерских поездок в земли язычников-вагулов. Принимая сан епископа Великопермского, архимандрит Петерим оставлял настоятельство в Чудовом монастыре в Москве, где он написал житие святителя Алексия митрополита Московского и канон на обретение его мощей. Прибыв на Великопермскую Усть-Вымскую кафедру, святитель Петерим прежде всего занялся установлением дружественных отношений между принявшими христианство зырянами и вагулами, остававшимися язычниками. Своей проповедью епископ Петерим обратил в христианство многих вагулов, живших по притокам реки Печоры. Множество забот святителю доставлял предводитель вагулов Асыка, который жил разбоем и грабежами, нападая на зырян и на новгородских поселенцев на реках Выге и Двине. Новгородцы взяли Асыку в плен, но коварный язычник уговорил отпустить его, обещая, что вагулы не будут больше нападать на новгородцев. Получив свободу, Асыка задумал убить епископа Петерима, так как считал его виновным в своем поражении от новгородцев, поскольку святитель неустанно проповедовал прекращение раздоров и грабежей. В 1455 году он убил епископа Петерима, когда тот совершал освящение воды на мысе, образуемом слиянием рек Ваги и Вычегды. Святитель был погребен в Усть-Вымском кафедральном Благовещенском соборе возле своего предшественника, святителя Герасима. Этот день освящен празднованием в честь Донской иконы Божией Матери, написанной Феофаном Греком и принадлежавшей великому князю Дмитрию Донскому. Сегодня вспоминается избавление Москвы от татар по молитвам перед этим чудотворным образом, бывшей в 1591 году. В память этого события на следующий год был основан Донской монастырь. Ныне чудотворный образ Донской иконы Божией Матери находится в Московском музее Третьяковская галерея. В сонме два мучеников и исповедников российских сегодня прославляется священный исповедник Николай Лебедев. Он родился в 1869 году в Тверской губернии в семье алтарника. Закончил Тверскую духовную семинарию и поступил псаломщиком в храм, где ранее служил его отец. Вскоре он был рукоположен в сан иерея. Отец Николай стал одним из самых деятельных священников Тверской епархии. Он основал общество трезвости в Казани, стал редактором и издателем православного журнала, который он выпускал с 1909 по 1917 год. В 905 году отец Николай нес крестьянам проповедь, разъясняя пагубность призывов к революции и разоблачая революционных агитаторов. Объяснял, почему нельзя отказываться от уплаты государственных податей, почему стране нужны армия и флот, и как связана любовь к родине и повиновение начальникам. Отчет о деятельности иерея Николая Лебедева был напечатан в Тверских епархиальных ведомостях. Арестовывали отца Николая в 1918, 21 и 29 годах. Последний раз его арестовали в Казанской церкви села Власево, где он служил. Крестьяне нескольких деревень написали властям заявление с просьбой об освобождении своего пастыря. В нем говорилось: «Священник Николай Васильевич Лебедев во время своего 35-летнего служения в нашем приходе никогда не был корыстолюбив, никогда не назначал определенной платы за требы, а удовлетворялся тем, что ему подают, и не требовал от тех, кто не давал ничего. Всегда был добр и отзывчив к чужому горю. Он проявил себя как общественный деятель, борясь с грубостью, хулиганством и пьянством, закрыл существовавшие у нас кабаки, открыл вместо них две школы, устраивал чайные с читальнями, открыл общество трезвости, спасая людей от погибели и разврата. Те средства, которые он получал от трезвенников, он не брал себе, а вкладывал их в основанный им детский приют на 40 беспризорных детей, детей-алкоголиков и беднейшего населения. Кроме того, он организовал кредитное товарищество, обслуживающее 33 деревни. Вместо ответа на это заявление крестьян советские власти вынесли священнику приговор, в котором указали: «Вел с церковного амвона агитацию, направленную во вред советской власти». Отца Николая судили на 3 года лагерей. В 1933 году кончился срок его заключения, но священника не освободили. В том же году отец Николай Лебедев скончался от голода, находясь в ссылке в Усть-Калумском районе Коми. В продолжение церковного календаря послушайте житие мученика Андрея Стратилата. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Мученик Андрей Стратилат был военачальником в римских войсках в правлении императора Максимиана. За его храбрость, непобедимость и справедливость святой был любим подчиненными. Когда многочисленное персидское войско вторглось в сирийские пределы, правитель Антиох поручил святому Андрею руководство римскими войсками, дав ему титул «Стратилат», то есть главнокомандующий. Святой Андрей выбрал себе небольшой отряд храбрых воинов и выступил навстречу противнику. Его воины были язычниками. Сам святой Андрей еще не принимал крещения, но уверовал в Иисуса Христа. Перед сражением он убеждал воинов, что языческие боги, бесы и помощи в сражении оказать не могут. Он проповедовал им Иисуса Христа, всесильного Бога неба и земли, подающего помощь всем верующим в Него. Воины вступили в сражение, призывая на помощь Спасителя. Небольшой отряд обратил в бегство многочисленное войско персов. Святой Андрей вернулся из похода со славой, одержав полную победу. Но завистники донесли правителю Антиоху, что он христианин, обративший в свою веру подчиненных воинов. Святой Андрей был вызван на суд, и там он подтвердил свою веру во Христа. За это его подвергли пытке. Он сам лег на раскаленное медное ложе, и как только обратился за помощью к Господу, ложе остыло. Воинов распяли на деревьях, но ни один из них не отрекся от Христа. Заточив святых в темницу, Антиох послал донесение императору, не решаясь сам предать смерти прославленного победителя. Император знал, как войско любило святого Андрея, и, опасаясь возмущения, послал приказ освободить мучеников, а тайно велел под каким-либо предлогом казнить каждого порознь. Освободившись, святой Андрей вместе с дружиной воинов пришел в город Таре. Там их крестил местный епископ Петр и епископ Верийский Нон. Антиох написал письмо правителю Киликийской области Селевку. Заставившими знамена настиг дружину святого Андрея и умертвел их. Селевк нагнал мучеников, остановившихся в ущельях горы Тавра, где им по откровению предстояло пострадать. Святой Андрей, называя воинов своими братьями и детьми, призвал их не бояться смерти. Он молился за всех, кто будет чтить их память, и просил Господа послать людям целебный источник на месте, где прольется их кровь. Во время этой молитвы не сопротивлявшиеся мученики были усечены мечами. Произошло это около 302 года. В тот же миг из земли истек источник. Епископы Петр и Нон, которые с клириками тайно следовали за дружиной святого Андрея, погребли их тела. Один из клириков, с давнего времени страдавший от злого духа, напился из источника воды и сразу исцелился. Молва об этом разнеслась среди окрестных жителей, и они стали приходить к источнику, и по молитвам святого Андрея получали благодатную помощь от Бога.

0: В завершении церковного календаря прозвучит рассказ о Донской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Донская икона Пресвятой Богородицы была написана Феофаном Греком. На ней изображена Богоматерь, которая склонила лик свой к младенцу Иисусу. Мысли о материнской любви и заступничестве Божьей Матери проникнут этот святой образ. Множество славных страниц нашей отечественной истории связано с этим благодатным образом. Прославилась икона 8 сентября 1380 года на берегах Дона во время Куликовской битвы. Благодаря предстательству Божьей Матери, явленному через икону, русское войско разбило превосходящие силы врага и одержало славную победу. Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, осенявшая русское войско на поле Куликово, стала именоваться Донской. Икона после сражения была передана донскими казаками в дар князю московскому Дмитрию, также прозванному Донским. Он принес святую икону в Москву и поместил сначала в Успенском соборе Кремля, а затем в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Многие милости явила Божия Матерь христианам через свой святой образ, утоляя скорби и печали, избавляя от болезней, бед и напастей. В 1591 году Русь подверглась новой грозной опасности. Крымский царевич Нур-ад-Дин и его брат Мурад-Гирей с многочисленным войском подступили к Москве, разбив свой стан на Воробьевых горах. Москвичи, возложив всю свою надежду на Бога и Его Пречистую Матерь, совершили вокруг Москвы крестный ход с Донской чудотворной иконой. В день битвы 4 июля святой образ находился среди ратников в походной церкви во имя преподобного Сергия Радонежского. Враги, устрашенные знамением Пресвятой Богородицы, обратились в бегство. В благодарность за ее милость, явленную через Донскую икону, в 1592 году на том месте, где икона стояла среди воинов, был воздвигнут каменный храм в честь Божьей Матери и основан Донской монастырь. Чудотворный образ Богоматери, прославленный дивной силой Божией, привлекал к себе сердца верующих. Перед ним, как отечественной святыней, святейший патриарх Иов совершил в 1598 году наречение на царство Бориса Годунова. Покровительство Богоматери и ее заступничество были явлены через Донскую чудотворную икону, и в 1646 году, когда крымские царевичи Калага и Нур-ад-Дин вторглись в пределы русского государства и подвергли разорению многие города и селения, создавая угрозу самой столице православной, как и прежде, прибегли к заступничеству Божьей Матери. 2 января 1646 года было учреждено особое празднование Донской иконе Пресвятой Богородицы, а на другой день совершен крестный ход в Донской монастырь. Искренняя, теплая молитва перед древней святыней вскоре явила свою силу. В том же месяце неприятельские войска были разбиты в Курской земле. Донской образ Пресвятой Богородицы окружен особой любовью и почитанием, и, как в древние времена, с благоговением приходят к нему православные, получая помощь и утешение у Царицы Небесной. Донской собор стал местом блаженного покоения подвижника благочестия и веры святейшего патриарха Московского и всея Руси Тихона.

В исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия прозвучал кандак празднику Успения Пресвятой Богородицы композитора Николая Голованова.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе совершил молебен перед десницей святителя Спиридона Тримифунского в Казанском кафедральном соборе. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в Спасе на Крови. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе 31 августа совершил молебен перед десницей святителя Спиридона Тримифунского в Казанском кафедральном соборе. Его высокопреосвященству сослужили секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, секретарь епархиального управления Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов, ключарь собора протоиерей Андрей Герасимов, председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков, клир собора, духовенство митрополии. Пел хор собора под управлением Светланы Румянцевой. Присутствовали губернатор Александр Беглов, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов, представители Элладской Православной Церкви архимандриты Иларион Михаэль и Юстин Константас. Митрополит обратился к верующим с приветственным словом. Духовенство и власти приложились к мощам. Из собора святыню вынесли Александр Беглов, Игорь Руденя и митрополит в Арсенофий. Ковчег был погружен в машину. Десница святителя Спиридона Тримифунского прибыла в Россию с острова Корфу в Греции 17 августа по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В Санкт-Петербурге ковчег со святыней находился с 27 августа, затем он отправится в Псков. В неделю 13-ю по Пятидесятнице по празднеству Успения Пресвятой Богородицы 30 августа митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в соборе Воскресения Христова «Спас на крови». Его высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления благочинной центрального округа, настоятель протоиерей Сергий Куксевич с клиром, протоиерей Михаил Подолей и Александр Румянцев и другие священнослужители. Чтец собора Воскресения Христова «Спас на крови» Николай Седых был рукоположен в диакона. Храму была подарена икона преображения Господня. Настоятелю преподнесен крест с украшениями. 30 августа, в неделю 13 по Пятидесятнице, по празднеству Успения Пресвятой Богородицы, преосвященнейший епископ Гатчинский Лужский Митрофан совершил божественную литургию в Нижнем храме Павловского кафедрального собора города Гатчины. Его преосвященству сослужили благочинный Гатчинского городского округа протоиерей Владимир Фейер и протоиерей Владимир Седов. На сугубой Иктини были вознесены особые прошения, архипастырь прочитал молитву о Святой Руси. По окончанию богослужения был совершен молебен на начало нового учебного года. 25 августа в конференц-зале при Казанском кафедральном соборе города Санкт-Петербурга по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе состоялась научно-практическая конференция «Слово сильнее чуда», посвященная наследию святого праведного Иоанна Кронштадтского, его сподвижников и учеников. Конференция собрала ученых-докладчиков, как отечественных профессоров и доцентов, духовных и светских вузов из Санкт-Петербурга, Калининграда, Томска, священнослужителей из Москвы и Московской области, так и зарубежных почитателей памяти кронштадтского праведника из Сербии, Хорватии и Белоруссии. Слушатели в немалом числе были не только из Санкт-Петербурга, но и специально приехавшие из Тихвина и Москвы. Доклады были посвящены наследию как самого всероссийского пастыря, так и его духовных чад и последователей – священномучеников Серафима Чичигова, философа Арнацкого и Николая Симо, святого Серафима Соболева, митрополита Гурия Егорова, протоиерея Иоанна Арнацкого, протоиерея Понтия Рупышева и иных подвижников благочестия. Большую поддержку конференции оказала председатель приходского совета храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Люшинское подворье в Санкт-Петербурге, монахиня Ефросиния Алюшина. Помимо организационной помощи проекту, от этого прихода были представлены два доклада. Схимонахини Рафаилы Ивановой об общинах монашеского типа, созданных митрополитом Гурием Егоровым и протоиереем Понтием Рупышевым, и Елены Лариковой о подвиге протоиерея Иоанна Арнацкого. В заключительной части конференции прозвучали выступления петербуржцев, представителей художественного блока. В Смольном монастыре завершилась реставрация подкупольного пространства церкви святой великомученицы Екатерины. В верхнем ярусе сохранились оригинальные росписи и декор, которые привели в порядок петербургские мастера. утраченные элементы восстанавливали по историческим моделям в максимальном соответствии с замыслом зодчего Франческо Бартоломео Растрелли. Губернатор Александр Беглов подчеркнул: «Сохранение выдающихся образцов культурного наследия – важная часть нашей работы в рамках 10 приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы. Смольный монастырь – шедевр Растрелли, одна из главных достопримечательностей северной столицы. Сегодня у нас есть уникальная возможность восстановить его в первозданном виде. Это наш долг перед городом и последующими поколениями». Среди самых ярких находок оказались изображения Богородицы в круглой лепной золоченой раме, композиция «Новый Иерусалим» и роспись масляными красками по штукатурке мастеров середины XVIII века Мины Колокольникова и Ивана Бельского. Сейчас работы ведутся в нижнем и среднем ярусах. Здесь восстанавливают утраченные лепные элементы декора и позолоту. Полностью работы планируется завершить в 2027 году. Издательство Санкт-Петербургской духовной академии выпустило монографию «Ленинградская духовная академия. Конец 1940-х, середина 1960-х годов. Образование и наука». Монография стала пятым изданием, вышедшим в юбилейной серии, посвященной 80-летию возрождения ленинградских санкт-петербургских духовных школ. Автор – выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат теологии, заместитель директора издательства Санкт-Петербургской духовной академии, священник Николай Тарнакин. Монография написана на основе кандидатской диссертации отца Николая, защищенной 24 февраля 2025 года в диссертационном совете на базе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Санкт-Петербургской духовной академии. Автор монографии, привлекая значительное количество архивных документов из архива Санкт-Петербургской духовной академии и Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, рассматривает ключевые аспекты деятельности духовных школ, процесс восстановления, сохранения дореволюционных академических традиций, формирование и состав профессорско-преподавательской корпорации и контингента студентов, учебные планы, богослужебную жизнь и культурно-просветительские мероприятия. Большое внимание уделяется научно-богословской работе, публикационной деятельности, защите диссертации, участию в различных конференциях. Также показан значительный вклад митрополита Григория Чукова в организацию учебного процесса и развитие богословской науки в условиях государственного контроля. Монография рекомендована к публикации издательским советом Русской Православной Церкви и предназначена для преподавателей и студентов богословских учебных заведений, теологических факультетов светских вузов, а также для всех интересующихся историей духовного образования и Русской Православной Церкви в советский период. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В рубрике «Перечитывая заново» слушайте беседы протоиерея Александра Рябкова и искусствоведа Алексея Даниловича Семкина о творчестве Сергея Довлатова. В сентябре 2026 года исполняется 85 лет со дня рождения писателя. Наши постоянные авторы предлагают взглянуть на него как на наследника Зощенко и Чехова. Передача из рубрики «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10 часов 30 минут.
2: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40. Какие вокальные голоса соответствовали эпохе барокко, эпохе классицизма, эпохе Французской революции и наполеоновских войн? Как голос становился выразителем основных идей, мироощущения каждой из этих эпох и, в свою очередь, формировал и воспитывал это мироощущение? Что было важным для композиторов и исполнителей разных эпох, чему они посвящали свое творчество и как сами понимали роль своего искусства? Ответы на эти вопросы слушатели найдут в размышлениях историка Юрия Алексеевича Соколова. Слушайте беседы из цикла «Вокальные голоса в истории культуры» ежедневно в 17 часов 10 минут кроме пятницы, субботы и воскресенья.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Старинный город Архангельск основан в 1584 году по указу царя Ивана Грозного. Город, на столетие старше Санкт-Петербурга, это и есть настоящая столица русского севера. Все, оказавшиеся в этом северном городе, не могут не заметить позолоченные купола Успенской церкви, сияющие на набережной Северной Двины. Этот храм, как и все храмы Архангельска, имеет свою историю, свой день сегодняшний. Мы предлагаем зайти в этот удивительно красивый храм, куда нас приглашает настоятель Успенского храма, священник Кирилл Кочнев.
2: Священник Кирилл Кочнев, настоятель храма Успения Божией Матери города Архангельска. Храм является новым, построен был начиная с 90-х годов, а освящен в 2008 году. Но он стоит на историческом месте. Здесь

0: с ней случай, когда ближе к концу 19 века она начала наклоняться. Была такая северная Пизанская башня. Из-за того подмывания грунта произошел перепад у свай, где-то они просели, и началось крен. Специалисты приезжали тогда, исследовали все и нашли технологию эту колокольню выровнять. Выровняли, укрепили. Потом, конечно, в советский период у нас все изменилось. И сейчас, вот, да, храм вновь построили. Причем здесь, вот как мне рассказывал один из строителей, тогда он был, по-моему, в начале 90-х вообще мэром Архангельска. Вот этот храм – это то место, куда разные люди бизнеса, просто прихожане, они несли все самое лучшее. Поэтому в этот храм вкладывались, не щадя себя, желая вот именно построить вот такую вот красоту.
1: Ну, народные деньги построили.
0: Да, да, фактически народные деньги. Там столько чудес мне рассказали, связанные со строительствами, с разными этапами. Очень интересный момент был связан с тем, что вот эта плитка была привезена из Италии. И из нее уже здесь архангельские мастера с помощью специального оборудования, то есть водой под высоким давлением, резали ее по такому рисунку, какой они хотели. Это все сделано было здесь. Но камень был итальянский. Вот возникла ситуация. Целая схема была. Камень вывозят с карьера в Италии, привозят в порт, в порту ждет всего один день корабль из Архангельска. Травовый флот его привозит. Цепочка отрабатывалась полгода. И вот проблема. Резко поднялись цены на камень. Нужно дополнительные, там, сколько-то сотен тысяч рублей. Этих денег просто нет. И вот он говорит, понимает, что, говорит, ладно, говорит, деньги мы соберем, потому что вся цепочка рушится, нам придется опять это все застраивать. В связи с этим оттягиваются работы. И, говорит, сижу, ломаю голову, не понимаю, а что делать, где взять деньги? Вот нету их просто. В этот момент приходит какой-то предприниматель тоже. И, говорит, тут мы с ребятами что-то подумали, хотим вам помочь к храму. Пакет оставляет и уходит. Ну ладно, спасибо, конечно, говорит, так приятно. Открывает пакет, там где-то как раз 600 с лишним тысяч необходимые для этого камня. Они тут же, деньги в рамках одного дня быстро переводятся в евро, там перечисляются, и камень приходит. И вот таких вот чудес, такой помощи Божьей было вот в различных аспектах очень много. Храм уникален своими росписями. Это сербские фрески 13-14 век. Расписывали это архангельские иконописцы с Антонисийской иконописной школы. Ну, в основном вдвоем. Это Сергей Егоров, Игорь Лапин. Потом они писали «Ватопед». Ездили на Афон. Сейчас в Белоруссии трудятся в Свято-Елизаветинском монастыре. Они даже ездили в Ленинскую библиотеку, там поднимали архивные данные, какие фрески бывают, вот это все находили. Постепенно в течение 5 лет вот этот храм был полностью расписан. Они очень переживают и постоянно говорят, давайте свечей не будет в храме, давайте вообще их не будет. Были разработаны специальные подсвечники, специально для того, чтобы основную копоть они могли вбирать в себя, там внутри сетки металлические, на которых она может оседать. Конечно, не совсем спасают, но заметили, что в течение последних 5 лет может качество свечи улучшилось, еще что-то, но копоти стало меньше в целом на стенах. И закрывать нельзя. Краски дисперсные, они позволяют дышать стенам, позволяют вот движению этой влаги, иначе если закрыть эмалью или чем-то, да, то уже не тот будет эффект и не так получится сохранить, как хотелось бы. Вот иконостась весь писанный, все иконы в храме писаны. И вот одна икона особенно для нас ценна, это чудотворная икона Успения Престой Богородицы 17 века. Она хранилась в этом храме всегда, и после революции, когда началось вот это закрытие храмов, эту икону перевезли в храм Мартина Исповедника в Соломбале, и она там как бы хранилась вплоть до того, когда в 2008 году, за день до освящения, эту икону торжественной из Соломбалы перенесли уже сюда. Конечно, отдавать ее тоже не хотели. Вот это большая икона, которая вот стоит, можно к ней подойти, как раз поставить. Фактически с ней документально зафиксировано одно чудо, о котором прежде всего всегда говорят. Это чудо связано с тем, что еще из первого или второго деревянного храма один неблагочестивый человек хотел эту икону украсть. Он выкинул из алтаря Евангелие, выкинул крест, но это все раньше стоило денег, потому что и материалы все натурально использовались, и решил уволочь такую икону. Риза, понятно, она была сделана позднее, до этого икона была без ризы. Он ее начинает вытаскивать в проем иконы, и в этот момент проем сужается. Сужается, и он не может оттуда вылезти. И вылез он, согласно вот, свидетельствам, только после того, как пришел настоятель храма, послужил молебен Господу. Тогда, естественно, его вострок, понятно, что наказание, но сам факт того, что он не смог этого совершить. Не смог сделать такое вот, ну, святотатство фактически.
1: И сейчас все прихожане, конечно,
0: да, преклоняются, конечно, да, мы молимся перед этим образом постоянно, возносим молитвы. Есть такая традиция, да, к этому образу почитается очень сильно.
1: Чудеса есть? Сейчас фиксируете, чудеса есть, исцеления?
0: Нет, но и свидетельство, вот я вот сколько здесь, 4-й год, как старший священник, сейчас уже настоятель храма, нет, по крайней мере, свидетельств от людей мне не приходило за этот промежуток времени, хотя, может, я думаю, знаете, мы ведь иногда живем в мире, где постоянные чудеса, потому что если мы с Богом, то у Бога чудо – это норма жизни, соответственно, когда мы с Ним, то для нас чудо тоже это воспринимается как некое возникает данные.

0: Поэтому иногда люди даже этого не замечают. Списывают на стечение обстоятельств что-то, мы понимаем, что некая помощь Божия, которая эти обстоятельства как раз и собрала воедино, что у тебя либо решились проблемы, либо оказалась какая-то помощь, получил какие-то блага, и сможешь как-то, да, ну, слава Богу, и идешь дальше.
1: Да.
0: Есть еще один образ у нас, тоже он очень интересный. Это образ, написан тоже нашими иконописцами, образ явления над Архангельском Божьей Матери. В 1919 году. Это явление документально зафиксировано. Оно случилось на перекрестке проспекта Свободы и Новгородского. Улица Свободы и проспекта Новгородского, здесь в центре Архангельска. Вот эти 7 детей изображенных, это те, кто видели это чудо. Причем они немножко по-разному свидетельствуют, так или иначе. Но событие то, что они видят образ женщины, сидящим ребенком на облаке. И вот это зависшее чудо, это мгновенный какой-то эффект. Это было полвторого дня. 3 августа 1919 года. И, конечно, это чудо воспринимается только каким контекстом? После того, как это явление было, через короткий промежуток времени Красная Армия заняла Архангельск. Да, белые ушли, и, соответственно, начались уже изменения режима, ну и какие-то, да, репрессии и тому подобное.
2: Предупреждение такое.
0: Да. Да, Архангельск был очень храмовый город, особенно вдоль побережья, очень много храмов. Вот Успенский храм, чуть дальше это кирха. Далее, вот оно, это то, что из сохранившегося, вот подворье Соловецкого монастыря, это рядышком стоит подворье Никола-Карельского монастыря, ныне не действующего, из Северодвинска, то есть сейчас это просто Никольский храм, это Михайло-Архангельский мужской монастырь. Он стоит на улице Урицкого, то есть фактически вот у основания вообще развития Архангельска как города. Сейчас его тоже нету, ничего от него не осталось. Единственное, что вот на МРВ, на новом месте, там никогда не было храма, но строится вот этот кафедральный собор в честь Архангела Михаила. Сейчас уже идут завершающий этап работ, там внутреннее убранство, росписи, все готовится. То есть он строится очень давно, и, по-моему, в каком году-то, в 5-м или 6-м были забиты сваи, потом постепенная подготовка. С владыкой Даниилом пошел активный этап строительства, там с 10-11 года. И вот сейчас владыка Корнилий уже подошел к завершающей стадии убранства. Пока не открыт собор, пока он не введен еще в эксплуатацию, работы там ведутся внутри. Так что такое чудо, да, фиксируется. И вот сейчас на том месте планируется строительство храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Потому что чудо пока, оно, иконы написаны. Есть свидетельства из архивов КГБ о том, как детей опрашивали. Как опрашивали священников, которые это видели, и которым сказали там скрывать это чудо. Потом один священник был сразу репрессирован. Когда он стал рассказывать, потому что он, естественно, подал бумаги в епархиальное управление, описав все это чудо, естественно, заинтересовались органы, ну и поэтому заглохло дело с распространением этого чуда в советские годы. Но вот архимандрит Трифон, это бывший настоятель Тунисийского монастыря, уже современный наш, вот там, он с 92 года там был, до 2011, он еще застал в живых одного из этих детей, уже дедушку, и он его опросил. И тот еще вот по памяти воспроизвел какие-то события из тех времен.
2: Все это документально зафиксировано.
0: Да, вот эта особенность этого чуда, что оно зафиксировано, и даже зафиксировано вот в этих документах. Документы не были уничтожены. Вот, когда что, может, не надо вообще? Нет бумажки, нет дела. Ну, а дети что там? Канут в лету, всякое бывает, и все. Нет, это все зафиксировалось, это все осталось. Да. И, вот, считайте, через года, через десятилетия это все сохранилось. И вот сейчас очень идет активная работа по изучению, по открытию новых свидетельств, новых фактов, связанных с этим чудом. И вот уже, считайте, в 2019 году было 100-летие этого события. Очень активно о нем пытаются рассказывать.
2: Какое место у вас чудесное, Господь.
0: А так вроде приходской, а ныне просто приходской храм, да. Причем у него есть еще одна особенность, это тоже иконописцы. Мне вот вообще, если вы пригласите иконописцев, они тут час-полтора могут такую экскурсию удивительную водить, как они все это писали, как они разрабатывали, какие богословские идеи. Храм не дописан до конца. Осталось одно событие, и как мы часто шутим, клирос не очень этим доволен фактом. Вот то арка пустая, белая, да, а там должен быть страшный суд.
2: Ну, понятно. Время не пришло.
0: Да. Но вот идея есть. Мы, конечно, понятно, тоже серьезные вложения, но я надеюсь, с Божьей помощью мы сможем полностью завершить концепцию всех фресок и всю вот эту идею, которую иконописцы хотели вложить. И вот особенностью вот храма, ну, понятно, библейские события связаны с Божьей Матерью, библейские сюжеты связаны с жизнью Иисуса Христа, все события преображения, Голгофская жертва, положение во гроб, воскресение, все здесь есть, но... Вот этот ряд икон, вот этот, это северные святые. Полностью вот этот весь ряд идет по принципу, это все северные святые. Причем некоторых святых не было образов. И когда они рассказывали, как они писали, ну, говорит, нашли упоминание, что у него была раздвоена борода. Вот и пишем типичный образ, но борода раздвоена. Вот, вот, потому что нету даже образа. А тут вот Артемий Веркальский, да, это Кирилл Челомогорский, Александр Ошивенский, это одни из самых древних святых на Северной земле. А далее вот это Параскева Перенемская, это его сестра Артемия Веркальского. Ну и цепочка дальше идет. Не о всех святых даже есть вот так, такая информация полная. На столбах Антоний Сийский, с той стороны Феодосий Сийский, здесь Ефимий Карельский, Ефимий Архангелогородский, то есть Карельский – это северодвинский святой, Архангелогородский – наш святой, Иоанн Кронштадтский, а здесь уже новомученики архангельские, священномученик Антоний, архиепископ Архангельский и вот еще ряд священников и монахинь, кто пострадали. Ну, там соловецкие святые. Зосима Саватий, Герман Соловецкий изображены. Это вот такой вот храм. Он изначально идея росписи, это так или иначе была монашеская. Потому что этот храм должен был стать подворьем Антония Сийского монастыря. Как бы изначально он так и устроился. В связи с этим даже концепция фресок и идеи на фресках связаны именно с монашеством. Поэтому очень много столбников мы видим на, вот, да, на столбах, на несущих конструкциях. И вот таким образом.
2: Удивительная роспись. Вообще храм удивительно красивый. А кто прихожане вашего храма? Много ли приходит?
0: Приход, наверное, как? Весь храм умещает где-то 200 человек, мы так считали. Соответственно, примерно 150-200 человек бывает на воскресном богослужении. Прихожане абсолютно разные. Есть люди и бизнеса, люди науки, потому что здесь ведь у нас рядом СГМУ, очень много общежитий, буквально через один дом здесь Арктический морской институт, то есть вот здесь такое место, поэтому очень много общежитий, очень много студентов, нам приходит очень много иностранцев, и не только как туристов, у нас в СГМУ учатся много индийцев.
2: Это медицинский университет.
0: Да, медицинский университет, и они сюда приходят, причем рассказывают тоже, как их отучали от традиции снимать обувь в святых местах. Потому что, знаете, у нас люди так не понимают, вернетесь, а ее вдруг нету. Поймут, что кому-то оставили. Так что вот, поэтому нет, приходят, да, в основном они католики, по вероисповеданию, кто сюда приходит, да. Приходят, так молятся, некоторые из православных, причем они были из Малабарской православной церкви такой, ну, Древневосточной церкви, и приняли уже православие, и приходили, исповедовались, причащались, кто-то здесь потом остается и работает, создают семьи, и все, то есть они уже назад себе на родину не уезжают.
2: Нашими становятся.
0: Да. Обрусеют потихоньку. Просто разные, абсолютно разные прихожане, нельзя как-то выделить, что вот здесь специфика такая, да, а вот там такая. Нет, сейчас все это перемешано, очень много жилых домов, раньше здесь ИГУ, все военные корпуса были и тому подобное. Троицкий храм вот рядышком, он являлся тогда Кузнечевским, там были больше рабочие, там всякие заводы, цеха, там больше рабочих. Здесь ходила интеллигенция в 19 веке, потому что центр города, очень и институты, и какие-то, да, как вот, да, ученые жили в этих окрестностях. Сейчас нет, сейчас все перемешано, поэтому не сложно выделить.
2: Немножко о вашем хоре.
0: Ну, хор сформировался примерно в момент появления этого храма, где-то вот 8-10 год, 2000, естественно, а они сформировались уже на протяжении почти 10 лет, поют вместе. Хор поет очень красиво. У них очень интересные песнопения, они все профессионалы. И в воскресный день до 15 человек может собраться на клиросе. И, кстати, вот у меня есть диск с пасхальными их песнопениями, их исполнением. Вот. Потому что о них, что говорить, их надо слушать. Вот, поэтому, да, но у нас вот...
2: Но здесь какие-то специальные распевы? Или такие?
0: Любые. Они готовы на любые, потому что иногда даже просто приходишь, говоришь, знаете, так, это не заходит, давайте... Так, я помню вот такой, сам петь не умею, но что-то помню такой, он говорит, поискали, вот этот, включили мне, говорю, да-да, все поняли, вы исполним, научимся.
2: Все-таки
0: так
2: вы...
0: Так что они очень гибкие, да, в этом плане.
2: И вы принимаете участие в программе?
0: Немножко, хотя полностью им доверяю, их оценить, тем более я понимаю, они профессионалы, у них музыкальное образование, у них опыт работы в этой сфере даже есть профессиональный. Поэтому, конечно, иногда, когда они включают такие песнопения, не сколь молитвенные, сколь более такие вот уже, да, 18-19 века, уже концертные, они тоже хотят показать вот всю красоту и многогранность возможностей. Поэтому, да, ну, очень хорошо. Самое главное, что здесь очень такая вот теплая, дружеская атмосфера, поэтому все даже какие-то нюансы спокойно решаются в обычном общении. Ну, и приход потихоньку крепнет. Крепнет, развивается. Здесь очень много и на приходских происходит событий. Ну, и самое главное, я являюсь не только настоятелем этого храма, но я и руководитель отдела религиозного образования. Поэтому вот эти все аспекты, связанные с просвещением, с проповедью, так или иначе, они все тоже замкнуты в этом храме.
2: У вас есть школа, наверное, воскресная для взрослых?
0: Воскресная школа для взрослых, для детей. У нас есть библейские беседы, идут регулярно. У нас идут занятия по истории христианской церкви, по изучению церковно-славянского языка. То есть, да, все это есть. Плюс есть локальные встречи. У нас здесь действует миссионерский центр ИХТИС. Соответственно, ведется миссионерская работа. И вот до пандемии у нас были активно. Раз в два месяца где-то мы приглашали интересных гостей, собеседников. Это и священники, это и миссионеры. Они давали свои лекции, рассказывали о своем опыте проповеди. То есть вот такая вот активная работа стараемся вести.
2: Отец Кирилл, вот личный такой вопрос. Ну, у вас тоже бывают какие-то свои проблемы, там, приходские или в личной жизни. Есть ли у вас какая-то проблема? Какой у вас любимый, может быть, уголок? Какая икона, куда вы прибегаете и обращаетесь со своими молитвенными воздыханиями?
0: Знаете, наверное, моя самая любимая икона – это, наверное, центральная икона Господа. И вот когда, если, да, вот есть такая нужда, или сколько, ну, тем более у меня священник, я могу вообще у престола стоять, его изливать прямо там, да, поэтому я вот именно в центр. Нет такого, что там вот какого-то к иконе подойду, там, князей Петра и Февронии, там, кого-то нет. Вот прямо вот весь акцент как-то вот на Господа идет. Поэтому, вот так бы надо сказал.
2: Да. Очень красивый храм, и вот эта мозаика на полу, это что-то вообще невероятное.
0: Да, все, вот я говорю, что вот удивительно мне было, что это не заказно, это все делали наши. И для этого специально у нас, я забыл фамилию этого предпринимателя, он специально закупил оборудование для резки камня, вот такой вот фактически фигурный, чтобы вот ради того, чтобы вот этот храм сделать.
2: Он сейчас приходит к вам?
0: Нет, непосредственно его нет, хотя жив, здравствует, возможно, посещает другой какой-то храм. Вот изначально посещал, это были вот нулевые года, это вот что-то так активно, почему-то вот был такой духовный подъем, для многих это был такой важный стимул и в своем духовном становлении. И поэтому, да, с главным строителем я до сих пор поддерживаю отношения, мы общаемся, где-то я там, он тоже следит за храмом, потому что это его тоже первое детище, именно как храмостроительство, и поэтому он очень так заботится, печется о его благолепии, поэтому где-то что-то подремонтировать, где-то что-то подправить, это всегда тоже помогает.
2: Гости из Петербурга бывают у вас?
0: Гости из Петербурга? Не часто. Вот, либо они себя не обозначают. Но таких вот гостей, таких целенаправленных, не могу сказать. Сам сказать не могу. Недавно был гость из Москвы. Священник пришел помолиться тут, причастился, приезжал. Духовник Федерации хоккея с мячом. Приезжал из Москвы, все, да, он, да, вот все, у меня там патриаршая бумага, все, я могу ехать, все замечать, давай помолимся вместе, вот, перед отъездом уже. Так что да.
2: Если вот, допустим, приехала бы группа из Петербурга, у вас есть какой-то гостевой дом, где вы могли бы разместиться?
0: У нас есть при епархии паломнический центр, он еще не развит так во всей полноте, но там есть ряд комнат, где можно группу разместить. Это уже с настоятелем Никольского храма можно этот вопрос обсудить, и такая возможность у нас присутствует, потому что иногда гости, которые к нам приезжают, допустим, вот приезжал у нас Солодков Андрей Иванович приезжал, он там останавливался, у нас оставался Савин Александр Викторович, Ирина Медведева приезжала, там останавливался. То есть ряд гостей мы традиционно там размещаем, это очень удобно. Вот поэтому, да, такие, возможно, небольшие группы, они имеют место быть, так что, да, в случае, если паломничество, можно будет разместиться. Плюс у нас есть подворье Антонисийского монастыря, это в аэропорту Талаги как раз находится. Есть подворье Артемия Веркальского монастыря, где также, если в случае необходимости, можно говорить о возможности какого-то небольшого размещения, небольшой группы. У нас есть паломническая служба «Архангел», которая тоже сейчас очень активно работает над созданием вот местных паломнических маршрутов вдоль берега Белого моря. Там, потому что что в одну, что в другую сторону было много деревень поморских, много храмов. Какие-то разрушки, какие-то сейчас восстанавливаются. Там все равно своя какая-то вот размеренная такая поморская жизнь. И вот буквально сейчас у нас на сайте епархии выложено объявление, что набирается группа для поездки через Кемь, Соловки и дальше по летнему берегу Белого моря там, до Северодвинска. Луда, там, Солза, вот эти все места.
2: Дорогие друзья, наша радиоэкскурсия по Успенскому храму города Архангельска подошла к концу. О прошлом и настоящем этого храма нам рассказал священник Кирилл Кочнев, настоятель Успенского храма, секретарь миссионерского отдела Архангельской епархии, руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации. Программу к эфиру подготовили Людмила Зотова и Татьяна Брошнина. До свидания.

0: Этот проект реализуется при поддержке фонда «Православная инициатива».
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
4: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

Дорогие слушатели, сегодня мы начинаем цикл передач, посвященный великому городу Новгороду. Мы будем говорить о новгородских святынях, о монастырях и Кремле, о прекрасных соборах, а главное – о людях, князьях и святителях, чьи чудесные подвиги во имя Божие прославили этот край, возвеличили священную древность Новгорода и внесли свою неоценимую лепту в историю становления православной веры на Руси.

0: Величие и благолепие славянской столицы неоднократно описывали русские писатели, путешествуя к новгородским святыням.
1: После скучных лесов и беспрерывных болот петербургской дороги на рассвете приятно проснулся я в окрестностях Новгорода. Поля благоухали весенней свежестью, жаворонки пели и резвились в небе, стада паслись, два цыганские табора дико оживляли зеленую равнину, по которой широко гулял синий Волхов, сей вольный выходец новгородский, часто нарушающий свои законные пределы. Встающее солнце постепенно начало зажигать куполы рассеянных кругом монастырей, словно местные лампады пред святынью новгородской. Когда приближаешься к какой-либо великой крепости, оплоту царства, встречаешь около нее ряд малых укреплений, а Новгород, кивот святыни русский, опоясан сонмом монастырей, где на вечной страже почиют мощи их основателей. Прежде всех величественно поднимается влево от дороги на крутом берегу Волхова Хутынь, обитель преподобного Варлаама, даровавшая многих святителей Новгороду. Хутынь, отколе в бедственные дни его бежал испуганный великий князь Иоанн и даже оставил там жезл свой, когда выступило пламя из гробницы святого игумена, которую хотел он открыть. С правой стороны мелькает вдали женская обитель Сыркова, и чуть видны главы обители святого Ефимия со славою правившего церковью уже незадолго до царя Иоанна. Ближе к городу, за рекой, монастырь деревеницкий, а на низменном берегу Волхова упраздненный Колмов. Далее, опять за рекой, густая роща осенила пристанище Антония, римлянина, и одна за другой появлялись вдоль реки бесчисленные церкви торговой стороны Новгорода. Белые паруса скользили вниз и вверх по синеве волн и меж зелени садов сей беспрерывно двигавшейся картины, доколе не закрыл ее своим высоким зданием у самых городских ворот Духов монастырь, прилично открывающий собою вход к Новгороду. Прямая улица ведет от заставы к дворцовому саду, который окружает своей зеленью половину красных стен Кремля. Разительная противоположность у подошвы развалин распускающийся сад. Молодые деревья во всей красе своей резво спустились во глубину рвов, некогда наполняемых трупами осаждавших, и смело взбирались на расселенные ветхих твердынь, страшных именем Святой Софии. На конце сада, недалеко от стены реки, легкая беседка заменила, как предполагают, узорочный терем Марфы Борецкой, отколе посадница привыкла смотреть на бури непостоянного Волхова и на вечевые бури народа. Быть может, на сём месте святой игумен Соловецкий Зосима, надменно принятый ею, предрек ей во дни славы день ее падения.
0: Так описывает свое паломничество в Новгород известный русский духовный писатель, церковный просветитель, историк, популяризатор церкви и православия Андрей Николаевич Муравьев. Место Муравьева в русской литературе не поддается однозначной оценке. Многие современники видели главную заслугу его в том, что благодаря его сочинениям русское высшее общество повернулось к духовной теме. Вся жизнь его была активный поиск как в литературе, так и в деле службы Отечеству. Но никогда при этом не забывал он о Боге. Родился Андрей Николаевич Муравьев 12 мая 1806 года в семье известного математика, генерал-майора Николая Муравьева. Образование получил домашнее. Его наставник, переводчик Раич, рано приохотил его к поэзии. На первые стихи Муравьева обратил свое внимание даже Александр Пушкин. Муравьев писал также драмы и пьесы. но истинное свое направление в литературе определил лишь после путешествия, предпринятого им в конце 1829 года в Палестину и Египет. Впечатления от этого путешествия вылились в книгу, которая определила судьбу писателя. Он был назначен императором-секретарем при оберпрокуроре Святейшего Синода, а в 1837 году он был избран членом Российской Академии Наук. Скончался Андрей Николаевич Муравьев 30 августа 1874 года.
1: Свое сочинение «Путешествие по святым местам русским» Муравьев издал в 1832 году. Книга полюбилась русскому читателю.
0: «С умилением и невольной завистью прочли мы книгу», – писал Пушкин. Даже революционный демократ Чернышевский похвалил это произведение. «Путешествие» было прочитано с удовольствием, как отчет о благочестивых впечатлениях образованного русского писателя, возвышающегося часто в благоговении своем до истинного красноречия. Свои стихи Муравьеву посвятили Тютчев и Апухтин, отдавшие дань трудам благочестивого странника. В наших передачах мы часто цитируем слова из произведения Андрея Муравьева и даем вам возможность самим судить, насколько велик его талант.
1: «Я устремился к Софийскому собору и с невольной робостью переступил порог его. В первом пределе Рождества Богоматери поклонился я мощам первого епископа Никиты и святого князя Мстислава, витязя земли новгородской. Святители витязь друг против друга, какая чудная, неодолимая стража. Далее приложился я к раке князя Владимира Ярославовича, основавшего Святую Софию и Кремль. Стоял против амвона, любовался на чудотворную икону Христа Божией премудрости. И, посмотрев в купол, где написан Господь Вседержитель, вспомнил, что я стою одинокий посреди стольких веков в Святой Софии и позабыл все прочее. Из Кремля по Волховскому мосту можно пройти к часовне Животворящего Креста, который, по вере народной, охранял от бурь Волхова сей древний мост. С моста этого в направлении реки открывается чудесная картина. Широкий Волхов представляется озером, усеянным селами и обителями. Два монастыря, Юрьев и Сковородский, встречают его у самого истока и передают другим обителям и храмам, которые все столпились на берегах реки, умеряя ее течение. От Ильменя и до самого Хутыня течет он, как бы окованный в священные раки, отражая в каждой волне своей какую-либо святыню. Но лишь в одном месте сердито хлещет он о каменные своды моста, еще исполненный памяти прошлого, когда поглощал он жертвы народной вражды, и лишь один он знает истинное число принятых им во дни Иоанновы душ, кои поминают еще в Белозерской обители.
0: Но какая мирная, очаровательная картина развивается во все стороны с сего моста. Картина, достойная лучших времен Новгорода, читаем мы далее у Муравьева. Посмотрите к Ильменю. На краю его величественно восстает из вод венец всего Новгорода, белый Юрьев, белее утреннего снега, местами слегка нарумяненный первыми лучами дня. Правее обители – живописная дача графини Орловой, окруженная садом, и село Рахово на холме, и далее два бывшие монастыря – Аркашский и Благовещенский. Левее Юрьева белеют между синевою неба и волн две другие обители – святых Моисея и Кирилла и древнее городище Рюрика, гнездо князей варяжских, господствует на высоте над торговым предместьем славянской столицы. Почти у самого моста, на дворе Ярослава, девять многоглавых церквей обступили черную, обгорелую башню вечевого колокола, долго заглушавшего их благовесть. и сошлись в ясном небе своими золотыми бесчисленными крестами наподобие воздушного кладбища. Теперь обратитесь к Хутыню. Его не видно вдали, но на пути к нему потянулись вдоль берега иные многие церкви торговой стороны. И на крутом изгибе реки выбегает из-за Антониевой рощи гостеприимный мыс, принявший усталого римлянина на его плывучем камне. И опять у самого моста, но с другой лишь стороны, грозится своими красными башнями весь зубчатый Кремль, кровавая летопись многих веков, а над ним белая святая София с своей золотою главою, как в белой ризе увенчанный святитель, предстательствующий за древний Новгород.

0: Нельзя жить без прошлого. Слишком многие бьют из него источники, слишком много знает душа, чтобы удовлетвориться лишь сегодняшним. Может быть, поэтому День русской культуры, проведенный в 1925 году, издающимся в Риге журналом «Перезвон», нашел единодушный и горячий отклик у зарубежных русских и явился часом, когда можно было в празднично-торжественной обстановке вспомнить о делах давно минувших дней и соприкоснуться с преданиями старины глубокой, когда можно было оглянуться назад и в ценностях прошлого найти опору для завтра, тем более что завтрашние ценности весьма и весьма проблематичны. Редакция журнала «Перезвон» в День русской культуры вспоминает о господине Великом Новгороде и его младшем брате Пскове, как о типичнейших ликах русской земли, где зародилась и расцвела именно в это время самобытная культура. По словам древней летописи, спустя 4 года по обращению киевских славян прислан был в Новгород епископ Иоаким Корсунянин для проповедания христианства. Он построил здесь первую церковь во имя святых Иоакима и Иоанны, а потом другую во имя Софии Премудрости Божией, построенную в подражание Константинопольской Софийской соборной церкви с целью доказать, что обращение славянорусов к вере Христовой произошло от константинопольских греков. Нынешний Софийский собор построен в 1051 году вторым епископом новгородским Лукою Жидятой. И во всей России до сего дня ни одна церковь столь долго в целости не сохранилась, как он и собор Святой Софии. Где Святая София, ту Новгород.
1: Право, не помнишь в истории какого-либо народа такого преклонения, такого мистического обожания и в то же время такой исполненной реализма безграничной веры в силу и помощь храма родного города, как это мы находим у новгородцев? Собор прежде всего поражает своей монументальностью. Его удивительные пропорции как бы говорят, что он сросся с землей и поставлен на веки веков. Весь храм похож на крепость, где засел дух великого Новгорода. И новгородцы прекрасно это выразили в следующих словах: «Где святая София, ту Новгород».
0: В битву люди новгородские бросались с громовым криком, так пугающим врагов, за святую Софию, то есть за наш дух, нашедший себе наилучшие выражения и выявления в великом храме. Святая София, кафедральная новгородская церковь, обратилась в символ Новгорода, его свободы и самостоятельности, и новгородцы во всех важных случаях говорили: «Постоим за святую Софию, умрем за святую Софию». Такова мелодия, застывшая в стенах, куполах, в линиях чудесного собора, сообщившая ему непревзойденную красоту. Ибо что может быть красивее гармоничного слияния простоты со силой? Не оно ли приобщает душу к покою и величию? Внутри собор Святой Софии полон молитвенного настроения, ведь там молились, и как молились, в течение 9 столетий. Низкие своды, каменные столбы, темные лики икон, мерцание восковых свечей и лампад придают церкви несказанную тишину и мир, вызывая сердце на горние помыслы. В среднем куполе Христос со сжатой правой рукой. Летопись говорит, что живописцы нарисовали его с благословляющей рукой, но наутро она сжалась. Несколько раз исправляли, но рука все сжималась. На третий день раздался голос: «Писари, писари, о писари, не пишите мя благословляющей рукою, пишите мя сжатую рукою, азбо всей руце моей, сей великий Новгород держу. А когда сия рука моя распространится, тогда будет градус ему скончание». А ныне творится легенда, что пришли пальцы во движение, и Христос неприметно слагает персты, чтобы благословить Святую Русь на воскресение.

0: Большинство храмов Новгорода по стилю близки к Святой Софии. Те же мелодии звучат в их архитектурных линиях. Особенно собор Юрьева монастыря. Он поражает размахом своим и покоем, веющим от его колоссальных и простых стен. Известно, что в 1119 году его построил русский мастер Петр. Итак, уже в начале 12 столетия мы обходились без помощи византийцев, создавая прекрасные памятники искусства, на которых лежала печать национального гения и ярко выраженного своеобразия и индивидуальности. С этой стороны искусство Великого Новгорода оказало исключительное влияние на русскую культуру, и следы его можно видеть по всей России. Может быть, именно в Новгороде чистота славянского духа в его русском проявлении и дала себя знать больше, чем в других областях необъятной Руси. Не менее, чем архитектура, говорит об этом и новгородская живопись.
1: Прежде всего, Новгород, конечно, создал всю русскую иконопись. Имея, безусловно, много общего с Византией, она никогда не находилась в рабском подчинении у нее. Очень скоро можно наблюдать, как излишняя тревога и трагическая красота церковных ликов Византии сменяются у новгородцев тем древним православием, где вся добра зело, где кротость, умиление, душевный покой и ясность излучаются из икон. Не аскет святой является идеалом новгородского иконописца, а добрый, близко стоящий к жизни святой, всегда готовый и горе, и радость поделить с дорогими ему людьми. Интересно отметить, что даже греческие мастера поддавались этому духу православия. Ученики же их, усвоив само искусство, вливали в последнее чисто славянское понимание божества. Как известно, знаменитый живописец Феофан, грек, начавший свою деятельность в Новгороде, перешел потом в Москву и был учителем гениального Андрея Рублева. Безупречная красота и гармоничная ясность рублевского письма, другими словами, совершенство формы, что бросается так в глаза на иконе Рублева Святая Троица, есть наследие искусства новгородцев, которые всегда стремились быть изыскательными художниками, но художество их было пронизано горячей мечтой дать на иконе ту небесную красоту, подобие которой на земле нельзя было найти. Отсюда пренебрежение ко всему, что реально, что напоминает повседневную жизнь, и это наравне с умением показать святого, который всегда близок к земле и всегда готов согреть эту землю просветленным и осиянным свыше духом своим.

0: Не ищите в старых иконах только красок и линий. Находите за ними все лучшее, что есть в народной душе, закрепившей свое миросозерцание на иконе. Вглядитесь в чудесный фрагмент «Плача Богородицы» новгородского письма. Это икона, перед которой хочется молиться. Это писал художник, могущий горнее мудрствовать. Предание рассказывает, что Андрей Рублев в праздник, когда нельзя было работать, созерцал иконы, возносясь мыслью от видимого к невидимому. Новгородская икона оказала большое влияние на развитие всей русской религиозной живописи, представителями которой были и Васнецов, и Нестеров, и Врубель, создавшие прекрасные произведения искусства, но не иконы, являющие собой грань плода рук человеческих и молитвенно-мистической одухотворенности. Вся история Великого Новгорода говорит о том, что он видел свою миссию в распространении благ культуры, дарованных ему. Исходила эта культура из Новгорода тремя путями – торговым, церковным и повольничьим.
1: Торговый путь шел от варяг в греки, то есть пересекал всю Европу с севера на юг. Новгородские купцы были дорогими гостями во всех княжествах русской земли, а также на востоке и на западе. Новгородская область, захватывающая огромное пространство земель от Финского залива до Уральских гор и далее до Оби в Сибири и от Белого и Ледовитого морей до Оки, была полна монастырями, которые десятками, окружая сам Новгород, естественно, редели по мере удаления от него. Наша историческая наука в достаточной степени выяснила значение этих монастырей в истории Северо-Восточной Руси. Они являлись аванпостами и проводниками колонизационного движения Новгорода. В глухие дебри, неприветливые места проникали пустынники и ставили там убогие жилища. Но они недолго оставались одинокими. Слава об их подвигах привлекала к ним других охотников из мира, и так образовывался монастырь. Как только начало заселения края было положено, в него приливали переселенцы в поисках лучшей доли из разных краев северо-востока. Монастыри несли в себе просвещение, а также оказывали нравственное влияние на окружающих. Слава о пустынножителях, основателях монастырей, подвиги их последователей, христианская благотворительность братьев вносили луч света и гуманности в темную общественную среду. Целая сеть монастырей была раскинута именно с северо-востока от Новгорода до Поморья. Особенно знаменит был Соловецкий монастырь, очаг культуры всего Севера, имеющий самое близкое отношение к Новгороду, как и Юрьевский, Пирынский, Хутынский, Старорусско-Спасский и другие новгородские монастыри. Таким образом, так называемый церковный путь имел огромное значение для распространения новгородской культуры.
0: Немалую роль сыграло и повольническое движение, являющееся одним из древнейших учреждений Великого Новгорода и совершенно неизвестное другим славянским племенам на Руси. Организатором повольнической дружины являлся боярский сын, которому отец давал средства, да и другие граждане шли навстречу. Повольников любили. От молодежи требовали, чтобы она показала свою удаль, приобрела славу, повидала другие страны, научилась уму-разуму на собственной шее, и только умудренная опытом жизни вошла бы в новгородское общество. Такими путями господин Великий Новгород распространял свою богатую культуру. Ему, конечно, завидовали, желали его громадных богатств и косились на его вольности. Приходилось защищаться от всех – от шведов, от немцев, от ливонских рыцарей, от многочисленных финских племен.
1: Увлекательна литература Великого Новгорода. Она главным образом заключается в летописях, а также в поучениях, посланиях, житиях и сказаниях. Кстати, поучение к братии Луки Жидяты, епископа Новгородского, это первый письменный памятник на Руси. Новгородская литература отличается мастерским, точным, избегающим многословия языком, а также умением применять художественные образы. Отсюда проистекает господство сказаний у новгородцев, дающих безграничную веру во всех новгородских святых, молитвы которых по сей день хранят великий город Новгород и его жители.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: В эфире программа «Семейные чтения».

0: Дни идут, святки. На елку попасть не получилось. Мама категорически отказалась вести всех детей без папы. Однако что же это такое? Воскресный день. Маша, съев конфету, просит еще. «Больше пока нельзя», — отвечает строгая мама. «Хорошо», — легко соглашается дочь. «Остальные конфеты на Рождество». «Маша, Рождество уже наступило. Я тебе говорю, рассказываю, а ты все никак не поймешь». Дочь задумывается. «А когда же будет настоящий праздник?» В этот момент возвращается из студии Степа с папой. «Едем в гости!» — радостно истерично объявляет мама детям. Конечно, не следует принимать решение на горячую голову. Дорога не очень долгая, но и не короткая. Войдя в метро, мама чувствует усталость, испарину. Володя в детском рюкзачке за спиной. «И куда меня несет? Мне же нельзя переутомляться, потеть. Господи, прости мои прегрешения!» Мама предъявляет пенсионное удостоверение.
1: «Что это за документ?» — укоризненно спрашивает дежурная, преградив путь. Она открывает красную книжечку, листает. «И не стыдно вам! Вторая группа инвалидности! Хоть бы делали себе документы нормально! Платите!»
0: «А в чем дело?»
1: «Ну вы совсем! У вас ребенок грудной висит, и вам несовестно предъявлять такие документы!»
0: «Но он же подлинный!»
1: «Со второй группой не рожают столько детей!» — уже кричит.
0: Мама находит деньги. Степа плачет. В гостях детям хорошо. Наконец-то настоящий праздник. Нарядная елка. Все поют рождественский тропарь. Маленький человек отходчив. Все быстро прощает и забывает. Мама же — другое дело. Она лежит на диване, ничего не может есть. Только все говорит, говорит. А то, что происходит вокруг, действительно можно назвать детским праздником.

0: Ну, 40. 45. Ого! На самом деле 65. И все смеются. А нам на Рождество мама подарит сестричку, сообщает один из Симиных мальчиков. На Рождество уже не успею, замечает Сима. У вас нет девочки, говорит Маша. Вам нужна дочка. А нам никто не нужен. Но почему же, нерешительно сомневается мама. Хорошо, что у нас есть дети. Что мы без них делали? Все опять весело смеются. На прощание их грузят подарками, провожают до метро, даже до самого опасного места с дежурной. Это, конечно, не обязательно. Крайне редко бывают такие дикие случаи. Протискиваются в вагон. Как-то внезапно находятся свободные места. У детей в руках неизвестно откуда яблоки. Они весело жуют. Тут же рядом стоящая женщина подает маме какой-то пакет. Вам передали. Там банка варенья. Мама смущенно озирается, не зная, кого благодарить. Вагон пустеет. Привязывается с разговорами подвыпивший мужик, сует десятку. Как отвертеться? К тому же рядом останавливается и пристально смотрит неизвестная девушка с ребенком на руках. Дать ей, что ли, десятку? «Это она думает, что ты тоже работаешь на линии», — поясняет пьяный мужик. «Без спроса». Конкурент. Наконец, их станция. Сопровождаемые взглядами всех неспящих пассажиров этого вагона, они выходят. Маше опять ноги мешают ходить. Конечно, день был трудный. Сначала храм, потом гости. «Возьми меня на ручки!» — жалобно просит дочка. «Папа!» — встречает их. «Какое счастье! Как обессиленная мама его любит, несмотря ни на что!» Он берет Володю, Машу, сумку с подарками. Только маму уже не может взять. Повеселевшая Маша говорит маме. «Я у нас еще маленькая, скрипки у меня нет, а ты уже подросла». Дома. Постелить постель, уложить детей. Редко все это родители делают так дружно, вместе. Папина соучастие вдохновляет и бодрит маму, которой недавно казалось, что она уже живой труп. Вытирает дочку, надевает на нее ночную рубашечку. Володя шумит на кухне. «Воткни ему пробочку!» — кричит мама папе. Сразу становится тихо. Значит, Володя получил пустышку. «Володя у нас неумытый трубочист», — говорит Маша. «А кто такие трубочисты?» «Это такие мойдодыры».
1: «Кто-кто?»
0: «Ну, грязнули». Мама замечает, что Степан уже безмятежно спит, весь обложившись подарками. Теперь возится с Володей. Это, пожалуй, самые светлые минуты в их семейной жизни. Купают, потом медлят с одеванием и укладыванием. «Ах ты, наш карапуз любимый!» В комнате темно. Двое спят. И еще трое на кухне. Какими бесчувственными чурбанами были они, когда рождались старшие дети. Что их беспокоило и заботило тогда? Это ведь и правда великое утешение — иметь потомство. Только сейчас они это понимают, хотя стало так трудно жить. Завтра праздник Сретенье. Мама листает книгу «Русская икона». Находит то, что искала. Мария и Иосиф принесли в храм младенца. Симеон и Анна встречают. От лица всего человечества. Сретенье — это встреча. На церковном языке. Дети заинтересованно слушают рассказ о старце Симеоне. За окном метель. А в народе считали, что это встреча зимы с весной. От порыва ветра звенят стекла. «Дерутся!» — ухмыляется Степа, глядя в окно. «Садись за математику, уже скоро спать».
1: «Не хочу! Как мне все это надоело!»
0: «Все-таки надо мне самой брать его в ежовые рукавицы». «На папу надеяться нечего», — думает мама. «Если ты не будешь сидеть за уроками, когда я в следующий раз зайду в комнату, пеняй на себя», — ледяным тоном говорит она.

0: и удаляется на кухню. Там есть, как всегда, чем заняться. Следом бежит Маша. «Мам, дай мне задание!» «Садись писать в прописях. Я букву «З» буду писать». «Хорошо». «З» — это Зайкина буква?» «Да». Маша разглядывает картинку. «Этого Зайки?» «Да». «А другие Зайки что, без буквы?» «Маш, подожди пока». «Так сколько у тебя получилось яблок, Степа?»
1: «Не знаю, я устал. Ты сам тянул до вечера».
0: «Ой, лучше бы и не жить, чем такие мучения. Хоть бы лето скорее наступило, что ли?»
1: «Без зимы нет лета».
0: «Ну, в Африке же нет зимы».
1: «В их языке и слов таких нет. Зима, лето. Они не знают, что у них лето.
0: Степа, дорогой, ну когда я смогу тебя убедить, что наша жизнь прекрасна?» «Да чего в ней прекрасного?» Сын отшвыривает тетрадку. «Перочинного ножика у меня нет».
1: «Наша земная жизнь — это, ну, как бы зима, без которой не будет лета».
0: «Какого еще лета?» — тревожно настораживается Степан.
1: «Я имею в виду вечность».
0: «Ну, понятно». Степа совсем расстраивается. «Я-то в рай не попаду».
1: Мама стоит между двумя письменными столами. Дочь вся ушла в свою работу. Она испещряет тетрадные листы мелкими загадочными рисунками. Какие-то извилины, спирали, геометрические фигуры, разноцветные. Красиво. А Степан всегда рисовал что-нибудь определенное. Домик, человек, машина. Сейчас он уставился в потолок. «Две крайности», — вздыхает мама. Переводит взгляд на диван. Там лежит третий.

0: Воскресный день. Пришла в гости знакомая семья. Дети в комнате, их общение приходится контролировать из-за частых размолвок. На кухне прибегает 7-летняя Танечка, вся в слезах. «Мам, Степа нашего Колю начал душить!» Взрослые хотят поговорить о своем, пытаются предоставить детей самих себе, но не получается ничего хорошего. «Какая безысходность!» — уныло говорит мама, вернувшись из комнаты после разборки со Степой. «Мы с мужем ругаемся при детях. Никакими красивыми словами я не могу научить Степку добру. И исправиться никак не можем». «Да, на исправление нужна целая жизнь», — говорит задушевная мамина подруга. «Дети не ждут, когда мы исправимся. Они уже сейчас непрерывно растут во всем этом безобразии. Я дам почитать тебе мою любимую книжку о детях. Там есть золотая мысль. Плохой родительский пример — это еще никакая не безысходность. Главное — взаимное доверие и искренность в отношениях с детьми. И они сами разберутся. Возьмут у вас все хорошее, а плохое отбросят. Научить бы их отличать черное от белого». Мама достает из холодильника еду. «Скоро опять пост. А я, кажется, буду иметь послабление».
1: «То есть вы ждете 4-го?»
0: «Да».
1: «И Симка тоже беременна».
0: Две мамы отправляются в комнату, где дети тренируются на новом спортивном комплексе. Не все. Кое-кто занят с новой развивающей настольной игрой, принесенной гостями в подарок.
1: «И где вы это все берете?»
0: — удивляется мама, разглядывая разноцветные деревянные детали. «А мы любим что-нибудь такое покупать, с каждой зарплатой, и самим интересно».
1: «Какие вы творческие люди!»
0: «Ну, конечно, это творчество — растить детей!»
1: Вечером заглядывает тетя Шура.
0: «Пойдем спокойной ночи малышей смотреть».
1: «Степан еще на скрипке не играл».
0: «Да отпусти, они ж у тебя ничего не видят». «Мам, ну я потом позанимаюсь».
1: «Ну идите».
0: Скоро возвращаются. Мама, сразу принимая воинственный тон, приказывает: «А теперь за скрипку, скоро папа придет». Вместо обычного «не хочу», Степан сообщает: «Может, и мы телевизор купим? Мне стыдно в школе говорить, что у нас нет телевизора».
1: «Тебе скучно живется?»
0: «Да нет». Степа берет скрипку, направляется в ванную, закрывается. Он теперь почувствовал вкус к такому уединенному общению с музыкальным инструментом.
1: «Наследственность», — вздыхает про себя мама.
0: «Мам, там в ванной как будто кузнечики трещат. Откуда они?» — спрашивает через четверть часа Степа.
1: «Ты что, это летний звук? Тебе послышалось».
0: Сын опять лезет под потолок. «Хватит физкультуры на сегодня, спать пора». В воскресной школе рассказывали про лестницу этого, ну, как его?
1: Якова.
0: «Да, ему, кажется, приснилось.
1: Тебе, наверное, тоже сегодня будет сниться лестница. Слезай, наконец».
0: «А куда он лез? На небо? А зачем?»
1: «А ты думаешь, что жизнь — это мечты от перочинном ножике о телевизоре? Это лестница на небеса. Кто с этим не согласен, тот просто копается в навозной куче».
0: «А папа?»
1: «А что папа? Он все равно отчаянно хватается за жизненную лестницу и пытается лезть. Мы-то с папой только недавно узнали про это».
0: «Про что?»
1: «Про то, что есть еще и небеса, и на них нужно стараться попасть. А ты с детства про это знаешь. Ты должен забраться выше нас и нам помочь. Мы только через вас, детей, и спасаемся».
0: Степка взволнован. «А как Машка полезет? Она же может упасть».
1: «У нее еще все впереди».

0: Дома все как обычно. Ничего, кажется, не изменилось. Степа с Марией ругаются, мама их наказывает. Уроки, правда, Степа делает самостоятельно. Маша в это время листает с мамой книгу с репродукциями икон. Икон Богородицы великое множество. Вот это нерушимая стена называется. Она оградит себя от бед и напастей.
1: «От Степана вредного», — говорит дочь.
0: Папа возвращается с работы. Мама обнимает его в прихожей. Дети засыпают.
1: «Мам, а нам дадут когда-нибудь большую квартиру?» — спрашивает сверху Степа.
0: «Не знаю».
1: «А на каком этаже?»
0: — мама вздыхает. «Спи, пока мы только на первом этаже».
1: «Зато у нас спорткомплекс есть. Он ведь не подойдет для низких потолков».
0: «Мы его продадим и новый купим».
1: «Что, на улице с ним стоять будем?»
0: «Нет, это легко сделать с помощью объявления в газете».
1: «Ха-ха! А на улице тоже весело. Мы его упрем в небо».
0: Засыпает.

А почему это зимой только мы с мамой просыпались? А теперь все, и Маша, и Володя. С этого вопроса начинается следующее утро. На кухне мама оглядывает пустой холодильник. «Не знаю, что тебе дать с собой в школу», — признается она. «Ешь там, что дадут». «Давай этот день хорошо проведем». «Давай». Степа уходит. Теперь в школу и обратно он ходит сам. Раньше казалось, что только за лето дети сильно продвигаются вперед в своем развитии. Вырастают, взрослеют, здоровеют. Оказывается, и зима не столь уж застойное время года. Возвратившись домой, в семью, Степа говорит: «Я сосиску сегодня не ел». Счастливая мама наваливает сыну тарелку нелюбимых им щей. Он безропотно ест. «Можно я больше не буду?» Папа открывает ключом дверь, стоит в прихожей. Степан садится за домашнее задание, старается. Маша стягивает с папы куртку. Что же дальше? Вниз, вверх? «Мама, иди скорее сюда!» В комнате Степан с Машей стоят около лестницы и наблюдают, как лезет по ней Володя. Забирается высоко, веселится, глядя вниз. В конце концов, ручка не находит в воздухе очередную перекладину. Их больше нет. «Какой шустрый оказался», — говорит мама. «Никогда не оставляйте теперь его здесь без присмотра», — советует папа, ложась на диван. Мама учит малыша слезать. Это получается у него хуже. Старшие дети возвращаются к своим письменным столам. Степа решает примеры. Маша тоже занята чем-то своим. Теперь она даже не просит дать ей задание. Володя лезет опять вверх. «Господи, помоги!» Мама спокойна.

Эпилог. Письмо в вечность. Оксанка, привет. Наконец имею возможность высказать свои чувства к тебе. При твоей жизни я сделать этого не могла, ведь христианам не пристало хвалить друг друга в глаза. Хотя мы уже были знакомы заочно, и кое-что о твоей жизни мне было заранее известно, но все-таки реальная встреча превзошла ожидания. Слишком много схожего в нас самих и в наших судьбах. Только вот как же так? Моя жизнь налаживается, пускает корни, а твоя трещит по всем швам. Так захотелось приласкать, защитить тебя. Ты так много и искренне говорила о себе с самой первой встречи, что это даже вызвало недоумение. И лишь потом становилось ясно, что если ты не будешь этого делать, а будешь держать все в себе, то можешь просто не выдержать. Надо выговариваться, выкладывать эту тяжесть наружу, чтобы не давило так сильно. Я со своим максимализмом обычно долго приглядываюсь к людям, прежде чем принять к себе в сердце. А тебя приняла сразу, целиком, со всеми потрохами. Крест твой виделся мне действительно огромным и тяжеленным. Но несла ты его без какого-либо удивления, что нести надо именно тебе. Некоторые вещи просто потрясали. Прихожу как-то к тебе после возвращения из роддома с Вовиком. Ты сидишь с ним на кровати и кормишь его одной грудью, а другой груди просто нет. К тому времени тебе ее уже отоперировали. «Ого», — подумала я, — «бывает, что и двумя-то не хотят скармливать, а тут одной кормят и ничего, кушает». А Марфа — это вообще разговор отдельный. Когда она впервые впорхнула к нам в храм, а это было на Рождество, было ощущение, что это какой-то оживший солнечный зайчик. Столько тепла из нее лилось, и совершенно не было той печати, печали и обреченности, которую часто несут на себе дети-инвалиды. Да, в верующей семье и инвалид не инвалид, а создание Божие, душа бессмертная. А что касается твоей инвалидности, ты знаешь, я об этом даже забывала. Настолько твой насыщенный, на износ образ жизни исключал все мысли о болезни. Никогда не видела тебя степенно идущей. Все носилось, как беговая лошадка. И вот на фоне этой беготни начала похрипывать. Но все не до себя, естественно. Муж, дети, все понятно. Болеть некогда. И думать о болезни тоже. Когда выяснилось, что это метастазы, ты так искренне удивилась. Надо же! А я думала, что никогда уже к этому не вернусь и больше ничего не повторится. На Вербное по дороге в храм нагоняем. Виктор с мальчиками вперед ушли, а вы с Марфушкой сзади еле идете. И слезы у тебя текут. Так беззвучно, так сильно текут. На Светлый собрались в Питер. В поезде ты все переживала, что кашлем будешь будить пассажиров. На Смоленском кладбище оказались часа за три до литургии. Зябко, померзли. Почитали надписи на могилах. Вот бы здесь быть похороненной. Но все места, к сожалению, уже заняты, — сказала ты. Причастились, пошли в часовню. Один молебен, другой, следующий. Время остановилось. Уйти просто невозможно. Чувствовалось, что важнее в жизни ничего не было. Сейчас, здесь, решается судьба любимейшего человека, судьба его семьи. Я, пожалуй, тоже бы хотела быть тут захороненной. Кажется, мы обрели свою историческую родину. Еле ушли. Хотелось еще в Иоанновский монастырь, в Лавру. Быстрым шагом идем по платформе к поезду. Слушай, я совсем перестала задыхаться. Дышу, как в детстве. И это при такой-то быстрой ходьбе. Еще бы. Со столькими святыми сегодня общались. На лето семейный совет постановил отправить тебя с детьми на дачу к маме. Я приволокла тебе свои летние вещи. На, носи. Я все равно этим летом беременная. А ты не боишься заразиться? Нет, не боюсь. Ты так хорошо мне улыбнулась, что я не боюсь.
Мы прощались до сентября. Сколько разных планов касательно детей. А потом пошли тревожные сообщения. Ты все слабеешь и слабеешь. Поехал муж, потом Нинка. А мы как раз жили в вашей квартире и принимали все эти известия. Утром плохо, днем еще хуже, вечером совсем. Обезболивания не дают. Говорят, что полис московский. У нее глаза как на схватках. Только схватки рано или поздно кончаются. А тут конца края этому не видать. За 3 дня до смерти родственникам все же удалось договориться с хосписом. Ночью на Владимирскую я проснулся на твоей кровати от страшного сна. Посмотрела на часы. 5. Днем позвонила Нина. Оксанка накануне причастилась, соборовалась, в 5 утра проснулась и умерла. Ты знаешь, я до последнего не верила, что ты умрешь. Мне казалось, что ты все так правильно делала, и до последней минуты я верила в чудо. Но смерти твоей я так боялась, так противилась ей по своему маловерию. Но ведь чудо-то состоялось. Чудо — это встреча моя с такой препростой, искренней, наивной, кроткой и мужественной твоей душой. И теперь попечение твое о муже и о детях совсем другое. Это твоя молитва. И здесь о них заботятся. Ты не переживай. Таких друзей, как у тебя, дай Бог каждому. Я больше не размышляю на тему, почему ты все-таки ушла от всех нас. Я стараюсь верить в то, что все промыслительно, и время все расставит по своим местам. Крепко тебя обнимаю и прижимаю к своему сердцу. Молись за всех нас, кто знал и любил тебя. До встречи, твоя подруга Ксения.

В исполнении Святослава Рихтера прозвучала фуга «До мажор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.

Дорогие друзья, сегодня в нашей рубрике «Перечитывая заново» прозвучит передача о жизни и творчестве Сергея Довлатова. Передачу ведут литературовед Алексей Семкин и протоиерей Александр Рябков.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. С вами в студии протоиерей Александр Рябков и наш постоянный гость, соавтор Алексей Данилович Семкин. Постоянный автор, с которым мы сделали несколько передач о Чехове, о Зощенко. И вот сегодня мы хотели бы подойти к новому, яркому, важному персонажу русской культуры и русской литературы 20 века Сергею Донатовичу Довлатову. И вот для этого сегодня в студию мы пригласили нашего дорогого гостя, друга, соавтора Алексея Даниловича Семкина, который является преподавателем Театральной академии Петербурга и также сотрудником музея, литературного музея «20 век». И, разумеется, как говорится, карты в руки вам, Алексей Данилович, и нашей передачи, и надеемся, что это будет цикл передач, мы хотим сегодня открыть с небольшого, может быть, разговора о биографии. Но не официальная биография нас всех интересует, а как личность Сергея Довлатова формировалась в семье. Семья его была необычная, это семья разных культур, разные национальности в ней слились, и поэтому хотелось бы, конечно, сегодня о семейных традициях, о семейной составляющей поговорить и задать вам вопрос о том, насколько влияние отца и матери или, может быть, родни со стороны мамы и отца оказало влияние на Сергея Донатовича.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Да, вопрос, конечно, очень важный. И Сергей Довлатов действительно результат скрещения нескольких культур. Это армянская кровь, это еврейская кровь. В результате получается, как это всегда у нас бывает, русский писатель, как это было и в случае очень многие наши классики были, ну, вспомним, Пушкин, Лермонтов, шотландец, в дальних своих каких-то предках, и сын турчанки Жуковский, и так далее, и так далее. Все это не мешало им. Ну, а что касается еврейской крови, то у нас и Александр Семенович Кушнер, и Иосиф Бродский, да начиная с того, что два крупнейших поэта, русских поэта 20 века, Мандельштам и Пастернак, конечно, это на самом деле русские писатели, но по крови происхождения вот. Так что все это на самом деле очень интересный момент. Хотя я не знаю, насколько это все оказало влияние. Сам Сергей Донатович к своей национальности относился, скажем так, достаточно легкомысленно. Когда ему нужно было здесь ощущать свою принадлежность здесь, в Советском Союзе, к какой-то национальности, вызывающей симпатию, он так и писал себе: «Я обладаю такой-то специальностью и принадлежу при этом к симпатичному национальному меньшинству, имея в виду, конечно, армянскую кровь». Когда же ему нужно было в Соединенных Штатах, уже работая в еврейской газете, общаться по преимуществу еврейской эмиграции, эмигрантской средой, конечно, он себя числил уже по этому ведомству, но никогда всерьез, мне кажется, значения этому не придавал. Мне кажется, вопрос о национальности он закрыл раз навсегда, сказав о себе: «Я родом с Невы, по национальности ленинградец». Но это вопрос крови, а вопрос, конечно, культуры, вопрос того, что за подводные подземные этажи, это он с удовольствием, как всегда, о себе создавая множество мифов, он об этом рассуждал. И, конечно, здесь нужно вспомнить, прежде всего, повесть «Наши», где он мифологизировал свою родню и с одной стороны, и с другой стороны. У него деды, что его дед по армянской линии, с его любимым выражением, которое никто не мог расшифровать, «абонамат», на самом деле вполне расшифровываемая, такая шутка, пикантная шутка Довлатова, да, это человек, которого боялись все абсолютно, вплоть до высших сил, очевидно, получается, такая есть шуточка у Довлатова, когда происходит землетрясение, и все рушится, все бегут, все спасаются, кроме деда, который сидит в кресле и плюет на все происходящее. На утро приходит бабушка Довлатова и видит, что он сидит в кресле, также кругом одни руины. Он сидит в кресле, около кресла стоит початая бутылка вина, он дремлет спокойно среди этих развалин. Когда она его будет и говорит: «Мы погибли, все разрушено, все рухнуло», он хлопнул в ладоши и сказал: «Завтракать». Вот. Это титаническая такая фигура, которая бросает вызов самому землетрясению. И с не меньшей колоритностью изображен и его дед с еврейской стороны, который жил на Дальнем Востоке, где родился и отец Довлатова, Донат Исаакович, и который жил на Дальнем Востоке, и там прославился своими подвигами. Ну, здесь трудно сказать, что на самом деле является истиной, что на самом деле напридумано, потому что ни одного такого самозабвенного враля, как Довлатов, в нашей литературе никогда не было и никогда уже не будет. Его лозунг, который он написал раз навсегда, «Ложь, целью которой не является выгода», это уже не ложь, а поэзия. И он постоянно создает огромное количество мифов о себе и своих близких, о реальных людях. У него в разных текстах художественных изложено три абсолютно достоверные истории, как он познакомился со своей второй женой Леной. Угу. И все три убедительны, и все три представляют собой законченную прекрасную новеллу. Но вот чему из них верить? И вот то же самое я говорю про его деда со стороны отца, его деда с еврейской стороны, который был, при том, что он был евреем, был великанского роста, поднимал грузовики, когда кто-то его обругал из кабины грузовика, он просто подошел, взял этот грузовик сзади и остановил его таким образом. Грузовик не мог уехать. Да? Когда он приходил куда-нибудь в гости и поражал всех своим аппетитом, это просто читать нужно, как мы читаем Гаргантюа и Пантагрюэль, когда он батон резал не поперек, а вдоль, да. Водку пил из бокала для компота, какой-то гигантской чаши.
0: Бокала для крем-соды.
1: Да, для крем-соды.
0: Для крем-соды.
1: Вот, и во время чая просил не убирать заливное, вернувшись домой с облегчением ужинал.
0: Да, я припоминаю.
1: Вот этот гигантского размера, его статью был поражен лично государь-император, по-моему, он гренадером или в каких-то таких элитных войсках служил. Вот эти все мифы вокруг. Но дальше мы же видим, что дальше в повести нашей вокруг каждого из персонажей, вокруг знаменитой Мары Довлатовой, его тетки, вокруг дяди Леопольда, вокруг брата, двоюродного брата Бори, вокруг всех создается целый миф. Миф, сплетенный из огромного количества анекдотов. Потому что анекдот – это стихи Довлатова. Он анекдотом живет, он анекдотичен по природе своей. Нанизывание анекдотов. И получается вот такая структура, такое бесконечное вот такое дерево, похожее на средневековый роман, где автор, как будто увлекаясь, все рассказывает. А в это время он поехал, и там с ним случилось вот еще. И там он встретил одного человека, который ему рассказал свою историю. А в его истории было вот что. А там произошло вот что. Довлатов не может удержаться. Он жадный собиратель всех возможных интересных, замечательных историй, которые он коллекционирует, записывает и без конца их вставляет, где надо и не надо. Но в результате получается, в чем удивительное его качество, что получается не эклектик, получается не нагромождение, получается не бесконечное, связанная куча металлолома, а получается в результате увлекательная ткань. Какую бы нитку он ни кинул в эту швейную машину, все равно получается интереснейший узор, который только добавляет общей прелести. И в общем и целом, как из Зощенко, Довлатов, объяснение и доказательство тому, о чем я говорю сейчас, просто всенародная любовь, причем не только среди старшего поколения, как Зощенко, а Довлатова любят и читают молодежь. Молодежь, ну, я имею в виду ту молодежь, которая читает.
0: Так конечно. Вот,
1: да. А все-таки таких еще не так уж мало. И, в общем, я практически очень редко встречал людей, которые бы остались равнодушны к Довлатову.
0: По поводу родни, вот вы хорошо и мне напомнили о родне, ну, условно говоря, дореволюционной. Мне сразу вспоминается, что он не оставил без внимания в своих рассказах, анекдотах и родню уже советского периода, но, опять же, родню армянскую, то есть со стороны мамы. Это люди, живущие, насколько я понимаю, в Ленинграде, тогдашнем, да, Ленинграде, которые бесшабашно отмечали какой-то свой семейный праздник в квартире, то есть в многоквартирном доме, и так увлеклись вот этим своим гостеприимством, что в то время, когда сам вот молодой Сережа Довлатов ходил по их просьбе за вином, они решили сделать настоящий армянский шашлык. Угу. Пожарив его из дров, которые они собрали дома, то есть, да, из паркета.
1: Да, да, на паркете.
0: На паркете,
1: они разложили костёр. Возник вопрос, насколько я помню, о том, что может возникнуть пожар, но один из дядьёв сказал замечательная фраза. У меня, кстати, в портфеле есть немного кровельного железа. Вот представим себе, да, случайно у человека с собой в портфеле немного кровельного железа. И они разложили все это. На самом деле, это уже не повесть наша, хотя в повести нашей об армянах тоже есть и о Норе Степановне, и о Норе Сергеевне. звание, такое оно взяла себе отчество, хотя реально Нора Степановна. И сестра ее, Мара, имела отчество Степановна, а вот по какой-то причине, я сейчас уже не буду в это углубляться, но Нора Сергеевна, такое отчество она себе записала в паспорте. И вот о других его родственниках там есть в повести «Наши». А вы вспомнили сейчас рассказ «Когда-то мы жили в горах». Да, это замечательный рассказ. У Довлатова есть несколько таких новелл, которые ни с чем абсолютно не связаны. Они просто родились, как будто вот у человека пришло вдохновение. Он сел и записал отдельно какой-то ноктюрн. Да? Mm-hmm. Это рассказ «Блюз для Нателлы» о Грузии. Начинает, помните, да? Замечательно. В Грузии хорошо, в Грузии лучше. Рука ближе к рукояти кинжала, к рукояти ножа, и женщины, баррикады их пушистых ресниц неприступны и так далее. Вот абсолютная поэзия, да, стихотворение в прозе громадное, «Блюз для Нателлы». И вот такое же стихотворение в прозе – это «Когда-то мы жили в горах» о армянской родне. Вот, да. Самое интересное, что да. Вы знаете, что она вызвала эту вещь негодование, общее негодование, именно среди армян, которые завалили редакцию журнала протестующими письмами и усмотрели в этом рассказе глумление, циничную насмешку над нацией, обвиняли Довлатова во всех смертных грехах. В общем, это чудовищная несправедливость. Да, он был этим потрясен. Потому что, на самом деле, конечно, это с юмором. Он по самой природе своего дарования он не мог о чем-то говорить без вот этой насмешливой интонации. Но здесь никакого глумления, конечно, не было. Это потрясающее национальное какое-то особо обостренное чувство национальное, когда вот человек ждет, что его оскорбят. Понимаете, вот я бы сравнил это с другим совершенно вариантом, когда Бенедикт Царнов, допустим, уважаемый, замечательный, умнейший человек, исследователь, но когда появляется книга Солженицына, очень объективная, на самом деле, на мой взгляд, очень объективная и мудрая книга, и уж во всяком случае такая спокойная и взвешенная книга «200 лет вместе», да? Угу. Бенедикт Царнов моментально взрывается обвинениями в антисемитизме и так далее, и так далее. К сожалению, это бывает такое, когда человек уже ожидает чего-то в этом духе.
0: Ну, это свойственно, мне кажется, частично всем нациям, народам, государствам и странам. Все зависит от наличия чувства юмора, мне так представляется, потому что, ну, вот говоря о том, что вот этот маленький эпизод и эту маленькую деталь о том, что у одного человека в той компании оказался в портфеле кусок кровельного железа, и вот этот элемент абсурда мне сразу напомнил другую цитату из Довлатова. Я зачитаю ее сейчас в вашем обрамлении, я читаю из вашей книги о Чехове, Зощенко и Довлатове, и она как раз именно об абсурде. «Обнажение кавкианского абсурда в обычной жизни — любимый прием Довлатова, вот говорите вы, да, и потом приводите цитату, я скажу о том, что вот этот элемент абсурда тут даже не превалирует, а скорее элемент именно анекдота, в котором так или иначе должен присутствовать такой вот элемент буфонады. Вот прямая речь Сергея Донатовича. Мне один знакомый еще в Ленинграде рассказывал. Пристали к нему два хулигана в электричке, выкинули его на ходу из тамбура, скатился он по насыпи в канаву, потерял сознание, естественно. Очнулся ночью, под дождем, приподнялся и слышит. Вы случайно не знаете, кто изобрел граммофон? Сидит мужик под зонтиком возле канавы, кроссворд разгадывает. Да еще и мужик-то знакомый оказался по офицерским сборам. И вот та же самая канва, у кого-то во время застолья есть кусок кровельного железа, чтобы развести на паркете, костер для шашлыка, а кто-то вдоль полотна железной дороги под дождем сидит, разгадывает кроссворд над лежащим телом человека, которого выбросили из тамбура электрички. И мне кажется, здесь можно тоже постараться, если у кого-то обостренное зрение, да, может обидеться там, тут обидели, может, железнодорожников там, может быть, здесь, может быть, Ленинград целиком обидели, например, да, или вообще офицерские сборы обидели, все что угодно. Тут на чем посмеялся Довлатов? То есть, если обостренное такое есть чувство гипертрофированного, может быть, да, собственного достоинства. Хотя, мне кажется, это уже не чувство собственного достоинства, а что-то другое, скорее, там, может, гордыня какая-то или тщеславие, то можно и здесь обидеться. Но элемент анекдота, абсурда, буфонады, который что-то вскрывает, А что это, мы об этом поговорим, может быть, чуть позже. Конечно же, ярко узнается. И без этой буфонады, без этой, может, даже и клоунады, анекдота, абсурда, без этой какой-то такой эксцентрики, и не было бы Довлатова, и не было бы его прозы, то, что сегодня нас привлекает, радует, веселит, где-то, может быть, даже настраивает на философский лад, о чем тоже хотелось бы поговорить в теме прозы Сергея Довлатова. Но говоря вот именно о родне Сергея Донатовича Довлатова, мы видим, что впоследствии, когда вот он уже становится таким бытописателем советской эпохи, то он упоминает снова о своей родне по материнской линии. Прослеживается ли в его прозе, может быть, в письмах, воспоминании, я сейчас не говорю про отца конкретно, да, а вот именно линия родни отца. Какие-то, может быть, там, двоюродные братья или сестры, дяди или тети, как вот в случае с материнской роднёй. Что касается дореволюционного деда, да, какого-то там гренадера или какого-то силача, мы это видим, знаем, и вы нам напомнили. А вот что касается поддержания вот таких родовых корней и связей с роднёй отца, есть ли какие-то упоминания об этом?
1: Да есть, конечно, конечно, есть. Я упоминал уже про Леопольда, дядю Леопольда, три сына у Исаака, деда Довлатовского, Донат, отец Довлатова. А, собственно, Леопольду, вот одному из сыновей, посвящена глава «Пусть наши» — это человек, который уехал в Европу, и спустя много лет с ним встретился Сергей Довлатов. И вынес из этой встречи не очень приятное ощущение. Это человек, который оказался самовлюбленным, очень недалеким, пошловатым. Я на этом остановлюсь, а потом я скажу просто несколько слов про самого отца. Мы не знаем на самом деле, насколько достойный человек Леопольд, его дядя. Но тот, каким он предстает в «Повести наши», это мещанин. Мещанин абсолютный, который очень гордится тем, что ему удалось добиться в жизни. Очень гордится тем, что вот сейчас он облагодетельствует своего племянника, что сейчас он ему покажет, что такое настоящая Европа. При этом он жадный, прижимистый. При этом он постоянно себя видит со стороны и любуется собой. И когда с облегчением после дня, проведенного с этим дядей, возвращается в немецкую гостиницу наш герой, то есть Довлатов, скажем так, не Довлатов, а опять-таки его легенда о себе, потому что Довлатов на страницах его книг и Довлатов в реальной жизни все-таки не одно и то же. Ну вот когда возвращается автор в гостиницу, он с удовольствием практически бросается в объятия хозяину гостиницы, немцу, с которым они немедленно напиваются в стельку. Вот как раз к вопросу об абсурде. Потому что вот этой упорядоченности, этой пунктуальности и мелочности, этой расчетливости и пошлой вот этой вот бюркетской сосредоточенности дяди Леопольда противопоставлена совершенно бесшабашная натура этого немца, который соглашается немедленно удариться, так сказать, в разгул. И начинает звучать все сильнее и сильнее, начинает звучать эта мелодия абсурда. К сожалению, я забыл имя этого замечательного немца, с которым так подружился, уже выпадает из головы как второстепенные персонажи, но он говорит автору, что нам придется пить из пластиковых стаканчиков. В рюмке забрали чехи, у них какой-то праздник. То ничего, сказал я, мне доводилось пить из футляра для очков. Он с уважением посмотрел на меня. Потом, через некоторое время, сказал только, здесь вот, если хотите вы остаться здесь спать, когда они уже нагрузились, вам придется спать вот здесь, на вот этой банкеточке. К сожалению, здесь нет кровати. Ничего, сказал я, мне доводилось спать в гинекологическом кресле. Он посмотрел на меня с еще большим уважением. Вот это вот нарастающий вот этот абсурд, чего в жизни бывает и на что способны. Они оказываются действительно очень близкими. Абсурд, говорит Довлатов, заканчивает эту новеллу, абсурд. Все пронизывает вокруг. И абсурд в том, что этот случайный немец дороже мне родного дяди.
0: Не русский ли это немец из Казахстана?
1: Все может быть. Мне кажется, что там такой детали не было. Но это интернационал людей, вот если пользоваться, как у Бабеля было в одной из новелл, интернационал добрых людей, это интернационал людей немножко не от мира сего, таких вот готовых всегда. Кстати, к теме пьянства, которое у Довлатова так поэтизируется. Мы, может, к этому чуть-чуть позже еще обратимся.
0: Но... Наверное, может быть, все-таки стоит, раз уж мы затронули эту тему, романтика пьянств. Есть вот ли у него воспевание или нет?
1: Мне пришло в голову вот что. Не совсем воспевание. Понимаете, в чем дело? алкоголь у Сергея Натановича – это способ выйти в другую реальность. Мне кажется, что ему очень понравилась бы фраза, я не знаю точно, знал ли он эту фразу, но я почти уверен, что знал. Фраза из записных книжек Ильфа. У Ильфа в записных книжках есть такая формулировка. «Напился так, что уже мог творить разные мелкие чудеса». Это выход, вот выход в какое-то другое пространство, когда человеку кажется, что все совсем по-другому. В момент абсолютного уныния, в момент абсолютной страшной и не без причины, на самом деле, очень понятной депрессии, Довлатов подробно описывает, как он в повести «Заповедник» идет в магазин, покупает бутылку водки и идет в лес, садится на пригорочек и постепенно ее выпивает, закусывает там какой-то ягодкой, которая тут же растет. Выпивает, и как постепенно мир начинает меняться. И голоса птиц, и небо над головой, и все становится теплым, родным и открытым, как постепенно он как будто возвращается домой. Это страшные, на самом деле, строчки.
0: Страшный потом... выход.
1: Но дело в том, что сам Сергей Донатович, шутки здесь плохие, хотя он всю жизнь на эту тему шутил. Угу. Шутил, не переставая. Мы помним замечательные его слова там. «Я так много читал о вреде алкоголизма, что навсегда бросил читать». Угу. Или такая сентенция. Столько написано о том, что алкоголь вреден, и почти ничего не написано о том, как он полезен. Это несправедливо. И так далее. Вот эти все бесконечные его на эту тему шутки. А на самом деле это стало его проклятием. Это стало одной из его работ. Он говорил когда, что я работаю на четырех работах. Это мое радио в Америке. Мое радио, это моя литература, это моя семья и алкоголь. Четыре работы. И Лев Лосев, его друг, страшный строчник, наизусть не приведу, но как он вырывался, как он выходил, как шахтер из забоя, Сергей выходил из запоя, весь черный, страшный, каждый раз как будто не совсем, потому что запои бывали колоссальные. Тоже «Заповедник» кончается этим, когда его жена и дочь уезжают в Америку, а он остается один здесь, и он возвращается из Пушкинских гор, провожает их. И он начинает пить в тот момент, когда едет обратно такси из аэропорта, из горлышка прямо начинает пить. И дальше он пьет, не останавливаясь, 8 или 9 суток, выходя только за алкоголем из квартиры и потом падая. И на какие-то 3-4 сутки начинаются видения, галлюцинации. Он описывает страшное состояние тела своего, или то, что ему мерещится, или то, что на самом деле... Это достаточно страшные страницы, на самом
0: деле. То есть он все-таки посвятил свой талант не только описанию того, что алкоголь позволял ему снять какой-то стресс, но показывал обратную сторону этой медали, ту расплату за этот мгновенный быстрый выход из печали, тоски этой жизни, которая оборачивалась такой черной полосой, и не только черной полосой такой психологической жизни, да, но и серьезной трещиной в семейной жизни, в жизни социальной. Ну и, как мы знаем, все-таки здоровье его от этого тоже пострадало, и он довольно молодым человеком скончался, потому что так или иначе этот образ жизни на это тоже повлиял и повлек за собой кончину
1: Он умер от сердечного приступа. На самом деле это была халатность, очень глупая ситуация, когда его повезли не туда, как это было просто недоразумение какое-то. Его можно и нужно было спасти. Он был, конечно, еще очень крепкий, он был богатырского сложения и богатырского здоровья. Конечно, очень и очень он его подорвал сам. Но, конечно, 40, он не дожил немножко до 49 лет, это конечно, не возраст. Да.
0: Вот. Ну, вот пока на этой, может быть, печальной ноте мы сегодня завершим нашу беседу. Мы продолжим, но, может быть, уже посвятим наш разговор, наш диалог более интересным, более радостным произведениям и сторонам жизни Сергея Донатовича, которые до сих пор нас вдохновляют, нас радуют. И, как уже и говорили мы, заставляют задуматься и сделать выводы из своей жизни, и для своей жизни. Дорогие братья и сестры, с вами сегодня в студии Радио Град Петров были Алексей Данилович Семкин и я, протоиерей Александр Рябков. До новых встреч, до свидания.
1: До свидания.

Дорогие друзья, сегодня в нашей рубрике «Перечитывая заново» прозвучала передача, посвященная жизни и творчеству Сергея Довлатова. Передачу для вас подготовили и провели литературовед Алексей Семкин и протоиерей Александр Рябков. Продолжение следует.

Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.

0: В исполнении Валерия Костельского прозвучал вальс фа минор опус 1 Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «У нас в гостях».

0: У нас в гостях передача «На волнах» радио «Град Петров». Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова, и наша программа сегодня выходит в режиме прямого эфира. У нас включена видеотрансляция, и вы можете нас не только слушать, но и смотреть ВКонтакте. И здесь же мы будем принимать все ваши вопросы, все ваши комментарии к нашей сегодняшней встрече. Ну, а кроме того, у нас телефон прямого эфира включен 328-29-32. Звукооператор прямого эфира у нас сегодня Даниил Варламов. И, пожалуйста, мы будем рады общению с вами. Ну что ж, дорогие друзья, заканчивается лето, и к новому учебному году готовятся все наши ученики, но и не только ученики, но также и учителя. Учитель – это профессия совершенно особенная. Именно от учителя зависит в какой-то степени судьба тех, кто встречается с этим учителем, но и даже судьба, можно сказать так несколько высокопарно, судьба нашей страны. И вот в нашем городе в эти дни продолжается празднование столетия Дома Учителя, или, как он теперь называется, Дворец культуры работников просвещения. Он располагается в здании бывшего особняка Юсуповых на набережной Мойки, 94. Я думаю, что это здание всем жителям отлично знакомо, но и гостям 94 или 98.
1: Да, 94.
0: Всем гостям города тоже это здание знакомо и всегда интересно. Так вот, как, зачем и почему 100 лет назад именно там расположился Дом Учителя? И об истории, о дне сегодняшнем нам расскажут гости нашей студии. У нас сегодня в гостях искусствовед, руководитель научного отдела Юсуповского дворца Валентина Владленовна Набок. Здравствуйте, Валентина Владленовна. И руководитель проекта «Столетие Дворца культуры работников просвещения» Елизавета Ронгинская. Здравствуйте, Елизавета. Вот такие замечательные гости, дорогие друзья. Я думаю, что эта передача будет интересна всем нашим радиослушателям, и мы ждем вашего участия в этой программе. Итак, наша тема сегодня – столетие Дворца культуры работников просвещения. И мой первый вопрос к вам. Как Юсуповский дворец стал Домом Учителя? Какие задачи перед ним стояли в те годы? С чего все началось? Валентина Владимировна, вам слово.

0: наверное, интересно вникать в документы той поры и понимать мотивы, логику, политические события, все, что происходило тогда. Потому что, с одной стороны, это такая революционная справедливость, раскулачим, уберем, там, реквизируем. А с другой стороны, продолжение каких-то тенденций, которые были заложены еще в царское время. Ну, например, внимание к учителям. Сейчас это может показаться странным, но вообще внимание к учителю и выведение учителя из епархии, что ли, такого частного преподавателя, которого пригласили, которому можно диктовать все что угодно, установка учительства на государственные рельсы, подчинение государственным правилам, задачам и всему прочему, это все было заложено тогда, в царское время. Были организованы даже такие дома для учителей, где предполагалось, что они будут проводить досуг, вместе общаться, там, повышать квалификацию и так далее, и так далее. Так вот, эта тенденция, она сохранилась. И когда выяснилось, что в центральной части города нужно какое-то большое вместительное здание, куда можно переместить вот бывший такой учительский клуб или учительское собрание из прошлой жизни, вот тогда и взгляд и упал на Юсуповский дворец. Вообще забавно читать документы той поры, которые говорят, что страшно неудобен. Он страшно неудобен, этот дворец. В нем так неудобно проводить заседания крюшков, собраний и всего прочего. Это же огромные залы, высокие потолки, которые не натопить, не протопить. Огромное количество какой-то мебели страшно неудобной, на которой невозможно сидеть. Поэтому большую часть предметов оттуда вывозят, ну и по другим обстоятельствам тоже вывозят. И, в общем, вот так, собственно говоря, упуская целый такой значительно большой кусок из его жизни, можно сказать, перескакивая с 19-го года, можно сказать, что в 25-м году, 9 июля, был подписан указ, а с 1 августа 1925 года здание дворца, как тогда писали, бывших Юсуповых, здание дворца бывших Юсуповых.
1: Не бывший дворец, а бывший Юсуповых.
0: Бывших Юсуповых, да. Было передано Министерству народного просвещения.
1: Валентина Владимировна, я вас прерву. У нас есть звонок в студии. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
2: Добрый вечер. Это звонит Вера Николаевна. Я очень хорошо знаю этот дворец, так как в молодости я посещала курсы заведующих, я работала в детском саду, и проводили по этому прекрасному дворцу экскурсию, и все комнаты красивые показывали, театр, который там был, придомовая церковь, очень мне понравился этот дворец, тогда можно было спокойно пройти, вот бесплатную экскурсию проводили в то время. Еще я ходила в библиотеку при дворце учителя. Спасибо за передачу вам.
1: Спасибо, Вера Николаевна, что вы поделились своими воспоминаниями. Я думаю, многим жителям Ленинграда, вот именно Ленинграда, помнится этот дом учителя, потому что там было много кружков и так далее. Мы к этому еще периоду подойдем, правда ведь?
0: Да, конечно, конечно.
1: Итак, с 25-го года.
0: Да, Вера Николаевна, спасибо большое, если вы нас слышите. Спасибо большое за такое воспоминание. Меня очень заинтриговала придомовая церковь. Неужели туда были экскурсии? Существовало ли такое подразделение тогда во дворце? Вот это очень интересно. Если бы вы поделились своими воспоминаниями с нами, если бы позвонили нам во дворец по телефонам, которые указаны на сайте, это было бы. Мы были бы вам признательны, благодарны за ваши воспоминания. Спасибо вам большое за такое ценное воспоминание. Вот. Так вот, если продолжить об этом, интересно, что все тенденции той поры, они были интересными, и особенно сейчас они забыты, конечно, но особенно сейчас, когда в них погружаешься, это особенно любопытно и позволяет понять дух эпохи. Ну, например, про то, как все помещения старались переделать под киноклубы. Например, под кинозалы. И самый главный банкетный зал, бывший зал банкетный, который самый крупный, самый большой во дворце, его превратили в кинозал. И была такая отдельная особая политика про то, что кино – это вообще наше все, и что кино нас может образовывать. И была такая идея про то, что если мы... Мне приходилось встречать даже специальное распоряжение Министерства просвещения или этого как-то по-другому оно называлось. Так вот, про то, что человек, посетивший определенное количество киносеансов,

0: в определенной тематике, может считаться человеком, повысившим квалификацию по определенному разделу знаний. Вот так, например. А вообще идея про то, что стоит открыть двери большого богатого дома, и он сразу превратится в музей, и нам останется только у порога поставить человека, который будет продавать билеты на осмотр этого музея. Эта идея, представьте себе, как бы парадоксально она ни звучала, она была очень популярна тогда, тогда очень актуальна была. И идея про то, что картинный музей, предположим, он только развращает людей. Именно так называли музеи, в которых содержалось большое количество живописных произведений. Картинные музеи, они развращают людей. Они покажут им другой уровень жизни. Они показывают им другой стиль и способ жизни. Поэтому картинные музеи особенно вредны. И вот эти вот противоположные тенденции, вот эти разные тенденции, они боролись тогда друг с другом. И вот эта идея про то, что стоит открыть двери, и сразу это превратится в музей, будет сам на себя зарабатывать и сам себя содержать, она вот провалилась, к счастью, наверное.
1: Да. У нас еще один звонок в студии. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
2: Еще раз добрый вечер, да, Вера Николаевна. Я сейчас слышала, вы задали вопрос, да, о придомовой церкви. Да-да. Я хочу сказать, что, к сожалению, нас туда не водили. Это сказала экскурсовод, что была такая церковь, но, к сожалению, мы ее не видели, когда были вот в этом театре.
1: Да, ну спасибо. Помещение театра. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо.
1: Итак, вот так началось.
0: Так началось.
1: Началась эта жизнь. И да. Дом учителя, тогда он назывался Домом учителя, да, по-моему?
0: Да, да, да, да.
1: И дворец-музей. Для того, чтобы его создать, как вы сказали, в общем-то, надо было приложить достаточно много усилий.
0: А в общем, да, конечно.
1: Да. Вот наступили военные годы. Я понимаю, что с 25-го года по 41-й год там постепенно все развивалось. Что было в годы войны? Продолжал ли там существовать дом учителя? Или какая судьба была во дворце в это время?
0: Вы знаете, вот это вот тоже очень, очень любопытный такой период в жизни дома, особенно если опираться на документы. Когда видишь документы и понимаешь ту спешку, с которой все происходило, то тогда не надо читать какие-то другие особенные книги и понимать, как именно развивались события с 22 июня 41 года. Никто не предполагал, никто не знал, что все будет так быстро, никто не думал, что уже в начале сентября враг будет буквально вот уже на пороге. Потому что циркуляры того времени, они такие постепенные, неторопливые. Вначале есть бумага о том, что давайте постепенно упаковывать произведения искусства. Вначале потом есть бумага о том, что давайте произведения искусства постепенно перевозить в общее хранилище, которое располагалось тогда в Павловске. Потом была бумага, давайте постепенно все перевозить, ну, наверное, не в Павловск, но куда-то поближе. А потом процесс ускоряется, все быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. И уже дается еще какая-то дата, как мы сейчас говорим дедлайн, он дается примерно там на ноябрь, середина декабря упаковать вещи, а потом становится ясно, что никакой середины декабря быть не может, что уже в ноябре поступают раненые, уже в ноябре надо людей где-то принимать, и уже в ноябре городу не хватает ни больничных палат, ни больничных коек, ни просто больших помещений для того, чтобы принимать несчастных, обмороженных и раненых и страдающих людей. Поэтому вот по документам той поры мне удалось выяснить, что вначале это было несколько госпиталей, располагавшихся рядом, например, в доме 92, который рядом находится. Вот. Ну, а потом было принято достаточно такое неожиданное экстренное решение, о чем говорят противоречивые очень документы. Вначале организовать госпиталь, потом пристроить такой номер, потом нет другой номер, потом нет вот такой снова этот номер. Вот. И уже с 1 декабря 41 года во дворце организован был эвакуационный госпиталь. И тогда идея про то, что он страшно неудобен, опять дворец, она снова поднимается. И документы о том, что невозможно для медицинского учреждения приспособить эти ужасные залы. Невозможно ничего изолировать. Все залы проходные, как пишет тогда начальник госпиталя. Так что вот с декабря 41 года там работает госпиталь.
1: Дворец ведь пострадал в это время, да?
0: Ну, как сказать, конечно, пострадал, и, конечно, были попадания во дворец, и, конечно, были проблемы, связанные с общим настроением в городе, но я бы хотела о другом немного сказать, о том, что вот та четкость, та отлаженность жизни, даже военной, она поражает и сейчас. Когда читаешь в документах, что каждый день, несмотря ни на что, ровно в 8 часов во дворце появлялся нарочный, который забирал сводку всего произошедшего за день. Каждую там неделю, предположим, подаются рапорты во все существующие надзорные организации о том, что происходит в это время в этом самом госпитале. Подаются рапорты о том, что больные проходят все возможные физиотерапевтические процедуры. Хотя физиотерапия, ну как она могла выглядеть в декабре, в январе 41-42 года? Она выглядит просто как электрическая лампочка, предположим, или лампочка с тепловым излучением. Потом это выглядит просто как уличный свет, когда людей просто выводят на свет и вот таким вот образом их как-то поддерживают. Дворец делится на несколько зон. Такая одевальня или раздевальня, как числится в тех документах. С гордостью рапортуют, что душ больные принимают ежедекадно, каждые 10 дней душ. Это тоже большое достижение. Но удивительнее в этом во всем, наверное, то, с какой бережностью, как тщательно убирали и укрывали дворцовый интерьер. Ведь, казалось бы, ну что проще-то простого? Вот рядом есть ткань на стенах, рядом есть мраморные подоконники, рядом есть мебель, которой достаточно, которая много, которая мешает тут под ногами всему происходящему. Вы знаете, мы не знаем ни одного случая о вандализме той поры. По крайней мере, ничего не зафиксировано, и нет никаких свидетельств, даже косвенных, даже побочных, о том, что там сжигали, предположим, мебель или топили книгами, или еще что-нибудь в таком духе делали. Нет. У нас есть свидетельство о том, что закрывали фанерой, закрывали оконные проемы, фанерой закрывали драгоценные паркетные полы, фанерой закрывали штофные стены, украшенные штофом старинным XIX века. То есть то представление о том, что это ценность, это важно, и что мы это получили от предков и должны передать потомкам, оно было всегда. Вы знаете, вот это самое удивительное, наверное, во всей истории Юсуповского дворца. Правду говорят, что над ним какая-то счастливая звезда, что позволяет людям, попавшим во дворец, как-то по-другому перестраивать мозги. Они начинают не разрушать все окружающее, а наоборот беречь его, наоборот сберегать, наоборот передавать. Вот мне кажется, что вот это самая главная его функция и миссия этого дома.
1: Некоторые предметы искусства были переданы на хранение в годы войны. Потом они вернулись к вам во дворец.
0: Ну, вы знаете, дворец всегда рассматривали как такую практически неиссякаемый источник поступления предметов. И эта тенденция, вот этот стереотип, он сложился еще тогда, в 20-е годы. Потому что сколько бы ни вывозили из дворца, сколько бы ни передавали в бездонные кладовые Эрмитажа, сколько бы ни перевозили в Русский музей, сколько бы ни отдавали в Москву, он оставался неисчерпаемым. Он оставался все равно хорош, совершенен и благополучен на внешний взгляд, но просто до невозможности. Вы знаете, какое-то время назад, когда я водила экскурсии, часто бывали люди, у нас там шефские, предположим, экскурсии были, приходили люди из районного контингента, что называют, такие очень взрослые, и бывали сюжеты, когда такой очень взрослый человек мне говорил доверчиво так: вы знаете, ой, я помню, здесь все прекрасно, вы знаете, здесь была огромная помойка, на помойке было много разных хороших вещей. Вы знаете, у нас вся наша большая коммунальная квартира из 15 комнат, она укомплектована практически всей вашей юсуповской мебелью. Спасибо вам большое, человек искренне говорил мне. И из этого я делала только один вывод, что действительно предметов во дворце было так много, и они были так многообразны и разнообразны, что, собственно, и подтверждается свидетельствами Феликса и воспоминаниями обитателей этого дома, что вот эта неиссякаемость дворца, она всегда, всегда как бы была его знаком и признаком. Поэтому, поскольку он никогда не был музеем, это всегда был дом культуры, дом учителя, и сейчас он в этом же статусе пребывает, то его официально в музейном ранге никогда не числили. Mm-hmm. Поэтому из него можно было забирать в музей. Ну, а если представить себе пригородные дворцы, которые пострадали после Великой Отечественной войны, то тогда это была еще одна волна передач из сохранившихся дворцов. Юсуповский при всех госпиталях, которые там были, при всей разрухе, при всех сложностях, которые он испытывал вместе со всей нашей большой страной, все-таки оставались предметы, которые потом переехали в наши пригородные дворцы. Так что, когда мы бываем теперь в пригородных наших дворцах, мы с удовольствием передаем привет нашим парным вещам, потому что передача проходила, ну, тоже вот в такой вот странной логике. Если вещь парная, то один предмет пусть остается здесь, во дворце, А вторая пара к нему, ну, пусть уходит куда-то в другое место.
1: Вы знаете, я буквально вчера была в Шуваловском, ну, в Шуваловском парке, там от Шуваловского дворца практически тоже ничего не осталось. Но вот там говорили те, кто пытаются возродить парк и дворцовый ансамбль, говорили о том, что когда-то, вот как и тот ваш посетитель, оттуда все разбирали вещи, а вот сейчас настал период возвращения. У кого-то там остались какие-то вещи из этого дворца, и они сейчас возвращают. У вас такое случается?
0: Вы знаете, у нас тоже такое случается. У нас тоже вещи приходят, но понятно, что, знаете, здесь вот не злой умысел людей, которые когда-то утащили, а теперь не хотят вернуть. Нет. Здесь скорее такая бюрократическая такая запутка есть. Я бы хотела, пользуясь случаем, ее как раз-таки пояснить. Дело в том, что вещи из всех музеев, их централизованно передавали в госфонд или в музфонд, тогда назывался музейный фонд. При передаче, чтобы все было по закону и по порядку, при передаче им присваивали определенные номера. Да, иначе как бухгалтерия будет их числить? Присваивали номера, записывали в большую книгу. С этими номерами их передавали в музейный фонд. В музейном фонде тоже сидели сотрудники, которые тоже присваивали номера. Старые номера зачеркивались, присваивались новые номера. С новыми номерами вносили в новую книгу, организовывали новые учетные документы. После этого, предположим, из музейного фонда поступало распоряжение выдать столько-то и столько-то, ну, например, в Верхнеудинский музей Бурят-Монгольской республики. Выдать сколько-то предметов. Для того, чтобы выдать, надо было снова завести новые номера, новую книгу учета и новые учетные документы. Эти все вещи уже под третьим номером, они передавались в тот самый музей Бурят-Монгольской республики. Где сейчас Бурят-Монгольская республика, где сейчас этот музей и где сейчас эти предметы? То есть вот эту вот цепочку, замечательно замаскированную, мы теперь никогда в жизни не распутаем назад. Это теперь практически невозможно. А если к тому учесть, что и атрибуция по пути менялась. Не всякий человек был искусствоведом, не всякий мог назвать профессиональную картину под тем названием, под каким она была. А если к тому же еще и название какое-нибудь французское, или немецкое, или английское, то задача становилась абсолютно нерешаемой.
1: Понятно. Дорогие друзья, 328-29-32 наш телефон. Мы говорим о Дворце культуры работников просвещения, бывшем Доме учителя. Я думаю, что у многих наших слушателей есть что вспомнить, есть что рассказать. Можете к нам обращаться и ВКонтакте писать ваши сообщения. После войны как складывалась судьба Дома учителя? Какая цель стояла тогда вот перед работниками просвещения? И если вы сказали, что в первые годы этого в основном были кинозалы, искусство кино и цирка считалось тогда самыми такими важными, то вот какие задачи дальше ставились перед этим домом учителя, и подойдем к нашим дням, что сейчас там происходит.
0: Ну, вы знаете, вот вы начали с того, что роль учителя, она чрезвычайно важна, она определяет и формирует и мировоззрение не отдельного человека, хотя отдельного человека, конечно. В конечном итоге она формирует мировоззрение поколения. И вот этот очень важный момент был хорошо прочувствован во дворце, потому что в дворец после войны пришли люди, ну, как бы они встретились, идущие с двух сторон. С одной стороны, это фронтовики, которые потеряли все, и люди творческие, часто ушедшие по порыву души на фронт, на войну, вернувшиеся, ищущие свое место в жизни, теперь уже послевоенной жизни, теперь уже совсем другой, мирной, совсем вот изменившейся жизни. А с другой стороны, это обездоленные дети, у которых погибли родители, которым было самим очень непросто выживать в коммуналках, в большом таком скучном объеме людей и прочее. И так получилось, что вот послевоенная история дворца, она скорее связана с театром. Она скорее связана с пластическими какими-то искусствами, когда здесь формировалось не только тело человека, но и душа, хотя и тело тоже. И если мы немножко в эту тему пойдем, то мы вспомним, что кроме дворца, где формировались какие-то духовные ценности, еще и есть флигели на усадьбе, и которые в целом составляют целый ансамбль такой усадебный. Так вот, в одном из флигелей была спортивная школа, где какое-то время преподавал замечательный человек, которого мы теперь все знаем, по фамилии Рахлин, организовавший там клуб дзюдо. и призывавших нашедших из окрестных школ мальчиков для того, чтобы они там занимались. И мы понимаем, что именно Рахлин в определенной степени определил политику нашей страны сегодня, будучи учителем одного из руководителей нашего государства, нашей страны. Так что вот это спортивная такая составляющая и духовная составляющая здесь была. И если бы мы взяли современных деятелей культуры, искусства, театрального искусства, то мы бы удивились тому, что каждый десятый, предположим, из них это воспитанник школы Матвея Дубровина, например. Матвея Дубровина, имя которого известно специалистам театральным, но, в общем-то, все знают Додина, все знают
3: Фельштинского,
0: предположим, Соловьёва. Ленинградцы точно его знают.
3: Сазонова.
0: Да, все знают Дурова. Сазонова, все знают Сергея Соловьёва, который тоже отчасти был учеником Дубровина. Вот эта часть, когда нужно было заниматься душой человеческой, обожженной в военное время, вот здесь дворец выступил таким удивительным источником этих радостей, источником такого воспитания. Потому что красота, которая окружала человека, плюс красота людей, которые там работали, красота души этих людей, которые там работали, в конечном итоге дали вот такое удивительное поколение. Удивительное поколение. Так что театральная жизнь это была одним из главных таких векторов. Главных векторов.
1: А вот сейчас, в наши дни, что сейчас считается главным, и вот что для учителей, вот учителя там собираются.
3: В этом году собирались. Да, в этом году у нас, это был 25-й год, это был одно из наших мероприятий, День учителя, на котором мы как раз собрали педагогов и молодых, начинающих, уже заслуженных, и награждали их наградами. Это было мероприятие вместе с профсоюзом организовано. Для них была проведена экскурсия по экспозиции, и каждый зал, он превратился в одну из как раз временных локаций. Вот Валентина Владимировна сегодня очень хорошо рассказала о тех периодах жизни нашего дворца. И весь год в течение нашего проекта «Столетие Дворца культуры работников просвещения» мы стремились рассказать об этом времени. Рассказать не только о времени жизни Юсуповых, которая представлена, а о жизни уже после 25-го года. Это была смысловая цель нашего проекта – поговорить о событиях и о людях, которые жили в эти годы. Те фамилии, которые называет Валентина Владимировна, особенно из театрального мира, это вот наше действительно открытие за счет столетия, да. За счет исследования биографии жизни дворца. Потому что мы знали, были определенные там списки и научные, естественно, материалы о сотрудниках, о людях, которые у нас работали, но вглубь мы пошли только в этом году. И для нас вот очень ценно, что, как сейчас произошел звонок прекрасной нашей слушательницы, для нас очень важно, что за этот год мы смогли познакомиться с большим количеством людей, которые действительно оказались нашими воспитанниками. И мы смогли услышать живые истории о том, как жил дворец там в 40-е годы, в 50-е, в 70-е, в послевоенные годы. Это было одно из ценных открытий нашего проекта. То есть он, конечно, мы и людей просвещали, рассказывали о том, что у нас происходит, но для нас очень была важна эта обратная связь. И все эти живые истории, конечно, мы записали, пополнив таким образом нашу и архивную базу, и для нас самое главное было понять, как жил дворец, да, и что люди в него вкладывали, что он дал людям.
1: Да, через воспоминания, реальные воспоминания, это самое настоящее.
3: И это так было здорово, ощущение ценности, когда ты понимаешь, что время проходит, да, все может измениться, и ты вот успеваешь прикоснуться к тому времени, как действительно машина прошлого, погрузиться в то время назад и почувствовать, как дышал дворец. Как в этом танцевальном зале проходили вечера танцев, как в банкетном зале проходили заседания партийные, когда мы увидели там, смотрим фотографии, когда там вожди стоят на парадной лестнице, и рядом пионеры
0: в галстуках.
3: Да, и мы вот в наших мероприятиях, которые в течение проекта мы проводили, у нас было больше 14 мероприятий, каждый из которых был посвящен одному из праздников. Мы начинали даже с
0: советского времени.
3: Праздники советского времени. советского календаря, начинали с Дня физкультурника и закончили научной конференцией на прошлой неделе. Да, то есть у нас такой интересный как раз забег от физического к духовному. То есть путь этот мы абсолютно прошли. И каждый наш праздник, День музыки, рассказал нам о Станиславе Горковенко, дирижере, народном артисте РФ, который начинал свой путь у нас.
1: Кто бы рассказал о нем?
3: Мы нашли информацию, что он у нас вел как раз занятия в симфоническом оркестре. Просто краткую справочку, что в такие-то годы здесь работал Станислав Константинович Горковенко. И мы решили за это зацепиться. И у нас было, конечно, потрясающее мероприятие, потому что в нем принимала участие вся его музыкальная семья. И жена Рен Яковлевна, и внук, дирижер молодежного оркестра филармонии Ярослав Забаеркин, он у нас концерт проводил. И каждый зал Юсуповского дворца превратился в исследование биографии Станислава Константиновича. Мы начали с детства, с Баку, закончили всеми годами его и путешествий, и гастролей, и консерватории, и работы в мюзик-холле. То есть у нас были афишные тумбы с его афишами. Очень много было реликвий семейных, и смокинг, и дирижерская палочка. То есть мы вот на примере этого мероприятия можно увидеть, как нам было интересно погрузиться в историю этого человека. Была большая творческая встреча его друзей, его коллег. Поэтому для нас очень важна вот эта семейственность, которая есть у педагогов, да, которая прям прослеживается и у Станислава Константиновича, потому что действительно вся его семья занимается музыкой, сейчас уже правнучки занимаются музыкой, и нам очень хотелось и хочется в наших мероприятиях, которые вот мы сейчас уже в этом году будем реализовывать, тоже вам расскажем о них, вот эту семейственность и передачу знания следующему поколению протянуть. Мы сейчас учимся у советских педагогов, учимся лучшему, и очень хотим, чтобы вот эта просветительская нота, которая, конечно, от Юсуповых еще идет, чтобы мы ее продолжали, и сейчас активно занимаемся работой с детьми. Вот у нас сейчас новые в этом году задачи у нашего театрально-научного отдела, и мы активно занимаемся работой с подрастающим поколением, придумываем новые жанры и возможности, чтобы им рассказывать о истории дворца интересным, необычным способом.
1: К вам дети приходят, да?
3: Начали
0: приходить. Силами. Вообще, мне хотелось сказать, что вот эта вот история, чем больше погружаешься в историю Юсуповых, в историю этого дома, тем более становится понятно, особенно нам, вот взрослым уже людям, становится понятно, что Юсуповы — это, конечно, прекрасно, это замечательно, это ностальгия по прошлому, она вполне объяснима, понятна, по ушедшему, там, прошедшему и прочее. Но ведь Юсуповы жили в этом доме там 87 лет, предположим. А советского времени дом насчитывает больше сотни лет. Но неужели вот эта история советского времени, история 20 века, она недостойна изучения, недостойна внимания? И когда мы обратили взгляд вот в эту сторону, стало понятно, что нам есть чем гордиться, не больше, не меньше, чем Юсуповым. Это точно. Нам есть чем гордиться, нам есть чем гордиться. Мы гордимся людьми, достижениями, вообще всем тем, что сберегли, всем тем, что вырастили здесь, в этом доме. И сейчас продолжаем эту тенденцию, эту линию. Теперь нам очень важно вот это молодое поколение не потерять, не упустить. И юсуповский опыт здесь очень хороший, советский опыт здесь прекрасен. И вот все это вместе объединив, можно следующее новое поколение уже как-то воспитывать в этих традициях, приучать к дому, приучать к каким-то традициям советским, русским, которые совсем не так плохи, как может показаться.
1: А что вы считаете, вот, может быть, основной традицией, которая сложилась за это столетие, за 100 лет существования Дома учителя? Вот какая традиция вы ее хотели бы сохранить и развить? Это первое. А второй вопрос, вот что вы также считаете самым основным открытием, которое вы сделали, вот чем вы просто невероятно довольны и рады, и горды, может быть, за эти 100 лет, что вы открыли?
0: Какой серьезный сложный вопрос.
1: Ваше личное впечатление. Я не поверю, что вот работа над этим периодом столетия, вы не сказали: «Ого, вот это да!» Вот когда такие моменты у вас случались?
0: Ну, я, о, вот это да, я говорю, каждый день приходила в дворец. Потому что он умеет удивить каждую секунду. Он умеет открыть даже те двери, которые казалось уже давно-давно открыты. Сохранить и приумножить очень хотелось бы любовь к дому, тепло, которое там хранится, преемственность традиций, ну, какие-то обычные вещи, которые, к сожалению, вымываются из каких-то других пространств, которые превращаются в неузнаваемые какие-то пространства. Мне бы хотелось, чтобы дом всегда узнавали, истории, чтобы вот наша замечательная слушательница позвонила и вот с радостью, с гордостью, с удовольствием вспоминала это время. Мне бы хотелось, чтобы люди с радостью, гордостью, с удовольствием вспоминали это время. Вот этого мне очень хотелось бы.
1: Елизавета, у вас?
3: Хочу добавить, что мне кажется, что самое главное, что есть в нашем дворце, это ощущение дома. И это не лукавство, это действительно так. Дом был при Юсуповых, там жила семья, он был домом учителя в советский период жизни. И вот это ощущение дома, в котором действительно проходили различные события, и семейные, и потом уже кружковые, и вот это ощущение дома, объединения и тепла, мне кажется, оно одно из самых ценных, и нам очень хочется во всех мероприятиях, которые мы сейчас задумали на этот год, дать нашим посетителям вот это ласковое внимание. Сейчас у нас в сентябре будет спектакль, концертное мероприятие в конюшном флигеле «Мультиклассика» 27 сентября, которое позволит поговорить о музыке понятным, близким языком, позволит услышать музыку в ежедневно окружающих нас событиях. Это будет концерт, посвященный временам года Вивальди. И нам очень хочется, чтобы в нашем историческом здании конюшенного флигеля дети смогли узнать музыку поближе, узнать ее с другой стороны. И наша вся программа, она, конечно, будет состоять из различных интерактивных игр с детьми, чтобы дети могли почувствовать себя свободно. То есть нам хочется, чтобы это было, конечно, и классическое воспитание музыкой, восприятие ее, но при этом, чтобы дети могли выразить свою эмоцию. Мы уже в июне месяце проводили первый такой спектакль, и спектакль-концерт, и было очень здорово услышать обратную связь. У нас танцевала балерина, проводила мастер-класс, и вот участие балерины, участие музыкантов, оно, конечно, позволяло детям не сразу так отрешиться от музыки, что нет, это что-то слишком сложное, я не хочу это воспринимать, а почувствовать это как свой знакомый язык. Поэтому сейчас хочется, чтобы вот эти жанры искусства, которые есть, театральное искусство, музыкальное, чтобы ребенок гармонично вошел в этот мир и увидел это. Поэтому, наверное, одна из таких наших больших задач, и хочется, чтобы наш дом, наш Юсуповский дворец, он помогает в этом. Сам домашний театр, он тоже формирует очень камерное, уютное, близкое, семейное отношение при всей своей роскошности и красоте. Поэтому, вот, наверное, вот это одно из таких главных чувств, которые вот хочется, чтобы это и привить, и чтобы действительно человек сюда приходил как в свой родной дом.
0: Да, да, да. Чтобы это не был дом 2, чтобы это был просто родной дом, чтобы это было. Мне помнится, как когда-то я услышала фразу, кто-то из детей приходил на экскурсию, и мне было так искренне сказано: «Ой, вы знаете, меня всю детство таскали по музеям, я их ненавижу просто». Понимаете, чтобы вот это вот переломить вот эту тенденцию, чтобы не таскали по музеям, чтобы музей сделался, а слава богу, Юсуповский дворец это не музей, чтобы вот это музейное пространство или какое-то облагороженное пространство, оно сделалось частью жизни человека, подрастающего человека. Чтобы подрастающий человек, раздумывая, куда он пойдет в свободное время, где он его будет проводить и какие мероприятия он будет выбирать, чтобы музей стоял у него, если не на первом месте, то хотя бы на втором или на третьем. И вот прикладывать к этому усилия, мне кажется, сейчас очень правильно и очень востребовано. Мне кажется, время сейчас наступило такое, где надо образовывать душу и делать ее мягче, чувствительнее, делать ее более...
1: Какая возрастная группа, ваша целевая аудитория, если так можно сказать, сухим языком?
3: Ну, вообще, в основном сейчас, конечно, мы работаем 6+. У нас на осень еще большой проект – это кукольный театр.
0: Да, мы замахнулись замахнулись
3: еще на более младшее поколение и на совершенно различную аудиторию. Нам очень хочется рассказать об этих традициях кукольного театра. Кукольный театр, он позволяет приблизить, да, ребенка еще ближе войти в это искусство и поговорить, опять же, на понятном языке игры.
0: О каких-то вечных ценностях, как не банально это звучит, и позволит ребенку войти в это театральное игровое пространство и почувствовать себя немножко в другой роли, не в той роли, в которой он живет там где-то. Здесь он нерадивый ученик, здесь он плохой сын или плохая дочь, или там хороший сын и хорошая дочь. А вот еще в какой-то роли себя почувствовать. Потому что меня, например, очень очаровывает, и мне очень нравится эта история с театром, в который приходили как в родной дом. Когда мы слушали воспоминания о Дубровине, когда мы слушали воспоминания, когда эти взрослые люди, которым едва ли не к сотне лет, вдруг превращались в мальчишек и рассказывали о том, какими они сюда приходили, и как они тут чудили, что они здесь изображали, и как они тут к чему относились, становится понятно, что это был их дом, вот это их было место их души, вот это было место, где их душам хорошо, приятно и здорово. Поэтому вот...
1: Можно считать традицией, которую вот эту вы сторону, хотите да. сохранить и развить.
0: Да, да, вот в эту сторону хотелось бы двигаться.
1: У нас остается не так много времени. И вот вы отметили в 2025 году столетие Дома учителя, но вот это празднование, что ли, этой даты продолжается сейчас, в этом году, да?
3: Нет, вот. Мы закончили. Вот мы
1: закончили
3: как раз,
1: уже.
3: Да, научная конференция, которая была 27 августа, мы закончили этим мероприятием, наше как раз празднование столетия. Да, поэтому мы сейчас чувствуем себя абсолютно счастливыми, достигшими другого берега, проделавшими огромную работу. И конференция, которая у нас проходила, она была сделана на крайне профессиональном уровне. Очень было много интересных выступающих ученых из различных музейных организаций. И из Петергофа, из Русского музея были люди, из Алупки, из Москвы.
0: Из Москвы были.
3: Да.
0: Так что
3: да, и очень
0: широкий охват был.
3: Конференция называлась «Прервалась связь времен», и она была посвящена как раз жизни усадеб, дворцов в 20 веке. И несмотря на то, что вроде прервалась связь времен, на самом деле, конечно, не прервалась. Потому что удивительно, так. что в каждом докладе подчеркивалось то, что люди помогали...
0: Я подумала, что название было бы, наверное, окончательным, если бы в конце стоял вопрос.
3: Да.
1: Да, действительно.
3: Потому что связь времен не прервалась.
0: Потому что вся конференция и все доклады стали подтверждением того, что связь времен не прервалась.
3: И мы сами, собственно, тоже прошли весь этот опыт, поняли, что, конечно, мир менялся, и дворец менялся, но самое лучшее удалось сохранить именно благодаря вот этим фамилиям, сейчас не всем известным фамилиям. Да. Когда мы нашли историю там, про Надежду Локтеву, которая в блокадные годы была директором дворца, и там целая страница воспоминаний, как она заходит в этот дворец, где нет ни отопления, ни электричества, ни
0: и
3: воды.
0: И когда 9 человек штатного расписания отмывают весь дворец от копоти.
3: Женщин причем.
0: Когда мы нашли документы начальника эвакуационного госпиталя Якобсона Адольфа Модестовича, человеку сложно жилось в военное время с таким именем и с такой фамилией, но тем не менее, и когда прослеживаешь его биографию, становится понятно, как, что там, что, как происходило. Когда мы видели фотографии той поры, изображающие наши интерьеры и огороды, которые были там высажены здесь же, в Юсупском дворце, то есть все это, конечно, очень живые такие свидетельства, и все это позволяет понять, что благодаря вот таким людям, безвестным практически, мы гордимся, пожалуй, тем, что нам удалось их показать всем и дать возможность всем людям, кому это интересно, познакомиться, увидеть, услышать. Это очень важно и ценно. Это вот проблема такого маленького, казалось бы, человека. Да. Юсуповы были знамениты своим богатством, наверное, меценатством, прочими достоинствами, но вот были еще и другие люди, которые сберегли и сохранили этот дворец и сделали его едва ли не краше, чем он был при Юсуповых.
1: В очень непростых условиях,
0: без всякого благоприятствования. Так что, мне кажется, это очень здорово и очень ценно.
1: Вот именно празднование столетия помогло открыть эти имена,
0: конечно, и поднять все эти документы и фотографии. И, понимаете, дать другое значение вот этому советскому времени, о котором по-разному говорят сейчас и по-разному принято говорить. Но вот те люди, которые трудились, жили, что называется, обыкновенный, простой человек, простой рабочий человек, простой советский человек был такой термин. Вот. Так вот эти самые простые советские люди, вот благодаря их трудам, усилиям, душе, таланту, мозгам, дворец, собственно, сохранился сейчас
1: тоже. Мы имеем
0: тоже.
1: То, что сейчас мы имеем.
0: Конечно.
1: Хорошо. Давайте мы... Осталось у нас буквально 3 минуты до окончания, да? 2 минуты. Хотелось бы узнать, узнать, вот чем сейчас дворец может порадовать тех, кто нас сейчас слышит, куда вы можете пригласить и детей, и взрослых. И вот еще, мне кажется, очень часто Юсуповский дворец – это только то место, где был убит Распутин. И все, кто приезжает, вот именно с этой целью, где же он был убит, туда прибегают к вам на такие экскурсии. Ну, как вот из сегодняшнего нашего разговора стало понятно, что дворец продолжает просветительскую деятельность. Хотелось бы, чтобы на эту сторону обратили
0: внимание. Можно я начну и скажу про то, что вот эта вот история про то, что Юсуповский дворец – это место, где убили Распутина, я все свои силы прикладывала в последнее время, работая там, чтобы он ассоциировался не только с этим. Меня немножко успокаивали документы 20-х годов, где была такая резолюция, что, конечно, все интересуются только комнатами Распутина, но чтобы люди туда ходили, в нагрузку им, пожалуйста, давайте, продавайте к билету, путешествие по выставочной анфиладе. Вот продавайте билет вместе, чтобы это был совместный билет. Такое было распоряжение в 20-е годы. Так что сейчас мы можем с гордостью сказать, что мы открыли выставку, предположим, выставку из Архангельского, из такого же Юсуповского дворца в Архангельском, Подмосковье. Вот, и выставка, которая включает часть коллекции, часть картин, которые когда-то были в Юсуповском владении, она сейчас представлена во дворце. Так что, милости просим, приходите к нам на выставку. Мы открыли совсем недавно, она ждет вас
1: до конца декабря. То есть картины вернулись в свое родное гнездо,
0: да,
1: можно сказать.
0: Да,
1: пусть временно, но можно их посмотреть.
0: Практически, да, именно такая история. Именно об этом. Вот. Так что и другие мероприятия, вот Елизавета скажет, о детских мероприятиях сейчас у нас особый акцент и особое внимание к этой теме.
3: Да, еще хочу сказать, что у нас спектакль «Мистерии» проходит уже очень успешно. Да. Второй год уже было больше 200 спектаклей. А из ближайшего в Домашнем театре у нас будет спектакль «Ночь в театре» с Сергеем Барковским, заслуженным артистом России. Проект «Мультиклассика» в конце сентября и в активной стадии кукольные спектакли, которые тоже будут проходить в первом флигеле. Естественно, у нас идут опереты в Домашнем театре и очень много экскурсионных маршрутов по дворцу. Поэтому
0: на самые
1: приходите, да?
3: Да, поэтому да, приходите, будем вас очень ждать. Да.
1: Итак, дорогие друзья, Юсуповский дворец, набережная Мойки, 94, ждет всех нас. И мы благодарим наших сегодняшних гостей за эту встречу, за рассказ о судьбе и истории этого дома, дворца работников просвещения. Мы с вами прощаемся. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо вам.
4: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: Маленький концерт.
1: Иоганну Себастьяну Баху было 38 лет, когда он обосновался в Лейпциге в качестве кантора церкви Святого Фомы. Позади 20 лет службы в должности городского, затем придворного органиста и капельмейстера в разных городах Германии. На новом месте службы Бах был обязан нести ответственность за состояние и качество церковной музыки, исполняемой силами школы Святого Фомы. Новая должность предопределила род и характер музыки, которая создавалась в эти годы. Бах пишет преимущественно вокально-хоровые духовные произведения. В 1723 году композитор представил свое первое вокально-инструментальное сочинение, написанное в Лейпциге, великолепный «Магнификат» для пятиголосного хора, солистов и оркестра. Этому сочинению мы посвящаем наш сегодняшний маленький концерт.

прозвучал первый хор из «Магнификата» Иоганна Себастьяна Баха. Прозвучали слова, так хорошо знакомые всем христианам: «Величит душа моя Господа». Это строки из первой главы Евангелия от Луки, благодарственная песнь Пресвятой Богородицы, воспетая ею, когда ее родственница, праведная Елизавета, приветствовала ее в своем доме как Божию Матерь. Это песнопение занимает важное место в чинопоследовании православной утренней и, в свою очередь, является частью католической вечерни. Реформа Лютера сохранила это песнопение на воскресных вечернях, где оно исполнялось по-немецки. Однако на праздник Рождества Христова эта хвалебная песнь звучит на латыни. И свой «Магнификат» Бах приурочил к Рождеству Христову 1723 года, первому Рождеству, которое Бах встретил в Лейпциге.

прозвучала ария из «Магнификата» Иоганна Себастьяна Баха на текст стиха «И возрадовался дух мой о Бозе Спасе моем» в переводе на русский язык. А следующая ария сопрано в сопровождении «Габоэт Амур» на текст строки «Яко презре на смирение рабы своя, яко отныне ублажат мя» очень напоминает тему последнего хора из «Страстей» по Матфею. Это настоящая жемчужина «Магнификата». Альберт Швейцер, известный исследователь творчества Баха и, кроме того, настоящий христианский подвижник, называет эту арию подлинным образом Мадонны в музыке. А в заключающем арию ярком динамичном хоре на слова «Вси роди» Бах словно рисует картину всех поколений, собранных воедино для прославления Богородицы.

0: заканчивается наш маленький концерт. Сегодня мы слушали «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха, первые 4 номера этого произведения. Мы продолжим наш рассказ об этом удивительном баховском творении в наших следующих передачах. А сегодня скажем только, что «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха прозвучал в исполнении Нэнси Аргента, Патриции Квелла, Монтеверди Хора и оркестра «Английские барочные солисты» под управлением Джона Эллиота Гардинера. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровикина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.

0: прозвучал кандак праздника Успения Пресвятой Богородицы, распева Киево-Печерской лавры в исполнении трио из мужского хора Киево-Печерской лавры.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: в Симбирской епархии открыт церковно-исторический музей. Состоялось очередное заседание коллегии по научно-богословскому рецензированию, экспертной оценке издательского совета. На границе Вологодской и Архангельской областей прошел очередной этап волонтерских сборов в Ижегодский лагпункт «Наша память». Об этих и других новостях в нашем выпуске. 29 августа, в день перенесения из Едессы в Константинополь нерукотворенного образа Убруса Господа Иисуса Христа, отмечают престольный праздник главный храм Симбирского Спасского женского монастыря. Божественную литургию в храме в честь Спаса Нерукотворного совершил митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин. Митрополит Лонгин совершил чиносвящение восстановленного административного здания монастыря, в котором расположился музей Симбирской епархии. Экспозиция рассказывает об истории Спасской обители, которая была основана одновременно с городом Симбирском в середине 17 века, и жизни православной церкви на Симбирской земле. Центральное место занимает макет Спасского монастыря. Это был большой благоустроенный монастырь в центре города. В 20 веке большая часть монастырских храмов и зданий была снесена, территория частично застроена. Макет и видеовизуализация по старинным фотографиям помогут современникам увидеть, каким был монастырский комплекс в конце 19-го, начале 20 века. 26 августа в дистанционном формате под руководством председателя издательского совета Русской Православной Церкви митрополита Калужского и Боровского Климента состоялось очередное заседание коллегии по научно-богословскому рецензированию и экспертной оценке. На заседании были рассмотрены книги, предлагаемые к изданию Калужской митрополии, Воронежской епархии, Сретенской духовной академии, издательством Московской патриархии, издательством Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Нижегородским Вознесенским Печерским мужским монастырем, Торговым домом познания и рядом других издательств. Книги, макеты книг, рукописи были представлены в издательский совет для получения грифа «Рекомендовано к публикации» и «Допущено к распространению». Выписка из протокола заседания коллегии будет опубликована на сайте издательского совета. 28 августа, в день празднования Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Тверской Кашинский Амвросий возглавил праздничные торжества в Старицком Успенском мужском монастыре. Утром 28 августа у святых врат Старицкого Успенского мужского монастыря священно и архимандрита обители встречал наместник игумен Дамаскин Леонов с братьями. После чтения Евангелия митрополит Амвросий произнес проповедь. На сугубой Иктинии были возглашены особые прошения о ктиторах обители. Митрополит Амвросий прочитал молитву о воссоздании колокольни Спасо-Преображенского кафедрального собора города Твери и молитву о Святой Руси. После отпуска литургии впервые в новейшей истории вокруг монастырских стен прошел многолюдный крестный ход, во время которого митрополит Амвросий совершил в монастырском парке освящение установленного к престольному дню памятника трем игуменам – святителю Иову, патриарху московскому и всея Руси, святителю Герману Казанскому и преподобному Дионисию Радонежскому. 22 августа в Таежном массиве на границе Вологодской и Архангельской областей прошел очередной этап волонтерских сборов в Ижегодский лагпункт «Наша память». В мероприятии приняли участие 15 человек, среди них прихожане местных приходов, а также гости из Ярославля и Санкт-Петербурга. Уже шестой год подряд участники собираются на месте лагеря 1930-50-х годов, где на лесозаготовках отбывали срок невинно пострадавшие, в том числе священнослужители. Панихиду у Поклонного креста совершили протоиерей Анатолий Савчук, благочинный Харовского и Вожегодского церквей.

0: Однако мемориальный комплекс до сих пор не закреплен за церковью. Оформление договора аренды лесного участка с департаментом лесов Вологодской области тянется уже почти 5 лет, а в окрестностях лагеря продолжаются вырубки. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13:30. Как неравнодушие и сердечное внимание взрослого человека могут повлиять на душу ребенка? Как даже небольшая помощь, оказанная вовремя, искренне и ненавязчиво, может определить дальнейшую судьбу человека? Действие рассказа происходит в 1948 году. Многие события сюжета происходили в биографии самого писателя. Учительница французского языка Лидия Михайловна – тоже реальный человек, принявший участие в жизни автора. Ежедневно в 14:00 слушайте в нашем эфире рассказ Валентина Распутина «Уроки французского». Читает Чеслав Симонович.
3: Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего 6, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20:00 книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
4: «Я дарю тебе на память солнышко, обыкновенное, которое в небе горит. Ты посмотришь на солнышко и меня вспомнишь». Ежедневно в 16:40, кроме субботы и воскресенья, для наших юных слушателей звучат рассказы Михаила Плецковского из книги «Солнышко на память». Читает Наталья Роснюк.
2: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.
4: Какие вокальные голоса соответствовали эпохе барокко, эпохе классицизма, эпохе французской революции и наполеоновских войн? Как голос становился выразителем основных идей, мироощущения каждой из этих эпох и, в свою очередь, формировал и воспитывал это мироощущение? Что было важным для композиторов и исполнителей разных эпох, чему они посвящали свое творчество и как сами понимали роль своего искусства? Ответы на эти вопросы слушатели найдут в размышлениях историка Юрия Алексеевича Соколова. Слушайте беседы из цикла «Вокальные голоса в истории культуры» ежедневно в 17:10, кроме 5.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 196-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывки из 12 и 13 глав.
1: Братья, я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Также, чтобы вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали». Третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз. И теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу.
0: Послушайте 17-е зачало Евангелия от Марка. Отрывок из 4 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Замечайте, что слышите. Какую меру и мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: «Чему уподобим Царствие Божие, или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы с вами, возлюбленные Господи, братья и сестры, слышали отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Отрывок начинается такой фразой: «Какую меру вы мерите, такое отмерено будет и вам, и прибавлено будет вам, слушающим». Что такое мера? В античном мире этим термином называли гирю, которую клали на весы. Есть в Ветхом Завете такая фраза: «Мерзость пред Богом — мера неправильная». То есть, когда гирю по каким-то причинам либо подпиливали, либо, напротив, делали больше, чем было принято по какому-то эталону того времени. И вот Господь этим хочет сказать следующее, что нам будет дано не только то, что мы делаем. За добро воздастся добром, а за зло воздастся злом. Но и прибавлено будет нам, слушающим, то есть христианам, тем, кто услышал слово Нового Завета. Это говорит об ответственности, которую несут христиане. Нам многое дано. Мы многое знаем, мы читаем Священное Писание. И от нас спросится даже больше. И дано будет больше. И за злые, и за добрые дела наши. Далее Господь говорит притчу о том, что Царство Божие подобно тому, как человек бросает семя в землю. И далее идет описание того, как семя всходит, производит зелень, колос, потом полное зерно, и затем наступает жатва. Термином «жатва» в Священном Писании обычно называется «страшный суд». И здесь Господь говорит, с одной стороны, об истории Церкви, от ее основания, от семени, и до кончины века, до страшного суда, когда наступит время жатвы. С другой стороны, время жатвы для каждого из нас наступит тогда, когда придет время нашей душе разлучиться от тела и предстать пред Господом. И вот если человек пытается увидеть, как Евангелие меняет его жизнь, то это очень часто является большой ошибкой, потому что человек начинает пытаться оценивать свои добрые дела. На самом деле, вот если брать святоотеческие рекомендации, то вот именно добрые дела оценивать должен Господь, а не мы с вами. Более того, чем более чистым становится человек перед лицом Божиим, тем больше видит свои недостатки. Здесь можно такое сравнение. Если на костюм автомеханика попадет очередная капля машинного масла, он ее даже не заметит. Но если такая же капля машинного масла попадет на чистый, отбеленный, открахмаленный халат хирурга, то она тут же станет видна. Так и человек, чем ближе он приближается к Богу, тем более видит он свои недостатки. А вот достоинство, как он очищается, это видит только Господь, но путь этот медленный, не моментальный. Подобно тому, как плавно и незаметно для нас растет трава, растет пшеница, появляются колосья. Если мы будем стоять и смотреть на поле, мы не увидим этого процесса, но он неуклонно происходит. И далее Господь сравнивает Царство Божие с зерном горчичным, которое сеется в землю и является меньше всех семян на земле, но когда всходит, то становится больше всех злаков, и даже птицы небесные укрываются под сенью его. Птицы небесные, как правило, этой фразой в Священном Писании иногда называют ангелов. То есть человек, которому попало Слово Божие, оно незаметное. Вот мы читаем Евангелие, и мы не замечаем, как меняемся. Но на самом деле с каждой строчкой евангельской в нас такое семя бросается. Семя горчичного дерева, оно подобно действительно пылинке, меньше, чем маковое семя. Но из него произрастает достаточно большое растение, и действительно некоторые птицы могут видеть гнезда в его ветвях. Так и человек, если старается жить по-божьему, то все начинается с малого, но потихоньку произрастает нечто великое. И в итоге человек становится обиталищем Духа Святого, и ангелы Божии беседуют с ним. Будем же мы, братья и сестры, стремиться к тому, чтобы семя Божие, которое посылается нам, с каждой прочитанной строчкой Евангелия, с каждым причастием, с каждым словом молитвы, с каждым нашим добрым делом, потихоньку произрастало в нас и делало нас обиталищем Духа Святого и обиталищем ангельским. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Первого сентября, 19 августа по старому стилю, празднуется память святого мученика Андрея Стратилата, военачальника, и с ним пострадавших воинов, всего 2593 мучеников, одержавших по молитве ко Христу победу в неравной битве с персидским войском, после чего все воины приняли крещение. Андрея обвинили в том, что он обратил в христианскую веру своих подчиненных и подвергли пыткам, а затем казнили. Вместе с ним около 302 года приняли мученичество его воины. Сегодня прославляются святые мученики того же времени Тимофей, Агапий и Фекла. Около 304 года святой Тимофей был сожжен за проповедь о Христе, а Агапий и Фекла были отданы на растерзание диким зверям. В этот день мы вспоминаем святителя Петерима, епископа Великопермского. Этот просветитель восточных пределов России является собой пример поистине жертвенного служения архипастыря своим посомам. Петерим был избран на Пермскую кафедру в 1441 году после мученической кончины своего предшественника, святителя Герасима, убитого во время одной из своих миссионерских поездок в земли язычников-вагулов. Принимая сан епископа Великопермского, архимандрит Петерим оставлял настоятельство в Чудовом монастыре в Москве, где он написал житие святителя Алексия митрополита Московского и канон на обретение его мощей. Прибыв на Великопермскую Усть-Вымскую кафедру, святитель Петерим прежде всего занялся установлением дружественных отношений между принявшими христианство азырянами и вагулами, остававшимися язычниками. Своей проповедью епископ Петерим обратил в христианство многих вагулов, живших по притокам реки Печоры. Множество забот святителю доставлял предводитель вагулов Асыка, который жил разбоем и грабежами, нападая на зырян и на новгородских поселенцев на реках Выге и Двине. Новгородцы взяли Асыку в плен, но коварный язычник уговорил отпустить его, обещая, что вагулы не будут больше нападать на новгородцев. Получив свободу, Асыка задумал убить епископа Петерима, так как считал его виновным в своем поражении от новгородцев, поскольку святитель неустанно проповедовал прекращение раздоров и грабежей. В 1455 году он убил епископа Петерима, когда тот совершал освящение воды на мысе, образуемом слиянием рек Ваги и Вычегды. Святитель был погребен в Усть-Вымском кафедральном Благовещенском соборе возле своего предшественника, святителя Герасима. Этот день освящен празднованием в честь Донской иконы Божией Матери, написанной Феофаном Греком и принадлежавшей великому князю Дмитрию Донскому. Сегодня вспоминается избавление Москвы от татар по молитвам перед этим чудотворным образом, бывшей в 1591 году. В память этого события на следующий год был основан Донской монастырь. Ныне чудотворный образ Донской иконы Божией Матери находится в Московском музее Третьяковская галерея. В сонме два мучеников и исповедников российских сегодня прославляется священный исповедник Николай Лебедев. Он родился в 1869 году в Тверской губернии в семье алтарника. Закончил Тверскую духовную семинарию и поступил псаломщиком в храм, где ранее служил его отец. Вскоре он был рукоположен в сан иерея. Отец Николай стал одним из самых деятельных священников Тверской епархии. Он основал общество трезвости в Казани, стал редактором и издателем православного журнала, который он выпускал с 1909 по 1917 год. В 1905 году отец Николай нес крестьянам проповедь, разъясняя пагубность призывов к революции и разоблачая революционных агитаторов. Объяснял, почему нельзя отказываться от уплаты государственных податей, почему стране нужны армия и флот, и как связана любовь к родине и повиновение начальникам. Отчет о деятельности иерея Николая Лебедева был напечатан в Тверских епархиальных ведомостях. Арестовывали отца Николая в 1918, 21 и 29 годах. Последний раз его арестовали в Казанской церкви села Власево, где он служил. Крестьяне нескольких деревень написали властям заявление с просьбой об освобождении своего пастыря. В нем говорилось: «Священник Николай Васильевич Лебедев во время своего 35-летнего служения в нашем приходе никогда не был корыстолюбив, никогда не назначал определенной платы за требы, а удовлетворялся тем, что ему подают, и не требовал от тех, кто не давал ничего. Всегда был добр и отзывчив к чужому горю. Он проявил себя как общественный деятель, борясь с грубостью, хулиганством и пьянством, закрыл существовавшие у нас кабаки, открыл вместо них две школы, устраивал чаянные с читальнями. Открыл общество трезвости, спасая людей от погибели и разврата. Те средства, которые он получал от трезвенников, он не брал себе, а вкладывал их в основанный им детский приют на 40 беспризорных детей, детей алкоголиков и беднейшего населения. Кроме того, он организовал кредитное товарищество, обслуживающее 33 деревни. Вместо ответа на это заявление крестьян советские власти вынесли священнику приговор, в котором указали: вел с церковного амвона агитацию, направленную во вред советской власти. Отца Николая судили на 3 года лагерей. В 1933 году кончился срок его заключения, но священника не освободили. В том же году отец Николай Лебедев скончался от голода, находясь в ссылке в Усть-Колумском районе Коми. В продолжение церковного календаря послушайте житие мученика Андрея Стратилата. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Мученик Андрей Стратилат был военачальником в римских войсках в правлении императора Максимиана. За его храбрость, непобедимость и справедливость святой был любим подчиненными. Когда многочисленное персидское войско вторглось в сирийские пределы, правитель Антиох поручил святому Андрею руководство римскими войсками, дав ему титул стратилат, то есть главнокомандующий. Святой Андрей выбрал себе небольшой отряд храбрых воинов и выступил навстречу противнику. Его воины были язычниками. Сам святой Андрей еще не принимал крещения, но уверовал в Иисуса Христа. Перед сражением он убеждал воинов, что языческие боги, бесы и помощи в сражении оказать не могут. Он проповедовал им Иисуса Христа, всесильного Бога неба и земли, подающего помощь всем верующим в Него. Воины вступили в сражение, призывая на помощь Спасителя. Небольшой отряд обратил в бегство многочисленное войско персов. Святой Андрей вернулся из похода со славой, одержав полную победу. Но завистники донесли правителю Антиоху, что он христианин, обративший в свою веру подчиненных воинов. Святой Андрей был вызван на суд, и там он подтвердил свою веру во Христа. За это его подвергли пытке. Он сам лег на раскаленное медное ложе, и как только обратился за помощью к Господу, ложе остыло. Воинов распяли на деревьях, но ни один из них не отрекся от Христа. Заточив святых в темницу, Антиох послал донесение императору, не решаясь сам предать смерти прославленного победителя. Император знал, как войско любило святого Андрея, и, опасаясь возмущения, послал приказ освободить мучеников, а тайно велел под каким-либо предлогом казнить каждого порознь. Освободившись, святой Андрей вместе с дружиной воинов пришел в город Таре. Там их крестил местный епископ Петр и епископ Верийский Нон. Антиох написал письмо правителю Киликийской области Селевку, заставившими знамена настиг дружину святого Андрея и умертвел их. Селевк нагнал мучеников, остановившихся в ущельях горы Тавра, где им по откровению предстояло пострадать. Святой Андрей, называя воинов своими братьями и детьми, призвал их не бояться смерти. Он молился за всех, кто будет чтить их память, и просил Господа послать людям целебный источник на месте, где прольется их кровь. Во время этой молитвы не сопротивлявшиеся мученики были усечены мечами. Произошло это около 302 года. В тот же миг из земли истек источник. Епископы Петр и Нон, которые с клириками тайно следовали за дружиной святого Андрея, погребли их тела. Один из клириков, с давнего времени страдавший от злого духа, напился из источника воды и сразу исцелился. Молва об этом разнеслась среди окрестных жителей, и они стали приходить к источнику, и по молитвам святого Андрея получали благодатную помощь от Бога.

0: В завершении церковного календаря прозвучит рассказ о Донской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Донская икона Пресвятой Богородицы была написана Феофаном Греком. На ней изображена Богоматерь, которая склонила лик свой к младенцу Иисусу. Мыслью о материнской любви и заступничестве Божьей Матери проникнут этот святой образ. Множество славных страниц нашей отечественной истории связано с этим благодатным образом. Прославилась икона 8 сентября 1380 года на берегах Дона во время Куликовской битвы. Благодаря предстательству Божьей Матери, явленному через икону, русское войско разбило превосходящие силы врага и одержало славную победу. Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, осенявшая русское войско на поле Куликово, стала именоваться Донской. Икона после сражения была передана донскими казаками в дар князю московскому Дмитрию, также прозванному Донским. Он принес святую икону в Москву и поместил сначала в Успенском соборе Кремля, а затем в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Многие милости явила Божия Матерь христианам через свой святой образ, утоляя скорби и печали, избавляя от болезней, бед и напастей. В 1591 году Русь подверглась новой грозной опасности. Крымский царевич Нур-ад-Дин и его брат Мурад-Гирей с многочисленным войском подступили к Москве, разбив свой стан на Воробьевых горах. Москвичи, возложив всю свою надежду на Бога и Его Пречистую Матерь, совершили вокруг Москвы крестный ход с Донской чудотворной иконой. В день битвы 4 июля святой образ находился среди ратников в походной церкви во имя преподобного Сергия Радонежского. Враги, устрашенные знамением Пресвятой Богородицы, обратились в бегство. В благодарность за ее милость, явленную через Донскую икону, в 1592 году на том месте, где икона стояла среди воинов, был воздвигнут каменный храм в честь Божьей Матери и основан Донской монастырь. Чудотворный образ Богоматери, прославленный дивной силой Божией, привлекал к себе сердца верующих. Перед ним, как отечественной святыней, святейший патриарх Иов совершил в 1598 году наречение на царство Бориса Годунова. Покровительство Богоматери и ее заступничество были явлены через Донскую чудотворную икону. И в 1646 году, когда крымские царевичи Калага и Нур-ад-Дин вторглись в пределы русского государства и подвергли разорению многие города и селения, создавая угрозу самой столице православной, как и прежде, прибегли к заступничеству Божьей Матери. 2 января 1646 года было учреждено особое празднование Донской иконе Пресвятой Богородицы, а на другой день совершен крестный ход в Донской монастырь. Искренняя, теплая молитва перед древней святыней вскоре явила свою силу. В том же месяце неприятельские войска были разбиты в Курской земле. Донской образ Пресвятой Богородицы окружен особой любовью и почитанием, и как в древние времена с благоговением приходят к нему православные, получая помощь и утешение у Царицы Небесной. Донской собор стал местом блаженного покоения подвижника благочестия и веры святейшего патриарха Московского и всея Руси Тихона.

Вы слушали Ирмасы канона праздника Успения Божией Матери, напева Киево-Печерской лавры, в исполнении братского хора Свято-Успенской, Почаевской лавры.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнического центра радио «Град Петров». Пятого сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. Двенадцатого сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: С 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Нарын-Кала в Дербенте. Посетите природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенными в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, природный парк Верхний Гунип. Побывайте на Каспийском море, познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 16 по 22 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин. Времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21:30 и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки в будни с 11 до 19 по телефонам 982 40 19 и 985 49 33.
1: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня мы пообщаемся с Ольгой Некрасовой, руководителем эрмитажных проектов «Радио Град Петров». Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, что нас ждет в сентябре в новом учебном году?
2: Да, действительно, мы начинаем новый сезон эрмитажных встреч, прогулок по Эрмитажу и для взрослых, и для детей. Начнем мы с середины сентября, и первая наша встреча состоится в воскресенье 13-го. С подростками у нас появилось несколько новых циклов, в том числе два цикла для подростков, которые я очень хочу, чтобы они состоялись и получили свое развитие, а именно «Краткая история искусств для подростков». Каждый месяц мы будем встречаться с ребятами от 12 до 16 максимум лет, и вот постепенно, насколько позволяют эрмитажные коллекции, будем разговаривать об истории искусства. Начнем мы, конечно, с античных залов, и это мы планируем начать с воскресенья в 16 часов. И сейчас самое время звонить мне, записываться и записывать
1: телефон
2: своих друзей, знакомых.
1: Телефон
2: объявим. Да, объявим. Далее, 18, 19 и 20 мы встречаемся и со взрослыми, и самое время, вторая тоже экскурсия будет для подростков, мы назвали прогулки по Эрмитажу с подростками, и для взрослых будет тема та же, но немножко, естественно, другая подача. Это путешествие по выставке, которая закроется, к сожалению, в октябре. И выставка эта называется «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности». К 150-летию училища имени Штиглица. И выставка, которую совершенно точно стоит посетить. И, пожалуй, я бы порекомендовала ее посетить с нами, потому что посмотреть огромное количество экспонатов за вот самостоятельное посещение и разобраться, наверное, будет непросто. А с нами или, может быть, с кем-то другим, но, пожалуй, нужен проводник по этой выставке. Она достаточно сложно устроена, и много интересного поговорить о времени, о созданиях коллекции, о времени Томы, о времени нашем. В общем, есть что посмотреть и есть о чем поговорить. Кроме того, традиционно мы оставляем для детей помладше экскурсии. Это будет 19-20 цикл знакомства с Эрмитажем. Начинаем с парадных залов, показываем традиционно часы павлина. Собственно, знакомимся и с Эрмитажем, и друг с другом. То есть мы начинаем знакомство, а потом уже с этими же ребятами мы ходим уже не первый год на путешествия по эрмитажным залам. Также начнутся два цикла для детей до 12 лет. Это «Миф Древней Греции» и второй цикл «Библейские истории». Ну, начнем, конечно, с сотворения мира и вот с ветхозаветных историй. Это суббота-воскресенье. Со взрослыми традиционно мы занимаемся в пятницу в 18 или воскресенье, в этот раз немножко попозже. В 16 часов мы будем начинать воскресные группы с взрослыми. Если это будет удобно, если будет немножко неудобно, поменяем, посмотрим. Так что в любом случае, надеюсь на обратную связь, на звонки, на то, что кто-то будет записываться, и мы такие вот встречи эрмитажные осуществим.
1: А ваш цикл рассчитан все-таки на год. Есть ли смысл разово посещать ваши занятия, раз в два месяца, например?
2: Ну, со взрослыми точно да, потому что вот я постоянно разговариваю с теми, кто ходит со мной или просто со знакомыми, и понятно, что у всех у нас какие-то свои предпочтения. В общем-то, цикл этот прогулок по Эрмитажу я составляю из пожеланий тех, кто их уже традиционно посещает, но все-таки, конечно, да, это действительно не цельный цикл, поэтому здесь можно посещать также и с подростками, конечно. Опять же, мы постарались сделать этот цикл таким, чтобы им было интересно, чтобы вот этот вот очень непростой возраст не убить интерес к музею, не сделать его каким-то, ну, не знаю, скучным скучной обязанностью, а чтобы темы были действительно интересны, ну, в принципе, можно. Если говорить про маленьких детей, я бы, пожалуй, вот особенно цикл знакомства с Эрмитажем, да, в принципе, и библейские истории, и мифы, все-таки я бы сама предпочла и посоветовала бы все-таки, чтобы это был цельный цикл, потому что мы все-таки движемся от темы к теме, и было бы полезно, я все-таки стараюсь, чтобы более разнообразное было, и посещали разные залы, смотрели и скульптуру, и живописи, посещали античные, допустим, залы, то есть чтобы было разнообразие, и задача, в том числе моя, чтобы наши дети полюбили Эрмитаж, и хотели приходили еще и еще раз.
1: Итак, номер телефона, по которому можно записаться.
2: Телефон 8921-639-1143. И еще один момент, который я хотела обратить внимание. Вот сейчас еще август, последние уже числа. Скоро начнется школа, просто учебный год, но и учебный год в воскресных школах. И мы приглашаем к сотрудничеству и воскресные школы, и просто школы, православные, но, может быть, и не только. Есть возможность проводить занятия для этих школ, и как раз самое время обозначить свое желание и позвонить мне по этому телефону и обсудить, может быть, какие-то желаемые для вас, может быть, циклы или какие-то отдельные экскурсии, отдельные занятия.
1: А онлайн где можно посмотреть расписание?
2: Мы опубликуем обязательно на группах Града Петрова, может быть, на сайте, в группах точно, в социальных сетях. Также есть очень малочисленная, но все-таки есть группа «Эрмитаж с Градом Петровым» в ВКонтакте, есть группы в Телеграме и в Ватсапе. Но это уже те, кто уже не первый год с нами, они вот смотрят информацию в том числе там. Там уже объявления все с расписанием на целый учебный год, всех занятий имеется.
1: Спасибо большое. Мы общались с Ольгой Некрасовой, руководителем эрмитажных проектов «Радио Град Петров». Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
2: До свидания.

0: прозвучала четвертая часть концерта для флейты и оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Успение Пресвятой Богородицы. Передача 7. Погребение Божией Матери.

Этот чин теперь совершается в третий день Успения. Состоит он из всеночного бдения накануне 17-30 августа и литургии Златоуста в самый день. Но, собственно, привлекает богомольцев он накануне. Всеночное бдение построено по образцу погребения Господня в Страстную субботу. Особенное внимание отдается кафизмам с припевами в честь Богоматери. Евангелие обычно не читается. А иногда, то есть в некоторых храмах, и это читают. В конце всеночного бдения совершается крестный ход вокруг церкви с плащаницей, иконой усопшей Божией Матери. К ней молящиеся прикладываются во время канона, а если очень много народа, то можно начинать это с пения кафизм. Указания строгого нет на это. Между тем богомольцы именно к прикладыванию и стремятся, как и к плащанице в Великую Пятницу. В типиконе, уставе, нет никакого на это указания. История этого праздника такова. В греческой церкви он существовал давно. В русской введен в 40-х годах митрополитом московским Филаретом. Этот святитель, высокоблагочестивый, его почитают иные как святого, гениальный по уму, великий чтитель Пресвятой Богородицы, строгий законник, проповедник многих поучений в честь Божией Матери, своим авторитетом осветил новое празднование. Следовательно, он не видел в этом ничего неправославного и неприемлемого. И русская церковь постепенно ввела этот чин в церковный обычай, не обязывая, впрочем, никого совершать его. И действительно, в селениях его не совершают, и лишь в больших городах, да и то не везде исполняют его. Нужно знать, что вошедший в закон обычный устав складывается постепенно, много столетий. И церковное богослужебное творчество не иссякло и теперь. Например, вошли в широкое употребление акафисты с припевами самим народом, а не певчими. Сюда же нужно отнести и наши проповеди, тему которых мы избираем себе сами. К этому творчеству должно отнести и чин погребения Божией Матери.

делать все с разрешения и благословения высшей духовной власти, или, по крайней мере, епископа епархии. А данный чин погребения Божией Матери благословлен и нашим патриархом Алексеем I, и потому мы со спокойной совестью и благоговением можем совершать его. Что касается другого, более важного догматического вопроса о воскрешении Божией Матери, то и в нашей православной церкви, как мы видели, давно установилось верование в это, что можно видеть и в богослужении, и в иконописи. Да рядовые богомольцы и не думают об этом. Они веруют Божией Матери и усердно припадают к ней, прося заступления ее и славословят ее. Будем и мы в простоте веры и чистоте жизни славословить Богородицу и предстательницу нашу ныне и присно и во веки веков, ходатайством ее ко Пресвятой Троице. Аминь.

Впечатление святого Дионисия Ареопагита. Он очень желал видеть Божию Матерь, и с этой целью, за благословение святого апостола Павла, прибыл в Иерусалим и потом отписал своему учителю, между прочим, следующее. Пишу выдержки лишь. «Исповедую перед Богом, что мне невероятным казалось, чтобы могло быть существо, так обильно исполненное божественной силой и дивной благодати, кроме Вышнего Бога. Да, я видел собственными очами богообразную и выше всех духов небесных святейшую Матерь Иисуса Христа, Господа нашего. Когда Иоанн, высший из евангелистов и пророков, ввел меня пред лице богообразной и пресвятой Девы, то меня озарил не только извне, но и изнутри столь великий и безмерный свет божественный, а кругом разлились столь дивные ароматы и благоухания, что ни тело мое немощное, ни даже дух мой не могли вынести столь чудных знамений и начатков вечного блаженства. Изнемогло сердце мое, изнемог дух мой во мне от ее славы и божественной благодати. Свидетельствуюсь самим Богом, рожденным из ее девственной утробы, что если бы не были твои божественные наставления и законы еще так свежи в моей памяти и новопросвещенном уме, то я почел бы ее истинным Богом и почтил бы ее поклонением, какое должно воздавать одному истинному Богу. Человек не может постигнуть блаженства, чести и славы выше того блаженства, которого я удостоился, увидя Пресвятую. Я был тогда совершенно счастлив. О святом Дионисии, то есть о его творениях, существует у ученых мнение, что они, во всяком случае в некоторых частях, не принадлежат ему, а относятся к более позднему времени. Может быть, последнее о частях и правда. Но даже если бы и все было написано кем-либо позднее, по существу идей это значение не имело бы, ибо Церковь приняла в свое предание творение всего Святого Отца. А великий ученейший богослов и философ, святой Максим Исповедник, сочинения коего почитаются Церковью высоко, писал толкование на святого Дионисия Ареопагита. Церковь в своих воззрениях много обосновала на святом Дионисии о чинах ангельских, учении о Боге как свете, о божественных именах и прочее. Но и для нас совершенно ясно, что в приведенных словах его содержится совершенно истинное воззрение Церкви. И главная суть — чрезмерная слава Богородицы подтверждается всем воззрением Церкви, включительно до последних видений преподобного Серафима, а страшной до изнеможения духа человеческого славе ее боголепной, и я, грешный, понял даже именно с первых же помышлений о ней, и рад, что нашел подтверждение.

внешний вид Пресвятой Девы. Кто узнает, придется ли еще где-либо читать книгу об этом. Посему выпишу из нее. Пишет святой Епифаний Кипрский, а за ним повторяет Никифор Ксанфопул, живший в XIV веке. Рост ее был средний, цвет лица, как цвет зерна пшеничного. Волосы русые и несколько золотоцветные, очи ясные, взор острый. Зеницы, я думаю, это зрачки, подобны плоду масличному. Брови немного наклоненные и темные, нос не короткий, уста подобные цвету розы и сладкословесные. Лице не совсем круглое, но и не острое, а несколько продолговатое. Также руки и пальцы продолговатые. В ней не было никакой гордости, а простота без малейшей искусственности. Не было никакой изнеженности, а во всем совершенное смирение. Ее одежды были простые и невыкрашенные, чему доказательством служит ее покрывало, которое и до ныне сохраняется. Одним словом, во всех делах ее божественно сияла преизобильная благодать. Припомним, что в видении преподобному Серафиму и инокине Евпраксии она предстала также в светло-русых златовидных волосах.

О кончине Пресвятой Богородицы. Непрестанным желанием ее было скорее созерцать Сына Своего и Бога. Она часто посещала места, кои особенно освящены были стопами или деяниями Спасителя. За 3 дня до смерти ей явился архангел Гавриил с радостной вестью о переселении ее в горнее царство и в знак истины оставил ей райскую ветвь финикового дерева – пальмы. Она с благодарностью стала возносить молитвы Господу, прося, между прочим, оградить ее при переходе в иную жизнь от силы области Гиенской, а кроме того пожелала в последний раз видеть святых апостолов, которые делили с нею все годы жизни Господа, радости и скорби, и после, до самой смерти ее. И затем она начала готовиться к своему исходу. Прежде всего она возвестила о сем святому Иоанну Богослову, у коего жила в Иерусалиме, в Сионе, и передала ему райскую ветвь, заповедав нести ее перед гробом на погребении. Святой Иоанн дал знать святому Иакову, епископу Иерусалимскому, сродникам, близким и всем христианам. Поэтому в дом Пречистой стеклось много народа. И горько начали плакать, ибо доселе получали от нее величайшее благодатное утешение. Но она скоро их успокоила, сказав, что не оставит их сирами и будет помощницей во всех делах тем, кто будет прибегать к ней. 2 одежды верхние она завещала отдать 2 вдовушкам, прислуживавшим ей во время жизни. Тело же свое заповедала похоронить в Гефсимании вблизи горы Елеонской. Здесь же покоились и родители ее, святые и праведные Иоаким и Анна, а также и святой Иосиф, обручник ее. В это время, когда она передала последнюю волю свою, вдруг послышался сильный шум. Множество облаков окружило дом. На них ангелы принесли со всех концов вселенной богоносных апостолов. Навстречу им вышел святой Иоанн Богослов и объяснил причину их чудесного собрания. Апостолы, войдя в комнату, где на одре сидела Пресвятая Богородица, приветствовали ее словами: «Благословенна ты Господом, сотворившим небо и землю». «Мир вам, братья, избранные Господом», — ответила она. И потом спросила их, как они явились. И, узнав о новом чуде, возблагодарила Господа и сказала ученикам: «Господь привел вас ко мне для утешения души моей, которой по долгу смертного естества настало определенное Создателем время разлучиться с телом». Они начали скорбеть. «Мы радуемся тому, что ты представляешься по изволению Христа Спасителя, что завет Божий над тобой исполняется, но вместе и печалимся, что остаемся сирыми и уже не увидим здесь тебя, нашей матери и утешительницы. Не плачьте, друзья и ученики Христовы», — ответила Богородица, «не возмущайте скорбью вашей моей радости. Но вместе со мною радуйтесь, что я отхожу к моему Сыну и Господу. Вы же, предав тело мое погребением в Гефсимании, возвратитесь каждый в свою страну для проповеди Евангелия. А со мною и по отшествии моем, если благоугодно будет Господу, всегда увидитесь». В это время явился и святой апостол Павел, приветствуя ее: «Радуйся, мать жизни и предмет моего благовестия. Хотя я и не наслаждался лицезрением во плоти бывшего на земле Господа моего Иисуса Христа до его вознесения на небо, но ныне, увидев тебя, мню, что вижу его». С ним явились и ученики его, Дионисий, и Ерофей, и Тимофей, и иные из числа 70 апостолов. Пресвятая Богородица, называя всех по имени, призывала к себе, ублажала их подвиги и утешала. Настало, наконец, 15 августа.
Пречистая возлегла на одр и стала ожидать своего сына и Господа. Вокруг нее горело много светильников. Вдруг точно раскрылась кровля дома, божественная слава осенила всех, и предстал Царь славы, Господь Иисус Христос, с множеством небесных сил. Увидевши Его, Пресвятая воскликнула: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе, спасе моем, яко презре на смирение рабы своя». И, приподнявшись с одра, поклонилась Господу. Спаситель, смотря на нее очами, полными любви, сказал: «Приди ныне, дражайшая мать моя, и вниди в кровь вечной жизни». Пресвятая Богородица снова повторила пред ним просьбу, чтобы он сохранил ее от сатанинской власти, и, успокоенная им, сказала словами псалма: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». Затем добавила благовещенские слова: «Буди мне по глаголу твоему». И совершенно безболезненно вручила душу свою в руки Сына и Бога. Тотчас раздалось ангельское пение: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах». Так торжественно душа ее была отнесена в горний мир. Апостолы и иные все это время были в восторге видения, а после отшествия Господа пришли в себя, но увидели, что лик Богоматери еще сиял, как солнце, и от всего тела ее исходило необыкновенное благоухание. Со страхом и трепетом они стали лобызать Пречистую, а болящие получали исцеление от одного прикосновения даже к одру ее. Затем, совершивши молитвенное песнопение, апостолы понесли ее в Гефсиманию. Процессия шла по городу. Апостолы пели псалмы с припевами «Аллилуйя». Над телом Пречистой несся облачный круг, и слышалось ангельское пение. Евреи, узнав о совершающемся по ненависти к Иисусу Христу, хотели напасть на христиан и, избив учеников, сжечь тело Богоматери, но облако окружило шествие, а дерзких злодеев поразило слепотою. Так что некоторые разбили себе головы, другие из них молили о провожатых. Затем после встретился священник еврейский Афоний, но наказанный, о сём уже писалось, уверовал и присоединился к процессии, исцеленный апостолом Петром. Похоронив тело в Гефсимании, апостолы пробыли там еще 3 дня, совершая псалмопение. Затем сюда явился апостол Фома, и открылось ее вознесение. В гробе остались лишь погребальные пелены или плащаница, чудесно благоухавшая. После этого все возвратились в город. Вечером за трапезой, а они по обычаю оставляли одно место незанятым и ставили туда часть хлеба, как бы для Христа Господа, после возношения этого хлеба славили великое имя Пресвятой Троицы. Наконец, произнеся молитву: «Господи Иисусе Христе, помогай нам», съедали эту часть как благословение, и в этот раз они сделали по обычаю. Но когда стали возносить часть хлеба, услышали ангельское пение и увидели Богородицу в неизреченной славе. «Радуйтесь», — сказала она, — «я с вами во все дни». Апостолы, обрадованные, вместо обычных возгласов сказали: «Пресвятая Богородица, помогай нам». После этого апостолы снова отнесены были на облаках в места своей проповеди.

присоединим и свое заключение, слава и спасение. Если обобщить все написанное, то весь праздник Успения сведется к этим двум словам: ей слава, нам спасение. А наше спасение и есть наша слава. Ее же слава — спасать нас. О сем она и печется больше всего. А если обратиться к нашим богослужебным песнопениям и молитвам, то мы видим, все наполнено ею. Никогда Церковь не забывает ее. А если так, то значит, ее ходатайство сильно, непрестанно, велико. Значит, она имеет величайшее значение для спасения нашего. Велика сила ее ходатайства пред Богом и, в частности, пред Сыном ее, Господом Иисусом Христом. Поэтому-то на всяком отпусте, перед тем, как прославить Троицу Пресвятую, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сначала мы обращаемся к посредству Сына Божия Искупителя: «Слава Тебе, Христе Боже наш, упование наше!» А прежде Церковь еще обращается к ходатайству Его Матери: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Честнейшую Херувим величаем. Так все полно смысла. Она — посредница к посреднику. Пресвятая Богородица, спаси нас! Конец, и Богу слава!

прозвучала заключительная передача по книге митрополита Вениамина Федченкова «Успение Пресвятой Богородицы». Читал Георгий Корольчук.

0: Песнопение утренний, Бог Господь и тропарь праздника Успения Пресвятой Богородицы первого гласа распева Киево-Печерской лавры прозвучали в исполнении мужского хора Киево-Печерской лавры.
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами опять сегодня иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица Гатчинской епархии. Мы продолжим с вами сегодня говорить о монашестве в Киевской Руси. В прошлый раз мы упомянули о византийском влиянии на первоначальное русское монашество. Совершенно очевидно, что не только монашество, но и в общем и целом многие формы церковной жизни при крещении Руси уже устоялись во многом, имели высокое развитие Византийской империи, и именно оттуда Русь, только что крещенное киевское молодое государство, восприняла и формы церковной жизни, в том числе, конечно, и монашество, его место и роль в жизни церкви, и даже, я бы сказал, в жизни государства. Так византийское влияние не ограничивалось, конечно, только лишь упоминавшимися нами контактами и таким вот благословением Афона, преподобного Антония, и в его лице первоначальное русское монашество. Важный фактор — это то, какое место вообще занимало монашество Византийской империи. Говорили об иконоборчестве, это была целая эпоха в жизни церкви, когда императоры, иконоборцы, у них была разработана собственная система богословия, было множество епископов их поддерживающих, то есть такое было серьезное очень движение, которое, по сути своей, являлось еретическим, оно так и было именовано, и так было осуждено на Седьмом Вселенском Соборе. Но вот до этого времени, в течение нескольких десятилетий, это период больших борений в жизни православной церкви. Но вот после того, как этот период завершился, происходит серьезное усиление и вообще расцвет, и рост монашества Византийской империи, увеличение числа монастырей, и их значением и влиянием только возрастало. Связано это было в немалую степень с тем, что движение иконоборческое, оно ведь не ограничивалось только борьбой со святыми иконами и образами. Оно было такое вот более, можно так сказать, широкое модернистское движение внутри церкви, преследовавшее цели объединить, унифицировать разрозненные группы христиан и в тот момент уже появившихся мусульман, может быть, которые, в общем-то, тоже были и до сегодня остаются иконоборцами, не приемля священных изображений святых или Бога, или ангелов. Как известно, мусульманские мечети украшены только такими орнаментальными росписями. И одним из таких вот аспектов иконоборческого движения было неприятие монашества, о чем мы также уже ранее упоминали в предыдущих беседах. Так вот, когда иконоборчество проиграло борьбу, представители монашества, будучи иконопочитателями, защитниками икон, оказались победителями также вот в этой борьбе, и это в немалой степени способствовало росту и расцвету монашества именно после иконоборчества. В этот период появляется большое количество так называемых ктиторских монастырей. То есть вот помимо монастырей, которые основывались вокруг знаменитых подвижников, старцев, таким вот, можно сказать, естественным образом, когда люди тянулись к подвижнику, хотели рядом с ним жить, учиться от него, и таким образом возникали большие монастыри. Ну, в общем-то, в основном мы именно о таких примерах говорили. Это, конечно, главный двигатель монашества. Ну, вот, монашеская жизнь культивировалась и другим образом. Когда какие-то знатные люди жертвовали значительные суммы денег на устройство монашеской жизни. И здесь, может быть, не всегда обязателен был какой-то такой выдающийся подвижник, который бы привлекал к себе множество людей и множество пожертвований. А вот такие ктиторские монастыри образовывались желанием, волей благочестивых, знатных, богатых людей, которые назывались ктитор, то есть благодетель. И, конечно, само по себе даже такое вот происхождение ктиторского монастыря, оно не исключало наличие или появление на той или иной стадии в нем подвижников, и могли эти два способа происхождения монастыря существовать параллельно, и до сегодня, в общем-то, такие примеры, они существуют. Так вот, эти ктиторские монастыри могли быть весьма небольшими общинами, которые содержались вот этими ктиторами-жертвователями, это могли быть какие-то сановники или члены императорской фамилии, знатные полководцы, которые на склоне лет сами могли принимать монашество в этих монастырях. Эти монастыри зачастую становились такими семейными усыпальницами, где члены этих семей ктиторов желали, если не принять монашество на склоне лет, то похоронены. Но вообще процент принимавших монашество в поздней уже Византии, он был очень велик. Некоторые исследователи Византии говорили, что вот империя монахизировалась после вот иконоборческого периода. Настолько значительным было переплетение института монашества с жизнью государства, с жизнью всех слоев византийского общества. Так вот, первые монастыри на Руси, в Киеве, которые, между прочим, ну, так косвенно упоминаются, видимо, в повествованиях о жизни преподобного Антония Печерского, были именно ктиторские монастыри, основанные Ярославом Мудрым. Это два монастыря в Киеве, вот доподлинно о них известно. Это вот такие вот считаются самые, можно сказать, ранние. Это монастыри святого Георгия, мужской монастырь, и святой Ирины. Почему святого Георгия и святой Ирины? Ну, потому что Ярослав Мудрый в крещении имел имя Георгия. И в честь своего покровителя, святого Георгия Победоносца, был основан Георгиевский монастырь, ктиторский монастырь, княжеский. И святой Ирины в честь его супруги, великой княгини Ирины. Ну вот монастырь Печерский, монастырь, основанный преподобным Антонием Феодосием, его продолжателем, Киево-Печерский монастырь, ставший впоследствии Киево-Печерской лаврой, это другая линия. Линия монастырей, которые основывались подвижниками, основывались их трудами, их благочестием, которое привлекало людей и тех же князей, да, и которые жертвовали на развитие, на строительство, на жизнь монастыря. Но вот в чем различие? Ктиторский монастырь, его строительство осуществлялось по воле жертвователя, князя, ктитора. И он продолжал зачастую, вот этот ктитор, строитель монастыря, влиять на жизнь монастыря. По его воле могли меняться игумены, строительство, конечно, по его совету, где церковь, какую церковь, в честь кого. Вот все-все такие аспекты хозяйственной и административной жизни монастыря, мнение ктитора учитывалось в них. В то время как вот такие монастыри, как Киево-Печерский монастырь, существовали в достаточной степени независимо от князей, порой даже входили в конфликт с властью, с князьями. Как нам известно, из Киево-Печерского патриарха на самом раннем своей стадии, да и в поздние какие-то моменты. Ну вот, если говорить о самом раннем эпизоде, тогда вот было всего несколько братьев, когда преподобному Антонию пришли дети знатных сановников. Один из них вскоре сам будет поставлен игуменом Варлаамом. Двое таких знатных очень детей вельмож пришли в монастырь и были пострижены. И это вызвало огромнейший гнев. Не просто раздражение, а настоящий гнев со стороны их отца и близкого очень князю человека. И, в общем, это был конфликт с князем, с великим князем киевским. И он чуть было не дошел до того, что все монахи могли покинуть пределы, но удалось погасить. Нашлись миротворцы в лице княгини великой и других людей, видимо, которые убедили князя и убедили монахов не уходить, и князя сменить гнев на милость. Такой вот эпизод конфликта, конечно, такое невозможно было представить в Киторском монастыре. Если говорить в целом о монашестве Киевской Руси, то, конечно, такой есть важный фактор, как скудость исторических источников до монгольского времени, этого раннего периода Киевской Руси. Есть у нас, конечно, летописи, есть какие-то свидетельства, очень немногочисленные археологические свидетельства. Мы понимаем, что очень пострадал Киев, и вообще многие города, вся Киевская Русь пострадала от нашествия монгол, особенно первый период разорения, бедствий и перипетий, пожаров. В общем, до нас дошло не так много свидетельств о том, что было тогда. И даже есть очень спорные свидетельства даже о митрополитах, кто возглавлял, как управлялась церковь вот эти первые десятилетия после крещения Руси. Существует, конечно, летопись, знаменитая повесть временных лет, составленная знаменитым монахом Киево-Печерским Нестором преподобным, который мощами сейчас почивает также в ближних пещерах. Другие летописи, которые сохранялись, переписывались и дошли до нашего времени. Какие-то единичные литературные памятники, как, скажем, слово о законе благодати. И, конечно, вот такое очень важное для нас житие преподобного Антония. Историки говорят о том, что оно было, да, оно было известно на протяжении нескольких столетий, но вот в результате вот этих всех упомянутых бедствий, нашествий, войн, оно не дошло до нашего времени. Мы сегодня поговорим о трех важных фигурах. О преподобном Антонии, о котором мы говорили, в общем-то, уже достаточно в прошлый раз, преподобном Антонии Печерском, преподобный Илларион или Никон в схеме Печерский, и преподобный Феодосий Печерский, игумен, которого именуют начальником общего жития, общежительного монашества на Руси. Вот три важные человека, церковные деятели XI века. Кто такой был Илларион? Вот преподобный Антоний, когда пришел в Киев, он поселился в уже вырытой пещере. И считается, что он поселился в пещере, вырытой Илларионом, именно пресвитером Илларионом, который сам ископал пещеру, будучи благочестивым пресвитером. И он не удовлетворялся жизнью простого священника. Он жаждал уединения, бдения и поста усиленного. Он уединился вот в этой пещере на берегу Днепра. Однако его подвиг не остался неизвестным. Слава о его молитвах и подвигах дошла до великого князя, который решил поставить его митрополитом. Митрополитом всей русской земли. Вот так считается, что именно вот этот Илларион был автором знаменитого произведения такого древнерусской письменности слова о законе и благодати. Кто такой был вот этот митрополит Илларион Киевский? Здесь историки спорят, и вот это как раз тот момент, который до нас дошел в таких обрывочных летописных сведениях, и картина того, что было на самом деле, недостаточно ясна. Ну, представьте себе, вот сейчас, допустим, кто-то бы спустя там, 1000 лет пытался бы понять, что происходило в нашей стране, скажем, опираясь лишь на, скажем, на какую-то одну газету официальную, правительственную, либо на содержание какого-то одного новостного канала. Ну, достаточно трудно установить вот полноту картины без учитывания мнений каких-то других источников. И вообще, что происходило на самом деле. Картина будет достаточно однобокая. Так вот, в общем-то, до нас, конечно, дошла историческая картина очень в таком вот ограниченном виде того, что было на самом деле. И много поэтому историки предполагают, делают какие-то предположения, гипотезы на основе того, что имеется, исходя из какой-то логики, исходя из других исторических фактов, прецедентов. Так вот, что историки полагают по этому поводу митрополита Илариона? Дело в том, что изначально русская церковь была основана вот, при крещении, появилась митрополия русская, она занимала какое-то самое дальнее, там, не знаю, 50-60-е места в списке митрополий, епархий Константинопольского патриархата. И русские митрополиты поставлялись в Константинополь, посылались, и первые митрополиты были греки. Вот митрополит Илларион, это был первый русский митрополит, который был поставлен по воле князя Ярослава Мудрого. И вот как это получилось? Что это было за поставление? Ну вот, по всей видимости, князь Ярослав Мудрый, будучи выдающимся политиком европейского масштаба, хотел, чтобы молодая русская церковь была независимой в управлении. Это слово такое нам сейчас известное, автокефальное. И содействовал тому, чтобы вот епископом и митрополитом был поставлен Илларион. Но это, видимо, вызвало недовольство и противодействие со стороны патриарха, и какое-то было достигнуто соглашение, и митрополит Илларион оставил кафедру и принял великую схиму. Дальше продолжал жизнь в Печерском монастыре. В схиме он получил имя Никона. Это такая вот очень правдоподобная гипотеза. Ну, если о преподобном Антоне, мы уже упомянули, его житие не дошло, об Иларионе дошли какие-то свидетельства, но все же здесь большое место уделено гипотезам, разным предположениям, то вот третья фигура очень важна, преподобный Феодосий Печерский. Его житие до нас дошло, и это житие было написано непосредственным его учеником, свидетелем его жизни, при жизни многих очевидцев его учеников, то есть по горячим следам, по живому воспоминанию и вдохновению. Автором жития был уже упоминавшийся преподобный Нестор, летописец, монах Нестор Печерский. Он был человек очень образованный, был знаком с житиями многих святых, использовал жанр, а география, жизнеописание святых, он владел этим жанром, но житие преподобного Феодосия, оно полно таких очень характерных черт и деталей, и мы действительно встречаем там нашего русского святого, какой он был, удается почувствовать этого человека. Преподобный Феодосий, его роль состояла в том, что он не просто был великий аскет, а он был великим аскетом, подвижником, таким же, как и преподобный Антоний или преподобный Никон Печерский, но он также обладал великим даром учителя, воспитателя, администратора. Он был не самый первый игумен, как мы упоминали, да, Варлаам был игумен, но после того, как игуменское место освободилось, преподобный Феодосий был поставлен игуменом, уже пройдя жизнь и завоевав большой авторитет у всей братии. Преподобный Феодосий, как мы сказали, именуется начальником общежительного монашества на Руси, прежде всего потому, что он известен, это упоминается в его житии, тем, что он ввел самый настоящий общежительный устав Стыгийского монастыря в своей обители. Он очень много послужил устройству монастыря, строительству монастыря. Первые монахи поселились в пещерах. И, ну, сначала в одной пещере, выкопанной преподобным Иларионом Никоном, а потом эти пещеры расширялись. Но через уже несколько лет возникла потребность, в общем-то, необходимость совершать постройки. Ну и главное, что появились какие-то средства для такого строительства. Была дана земля, и вот этим занимался во многом уже преподобный Феодосий. То есть монастырь разросся. Монастырь разросся и стал из простой небольшой общины уже таким сложным организмом. И, конечно же, для существования такого стройного организма требовались какие-то правила. То, что известно под названием устава. Известно, что преподобный Феодосий специально послал в Грецию одного из монахов, чтобы получить список стыгийского устава. И он получил этот список. И он не только его получил, но и он большие усилия приложил для того, чтобы применить этот устав, чтобы его воплотить в жизни, чтобы братья по-настоящему его соблюдали, чтобы внедрение этого устава принесло плоды, ради которых-то устав этот и был написан преподобным Федором Студитом. Монахи Печерской обители во времена Феодосия проводили свой день в молитве и рукоделии. Это был трудовой монастырь. Мы знаем из жития преподобного Феодосия, известно, что в монастыре ежедневно служились утренние часы и литургия. Ну а между богослужениями монахи трудились. Что они делали? Они плели лапти, делали шляпы, которые потом продавались в городе. А на вырученные деньги закупалась еда, ну, прежде всего зерно. И это зерно монахи сами мололи, сами делали муку и пекли из него хлеб и просфоры. Весной, летом братья работали в поле, в огороде, то есть производили себе необходимую еду. Еда была весьма скудной, простой. В основном это был хлеб и вода. А вот в будни, ну, в субботы, в воскресенье варились каша и что-то такое вот горячее, какой-то суп овсяный или что-то такое. Но часто вот не было никакой каши и даже хлеба. Все вместе ели в трапезной. Была трапезная специальная. И не разрешалось по уставу, это очень строго соблюдалось. И преподобный Феодосий настаивал на этом пункте, чтобы братья не брали с собой никакую пищу из трапезной в келье. Преподобный Феодосий сам был очень строгий постник и аскет, но он не распространял это на всех других. Он понимал, что подвиги в общем житии, они отличаются от такого одиночного подвижничества. И какая-то усредненная мера золотого пути соблюдалась в общежитии. Киево-Печерский Патерик, сборник житий преподобных печерских, многие из них, те жития, которые вошли в Патерик, они почивают и до сего дня мощами своими нетленными в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. И вот один из этих святых, преподобный Никола Святоша, князь Черниговский, его жизнь, она описывается и передает очень хорошо дух того, как жили монахи в то время в Печерском монастыре. Так вот, Никола Святоша — это был князь Черниговский Святослав, правнук великого князя Ярослава Мудрого. В 1106 году поступил в число братья. И вот в житии описывается, как он проходил свой подвиг монашеской жизни. Необразимо высокое происхождение. Не было совершенно никакого исключения. Исполнял все монастырские работы, которые выполняет любой простой послушник. Он 3 года работал на самом тяжелом монастырском послушании на кухне, откуда выходил только в храм на богослужение. Затем еще 3 года был привратником, то есть служил вот всем, да, ну, открывал ворота, да, вот князь. Прислуживал другим монахам в трапезной, и после многолетнего такого послушания трудового он шел на уединение по благословению игумена. Ничего в монастыре, особенно да, в общежительном монастыре, не совершается без благословения. Он выстроил себе маленькую келью, где молился и предавался уже подвигу безмолвия. Интересно, что преподобный Никола Святоша, первый монах, о котором прямо вот упоминается, что он имел непрестанную молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», что она не сходила с его уст. Несомненно, другие монахи, преподобные Антоний, Феодосий, также имели эту молитву, но просто вот их жития об этом непосредственно не говорят, а здесь прямо вот этот момент упоминается. Так что вот он один из первых делателей Иисусовой молитвы, отмеченный в русской географии. Почти 40 лет он подвязался в монастыре, и также Киево-Печерский Патерик упоминает о том, что его брат, который очень тяжело заболел, получил исцеление от того, что одел рубашку вот этого святого преподобного Николы Святоши. Когда поступал в монастырь, он все свое княжеское достояние, что у него было, конечно, было немало, раздал нищим. Вот такой пример, который передает, наверное, дух братьев Печерского монастыря, почему он так был привлекателен для людей, для простых людей, и имел громаднейший духовный авторитет, именно этот монастырь. Это вот настоящая монашеская традиция существовала вот в этом общежительном монастыре Киево-Печерском, который стал не просто образцовым монастырем для других монастырей, а он стал ну, таким вот рассадником святости и благочестия. Эта традиция изливалась из него на многие-многие другие области и земли. Нужно сказать, что после крещения Руси, вот до монгольского нашествия, возникло много других обителей. По мнению историков, в основном это были, конечно, ктиторские монастыри. И вот основная особенность, что они были недалеко от городов или в самих городах основывались. Ну, во-первых, это и по безопасности, так было безопасно существовать. Но и то, что они контролировались князьями, ктиторами. Ну, вот упоминается, что в одном Киеве в то время возникло почти 20-17 монастырей, по мнению некоторых историков. Строятся монастыри вне Киева, конечно. Здесь можно упомянуть и, скажем, Тиму-Таракань, это да, вот ростовские да, земли, Приазовье. Появляется в Переславле, в Чернигове, в Суздале. Уже то, что мы говорим, Великороссия, да? В Новгороде. Разумеется, Новгород — это второй очень большой важный центр на Древней Руси. И там также десятки монастырей возникли. И, конечно, это вот Антониев монастырь, преподобного Антония Римлянина, Варлаама Хутинского монастырь, это тоже вот прославленная домонгольская обитель. И, конечно, Юрьев монастырь. Вот Юрьев монастырь был ктиторским монастырем, основан также Ярославом Мудрым и в Новгороде, уже не в Киеве. Все это монастыри с очень богатой историей, и во многих из них и сейчас уже после периода советского запустения возродилась монашеская жизнь. Всего, по мнению историков, вот до монгольского нашествия на Руси вот историки насчитывают до 70 обителей, расположенных в основном в городах и их окрестностях. Вот таковы были особенности монашеской жизни в ранний период киевский. Мы упомянули некоторых святых. В следующий раз продолжим с вами говорить о монашестве Древней Руси. С вами сегодня был иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого. До следующих встреч. Божье благословение да пребудет со всеми вами.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Восьмая песнь канона праздника Успения Пресвятой Богородицы «Распева Киево-Печерской лавры» прозвучала в исполнении мужского хора Киево-Печерской лавры.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Однажды мне сказали, что внизу в раздевалке для меня лежит посылка, которую занес в школу какой-то мужик. Ну, дядя Ваня, конечно. Наш шофер, какой еще мужик? Наверное, дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не мог. Вот оставил в раздевалке. Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. Тетя Вера, школьная уборщица, показала мне настоящий в углу белый фанерный ящичек, в каких снаряжают посылки по почте. Я удивился, почему в ящичке? Мать обычно отправляла еду в обыкновенном мешке. Может быть, это и не мне вовсе? Нет, на крышке были выведены мой класс и моя фамилия. Видно, написал уже здесь дядя Ваня, чтобы не перепутали для кого. Что это мать выдумала, заколачивать продукты в ящик? Глядите, какой интеллигентный стал. Нести посылку домой, не узнав, что в ней, я не мог, не то терпение. Ясно, что там не картошка. Для хлеба тара тоже, пожалуй, маловато, да и неудобно. К тому же хлеб не отправляли недавно, он у меня еще был. Тогда что там? Тут же в школе я забрался под лестницу, где, помнил, лежит топор, и, отыскав его, оторвал крышку. Под лестницей было темно. Я вылез обратно и, воровато озираясь, поставил ящик на ближний подоконник. Заглянув в посылку, я обомлел. Сверху, прикрытые аккуратно большим белым листом бумаги, лежали макароны. Вот это да! Длинные желтые трубочки, уложенные одна к другой ровными рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дороже которого для меня ничего не существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик, чтобы макароны не поломались, не покрошились, прибыли ко мне в целости и сохранности. Я осторожно вынул одну трубочку, глянул, дунул в нее и не в состоянии больше сдерживаться стал жадно хрумкать. Потом таким же образом взялся за вторую, за третью, размышляя, куда бы мне спрятать ящик, чтобы макароны не достались чересчур прожорливым мышам в кладовке моей хозяйки. Не для того мать их покупала, тратила последние деньги. Нет, макаронами я так просто не попущусь. Это вам не какая-нибудь картошка. И вдруг я поперхнулся. Макароны. Действительно, где мать взяла макароны? Сроду их у нас в деревне не бывало. Ни за какие шиши их там купить нельзя. Это что ж тогда получается? Торопливо, в отчаянии и надежде, я разгреб макароны и нашел на дне ящичка несколько больших кусков сахара и две плитки гематогена. Гематоген подтвердил, посылку отправляла не мать. Кто же в таком случае? Кто? Я еще раз взглянул на крышку. Мой класс, моя фамилия. Мне. Интересно. Я втиснул гвозди крышки на место и, оставив ящик на подоконнике, поднялся на второй этаж и постучал в учительскую. Лидия Михайловна уже ушла. Ничего, найдем, знаем, где живет, бывали. Значит, вот как, не хочешь садиться за стол, получай продукты на дом. Значит, так, не выйдет. Больше некому, это не мать, она бы и записку не забыла вложить, рассказала бы, откуда, с каких приисков взялось такое богатство. Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михайловна приняла вид, что ничего не понимает. Она смотрела на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивленно спрашивала, что это? Что такое ты принес? Зачем? — Это вы сделали, — сказал я дрожащим, срывающимся голосом. — Что я сделал? О чем ты? — Вы отправили в школу эту посылку, я знаю, вы. Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась. Это был тот единственный, очевидно, случай, когда я не боялся смотреть ей прямо в глаза. Мне было наплевать, учительница она или моя троюродная тетка. Тут спрашивал я, а не она. И спрашивал не на французском, а на русском языке, без всяких артиклей. Пусть отвечает. Почему ты решил, что это я? Потому что у нас там не бывает никаких макарон.

0: Яблоки бывают. Ох, сколько сейчас там яблок. Я нынче хотела поехать на Кубань, а приехала почему-то сюда. Лидия Михайловна вздохнула и покосилась на меня. Не злись, я же хотела как лучше. Кто знал, что можно попасться на макаронах? Ничего, теперь буду умнее. А макароны эти ты возьми.
1: Не возьму, перебил я ее.
0: Ну зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь, а я живу одна, денег у меня много. Я могу покупать, что захочу, но ведь мне одной. Я ем-то помаленьку, боюсь потолстеть.
1: Я совсем не голодаю.
0: Не спорь, пожалуйста, со мной. Я знаю, я говорила с твоей хозяйкой. Что плохого, если ты возьмешь сейчас эти макароны и сваришь себе сегодня хороший обед? Почему я не могу тебе помочь единственный раз в жизни? Обещаю больше никаких посылок не подсовывать. Ну, эту, пожалуйста, возьми. Тебе надо обязательно есть досыта, чтобы учиться. Сколько у нас в школе сытых лоботрясов, которые ни в чем ничего не соображают, никогда, наверное, не будут соображать. А ты способный мальчишка, школу тебе бросать нельзя. Ее голос начинал на меня действовать усыпляюще. Я боялся, что она меня уговорит, и, сердясь на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михайловны, и за то, что собираюсь ее все-таки не понять, я, мотая головой, бормоча что-то, выскочил за дверь. Уроки наши на этом не прекратились. Я продолжал ходить к Лидии Михайловне, но теперь она взялась за меня по-настоящему. Она, видимо, решила, ну что ж, французский так французский. Правда, толк от этого выходил. Постепенно я стал довольно сносно выговаривать французские слова. Они уже не обрывались у моих ног тяжелыми булыжниками, а, позванивая, пытались куда-то улететь. Хорошо подбадривала меня Лидия Михайловна. В этой четверти пятерка еще не получится, а в следующей обязательно. О посылке мы не вспоминали, но я на всякий случай держался на стороже. Мало ли, что Лидия Михайловна возьмется еще придумать. Я по себе знал, когда что-то не выходит, все сделаешь для того, чтобы вышло. Так просто не отступишься. Мне казалось, что Лидия Михайловна все время ожидающе присматривается ко мне, а, присматриваясь, посмеивается над моей диковатостью. Я злился, но злость эта, как ни странно, помогала мне держаться уверенней. Я уже был не тот безответный и беспомощный мальчишка, который боялся ступить здесь шагу. Помаленьку я привыкал к Лидии Михайловне и к ее квартире. Все еще, конечно, стеснялся, забивался в угол, пряча свои чирки под стул. Но прежние скованность и угнетенность отступали. Теперь я сам осмеливался задавать Лидии Михайловне вопросы и даже вступать с ней в споры. Она сделала еще попытку посадить меня за стол напрасно. Тут я был непреклонен. Упрямства во мне хватало на десятерых. Наверное, уже можно было прекратить эти занятия на дому. Самое главное я усвоил. Язык мой отмяк и зашевелился. Остальное со временем добавилось бы на школьных уроках. Впереди годы да годы. Что я потом стану делать, если от начала до конца выучу все одним разом? Но я не решался сказать об этом Лидии Михайловне. Она, видимо, и вовсе не считала нашу программу выполненной. И я продолжал тянуть свою французскую лямку. Впрочем, лямку ли? Как-то невольно и незаметно, сам того не ожидая, я почувствовал вкус к языку. И в свободные минуты, без всякого понукания, лез в словарик, заглядывал в дальние в учебники тексты. Наказание превращалось в удовольствие. Меня еще подстегивало самолюбие. Не получалось — получится. И получится не хуже, чем у самых лучших. Из другого я теста, что ли? Если бы еще не надо было ходить к Лидии Михайловне, я бы сам... Однажды, недели через две, после истории с посылкой, Лидия Михайловна, улыбаясь, спросила. «Ну, а на деньги ты больше не играешь? Или где-нибудь собираетесь в сторонке да поигрываете?» «Как же сейчас играть?» — удивился я, показывая взглядом за окно, где лежал снег. «Зачем вам?» — насторожился я. «Интересно, мы в детстве когда-то тоже играли. Вот и хочу знать, та это игра или нет. Расскажи, не бойся». Я рассказал, умолчав, конечно, про Вадика, про птаху и о своих маленьких хитростях, которыми я пользовался в игре. «Нет», — Лидия Михайловна покачала головой, — «мы играли в пристенок. Знаешь, что это такое?»
1: «Нет».
0: «Вот смотри». Она легко выскочила из-за стола, за которым сидела, отыскала в сумочке монетки и отодвинула от стены стул. «Иди сюда, смотри». «Я бью монеты о стену». Лидия Михайловна легонько ударила, и монета, зазвенев, дугой отлетела на пол. «Теперь...» — Лидия Михайловна сунула мне вторую монету в руку. «Теперь бьешь ты, но имей в виду, бить надо так, чтобы твоя монета оказалась.

0: казалось, как можно ближе к моей, чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной руки. По-другому игра называется замеряшки. Достанешь, значит, выиграл. Бей. Я ударил. Моя монета, попав на ребро, покатилась в угол. «Хо!» — махнула рукой Лидия Михайловна. «Далеко. Сейчас ты начинаешь. Учти, если моя монета заденет твою, хоть чуточку, краешком, я выигрываю вдвойне, понимаешь? Чего тут непонятного? Сыграем?» Я не поверил своим ушам. «Как же я с вами буду играть?» «А что такое?» «Вы же учительница». «Ну и что, учительница — другой человек, что ли? Иногда надоедает быть только учительницей, учить и учить без конца. Постоянно отдергивать себя — то нельзя, это нельзя». Лидия Михайловна больше обычного прищурила глаза и задумчиво, отстраненно смотрела в окно. «Иной раз полезно забыть, что ты учительница. Не то такое сделаешься бякой и букой, что живым людям скучно с тобой станет. Для учителя, может быть, самое важное — не принимать себя всерьез, понимать, что он может научить совсем немногому». Она встряхнулась и сразу повеселела. «А я в детстве была отчаянной девчонкой. Родители со мной натерпелись. Мне и теперь еще часто хочется прыгать, скакать, куда-нибудь мчаться, что-нибудь делать. Не по программе, не по расписанию, а по желанию. Я тут, бывает, прыгаю, скачу. Человек стареет не тогда, когда он доживает до старости, а когда перестает быть ребенком. Я бы с удовольствием каждый день прыгала. Да за стенкой живет Василий Андреевич. Он очень серьезный человек. Ни в коем случае нельзя, чтобы он узнал, что мы играем в замеряшки». «Но мы не играем ни в какие замеряшки. Вы только мне показали». «Мы можем сыграть так просто, как говорят, понарошке. Но ты все равно не выдавай меня Василию Андреевичу». Господи, что творится на белом свете? Давно ли я до смерти боялся, что Лидия Михайловна за игру на деньги потащит меня к директору, а теперь она просит, чтобы я не выдавал ее? Светопреставление, не иначе. Я озирался, неизвестно чего пугаясь, и растерянно хлопал глазами. «Ну что, попробуем? Не понравится — бросим». «Давайте», — нерешительно согласился я. «Начинай». Мы взялись за монеты. Видно было, что Лидия Михайловна когда-то действительно играла, а я только-только примеривался к игре. Я еще не выяснил для себя, как бить монеты о стену ребром ли, или плашмя, на какой высоте и с какой силой, когда лучше бросать. Мои удары шли вслепую. Если бы вели счет, я бы на первых минутах проиграл довольно много. Хотя ничего хитрого в этих замеряшках не было. Больше всего меня, разумеется, стесняло и угнетало. Не давало мне освоиться то, что я играю с Лидией Михайловной. Ни в одном сне не могло такое присниться, ни в одной дурной мысли подуматься. Я опомнился не сразу и нелегко, а когда опомнился, стал понемножку присматриваться к игре. Лидия Михайловна взяла и остановила ее. «Нет, так неинтересно», — сказала она, выпрямляясь и убирая съехавшие на глаза волосы. «Играть так по-настоящему. А то что мы с тобой, как трехлетние малыши?»
1: «Ну, тогда это будет игра на деньги», — несмело напомнил я.
0: «Конечно. А что мы с тобой в руках держим? Игру на деньги ничем другим подменить нельзя. Этим она хороша и плоха одновременно. Мы можем договориться о совсем маленькой ставке, а все равно появится интерес». Я молчал, не зная, что делать и как быть. «Неужели боишься?» — подзадорила меня Лидия Михайловна.
1: «Вот еще. Ничего я не боюсь.
0: У меня была с собой кое-какая мелочишка. Я отдал монету Лидии Михайловне, достал из кармана свою. Что ж, давайте играть по-настоящему, Лидия Михайловна, если хотите. Мне-то что? Не я первый начал. Вадик по первости на меня тоже ноль внимания, а потом опомнился, полез с кулаками. Научился там, научусь и здесь. Это не французский язык. А я и французский скоро к зубам приберу». Мне пришлось принять одно условие. Поскольку рука у Лидии Михайловны больше и пальцы длиннее, она станет замерять большим и средним пальцами, а я, как и положено, большим и мизинцем. Это было справедливо. Я согласился. Игра началась заново. Мы перебрались из комнаты в прихожую, где было свободнее, и били о ровную дощатую заборку. Били, опускались на колени, ползали по полу, задевая друг друга, растягивали пальцы, замеряя монеты, затем опять поднимаясь на ноги, и Лидия Михайловна объявляла счет. Играла она шумно, вскрикивала, хлопала в ладоши, поддразнивала меня. Одним словом, вела себя как обыкновенная девчонка, а не учительница. Мне даже хотелось порой прикрикнуть.
1: Но выиграла, тем не менее, она, а я проигрывал. Я не успел опомниться, как на меня набежало 80 копеек. С большим трудом мне удалось скостить этот долг до 30, но Лидия Михайловна издали попала своей монетой на мою, и счет сразу подскочил до 50. Я начал волноваться. Мы договорились расплачиваться по окончании игры. Но если дело и дальше так пойдет, моих денег уж очень скоро не хватит. Их у меня чуть больше рубля. Значит, за рубль переваливать нельзя. Не то позор и стыд на всю жизнь. И тут я неожиданно заметил, что Лидия Михайловна и не старается вовсе у меня выигрывать. При замерах ее пальцы горбились, не выстилаясь во всю длину, там, где она якобы не могла дотянуться. До монеты я дотягивался без всякой натуги. Это меня обидело, и я поднялся. «Нет», — заявил я, — «так я не играю. Зачем вы мне подыгрываете? Это нечестно». «Но я действительно не могу их достать», — стала отказываться она. «У меня пальцы какие-то деревянные». «Можете». «Хорошо, хорошо, я буду стараться». Не знаю, как в математике, а в жизни самое лучшее доказательство от противного. Когда на следующий день я увидел, что Лидия Михайловна, чтобы коснуться монеты, из-под тишка подталкивает ее к пальцу, я обомлел. Взглядывая на меня и почему-то не замечая, что я прекрасно вижу ее чистой воды мошенничество, она, как ни в чем не бывало, продолжала двигать монету. «Что вы делаете?» — возмутился я. «Я? А что я делаю? Зачем вы ее подвинули?» «Да нет же, она тут и лежала». Самым бессовестным образом, с какой-то даже радостью отперлась Лидия Михайловна ничуть не хуже Вадика или Птахи. «Вот это да, учительница называется. Я своими собственными глазами на расстоянии 20 сантиметров видел, что она трогала монету. Она уверяет меня, что не трогала, еще и смеется надо мной. За слепого, что ли, она меня принимает? За маленького? Французский язык преподает, называется. Я тут же напрочь забыл, что всего вчера Лидия Михайловна пыталась подыграть мне и следил только за тем, чтобы она меня не обманула. Ну и ну, Лидия Михайловна называется». В этот день мы занимались французским минут 15-20, а затем и того меньше. У нас появился другой интерес. Лидия Михайловна заставляла меня прочесть отрывок, делала замечания, по замечаниям выслушивала еще раз, и мы, не мешкая, переходили к игре. После двух небольших проигрышей я стал выигрывать. Я быстро приловчился к замеряшкам, разобрался во всех секретах. Знал, как и куда бить, что делать в роли разыгрывающего, чтобы не подставить свою монету под замер. И опять у меня появились деньги. Опять я бегал на базар, покупал молоко. Теперь уже в мороженых кружках. Я осторожно срезал с кружка наплыв сливок, совал рассыпающиеся ледяные ломтики в рот. Я, ощущая во всем теле их сытую сладость, закрывал от удовольствия глаза. Затем переворачивал кружок вверх дном и долбил ножом сладковатый молочный отстой. Остатком позволял растаять и выпивал их, заедая куском черного хлеба. Ничего, жить можно было. А в скором будущем, как залечим раны войны, для всех обещали счастливое время. Конечно, принимая деньги от Лидии Михайловны, я чувствовал себя неловко. Но всякий раз успокаивался тем, что это честный выигрыш. Я никогда не напрашивался на игру. Лидия Михайловна предлагала ее сама. Отказываться я не смел. Мне казалось, что игра доставляет ей удовольствие. Она веселела, смеялась, тормошила меня. Знать бы нам, чем это все кончится. Стоя друг против друга на коленях, мы заспорили о счете. Перед тем, кажется, тоже о чем-то спорили. «Пойми ты, голова садовая, наползая на меня и размахивая руками, доказывала Лидия Михайловна. Зачем мне тебя обманывать? Я веду счет, а не ты, я лучше знаю. Я трижды подряд проиграла. А перед тем была Чика». «Чика Нищитова». «Почему это Нищитова?» Мы кричали, перебивая друг друга, когда до нас донесся удивленный, если не сказать пораженный, но твердый, звенящий голос. «Лидия Михайловна!» Мы замерли. В дверях стоял Василий Андреевич. «Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит?» Лидия Михайловна медленно, очень медленно поднялась с колен, раскрасневшаяся и взлохмаченная, и, пригладив волосы, сказала: «Я, Василий Андреевич, надеялась, что вы постучите, прежде чем входить сюда». «Я стучал. Мне никто не ответил. Что здесь происходит?
0: Объясните, пожалуйста, я имею право знать, как директор.
1: Играем в пристенок, спокойно ответила Лидия Михайловна.
0: Вы играете на деньги с этим? Василий Андреевич ткнул в меня пальцем. Я со страху пополз за перегородку, чтобы укрыться в комнате. Играете с учеником? Я правильно вас понял?
1: Правильно.
0: Ну, знаете, директор задыхался, ему не хватало воздуха. Я теряюсь сразу назвать ваш поступок. Это преступление, растление, совращение и еще я 20 лет работаю в школе, видывал всякое, но такое.
1: И он воздел над головой руки. Через 3 дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она встретила меня после школы и проводила до дома. «Поеду к себе на Кубань», — сказала она, прощаясь, — «а ты учись спокойно. Никто тебя за этот дурацкий случай не тронет. Тут виновата я. Учись». Она потрепала меня по голове и ушла, и больше я ее никогда не видел. Среди зимы, уже после январских каникул, мне пришла на школу по почте посылка. Когда я открыл ее, достав опять топор из-под лестницы, аккуратными плотными рядами в ней лежали трубочки макарон. А внизу, в толстой ватной обертке, я нашел 3 красных яблока. Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они. 1973 год.

0: В исполнении Анны Межеровой прозвучала баркаролла Михаила Ивановича Глинки.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте! Сегодняшняя наша передача посвящена памяти великой княгини Александры Петровны, монашестве Анастасии, большая часть жизни которой прошла в Санкт-Петербурге. Великая княгиня Александра Петровна родилась в Петербурге на Дворцовой набережной во дворце своих родителей. Известный в годы советской власти под названием Институт культуры имени Крупской, этот дворец раньше всей России был известен по другим названиям. Это был дворец принцев Ольденбургских. В их семье 2 мая 1838 года родилась их старшая дочь. По своему рождению она была лютеранкой. В крещении по традиции ей дали несколько имен – Александра Фредерика Вильгельмина. Отец ее был принц Петр Георгиевич Ольденбургский, известный всей России благотворитель. На Литейном проспекте около Мариинской больницы стоял памятник ему с надписью «Просвещенному благотворителю Петру Георгиевичу Ольденбургскому». Ее мать, принцесса Терезия, была также известна своей благотворительной деятельностью. По ее инициативе была основана первая в России Свято-Троицкая община сестер милосердия. Всей России были хорошо известны благотворительные заведения принцев Ольденбургских. Это была целая династия благотворителей. Детство великой княгини Александры Петровны прошло во дворце ее родителей на Дворцовой набережной. Совсем маленькой девочкой будущая великая княгиня была свидетельницей того, как по инициативе ее матери создавалась Свято-Троицкая община сестер милосердия. Во дворце принцев Ольденбургских шили одежду и белье для сестер и больных. И 6-летняя Александра Фредерика Вильгельмина подавала работающим ножницы и материю, жалея о том, что пока еще не научилась шить. Она была свидетельницей того, как ее мать уходила на дежурство в больницу-общину, где трудилась как простая сестра милосердия, и как уставшая возвращалась домой. Юной принцессе Ольденбургской было всего 17 лет, когда она стала невестой великого князя Николая Николаевича, третьего сына императора Николая I. Высокого роста, привлекательной наружности, он сразу понравился юной принцессе. И когда на одном из вечеров в Ваничковом дворце он предложил ей руку и сердце, она ответила согласием. Еще до венчания юная принцесса Ольденбургская приняла православие. Вот так писала в своем дневнике Тютчева фрейлина императрицы Александра Федоровна. Сегодня, 26 декабря 1855 года, молодая принцесса Ольденбургская перешла в православие. Она, по-видимому, хорошо понимала значение того акта, который совершала, и казалась глубоко сосредоточенной. Она была одета в белое атласное платье и очень просто причесана. Выглядела она, по мнению фрейлины, некрасивой. Волнение дурно отражалось на ее лице. А это единственное, что нехорошо. Черты лица у нее грубоваты и очень неправильны, но выражение чистоты, искренности и мягкости привлекает к ней симпатия. Ее крестной матерью и наставницей православия стала игуменя Санкт-Петербургского Новодевичьего монастыря матушка Феофания Готовцева. Венчание состоялось 25 января 1856 года в соборе Спаса Нерукотворного образа в Зимнем дворце. На венчании присутствовал император Александр II, родной брат жениха, и множество гостей. После свадьбы молодые жили в Зимнем дворце, пока достраивался их дворец на Благовещенской площади. В 1861 году молодая великокняжеская чета переехала в собственный дворец. Однако, несмотря на все внешнее благополучие, брак этот не был счастливым. Очень скоро обнаружилась разность характеров и интересов. Блестящая придворная жизнь не привлекала Александру Петровну. Она старалась избегать шумного общества и присутствовала на балах и приемах только в случае необходимости, чтобы не нарушить придворный этикет. Одевалась она очень скромно, чем даже вызывала недовольствие ее супруга. Она исповедовала другие идеалы, непонятные и кажущиеся странным придворному обществу. Она принимала странников во дворце, много молилась. В первый же год супружеской жизни она организовала в своей усадьбе Знаменка, недалеко от Петергофа, медицинский пункт помощи для крестьян. Во второй год супружеской жизни она приступила к основанию Покровской общины сестер милосердия на окраине Васильевского острова. Великая княгиня Александра Петровна уделила много времени и сил устройству этой общины. Она была частой гостьей и щедрой благотворительницей Воскресенского Новодевичьего монастыря, навещая свою крестную мать, игуменью Феофанию. Она посещала детские приюты и была попечительницей Совета детских приютов в ведомстве учреждений императрицы Марии. У Александры Петровны родилось два сына. Старший сын вошел в историю как великий князь Николай Николаевич младший по отношению к своему отцу. Он родился в конце первого года супружеской жизни, в 1856 году, когда его матери было всего 18 лет. Он стал военным, как и его отец. Перед революцией он был командующим войсками Петроградского военного округа, а в Первую мировую войну некоторое время был верховнокомандующим русской армии. Он был необыкновенно высокого роста. Младший сын, великий князь Петр Николаевич, был на 8 лет его моложе и не был похож на своего брата ни внешностью, ни характером. Армейская служба не привлекала его. Он был очень скромным и религиозным человеком. Он увлекался живописью и архитектурой. По его эскизному проекту была построена церковь Смоленского скита в Иламском монастыре. После рождения второго сына семейная жизнь великокняжеской четы совсем разладилась. Николай Николаевич серьезно увлекся другой женщиной, которая имела яркую и привлекательную внешность и была балериной. Это увлечение длилось до конца жизни, у них родилось четверо детей. Неверность мужа – несчастье для любой женщины, и для великой княгини тоже. Александра Петровна очень переживала, а тут еще случилась беда. Опрокинулась карета, и она получила травму позвоночника и оказалась прикованной к постели. Это случилось в 1879 году, когда ей исполнился 41 год. Когда стало очевидно, что болезнь долгая и лечению не поддается, она приняла решение покинуть Санкт-Петербург. Сначала она отправилась в долгое морское путешествие, паломничество. Была у подножия Святой горы Афон, беседовала со старцами и находила в этом большое утешение. Она путешествовала в инвалидной коляске, и придворные сопровождали ее.
1: Невидимый Петербург. Авторская программа Татьяны Трефиловой.

1881 году Александра Петровна окончательно покинула Санкт-Петербург и поселилась в Киеве, который давно привлекал ее своими святынями и хорошим климатом. Там сначала она жила в императорском путевом дворце. Долгие годы она вынашивала план создания женского монастыря и больницы при нем и начала подыскивать место для этого монастыря. Ей предложили купить пустырь, поросший лесом на окраине Киева. Место ей это понравилось, и она купила его для монастыря. И лишь потом узнала пророчество. За 75 лет до основания монастыря блаженный Феофил Христоради Еродивый и иеросхимонах, подвижник и прозорливец Киево-Печерской лавры молился на этом месте и говорил, что оно свято, что здесь будет монастырь, и царственная жена будет его правительницей. Предсказание сбылось в точности. Под личным наблюдением великой княгини на окраине Киева, на живописном откосе горы, постепенно вырастал целый городок Покровского монастыря. Эскизный проект соборного храма во имя святителя Николая Чудотворца составил ее младший сын, великий князь Петр Николаевич. Постепенно при монастыре сложилась целая система благотворительных заведений, куда входили женская больница с отделением для детей, приют для неизлечимо больных женщин, детский приют с училищем для девочек-сирот, лечебница для приходящих больных, отделение для заразных, приют для вдов, желающих жить при монастыре, не принимая монашества, приют для слепых, глухих и инвалидов. Их нередко приводили и просто оставляли в монастыре. Обязанности сестер милосердия в монастырской больнице выполняли монахи. В середине XIX века в обществе и в печати развернулась полемика по вопросу социального служения церкви. Раздавались голоса, призывающие к превращению монастырей в социальные учреждения типа общин сестер милосердия. Другие говорили, что церковь должна отойти от социального служения, и монахам необходимо углубляться в молитву. Не все однозначно относились к деятельности Александры Петровны. Некоторые представители русской церкви считали, что она смешала монастырь с общиной сестер милосердия, что суетные дела благотворительности, больницы, приюты, богадельни отнимают у монахини много времени и сил от молитвы и внутреннего делания. Некоторые называли ее ханжой. Великая княгиня Александра Петровна считала, что христианский подвиг, как птица, держится на двух крылах – молитва и труд, что на одном крыле улететь невозможно. Она говорила, что больничное дело не только не отвлекает от молитвы, но и обязано совершаться с непрестанной молитвой, что молитва дарует духовные плоды, которые так необходимы в этом служении. Великой княгине хотелось, чтобы наши монастыри, сохраняя строгие отеческие правила и заповеди, непрерывно стали бы рассадниками просвещения и благотворительности. В 1888 году, в год основания монастыря, великая княгиня Александра Петровна получила полное исцеление. И после 9 лет неподвижности, когда в течение 9 лет ее возили в ручном экипажике, она снова смогла ходить и служить людям. Она переехала жить в монастырь, занимая всего лишь одну келью, питалась пищей из общей трапезной. Когда ей приносили лишнее кушанье, она требовала, чтобы было только то, что святой братской трапезной. После исцеления на следующий год, в 1889 году, она приняла монашеский постриг с именем Анастасии в честь святой Анастасии Узорешительницы, жившей в IV веке. И с этого времени до конца своей жизни великая княгиня не снимала с себя монашеского облачения. Подражая в полной мере своей святой покровительнице и благодарность за полученное исцеление, монахиня Анастасия начала помогать всем, кто нуждался в помощи. Простой народ, ежегодно тысячами посещающий Киев для богомолья, разнес далеко сведения об этой больнице. Покровский монастырь стали называть княгининым монастырем, а ее основательницу – матушкой великой княгини или просто великой матушкой, хотя к ней, как великой княгине, следовало обращаться ваше императорское высочество. Отец Иоанн Кронштадтский во время своего приезда в Киев, осматривая святые места, посетил княгинин монастырь. Молились в этом монастыре и император Николай II с супругой Александрой Федоровной и другие члены императорской семьи, августейшие родственники великой княгини Александры Петровны. Для содержания монастыря и больницы матушке великой княгини приходилось продавать свои великокняжеские украшения. Показывая гостям монастырь, она нередко говорила:
Это здание — мои серьги, здесь мое ожерелье, а сюда ушли все мои кольца. Хотела она продать и подарок Александра II к свадьбе — большой изумруд, но не нашла покупателя, так как стоимость была слишком велика. Узнав об этом, император Александр III, который очень тепло относился к своей тете, распорядился выкупить этот изумруд. Он не раз поддерживал Александру Петровну в ее благотворительных делах. Больница Покровского монастыря была оборудована по последнему слову науки и техники. Здесь был первый в Киеве рентгеновский аппарат. Когда в 1898 году в Киеве проходил съезд врачей и естествоиспытателей, то многие участники этого съезда посетили больницу Покровского монастыря. Их отзывы, помещенные в прессе, были самые восторженные. Больницу называли гордостью не только Киева, но и всей России. В больницу при Покровском монастыре принимали женщин всех национальностей, сословий и всех христианских вероисповеданий. В лечебнице для приходящих оказывали помощь евреям и мусульманам. Все больные, поступавшие в больницу, записывались в синоде к великой княгине. Она от них молилась. Она любила долгие монастырские богослужения. Сама нередко читала во время службы с шестопсалмия, каноны и часы. Замечательно то, что по крови немка, по первоначальному исповеданию и воспитанию лютеранка, она так глубоко приняла русское православие, что стала истинно русским человеком и православной монахиней. Последние годы своей жизни, с 1896 года, матушка Великая Княгиня переселила жизнь в больницу, занимая в ней одну палату. Дверь она всегда оставляла приоткрытой и просила будить ее, если что-нибудь случится. Она говорила так: «Меня шум нисколько не беспокоит, меня будет тишина». Она так привыкла к больничному шуму, что когда становилось тихо, просыпалась и спрашивалась, что случилось. Матушка Великая Княгиня не брезгла никакой, даже самой грязной работой. Она сама мыла больных, дежурила у постели тяжелобольных и умирающим, неграмотно писала письма их родственникам, следила за питанием больных и за уборкой помещений, сопровождала врачей при обходе, а по вечерам сама обходила больных, готовила к утру доклады врачам об их состоянии. Маленьких детей после операции она брала к себе в келью и следила за тем, чтобы ребенок не повредил повязки. Она записывала в особую тетрадь всех поступивших, выписавшихся и умерших, молилась о них. Известен такой случай, когда в ее больнице умирала тяжелобольная женщина, украинская крестьянка. Вылечить ее было уже невозможно. Великая матушка постоянно заходила к ней, ухаживала за ней, но однажды чем-то ей не угодила. И тогда больная сказала ей: «Отчепись от меня». И с этих пор матушка еще больше стала угождать этой больной. Она говорила, что это единственный человек, который откровенен и бесцеремонен со мной. Ведь многие обращались к ней по-прежнему: «Ваше императорское высочество». А эту больную Великая матушка до конца жизни своей лелеяла, закрыла ей глаза и читала отходные молитвы, и всегда поминала на своем молитвенном правиле. Александра Петровна служила больным, будучи и сама больной. После 9 лет неподвижности она испытывала сильные боли в ногах и постоянно их бинтовала. Она очень сострадала больным, так как сама много болела и перенесла 2 тяжелые операции. Такая подвижническая жизнь продолжалась непрерывно в течение последних 10 лет ее жизни. С момента пострига в 1889 году и до 1899 года, когда она уже из-за тяжелой болезни не могла служить больным, да и врачи ей это запретили. «Я не боюсь смерти, но боюсь не успеть сделать все то, что должна сделать здесь, на земле», — часто говорила матушка Великая Княгиня. До конца своей жизни, проживая в Киеве, она не забывала созданную ею в Петербурге Покровскую общину сестер милосердия на Васильевском острове. Ее покровительство обеспечивало общине высокий статус и богатых жертвователей. Великая княгиня ежегодно посылала 20 тысяч на нужды Покровской общины, вела переписку с сестрами. При общине был небольшой приют для престарелых сестер милосердия, но в основном престарелые сестры из Покровской общины приезжали на покой в княгинин монастырь в Киеве. В последние годы жизни матушка Великая Княгиня жила в палате рядом с больничным церковью, и окно этой палаты выходило в храм. И когда она уже не могла вставать, то открывали это окно во время богослужения. Она осознавала свою кончину,
готовилась к ней и последние дни своей жизни ежедневно причащалась святых христовых тайн. Перед ее кончиной в Киев приехали ее сыновья, и последние дни жизни были вместе с нею. Скончалась она в ночь на Светлую Среду, на третий день Святой Пасхи, 13 апреля 1900 года. Ее похоронили в монастыре у алтаря Покровской церкви под простым деревянным крестом, на котором надпись «Сестра Анастасия». В Киеве ее имя известно, ее сейчас там почитают. Определением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 24 ноября 2009 года основательница Покровского Киевского женского монастыря инокиня Анастасия, в миру великая княгиня Александра Петровна Романова, причислена к лику местно чтимых святых Киевской епархии. Прославление ее состоялось 24 января 2010 года в Покровском Киевском княгинином монастыре. В Санкт-Петербурге, где она прожила более 40 лет своей жизни, имя великой княгини, к сожалению, известно немногим. Улица у Покровской общины, названная в честь ее княгининской, в годы советской власти переименовали в детскую. При входе в Николаевский дворец, в котором она прожила почти 20 лет жизни, висит мемориальная доска, но посвященная не ей, а тому, что в этом дворце однажды, в 1919 году, выступал Ленин. Но вот недавно, с 2005 года, возобновилась такая традиция, ежегодно в этом дворце стали проходить вечера памяти великой княгини Александры Петровны, в которых принимают участие современные сестры милосердия. Перед зданием больницы Покровской общины до сих пор стоит памятник Ленину, занимая то место, где мог бы стоять памятник великой княгине Александре Петровне. Но сохранились в нашем городе следы ее незримого присутствия. В Никольском Богоявленском соборе висит икона Божьей Матери Неопалимая Купина с ее дарственной надписью. Императорскому училищу правоведения от недостойной чери ее незабвенного учредителя. 1898 год, 5 апреля. Но сейчас немногие уже могут догадаться, что недостойная дочерь – это великая княгиня Александра Петровна в монашестве Анастасии. Можно сказать, что настало время восстановить светлую память великой княгини Александры Петровны в нашем городе и в наших сердцах.

0: в исполнении Марии Юдиной прозвучала соната-элегия Николая Метнера.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, у микрофона Александр Крупинин. В Петербурге напротив главного штаба между Певческим и Зеленым мостами открылся новый городской причал. Из-за расположения его назвали «Дворцовая площадь». Конструкция оборудована леерным ограждением и пандусом для посадки и высадки даже при повышенном уровне воды. Швартоваться у причала могут однопалубные и маломерные прогулочные суда. Теперь в Петербурге 23 причала общего пользования, отметили в Комитете по транспорту. Все они находятся в управлении Агентства внешнего транспорта. Следующий причал планируется открыть на Арсенальной набережной. На бульваре Александра Грина открыт новый корпус школы 708 «Открытие Алые паруса». Здание построено по петербургскому стандарту и рассчитано на создание современной образовательной среды для школьников, рассказал в своих социальных сетях вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников. В здании оборудованы два бассейна, спортивный зал, стадион, лаборатории и просторные классы. На территории также разместились футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, а также автогородок для изучения правил дорожного движения. Вице-губернатор отметил: «Отдельное спасибо хочу сказать педагогам. Ваша энергия, терпение и талант вдохновляют детей на свершение. Родителям спасибо за доверие и поддержку. Желаю всем ученикам успешного, насыщенного и яркого учебного года». Новый корпус стал одним из 19 школьных зданий, которые открылись в Петербурге к началу учебного года. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретил 1 сентября в Новоселье, где открыл новую школу номер 2 на 550 мест, сообщили сегодня в пресс-службе региональной администрации. Здесь оборудованы два спортивных зала, библиотечный информационный центр, современные кабинеты, а в перспективе появятся инженерные классы судостроительного профиля. Новая школа цена тогда, когда вместе со стенами появляется новая образовательная среда. В Ленинградской области мы стараемся создавать ее, объединяя сильных педагогов, технологии, спорт, профильные программы и связь с будущими профессиями, отметил губернатор. В Петербурге подвели итоги ежегодной медицинской премии «Комсомольской правды» в Петербурге «Клиника года 2026». Организаторы отмечают, что премия вручается уже 13 лет. Победители получают памятные дипломы, статуэтки и призы от партнеров мероприятий. В 2026 году выбраны победители в 20 номинациях. Свои голоса за лучших медиков и клиники отдали как профессионалы, члены жюри конкурса и эксперты, так и читатели «Комсомольской правды», обычные горожане, которые регулярно пользуются медицинской помощью. «Очень важно отметить клиники и людей, которые помогают людям», поздравил победителей депутат парламента Петербурга Александр Ржаненков. Последствия атаки беспилотников в портовой зоне Усть-Луги ликвидированы. Об этом сегодня сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Горение, возникшее в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в порту Усть-Луги, ликвидировано, пострадавших нет, написал глава региона в своем канале в МАКС. Сигнал о воздушной опасности в Ленинградской области был дан в 2 часа ночи. Атаку отражали около 4 часов. По официальным данным, над Ленинградской областью сбили 52 дрона. Жертв нет. Дрозденко сообщил, что в результате атаки были зафиксированы повреждения в портовой зоне. Начался пожар. В 3 часу ночи в Пулково предупредили, что аэропорт обслуживает рейсы в режиме по согласованию. Это ограничение быстро сняли.

Пожарные продолжают тушить незаконную свалку во Всеволожском районе Ленинградской области, где утром произошел взрыв. Как уточняют в пресс-службе Главного управления МЧС по Ленинградской области, к часу дня площадь пожара на свалке удалось снизить с 400 до 320 квадратных метров. Тушение продолжается. Всего, по данным Комитета правопорядка, несанкционированная свалка занимает около 1000 квадратных метров. По сведениям правоохранителей, причиной пожара стал взорвавшийся газовый баллон. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Взрыв слышали и в Петербурге, и в области. Жители сообщали о звуке и делились кадрами с клубами дыма. В Колтушах происшествие перепугало школьников на линейке к 1 сентября. Глава администрации Всеволожского района Андрей Воропаев сообщил, что свалка горит в промышленной зоне. Он подчеркнул, что для соседних предприятий опасности нет, о причинах пожара, по его словам, говорить пока рано. Волна минирования накрыла Петербург и Ленинградскую область в День знаний. 1 сентября анонимные послания с угрозами взрывов приходят в школы и не только. Власти просят отнестись к проверкам с пониманием. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что сообщения о минировании разлетелись по десятку детских садов, школ, больниц и других социальных объектов. В данный момент противник пытается совершить информационную террористическую атаку на наш регион, говорится в официальных каналах главы Ленинградской области. Но не реагировать нельзя, хотя мы понимаем замысел противника сорвать 1 сентября, испортить детям и взрослым праздник, а может быть и посеять панику. Проверять будут все сигналы. Кроме того, силовые ведомства проводят дополнительные мероприятия по

В честь юбилея выпустили две серии карт «Подорожник». Тираж каждой составляет 12,5 тысяч экземпляров. Дизайн карт посвящен истории петербургского автобусного транспорта от первых машин и советских автобусов до современных «Нефазов» и электробусов «МАЗ». Юбилейные подорожники и памятные жетоны выпущены ограниченным тиражом и уже доступны во всех кассах метрополитена.

0: завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В среду, 2 сентября, малооблачная погода, днем без осадков, 19-21 градус тепла, вечером местами небольшой дождь. Атмосферное давление 752-753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 52%, ветер западный 3-5 метров в секунду. В четверг, 3 сентября, малооблачная погода без осадков, плюс 17-19. Атмосферное давление 755-756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 66%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра днем малооблачно без осадков, плюс 19-21, вечером местами небольшой дождь. В четверг малооблачно без осадков, плюс 17-19. Атмосферное давление в эти дни немного повысится. Сейчас в Петербурге плюс 22 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока продолжает свой рассказ Марина Михайлова.
1: Итак, в своей статье о назначении поэта в пушкинской речи, практически уже предсмертной, Александр Блок говорит: «Дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непременно до всех олухов. Скорее, добытая им гармония производит отбор между ними с целью добыть нечто более интересное, чем среднечеловеческое, из груды человеческого шлака. Этой цели, конечно, рано или поздно достигнет истинная гармония. Никакая цензура в мире не может помешать этому основному делу поэзии». Вот здесь нам с вами снова придется остановиться.

чудится, потому что в этих словах блоковских может почудиться снобизм. Поэзия добывает нечто более интересное, чем среднечеловеческое, из груды человеческого шлака. Можно заподозрить Блока в том, что он высокомерен по отношению к человечеству и людей считает не более чем человеческим шлаком. Но для того, чтобы понять эти слова, нам с вами придется вспомнить некоторые мотивы Блока и Вячеслава Иванова. Вячеслав Иванов – один из самых знаменитых поэтов русского символизма, с которым Блока связывали весьма сложные отношения, неоднозначные. Так вот, у Вячеслава, а потом и у Блока, одним из очень важных образов, который стоит в ряду символов, рассказывающих о предназначении человека, является образ угля и алмаза. Вот что такое этот шлак, из которого можно добыть нечто драгоценное, интересное и прекрасное. Вячеслав Иванов в одном из своих стихотворений говорит: «Когда, сердца пронзив прозрачность, исполнит солнцем темных нас, мы возблестим, как угля мрачность, преображенная в алмаз». Все мы с вами учили химию в школе и знаем, что уголь и алмаз — это углерод, ну, разные формы существования углерода. То есть это практически одно и то же вещество, но оно проявляет себя абсолютно по-разному. Так вот, равным образом человек, оставаясь всегда человеком, может быть очень разным, потому что человек — это и бесформенное, аморфное, темное, непрозрачное для духа, для божественного присутствия масса. И в то же время человек — это прекрасный алмаз. Он может быть и тем, и другим. И зависит это от чего? «Когда, сердца пронзив прозрачность, — говорит Иванов, — исполнит солнцем темных нас». Вот прозрачность — одно из понятий богословских. И есть этот образ и у Григория Паламы, и в своих проповедях владыка Антоний Сурожский комментирует этот образ. И говорит он о том, что если человек проницаем, прозрачен для божественного света, то он может наполниться этим светом и может изливать его на окружающий мир, на других людей. Он может сиять вот этой солнечной, божественной радостью и красотой. Мы с вами помним, что Христос, Бог наш, это солнце правды. Так говорит о нем церковная поэзия. И мы понимаем, что Бог — это свет, и это источник света, и это свет истинный, который просвещает мир. Так вот, это самая добыча чего-то интересного и драгоценного из груды человеческого шлака — это и есть преображение человека темного, угольного, черного, непроницаемого для божественного света, в человека алмазного, в человека прозрачного, который способен свет в себя вбирать и потом его отдавать. У Блока в поэме «Возмездие» есть слова, которые говорят именно об этом. Та же самая идея, поэтическая и богословская, в них заключена. Он говорит: «Созрела новая порода, уголь превращается в алмаз». Да, то есть вот она, новая порода людей, новое поколение, новое предназначение человека выявляется через вот это превращение угля в алмаз. «Созрела новая порода, уголь превращается в алмаз». И в этом великом богочеловеческом деле выращивания, культивирования новой породы, конечно, культура и поэзия, прежде всего, имеют абсолютно решающее значение. И когда Блок так настаивает, так пытается нас убедить в значимости поэзии, когда он отстаивает право поэта на то, чтобы он занимался своим делом и только своим делом. Не обязательно поэту мести улицы и штамповать какие-нибудь
детали, да, потому что он может пригодиться для другого, то Блок пытается как раз оправдать эту самую роль культуры в нашей жизни. Это роль, которая сейчас вовсе не очевидна. И мы с вами об этом уже говорили. И блоковское завещание, вот эта самая статья о предназначении поэта, на самом деле обращена не столько к людям, профессионально занимающимся литературой. Эта статья обращена ко всем нам. Потому что поэзия существует для народа, для людей, для каждого из нас. Это вовсе не цеховое занятие поэтов, это то, что имеет общенациональное значение. И я часто думаю о том, что русская литература — это некоторый фундамент, на котором строится единство нашего народа. Потому что до тех пор, пока мы все помним Пушкина, Грибоедова, Гоголя, мы говорим на одном языке. И нам не придется много объяснять друг другу, иногда достаточно какой-то краткой цитаты, чтобы произошло соединение сознаний и чтобы состоялся самый глубокий человеческий контакт. Если мы потеряем этот общий язык, это великое достояние русской поэзии, русской литературы, то наше единство рассыплется никакими внешними лозунгами, никакими политическими авантюрами невозможно собрать и соединить народ. Вот это великое дело собирания и создания народа осуществляет культура. И Блок это очень хорошо понимал. Ну, давайте мы продолжим чтение его статьи. «Не будем сегодня, в день отданной памяти Пушкина, спорить о том, верно или неверно, отделял Пушкин свободу, которую мы называем личной, от свободы, которую мы называем политической. Мы знаем, что он требовал иной, тайной свободы. По-нашему, она личная, но для поэта это не только личная свобода. Никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать, для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и предсозданиями искусств и вдохновения, безмолвно утопать в восторгах умиления. Вот счастье, вот права». Это слова из одного из последних стихотворений Пушкина, которые мы все знаем, даже из школьной программы, как мне кажется. И очень важно то, что эти стихи Пушкин пишет в последний год жизни. Это стихи из знаменитого Каменноостровского цикла, в который входит, в частности, и знаменитейшее православное, в кавычках, да, стихотворение Пушкина «Отцы-пустынники и жены непорочны», которое представляет собой перевод великопостной молитвы Ефрема Сирина. И опять же, нам с вами, современным читателям, может показаться очень странным, что, с одной стороны, Пушкин в это время очень отчетливо определяет себя как поэта христианского. Он говорит открыто, ясно, необыкновенно убедительно и просто о ценностях христианских, ценностях православных. И в то же время появляются вот эти удивительные слова о личной свободе, о красоте частной жизни, никому не давать отчета, путешествовать там, где ты хочешь, и наслаждаться красотами природы и созданиями искусств. Вот это счастье, говорит Пушкин. Для нас это может показаться удивительным, потому что мы с вами уже говорили об этом. У нас почему-то православие отдельно, культура отдельно, а частная домашняя жизнь отдельно. И все эти вещи никак не пересекаются, и возникает такая раздвоенность, расстроенность личности. Для Пушкина это все одно, это все едино. Блок пишет: «Это сказано перед смертью. В юности Пушкин говорил о том же. Любовь и тайная свобода внушили сердцу гимн простой. Это тайная свобода, это прихоть, слово, которое потом всех громче повторил Фет, безумной прихоти певца. Вовсе не личная только свобода, а гораздо большая. Она тесно связана с двумя первыми делами, которых требует
от поэта Аполлон. Все перечисленное в стихах Пушкина есть необходимое условие для освобождения гармонии. Позволяя мешать себе в деле испытаний гармонии людей, в третьем деле Пушкин не мог позволить мешать себе в первых двух делах. И эти дела не личные. Вот здесь мы с вами остановимся и вспомним, может быть, мы уже достаточно давно об этом говорили, что это за три важных дела, которых требует от поэта Аполлон. И снова мне хочется подчеркнуть, что речь идет не только о профессии поэта, речь идет еще и о развитости, зрелости любой человеческой души, потому что поэзия есть сотворчество двух людей, того, кто написал стихотворение, и того, кто его читает. Поэзия не может быть без читателя, и это знали все поэты. Так вот, три дела предписывает нам задача рождения нового человека, задача совершенствования человеческой природы. Первое дело заключается в том, по мнению Блока, и не только его, но и многих его современников, что необходимо погрузиться в глубину вещей, достигнуть той первоосновы мира, где катятся музыкальные волны. Вот на этой невероятной глубине человек может встретить Бога. Не побоимся этого, потому что речь идет в блоковской статье именно о божественных основаниях сущего. Речь идет о том, что за каждым явлением природы и культуры сокрыта божественная воля, которая эти предметы призывает к жизни. И человек, который погружается в глубину, он совершает такое очень трудное, но необходимое усилие отказа от банальных очевидностей и проникновения вот в эту священную красоту и драгоценность всего сущего. Второе дело поэта, говорит Пушкин и говорит Блок, это воплотить звук в некой форме. Ну, поэт это делает в слове, художник ищет краску и линию, и архитектор ищет правильное соотношение форм, поверхностей, фактур и так далее. То есть каждый художник, каждый автор имеет дело со своим материалом. Но идея всегда одна и та же. Идея заключается в том, чтобы вот эту постигнутую красоту, значительность, нравственную качественность мира сделать воплощенной в произведение искусства. Потому что все искусство об одном и том же, о том мире, в котором мы с вами живем, но мы его не видим. Мы не видим его именно потому, что мы всегда заняты делом, в кавычках. То есть мы добываем пищу и суетимся, решая всевозможные задачи. Но эти задачи не приближают нас к жизни, а удаляют нас от нее. И только искусство позволяет человеку бескорыстно и свободно взглянуть на мир Божий и на самого себя и прикоснуться вот к этой тайне божественного присутствия в сотворенном Господом мире. Так вот, поэт свои тайные вдохновения воплощает в форму. Вот этот музыкальный напор, эту музыку небесных сфер, да, эту песню божественного присутствия, он делает явленной нам, он дает ей очевидность. И, наконец, третье дело поэта по Блоку и Пушкину — это внесение гармонии в мир. То есть до тех пор, пока произведение искусства находится в мастерской художника или на письменном столе поэта, оно пока еще ничего не меняет в других людях. Вот как только мы будем соучаствовать в этом произведении искусства, будем видеть картину, будем читать книгу, вот в этот момент и начнется внесение гармонии в мир, преображение, претворение человеческой природы. Так вот, по мнению Александра Блока, для того, чтобы это великое дело усовершения,
устроения, гармонизации мира можно было сделать, необходима тайная свобода или личная свобода. И вот что это за ценности? Об этом тоже нам с вами, может быть, стоит немного поразмыслить, потому что в 20 веке мы претерпели такие времена, когда сама мысль даже о личной свободе была крамольной. Почему? Потому что, ну, даже если вспомнить какие-нибудь наши пионерские годы, вот, кто был пионером, тот меня поймет. Нам же все время говорили: не отрывайся от коллектива, да? Не уклоняйся от участия в общественных делах, будь всегда вместе с другими. И слово «единоличник» — это было какое-то страшное ругательство. Если человек дерзал иметь какую-то свою маленькую тайную личную свободу, то это порицалось. Надо было идти с троем, с песней, под барабанный бой, в красных галстуках. И это считалось настоящей жизнью. А если человек тихонечко ковырялся в каких-то своих книгах, что-то писал, что-то рисовал, чем-то таким увлекался, особенным, отдельным от других, это, ну, мягко говоря, не приветствовалось. Это могло быть терпимо, но это всегда было подозрительно вот для того самого коллектива. И опять же, возвращаясь к судьбам русской поэзии в конце XX века, за что, собственно говоря, преследовали Иосифа Бродского, которого так твердо многие разнообразные критики называют продолжателем великой петербургской поэзии, которая умирала вместе с Блоком и Гумилевым. За что судили Бродского? За то, что он был поэтом. И это было приравнено к тунеядству. Он ведь не был политическим борцом, он не был в ряду диссидентов. Он просто позволял себе тайную свободу. И этого было достаточно для того, чтобы начать преследование и травлю человека. Вот эта личная свобода, частная жизнь, это то, что больше всего было ненавидимо всеми тоталитарными режимами. С другой стороны, как мне кажется, это одно из самых великих и мощных средств преобразования мира, которые нам даны. И я скажу почему. Потому что на самом деле мы получаем в ответственность от Господа совсем немного. Мы получаем в ответственность нашу семью, наших детей, наших друзей, нашу профессиональную деятельность. А люди думают, что этого мало, и они стремятся властвовать, они хотят быть политиками, они хотят издавать законы и так далее, судить кого-то, например, что-то такое придумывать, какие-то проекты, которые должны будут изменить мир к лучшему. Но это пустые занятия, потому что мир может возродиться только из зерна. Невозможно обрабатывать поле, на котором ничего не посеяно. А вот этим зерном является наша маленькая личная жизнь. Вот представьте себе на секунду такую ситуацию утопическую и чудесную, невероятную, что все люди в пределах нашего города или нашей страны стали вдруг любить своих близких, качественно воспитывать своих детей. Да, вместо того, чтобы упираться в телевизор, с детьми разговаривать, с ними гулять, с ними играть, чему-то их учить. Это изменит нашу жизнь за 10 лет. Потому что те дети, которым сегодня 7, через 10 лет им будет 17. И они будут взрослыми. Они будут получать профессию, и в скорости они будут вот тем самым творческим, активным поколением, которое меняет картину жизни в стране. Это так просто, казалось бы, дать любовь и присутствие, и заинтересованность своим детям. Но это то, на что ни у кого не хватает времени.
потому что, к сожалению, мы все заняты какими-то великими проектами. И в результате у нас все разрушается и покрывается бурьяном на глазах. И остановить этот процесс невозможно, потому что какие бы там законы ни принимались, какие бы социальные программы ни разрабатывались, если нет вот этого здорового зерна, ребенка, который растет в любви и глубоком духовном контакте с родителями, то все это будет пустое и впустую, и это никому и никак не нужно. Так вот, получается, что вот та самая тайная свобода, личная свобода, о которой говорит Пушкин и которую так понимает Александр Блок, это и есть самое драгоценное достояние человека, потому что преобразование мира, изменение жизни — корень достоинства и самостояния каждого из нас находится именно здесь, вот в этой такой простой сфере личной свободы. Причем на нашу личную свободу всегда посягали и посягают самыми разнообразными средствами. Но ведь мы можем этому противостоять. И для того, чтобы этому противостоять, не нужны революции, не нужны баррикады, не нужны никакие там дебаты политические. Не нужно быть хозяином телевизионного канала. Ничего этого не надо. Надо просто любить и видеть правду евангельскую и жить по этой правде вот в своей маленькой жизни. Это очень возможно. Но это оказывается для нас трудным, потому что все наше общество, вся традиция воспитания, образования ориентирует нас на другое. Нас все время призывают быть в коллективе, быть в стае, быть в каком-то сообществе. А это сообщество в наши дни, в 10-х годах 21 века, превращается в такую непрерывную гонку за какими-то призами, которые весьма сомнительного качества. И когда Блок пишет вот об этой драгоценности личной свободы, тайной свободы, то он опять же смотрит вперед, и он говорит нам о том, чем мы можем, должны дорожить более всего. И хочу обратить ваше внимание на то, что это тайная свобода. Тайная свобода. Много раз мне приходилось видеть людей, которые рассуждают о свободе. И я убедилась в том, что чем больше человек кричит «я свободный человек», тем больше в нем рабство. Потому что истинная свобода вовсе не является декларацией, претензией, внешней манифестацией. Свободный человек, он даже не понимает, что он свободный. Он просто живет свободно, и все, и ему даже не приходит в голову как-то особо это декларировать. Точно так же, как мы дышим, не замечая этого. Мы не можем рассказать рецептов ходьбы. Мы просто ходим по земле. Да, вот точно так же свобода, она либо есть, как глубокое органическое состояние, либо ее нету. И восточные мудрецы, даосы, они говорили о том, что мастер жизни — это тот, кого никто не знает. То есть получается, что истинная свобода, глубинная человеческая свобода, человеческое совершенство совершается в большой простоте и незаметности. Нам кажется иногда, что свободный человек — это богатый человек, у которого есть много-много-много денег, и он все может купить. Но на самом деле это совсем не так, потому что вот тот самый мастер жизни, который является ключевой фигурой для даосского, буддистского, дзенского опыта. Это может быть какой-то тихий старик, который плетет корзины на берегу реки. Или путешественник, нищий, странник. Или это незаметный учитель поэзии, который служит и подчиняется всем требованиям службы своей. То есть внешне в нем нет никакой яркости, никакой привлекательности, как говорят сейчас молодые люди, крутизны, да? А он прост. Он прост, и именно поэтому он велик, потому что он глубинно свободен и совершенно счастлив. Счастлив именно в этой простоте, смирении, кротости, незаметности. Вот она, тайная свобода. Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе, говорит Блок,
И в своей статье о предназначении поэта он все время говорит именно об этом, о тайной свободе, которая есть наше самое драгоценное достояние. Эту свободу мы можем хранить и возделывать, и это тот фундамент, на котором совершается преображение человека. Ну, давайте продолжим чтение статьи Блоковской. «Между тем, жизнь Пушкина, склоняясь к закату, все больше наполнялась преградами, которые ставились на его путях. Слабел Пушкин, слабела с ним вместе и культура его поры, единственной культурной эпохи в России прошлого века. Приближались роковые-сороковые годы. Над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского. Этот лепет казался нам совершенно противоположным, совершенно враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа. Он кажется нам таковым и до сих пор. Было бы слишком больно всем нам, если бы оказалось, что это не так. И если это даже не совсем так, будем все-таки думать, что это совсем не так. Пока еще ведь тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Во второй половине века то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку. От дальнейших сопоставлений я воздержусь, ибо довести картину до ясности пока невозможно. Может быть, за паутиной времени откроется совсем не то, что мелькает в моих разлетающихся мыслях, и не то, что прочно хранится в мыслях, противоположных моим. Надо пережить еще какие-то события. Приговор по этому делу в руках будущего историка России. Смысл вот этого пассажа довольно понятен нам, потому что если мы и не будущие историки России, то во всяком случае люди, которые живут через 85 лет после смерти Блока, и мы понимаем, что правы были именно его разлетающиеся мысли и та страшная истина, которая в его мыслях мелькала. А что это была за истина? А вот смотрите, сам Блок во многом был кающимся интеллигентом, несомненно. Мы с вами уже говорили об этом. Он все время испытывает чувство вины перед народом и чувство солидарности даже вот с теми самыми 12, о которых он написал свою загадочную поэму. Пушкин поэтому для Блока это некая... Ну, тайна и загадка. Почему? Потому что над смертным одром Пушкина раздается младенческий лепет Белинского. То есть Пушкин — это некий расцвет, апофеоз дворянской культуры. И претензии революционно-демократической критики к Пушкину, в частности Писарева, а началось это уже у Белинского, они именно в том и состоят, что вот где Пушкин — это как бы такой дворянский поэт, да, и он вовсе не... озабочен нуждами народа, и он не думает о народных страданиях, о народных слезах и так далее. Но мы знаем, что о народных слезах лучше всех писал Николай Алексеевич Некрасов, что не мешало, впрочем, тому же самому Некрасову быть помещиком, проигрывать в карты огромные суммы и так далее. Но вот чем ужасна эта самая линия Белинского, Писарева, там, Чернышевского и прочих революционных демократов. Во-первых, это были критики. Не то чтобы я была против всякой критики, но, тем не менее, фигура критика в литературном процессе, она всегда какая-то сомнительная. Вот кто такой поэт или писатель, это понятно. Это человек, который может написать поэму, роман, рассказ. И он же может выступать в роли критика, когда он размышляет о том, что он сделал, или о том, что сделал кто-то другой. А ведь кто такой критик? Что они написали, собственно говоря? От Белинского никакой литературы качественной не осталось. Ну, там были какие-то туманные стихотворения, но назвать это графоманство поэзией, по-моему, никто не решался. Что касается Чернышевского, то да, в школе мы опять же с вами проходили роман «Что делать?». Были у него и другие романы, «Пролог»,
там еще кое-что. Но это все крайне беспомощно, ужасно с точки зрения литературы, ничтожно. И таким образом критик — это, оказывается, такой человек, который сам-то ничего не пишет и не может написать. Но мнение высказать по любому поводу готов. И критик — тот же самый Писарев, который орёт во всю глотку, Белинский, который лепечет младенческим лепетом. Но этот лепет, между прочим, нам всем навязывали многие годы. Я помню, как всех нас тошнило от «Луча грозы в темном царстве», от статьи Белинского о Пушкине и так далее. Это был такой какой-то бесконечно гадкий довесок к родной классике. Мне кажется, что не в последнюю очередь отвращение к классической литературе русской, оно воспитывалось необходимостью читать вот эти удивительно бездарные статьи. Так вот, критик бездарен, но он обладает возможностью судить. И, как мне кажется, Блок пишет ровно об этом, о том, что вот из этой самой демократической критики вырастает чернь. Вот чиновники от искусства, чиновники от литературы, абсолютно пустые, творчески бессильные и обладающие неизвестно откуда им данной властью всех гонять, шпынять, судить, осуждать, высказывать свои мнения и так далее. Это очень плохо. Это плохо, потому что вот эта зараза критики, она сидит в каждом из нас. Нам почему-то кажется, что мы имеем право любому сделать замечание и потребовать у него отчета. А какая у вас художественная система? А что у вас за богословие? А что это вы здесь в модернизм впадаете? А почему это здесь у вас какие-то непонятные образы и мотивы? Но при этом возникает какая-то удивительная ситуация, которая ставит посредственность выше, чем гения. И оказывается, что Пушкина, который наше все, любой может пнуть и плюнуть и сказать, что это непонятно мне, а поэтому это гадость и это плохо. И вот в нас вот эта чернь заключена внутри. Мы не обладаем смирением перед искусством. В нас нет уважения к Творцу, уважения, которое существовало в древние времена. А в нас есть вот эта гаденькая мысль. Мы народ, а значит, мы всех этих творцов, деятелей культуры, имеем право судить, ставить им задачи и всячески поучать. И вот Блок понимал, что эта позиция судящей, критикующей черни, она зарождается в младенческом лепете Белинского, а во времена комиссаров от литературы она становится просто какой-то чумой, заразой, которая искореняет русское слово. Вот если вспомнить сейчас советскую литературу, вот что было в нашем, скажем, университетском курсе, а я все-таки училась на русском отделении в нашем университете петербургском, что входило в курс советской литературы? Ну, это страшные вещи. Это какие-то бездарные производственные романы, это графоманские стихи. И надо было это читать. А вот кто такой Бродский, кто такой Набоков, об этом мы не знали, не слышали. Ну, предполагалось, что никто не слышал, потому что это были запрещенные, изъятые из русской литературы авторы. И то, что сейчас мы живем в эпоху полнейшего упадка вкуса, это неудивительно. Потому что вот этот упадок и вырос на почве воинствующей черни, которая обладает правом универсального критика. Давайте продолжим чтение блоковской статьи о назначении поэта. Пушкин умер. И Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит». Это предсмертные вздохи Пушкина и также вздохи культуры пушкинской поры. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии, но покой и волю
тоже отнимают не внешний покой, а творческий, не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем. Жизнь потеряла смысл. Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонию и сердца, навсегда сохранили за собой кличку «Черни». Но они мешали поэту лишь в третьем его деле. Испытание сердец поэзии Пушкина во всем ее объеме уже произведено без них. Пускай же остерегаются худшие клички, те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение. Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно единосущно и нераздельно. Вот здесь нельзя не сделать остановку, потому что Блок, говоря об искусстве, употребляет термины богословские «единосущный», «нераздельный». Это слова, которые являются определениями божественной природы, не больше или не меньше. Эти слова появляются в символе веры, когда речь идет о втором лице Пресвятой Троицы, о Боге Сыне, в тринитарном догмате, когда говорится о том, что три лица Троицы нераздельны и неслиянны. И Блок прекрасно это знает. И когда он применяет эти слова к искусству, это вовсе не означает, что он кощунствует. Совсем нет. Это означает совсем другое. Блок думает о том, что высшие задачи искусства могут быть осуществлены исключительно в плане богочеловеческом. Если мы почитаем работы русских философов, современных Блоку, его старших современников, Владимира Соловьёва и Вячеслава Иванова того же, то мы увидим, что они размышляли об искусстве, о поэзии, как о деле ответственном и важном. Они говорили об ответственности художника и о том, что настоящий художник не может находиться вне христианства. Я не говорю вне церкви, потому что это достаточно сложный вопрос, каким образом интеллигенция и церковь относились друг к другу в то время, в конце 19-го, начале 20 века. Это отдельный разговор. Но во всяком случае, истинность христианского вероучения была для этого круга философов и поэтов абсолютно очевидна. Они ее признавали. И они понимали, что искусство — это не побрякушки, это не развлечение, это не услада чувств, да? Это не приятное времяпрепровождение. И они понимали, с другой стороны, что это и не безответственное морализаторство, не назидание, не средство перевоспитания, а это возможность сделать человека достаточно восприимчивым. Блок продолжает. «Я хотел бы ради забавы провозгласить три простых истины. Никаких особенных искусств не имеется. Не следует давать имя искусства тому, что называется не так. Для того, чтобы создавать произведение искусства, надо уметь это делать. В этих веселых истинах здравого смысла, перед которым мы так грешны, можно поклясться веселым именем Пушкина». Вот этими дивными словами о веселом имени Пушкина заканчивается блоковская статья о назначении поэта, которая была произнесена им в качестве речи на торжественном собрании в 84-ю годовщину смерти Пушкина.
И это последнее значительное высказывание Блока.

Дорогие друзья, прозвучала передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока рассказывала Марина Михайлова.

0: прозвучала вторая часть концерта для скрипки, виолончели, фортепиано и оркестра Людвига ван Бетховена в исполнении Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
0: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского прибыл в Псков. В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная 80-летию явления Христа Спасителя в Элисте. Состоялось открытие церковно-исторического музея Канской епархии. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Торжественная церемония встречи десницы святителя Спиридона Тримифунского состоялась 31 августа в Пскове. Духовенство и сотни верующих собрались в историческом центре города у ворот Псковского Кремля, после чего крестным ходом святыня была принесена в Свято-Троицкий кафедральный собор, где был совершен торжественный молебен. Приложиться к святыне можно до 2 сентября. В этот день доступ к мощам будет осуществляться с 8 до 15 часов, после чего святыня отправится в Смоленск. Как отметил митрополит Псковский и Порховский Матфей, святитель Спиридон наряду со святителем Николаем имеет почитание в русской церкви. В каждом доме, в каждом храме обязательно имеется его образ. Святитель Спиридон не был богословом в прямом смысле этого слова. Он был из простого народа, он был пастухом. Но Господь наделил его даром богословствования за его святую жизнь, приводит пресс-служба Псковской епархии слова митрополита на сайте епархии. 31 августа в пресс-центре ТАСС в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная 80-летию явления Христа Спасителя в Элисте и премьере нового документального фильма телеканала «Спас» «Элистинское чудо». В пресс-конференции приняли участие глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников и режиссер фильма Роман Ганган. В центре внимания встречи с журналистами оказалось событие, которое произошло в Элисте 11 сентября 1946 года. Согласно свидетельствам прихожан, во время молитвы Крестовоздвиженской церкви произошло явление Господа Иисуса Христа. Очевидцами стали 26 человек. Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков отметил, что явление Христа в Элисте имеет значение не только для истории региона, но и для всей страны. По его словам, это событие стало символом того, что Россия уберегает мир от зла. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда указал на важность самоопределения «Святая Русь», подчеркнув, что святость была идеалом и примером для наших благочестивых предков, с которым каждый человек соотносил свою жизнь. Владимир Легойда также рассказал о христианском отношении к чуду. «Мне кажется, Бог совершает чудо, чтобы показать, что Он с нами. Но когда мы говорим «с нами Бог», надо всегда задавать себе вопрос «а мы-то с Богом?». По словам спикера, чудо в христианском понимании – это проявление божественной любви. 29 августа в духовно-культурном центре имени равноапостольных Кирилла и Мефодия в городе Астане завершил работу первый всеказахстанский съезд по церковной социально-благотворительной деятельности «Служение ближнему». В работе съезда принимали участие руководители и сотрудники социальных отделов епархий Казахстанского митрополитчьего округа, сестры милосердия из Алматинской и Кокшетауской епархии, духовенство и верующие храмов города Астаны. Перед началом работы форума в Успенском кафедральном соборе, отметившем в этот день престольное торжество, была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Далее состоялась встреча его высокопреосвященства с участниками съезда, в рамках которого иерарх выступил с докладом о церковно-социально-благотворительной деятельности митрополитчьего округа. По окончании пленарного заседания состоялась работа по секциям. Второй день форума был посвящен практическим вопросам организации церковного социального служения и обмену опытом между представителями епархий Казахстанского митрополитчьего округа. И последнее сообщение нашего выпуска. В Спасском кафедральном соборе города Каинска, Новосибирская область, состоялось торжественное открытие церковно-исторического музея Каинской епархии. В мероприятии принял участие митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей, епископ Каинский Барабинский Владимир, епископ Карасукский Ордынский Варнава, епископ Искитимский Черепановский Леонид, духовенство Новосибирской митрополии и общественность города. Новый духовно-просветительский центр Каинской епархии, создававшийся на протяжении нескольких лет, расположился в цокольном этаже главного храма города. Экспозиция знакомит посетителей с историческим и духовным наследием одного из старейших городов Новосибирской области. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
4: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию,

вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Ты знаешь, Сонька, по-моему, сегодня мы дочитаем эту книжку. Смотри, всего 2 главы осталось. Жалко.
1: И правда, 2 главы.
0: А я уже так привык к этим веселым ребятам. Подружился с ними, как будто бы они настоящие.
1: А помнишь, когда мы начинали читать эту книжку, мы как раз об этом говорили.
0: О чем?
1: О том, что герои любимых книжек для нас как живые.
0: Точно. Я теперь хорошо это понял. И когда книжка заканчивается, так грустно расставаться со своими книжными друзьями.
1: Но ведь книжку можно перечитать.
0: Да. Ты знаешь, наверное, автору тоже бывает грустно расставаться с теми героями, которых он придумал. И тогда он пишет продолжение своей книги. Только оно почему-то часто бывает не такое интересное, как сама книга.
2: Наверное, потому что в творчестве очень важно уметь вовремя остановиться.
1: Ой, мамочка, как ты тихо подошла. Мы даже тебя не заметили.
2: А что это вы такие тут грустные сидите? Что случилось?
0: Да вот, расстраиваемся, что наша любимая книжка заканчивается.
1: А мы уже так полюбили Лиззи, Анну, Бриту, Ласту, Босса и Улли, и дедушку, и всех-всех.
0: Еще бы. Вот Ласса – замечательный парень. Выдумщик, шутник, не заводила. Босса, конечно, не такой сообразительный, но зато он смелый и верный.
1: А Уля добрый и не обижает девчонок.

0: Как этот Лассо.
1: Кстати, о девчонках. Таких смешных, как Лиззи с Анной, я еще никогда не встречал. Бритта, да все-таки постарше, и ума у нее побольше.
0: Опять ты смеешься над Лиззи с Анной. По-моему, они очень хорошие девочки. Они тоже выдумщицы, не хуже Лассо. Только выдумки у них свои, девчоночки. А вспомни, как они хотели порадовать людей.
1: Хотели. Ну и что из этого вышло? Один смех.
0: А вот и неправда. Забыл, что ли, как они принесли больной девочке Марти куклу и книжки? Она, наверное, от радости сразу поправляться стала.
1: Да, это у них правда хорошо получилось. Интересно, а маленькая сестренка Улли, Черстин, тоже стала такой смешной за границей, когда выросла?
0: Жалко, что мы о ней почти ничего не узнали.
2: Ну, эта беда как раз поправима. Садитесь поудобнее и слушайте.
0: Значит, следующая глава про Черстин? Как интересно! А как она называется?
2: Мы с Анной решаем стать нянями. Но это еще не точно. Однажды пастор из большой деревни устроил праздник в честь своего дня рождения и пригласил на него всех жителей Бюллербю, кроме детей, конечно, только взрослых и дедушку. Тетя Лиззи очень расстроилась. Она думала, что не сможет поехать из-за Черстин. Ведь Черстин всего полтора года, ее еще нельзя оставлять одну. Но мы с Анной сказали, что охотно понянчим Черстин, потому что решили стать нянями. И чем раньше мы начнем упражняться, тем лучше.
3: А вам обязательно упражняться на моей сестре?
2: Недовольно спросил Улли. Он и сам был бы не прочь понянчиться с Черстин, но ему в тот день предстояло доить коров и кормить кур и свиней. Тетя Лиззи, конечно, обрадовалась, а мы еще больше. Я ущипнула Анну за руку и сказала: «Как хорошо, правда?» Анна ущипнула меня и сказала:
4: «Скорее бы они уехали!»
2: Но взрослые копаются очень долго, когда надо ехать в гости. Все, кроме дедушки. Дедушка был готов уже в 6 утра, хотя они собирались выехать не раньше 10. Дедушка надел свой черный костюм и красивую рубашку. И как только дядя Эрик запряг лошадь, дедушка сел в коляску, хотя тетя Грет еще надевала свои самые нарядные платья.
4: «Дедушка, ты любишь ездить в гости?»
2: – спросила Анна.
5: «Люблю».
2: Но мне показалось, что не очень, так как он вздохнул и добавил:
5: «О-хо-хо, что-то уж очень часто приходится ездить в гости».
2: Тогда дядя Эрик сказал, что в последний раз дедушка ездил в гости 5 лет тому назад, ему грех жаловаться. Наконец папа, дядя Эрик и дядя Нильс тронули лошадей, и взрослые уехали. Тетя Лиззи сказала, что чем дольше мы будем гулять с Черстин, тем лучше она будет себя вести. В полдень мы накормим ее обедом, который надо всего лишь разогреть, а потом уложим спать.
4: «Ой, как интересно!»
2: – воскликнула Анна. «Да», – сказала я. «Я решила, что стану няней, когда вырасту. Это уже точно!»
4: «Я тоже. Ведь ухаживать за детьми очень просто. Если говорить с ними спокойно и ласково, они будут тебя слушаться. Я читала в газете».
2: «Само собой разумеется, что с детьми надо говорить спокойно и ласково».
4: «Я читала, что есть люди, которые кричат на детей. Но тогда дети становятся непослушными».
2: «Кто же станет кричать на такую крошку?» — сказала я и пощекотала Черстин за пятку. Черстин сидела на одеяле, разосланном на траве, и смеялась. Она очень хорошенькая. У нее выпуклый лобик и голубые глазки. И уже 8 зубов. 4 сверху и 4 снизу. Они похожи на рисовые зернышки. Говорить Черстин еще не умеет. Она говорит только: «Эй, эй!» Но, может быть, каждый раз это означает что-нибудь другое. Мы не знаем. У Черстин есть коляска, на которой ее катают. Анна предложила:
4: «Давай ее покатаем. И идем, моя деточка, идем, моя Черстин.
2: Сказала Анна и стала сажать Черстин в коляску.
4: Черстин поедет гулять.
2: Анна говорила очень спокойно и ласково, как и следует разговаривать с маленькими детьми.
4: Садись, вот так тебе будет хорошо.
2: Но Черстин не захотела садиться. Ей хотелось стоять, она прыгала и говорила: «Эй, эй!» Мы испугались, что она упадет. «По-моему, ее надо привязать», — сказала я. Мы взяли толстую веревку и привязали Черстин к коляске. Когда Черстин обнаружила, что не может встать, она заревела на всю округу. Из хлева примчался Улли.
3: «Что вы делаете? Зачем вы ее бьете?»
2: «Ты с ума сошел? Никто ее не бьет. Если хочешь знать, мы разговариваем с ней спокойно и ласково».
3: «Смотрите у меня. Пусть делает, что хочет. Тогда она не будет плакать».
2: «Ну, конечно, Улли лучше нас знал, как надо обращаться с Черстин. Все-таки это была его сестренка. Поэтому мы разрешили ей стоять. Я тащила коляску, а Анна бежала рядом и поддерживала Черстин, чтобы она не упала. Так мы доехали до канавы. Черстин увидела канаву и вылезла из коляски».
4: «Подожди, давай посмотрим, что она хочет».
2: И мы стали смотреть. Почему-то считается, будто маленькие дети не умеют быстро бегать. Это ошибка. Маленький ребенок, если захочет, может бежать быстрее зайца. По крайней мере, нашей Черстин. Мы и глазом не успели моргнуть, как она оказалась возле канавы. Там она споткнулась и упала головой в воду. И хотя Улли сказал нам, чтобы мы разрешали Черстин делать все, что угодно, даже лежать в канаве, мы ее оттуда вытащили. Она была вся мокрая и сердито смотрела на нас. Точно мы были виноваты, что она свалилась в канаву. Но мы по-прежнему разговаривали с ней спокойно и ласково, посадили ее в коляску и повезли домой переодеваться. Улли ужасно рассердился, когда увидел мокрую Черстин.
3: «Что вы с ней сделали? Вы хотели ее утопить!»
4: «Улли, ты должен быть терпеливым и разговаривать с нами спокойно и ласково, потому что мы тоже еще дети, хотя и большие».
2: А Черстин подошла к Улли, обхватила его ноги и рыдала так безутешно, будто мы с Анной вправду хотели ее утопить. Улли помог нам найти для Черстин чистое платьице и снова убежал в хлев.
3: «Посадите ее сначала на горшок, а потом переоденьте».
2: Хотела бы я знать, пробовал ли он сам хоть раз посадить Черстин на горшок. Было бы интересно посмотреть, как это у него получится. Мы с Анной старались изо всех сил, но у нас ничего не получалось. Черстин сделалась не гнущейся, как палка, и орала во все горло. «Вот глупый ребенок!» – воскликнула я. «Ой!» И тут же вспомнил, что так нельзя разговаривать с маленькими детьми. Поскольку нам не удалось посадить Черстин на горшок, мы начали ее переодевать. Я держала ее на руках, а Анна натягивала на нее сухое белье. Черстин извивалась, как уголь, и громко плакала. На это у нас ушло полчаса. После переодевания мы с Анной сели отдохнуть. Пока мы отдыхали, Черстин перестала плакать, залезла под кухонный стол и пустила там лужу. Потом она вылезла оттуда и сдернула со стола клеенку с чашками. Чашки, конечно, разбились.
4: «Противная девчонка»,
2: — сказала Анна как можно спокойнее и ласковей. Она вытерла лужу и собрала осколки, а я сняла с Черстин мокрые штанишки. Пока я искала чистые штанишки, Черстин убежала на улицу. Мы догнали ее возле хлева. Улли высунул голову и закричал:
3: «Вы что, спятили? Почему вы позволяете ей ходить без штанов?»
4: «А мы не позволяем. Если хочешь знать, она у нас разрешения не спрашивала».
2: Мы втащили Черстин в дом и надели на нее сухие штанишки, несмотря на то, что она все время извивалась и орала.
4: «Пожалуйста, будь паинькой»,
2: — говорила Анна, ну, почти спокойно и ласково. Мы надели на Черстин самые нарядные платьицы, потому что другого не нашли. Очень хорошенькое, со складочками и оборочками. «Смотри, не запачкай платьице», — сказала я Черстин, хотя она явно не понимала, что ей говорят. Она тут же подбежала к печке и выпачкалась в золе. Мы отряхнули золу, но платье стало уже не таким белым. Черстин очень смеялась, пока мы ее чистили. Она думала, что мы с ней играем.
4: 12 часов! Пора ее кормить!»
2: — сказала Анна. Мы разогрели шпинат, который стоял в кастрюльке на плите. Потом я посадила Черстин на колени, и Анна начала ее кормить. Черстин сама широко-широко раскрывала рот. Анна сказала:
4: «А все-таки она очень хорошая девочка».
2: В ответ на это Черстин так толкнула ложку, что шпинат полетел мне прямо в глаза. Анна от смеха чуть не выронила тарелку. Я даже немного обиделась на нее. Черстин тоже смеялась, хотя она, конечно, не понимала, над чем смеется Анна. Она-то считала, что так и надо, чтобы шпинат попадал людям в глаза. Когда Черстин наелась, она стиснула зубы и стала отталкивать ложку. Остатки шпината вылились ей на платьице. Потом она пила компот. Теперь нарядное платьице Черстин нельзя было узнать. Из белого оно стало пестрым.
4: «Как хорошо, что после обеда она будет спать».
2: «Да, очень». С большим трудом мы снова раздели Черстин и натянули на нее ночную рубашечку. На это ушли наши последние силы. «Если кому и нужно сейчас поспать, так это нам», — сказала я Анне. Мы уложили Черстин в кроватку, которая стояла в комнате рядом с кухней, и вышли, притворив за собой дверь. Черстин начала плакать. Сперва мы делали вид, что ничего не слышим, но она плакала все громче и громче. Наконец Анна просунула голову в дверь и крикнула:
4: «Сейчас же замолчи, противная девчонка!»
2: Всем известно, что с детьми надо говорить спокойно и ласково, но иногда, это не получается. Хотя, конечно, газеты правы. Дети становятся несносными, если на них кричать. Во всяком случае, наша Черстин. Она просто зашлась от визга. Мы побежали к ней. Она обрадовалась и стала прыгать в кроватке. Мы снова уложили ее и попытались завернуть в одеяло. Черстин мигом его скинула. Когда она скинула одеяло в 10-й раз, мы перестали ее заворачивать, а сказали спокойно и ласково:
4: «Надо спать, Черстин!»
2: И вышли из комнаты. Черстин завопила благим матом:
4: «Пусть себе кричит, я больше не пойду к ней».
2: Мы сели за кухонный стол и попытались разговаривать, но у нас ничего не получалось, потому что Черстин кричала все громче и громче. От ее крика нас прошибал холодный пот. Иногда она на несколько секунд замолкала, словно собираясь силами. «Может, у нее что-нибудь болит?» – испугалась я.
4: «Наверное, у нее болит живот. Вдруг это аппендицит?»
2: Мы опять побежали к Черстин. Она стояла в кроватке, и глаза у нее были полны слез. Но, увидев нас, она запрыгала и засмеялась.
4: «Ничего у нее не болит»,
2: — сердито сказала Анна.
4: «Ни живот, ни голова. Идем».
2: Мы закрыли дверь, уселись за стол, и от крика Черстин нас снова начал прошибать холодный пот. Но неожиданно в комнате у Черстин воцарилась тишина. «Ой, как хорошо», — сказала я. Наконец-то она уснула. Мы вытащили лото и стали играть.
4: «Детей нужно всегда держать в постели. Хоть будешь знать, где они».
2: В ту же минуту мы услышали какие-то подозрительные звуки. Ну, это уже слишком. Неужели она еще не спит? Мы подкрались к двери и заглянули в замочную скважину. Кроватку мы увидели, но Черстин в ней не было. Мы влетели в комнату. Угадайте, где мы нашли Черстин? Она сидела в камине, который недавно был вычищен и побелен. Но после того, как в него забралась Черстин, он был уже не белый, а черный. В руках у нее была банка с гуталином. Черстин вымазалась гуталином с головы до ног. Волосы, лицо, руки и ноги у нее были черные, как у негра. Наверное, дядя Нильс забыл перед отъездом закрыть банку. А что пишут в газетах? Бить детей можно?
4: Не помню. Мне уже наплевать, как надо обращаться с детьми.
2: Черстин вылезла из камина к нам и хотела погладить Анну.
4: Не смей меня трогать, негодница!
2: Но Черстин не желала слушаться. Она стала хватать Анну руками. И хотя Анна пыталась увернуться, лицо у нее все-таки оказалось в гуталине. Я засмеялась так же, как смеялась Анна, когда мне в глаза попал шпинат.
6: Тетя Лиззи подумает, что мы променяли Черстин на негритенка.
2: Мы не знали, как лучше смыть гуталин с Черстин, и решили спросить у Бритты. Так как Анна все равно уже была грязная, она осталась с Черстин, а я побежала к Бритте, которая была простужена и лежала в постели. Когда я рассказала Бритте, что случилось, она сказала:
7: «Ну и няни».
2: Она хотела сказать «ну и няни», но из-за насморка у нее получилось
7: «ну и няни». Я больна. Я обязана знать, как смывают гуталин.
2: Тем временем Улли пришел из хлева и страшно разозлился, когда увидел черную Черстин.
3: «Вы что, с ума сошли? Зачем вы ее выкрасили в черный цвет?»
2: Мы пытались ему объяснить, что мы ее не красили, но он нас слушать не хотел. Он сказал, что нужно издать закон, который запрещал бы таким, как мы, ухаживать за детьми. Еще он сказал, чтобы впредь мы упражнялись на каком-нибудь другом ребенке. Мы втроем согрели котел воды и вынесли его на лужайку. Потом мы вывели туда Черстин. От ее ножек на полу остались маленькие черные следы. Мы посадили Черстин в лохань и намылили ее с головы до ног. И мыло, конечно, попало ей в глаза. Тут уж Черстин завизжала так, что даже лассы и боссы прибежали узнать, не режем ли мы поросенка.
8: Что случилось?
9: Поросенка режут.
8: Ну что, поросенка режете?
3: Нет, это Лиззи с Анной упражняются на нашей Черстин.
2: Добила Черстин так и не отмылась. Когда мы ее вытерли, она была вся серенькая. Но ей было весело. Серая Черстин бегала по лужайке и кричала «Эй, эй!» и смеялась так, что были видны все ее зубки-рисинки. А Улли с умилением смотрел на нее. Мы решили, что со временем гуталин сотрется с Черстин, и она снова станет розовой. Но Ласса сказал, что это будет только к зиме. После купания Улли сам уложил Черстин спать. Представьте себе, она даже не пискнула, а засунула палец в рот и тут же уснула.
3: «Учитесь, как надо обращаться с детьми»,
2: – гордо сказал Улли и ушел кормить поросят. А мы с Анной сели на крылечко отдохнуть. Бедная тетя Лиззи, ведь она каждый день так мучается.
4: А по-моему, в газетах пишут неправду. Маленьким детям безразлично, как с ними разговаривают. Они все равно делают, что хотят.
2: Мы помолчали. Анна, а ты станешь няней, когда вырастешь?
4: Может быть,
2: ответила Анна, подумав. Потом посмотрела на крышу сеновала и добавила:
4: но это еще не точно.
0: Да, ну и ребеночек. Повезло Улле. Наверное, когда она вырастет, будет настоящая маленькая разбойница.
2: Ты считаешь, что во всем виновата маленькая Черстин?
0: Да, она очень непослушный ребенок. Лиззи с Анной так старались, она их совсем замучила.
1: Как бы не так. Черстин еще совсем малышка. Что с нее взять? Это Лиззи с Анной, как бы помягче сказать, не очень опытные няни. Вот Улли-то справлялся с Черстин гораздо лучше, и она его слушалась.
0: Да, действительно. Как трудно, оказывается, возиться с маленькими детьми. Нужно столько всего уметь. И стирать, и готовить, и кормить, и одевать, и купать, и спать укладывать. И разговаривать с ними нужно все-таки спокойно и ласково. Мамой быть очень сложно.
2: Ты права, дочка, не просто быть мамой. Не просто, но в то же время очень интересно. Без детей дом пуст, и жизнь, пожалуй, пуста. Но как замечательно, когда в доме слышен детский смех и детские голоса. Ведь радость, которую дети дарят своим родителям, гораздо больше, чем все трудности, связанные с их воспитанием. И счастливы родители, понимающие это.
1: Мам, у нас осталась еще одна, последняя глава. Давай прочитаем ее.
2: Ну что ж, давайте. Она называется «Дедушкин день рождения». В воскресенье нашему дедушке исполнилось 80 лет. В этот день все в Бюллербю встали очень рано. В 8 часов мы поднялись к дедушке. Папа, мама, Лассе, Боссе и я, Оскар и Агда, дядя Нильс и тетя Лиззи, Улли и даже Черстин, и, разумеется, Анна, Бритта и их мама и папа. Тетя Грета несла поднос, на котором стояла чашка кофе и разные угощения. И все принесли дедушке цветы. Дедушка уже сидел в качалке, как всегда, красивый и добрый. Мы, дети, спели ему песню, а дядя Эрик произнес речь. В конце речи он сказал:
9: «Такого отца, как у меня, нет ни у кого».
4: Дедушка, с днем рождения!
10: С днем рождения, дедушка!
4: Поздравляем, поздравляем!
11: Поздравляем, дедушка!
12: Поздравляем!
2: И тогда дедушка заплакал, и слезы капали ему на бороду. Я тоже чуть не заплакала. Весь день дедушке приносили письма, цветы и телеграммы.
9: О-хо-хо! Вы только подумайте, люди еще помнят такого старика.
2: Я уж и не знаю, сколько раз в этот день он сказал «о-хо-хо». Он сидел в качалке и время от времени произносил:
9: 80 лет, подумать только, какой я старый! О-хо-хо! О-хо-хо!
2: Когда он повторил это в пятый раз, Анна подбежала к нему, взяла его за руку и сказала:
4: «Дедушка, обещай, что ты никогда не умрешь!»
2: На это дедушка ничего не ответил. Он только погладил Анну по щеке и сказал:
9: «Дружочек ты мой!»
2: Когда кончились все письма и телеграммы, мы прочли дедушке газету. И представьте себе, в газете тоже было написано о нашем дедушке. В воскресенье, 18 октября, исполняется 80 лет землевладельцу из Бюллербю Андерсу Юхуну Андерсону. Мы прочли это дедушке, он закивал головой и сказал:
9: «Ишь ты, даже в газету попал!
2: А мне не понравилось, как они написали про дедушку. Сразу даже не поймешь, о ком это. Надо было написать просто: «Дедушке из Бюллербю в воскресенье исполняется 80 лет». Когда дедушка утомился, мы пожелали ему доброй ночи и разошлись по домам. Было уже совсем темно, и мы с Лассе и Боссе проводили Улли до самого крыльца, чтобы ему не пришлось идти одному в такую темень. Ну вот, больше я уже не могу рассказывать вам про нашу жизнь. Пора спать, потому что завтра утром мы все пойдем копать картошку. Для этого нас даже на 3 дня освободили от школы. Копать картошку очень весело. Мы надеваем самую старую одежду и резиновые сапоги. Иногда на поле бывает так холодно, что у нас сводят пальцы. Только что Бритта и Анна прислали мне письмо в сигарной коробке. Вот что там написано:
4: «Лиззи, мы придумали одну замечательную вещь.
13: Завтра на поле мы разыграем мальчишек.
4: Ха-ха-ха, вот они разозлятся, а мы посмеемся».
2: Интересно, что же они придумали? Но это я узнаю только завтра.
0: Ох, как интересно! Что же они придумали?
1: Наверняка что-нибудь смешное и интересное.
0: Видишь, Егор, как трудно копать картошку. Пальцы мерзнут. Но ребята не отлынивали от работы, не унывали.
1: Да они вообще веселые и работящие. Ленивыми их никак не назовешь.
0: А как они любят дедушку?
11: Мне кажется, что все обитатели Белербю и взрослые, и дети любят и заботятся друг о друге. Даже старенький слепой дедушка окружен заботой и лаской. И поэтому вся жизнь этих добрых и любящих людей как бы пронизана теплом и светом. В такой дружной семье нет места тоске, ссорам и обидам.
0: Ты знаешь, мамочка, у них там, в Белербю, так много тепла и света, что хватает даже на тех, кто читает эту книгу. То есть на нас. Ведь когда мы читаем эту книгу, у нас становится теплее и светлее на душе.
1: А все потому, что Астрид Лингрен сумела так хорошо и правдиво обо всем написать. Вот это и есть великая сила литературы и вообще искусства. Правда, мам?
11: Пожалуй, вы правы, дети.
12: Прозвучала заключительная передача из цикла радиоспектаклей, подготовленных по страницам повести Астрид Лингрен «Мы все из Белербю». В передаче принимали участие Соня, Егор и Ольга Антиповы, Анна Павлович, Алексей Вестнер, Сережа Зайцев, Марина Лобанова, Александр Крупинин, Алексей Зайцев, Ольга Суровегина. Звукооператор Алексей Зайцев. Ведущие программы для детей «Как звучит Божий мир» желают всем нашим юным слушателям веселых летних каникул и хорошего настроения в любую погоду.

В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Си мажор» из цикла «24 прелюдии» опус 28 Фредерика Шопена.

Михаил Плецковский. «Солнышко на память». Сказки. Конкурс красоты. Это история про павлина, про красивого павлина, даже про очень красивого павлина. Когда он проходил по главной улице, важно распустив свой пышный разноцветный хвост, то повсюду плясали веселые солнечные зайчики. «Ах, какие у него перья!» — восхищалась зебра-тельняшка. «Что там перья?» — обмирал от восторга носорог Топ-Топ. «Вы посмотрите, какая у него походка!» «При чем тут походка?» — вступал в спор жираф-долговязик. «Вы обратите внимание на его тонкую шею». А шимпанзе-бананас, сотрудник газеты «Вечерние джунгли», ничего не говорил. Он просто написал стихотворение. «Все любуются павлином, свет на нем сошелся клином, ведь такую красоту видно даже за версту». И это стихотворение чуть не напечатали. Оно было уже в наборе, и его хотели поместить в ближайшем выпуске. Но случилось непредвиденное. Павлина пригласили на конкурс красоты, в котором принимали участие все местные красавицы и красавцы. Каждый из участников сам заполнял особую карточку. И когда члены жюри прочли то, что написал знаменитый павлин, то пришли в ужас и начали глотать таблетки успокоина. Вот карточка, заполненная павлином. Имя – Павлин. Возраст – 8 лет. Профессия – никакая. Образование – среднее. Председателем жюри был вспыльчивый Лев Нокаут. Он 3 раза прочел карточку павлина, почесал лапой свою густую гриву и сказал: «В жизни не встречал такого неграмотного красавца. У него же сплошные ошибки. Он не написал правильно ни одного слова». «За такие ошибки я бы кол с минусом поставил», — возмутился попугай «Эй, ты», поправив очки на клюве. «Это позор!» — заурчала пантера киса. «Решено!» — стукнул Лев Нокаут лапой по столу. «Павлина к нашему конкурсу не допускаем». «Но ведь он же красивый!» — попробовала заступиться зебра-тельняшка. «У павлина, кажется, появились защитники!» — нахмурился Лев Нокаут. «Ну что ж, давайте голосовать. Я против. Кто за? Поднимите лапы!» Но никто из членов жюри не стал голосовать за павлина. Даже зебра, потому что она не хотела злить Льва Нокаута. Обиделся с тех пор павлин на всех зверей и ни с кем не здоровается. Проходит мимо, гордый и надутый. А чего обижаться? Лучше бы грамоте учился и перестал задаваться. Длинная шея. «Давай меняться шеями», — предложил поросенок Кнопка жирафу-долговязику. «Я тебе свою отдам, а ты мне свою». «А зачем тебе моя шея?» — спросил жираф. «Пригодится», — ответил поросенок. «С длинной шеей диктант на уроки списывать легче». «А еще зачем?» «А еще в кино с любого места все видно». «Ну, а еще?» «Яблоки на высоких деревьях доставать можно». «Нет», — сказал долговязик. «Такая замечательная шея мне самому нужна». Как утенок Крячик свою тень потерял. Однажды теплым сиреневым утром ковылял по дороге утенок Крячик. Ковылял и зевал. Но не потому зевал, что не выспался, а просто от скуки.
«Плохо быть одному», – размышлял Крячик. «Вот если бы у меня был друг...» Утенок посмотрел по сторонам и вдруг заметил сбоку какое-то темное пятно, которое двигалось за ним по пятам. Крячик двинулся дальше, и пятно поплыло рядышком, будто на веревке. «Так это же моя тень!» – обрадовался утенок. «Теперь я не один, теперь нас двое, теперь я скучать не буду». И так ему понравилось гулять вместе со своей тенью, что он решил даже ни с кем больше не дружить. Правда, с тенью разговаривать нельзя, но это может даже к лучшему. Говори, что хочешь, никто тебе возражать не станет. Утенок от радости даже сочинил песенку. Сочинил и запел. «Ах, какой чудесный день, ходим вместе я и тень. Если с тенью мы дружны, то зачем друзья нужны?» Идет Крячик, напевает во все свое утиное горло, а навстречу ему козленок скачет. Поздоровался козленок и спрашивает утенка: «Я тебе не помешаю? Меня Мармеладик зовут, и я всякие сладости очень даже люблю». «Ну и что? Ну и люби себя на здоровье», — отмахнулся крылышком Крячик. «Но ведь ты один, и я один. Давай дружить», — настаивал козленок. «Это ты один», — отвечал Крячик. «А я с тенью гуляю, так что проходи своей дорогой, Мармеладик». Ничего не сказал козленок, обиделся и пошел прочь. Встретился утенку цыпленок Фью и предложил: «Будь моим другом». «А зачем?» — спросил Крячик. «Разве можно жить без друга?» — удивился цыпленок. «У меня тень есть, а ты мне совсем не нужен», — гордо заявил утенок. Цыпленок Фью даже присвистнул от возмущения и запрыгал дальше без оглядки. Тут солнышко не выдержало. Ему так неловко стало за утенка, что оно от стыда спряталось за большую мохнатую тучу. Ищет Крячик свою тень, а ее нигде нет. «Кря-кря-ул! Укря-кряли!» — закричал он. «Мою тень укря-кряли!» От страха утенок побежал, куда глаза глядят, и не заметил, как свалился в глубокий овраг. Карабкается, подпрыгивает Крячик, а выбраться никак не может. «Спасите! Помогите! Погибаю!» — перепугался утенок. Услыхали козленок с цыпленком и поспешили на помощь. «Надо выручать без промедления!» — вздохнул козленок. «А ты сможешь?» — пискнул цыпленок Фью. «Один, конечно, не смогу», — сказал козленок. «А вместе мы обязательно выручим». «Я согласен», — кивнул клювом Фью. «Займемся Фью с культурой». «Держись, утенок! С нами, между прочим, не пропадешь!» — стал успокаивать Крячика неунывающий Мармеладик. Козленок с цыпленком изловчились и вытащили утенка из оврага. А он глаза опустил и жалобно говорит: «Не красиво получилось. Я вас прогнал, а вы мне помогли. Может, кто-нибудь из вас еще не передумал дружить со мной?» «Я не передумал», — сказал Мармеладик. «И я тоже не передумал», — поддержал козленка цыпленок. «Но как же ты поступишь со своей тенью?» «Ее укря-кряли», — печально проговорил Крячик. Из-за тучи снова выглянуло солнышко, и знакомое темное пятно опять оказалось рядышком с утенком. «Нашлась, нашлась!» — закричали Фью и Мармеладик. «Твоя тень нашлась!» Крячик немного подумал и сказал: «Ну и пусть, но дружить я буду с вами». И все трое пошли по дороге рядышком, как положено настоящим друзьям. Ромашки в январе. Щенок Тявка и утенок Крячик смотрели, как на дворе кружатся снежинки и ежились от мороза. «Холодно!» – клацнул зубами щенок. «Летом, конечно, теплее», – сказал утенок и спрятал клюв под крылышко. «А ты хочешь, чтобы сейчас лето наступило?» – спросил Тявка. «Сейчас? Сразу? Конечно. Хочу,
Но так не бывает. Щенок достал листок бумаги и коробку с разноцветными карандашами. Через несколько минут он показал свой рисунок продрогшему крячику. На листе зеленела трава, и повсюду светились маленькие солнышки ромашек. А над ними в углу рисунка сверкало настоящее летнее солнце. «Это ты хорошо придумал», — похвалил Тявку утенок. «Я никогда еще не видел ромашек в январе». На землю по-прежнему падал снег. Щенок и утенок глядели на веселые цветы, и казалось им, что наступило доброе ромашковое лето, и стало им обоим очень тепло. Трудное задание. В день рождения слоненку Лусу подарили фотоаппарат, и он сразу стал заправским фотографом. Целыми днями ходил и щелкал затвором. Сначала Лус снимал всех подряд. Сядет на ветку попугай – щелк и порядок. Выглянет из-за куста антилопа – щелк и готово. Потом звери к нему сами ходить повадились. Бегемотик Булочка попросил сфотографировать его для удостоверения личности и почему-то обязательно в профиль. Очковая змея Окулярия сочинила книгу под названием «Мои встречи», и ей срочно нужен был снимок на обложку. У пантеры Кисы родился малыш. Разве можно его не сфотографировать? Вот подрастет, и память будет. Слух о замечательном фотографе вскоре разнесся повсюду. Как-то утром в дверь слоненка Луса постучали. «Кто там? Входите!» — сказал слоненок Лус. «Не помешаю?» — спросил незнакомый шимпанзе и приподнял шляпу. «Спасибо, я уже почти не сплю», — не впопад ответил слоненок, вставая с постели. «Чем могу служить?» «Видите ли, я к вам по важному делу. Меня направили сюда из газеты о многом понемногу. Надеюсь, вы читаете эту газету? Я больше люблю книжки про шпионов. Но мой папа...» «Это не имеет значения. Моему шефу, я имею в виду редактора, многие хвалили вас как большого мастера фотографии». «Ну, пожалуй, это слишком». «Не скромничайте. Итак, о деле. Нам срочно нужна фотография солнца в хорошую погоду». «Но ведь в плохую погоду солнца и не бывает». «Бывает, только за тучами. Но нас интересует солнце в хорошую погоду. Ясно?» «Почти. Итак, о деле. Вы согласны? Попробую. Значит, договорились? Тогда ударим по лапам. Кстати, меня зовут Бананас. Красивое имя. Не жалуюсь. Итак, о деле. Вот вам наш адрес. Присылайте свои снимки. Привет». Шимпанзе Бананас приподнял шляпу, поклонился и ушел.

0: Целый день слоненок Луз фотографировал солнце. Погода стояла чудесная. Круглый золотой шар солнца так и сверкал на голубом экране неба. Но ни один снимок не получился. Все кадры были засвечены. Полная неудача. Позор. Слоненок Луз испортил 10 фотопленок и бесполезно. Он очень огорчился и чуть не заплакал от досады. Что теперь скажет о нем Бананас? И вдруг слоненок подумал, а почему я должен фотографировать солнце обязательно в небе? Могу же я сфотографировать солнце в реке или в лесу, когда оно отражается в капле росы? А чем плохи такие снимки? Солнечные колечки, рассыпанные в траве под деревьями. Или солнечные зайчики на крыше гостиницы «Три поросенка». Видно, он был настоящим фотографом, этот слоненок Луз, если ему в голову пришла такая прекрасная мысль. Вернее, он был наполовину фотографом и наполовину поэтом. Нащелкал слоненок Луз солнце в разных видах и послал фотографии в редакцию. Через 2 дня пришло письмо. 4-й дом от угла, напротив парикмахерской «Бришка и стритье», или, кажется, «Стрижка и бритье», слоненку Лусу лично. Дорогой друг, фотографии получили. Ровно 17 штук. Итак, о деле. Шефу, я имею в виду нашего редактора, снимки понравились. Решили дать тебе премию за выдумку и юмор. Что такое юмор, я не знаю, а про премию знаю. 3 ящика морковки получишь позавчера, то есть послезавтра. Твой приятель – Бананас.
1: Дорогие друзья, вы слушали сказки Михаила Плецковского. Читала Наталья Роснюк.

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучали вторая и третья часть соната для клавира ре-мажор Йозефа Гайдна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Петербургским школьникам в День знаний вручили книги проекта «Моя первая библиотека». Всего в 2026 году для учеников подготовили 67 550 комплектов, сообщили в Комитете по печати и взаимодействию со СМИ. Цель проекта – познакомить юных читателей с качественной современной литературой, сформировать у них литературный вкус, а также поддержать петербургских авторов и издательства и пробудить у детей интерес к чтению, добавили в ведомстве. Комплект состоит из трех книг издательств «Питер», «Речь» и «Лоретта». Ребята получили сказку «Иван Царевич и Серый Волк», «Животные космонавты. Первые покорители космоса» и «Буквальный Петербург». Литературно-мемориальный музей Достоевского открывает прием заявок на курс подготовки волонтеров нового сезона. С 1 по 20 сентября музей ждет заявки от молодых людей в возрасте до 30 лет, интересующихся жизнью и творчеством писателя. Волонтерское молодежное движение существует при музее с 2010 года и объединяет филологов, музееведов, культурологов и поклонников творчества писателя. Каждый год молодые люди рассказывают о жизни и творчестве писателя на «Ночи музеев», «Дне музеев», «Дне памяти Достоевского», а также профессиональные пешеходные экскурсии молодежи стали неотъемлемой частью городского праздника «День Достоевского». Обучение волонтеров пройдет с октября 2026 года по май 2027, по четвергам с 17 до 18.30. На семинаре по изучению жизни и творчества Достоевского курс ведет старший научный сотрудник музея Наталья Викторовна Чернова и сотрудник музея Елена Михайловна Хохлова. Программа включает 35 лекций. Лекции, семинары, работы на музейной экспозиции и разработку собственных экскурсий по музею и по городу. Обучение бесплатное. Театральная компания «Комната света», организатор «Буфеста», фестиваля имени Юрия Бутусова совместно с театральным проектом «Сторож» запускает в Петербурге новую серию независимых постановок. Первыми премьерами станут «Сирано де Бержерак» в постановке Ильи Зайцева и «Смерть Тарелкина» Александра Церени. Обе работы созданы выпускниками мастерской Юрия Бутусова в ГИТИСе. 1 сентября на площадке «Пароход» состоится премьера спектакля «Сирано де Бержерак». 22 и 23 сентября на площадке «Скороход» состоятся премьерные показы «Смерти Тарелкина». Обе премьеры – это первый шаг новой серии независимых спектаклей, которую «Комната света» и «Сторож» планируют продолжить. Русский музей посвятит выставку 125-летию со дня рождения Николая Акимова. На выставке в Мраморном дворце будут представлены более 230 работ создателя и руководителя Ленинградского театра комедии, собрания Русского музея, Музея театрального и музыкального искусства, театральной библиотеки, Кей-Гэллери и частных коллекций. Выставка расположится в залах на втором этаже дворца. На выставке будут афиши его спектаклей, иллюстрации, портреты, в том числе выполненные Сангиной и отсылающие к неоклассицистическому стилю учителя Акимова и Василия Шухаева. Отдельный зал в музее посвятят ленфильмовской «Золушке» 1947 года, в которой Акимов создал эскизы декораций и костюмов. Выставка «Николай Акимов к 125-летию со дня рождения» пройдет в Мраморном дворце со 2 сентября 2026 года по 11 января 2027 года.

Со 2 сентября на выставке «Первое, второе и компот» можно будет узнать о ленинградских фабриках-кухнях 1920-30-х годов. На выставке в Музее хлеба представлены агитационные плакаты, посуда, оборудование для ее мытья, предметы сервировки, фотографии, хлеборезка 1930-х годов и реконструированные детали быта. Появление фабрик-кухонь связано с процессами, которые в этот момент шли в стране и обществе. Такие производства должны были освободить женщин от кухонного рабства, чтобы они могли трудиться на благо социума. Большие производства еды должны были прийти на смену мещанской домашней готовке, трактирам и рюмочным. Эксперимент оказался не очень успешным, однако здания фабрик-кухонь сегодня украшают многие города. Выставка «Первое, второе и компот» пройдет в Музее хлеба со 2 сентября по 23 ноября.

Приоратском парке Гатчины пройдет 9-й фестиваль «Дым над водой. От классики до рока». Один из крупнейших музыкальных фестивалей Ленинградской области под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба организаторов. Одной из центральных линий 9-го фестиваля станет столетие Александра Зацепина. 10 марта 2026 года композитору исполнилось 100 лет. Его музыка давно вышла за пределы времени своего появления. Песни и мелодии Зацепина продолжают звучать спустя десятилетия и остаются узнаваемыми для нескольких поколений слушателей. Столетие композитора станет для фестиваля не только обращением к значительной странице отечественной музыкальной культуры, но и разговором о музыке, способной объединить поколения, отмечают организаторы. Певица, актриса и почетный гражданин Петербурга Эдита Пьеха передала свои концертные платья в Музей истории Петербурга. По словам хранителя фондов костюмы и ткани Государственного музея истории города Ольги Щербаковой, в запасники учреждения поступило около 30 предметов одежды, а еще афиши, плакаты, грампластинки и даже такой необычный артефакт, как реклама духов под маркой Эдита Пьеха. Она уточнила, что платья Пьехи уже прошли оформление и включены в музейный фонд. Одно из самых ценных – это платье от Вячеслава Зайцева, сшитое в 70-х годах. Именно Зайцев придумал для Эдиты Пьехи ее сценический стиль с летящими невесомыми формами.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
4: Здравствуйте, дорогие, уважаемые радиослушатели. Обратимся к миру творчества, к миру искусства. Обращение к настоящему искусству не только одухотворяюще, но ведь и весьма поучительно. Слишком многие из тех, кто своим творчеством достигал вершин в искусстве, сегодня преданы забвению. Устойчивая тенденция забвений очень уж свойственна нашему путанному, смутному времени. Устойчивость этой тенденции склоняет нас к тому соображению, что мы имеем дело с чем-то, так сказать, программным, то есть сознательным нежеланием помнить о тех, чье творчество возвышенно искреннее по интонации, идущее из самых глубин души, определенное и яркое в своей позитивности мироощущение, изысканно завершенное в стилистически совершенной художественной форме, творчество, являвшееся, как это теперь становится, с особой ясностью понятно эталонным, оно обнаруживает полное ничтожество суетливых, амбициозных потуг современных ремесленников. Оно является вечным укором тем ничтожеством, что дерзнули вступить на ответственное поприще искусства, а равно является, между прочим, укором и нам, то есть тем, кто терпит, попустительствует смакованию порока. Жизнь великих мастеров была исполнена неподдельного романтизма и идей возвышенного служения миру.

пафос был искренним, ибо шел из глубин, трепещущей от сострадания души, равно как и их лиризм был прозрачен в своей чистоте, ибо питаем был не страстью, а одуховленным чувством вселенской любви. Их этих удивительных людей, художников фантастической щедрости, увы, более нет. Осталась память об их жизни и их творчестве, и творчестве, и жизни, достойных и восхищения, и подражания. И эту память надобно хранить, ибо эта память сама делает нас лучше, спасает нас от устойчивой ныне моды на снижение всяческих критериев, спасает нас не только от растления вкуса, но и в известной степени спасает от растления душевного. И потом, как приятно, просто приятно, просто радостно вспомнить о тех, кто в своем искусстве сумел выразить красоту мира, восторг перед этой красотой и вообще вспомнить достойных людей, сердечных, щедрых, благородных. Он мог бы стать юристом или врачом. И нет сомнения, что и в этих сферах он был бы явлением выдающимся, ибо все, что делалось этим человеком в течение жизни, оно было отмечено знаком высочайшего качества. Его требовательность к себе и профессионализм были даже для его времени поистине исключительными. А природой он был отмечен не только неутомимой работоспособностью, интуицией в сочетании с умом рационально-структурным и хватким, но природой он был отмечен и болезненной честностью во всяком деле. Во всяком деле, он просто не мог делать что-либо плохо. Он не стал ни юристом, ни врачом. Он стал артистом. Он стал певцом. И, конечно, выдающимся. Мало того, великим и, пожалуй, непревзойденным и единственным в своем роде. Ему было 22 года, когда его голос впервые услышали со сцены. Петь для него было столь же естественно, как дышать, и когда спустя полвека он оставил сцену, то именно потому, что уже не мог дышать, потому что окончилось отпущенное ему на земле время. И в том же году, как он перестал петь, он умер.

Более 80 лет прошло со дня смерти этого артиста, которого еще при жизни называли гением пения и королем баритонов. За эти годы, приходящиеся на безумный и жадный до человеческих жертв 20 век, мир фундаментально изменился. А нет, он не стал лучше, этот мир, но он изменился. Пролились моря, океаны крови, и рухнули устои и традиции, и погибли одни империи, сформировались иные империи, и изменились художественные вкусы, ну иной вопрос, к лучшему ли? Прошло несколько поколений артистов, среди которых были и выдающиеся, и, наверное, великие, но имя того, кто был эталоном вкуса в течение 50 лет на стыке 19 и 20 веков, а это время, бывшее по всеобщему мнению эпохой золотых голосов, он не знал себе равных, даже тогда в вокальном искусстве. Его имя не забылось. Нет, конечно, помнят его далеко не все. Далеко не все. Подавляющее число наших современников, увы, столь растленно-технократической цивилизации, столь жутко выпало из историко-культурного контекста, из высокой общемировой культуры, из своих национальных культур, что оно уже не помнит даже день вчерашний и воплощает собою андеграундный постмодернизм. Эта масса, именно так, масса Иванов, не помнящих родства, это великий и вряд ли простительный грех мировых вождей современности и недавнего прошлого. И не о них сейчас речь, а о тех, кто вменяем и кто не искусился приобщением к всеобщему потреблению, для кого при всех естественных образовательных дифферентах мир все-таки есть распахнутая во времени и пространстве историческая драматургия, а искусство – это нервное окончание цивилизации, это одухотворение человека. И это есть жизненная необходимость, без которой невозможно ни трезвление, ни самоидентификации, ни поступательное возрастание. Так вот, для них имя того, кому мы сегодня посвящаем нашу передачу, имя Маттео Баттистини, продолжает звучать поистине магически. Он воплощает в себе нечто прекрасное и без лукавства благородное. Он воплощает в себе тип артиста, полностью погруженного в искусство возвышенно-идеалистическое. Он воплощает в себе угасший, причем угасший именно с ним, стиль бельканто. И до Баттистини, и в его время, и после него были певцы с голосами более мощными и яркими, с диапазонами более широкими, с темпераментами более грандиозными, одаренные актерским талантом более очевидным, более ярким, может быть, даже и более глубоким, но, и мы отвечаем за свои слова, не было певца, столь естественно органичного в самом феномене пения, певца столь изысканного и стильного, где шарм, обаяние личности и тембра имели столь завершенное качество Маттео Баттистини. Тот, о ком Джакомо Лаури Вольпи, сам блистательный певец, в течение долгих лет потрясавший подмостки Европы, писал так: «Сама музыка обучала пению этого уроженца Лациума, несшего в душе свет подлинного искусства и сумевшего постигнуть вполне тайну спетого слова».

Non ho, birba maligna, chiuse gli occhi miei.

Маттео Баттистини родился в Риме 27 февраля 1856 года в большой и дружной семье доктора Луиджи Баттистини и его супруги Елены Томмази. Сеньор Луиджи был человеком в своем деле известным и даже удостоенным звания кавалера итальянского государства, поскольку за свой самоотверженный труд был награжден орденом. Он принадлежал к роду потомственных врачей. Отец сеньора Луиджи, ну и стало быть, дед Маттео Баттистини, мэтр Джованни, был в свое время самым почитаемым хирургом в городе Риетти. Вот мэтр Джованни был не только врачом, но и настоящим знатоком древностей, вполне профессионально разбиравшимся в истории. Свои знания и вкус он сумел передать своему внуку. И, конечно, мэтр Джованни, как настоящий итальянец, превосходно разбирался в вопросах вокального искусства и сам, ну, впрочем, это характерно для итальянцев, особенно в недавнем прошлом, он сам обладал отменным голосом и музыкальностью, и его внук Маттео вспоминал, что дед обладал голосом невероятной красоты, мощи и звонкости, но, возможно, он несколько преувеличивал из любви к своему горячо любимому предку. Впрочем, и в детстве, и в ранней юности Маттео Баттистини сколь-либо заметных данных к пению и вообще какой-либо музыкальности не обнаруживал. Все его силы, они были сконцентрированы на оправдании надежд своего отца, который хотел видеть, естественно, Маттео продолжателем родового дела, то есть врачевания или на худой конец, если его сын получит уважаемую профессию адвоката. Сеньор Луиджи определил своего сына в колледж Бандинелли, колледж, славившийся строгостью дисциплины и давними добротными традициями в образовании и воспитании. Маттео учился хорошо, даже отлично, ну, впрочем, все, что делал в своей жизни Баттистини, это надо особо подчеркнуть, все, что он делал в своей жизни, было неизменно отмечены именно вот этой высшей оценкой. И вот наступил тот роковой, ну, роковой для юриспруденции медицины, которая так и не дождалась Баттистини. Наступил тот роковой день, когда за свои школьные успехи Маттео повели в театр. Это был римский театр Аргентино, где шла африканка Джакомо Мербера, плодовитого ректора Парижской консерватории, автора произведений, быть может, не глубоких, но весьма эффектных. И вот, сидя в ложе близ сцены, а сеньор Луиджи был уважаем, он вполне был состоятелен, чтобы позволить себе в театре сидеть с семьей в ложе, и вот, сидя в ложе близ сцены, юный Баттистини был совершенно потрясен спектаклем, но вряд ли он, равно как и его отец или мать, поверили бы, скажи им кто-нибудь, что спустя всего лишь 10 лет, именно так, ровно 10 лет, Маттео дебютирует на вот этой самой сцене Аргентино, причем дебютирует не в какой-то второстепенной партии, а в главной, в одной из наиболее сложных в баритоновом репертуаре в партии короля Альфонса, в опере Гаэтана Доницетти «Фаворитка». Это было невероятно. А впрочем, какая-то недосказанность вот во всей этой истории детства и юности имеется. Семья ведь сеньора Баттистини была вполне итальянской, то есть она любила пение. Один мэтр Джованни чего стоит. Она регулярно посещала оперу, но юного Маттео долго в театр не брали. Наверное, опасались, как бы он не был сбит с толку с определяемой для него родными жизненной стези. Очень хотелось родителям для своего сына жизни спокойной, размеренной, стабильной, жизни в достатке,
жизнеуважаемый. Сеньор Луиджи был человеком умным. Он уважал труд артиста, но он понимал, что быть великим, великим артистом — это удел крайне немногих, это удел избранных. И он не верил, что его сын может оказаться среди них. И в конце концов ошибся. Баттистини-младший оказался именно среди избранных, причем в самом первом их ряду. Случайное, ну, как казалось, случайное посещение театра, оно стало поворотным в его жизни. Вернувшись домой из Аргентино, Маттиа, не отошедший от впечатлений, спел неожиданно для всех романс из «Африканки», а потом спел по памяти из того, что слышал прежде. Несколько оперных арий и несколько неаполитанских песен. И, в частности, он спел романс Камоэнса из «Дона Себастьяна» Доницетти. Оперы очень сложные, партии очень сложные. «Дон Себастьян» впоследствии станет одна из самых любимых опер Маттиа Баттистини.

И вот, во-первых, обнаружилось, что у юного Матя поразительная память. Во-вторых, поразительная музыкальность. И, в-третьих, поразительный по природной постановке и мягкой звучности голос. Семья, собравшаяся к ужину и ставшая, ну, первыми слушателями рождавшегося певца, они были совершенно поражены открывшимся талантом. Дядя Матя, мэтр Рафаэле Батистини, между прочим, ведущий врач Ватикана, лечивший самого папу Пия IX, много удивительного видевший на своем веку эстет, сибарит и интеллектуал, он очень авторитетно заметил, но ведь этот ребенок прирожденный артист, семья с этим согласилась. Не согласиться перед очевидным фактом было невозможно, но жизнь артиста представлялась родным опасной и слишком неопределенной, а потому Матя продолжал получать добротное классическое образование. Он превосходно окончил колледж Бардинелли и тотчас же поступил в престижный Институтто дель Аполлинаре в Риме на правоведческий факультет. Вообще-то семья надеялась, что Матя поступит на медицинский факультет, но согласились, в конце концов, с юридическим будущим Батистини-младшего. Матя мог бы поступать и на хирургическое отделение. Но он уже решил стать певцом, решил втайне от родителей. Юридическое образование, в отличие от медицинского, позволяло совмещать вот само юридическое образование с обучением пению. Ну и вообще юридическое образование, как считал Матя, было полезно для жизни. И на будущее заметим, что до конца своих дней Батистини не только превосходно разбирался в правоведческих вопросах, но, кстати, и медицинских. И то, и другое оказалось полезно в артистической жизни и тем, и другим, то есть и своими познаниями в сфере медицинской и своими познаниями в сфере правоведческой, Батистини всегда и с готовностью помогал своим коллегам. На юридическом факультете Батистини учился легко, но, получая высшие баллы на экзаменах, он не отдавался вот правоведческим дисциплинам полностью. Всею страстью своей натуры он отдавался музыке и, прежде всего, пению, без которого уже не мыслил своей жизни, правда, заниматься искусством приходилось по существу тайно. Особенно плодотворными были для Батистини периоды каникул, когда он уезжал к деду в Риетти. Ну, во-первых, здесь он находил понимание у своего деда, мэтра Джованни. Во-вторых, местный адвокат, мэтр Франческо Пальмеджани, оказался блистательным знатоком певческого искусства и явился превосходным, между прочим, педагогом пения. Супруга же мэтра Франческо, сеньора Каналли, была отменная пианистка, и она стала первым концертмейстером Батистини. И вскоре Матчо понял, что далее совмещать занятия в Институтто дель Аполлинаре и занятия пением, оно стало невозможным. Вообще-то Батистини во всю свою жизнь был человеком мягким и деликатным. Но опять-таки всегда, когда дело касалось вопросов принципиальных, он проявлял завидную твердость. Вот так и теперь семья возражала. Возражала со свойственной итальянцам эмоциональностью, но Батистини-младший оставил все же юриспруденцию и поступил в консерваторский класс профессора Венеслао Персикини и адъюнкта Эудженио Терцини. Это была Академия Санта Чичилия в Риме. Спустя четверть века, между прочим, маэстро Персикини уже глубоким стариком станет учителем еще одного великого певца, еще одного великого баритона, Тита Руфо. Правда, тогда маэстро постигнет неудача, потому что
он определил голос Тито Руффо как бас, причем бас центральный, и эта ошибка профессора едва не стоила Тито Руффо его певческой карьеры и трагедии всей жизни. Но в случае с Батистини маэстро Персикини не ошибся. А Маттиа, между прочим, тогда колебался в определении своего голоса, то ли баритон, то ли тенор, и он склонялся к мысли, что все же тенор, и от катастрофы спас опыт и чуткое ухо Персикини, который вынес однозначный и блистательно подтвержденный жизнью вердикт – баритон. Самые первые выступления состоялись в храме. В 1877 году Батистини был артистом хора Римской королевской академической капеллы, пел он и в самом Риме, где нашел хорошего вокального воспитателя в лице умного и очень осторожного музыканта Эторе Пинелли, непревзойденного в свое время знатока и интерпретатора ораториальной музыки. Пел он и во втором для себя родном городе Риетти, где капеллой кафедрального собора руководил знаменитый Луиджи Стамма, композитор и педагог, человек огромных знаний, очень тонкого вкуса и невероятной личной скромности. Как преподаватель Стамма имел не только огромный опыт, но и исключительное терпение и равно и исключительное чувство ответственности. Вот в совокупности с римлянином Персикини, Пинелли и Стамма, очень деликатно направлявших Батистини по певческой стезе, не разрушая природной постановки голоса, удерживая его от внешней аффектации, тренируя в дыхании, в технике беглости и постоянного самоконтроля, и родился уникальный инструмент – баритон Батистини. 2 года регулярного выступления в храмах дали Батистини не только необходимую певческую практику, пожалуй, именно вот эти 2 года и сформировали стиль певца. Итак, Батистини, имея учителей, лучше которых вряд ли можно было и желать, и сам при этом, проявляя ум и осторожность, врастал в певческое искусство, и, конечно, он мечтал о театре. Казалось, что до воплощения этой мечты должны были пройти все же долгие годы. Ведь Батистини, он только лишь... 2 года, как целенаправленно занимался пением, и он совсем еще немного пел в хоре, в котором лишь иногда солировал, только иногда, и, кроме того, в Италии на то время были невероятно высокие требования к солисту оперы, при том, что конкуренция на... пространстве вот, певческой корпорации, она была очень велика. Италия располагала множеством артистов, уже состоявшихся, имеющих прочную репутацию, имела певцов с выдающимися голосами и безупречной техникой, с тренированными темпераментом и артистизмом, артистов выдающихся и даже великих, заслуженно имеющих всемирную известность и славу. Это было время так называемых вердиевских голосов, среди которых баритоны занимали исключительное по значимости место. Первым из вердиевских баритонов, то есть певцов романтического характера, с голосами яркого тембра, широкого диапазона, сверкающими верхними нотами и плотным нижним регистром, с мощным посылом объемного масштабного звука, был, конечно, первый исполнитель Набуко Джорджо Ронкони. В 70-х годах этот титан романтического вокала уже не пел, на сцене блистали в то время его наследники, вряд ли чем-то уступавшие ему в своих природных и благоприобретенных качествах. Это Вирджинио Коллини, это Величо Верази, это Джованни Корси и, прежде всего, великие и ставшие уже при жизни заслуженно легендарными Антонио Катони и Виктор Морель.
Батистини, чья вокальная природа была лишена стихийно клокочущей темпераментности, а звуковая волна была лишена угрожающего рокотания и стенобитной силы, казалось бы, вряд ли стоило рассчитывать на быструю карьеру, и ему казалось, вряд ли бы нашлось место вот в первой когорте тогдашних премьеров. И тем не менее, дебют Батистини состоялся очень скоро, и был он неожиданным для всех. В сущности, это была случайность. И эта случайность столь же неожиданно ввела вчерашнего хориста Римской филармонии на самые вершины оперного Олимпа, на котором Батистини будет, и, казалось бы, будет без всяких с его стороны усилий, как-то естественно, как-то легко, он будет там оставаться в протяжении последующих 50 лет до самой своей кончины.

0: И все же, почему мы говорим о Маттео Баттистине, почему нам следует помнить о нем? Не просто стоит помнить, а нужно, обязательно, непременно нужно. Необходимо о нем помнить и осмысленно знать и его жизненный опыт, и его творчество. Почему? Ведь он не русский, не православный. Он итальянец, и хотя честный, сердечно глубокий, искренний христианин, но ведь католик, что, учитывая давние исторически непростые и таковыми остающиеся по сию пору отношения между великими братскими церквами, между восточной и западной сферами христианства, может, к сожалению, да, может кого-то смутить, а то и вызвать чувство необдуманного протеста. Баттистине не подвижник церкви, не учитель и не устроитель государства. Он не народный трибун и не общественный, и не религиозный деятель. Он всего лишь артист. Он не мученик, вечно гонимый за исповедание своей веры, за бесстрашное, неустанное обличение разящих глаголом человеческих пороков. А наоборот, он всеми и неизменно уважаемый, почитаемый и любимый счастливец, жизнь которого поистине удалась. Жизнь, в которой в полной степени был реализован тот божественный дар, которым Баттистине был наделен от рождения. Позволив раскрыться в творчестве, жизнь сполна воздала Баттистине за эту реализацию неослабеваемым в течение полувека триумфом. Баттистине не знал ни скандалов, ни провалов, ни насмешек, ни пренебрежения со стороны ни высших, ни низших сословий. Он не знал спада в творчестве, он не знал одиночества, он не знал неприкаянности и нищеты. В меру честолюбивый и вовсе не тщеславный, он получил больше того, на что рассчитывал и к чему стремился. Так почему же? Ну, прежде всего, Маттео Баттистине — великий артист. Не лицедей, и уж тем более не шут, потому что таковых-то всегда много, а сегодня в особенности. Он именно артист. Причем из таких мастеров, что полностью исчерпывают свой тип художника в самих себе. Артист, относящийся к разряду исторических явлений по художественной завершенности и по значению своего творчества. В своем типе артиста-художника Баттистине есть вершина, не просто одна из вершин, нет, а вершина абсолютная, так и остающаяся непокоренной, ибо Баттистине явление в своем роде исключительное, а в сущности явление единственное по мироощущению – моцартовское. Закрыть и навсегда забыть такую страницу нашей истории недопустимо. Великий грех – вот так обкрадывать себя и наших, и без того очумевших от снижения критериев потомков. Грех забыть человека, кого Господь в великой своей милости одарил столь щедро. И ведь дары эти были для нас. И эти дары человек, который получил их на хранение, реализовал, сохранил и реализовал в полной степени. Теперь же всего доброго, до свидания, и да хранит вас Господь.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал третий ирмоз канона праздника Успения Пресвятой Богородицы.
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости Санкт-Петербургской митрополии». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофии отслужил молебен в Свято-Владимирской школе. Епископ Мстислав совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя. Около 130 тысяч верующих поклонились деснице святителя Спиридона Тримифунского в дни пребывания в святыне в Санкт-Петербурге. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В День знаний 1 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии отслужил молебен на начало учебного года в домовой церкви введения во храм Пресвятой Богородицы Свято-Владимирской школы Новодевичьего монастыря. Его высокопреосвященству сослужили старший священник обители иерей Дионисий Харин, духовник школы иерей Алексей Красавин, клирики монастыря и другие священнослужители. Пел хор «Воспитанец школы». За богослужением молились директор школы и настоятельница обители игуменья София Силина, сестры монастыря, педагоги, учащиеся и их родители. Храму была подарена икона Божией Матери «Прибавление ума». За усердные труды во славу Святой Церкви и в связи с юбилейными датами медалью святого апостола Петра были награждены сотрудницы школы Марина Федорова и Наталья Дубинина. Митрополит окропил учащихся святой водой. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии 31 августа в епархиальном управлении встретился с руководителем общественного совета при региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний Александром Розенбаумом. В беседе приняли участие заместитель председателя общественного совета Ян Волков и председатель епархиального отдела по тюремному служению протоиерей Олег Скоморох. Обсуждались совместные усилия по возрождению церкви святого Александра Невского в Старых Крестах, главного тюремного храма епархии, вопросы социальной реабилитации бывших заключенных. 30 августа, неделю 13 по Пятидесятнице, епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав совершил божественную литургию в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Владыке Мстиславу сослужили протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь храма Христа Спасителя, протоиерей Георгий Мартынов, Андрей Марущак, игумен Антоний Гутник, наместник Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря, иеромонах Николай Бестужев, секретарь Тихвинского епархиального управления, иеромонах Венедикт Шустов, насельник Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря, иеромонах Инуарий Рухлов, благочинный Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря, иерей Иоанн Рубцов, протодиаконы Николай Филатов, Дионисий Пряхин, протодиакон Георгий Стефанов, диакон Иоанн Клинцов, диакон Алексей Будько, диакон Анатолий Назаренко. За богослужением пел патриарший хор храма Христа Спасителя под управлением Ильи Толкачева. Проповедь перед причастием произнес протоиерей Владимир Клюев, настоятель храма Собора Новомучеников и Исповедников Российских в Новокосино города Москвы. По завершении литургии было совершено славление Божьей Матери. Затем владыка Мстислав обратился к участникам богослужения со словом проповеди. 30 августа, в неделю 13 по Пятидесятнице, наместник Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, совершил чин освящения и первую божественную литургию в домовом храме в честь преображения Господня в санатории Сестрорецкий курорт. Его Преосвященству сослужил исполняющий обязанности благочинного курортного церковного округа Санкт-Петербургской епархии протоиерей Михаил Петропавловский, настоятель храма иерей Артемий Наумов, братья Лавры и духовенство епархии. Диаконский чин возглавил старший радиакон Илья Васильев. Богослужебное песнопение исполнил хор под управлением Давида Быкова. В завершении богослужения владыка Вениамин обратился к молящимся с архипастырским словом и поздравил ктитора храма Андрея Юрьевича Молчанова с наградой – медалью апостола Петра первой степени. Также владыка-наместник вручил епархиальные награды ктиторам храма. Игорю Александровичу Липовецкому – знак священномученика Вениамина митрополита Петроградского. Генеральному директору санатория Евгению Валерьевичу Чайковскому была вручена митрополичья грамота. 1 сентября наместник Свято-Троицкой Александр Невской Лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, по приглашению директора средней общеобразовательной школы номер 151 Красногвардейского района Санкт-Петербурга Натальи Николаевны Ульяновой посетил это учебное заведение, в стенах которого принял участие в торжествах по случаю начала 2026-2027 учебного года. Владыка Вениамин обратился к педагогам, учащимся и их родителям с приветственным словом, в котором пожелал помощи Божией в новом учебном году. Около 130 тысяч верующих поклонились деснице святителя Спиридона Тримифунского в дни пребывания святыни в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов. Он добавил, что северная столица стала самым посещаемым городом в маршруте святыни, которая прибыла в Россию 17 августа с греческого острова Корфу. В Казанском соборе Петербурга она находилась с 27 по 31 августа. На протяжении этих дней поток верующих, пришедших приложиться к мощам, не иссякал. По данным организаторов, они проводили в очереди в среднем около полутора-двух часов. В первый день пребывания наш собор три раза был обвит кольцами из желающих прикоснуться к святыне, сказал председатель Приходского совета Казанского кафедрального собора протоиерей Александр Пашков. Слава Богу, у нас есть опыт, все было хорошо организовано, никто не жаловался, люди благодарили и радовались возможности помолиться у такой значимой святыни. Крестный ход к часовне иконы Божией Матери Всецарицы на Каменном острове и молебен перед почитаемым образом совершили 31 августа, в день его празднования, священники храма Рождества Иоанна Предтечи. Настоятель, протоиерей Вадим Буренин, обратился к верующим со словами поддержки и утешения, призвав болящих их родных не отступать перед трудностями, не отказываться ни от духовной, ни от врачебной помощи. Обычно лечение и восстановление при онкозаболевании длительны, требуют огромных усилий, как физических, так и моральных, сказал отец Вадим. Священники постоянно сталкиваются с ситуацией, когда человек устает от обследований и терапии, страшится хирургического вмешательства, даже при высокой вероятности положительного исхода. Призываю убеждать болящих продолжать лечение. Важно предложить помолиться, рассказать о церковных таинствах. Одна из прихожанок поделилась своей историей. Узнав о серьезном диагнозе, она предала свою жизнь Богу, молилась и выполняла предписания врачей. И уже 20 лет ведет активный образ жизни, считая произошедшее свидетельством чудесной милости Божией. Молебен был отслужен также в часовне иконы Божией Матери Всецарицы при городском клиническом онкологическом диспансере. Священник посетил болящих в палатах, рассказал о празднике, подарил небольшие образки. Часовня на Каменном острове перестроена из

0: выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.
1: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00. Толкин никогда в жизни не проводил границу между взрослым и ребенком. Это взрослый, который сохранил в себе ребенка, детскую простоту и отвагу. 2 сентября – день памяти английского писателя и поэта, переводчика и лингвиста Джона Рональда Руэла Толкина. В 11:00 о творчестве Толкина беседуют Александр Крупинин и филолог Марина Михайлова.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 197-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывок из 13 главы.
1: Братья, вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. А сем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Призывают вас все святые, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь.
0: Послушайте 18-е зачало Евангелия от Марка. Отрывок из 4 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»

0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали евангельское чтение, которое условно назовем о буре, о том, как Господь призвал учеников сесть в лодку и переправиться на другой берег Генесарецкого озера или моря, как тогда говорили, моря Галилейского. И вот в первых этих уже строчках мне представляется некий аналог нашей жизни. Господь нас берет за руку с нашего крещения, предлагает нам войти в лодку, в корабль спасения. Недаром мы церковь называем кораблем спасения. Входит с нами и предлагает нам с этого берега жизни плотской, жизни телесной, переплыть на другой берег, берег жизни духовной. Разумеется, стихия моря, стихия воды, она бурная и шумная. Недаром мы поем в церкви житейское море, называя свою жизнь вот этим житейскими волнами, которые готовы поглотить нас в этой суете, многозаботливости, в страстях и грехах. И вот мы, пребывая в церкви, начинаем бояться, как боялись апостолы. Мы боимся каких-то новостей, экономических, политических, каких-то нестроений в мире. Боимся своего какого-то недостатка и духовного, и телесного. Мы боимся, что нас мало, что христиан, особенно православных, мало, что много других людей, представителей других конфессий, религий, вер. И мы забываем, что с нами в корабле Христос, что никакие волны, никакие новости, никакие нестроения церковь не разрушат, ибо врата адовы не одолеют ее. То есть здесь мы, пребывая в церкви со Христом, который есть кормчий нашего корабля, страшимся всего окружающего, не понимая, что с нами тот, кто и бурей управляет, повелевает ветрам и природным стихиям. То есть все стихии этого мира, которые сегодня нас пугают, они в руках Божиих. И сегодня, пребывая в корабле, нам надо только думать о том, чтобы правильно направлять парус, руль, идти тем курсом, который нам проложил Господь своим Евангелием, и не бояться ничего, потому что мы и наш корабль, церковь, в руках Божьих. Потому, дорогие, сегодня, читая этот евангельский отрывок, будем все-таки укрепляться в вере и понимать, что даже если наш корабль сегодня кажется нам очень утлым, очень маленьким, может быть, кажется нам сегодня не совсем прочным, будем помнить, что во главе этого корабля тот, кто повелевает всем, и кораблем, и стихиями, и прочность корабля сегодня нашего зависит не от нас, не от нашего количества, не от сплоченности нашей команды, даже, наверное, а от того, что сегодня управляет нами Христос. И всегда, когда бури нас пугают, какие-то нестроения нас сегодня разочаровывают в наших силах, обратимся ко Христу, который только и имеет те силы, которые нам необходимы. Он всего податель. И сегодня, когда мы начинаем сомневаться, обращаясь ко Христу, даже краткой молитвой мы чувствуем, как по капле или мощной струей выливается в нашу душу, в наше сердце уверенность, что мы со Христом, что Он нас не оставит, что мы ведомы Ему. Он нас знает по именам, знает наши судьбы, знает наши сегодня недостатки и достоинства и всегда восполнит то, что мы не имеем, и то, чем сегодня мы страдаем, исцелит и поведет нас к Царствию Небесному. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: Стихира праздника Успения Пресвятой Богородицы, монодия восьми гласов, прозвучала в исполнении Софийского священнического хора.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 2 сентября 20 августа по старому стилю празднуется память святого пророка Самуила, жившего в XI веке до Рождества Христова. Также мы вспоминаем сегодня святых мучеников Севира, Мемнона Сотника и с ними 37 мучеников, пострадавших в Филиппополе Фракийском в царствовании императора Диоклетиана. Наш церковный календарь завершит чтение жития святого пророка Самуила. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Пророк Самуил был 15-й и последний судья израильский, живший за 1146 лет до Рождества Христова. Он происходил из колена Левина и родился испрошенный у Господа молитвами своей матери Анны, почему и получил имя Самуил, что значит «испрошенный», и еще до рождения был посвящен Богу. Когда мальчику исполнилось 3 года, мать пошла с ним в Силом и по обету отдала его в скинию на попечение первосвященника Илии, который в то время был и судьей над народом израильским. Пророк возрастал в страхе Божьем, и уже в 12 лет ему было откровение о том, что Бог покарает весь дом первосвященника Илия за то, что он не обуздывает своих нечестивых сыновей. Пророчество сбылось, когда филистимляне, убив 30 тысяч израильтян, одержали победу и взяли ковчег Божий. Услышав об этом, первосвященник упал с седалища навзничь у ворот и, сломав хребет, умер. Жена Финесса, до которой дошел слух о происшедшем в тот час, когда рождался младенец, умерла со словами: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». По смерти Илия Самуил сделался судьей народа израильского. При нем ковчег Божий был возвращен из плена самими филистимлянами, а после обращения израильтян к Богу они вернули себе и все города, которые взяли филистимляне. Состарившись, пророк Самуил поставил своих сыновей Иоилия и Авию судьями над Израилем, но они не наследовали честности и правосудия отца, так как были корыстолюбивы. Тогда старейшины Израиля, желая, чтобы народ Божий был, как прочие народы, потребовал у пророка Самуила поставить им царя. Пророк Самуил увидел в этом глубокое падение народа, которым управлял сам Бог, возвещая волю через святых избранников. После обличения первого царя Саула в непослушании Богу, пророк Самуил помазал на царство святого Давида, который находил у него прибежище, спасаясь от преследования царя Саула. Пророк Самуил скончался, достигнув глубокой старости. В 406 году мощи его были перенесены из Иудеи в Константинополь.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: У микрофона Людмила Зотова. Здравствуйте. В нашу жизнь уже вошли такие события, которые обозначаются английским словом «sharing». В переводе «share» – «делиться». «Sharing» – это такой процесс, когда люди делятся с другими вещами, предметами быта, принадлежностями, которые уже сами не используют. Смысл шеринга – дать вторую жизнь вещам, которые вам уже не пригодятся, а также найти себе что-то полезное, чтобы не покупать нового. Согласимся, что это экологично, так как шеринг позволяет снижать объемы производства новых товаров, а также уменьшает нагрузку на свалки. Движение «Раздельный сбор» включает шеринг в число своих акций. И вот уже 5 сентября на улицах Санкт-Петербурга пройдет школьный шеринг, где горожане бесплатно смогут обменяться принадлежностями для учебы и творчества. Это мероприятие проведут волонтеры экологического движения «Раздельный сбор» в разных уголках города. Об акции рассказывает эколог, координатор проектов движения «Раздельный сбор» Екатерина Шалунова.
2: 5 сентября, первую субботу, мы приглашаем жителей Петербурга на городскую акцию, которую мы называем «Школьный шеринг». Основная ее идея – найти новых хозяев разным школьным принадлежностям и канцелярским каким-то вещам. Кто-то отправляет своих школьников учиться и обнаруживает, что, например, с прошлого года остались какие-то накопления тонких тетрадочек, краски, пластилин. Ребятишки уже подрастают, и, например, им это становится неактуально. Вот чтобы это не выкидывать, мы предлагаем обменяться. Можно приносить любые письменные принадлежности, карандаши, ручки, фломастеры, линейки, обложки. Можно приносить папки, какие-то товары для творчества, вот, например, связанные с рисованием, с лепкой, наклейки и даже школьные рюкзаки. Что нельзя приносить? Мы хотим, чтобы вещи нашли новых хозяев, и поэтому мы ограничиваем список. Например, не нужно приносить учебники, они очень быстро устаревают, и достаточно трудно найти нового хозяина, чтобы именно пригодилось. Также просим не приносить школьную форму и вещи, которые уже невозможно использовать, потому что они, может быть, грязные, сломанные, там, неполный комплект, если это важно, и так далее. Но, например, если у вас есть пачка пластилина, и там она начата, например, какой-то половинка кусочка или один кусочек там ребенок использовал, то на самом деле можно принести даже не целую пачку пластилина. Возможно, кто-то использует вот даже то, что осталось. Самое главное, вещь можно продолжать использовать по назначению. То есть, если это рюкзак, то чтобы он закрывался, и не нужно было прикладывать каких-то титанических усилий по приведению его в приличный вид. Может быть, чуть-чуть смахнуть пыль, в крайнем случае.
1: Екатерина, вы рассказали о том, что можно приносить на акцию. А кто может забирать эти вещи?
2: Вот очень часто возникает вопрос, можно ли прийти на школьный шеринг, ничего не принося на обмен. Да, действительно, у нас нету цели, прежде всего, выдавать эти предметы людям, которые испытывают какие-то сложности в жизни и так далее. На самом деле мы приглашаем абсолютно всех меняться, приносить вещи, а также можно и брать вещи, даже если вы не принесли ничего самостоятельно. У нас бывали такие случаи, когда, например, мужчина обнаружил, что происходит вот этот шеринг, он совершенно про него не знал, но он сказал, что он любит мастерить из дерева, и ему нужны карандаши, именно какие-то специальные, твердые. И когда он их нашел, он был так искренне рад, и мы тоже очень сильно радовались, что такое случилось. Таким образом, вещи, которые не нужны вам, на самом деле могут быть супер актуальные, востребованные по любым причинам. Брать вещи можно не только школьникам, можно любым людям, взрослым людям, пожалуйста, пенсионеры с удовольствием тоже берут, иногда там приходят, возьмут пару ручек, да, и вполне себе довольны уходят, что поучаствовали. Также не стоит стесняться приносить свои вещи, потому что даже если, не знаю, какой-то блокнот или ручки или какая-то готовальня лежит уже там, не знаю, 10 лет, 20 лет, она может быть очень полезной для кого-то еще. Если вещи не разберут, мы их не будем выбрасывать. Мы заранее договорились с нашими партнерами. Это благотворительные фонды, которые с удовольствием забирают все, что остается после шеринга. Мы как раз согласовываем с ними список вещей, и мы твердо уверены, что вот эти вещи не будут выкинуты и, соответственно, найдут себе новых хозяев. Повторное использование, экологичнее переработки. Пусть тот же самый стаканчик для воды послужит еще там хотя бы год или пару лет, прежде чем попасть на переработку. Потому что, не покупая новые вещи, мы не только не выкидываем их на свалку, да, мы еще и немножко экономим ресурсы для их производства. Комплексное у нас получается ресурсосбережение. Никаких ограничений по количеству вещей, которые можно принести или можно взять, у нас нет. Иногда бывает так, что приходят, например, сотрудники ближайшего детского сада или библиотеки. У них есть какие-то творческие, например, мастер-классы или кружки, где ребятишки что-то делают. И мы с удовольствием можем отдать хоть, там, не знаю, 5 коробок карандашей, да, вот все, что вот есть в наличии. Главное, чтобы это потом было использовано по назначению. И, к счастью, люди уже почти не стесняются брать нужные им вещи. Могут участвовать не только школьники и их родители. Кто-то берет, там, не знаю, папку для работы или для чего-то еще. Просто для творчества даже. Тут нет никаких ограничений.
1: Напомните, пожалуйста, как можно стать участником школьного шеринга?
2: Этот шеринг будет проходить у нас уже в 5-й раз. Мы с удовольствием приглашаем жителей Петербурга. Первую субботу, 5 сентября, адреса и время работы точек можно будет уточнить, если вы позвоните нам по телефону. Будние дни, номер телефона в Петербурге 467-81-80. И по будним дням мы будем рады вам ответить, что можно приносить на шеринг, на каких точках пройдет акция и в какое время. Еще раз подчеркну, точек у нас больше 15, то есть это практически в каждом районе города. Если нет возможности прийти на акцию именно в этот день, вы можете зайти к нам на сайт, раздельный сбор, экологическое движение, и там, например, посмотреть, когда будет следующая акция, и узнайте, например, какие будут возможности дальше. А также можно, еще раз предлагаю, позвонить нам по телефону, это регулярно работающее дежурство, служба поддержки раздельного сбора, номер телефона 467-81-80, и по будням можете уточнить, если хотите что-то передать на повторное использование. Например, мы сможем вас напрямую связать с благотворительными фондами, которыми мы сотрудничаем. Вот по этой теме, например, по канцелярии, и вы сможете самостоятельно передать какие-то вещи, которые хотите пожертвовать. Также мы приглашаем, собственно, быть волонтерами, потому что реализуют эту акцию наши замечательные волонтеры. То есть это люди, которые добровольно, да, в свободное от основной деятельности время приходят на акцию. Основная задача волонтера – это контролировать, что приносят, и приглашать окружающих людей, которые приносят на акцию, например, вторсырье на переработку, приглашаем их, например, что-то взять. Мы говорим: смотрите, у нас сегодня будет школьный шеринг, вы можете взять все, что вам необходимо из канцелярских принадлежностей. Волонтерство на школьном шеринге не требует специальной подготовки. Мы проведем короткий инструктаж, организуем место. В течение примерно 2 часов на улице нужно будет постоять и общаться с людьми. Это основная задача.
1: Адреса и время работы школьного шеринга, который состоится 5 сентября в субботу, можно узнать по телефону, который назвала Екатерина, а также на странице акции и в соцсетях движения «Раздельный сбор». Сохраним наш город чистым, примем участие в экологической акции 5 сентября. Репортаж подготовила Людмила Зотова. До свидания.

0: прозвучал большой концертный вальс Александра Константиновича Глазунова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупин. В Министерстве культуры отчитались о продажах билетов по Пушкинской карте. За минувшие 5 лет культурные события по этой программе посетили 115 миллионов раз, сообщила глава ведомства Ольга Любимова в эфире ВГТРК. По ее данным, свои активности по Пушкинской карте предлагают 12 600 учреждений культуры. «Для нас это большая радость и честь, что была возможность создать такой проект», подчеркнула Любимова. Программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году. Ее задача – повысить доступность культурных мероприятий, привлечь молодых посетителей в театры, музеи, кино и на концерты. Номинал карты составляет 5000 рублей. Книжный поезд стартует 5 сентября. Его маршрут пройдет через Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Волгоград и Сочи. В течение 1,5 недель по пути следования состава и в городах-партнерах проекта пройдет более 300 мероприятий для популяризации чтения, в том числе встречи с известными писателями, книжные фестивали, сообщили в пресс-службе проекта. Тема книжного поезда 2026 – литературный маршрут единства, книги, писатели, народы и русский язык. Проект, посвященный году единства народов России, 225-летию Владимира Даля и 200-летию Михаила Салтыкова-Щедрина, предусматривает более 300 мероприятий – книжные фестивали, встречи с писателями, презентации новинок, автограф-сессии, открытые интервью и концерты, круглые столы, дискуссии о культурных кодах и единстве народов России, о русском языке. В проекте «Книжный поезд» принимают участие более 50 писателей и представителей книжной, образовательной и культурной сферы. Среди них Сергей Лукьяненко, Олег Рой, Валерий Попов, Алексей Варламов и другие. География проекта значительно шире железнодорожного маршрута. В мероприятиях «Книжного поезда» примут участие более 50 регионов России. Впервые к реальному составу будут виртуально пристыкованы мультимедийные книжные вагоны, программы, прямые включения и записи событий из регионов России и Казахстана. Библиотеки Республики Казахстан впервые присоединяются к проекту, отмечается в сообщении. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Выставка «Искусство за закрытыми дверями. Ленинградские квартирные выставки 1960-1980-х годов», занимающая на данный момент все пространство Государственного музейно-выставочного центра «Росизо» в Москве, временно закрыта по техническим причинам. Об этом сообщается в социальных сетях культурного учреждения. С 1 сентября выставка «Искусство за закрытыми дверями. Ленинградские квартирные выставки» временно не работает по техническим причинам, говорится в сообщении. Сведения о дате возобновления работы выставки будут опубликованы дополнительно. Ранее по техническим причинам временно также приостановили работу Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Государственный музей Востока, Музей Москвы. Коллекционную медаль, посвященную мультфильму «Щелкунчик» режиссера Бориса Степанцева, выпустил Московский монетный двор, филиал компании «Гознак», совместно с киностудией «Союзмультфильм». Тираж составил 7000 экземпляров, сообщили в пресс-службе киностудии. Аверс медали украшает кадры сцены битвы с мышами, ключевого момента сюжета мультфильма, говорится в сообщении. Медаль вошла в серию мультфильма нашего детства, посвященную героям классической отечественной анимации. Ранее в ней были представлены медали по мотивам мультфильмов «Маугли», «Приключения Буратино», «Бобик в гостях у Барбоса», «Лягушка-путешественница» и «38 попугаев». Новая медаль поступила в продажу 31 августа. Мультфильм «Щелкунчик» был создан на киностудии «Союзмультфильм» в 1973 году режиссером Борисом Степанцевым по мотивам одноименной сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана и балета Петра Чайковского. По сюжету девочка находит под елкой ожившую игрушку «Щелкунчика» и помогает ему одолеть мышиного короля. Кинофестиваль «Феррум» в Железноводске подвел итоги. Гран-при в номинации «Родная земля» получил фильм Михаила Мерзликина «Шаман». В категории «Время быть здесь» за отражение актуальной социальной темы победителем стала картина Ивана Шкундова «Взрослый сын». Сыгравший в этой ленте Кузьма Катрелев получил награду за лучшую мужскую роль, а приз за лучшую женскую роль достался Полине Цыгановой за работу в фильме Полины Кондратьевой «Чистый лист». Призы зрительских симпатий по результатам народного голосования удостоилась работа «Пастбище богов» режиссера Анара Абасова.
Кинофестиваль проходил с 26 по 30 августа. Гостями смотра стали зрители из разных уголков России, включая ближайшие города Кавказских минеральных вод. На 5 площадках показали 26 фильмов. Впервые в рамках фестиваля представили конкурсную программу авторского кино социальной направленности «Молодые для молодых», где в 5 номинациях соревновались 10 российских фильмов. По традиции большой популярностью пользовались показы фильмов с пленки 35 мм. В этом году они были приурочены к 90-летию со дня рождения Станислава Говорухина и к 95-летию со дня рождения Микаэла Тавировердиева. По словам организаторов, особенный отклик у публики вызвала специальная тематическая программа «Кинематограф российских регионов», подготовленная в рамках «Года единства народов России». Фильмы этой категории редко выходят на большие экраны, поэтому их показ стал для зрителей возможностью увидеть картины из разных регионов страны. Власти Великобритании запретили вывозить из страны картину Рембрандта, стоимость которой оценивается в 97 миллионов 200 тысяч долларов. Речь идет о портрете Катрины Хоксот, который находится в Великобритании с середины 18 века. Портрет Катрины Хоксот на протяжении нескольких веков является частью культурной жизни Великобритании. Спонсоры, филантропы и любители Рембрандта должны помочь, чтобы этот шедевр остался на своем историческом месте, заявила Рут Маккензи, которая минувшим летом была назначена на пост министра по делам искусств. Временный запрет действует до 26 декабря. Правительство Великобритании регулярно вводит такие запреты на вывоз крупных произведений искусства. Самым известным из подобных случаев стал портрет «Омай» Джошуа Рейнольдса. В 2023 году картину совместно приобрели Лондонская национальная галерея и музей Гетти в Лос-Анджелесе за 61 миллион 900 тысяч долларов. И теперь выставляют портрет по очереди. В завершении нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В среду 2 сентября малооблачная погода без осадков, 19-21 градус днем. Вечером местами небольшой дождь. Атмосферное давление 752-753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 52%, ветер западный 3-5 метров в секунду. В четверг 3 сентября малооблачная погода без осадков, днем плюс 17-19. Атмосферное давление 755-756 миллиметров, относительная влажность воздуха 66%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра днем малооблачно без осадков плюс 19-21, вечером местами небольшой дождь. В четверг малооблачная погода без осадков плюс 17-19. Атмосферное давление будет в эти дни понемногу расти. Сейчас в Петербурге плюс 20 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
1: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

В исполнении ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала первая часть концерта для гобоя струнного оркестра до минор Алессандро Марчелло. Солист Жан-Клод Мольгуар.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас каким-нибудь способом слушает, смотрит в интернете. С вами Радиоград Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас замечательные гости. Это мастера Дивеевской глиняной игрушки Майя Лаврова.
1: Здравствуйте.
0: Анна Барабанова.
2: Здравствуйте.
0: Светлана Трофименко.
3: Да, добрый вечер.
0: Ирина Никифорова.
4: Добрый вечер.
0: И Анжела Снежкова.
5: Здравствуйте.
0: Я рада, что мы такой большой компанией сегодня собрались. И, как я понимаю, мы будем говорить о выставке, да, о, ну, таком фестивале, можно даже сказать, Дивеевской игрушки, который пройдет вот прямо в эту субботу, 5 сентября. И называется этот фестиваль «Радость наша». Вот я бы очень хотела, чтобы вы нам рассказали об этом фестивале.
1: Мне можно рассказать?
0: Как
1: я с радостью это сделаю, потому что этот фестиваль родился еще в прошлом году. И мы провели уже в прошлом году первый фестиваль «Радость твоя». И в этом году и он настолько хорошо прошел, он настолько понравился людям, которые на него приходили, и мастерам, которые приехали, и родоначальнице игрушки, которой мы занимаемся, Наталье Григорьевне Крушинской, что совместным советом было принято решение продолжать и продолжать. И, конечно же, как только в прошлом году фестиваль прошел, в этом году мы сразу же начали подготовку к этому фестивалю. Вот. И поскольку мы расширяем пространство, расширяем идеи, расширяем возможности, то название, соответственно, тоже расширилось. И сначала была радость моя, потом радость твоя, а теперь уже радость наша.
0: Ну, это прям такой богословский момент, да, когда вот объединение совершается, да?
1: Да, и вот в этом и названии, наверное, заложена такая вот основная, даже не идея, а такой основной дух этого мероприятия. Потому что вообще вся Дивеевская игрушка, она про радость. Она радостью рождена, ради радости задумана была, ради радости она продолжается, и радость она дарит. И нам, тем, кто лепит, и тем, кто дарит, и тем, кто смотрит. И так вышло, что эта игрушка просто из маленького кусочка земли стала людей объединять. Она стала дарить вдохновение. Вот игрушка дарит вдохновение, например, написать поэзию, написать стихи, издать книгу. Дарит вдохновение подружиться. Дарит вдохновение, например, лепить с детьми, а потом играть в спектакли. И вот это такое какое-то чудо, вообще все это происходит каким-то совершенно чудесным образом. И я практически уверена по благословению Божьему. Поэтому этот фестиваль мы очень ждем, и нам самим интересно, что же из этого всего родится. И мы хотим этим прямо вот насладиться и напитать тех, кто придет.
0: А расскажите мне вот какие вещи. Что будет вот в этот день? Это будет в Федоровском соборе, так же, как в прошлом году. Ну, в доме Притчета.
1: Да,
0: в Федоровском соборе.
1: Да. Мы в этом фестивале создали такую многоплановую программу. Он будет проходить в большом зале, где будет постоянно целый день действовать ярмарка, где можно будет посмотреть игрушки и маленькие, и большие, приобрести, если захочется. Но там еще будет выставка игрушек мастеров, которые приезжают со всей России. У нас заявлено 26 участников из разных регионов, и каждый участник везет одну, которая хочет на выставку поставить игрушку. Такого в прошлом году, кстати, не было на фестивале. И у нас есть прекрасный рояль, на котором они будут расставлены. Uh-huh. И будет у нас прекрасный экскурсовод Анжела Викторовна, которая uh-huh. проведет экскурсию по этой выставке и расскажет посетителям о философии, его стилистике и вообще вот о Дивеевской игрушке на базе выставки. То есть уже ярмарка есть, выставка есть. Также у нас будут идти мастер-классы. Каждый час с 11 утра до 6 вечера мы готовы проводить мастер-классы для всех, кто захочет, и для детей, и для взрослых. Одновременно по 10 человек каждый час может лепить бесплатно, без ограничений вообще в каких-либо там возрастных.
0: Надо записываться или просто вот как-то стихийно, просто, кто придет?
1: Да, просто достаточно. Можно приходить, но у нас есть расписание, и мы так в этом году сделали, что каждый мастер, который захотел из другого города, из других городов провести, они будут проводить. Потому что с питерскими мастерами наши питерцы могут полепить и так весь год. А вот, например, полепить с мастерами из других городов, то это у них появится такая возможность. Вот. И также у нас еще будет на этом фестивале творческая встреча с Натальей Григорьевной Крушинской, с основоположницей игрушки. А она такой светлый, теплый человек, она так хорошо говорит, и она вот как сердечко мажет прямо маслицем. И поэтому все ждут, люди, которым мы рассказываем про нее, что она приедет, она не часто бывает в Петербурге, и все ждут, что они придут и смогут с ней познакомиться. И это у нас заявлено.
0: Так, в котором часу будет встреча?
1: Вот творческая встреча с Натальей Григорьевной. Она прямо в самом сердце дня, 12 часов дня, официальное открытие и творческая встреча с Натальей Григорьевной. Вот. И также мы, конечно же, не смогли обойти вниманием нашу прекрасную, любимую Анжелу Викторовну. Она расскажет обязательно сейчас о том, что она будет. У нас будет творческая встреча с Анжелой Викторовной. Она тоже мастер дивеевской игрушки. Она поэт. И она издала книги, которые вдохновлены как раз дивеевской глиняной игрушкой. Там прям целые сюжеты детского театра. И мы будем и театр показывать по этим игрушкам, и поэтому у нас также будут глиняные спектакли несколько в течение дня. И я взяла на себя смелость заявить несколько мастер-классов по глиняному театру для детей. То есть те дети, которые придут, смогут в определенное время, они там заявлены, и в это время смогут после небольшой репетиции для своих родителей под моим руководством сыграть глиняный спектакль.
2: Полепить и сыграть.
0: А какие сюжеты? Вот
2: расскажу о том, о чем Майя пока еще не сказала, но мне кажется, что это поважнее многих пунктов других программы. А в этом году будет работать такое особенное пространство для детей, такой стол, на котором мастера поставят свои игрушечки, которые можно брать в руки. Вот выставка — это когда руками не трогать, да? Игрушки на ярмарке – это те, которые нужно купить. А вот стол, где выставлены игрушки мастерами, и дети могут прийти, брать в руки, разглядывать,
0: играть.
2: Вот это у нас именно в этом году задумано. Это прекрасная Майина идея. Мы все ее подхватили и поддержали, потому что она просто в воздухе витает, когда с ребятишками работаешь и показываешь им спектакль, предположим, глиняный театр. Видно, как они дожидаются окончания этого спектакля, чтобы уже поскорее подойти поближе к этой сцене импровизированной. И вот здесь вот уже потрогать всех этих героев глиняных. Вот, в этом году будет такая возможность. Мне кажется, это очень хорошая инициатива, и это очень важно, то, что придумано. И ребятишкам можно приходить и не бояться. Вот я возьму и вдруг разобью. Нет, все будет хорошо. Этими игрушками можно будет как раз поиграть. Чудесная история. А про книжечки, да? Ты хотела, чтобы я уже про книжечки рассказала?
1: Ну, конечно.
0: Да, интересно. Принесли книжки, да.
2: Вот книжечки здесь. Я принесу их на фестиваль обязательно. И на этом фестивале будет уже несколько сюжетов из этих книжек, сказочек, разыгрываться в глиняном театре. Вообще, эта идея глиняного театра, она, ну, это мне так казалось, что она для меня такая спасительная. Я в свое время приехала к Наталье Григорьевне, вот вылепила что-то своими неумелыми ручками, и они, эти игрушечки, настолько поразили меня своей живой какой-то сущностью, они вот совершенно живые. Представить себе, что они потом встанут на полочку пылиться, я никак не могла. Надо было им жизнь придумать. И я стала для них сочинять сказки, в которых они могут двигаться, играть и продолжать свою жизнь таким образом. И вот, собственно, первая сказочка родилась именно потому, что я там в первую встречу с Натальей Григорьевной налепила героев для себя.
0: А кто это был, интересно, вот для первого спектакля?
2: Вы знаете, самое главное, что мне хотелось обязательно обыграть, это печка. Вот «Сердце дома». Печка была, на печке сидел такой внучок, и, конечно, кошка на печке, и, конечно, курочка в лукошке, и, конечно, хлеб там вот на этом, как это называется, устье печи, да, и вот все, что нужно, и валеночки где-то сохнут, и чудесная совершенно печка, это такое увлекательное занятие было ее делать, это ты вот что гнездо вьешь, честное слово, и... Эту вот печку, а вот еще одна, это маленькая печечка, да, такая у меня вот тогда мы лепили большую, вот здесь ребеночек, вместе, котик, да. Чудесный.
1: Это вот Светлана.
2: И получились герои сказки, которые, собственно, мы там лепили с Натальей Григорьевной героев сказки, которую она нам тоже показала. Из лукошка достала. Из лукошка достала, какую-то небыличку прочитала нам, и оказалось, что они так весело живут, выпрыгивая из лукошка прямо вот сюда. И достаточно для глиняной игрушки того, что ее просто достал мастер и поставил. И уже сцена, и они уже как-то играют, и они уже вот освещают все это жизнью своей чудесная. И вот из этих героев, собственно говоря, сложилась сказочка «За весной в зимний лес». А у веселой речки, в домике с крылечком, дед да баба жили, ладили, дружили, людям помогали, горе бед не знали. Помолятся тихо, вот и мимо лихо. Вот, ну и так дальше. В общем, что там, незатейливая история. Зима пришла, стало холодно, весны бы дождаться, а весна никак не хочет приходить, а зима никак не хочет уходить. И пошла внучка в лес, и стала там в лесу эту весну искать. И как она ее раздобыла? Да она просто согрела своим сердечком добрым всех зверей, которые к ней навстречу вышли. Аж снег растаял, и ручеек побежал, и брызнул в окошко. Ну все, весна пришла. Прочитала такую сказочку чудесную. Я, значит, рассказывала детям и показывала уже с этими своими игрушками, когда работала в художественном музее. И они понравилось очень. И они на следующий год тоже решили прийти. Послушать сказочку, но то же самое не станешь рассказывать, да? И тогда с этими же героями мы решили еще и блинов напечь. И блинами заманить солнце и весной. Получилась вторая сказочка из этой книжки. Это сказочка «Как на масляной неделе». Герои те же, печка та же, а история еще с печеньем блинов и с рецептом даже этих блинов. Ну, чудесно. Вот встретили еще раз весну. А еще одна сказочка из этой книжки – это осуществление моей мечты. Мне всегда очень хотелось, чтобы у меня в доме был вертеп. И вот эта возможность слепить вертеп своими руками из дивеевской глины. А когда есть возможность, ну вот это какое-то таинство. Вот я, наверное, не расскажу это словами, но это было здорово. Я его вылепила, этот вертеп, я его выстроила у себя дома. И начала складываться сказка «Рождество». Самая, может быть, дорогая для меня сказка. И я с удовольствием ее показываю. Вот уже «Солнце в ладошках» приглашали меня на Рождество. У них сложился свой проект чудесный. Они налепились ребятишками этих вертепов. И они потом устроили праздник этих вертепов. И только в заключении, там вот моя была сказочка, которая была так тепло принята ребятишками и их родителями, что вот, да, Майе пришлось придумать следующий проект, чтобы продолжить
1: эту сказочку. Мы как раз и планируем на фестивале показать.
2: На фестивале покажем «Рождество». Я ее очень люблю, эту сказку, и мы обязательно ее покажем. Если это интересно, то надо приходить и слушать, и смотреть. Еще в этой книжечке есть сказка, собственно, про дивеевскую игрушку. Собственно, потому что нужно было ребятишкам как-то рассказать эту чудесную историю, как вот она родилась, эта дивеевская игрушка у Натальи Григорьевны. Ведь совсем не случайно то, что она приехала в Дивеево из своего Запорожья, вот откуда-то из тех краев, Курские земли, Запорожские земли, там ее корни. И она вот вдруг приезжает все-таки в Дивеево, не вдруг, приезжает к батюшке Серафиму. И детям, конечно, многие вещи, как-то по-сказочному лучше представлять, да? Поэтому у меня есть вот добрый старец Серафим, который рассказал людям про то, что землица Дивеевская будет дороже золота, а люди стали из этой глины горшки лепить, икринки. А горшок в печку поставишь, он там закоптится и не блестит уже больше. И не видно всей красоты этой глины. И люди перестали уже эти горшки лепить, стали в магазине покупать кастрюльки и забыли про глинку. А тем не менее глинка-то особенная, дивеевская, да, и батюшкой Серафимом вот как-то оцененная в свое время. И глина лежала там и ждала, когда же придет человек, особенный человек, с красивой душой, и найдет эту глинку, и научится из нее радость лепить. Вот у них договор был такой. Приехала туда Наталья Григорьевна, а он ей шепнул на ушко. Нет, не на ушко, он ей шепнул прямо в сердце, вот в этой сказочке так написано, и шепнул прямо в самое сердце, что никому не слышно, а только ей одной слышно. Я тебе подскажу, где глинку найти, только уж ты научись из нее радость лепить. И вот она нашла эту глинку и слепила ангела первого своего. И стала лепить дивеевскую игрушку. Что это такое, если не радость? Если на эти игрушки смотреть, то совершенно понятно, что это и есть радость. И Наталья Григорьевна ее лепит, и мастера, которые у нее учатся, лепят эту радость. И радости этой нет конца. Вот такие вот сказочки собрались в этой книжке. Называется она, так и называется, «Глиняная радость». Сказки для домашнего театра и дивеевской глиняной игрушки.
0: Чудно. То есть можно хоть вертеп сделать, хоть какую-то свою любимую сказочку, например, да, и конечно, налепить персонажей, конечно, и ее разыгрывать.
2: Конечно. Это очень... Вот дивеевская игрушка – это очень семейная история. И эта сказка, которая может начаться как совместное чтение, чтение вслух, семейное. Кстати, чудесная традиция, да? Вот как хочется, чтобы она жила в семьях, читать вслух. И любимые сюжеты, и любимые герои, конечно, вот ищут какого-то продолжения. Хочется их принести уже в свою семью вот так. Ну, вылепить из глины, предположим. И пока лепишь из глины этих героев, ведь наговориться можно обо всем, о самом главном и о самом важном. Можно поговорить, пока лепишь этих героев, и пока размышляешь об их характерах, об их отношениях. У родителей здесь просто масса возможностей детям сказать что-то очень важное. Очень, в другой ситуации не скажешь. А вот тут как раз с этими игрушечками так и поиграешь в какие-то очень важные вещи. Вот, и поговоришь об этом. Ну и дальше... Кто-то музыкой занимается, кто-то декорации делает, да. Это театр на табуретке. Mm-hmm. Собрал сцена, это вот у меня, например, так начиналась, обувная коробка. Mm-hmm. А декорации это там, я не знаю, мамин любимый платочек, предположим. Вот, и там начинают жить эти игрушки в любом сюжете, в любой сказке совершенно. Мои только вот для того, чтобы... Вот эти сказки, они для того, чтобы ожили те игрушки, которые вот уже налепились, дивеевские. Но самое большое достоинство этой книжки-то ведь в том, что она проиллюстрирована фотографиями дивеевской игрушки. И можно увидеть, как они живут в доме вот на этих фотографиях. Здесь фотографии замечательных мастеров. Вот, кстати, я открыла сразу на страничке, а это фотография Майяных, Майя Лавровой, вот вертепа рождественского. Вот такая чудесная Мария
0: с младенцем.
2: И вот такой чудесный младенец. У меня тоже есть Мария. Вот, вот, вот эта история рождественская, да? Она здесь, на этой фотографии. Но вот, вот это же какое чудо!
0: Ну да, да, да. Друзья, мы сегодня с вами в прямом эфире, и у нас в студии мастера дивеевской игрушки. Вы можете задать любой вопрос, дорогие радиослушатели, звоните нам 328-29-32. Это Град Петров, культурная реакция, 328-29-32, наш телефон. А у меня вот какой вопрос есть. А скажите мне, как изменилась ваша жизнь и изменилась ли, когда вы стали заниматься дивеевской игрушкой? Потому что, ну, смотрите, тут ведь обычно как? Вот мы говорим, что, ну, это святой Франциск так, например, говорил, что истинная радость – это то, что ты носишь в своем сердце, что невозможно разрушить. То есть вот я могу оказаться в ситуации, когда меня там обижают, не понимают, не знаю, что делают, увольняют с работы, там всячески притесняют. А вот у меня все равно внутри есть какое-то такое место, где живет Бог, и с этим ничего нельзя сделать. Ну, человека даже можно посадить там в концлагерь, да, вот были такие христиане, которые прошли через самые тяжелые испытания. И все равно у них вот эта радость внутренняя была абсолютно неразрушимая. Но бывают же и другие истории, когда, ну, какое-то хорошее дело или какая-то такая внутренняя жизнь, которая у нас начинается, она начинает как-то делаться заразной и проникает там в нашу семью, да, в наши отношения с близкими. Вот я когда вас слушала сейчас, дорогие, то я подумала, что дивеевская игрушка – это такая история все-таки очень, ну, какая-то конкретная, да, которая может вовлекать. Поэтому я вот про это и спрашиваю. Вот произошли какие-то в вашей жизни хорошие события, когда вы стали практиковать дивеевскую игрушку? Ну, это, наверное, как ко всем сестрам вопрос.
3: А можно я тогда немножечко скажу?
0: Можно, конечно.
3: У нас недавно вот совсем вышла передача «Вдохновение» с Вероникой Бельковой-Розовой, «Глиняный театр». Это вышло буквально вот в 15:00. Это телеканал «Союз». И мы это смотрели, эту передачу. То есть все вы можете тоже все посмотреть. Очень интересно она показала нас, очень красиво. И я эту передачу отправила своим коллегам по работе. То есть и мне, я сегодня пришла на работу, и мне прям благодарность от всех, что настолько наша вот эта вот передача, она зарядила людей, то есть зарядила на хорошее. То есть вот те вот неприятности, о которых вы сейчас говорили, рабочие процессы, они ушли на второй план. То есть важно все-таки вот что-то такое вечное, что-то такое... простое для людей, и уже тогда вот эти вот заботы, невзгоды, они уходят. То есть, глядя вот даже вот на небольшую передачу, которая длится 15 минут, а там просто очень замечательный, Вероника очень замечательно про нас рассказывает, вот, про театр, и все посмотрели, и настолько люди позитивные, что они пришли вот с удовольствием на работу, то есть они ехали в метро, смотрели, и, ну, в общем, сказали спасибо, потому что это очень радостно, то есть это... свет в душе появляется вот так вот. Угу. Вот. И это вот случается вот прямо вот сейчас, понимаете? Это вот вы сказали, что изменилось, оно меняется.
0: Прямо сейчас?
3: Да, прямо оно меняется вот прямо сегодня, сегодня с утра. То есть оно постоянно идет изменение. То есть вот этот свет, который нам доступен вот в виде лепки, он несет свет и другим людям, даже если они не участвуют в лепке, даже если они просто смотрят на эти игрушечки, и это все уже несет радость.
0: Спасибо, Аня, да.
2: И уже есть понимание, что есть хорошее дело в этой жизни, и можно присоединиться к нему, и можно тоже лепить. Или даже не лепить, а что-то свое придумать. Но есть хорошее дело.
4: Да, ну вот я скажу несколько слов о себе, например, как когда я занялась дивеевской игрушкой, лепкой, это было там около 4 лет назад, совершенно случайно узнав о ней, и приехав в Дивеево и начав лепить, хотя раньше никогда не держала глину в руках, и там мне посчастливилось сразу познакомиться с Майей, мы оказались вместе с ней в одном месте. Вот. И с тех пор жизнь моя, конечно, очень изменилась. Она очень стала такой наполненной, насыщенной. И помимо того, что я, значит, посвящаю свои там все свое свободное время, можно сказать, до лепки из глины, это вообще дивеевская глиняная игрушка, как оказалось, это целая философия, полная вот настоящих человеческих ценностей, и там наполненная добром и светом. У нас есть возможность сеять эти семена, да, прежде всего, в детские сердца, такие вот семена добра и любви. Вот. И еще я хотела сказать о том, что помимо вот непосредственной лепки, жизнь наполнилась новыми знакомствами, новыми встречами с потрясающими людьми. Без деревенской игрушки я бы никогда не познакомилась там с Верочкой из деревни с Ирочкой из города Лысково, где мы вот были буквально летом, все вместе собирались, общались на нашей прекрасной Волге. Там с Ямала, например, тоже с Галиной Райчук. В общем, география просто удивительная, и люди, которые приходят в Дивеевскую игрушку, с которыми мы постоянно общаемся, благодаря Наталье Григорьевне, она сумела нас вот так объединить. Мы общаемся непосредственно, собираемся там в Новгороде Великом, на семинаре мы были в этом году, да, вот как я уже сказала, в Лысково. Сейчас мы ждем гостей к себе в Петербург. Это удивительное сообщество. Ну, без Дивеевской игрушки было бы потеряна очень большая часть моей, например, жизни. Поэтому я благодарна Терезе Наталье Григорьевне и всем моим друзьям. Мы стали такими настоящими друзьями по творчеству и по жизни. Вот, то есть это очень большое, большое такое прям. Очень важно, да, в жизни. Это для меня лично.
0: Спасибо, Светлана, да. Ира, скажите что-нибудь тоже?
5: У меня тоже появилось очень много друзей. Я их очень люблю. Ну, я не буду сейчас про девочек, которые будут из Питера, когда мы тут
0: часто... присутствующих.
5: Да, присутствующих не будем. Но у меня вот есть девочки из Сарова, из Клина, из Челябинска. Вот Маша тоже есть. И мы тоже стараемся с ними встречаться каждый год по возможности. В этом году мы не встречались, но Маша приезжала в Петербург. Я ее видела. Мы культурно, мы честно не лепили, но мы культурно проговорили все, что мы там хотели касательно игрушки и вообще встречи, каких-то планов и еще что-то. Вот я видела пару дней. И вот с девочками там из Сарова, с которыми общаешься, и с Таней Малыгиной, вот тоже мы, ну, дружим. Это я говорю про других, да, которые не здесь. И мы вот с самой первой группы мы как познакомились, вот мы ездили, и мы вот уже сколько, тоже вот так же, там 4 года, и мы 4 года стараемся все время пересечься, встретиться, ну, потому что нам уже близко, и у нас это, ну, как вот дальние родственники, с которыми хочется встретиться, вот, хочется их увидеть. Вот, дома у меня тоже вот, у меня средний сын лепит, ну, и младшие, вот они, никак у меня там не мастера, никто. У меня их четверо, да. Ну, я сажусь, если лепить, у меня Коля прибегает, ему 9 лет. Вот, сразу тут же садится, говорит, мам, давай лепить, давай быстро. Я тут еще что-то. Дочка тоже прибегает. Ну, и точно так же. А потом он очень говорит, я сейчас вот слеплю ангела, я хочу, например, там ангела подарить вот этому там педагогу. А сегодня я там слеплю там бобра, и бобра мне надо будет тому. У него такие уже
0: планы.
5: Планы, да, он там выставит, какие игрушки он кому подарит. Причем это не обязательно, что я леплю сейчас эту игрушку. Он говорит, давай, говорит, мне сейчас надо слепить вот этого, или там слона, потому что слона он себе уже запланировал, что он будет дарить туда. И ему нравится потом обжечь, и он приходит и дарит. Я говорю, ну как, понравилось? Да, мама говорит, понравилось, моя игрушка там, мы на столе поставили, там раздал, так что он одаривает уже всех своих знакомых, педагогов, он счастлив от этого, ему это нравится. Ну и результат, на самом деле, вот дети, я думаю, это у всех, и у Светы, и у Майи. Вот когда дети лепят, ну, причем это не целенаправленно, да, как бы, ну, у них все лучше и лучше и лучше получается, и им это нравится. Главное, что, ну, как и настроение повышается, и мне хорошо, дети пристойно шалят. Так что тоже, да, все, ну, как бы хорошо. Как бы много действительно какой-то вот радости и душевного спокойствия. Ну, и тут девочки тоже вот все-таки как-то вот собираются, и больше их становится. Там Майя у нас работает Ширик в этом направлении. Так что, да, расширяет. Вот, и люди приходят и остаются, все равно лепят, как бы, и тоже втягиваются в это. Причем не то, что специально, а как-то так вот уже хочется остаться. Вот, поэтому
4: да. Попробовали,
5: понравилось. Да, понравилось, и они остаются. Потому что, ну, правда, она очень добрая, она не похожа на другие промыслы. Как бы я ничего не имею против других промыслов, но она какая-то очень, ну, добрая. Вот на нее смотришь, она теплая, добрая, такая уютная, очень, наверное, домашняя где-то. И она всегда так получается. Она не получается почему-то злой. Вот, я люблю больше зверей лепить. Ну, у меня тоже не какие-то смешные. Да. Получается, как-то так начинаешь, и вот. А вроде и смешные такие, не совсем как из мультика, но они какие-то все равно в стиле. Такие вот. Так что все.
4: А меня, например, привлекло, когда увидела первый раз деревенскую игрушку, меня прежде всего привлекло ее натуральность, что это натуральная глина, ничем не покрытая, никакими красками, никакими глазурями. То есть это вот натуральный цвет глины. Я впервые увидела вот такую игрушку. Вот это меня, честно говоря, вот это было вот самый важный момент.
0: Ну да, как будто землю родную в руках держишь. Да,
4: да, да, да, да. Вот это очень, очень важно, да. А что касается, хочу дополнить Иру, вот она про детей своих рассказывала. У меня внук Гоша последний раз, когда ко мне у меня был гостяк, он пришел с новой игрушкой, со львенком, и говорит: бабушка, давай лепить моего львенка.
0: Портрет львенка.
4: Да, мы тоже
2: поставили деревенские игрушки.
4: Да, поставили львенка, слепили. Вот он сейчас ждет обжига, уже обсох. Да, то есть, вот да, ребенок сразу, вот уже не первый раз такой у него, что давай лепиться. Там или его собачку любимую, давай Ваву лепить, он так ее зовет. Вот, то есть, да, вот дети, они очень
2: отзывчивы,
4: да, вот на это. Им хочется как-то вот сразу из глины сделать.
0: Ну что же, дорогие слушатели, у вас будет великолепная возможность прикоснуться вот к этому чудесному, радостному миру дивеевской игрушки в Доме Причта Федоровского собора, в культурно-просветительском центре, духовно-просветительском центре, в субботу с 11, да?
1: С
0: 11 до 19, наверное.
1: До 20-30.
0: Мы продлили.
4: Ого.
0: С 11 до 20-30 будет вот эта удивительная ярмарка под названием «Радость наша».
4: Фестиваль, да.
0: И это фестиваль деревенской игрушки. Можно будет попробовать слепить игрушку на мастер-классе, поиграть с этими игрушками, посетить экскурсию и посмотреть на игрушки мастеров из разных концов нашей страны, посмотреть спектакль, там, купить себе игрушечку. Ну, словом, прямо вот много всего чудесного и интересного ждет вас, и вот всех приглашаем.
4: Все бесплатно.
0: Все бесплатно, это тоже, ну, как-то по нашим временам драгоценно. Да,
4: мастер-классы.
0: А вот скажите мне, а присоединиться к вашему сообществу можно? Вот если человек, предположим, пришел, полепил, и у него прямо вот сердце расцвело, то он может как-то к вам приходить?
1: Ну, во-первых, у нас есть регулярные занятия в Петербурге. У нас есть такое дружественное место, называется оно прекрасно «Золотник». Это школа, в которой...
0: Мало «Золотник», да дорог.
1: Почти, да. Вот это в Приморском районе. Вот там находится помещение школы. А по выходным в школе, как понятно, дети не учатся. Но там есть чудесная директор Алена Алексеевна Бьюрковская, с которой я очень давно знакома, и которая откликается вот всему тому доброму, с чем она сталкивается. И когда она посмотрела на деревенскую игрушку, она сказала: «Майя, это так созвучно тому, чем мы учим детей». И она нас туда опустила, и по субботам и воскресеньям мы всей нашей радостной компанией, кроме Анжелы Викторовны, потому что она в Сосновом Бору живет, мы по очереди лепим, и начинали мы просто с мастер-классов, а потом, ну вот лично моя группа, это уже практический проект, есть люди, которые ходят регулярно в одно и то же время, и мы лепим раз за разом новых персонажей, а потом все это завершается спектаклем, праздником, и приглашаем там всех посмотреть, вот. И поэтому присоединиться к этому сообществу очень просто. Можно просто прийти с нами, познакомиться на фестивале, или, если не получится, позвонить. Там есть, вот у нас есть визитка, тут есть тоже телефоны. Вот. И вообще у нас есть группа ВКонтакте, называется «Дивеевская игрушка в Санкт-Петербурге».
0: Угу.
1: Вот если на нее зайти, очень легко с нами там связаться. Можно прийти попробовать полепить и ходить к нам и заниматься. И если, допустим, есть мастера, которые прям реально хотят потом стать мастерами деревенской игрушки, Они проходят обучение у Натальи Григорьевны или в школах. Вот в Севастополе сейчас школа уже дает сертификаты. Вот, где-то в Ялте, по-моему, да, тоже. Вот, в Екатеринбурге, кстати, в этом году сделали маленькие курсы. Вот, и тогда можно стать сертифицированным мастером дивеевской игрушки.
0: Ну, то есть вы все обучились, да, прошли, да, сдали экзамен, да, какой-то там.
1: Ну, не экзамен,
2: да,
1: там.
2: Ну, я не обучилась. Нет, я обучилась, но я не мастер дивеевской игрушки. Я больше из слов леплю. Но немножечко вот в таком содружестве и сообществе что-то лепится иногда.
4: Mm-hmm. Да. Все ученицы Натальи Григорьевны Крушинской.
1: Но на самом деле для того, чтобы лепить игрушку дивеевскую и использовать ее как для своей радости, так и для другой, совсем не обязательно иметь сертификат. Можно просто эти навыки освоить и дальше жить. Как, например, сделала моя подруга и наша уже теперь член нашей команды Екатерина, которая пришла ко мне. Мы с ней поем в хоре вместе в церковном. И она ко мне пришла, сказала, мне нужен ёжик. Я не люблю лепить, я не хочу. Но я хочу слепить ёжика своей подруге на день рождения, потому что она ёжик. И с этого ёжика, ей понравился ёжик, она сказала, что там в следующий раз-то у вас? Я говорю, ну, зайчик. Ну, ладно, давай еще и зайчик. А мы лепили как раз по проекту сказки Сергея Козлова. А следующий был медвежонок, а потом Белочка. И Катя осталась. И она сказала, я теперь от субботы до субботы живу. И кончилось это, знаете, это еще не кончилось, началось. Это началось.
2: Это
1: началось это с того, что она просто пришла слепить ежика, а она работает воспитателем в детском саду. И они с детьми, она лепила целые спектакли, и они с детьми эти спектакли играли в детском саду для родителей.
0: А они лепили тоже из дивеевской глины? Или...
1: Катя лепила у нас персонажей. Приносила этих персонажей, и детский сад играл за
0: игрушку.
1: Для детей в День театра у них была премьера, и ставили они, как вы думаете, чью сказку? Пожалуй, Виктория.
2: Мы с тобой построим дом.
1: Да. В общем, это, знаете, это такое чудо. И вот это вот просто... И у Кати, у нее как раз нет еще пока сертификата, она у Натальи Григорьевны не училась. Но она наша. И Наталья Григорьевна... чудесные мастеры, они вместе. Мы потом поехали в Дивеево, они познакомились. Наталья Григорьевна сказала, Катенька, за вами будущее с детьми. Вы педагог, вам это пригодится. И это же действительно так и случилось.
2: Да.
0: Какая прекрасная история. Знаете, я все время думаю про то, что вот жизнь нам все время предлагает много каких-то возможностей. Но вот у каждого свои какие-то есть такие пути, на которых можно найти и друзей, и какой-то внутренний мир, и красоту, и все-все-все, да, и себя настоящего. Не такого себя, которого там все используют в хост и в гриву, и ты такая клеточка в, не знаю, в чем.
2: Матрица.
0: Кирпичочек такой. А вот там, где ты человек среди людей, да, и, конечно, ваша история – это одна из, ну, очень вдохновляющих прям историй, когда это все так рядом, близко, доступно. А расскажите мне еще вот что. Вот если, например, какие-то люди захотят слепить вертеп, то у вас есть какие-то специальные рождественские? Вот я так представила себе, что вот рождественский пост – и вот так берешь за руку внучочков там своих, едешь куда-то. У вас такой
4: У нас два варианта. Один вариант – это Майн вариант. Да. Они лепят, у нее целый цикл занятий. И они лепят персонажа на каждом занятии. У нее такой разборный, вот как раз под стихи. Вот. Был вариант, в прошлом году я лепила тоже с девочками. Это цельный, это когда мы сразу пещерку лепим. И там вот младенец у нас. И там животные, вот у меня был там ослик, и бычок, и овечки. Но это более сложная работа, я честно предупреждаю, потому что там вот 6 часов мы его лепили.
0: Девочки, но он уже не разбирается. То есть
4: он не разбирался.
0: Вот, ну, у нас есть... разбирается.
2: Да, но... можно играть.
1: Да, мы просто придумали эту затею для детей, потому что я поняла, что рассказать детям о Рождестве из раза в раз, начиная со 2 ноября, и начинали мы с животных, то есть мы пошли И на каждое занятие я готовилась, честно говоря. Для меня очень важно слово и идея. Я подбирала стихи, рассказы, какие-то истории из Евангелия, что, почему, как. И мы с детьми всегда начинаем с того, что все садятся, у меня накрыт стол с игрушками, и я им что-то показываю и читаю. И все так тихо слушают. А потом говорю, вот сегодня мы будем лепить. Вот это. И мы на самом деле в моем вертепном вот этом вот проекте, который как-то он, знаете, сам по себе сложился, ну не сам по себе, а по Божьей воле, он сложился, и я, конечно, благословилась у батюшки, у своего духовника, потому что, ну, я думаю, как-то с детьми лепить святое семейство. А он говорит, вы знаете, вы же хорошее делаете, это наоборот очень хорошо, правильно. И у меня набралась прям группа человек 8. Вот. И мы читали книгу прекрасную «Маленький ослик Марии» по главам. И дети прям ждали, что мы сейчас, а что дальше? Дальше вот там ослик идет. И мы начали лепить ослик-переослика, потом теленка, потом овечек, потом мы добрались до Иосифа. И такие вопросы дети ж поднимают на занятия. А почему Иосиф старенький, а Мария молодая? И это имеет смысл поговорить об этом. Конечно. И мы так мы долепили до 25 декабря. И 25 декабря у нас был финал, и дети вот с этими вертепами пришли, пришли родители, мы зажгли свечи, и они показывали детям. Мы, с детьми мы инсценировали разные стихи, и они показывали, у меня они на группы делились. Вот кто-то Сашу Черного читал, кто-то еще, и, в общем, все рождественские показывали. А потом Анжела Викторовна им вот показала свой, ну, мы с Анжелой
2: вместе
1: показывали. И в этом году... Театр. Я очень хочу повторить эту историю.
0: Конечно. Да, потому можно, что, пожалуйста, конечно, повторить.
1: Потому что, потому что дети будут, скорее всего, другие, а здесь можно, это бесконечно можно для других разных детей. Я уверена, что Господь подскажет какие-то еще пути, еще какие-то новые даст стихи, еще какие-то новые идеи. Потому что это очень нужно сейчас в нашем мире. Без этого абсолютная темнота иногда бывает, случается.
0: Ну да, и не зря же вот рождественский пост – это же самое темное время, да, когда, ну, там еще и снега даже нету, и вот дожить до Рождества – это уже все, это 100% успеха. А тут как раз в самые темные дни
1: ехать. Да, и знаете, вот очень интересные случаются истории во время этих процессов, потому что у детей происходят тоже определенные испытания. Например, мальчик у нас 7-летний, Ванечка, он у него... Случилась беда с его игрушкой. Он слепил теленка, и этого теленка другой мальчик случайно вместо своего исчеркал полосочками. А потом у него отломалась нога. И мальчик, он в церковленной семье, у него папа-батюшка. И я с ним поговорила, говорю, Ванечка, ну это какое-то испытание тебе, давай будем думать, что с этим делать. И он от него сначала отказался. И говорит, я не хочу его, это не мой. А потом, а, даже не теленок был, а ослик. Вот, ослик это был. И потом...
0: Одна минута осталась.
1: А потом мы решили, что мы этого ослика все-таки примем.
0: И он такого, взял, какой
1: да,
0: есть.
1: Да, и он его взял и прижал к сердцу. И ради этого, понимаете, стоило все.
0: Слушайте, ну, волшебные-волшебные истории. Спасибо, я прям очень рада, что мы сегодня с вами поговорили. Друзья, вот мы сегодня в начале церковного года, да, 1 сентября, да. Такое прям хорошее дело вам предлагаем. 5-го в субботу пойти в Федоровский собор, где с 11 до 8:30 вечера будет фестиваль Дивеевской игрушки «Радость наша». И спасибо, дорогие, за то, что вы пришли и так замечательно про это рассказали. И я надеюсь, что вот ваша радость, она действительно как-то будет распространяться и дальше. Вот этого очень всем желаю. Вот, у нас сегодня в гостях, дорогие радиослушатели, были Майя Лаврова, Светлана Трофименко, Анна Барабанова, Ирина Никифорова и Анжела Снежкова, мастера Дивеевской игрушки из Петербурга, с которыми вы можете встретиться через 4 дня в субботу.
1: Всех ждем.
5: Да, всех ждем.
0: Спасибо. Спасибо всем, кто нас слушал. Доброго вечера.
1: Спасибо вам. Спасибо большое.
6: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Международные новости религиозной жизни». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Минске открылась выставка окладов старообрядческих ветковских икон. Папа Лев разрешил синодам восточно-католических церквей смещать патриархов и верховных архиепископов. Дочь имама из Гвинеи-Бисау стала католической монахиней. Теперь об этих новостях подробнее. В Минске открылась выставка Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Шклярова «Жар и холод металла. Убранство ветковской иконы». В экспозиции иконные оклады впервые демонстрируются как самостоятельное художественное явление. Более половины представленных окладов были восстановлены практически с нуля реставраторами Михаилом Пугачевым и Игоревым Зоговым. Коллекция формировалась, начиная с конца 70-х годов прошлого века. Одни предметы приобретались, другие находили и спасали во время экспедиции. У каждого экспоната своя судьба, так оклад для иконы великомученика Никиты Воина обнаружили разорванным на фрагменты, впоследствии его собирали, словно пазл, на деревянной основе, укрепляя каждую деталь. Саму же икону передали в музей только спустя 30 лет, после того, как оклад уже находился в собрании. Другой оклад для иконы Успения был найден в конце 80-х годов в заброшенном доме в свернутом виде, напоминающем рулон бумаги. После развертывания и реставрации он теперь доступен для обозрения. Многие оклады изготовлены в старинной технике огневого золочения с применением ртути, что при направленном свете создает особое благородное свечение. Всего в экспозиции насчитывается более 100 предметов – чеканные бисерные оклады, объемный деревянный киот с позолотой, иконы, рисунки, инструменты мастеров-чеканщиков, а также вещи, принадлежавшие династии чеканщиков, включая фотографии. Выставка продлится до 25 октября. Папа Римский Лев XIV внес 29 августа дополнение к кодексу канонов восточных церквей. Теперь синоды этих католических общин восточных обрядов имеют право смещать патриархов и верховных архиепископов. Своим апостольским письмом «Взаимное согласие» папа изменил два канона кодекса, принятого в 1990 году, 106 и 126. Первый из них теперь разрешает созывать синод той или иной восточно-католической церкви, если ее глава не выполняет своих обязанностей. Что касается правила 126-го, то если ранее в нем говорилось лишь о замещении кафедры, которая уже оказалась вакантной, теперь римский понтифик предоставил восточным синодам право смещать предстоятелей в случаях, когда единство главы церкви с синодом глубоко и необратимо нарушено. Если подобный конфликт возникает, епископы могут попросить своего патриарха или верховного архиепископа оставить кафедру. Если же он откажется, они вправе созвать синод, на котором 2/3 голосов могут сами его сместить. Процедура может быть применена лишь при наличии серьезных причин, и глава церкви имеет право защищаться. При этом окончательное решение о судьбе предстоятеля остается за папой. По словам Льва XIV, это условие будет гарантировать полную свободу синодальных отцов в выражении своего выбора, защищая их от любого возможного внутреннего или внешнего давления. Дополненные каноны вступили в действие немедленно после публикации письма. Дочь имама из Гвинеи-Бисау стала католической монахиней. 27-летняя Аиша Сетима Канте принесла 15 августа на праздник Успения свои первые обеты, вступив в конгрегацию сестер Божественного Духа. Богослужение возглавил почетный епископ Бисау Жозе Камнате Набиссиги. «Прежде всего я хочу поблагодарить Бога за то, что Он призвал меня, выбрал меня и поддержал меня вплоть до этого момента», сказала сестра Аиша в своем слове, добавив, что ее сердце полно радости, эмоций и глубокой благодарности. Вступление молодой африканки в католический орден вызвало широкий резонанс, потому что она родилась в мусульманской семье, ее отец – имам. Девушка крестилась и получила конфирмацию в приходах епархии Бисау, после чего решила стать монахиней. Вскоре после того, как Аиша стала монахиней, в социальных сетях появился ряд резких выпадов в ее адрес. Авторы публикации обвиняли ее в вероотступничестве. В этой связи Национальная конфедерация исламской молодежи в Гвинее-Бисау осудила эти нападки, заявив о поддержке свободы совести и вероисповедания. Представители конфедерации напомнили, что согласно Корану в религии нет места принуждению. Мусульманам следует свидетельствовать о своей вере путем мира, милосердия, справедливости, терпимости, мудрости и уважению к человеческому достоинству. Оскорбления, угрозы и гонения недопустимы. Уважать чей-то выбор не обязательно значит соглашаться с ним, говорится в заявлении. Однако, подчеркивают его авторы, расхождение в вопросах религии не оправдывает нападки на достоинство другого человека. Согласно открытым источникам, из 2 миллионов жителей Гвинеи-Бисау 46 исповедуют ислам. Почти 20% жителей страны христиане, около 30% придерживаются традиционных африканских верований. Остальные 4,5% являются последователями других религий. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
8: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Глава первая. Лесной гном. Часть вторая. С минуту Нильс лежал, не двигаясь. Потом, кряхтя и охая, встал. Гнома уже и след простыл. Сундук был закрыт, а сачок висел на своем месте, рядом с отцовским ружьем. «Приснилось мне все это, что ли?» — подумал Нильс. «Да нет, правая щека горит, словно по ней прошлись утюгом. Это гном меня так огрел!» «Конечно, отец с матерью не поверят, что гном побывал у нас в гостях. Скажут все твои выдумки, чтобы уроки не учить». «Нет, как ни верти, а надо опять садиться за книгу». Нильс сделал два шага и остановился. «С комнатой что-то случилось». Стены их маленького домика раздвинулись, потолок ушел высоко вверх, а кресло, на котором Нильс всегда сидел, возвышалось над ним

Он прямо измучился, пока прочел одну фразу. «Да что же это такое? Так ведь и к завтрашнему дню до конца страницы не доберешься!» — воскликнул Нильс и рукавом отер пот со лба. И вдруг он увидел, что из зеркала на него смотрит крошечный человечек. Совсем такой же, как тот гном, который попался к нему в сетку. Только одет по-другому. В кожаных штанах, в жилетке и в клетчатой рубашке с большими пуговицами. «Эй, ты! Чего тебе здесь надо?» — крикнул Нильс и погрозил человечку кулаком. Человечек тоже погрозил кулаком Нильсу. Нильс подбоченился и высунул язык. Человечек тоже подбоченился и тоже показал Нильсу язык. Нильс топнул ногой, и человечек топнул ногой. Нильс прыгал, вертелся волчком, размахивал руками, но человечек не отставал от него. Он тоже прыгал, тоже вертелся волчком и размахивал руками. Тогда Нильс сел на книгу и горько заплакал. Он понял, что гном заколдовал его, и что маленький человечек, который смотрел на него из зеркала, это он сам. Нильс Хольгерсон. «А может быть, это все-таки сон?» — подумал Нильс. Он крепко зажмурился. Потом, чтобы совсем проснуться, ущипнул себя изо всех сил и, подождав с минуту, снова открыл глаза. Нет, он не спал. И рука, которую он ущипнул, болела по-настоящему. Нильс подобрался к самому зеркалу и уткнулся в него носом. Да, это он, Нильс. Только был он теперь не больше воробья. «Надо найти гнома», — решил Нильс. «Может быть, гном просто пошутил?» Нильс сполз по ножке кресла на пол и стал обшаривать все углы. Он залез под скамью, под шкаф. Сейчас ему это было нетрудно. Залез даже в мышиную нору, но гнома нигде не было. Оставалась еще надежда. Гном мог спрятаться во дворе. Нильс выбежал в сени. Где же его башмаки? Они должны стоять возле двери. И сам Нильс, и его отец с матерью, и все крестьяне в Вестмюнхёге, да и во всех деревнях Швеции всегда оставляют свои башмаки у порога. Башмаки ведь деревянные, в них ходят только по улице, а дома снимают. Но как он, такой маленький, справится теперь со своими башмаками, тяжелыми башмаками? И тут Нильс увидел перед дверью пару крохотных башмачков. Сначала он обрадовался, а потом испугался. Если гном заколдовал даже башмаки, значит, он и не собирался снять заклятие с Нильса. Нет, нет, надо поскорее найти гнома. Надо просить его, умолять. Никогда, никогда больше Нильс никого не обидит. Он станет самым послушным, самым примерным мальчиком. Нильс сунул ноги в башмачки и проскользнул в дверь. Хорошо, что она была приоткрыта. Разве смог бы он дотянуться до щеколды и отодвинуть ее? У крыльца, на старой дубовой доске, переброшенной с одного края лужи на другой, прыгал воробей.

0: Чуть только воробей увидел Нильса, он запрыгал еще быстрее и зачирикал во все свое воробьиное горло. И удивительное дело, Нильс его прекрасно понимал.
1: «Посмотрите-ка на Нильса!» — кричал воробей. «Посмотрите-ка на Нильса!» «Ку-ка-ре-ку!» — весело заорал петух. «Сбросим-ка его в реку!»
0: А куры захлопали крыльями и наперебой закудахтали. «Так ему и надо! Так ему и надо!» Гуси обступили Нильса со всех сторон и, вытягивая шеи, шипели ему в ухо.
1: «Хорош! Ну ж хорош! Что, боишься теперь? Боишься?»
0: И они клевали его, щипали, долбили клювами, дергали за руки и за ноги. Бедному Нильсу пришлось бы совсем плохо, если бы в это время на дворе не появился кот. Заметив кота, куры, гуси и утки сейчас же бросились в рассыпную и принялись рыться в земле с таким видом, будто их ничего на свете не интересует, кроме червяков и прошлогодних зерен. А Нильс обрадовался коту как родному.
2: «Милый котик, — сказал он, — ты знаешь все закоулки, все дыры, все норки на нашем дворе. Будь добр, скажи, где мне найти гнома? Он ведь не мог далеко уйти».
1: Кот ответил не сразу. Он уселся, обвил хвостом передние лапы и посмотрел на мальчика.
0: Это был огромный черный кот с большим белым пятном на груди. Его гладкая шерстка так и блестела на солнце. Вид у кота был вполне добродушный. Он даже втянул свои когти и зажмурил желтые глаза с узенькой-преузенькой полоской посередине. «Мрррр! Мрррр! Я, конечно, знаю, где найти гнома», — заговорил кот ласковым голосом. «Но еще неизвестно, скажу я тебе или нет».
2: «Котик, котик, золотой ротик, ты должен мне помочь. Разве ты не видишь, что гном меня заколдовал?»
1: Кот чуть-чуть приоткрыл глаза. В них вспыхнул зеленый злой огонек. Но мурлыкал кот по-прежнему ласково. «Это за что же я должен тебе помогать?» — сказал он. «Может быть, за то, что ты сунул мне в ухо осу? Или за то, что ты подпалил мне шерсть? Или за то, что ты каждый день дергал меня за хвост? А?
2: А я и сейчас могу дернуть тебя за хвост!» — закричал Нильс.
0: И, забыв о том, что кот раз в 20 больше, чем он сам, шагнул вперед. Что тут стало с котом? Глаза у него засверкали, спина выгнулась, шерсть поднялась дыбом. Из мягких пушистых лап вылезли острые когти. Нильсу даже показалось, что это какой-то невиданный дикий зверь выскочил из лесной чащи. И все-таки Нильс не отступил. Он сделал еще шаг. Тогда кот одним прыжком опрокинул Нильса и прижал его к земле передними лапами.
2: «Помогите! Помогите!» — закричал Нильс изо всех сил. Но голосок у него был теперь не громче, чем у мышонка. Да и некому было его выручать. Нильс понял, что ему пришел конец.
0: и в ужасе закрыл глаза. Вдруг кот втянул когти, выпустил Нильса из лап и сказал: «Ладно, на первый раз хватит. Если бы твоя мать не была такой доброй хозяйкой и не поила меня утром и вечером молоком, тебе пришлось бы худо. Ради нее я оставлю тебя в живых». С этими словами кот повернулся и, будто ни в чем не бывало, пошел прочь, тихонько мурлыкая, как полагается доброму домашнему коту. А Нильс встал, стряхнул с кожаных штанов грязь и поплелся в конец двора. Там он вскарабкался на выступ каменной ограды, уселся, свесив крошечные ноги в крошечных башмачках, и задумался: что же будет дальше? Скоро вернутся отец и мать. Как они удивятся, увидев своего сына? Мать, конечно, заплачет, а отец, может, скажет: так Нильсу и надо. Потом придут соседи со всей округи, примутся его рассматривать и ахать. А вдруг его кто-нибудь украдет, чтобы показывать зевакам на ярмарке? Вот посмеются над ним мальчишки. Ах, какой он несчастный, какой несчастный! На всем белом свете, наверное, нет человека несчастнее, чем он. Бедный домик его родителей, прижатый к земле покатой крышей, никогда не казался ему таким большим и красивым, а тесный дворик таким просторным. Где-то над головой Нильса зашумели крылья. Это с юга на север летели дикие гуси. Они летели высоко в небе, вытянувшись правильным треугольником. Но, увидев своих родичей, домашних гусей, спустились ниже и закричали: «Летите с нами! Летите с нами! Мы летим на север, в Лапландию!»

Домашние гуси заволновались, загоготали, захлопали крыльями, как будто пробовали, могут ли они взлететь. Но старая гусыня, она приходилась бабушкой доброй половине гусей, бегала вокруг них и кричала: «С ума сошли! С ума сошли! Не делайте глупостей! Вы же не какие-нибудь бродяги, вы почтенные домашние гуси!» И, задрав голову, она закричала в небо: «Нам и тут хорошо! Нам и тут хорошо!» Дикие гуси спустились еще ниже, словно высматривая что-то во дворе, и вдруг все разом взмыли в небо. «Га-га-га! Га-га-га!» — закричали они. «Разве это гуси? Это какие-то жалкие курицы! Оставайтесь в вашем курятнике!» От злости и обиды у домашних гусей даже глаза сделались красными. Такого оскорбления они еще никогда не слышали. Только один молодой гусь, задрав голову кверху, стремительно побежал по лужам. «Подождите меня! Подождите меня!» — кричал он диким гусям. «Я лечу с вами! С вами!» «Да ведь это Мартин, лучший мамин гусь!» — подумал Нильс. «Чего доброго, он и в самом деле улетит!» «Стой! Стой!» — закричал Нильс и бросился за Мартином. Нильс едва догнал его. Он подпрыгнул и, обхватив руками длинную гусиную шею, повис на ней всем телом. Но Мартин даже не почувствовал этого. Точно Нильса и не было. Он сильно взмахнул крыльями раз, другой, и сам того не ожидая, полетел. Прежде чем Нильс понял, что случилось, они уже были высоко в небе.

Глава вторая. Верхом на гусе. Часть первая. Нильс и сам не знал, как ему удалось перебраться на спину Мартина. Никогда Нильс не думал, что гуси такие скользкие. Обеими руками он вцепился в гусиные перья, весь съежился, вобрал голову в плечи и даже зажмурил глаза. А вокруг выл и гудел ветер, словно хотел оторвать Нильса от Мартина и сбросить вниз. «Сейчас упаду, вот сейчас упаду!» — шептал Нильс. Но прошло 10 минут, 20, а он не падал. Наконец он расхрабрился и чуть-чуть приоткрыл глаза. Справа и слева мелькали серые крылья диких гусей. Над самой головой Нильса, чуть не задевая его, проплывали облака. А далеко-далеко внизу темнела земля. Она была совсем не похожа на землю. Казалось, что кто-то расстелил под ними огромный клетчатый платок. Каких только клеток тут не было! Одни клетки черные, другие желтовато-серые, третьи светло-зеленые. Черные клетки — это только что вспаханная земля. Зеленые клетки — осенние всходы, перезимовавшие под снегом. А желтовато-серые квадратики — это прошлогодние жнива, по которому не прошел плуг крестьянина. Вот клетки по краям темные, а в середине зеленые. Это сады. Деревья там стоят совсем голые, но лужайки уже покрылись первой травой. А вот коричневые клетки с желтой каймой. Это лес. Он еще не успел одеться зеленью, а молодые буки на опушке желтели старыми сухими листьями. Сначала Нильсу было даже весело разглядывать это разноцветье. Но чем дальше летели гуси, тем тревожнее становилось у него на душе. «Чего доброго они и в самом деле занесут меня в Лапландию», — подумал он. «Мартин! Мартин!» — крикнул он гусю. «Поворачивай домой! Хватит! Налетались!» Но Мартин ничего не ответил. Тогда Нильс изо всей силы пришпорил его своими деревянными башмачками. Мартин чуть-чуть повернул голову и прошипел. «Слушай ты, сиди смирно, а не то сброшу тебя!» Пришлось сидеть смирно.

сказку «Сельмы Лагерлёв. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.

Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Град Петров», программа «Беседа с пастырем». У микрофона Ольга Суровегина. Сегодня гость нашей студии — игумен Петр Мещеринов, настоятель подворья Данилова монастыря в Подмосковье. Мы очень рады, что вы в нашей студии. Здравствуйте, отец Петр.
1: Здравствуйте.
0: И сегодня нам хотелось бы поговорить в нашей программе о таком явлении, о таком церковном действии, о таком церковном таинстве, как исповедь. И не только потому, что это то церковное таинство, с помощью которого человек и может начать познание самого себя, и исправление самого себя, и перестройку себя так, чтобы можно было назвать его христианином, но и потому, что именно в этом таинстве, в этом действии человек наиболее активно себя проявляет в церковной своем бытии. Он проявляет себя именно как личность, проявляет себя как субъект, потому что именно в этом таинстве он активно сам лично общается с священником, а через священника и с церковью. В исповеди человек действительно призван действовать очень активно, и поэтому, как мне часто говорили, что, может быть, это и неправильно, но к исповеди человек подходит с большим как бы трепетом в душе, чем даже к чаше Евхаристии. И вот поэтому хотелось бы поговорить немножечко поподробнее об исповеди и, может быть, начать с самого такого основного. Что такое исповедь? Можно ли поставить знак равенства между исповедью и таинством покаяния?
1: Здесь нужно начать с того, может быть, с более общего вопроса, вообще о месте таинства в жизни христианина. Что вы совершенно правильно сказали, что исповедь — это такое наиболее, что ли, частое таинство, наиболее знакомое человеку, ходящему в церковь. Дело в том, что таинство, как и все в церкви, является средством для жизни во Христе. Плохо, когда акцент переносится и ставится в таинство целью. В этом случае происходит незаметное, но достаточно существенное покривление христианской жизни вообще. Ближайшим образом это видится в том, что христианская жизнь, как явление целостное, которое охватывает все существование человека, сводится только к какой-то вот храмовой части христианской жизни, и человек ощущает себя христианином тогда, когда он приходит в храм и участвует в таинствах, молится, в том числе исповедуется. А вот вне храма это усердие христианское ослабляется, и в жизнь христианина вносится раздвоение. И таким образом исповедь превращается в какое-то периодическое, что ли, возвращение в сакральное пространство. Между тем, все же, по мысли церкви, не должно так быть. Ведь если мы возьмем историю, то увидим, что в древности таинство исповеди совершалось очень редко. И только тогда, когда человек впадал в очень тяжелые грехи, которые разлучали его от Христа и от церкви. Тогда христианин...
0: Это то, что называется смертные грехи, да?
1: Смертные грехи, да. Но это тоже достаточно... Классификация такая формальная, потому что, как Феофан Затворник писал, любой грех может быть смертным, если он отлучает человека от Бога. Ну, имелось в виду, конечно, убийство, прелюбодеяние, блуд, отпадение от Христа во времена гонений и так далее. То есть такие яркие, зримые и очень тяжелые грехи. Первоначально мы знаем, что исповедь совершалась перед всей общиной. И потом уже епископ или пресвитер в молитве свидетельствовал о покаянии и обязательно налагал епитимью. То есть раньше исповеди без епитимьи не было. И епитимьи, если мы посмотрим канонические правила церкви, были очень тяжелые, многолетние. А в иных случаях исповедь не применялась. То есть такого, как сейчас, когда человек выносит на исповедь все содержание своей жизни, такого не было. Затем со временем исповедь превратилась в тайную, то есть не перед общиной уже каялся человек, согрешивший, а перед представителем, предстоятелем общины, священником. А дальше исповедь исторически смешалась с таким особым явлением, которое возникло в монастыре, которое известно как откровение помыслов. Суть его заключается в том, что в конце дня монахи открывали свои помыслы опытному в духовной жизни человеку, старцу, не обязательно это был священник, с тем, чтобы разобрать мотивы, поступки, мысли, чувства. Разобрать не с целью, может быть, даже совершить таинство покаяния, а именно с педагогической целью, чтобы...
0: Помочь человеку.
1: Да, помочь человеку. И именно вот здесь мы видим, чтобы жизнь христианина была цельной, чтобы и с чистоты помыслов начинался весь объем христианской жизни. Вот со временем эти две вещи смешались, и мы теперь на исповеди исповедуем помыслы, исповедуем слова, дела и помышления, которые в древности, может быть, не сочли бы нужно выносить на исповедь. Это, с одной стороны, неплохо, конечно, потому что действительно это определенно...
0: Приучает человека к такому вниманию.
1: Да, конечно, это самоанализ, это как-то человек за собой следит, и, разумеется, в таинстве... совершаемо в церкви, подается божественная благодать, прощающая грехи и как бы изостряющая вот внутреннее человеческое внимание. Но, с другой стороны, в этом есть, может быть, если так можно сказать, некая безответственность, что ли. Вот атеисты и люди нецерковные не понимают таинства исповеди. Они говорят, о, как у вас все просто, согрешил, покаялся, и все там нормально.
0: Да, это замечательно описано. В чудесном рассказе Лескова «На краю света».
1: Да-да-да, да, совершенно верно.
0: Потому христианина никто и не верит, потому что он обманет, пойдет через неделю, покается да. В ближайшее воскресенье. Все будет опять хорошо.
1: Вот надо сказать, что при том, что, конечно, взгляд совне не понимает глубины церковной жизни, но апостол Павел нам заповедал не давать повода, ищем повода, и иметь доброе свидетельство от внешних, и здесь есть доля истины, конечно. Потому что человек снимает с себя все же некую часть ответственности за свою жизнь. Тем более у нас традиционно в русской церкви исповедь является обязательной перед причащением. И часто, я думаю, любой вам пастырь скажет, что часто можно встретиться с таким явлением, когда человек приходит, и вот ему надо исповедоваться. Тем более, если он часто причащается, и вот он выжимает из себя там.
0: Да.
1: В некотором смысле здесь элемент профанации есть. Угу. Тем более, что очень часто на исповеди люди исповедуют нечто с частицей «не». Да? Вот, не имею непрестанной молитвы, не имею до ангельского терпения, не имею того, не имею сего. Вот хочется спросить, а крыльев не имеешь за спиной, не выросли еще? Почему ты все это должна иметь-то, собственно говоря? Вот. Поэтому здесь есть действительно... такое размывание самой, что ли, может быть, сердцевины исповеди. Ведь исповедь, я начал с того, что это и средство для, как и любое таинство, и даже таинство причащения, это средство для богообщения. Исповедь носит, во-первых, педагогический момент, во-вторых, конечно, вот сакральные, как отпущение грехов, но здесь интересно то, что пишет святитель Феофан Затворник. Он говорит о том, что, ну, это такое... общеизвестное наставление, что в конце дня христианин должен испытать свою совесть и покаяться перед Богом в тех грехах, в которых совесть его обличает. И дальше святитель Феофан пишет, что для большинства грехов этого достаточно на самом деле. Что на исповедь нужно выносить то, что действительно тревожит совесть, что она не может успокоиться. Потому что вот считать, что Богу интересны вот эти все наши мелочи, я не думаю, что это верно. Действительно, здесь нужно смотреть на свою совесть. Есть грехи, от которых совесть не получает умирения просто в молитве и в такой непрестанной исповеди перед Богом. Тогда вот в этом нужно исповедоваться, будь то слово, дело или помышление. Вообще правило для исповеди такое. Исповедовать нужно то, чем обличает совесть. А, собственно говоря, священник, помимо того, что он отпускает грехи благодатью Христовую, полномочиями церкви, он главным образом, стоя у налоя, должен выполнять и педагогическую функцию. То есть человека обучать, верно ли его укоряет совесть или неверно. Потому что очень многие люди снедаются совестью в каких-то очень мелких обрядовых вещах, что они нарушили то или иное, но не замечают вещей крупных, что они непереносимы, например, для ближних и так далее. То есть, как говорил Христос, поглощает верблюда, а отцеживает комара. Вот для этого нужна пастырская беседа, чтобы сказать, что вот совесть надо по Евангелию настраивать прежде всего. Что же касается вот связи исповеди и таинства покаяния, то, конечно, церковное таинство покаяния совершается при молитве священника, вот опять же, уполномоченным церкви, ему дана власть разрешать грехи. Но в древности, опять же, и вот по такому основному смыслу церкви, покаяние должно сопровождаться некоторыми условиями, все же очень существенными, а именно, что то, в чем мы каемся, мы должны оставить. И в этом смысл именно вот таинства. Покаяние же это метаноя, изменение ума, изменение даже не то, что ума, а образа жизни, мировоззрения, сознания. Вот когда человек его меняет и запечатлевает, что ли, благодатью Божией, это изменение. Благодать Божия, получаемая в этом таинстве, вот ставит такую печать, что ли, делает это прочным, твердым и необратимым. Так же, как и любое таинство.
0: То есть исповедь, она ведет к покаянию. Это все-таки не синонимы.
1: Нет, я бы сказал, может быть, наоборот, что покаяние ведет к исповеди, потому что, ну, как и в любом таинстве, человек сознает, человек верует, сознает, что для него это необходимо и спасительно, принимает решение и, например, принимает крещение. И дальше для него начинается новая жизнь, которой он не может уже возвращаться, скажем, к тем грехам, которые он совершал до крещения. То же самое и в исповеди. Человек осознает свой грех, свое греховное то или иное состояние или положение, или действие, молится Богу о прощении, решает это оставить и приходит на исповедь, где совершается великое таинство. И мой этот грех оставляется, он изглаждается из книги жизни, а человек получает благодатные силы на то, чтобы к этому греху больше не возвращаться, если, конечно, он сам будет к этому усилию прилагать.
0: Но бывает так, и довольно часто об этом говорят, что исповеданные даже не единожды, а многожды грех все-таки беспокоит совесть. Что делать в таких случаях? Постоянно его исповедовать?
1: Нет. Видите ли, если мы будем читать Евангелие, там не раз встречаются слова, что Господь будет судить нас по делам нашим. Все же да, за каждое праздное слово даст человек ответ в день суда, это верно. И касается это, может быть, не какой-то невинной болтовни, а того, что наши слова не соответствуют нашей жизни. У святых отцов мы можем прочитать то, что за каждый помысл мы будем истязаны. И вот, собственно, это и пугает людей. На самом деле, когда мы читаем о монашеских, аскетических святых отцов, мы тоже должны учитывать в значительной степени такую педагогическую особенность их творения, что они обращены к монахам, к людям, которые, что ли, должны, если хотите, профессионально следить за помыслами. Потому что человек, живя в монашеском, что ли, укладе жизни, огражденный им от внешних соблазнов, в общем-то, всю свою духовную, душевную энергию и переносит на уже такое решительное очищение души и сердца. И поэтому для него борьба с помыслом приобретает очень важное значение. И наставления, соответственно, такие. Но все же Евангелие не говорит, что мы будем судим по помышлениям нашим. Мышление — это как ветер, они пришли и ушли. Вот, поэтому дела, да, допустим, ну, очень часто, если так практически, чтобы было ясно, каются женщины в совершенном грехе аборта, который случился до их веры, до их воцерковления. И действительно, это тяжело ложится на совесть. Но не нужно об этом каяться на каждой исповеди, ведь больше эта женщина не будет совершать такого. Святитель Феофан Затворник сравнивает грех с занозой. Заноза вынимается, а ранка еще некоторое время болит. То же самое и с грехом. Душевная рана, вызванная, скажем, вот этим названным мною грехом, залечивается далеко не сразу. Я, например, знаю семьи, которых неразумие вот до своего церковления супруга, согласия мужа, совершала этот тяжелый грех. И действительно, потом они и своих детей много уже родили, но совесть, скажем, ну, то, что я знаю по знакомым, совесть их успокаивалась тогда, когда они, скажем, брали сироту на воспитание. То есть здесь мы возвращаемся к тому, что, о чем я сказал, вот, о таинстве покаяния в древности, об епитимии. Сейчас, конечно, нет смысла налагать какие-то десятилетние отлучения от чаши, но в качестве епитимии именно не наказание, а вот именно врачевание греха можно посоветовать, скажем, вот взять сироту. Между прочим, вот к слову, да, уж коль скоро мы об этом заговорили, в таком древнем памятнике, апостольском постановлении, очень много об этом говорится. И это чуть ли не вменяется христианам в обязанность. То есть ты христианин, и знаешь, что остался сирота, то возьми его себе и воспитай. Девочку подготовь к замужеству, мальчику дай мастерство. То есть это считалось чуть ли не нормой. И вообще, если мы будем читать древние памятники, мы в них увидим не сколько наставления в правильности совершения тех или иных обрядов, сколько вот именно такие нравственные и достаточно, может быть, простые, казалось бы, не духовные, да, наставления и требования именно к христиане. Но, тем не менее, вот это и истинно христианское такое, истинно христианский подход. Поэтому, если от тяжелого греха совесть продолжает укорять, несмотря на то, что грех исповедан, то лучше всего найти способ как-то его, ну, если хотите, что ли, уравновесить, да, говоря формальным языком. Но это уже не относится к таинству исповеди. Это уже относится именно вот к той самой цельности жизни христианской, которая
0: и, продолжает. И, в конце концов, и перемене ума, что называется.
1: Перемене ума, к перемене жизни, да.
0: Ну, вот, скажем, совершенный тяжелый такой поступок, это именно поступок изновременно, да, сделали, вот, ужаснулись, покаялись. Понятно, что потом все это кровоточит довольно долго. Но вот, как вы говорите, это можно все действительно такими серьезными вещами врачевать. Но, скажем, такой грех, как ревность, это же безумно болезненное состояние человека, в котором он может пребывать и не один год. Хотя борется с этим, исповедует это. Но это такая боль, которая трудно проходит.
1: Ну, действительно так. Тут действительно регулярная исповедь помогает, конечно.
0: То есть в этом случае этот грех нужно постоянно исповедовать?
1: Ну, исповедовать нужно то, что совесть обличает. Если, ну, понимаете, опять же, ну, вот человек ревнует, что он при этом делает? Там, бьет жену, не пускает на порог или там мужа. Это одно, все же тут можно держать себя в руках. Все переносится во внутреннюю область уже, да, в сердце он ревнует. Тут уже к нему действительно могут быть применимы как раз те аскетические советы, которые даются и монахам. И здесь часто исповедь может помочь, конечно. Но тут вот именно нужно рассуждение для этих вещей. Потому что это уже не покаяние как таковое, да, а борьба со страстями, борьба со своим устроением. Это немножко все же другое.
0: Это... И в данном случае постоянное исповедание этого греха не будет разнословием.
1: Нет, конечно, не будет, но... Тут просто нужно понимать, что в данном случае это этап другой. Это уже сам процесс борьбы, где именно мы всеми церковными средствами, молитвами, таинствами пытаемся хотя бы удержать себя в руках, чтобы опять не перевести наши помыслы в дела.
0: Скажите, отец Петр, а нужно ли исповедовать грехи, совершенные до крещения? Или в крещении это все смывается водами?
1: Да, в крещении все смывается, но бывает, что... Ну, ведь была же традиция перед крещением исповедаться. Если человек этого не совершил, я знаю, что достаточное количество людей исповедует свои грехи, ну, даже, может быть, не в исповеди, а в беседе со священником. Что, опять же, здесь принцип такой. Все, что совесть тяготит, нужно исповедовать.
0: Одна моя знакомая мне не раз говорила, ты знаешь, мне... Так интересно послушать, что они там говорят на исповеди. Я никогда не знаю, что мне говорить. Я не знаю, как мне начинать. Там, надо ли говорить «здравствуйте», надо ли брать благословение, как вообще, есть ли какой-то этикет. И потом, почему они так долго говорят? У меня всегда исповедь заканчивается минут там, через 3. А здесь я вижу, стоит и стоит, и что-то рассказывает. Может быть, все-таки я как-то что-то не так делаю?
1: Нет, ну сказать
0: это не просто любопытство, понимаете, послушать.
1: Сказать «здравствуйте» не лишнее, да, потому что всегда как-то вежливость не бывает излишней, даже в церковной жизни. Что касается самого процесса исповеди, конечно, если человек приходит первый раз, то исповедь может затянуться надолго, но тогда лучше для... Ну, это от священника, конечно, зависит, чтобы он это регулировал, тогда лучше назначить какое-то время, когда не стоит хвост сзади и просто неловко по полчаса. Потом есть две такие немощи, как у... Ну, немощь одна, но просто она с двух сторон бывает, как у исповедующегося, так и у исповедующего, а именно излишняя разговорчивость. Ну, что тут делать? Это, опять же, все зависит от священника, да? Потому что некоторым людям обязательно нужно рассказать всю свою жизненную обстановку, чтобы в конце сказать, что вот я кого-то вот в этой обстановке осудила, да? Ну... А некоторым не нужно задать обстановку.
0: Но все-таки ее смущает что? Что она старается, она такой человек очень, ну, как сказать, деликатный и щепетильный, и видя такие хвосты огромные в очереди, она старается просто, ну, назвать, так сказать, список.
1: Ну, правильно.
0: То-то-то-то-то. А с другой стороны, вот опять-таки она считает, что, может быть, надо какие-то сопутствующие обстоятельства пояснить. Может быть, они усугубляют, может быть, они, наоборот, как-то в какой-то степени оправдывают.
1: Ну, если, конечно, она ограбила банк или пустила под откос поезд, то, может, тут и надо назвать какие-то обстоятельства. Интересные, может быть, не только даже священникам и компетентным органам. А так, ну, обычно я вам скажу, что в исповеди ничего интересного на самом деле нет. Что грехи у людей одинаковые, в общем-то, все более-менее одинаково исповедуются. И священнику не нужно обстоятельства называть. Если священнику что-то не ясно, он спросит. Вот. А если не спросит, то, собственно, ему ясно. И, конечно, опять же, если у вас есть необходимость поговорить с священником подробно, лучше попросить его уделить ему отдельное время, не перед литургией.
0: Вот это тоже такая есть некоторая проблема, потому что многие путают исповедь и духовную беседу. Все-таки это разные вещи.
1: Нет, я говорю сейчас об исповеди. Бывает, что исповедь сложная, серьезная. Вот. А если просто обычная рядовая исповедь, то там не то съела, не туда поглядела, там словом, делом, помышлением осудила и прочее, то здесь не нужны особые подробности.
0: Отец Петр, как все-таки подготовиться к исповеди? Существуют многочисленные сборники, очень толстые, там тысячи советов и проверка совести просто до мельчайших подробностей. Но, в общем, как многие священники говорят, лучше все-таки не пользоваться этими сборниками. А есть ли какие-то правила проверки совести? Вы уже сказали, как советовал святитель Кафтан Затворник, но, может быть, кто-то еще есть.
1: Ну, лучшая проверка совести – это Евангелие, Нагорная проповедь, это 12 глава послания апостола Павла к римлянам. Эти зеркала, в которых совесть, рассматривая себя, увидит, собственно говоря, в чем ей надо исповедоваться. А эти книжечки, конечно, они приносят большой вред, потому что они вообще настраивают человека на то, что христианство – это вообще религия греха. Вместе с тем, что христианство, конечно, не может сводиться к этому. Безусловно, борьба с грехом – важное место занимает в жизни христианина. Но опять же, как средство. А когда превращают это в какую-то цель жизни, когда человек…
0: Да, бесконечное самокопание.
1: Да, такое. Мне кажется, это неверно.
0: Угу. То есть все-таки Евангелие – это…
1: Ну, в общем, да.
0: Самый главный критерий.
1: Лучше всего, да.
0: Отец Петр, что такое духовное руководство? И где есть границы послушания? Есть ли границы послушания исповедующему священнику?
1: Есть границы всему, конечно, и послушанию тоже. Видите ли, вот это очень большая проблема нашей церковной жизни, и, может быть, не только церковной, но и вообще нашей жизни такой российской. Что нашим людям свойственно такое патерналистское сознание, которое удобно тем, что позволяет себе ответственность за свою жизнь снимать и возлагать на кого-то или на что-то другое. На государство, на правителей, там, на авось, а в церкви на батюшку или на сам принцип духовного руководства. И с тем принцип духовного руководства в Евангелии, в общем-то, достаточно жестко дан. В 23 главе Евангелия от Матфея мы читаем, что не называйте себе никого учителем, на земле бы и один у вас учитель Христос, и не называйтесь, говорит Господь своим ученикам, то есть нам, священникам, преемникам учеников, не называйтесь наставниками, потому что один у вас наставник Христос. И это правило не может быть отменено. И когда мы рассматриваем вообще вот комплекс из духовнических отношений, во главу угла должны быть, разумеется, как и во главу угла всех сторон церковной жизни, поставлены слова Христа. А это значит, что духовнические отношения не являются в собственном смысле такими вот учительскими, наставническими, вот как это может быть в каких-то, скажем, сейчас популярные индуистские практики,
0: да, восточные,
1: где гуру, человек, который ведет там и прочее. Да. Угу. Нет, наставник – это педагог. И апостол Павел употребляет эти слова, не помню сейчас точно в каком послании, говоря о законе Ветхозаветном, как детоводителе к Христу, педагоги. И, собственно говоря, все в церкви является этим детоводителем. И духовническое служение, прежде всего, это педагогическая деятельность. Вот с этим у нас плохо, потому что у нас в церковной жизни вообще очень мало педагогики как таковой. У нас церковная жизнь представляется сакральной от и до. Причем сакральность – это такого рода, перед которой очень удобно именно снимать свою ответственность, на нее все возлагать. И дальше идет все по маслу. А в результате этого церковная жизнь превращается не в христианскую жизнь, а в субкультуру. Со всеми свойственными именно субкультуре качествами, вплоть до каких-то отдельно даже сектантских черт. Поэтому Но здесь, опять же, конечно, большая часть зависит от священников. Потому что если священник воспринимает себя точью свидетелем, с одной стороны, как совершитель таинства, а с другой стороны, помощником, именно вот таким не наставником и учителем, а мыслить себя в том плане, что и он тоже идет ко Христу. И другие люди идут ко Христу, и, собственно, мы делимся опытом друг с другом. И в церкви нет учителей и наставляемых. А есть старшие и младшие, причем старшие помогают младшим. Вот если в таком ключе духовное наставничество будет, это очень хорошо. Но, к сожалению, так, ну вот, не распространена эта точка зрения. И здесь нужно-то что нам? Нужно всегда как-то вот задать вопрос себе там или другим, если здесь кому задать. А что мы хотим видеть на выходе? Вот духовное руководство. Мы знаем, что все в церкви – это средство для жизни во Христе. И сама церковь – это средство для жизни во Христе даже. Что мы хотим видеть в результате использования вот этого средства? Чтобы человек стал чем, кем? У нас-то этот вопрос не ставится. В результате церковной жизни духовнические отношения превращаются в огромный детский сад. И все ходят по кругу из года в год, из года в год. Мы исповедуемся, батюшка советует, мы его слушаемся или не слушаемся, не слушаемся, исповедуемся, батюшка там сердится или не сердится. И вот это какое-то вот копошение в песочнице превращается, и проходит год, другой, третий, потом десятый, пятнадцатый, двадцатый, и вдруг в один прекрасный момент человек там думает, а в чем я преуспел-то в своем христианстве? Я стал лучше, я стал добрее, милосерднее. Я стал духовнее, в конце концов. То есть, что значит духовнее? Что мое сердце все больше и больше прилепляется к Христу? Ну, на этот вопрос, так, если строго перед собой поставить, мало кто из нас, от них же первая есть масса, может ответить как-то положительно. Все как-то вот застревают люди, и вот в таком состоянии живут. Хорошо, если вот еще не скатывается.
0: Хождение по кругу – это очень хороший образ. Очень
1: да.
0: Многим, я думаю, знакомый.
1: Ну вот, оно так и происходит. И батюшки тоже, они привыкли, что они сверху вниз вот со всеми, там, ну, не все, к счастью, конечно, но и немалое количество батюшек тоже, что они сверху, а люди снизу. И общаться как-то вот на каких-то других принципах, более, если хотите, демократичных, не привыкли. И вот получается какая-то безвыходная ситуация. А ведь духовничество – это педагогический процесс. Это ровно то, что происходит во всем нам знакомой жизненной практике. Сначала ученик идет в первый класс. Его плотно опекает учитель. Он учит его писать, прям за руку его водит, там, когда буквы он только начинает выводить. Затем он переходит уже там, в четвертый класс, потом оканчивает школу, потом он поступает там, в институт, в университет, и уже, скажем, на семинарах со своим профессором. Профессор не водит его рукой, выписывая прописи, да, а они уже почти на равных спорят, выясняя какие-то сложные вопросы. Вот у нас дальше, скажем, второго класса дело не идет. У нас семинаров таких, скажем, нет, когда пастырь и его духовное чадо там почти на равных какой-то очень важный и серьезный вопрос выясняют. Опять же, не повсеместно, конечно, есть и замечательный пастырь, который именно так понимает свое духовническое служение. Но по большей части вот это такой именно детский сад.
0: Не это кажется очень ли вам, проблема. Вот я здесь представляю такую огромную армию православных мирян, и вот от их лица могу спросить, не кажется ли вам, что именно миряне очень часто священников подталкивают вот к такому образу действий? Действительно, ожидая от них каких-то, ну, таких утверждений, которые решат все проблемы и устроят жизнь каким-то образом.
1: Все равно здесь все зависит от священников. Понимаете, вот я в свое время учился в консерватории. Там, музыки, игре на инструментах. Это же дело очень такое практическое. Педагог показывает тебе, как играть. Потом ты уже сам начинаешь, а потом с ним уже дуэтом играешь. Если педагог не умеет, он и не научит. Там ученик может сопротивляться, или что-то может не идти, он может свои требования предъявлять педагогу. Но если педагог нормальный, хороший, опытный, знает свое дело, он на это не поддастся. Он найдет способ выучить ученика. Так что здесь, мне кажется, я вам как представителем огромной армии мирян могу сказать, что, конечно, это так действительно, что священники поддаются, естественно, как все люди, на вот такое одностороннее общение. Но вообще-то это ну, дело... тогда зачем нужны священники? Только таинство совершать? Ну, у нас все же по-другому относится к батюшкам. Mm-hmm. Что это не только совершитель таинства, но именно духовные наставники. А раз на них возлагается такая великая ответственность, то, значит, и как-то они должны разуметь дело, mm-hmm. мне кажется.
0: Mm-hmm. Ну, все-таки,
1: ну, знаете... Ну, я не сняю ответственность смирян.
0: Да, вот
1: хорошо бы, чтобы...
0: по каждому ли вопросу нужно советоваться с священником. Mm-hmm. Таким образом, человек провоцирует, получается, священник, если к нему приходит... и говорит, что вот там, покупать мне велосипед или нет. Благословите, батюшка.
1: Батюшка или не буду... должен сказать, что это дело вы должны решать сами. Если батюшка включается в эту игру и говорит, ну, ты знаешь, я думаю, тебе это будет не полезно сейчас. Вот тогда вот это будет все как раз. Круг будет продолжен. Пошли по новому кругу.
0: Но все-таки есть же вопросы, по которым действительно стоит советоваться именно со священником. Вот могли бы вы определить круг этих вопросов?
1: Понимаете... Такое извечное стремление человека узнать будущее. Извечное. Это не вытравишь никак. Но это естественно для человека. Потому что будущее для нас закрыто и вызывает тревогу. Поэтому мне кажется так, что прежде чем идти советоваться со священником, нужно спросить самого себя, а что я, собственно, чем я руководствуюсь, идя советоваться? Если угадать будущее, то... Опять же, это почти законное дело. Но человека тревожит, ну почему бы не угадать? Тем более, что здесь может подсказать более опытный человек от mm-hmm. опыта, как может протекать ситуация, какие-то указать вещи, которые вам не видны, сцепление обстоятельств. Так что я далек от того, чтобы это осмеивать. Mm-hmm. Ну просто, все же священник – это духовное руководство.
0: Не оракул.
1: Да. А что такое духовное руководство? Духовное руководство – это помочь человеку жить во Христе, приблизиться к Нему, эту жизнь поддерживать, возвращать, как в евангельских притчах говорится, о возрастании горчичного семени или там, об увеличении закваски. Собственно, священник должен по своему положению заниматься этим, а не покупкой велосипеда. Другое дело, что, конечно, это сложно так вот так хорошо сказать общими словами, а в каждой конкретной человеческой ситуации это высвечивается именно через разнообразие жизненных вот обстоятельства, поэтому священнику, конечно, их и рассказывают. Но здесь, опять же, все зависит от мудрости пастыря. Потому что как раз божественная вот эта педагогика церковная заключается в том, чтобы человек научился во всех обстоятельствах жизни видеть руку Божию. И, опять же, возвращаясь к этому евангельскому тексту, ведь главный педагог и главный учитель – это Бог. И на самом деле, собственно, вся наша жизнь и духовная жизнь представляет собой процесс божественной педагогики. Потому что Господь нас вразумляет, и охраняет, и наставляет, и предостерегает, и как-то иногда отшлепывает, если там что. И помочь это увидеть должен священник. Не там оракульски что-то внушить, а помочь, чтобы сам человек это увидел. Не чтобы священник сказал, а это, знаешь, это у тебя потому, что вот так, и потому, что вот так. Uh-huh. Нет. Задача священника не определить ему, не расписать ему прескурант. Схему его жизни. Да. Ну, прескурант, да, тоже отчасти.
0: Что за что будет тебе?
1: Да, а именно помочь человеку самому увидеть руку Божию, вот эту педагогическую, любящую...
0: Действующую
1: жизнь. Вот, собственно, вот с этим надо относиться к пастырю.
0: Спасибо, отец Петр. Еще вот такой вопрос. Я присутствовала при разговоре двух людей, один из которых сказал, я не понимаю, зачем нужен духовник. Ну, это был ответ на то, что второй человек очень горевал, что так не может найти, очень долго ищет. Но вот нет, человек, к которому, так сказать, душой он прилепился и как-то вот почувствовал такую приязнь, что можно было бы все открыть и во всем посоветоваться. А тот ему сказал, я не понимаю, зачем это все нужно. Вот я живу по-христиански, потому что я каждый раз спрашиваю себя, как бы Христос поступил в этой ситуации, каждую вот минуту, даже в мелочах. Второй ему сказал, знаешь, мне кажется, что ты... в таком пребываешь в грехе гордыни,
1: ну,
0: что дальше просто некуда. И уж тебе просто крайне необходим духовник.
1: Во-первых, здесь что можно сказать, что люди разные все, что одним нужен, другим не нужен. Ну, в том плане, в котором, я думаю, разумел проблему вот этой тысячи духовника человека. Есть люди, которым там нужно 10 лет долдонить одно и то же. Вот, и действительно как-то достаточно, может быть, жестко его направлять. Направить в каких-то вещах элементарных, чтобы там матерь не хамила, ну, там, да. Или что-то в этом. Ругать его за это, наказывать. Вот. А есть люди, которым достаточно один раз сказать, и у него вот как раз и наступит то, что он раз сам увидит это, и все, и больше. Действительно, увидит руку Божию вот как-то. И да. Что касается этого замечательного ответа,
0: да,
1: то почему нужно сразу заявлять гордыней? Я думаю, что если рассматривать, а я не знаю, разумеется, этих людей, если рассматривать так абстрактно эту ситуацию, то человек совершенно правильно сказал. Лучше всего действительно спрашивать у Христа, как писал Антоний Великий, прилепись к Христу всей душой. Говорят о том, что как раз первая половина этой фразы, что мало сейчас людей там нормальных. Избери себе одного друга, если найдешь. А лучше всего, пишет преподобный Антоний, прилепись к Христу, как сын к Отцу. Он тебя всему научит. Так что здесь никакой гордыни нет. А вот этот замечательный ответ о гордыне, о прелести, это вот это ныряние в субкультуру. Это полное непонимание того, к чему нас призвал Господь. А Господь нас призвал именно к тому, о чем ему сказал его собеседник. Потому что мы прилепились ко Христу, чтобы Он руководил нашей жизнью. Он нас направлял, вразумлял. Пусть это получается, разумеется, я думаю, что не в такой мере, как у преподобного Антония Великого, но если человек это чувствует, исповедует, ведь он же... Он был обвинен в гордыне. Он же исповедовал то, что ко Христу он обращается. Почему тут гордыня?
0: Ну, понимаете, мысль-то была какая? Ну ты даешь. Ты прям вот напрямик к самому главному.
1: А вот это... Вот здесь
0: есть же у нас специально в нашей православной церкви такие замечательные устроения. Есть у
1: может быть, мы к самому главному-то и подошли. Потому что да, в нашей церковной жизни сформировалась такая страшная боязнь благодати. Если мы почитаем Новый Завет хотя бы, первохристианские какие-то книги, мы увидим, что это было действительно повседневной реальностью жизни христиан. Жизнь во Христе, жизнь в Духе Святом. Это не значит какие-то вот как неопротестанты, да, которые там восторженно воздевают руки, и там на каждом шагу им дух что-то возвещает или не возвещает. Нет, а именно вот в строго христианском церковном смысле, что люди живут во Христе, они знают, понимают и чувствуют это. Но у нас страшная боязнь этого. То есть любое живое движение духовное, подлинное, имеет шанс быть обвиненным в гордости, в прелести. А ведь если мы просто пройдемся, да, по святым отцам, тот же Семен Новый Богослов говорит, что не христианин тот, кто не имеет в себе Христа ощутительно. То есть не просто думает там или как-то каким-то краем чувств, а именно ощутительно. И опять же, это ощущение не какие-то там наши повседневные эмоции, да, а вот именно такая основа жизни, фундамент. И Феофан Затворник, собственно, говорит о том, что богообщение — это цель христианской жизни. Очень важно, он пишет, что неверно думать, что богообщение человек сподобится потом, когда-то после, да, например, в итоге каких-то своих подвигов. Нет, пишет святитель Феофан, богообщение должно быть постоянным, значит, состоянием христианина. Коль скоро оно не ощущается, он подчеркивает, не просто там, а не ощущается, то это значит, что он находится вне устроения христианской жизни. Другое дело, что мера этого ощущения разная. Конечно, у святых она была такая, что они убегали в пустыне, и постились и жестокие предпринимали подвиги, чтобы сохранить это, чтобы не, как бы не, не,

0: любящий ближних, тактичный, умный, мудрый, который понимает, что как нужно обращаться с самыми разными людьми. Он никогда не будет в тягости.
1: Спасибо, отец Петр. Еще один вопрос хочу вам задать. Вот особенно вам, как настоятелю монастырского подворья, он должен быть близок и понятен. Очень часто люди стараются поехать в монастырь, чтобы там, как они говорят, по-настоящему исповедаться. И опять-таки очень часто бывают страшные разочарования. Стоит ли ездить в монастырь для такой, так сказать, настоящей исповеди?
0: Я считаю, что не стоит. Надо ездить к... Ну, если хотите, так что... Как может быть, это не печально, и, может быть, цинично это прозвучит, что нужно ходить к тем священникам, в которых мы как-то уверены. Угу. Может быть, слышали от друзей, от подруг, испытали собственным опытом. А просто вот ехать в монастырь, чтобы там как следует... Что значит как следует? А это значит, что мы не как следует исповедуемся, а как следует что? Чтобы получить там какие-нибудь страшные епитимьи. А потом дело в том, что монашеская жизнь, жизнь специфическая. Вообще, я считаю, монастырская жизнь в России сейчас находится в чрезвычайном упадке, в крайнем упадке. И в монастыре, я знаю, что, например, московские опытные пастыри просто запрещают членам своей общины ездить по монастырям. Такие, как отец Владимир Воробьев, отец Дмитрий Смирнов, отец Аркадий Шатов, они очень неодобрительно относятся к тому, что люди разъезжают по монастырям, и там нахватывается не весь чего. Поэтому я бы не посоветовал.
1: Ну что же, нам нужно заканчивать нашу передачу. И последний вопрос такой. Преподобный Иоанн Лествичник, которого мы будем скоро вспоминать, писал: «Мы не будем судимы за то, что не творили чудес, или за то, что не возглашали пророчеств, но мы осудимся за то, что не оплакивали наших грехов всю свою жизнь». Оплакивание — это, конечно, дело хорошее, но как сделать так, чтобы это оплакивание не стало бесплодным унынием, а все-таки стало таким вдохновением, переменам?
0: Понимаете, я бы, может быть, там повысил ступень этого вопроса и подверг бы рассмотрению всю эту цитату. Это все же из книги Лествица, написанной для монахов, опять же, то, с чего мы начали. К монашеской письменности надо осторожно относиться. Я бы не стал этот совет давать какое-то общее руководство всем людям. Потому что действительно оставит человека на то, что он оплакивает свои грехи. А грехи Господь ему прощает.
1: Он все равно оплакивает.
0: Да, ему вроде нечего оплакивать, он ужасается, что он в страшной прелести и в гордости, потому что как так, и он грехи должен, ведь Иоанн Лествичник же сам Иоанн Лествичник сказал. А у него вроде как вот на данный момент каких-то особых грехов для оплакивания нету. Значит, что делать? Надо их из себя выковыривать, укорять себя в гордости. Это самый страшный грех. Действительно, это же очень удобно, потому что раз нет других грехов, значит, есть гордость. Есть гордость. Да, всегда есть гордость, прелесть. Как говорит Титлик, значит, что все мы в прелести, да. Вот достаточно для оплакивания. А в результате это не христианская жизнь. Но как-то, ну, все же Евангелие и Новый Завет, да и вся Библия, ну, о другом говорит. Она говорит о творческих отношениях с Богом, о том, что Бог оставляет человеку грехи. Вы прочтите псалмы. Там, благослови, душа моя, Господа. И постоянно, и от ночи, от стражи утренней до ночи, да, и там о благословлении, хвалении, о жизни в Боге говорится. О том, что Бог нас милует, что... Ну, а иначе просто у нас представление о Боге иное получается, что Бог — это кто-то страшный, который только и
1: ждет.
0: Да, только и высчитывает наши грехи. И что... Ну, нет. И, разумеется, покаяние, оплакивание грехов должно быть, но это не должно составлять содержание христианской жизни.
1: Спасибо, отец Петр. Ну что же, сегодня наша программа подошла к концу. Напоминаю, что это была программа «Беседа с пастырем». И сегодня в гостях у нас был игумен Петр Мещеринов, настоятель подворья Даниилова монастыря в Подмосковье. Программа вела Ольга Суровикина. Спасибо большое.
0: Всего доброго.
1: Всего доброго.

0: прозвучало величание Успению Божией Матери в исполнении хора Киево-Печерской лавры под управлением Дмитрия Болгарского. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение на Успение Пресвятой Богородицы. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И по смерти живо, спасаешь и присно Богородице наследие Твое. Слова эти, возлюбленные братья, истина и дело. Пресвятая Владычица наша Богородица живет и после смерти. Всибо и после смерти живи для Бога. Пресвятая же Дева Мария особенно, как Матерь живота. То, что Богородица и сейчас жива, ясно всем верующим из того, что она и после смерти постоянно во все времена и во всех местах на земле спасала и спасает наследие свое христиан православных и даже неправославных. Весьма утешительно для нас, братья, земная кончина Божьей Матери. В ее кончине мы ясно все видим, бессмертие души нашей после смерти. Так как особенно в нынешнее время люди сильно оплотенели, и весьма-весьма многие совершенно не думают о бессмертии своей души, и даже многие не верят в это бессмертие, то побеседуем ныне по случаю празднования Успения Божией Матери о том, что мы, без всякого сомнения, бессмертны по душе. Чем же докажу я всем маловерам бессмертие человеческой души? Доказательств этого так много, братья, что не знаю, с которого и начать. Начну вот с чего. Душа человеческая есть дыхание божества, есть образ и подобие Божие, как сказано, сотворим человека по образу нашему и по подобию. Бог же бессмертен, значит, и душа наша бессмертна. Душа человеческая есть, как говорят люди ученые, существо простое, несложное. Значит, в ней нечему разрушаться и умирать. Она живет, несомненно, и после смерти телесной. Доказательством тому служит и писание людей, оставшиеся после их смерти, их завещания, изустно или письменно переданные, их наставления. Усопшие говорят нашему уму и сердцу и после смерти своей, и их словам внимают, их слова исполняют семейства, веси, города, царства, весь мир. Возьмем в пример писания апостолов и богоносных отцов наших. Апостолы жили до нас за 1800 лет слишком, но их писания научают, утешают, руководят в христианской вере и жизни людей всего света, как сказано, во всю землю изыди вещание их и в концы вселенная глаголы их. Они научают людей всех веков и будут светом для мира, солью земли до скончания века. Читая или слушая Слово Божие, проповеданное апостолами, мы, люди живые, получаем новую, лучшую, благодатную жизнь душам своим, хотя сами они умерли и давно не получают нас, видимо, в телах своих. Что же это значит? То, что они в Боге всегда живы, и когда читаем или слушаем их Писание, мы беседуем как бы лицом к лицу с ними самими, с их душами, которые всегда близки к нам в Боге. Так о святом Иоанне Златоусте известно, что когда он читал Писание святого апостола Павла и занимался их истолкованием, то сам святой апостол Павел беседовал с ним и открывал ему истинный смысл своих посланий. Преподобные богоносные отцы Церкви, жившие за много лет до нас, и оставившие нам свои молитвы, песнопения, целое богослужение, разные правила и постановления церковные, доселе вместе с нами молятся, воспевают триединого Бога, священнодействуя с нами невидимо, управляют нашей духовной жизнью, нашими церковными празднествами. А что еще сказать об их писаниях? Как много духовной пользы, света, силы, покоя, сладости, жизни приносят они душам нашим. Какую жизнь вливают они в души наши, они, по-видимому, отжившие и более как бы несуществующие. О, они живут и по смерти, и как слово их не умирает, так и тем более души их, породившие такое слово, также не умирают. Если слово их бессмертно, то, конечно же, и душа – источник слова. Докажу еще бессмертие души тем, что Христос Господь, Бог и человек, воскресший из мертвых, положил своим воскресением начало нашему блаженному воскресению. Этот пример всего яснее и сильнее говорит о бессмертии нашей души. Господь наш Иисус Христос и по человеческому естеству своему, нераздельно соединившемуся с Божеством, живет после воскресения из мертвых во веки веков. Ибых мертв, и се жив есмь во веки веков, говорит сам Он. Но Он воспринял на Себя человечество для нас, а не для Себя. И все, что не делал, делал для того, чтобы дать нам образ, то есть научить нас, показать пример, на деле явить, что ожидает нас в будущем. Итак, если Он был мертв и теперь жив во веки веков, то и мы по смерти будем жить во веки веков. В самом деле, жив во веки веков. Он, по Его собственным словам, с нами есть во все дни до скончания века. Он всегда спасал, спасает и будет спасать нас до скончания века. Он спасает нас в таинстве покаяния, соединяется с нами в таинстве причащения, очищая наши грехи, освящая нас, упокоивая, возвеселяя. Он ограждает нас водой и Духом Святым в таинстве крещения, укрепляет и возвращает нашу духовную жизнь в таинстве миропомазания. Исцеляет от болезней телесных через исцеление немощи душевных в елье освящении. Поставляет Духом Святым пастырей Церкви Своей Святой в таинстве священства. Благословляет брак в таинстве брака. Все таинства совершает Он, Спаситель наш, Духом Своим Святым, от Отца исходящим, и христиане, верующие и внимательные голосу сердца своего, по опыту знают на себе силы Его, в святых таинствах им подаваемую. Христос Спаситель постоянно, ежедневно, без числа, спасает нас от грехов и страстей по молитве нашей. Бездна спасения, бесчисленному множеству душ христианских исходит от Него каждый час, каждую минуту, и сердечными очами видят спасение Его все спасаемые, и благодарят Его, и славословят Его за пучину Его человеколюбия, за бездну Его милостей. Он живет постоянно в сердцах людей, верных Ему, и есть для них источник духовного света, силы, мира, утешения. Если же Он, соделавшийся нас ради человеком, и по смерти телесной жив был духом нашим, и сходил в ад проповедовать там победу над смертью и избавить души людей с верою ожидавших Его пришествия, если Он по смерти воскресения из мертвых живет духом и телом человеческим во веки веков и постоянно являет в нас всемогущую богочеловеческую силу Свою, то и мы по смерти Своей будем живы душами Своими во веки веков. Несть Бог мертвых, но живых, всибо тому живи суть. А по воскресении тел наших будем вечно живы и телами Своими. пренепорочная Матерь Спасова, подобно Сыну и Богу Своему, также и по смерти жива не только душой, но и телом. И как благосердейшая и всем благомощная Мать всех христиан, также спасала, спасает и будет спасать во все века всех с верою, упованием и любовью к ней, молитвенно обращающихся во всех скорбях, грехах и болезнях, моля всех нас, Сына Своего, Христа Бога нашего, и всем творя спастись в державный покров ее прибегающим. Силу ее молитв испытывали и испытывают все христиане, обращающиеся к ней с молитвою в духе и истине. Потому-то мы и поем в молебне ей заступницы нашей. Не умолчим никогда, Богородицы, силы твои глаголы те недостойни, аще бы ты не бы предстояла. Твои борабы спасаешь и присно от всяких лютых. Она, преблагосердая Мать Царя Небесного, всегда с нами, только бы мы были с нею, то есть только бы веровали несомненно и твердо в ее близость к нам во всякое время. Воззови только к ней с верой в скорби или болезни всякий христианин, и увидишь, какие чудеса она сотворит над душой твоей. Итак, возлюбленные братья, веруйте без всякого сомнения в бессмертие человеческой души после смерти. Матерь Божья, живая и после смерти, и спасающая всегда наследие свое, да уверит вас, несомненно, в этой великой истине. А веруя в бессмертие своей души, помните, что после смерти все мы предстанем некогда пред судищем Христовым. Да примет киежда, я же с телом содела или благо, или зла. Потому молите Царицу Небесную, да умолит она Сына Своего, чтобы Он отверз вам человеколюбные утробы Своей благости, и, презрев ваше бесчисленное согрешение, обратил бы вас к покаянию и явил вас искусными исполнителями заповеди Его. Молитесь ей, чтобы она всегда предстояла вам как милостивая и благосердная и человеколюбивая в настоящем житии, будучи теплой предстательницей и помощницей, отгоняющей от вас нашествие демонов и наставляющей вас ко спасению во время же исхода из этой жизни, сохранила бы души ваши, прогнала бы далеко от вас темные лица лукавых духов в страшный же день, избавила бы вас от вечной муки и соделала бы вас наследниками неизреченной славы Сына и Бога Своего, которую, дай Бог, получить всем нам, ее ходатайством и заступлением, благодатью и щедротами и человеколюбием единородного Сына ее, Господа нашего и Бога Иисуса Христа, коему подобает всякая слава. Аминь.
0: Прозвучало поучение на Успение Пресвятой Богородицы святого праведного Иоанна Кронштадтского. Читал диакон Леонид Казаков.

0: В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучала стихира на утренний праздника Успения Пресвятой Богородицы, шестого гласа Киевского распева.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: На днях скончался в Париже, в очень преклонном возрасте, один из самых знаменитых французских писателей, нобелевский лауреат Франсуа Морьяк. Про него можно действительно сказать, что это был последний из магикан, последний представитель той плеяды, что прославила собой французскую литературу после Первой мировой войны. Морьяк был современником, если не ровесником, таких мировых писателей, как Клодель, Жид, Кокто, Пруст и так дальше. Слава его начала возрастать с 20-х годов и уже не прекращала расти до самой его смерти. Но меня в этой беседе интересует главным образом то, что всю свою долгую жизнь, сквозь всю свою литературную деятельность, Морьяк был и открыто исповедовал себя верующим христианином. Интересует потому, что в наши дни, и особенно там, где воцарилась марксистская материалистическая диалектика, религия провозглашена признаком отсталости, некультурности, варварства, и все делается, чтобы вытравить ее из человеческой памяти и из человеческого сознания. И многие, увы, верят в эту новую религию антирелигии. Верят главным образом потому, что до них не доходят другие голоса и уже привыкли к этому состоянию так, что оно им кажется даже нормальным. Так вот, пора во всеуслышание сказать, и смерть Морьяка хороший для этого повод, что наш век останется в истории культуры, да и просто в мировой истории, как век, казалось бы, совершенно неожиданного, поразительного по своим размерам и по своей глубине расцвета именно христианской литературы. Ибо в том-то и все дело, что Морьяк был совсем не одиноким. Но чтобы понять размеры этого явления, нам нужно на минуту заглянуть в прошлое. Вторая половина XIX века могла казаться, в плане культуры во всяком случае, эпохой торжества позитивизма, низкопоклонства перед наукой, почти полного вытеснения религии из области культуры. Если, например, ограничиться той же Францией, общепризнанной в то время водительницей и светочем европейской культуры, то все, что мало-мальски значило в литературной жизни, казалось окончательно и именно отрицательно решившим вопрос о вере. Неверующими были Стендаль, Бальзак, Золя, Анатоль Франс. Неверующей была Сорбонн и университет. Неверующей вся так называемая передовая интеллигенция. Католическая церковь казалась безнадежно скомпрометированной слепой реакционностью папы Пия IX, осудившего в своем знаменитом «Силлабусе» фактически все новое в науке, философии, политике, казавшегося безнадежно слепым по отношению к миру и к его реальной жизни. Повсюду торжествовала поверхностная, оптимистическая вера в разум, в неограниченные возможности науки, в неизбежность наступления эры всеобщего счастья и изобилия. Бог и религия казались окончательно отжившими понятиями, или же, как в марксистской мифологии, союзниками эксплуатации и обмана. Ударом, страшным ударом по этому поверхностному и легкомысленному благодушию оказалась кровопролитная и, в сущности, бессмысленная Великая война 14-18 годов. На протяжении 4 лет самые передовые, культурные, рациональные страны мира являли собой зрелище какого-то кровавого хаоса. Причем от начала до конца никто так и не знал, за что, во имя чего гибли миллионы людей. Война стала для многих и многих путем углубления своего сознания, постижения той иррациональной пропасти, в которую падает человек, забывающий или отрицающий вечный и божественный закон жизни. И хотя еще до войны начался во Франции возврат самых тонких, самых одаренных людей к вере, достаточно напомнить здесь обращение величайших поэтов Поля Клоделя и Артюра Рембо. С войной этот процесс усилился и углубился. К началу войны Франсуа Морьяку было 30 лет. И хотя он никогда не терял веры, именно кровавый кошмар войны сделал его сознательным и деятельным христианином, не прекращавшим до глубокой старости свидетельствовать о Христе, об его учении, о радости, глубине и мудрости христианской веры. А вместе с тем, Морьяка никто не посмеет записать в лагерь эксплуататоров, капиталистов, мракобесов. Ибо еще до войны он примкнул к небольшому тогда движению внутри католической церкви, искавшему путей к социальной правде, к борьбе с неравенством, бедностью. Этому движению, этой настроенности он остался верен до конца. Но, конечно, самое важное то, что после Достоевского и Толстого он продолжил ту линию литературы, которая доказывает не только совместимость веры с творчеством, но и то, что вера есть глубочайший источник творчества. Как и мир Достоевского, мир романов Морьяка – это мир часто трагический, раздвоенный и даже злой и больной. Морьяк не приукрашивает человека, но он и не лжет о нем. Человек призван к свободе, и свобода – это самый трудный дар, данный ему. Он одновременно животное, но и духоносец. Он слаб, но и силен. Но он никогда до конца не подчинен, как в марксистском детерминизме, рабству безличных железных законов. Как это ни странным покажется людям, которым с детства долбят об освобождающей силе безбожья. Факт в том, что настоящую, глубокую свободу, свободу личности, показала, воплотила в своем творчестве и защищала за последние 100 лет именно христианская литература и больше никто. По-настоящему свободны люди у Достоевского, у Морьяка, у Солженицына. И свободны, потому что авторы, создающие их, всем своим существом верят в личность, в лицо, в неповторимость человека, каждого человека. Это, я понимаю, нужно доказать и показать. И смерть великого христианского писателя Морьяка дает возможность поговорить об этих заслугах христианской литературы в следующих наших беседах.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нас каким-то другим способом в интернете или слушает в интернете. С вами читательский клуб. Сегодня в эфире Герман Журавский, Марина Михайлова.
1: Здравствуйте.
0: И Григорий Гаврилов. Мы обсуждаем книгу, которую наверняка многие читали, о которой многие слышали. Книга старая, поэтому много раз можно было прочитать, наверное. Это «Вита Нова» Данте Алигьери. Я не помню, кто в прошлый раз предлагал обсуждение Данте, но я помню другой вопрос. Марина Валентиновна предложила подумать, к какому жанру относится это произведение. Есть ли у нас выполненное домашнее задание на сегодня, так как 1 сентября – День знаний, то, наверное, пришло время расплачиваться и отвечать домашнее задание. Доски
2: я
0: пойдет.
2: Была бы хорошей училкой, потому что я уже забыла,
1: я тоже вообще впервые слышал об этом.
0: Но кто-то должен первым выйти к доске.
1: Я выйду, без проблем, если надо.
0: Ответить домашнее задание.
1: Мы как-то... Ну, давайте я начну, спасибо. Мы как-то с Мариной совместно как будто бы приняли это решение, что надо бы...
2: Шли по дорожке просто, да, и почему-то вспомнили Данте и решили, что надо его почитать.
1: Конечно, да. Мы вспомнили, потому что увидели мертвую птицу. И Марина сказала, а вы помните, как Данте в «Новой жизни» пишет о том... Ну, правда, Марина немножко, мне кажется, там... перепутала фрагменты, но тем не менее, да, этот момент там был, как вот ему мнились птицы мертвые, которые прямо падали с небес. Я как-то совершенно не помнил этого момента, и поскольку меня очень интересуют мертвые птицы, которые в большом количестве на самом деле присутствуют в городе, я думаю, во всех городах.
2: Мне кажется, раньше такого не было. Вот меня это как-то очень тоже...
1: Отдельная тема для разговора, мне кажется, это. И я так ухватился за этот образ и сказал, а давайте. И Марина сказала, а давайте, это же прекрасно. Да. Вот поэтому мы сейчас обсуждаем этот текст. Могу сказать, не таясь, что я читал это произведение раньше. Однако...

0: мистический персонаж, сам как бы вот Данте, постоянно плачет. Что называется, глаза на мокром месте. У меня вот к моему какому-то вот прискорбию, это единственное воспоминание, которое было об этой книжке с тех пор, как я ее читал. Ну, прошло, может быть, лет там 5, да, может, даже и больше. То, что вот постоянно он плачет. И меня тогда это, я помню, поразило. Меня это даже как-то немножко тогда смешило. Типа, чё ты? В таком вот даже смысле. Однако сейчас меня это совершенно не удивило, если честно. Более того, я подумал, ну, конечно, а как иначе-то? Видать, да, что-то произошло за эти годы со мной. И никакого удивления по поводу такой вот реакции у меня уже нет. Однако я пребываю в несколько в смешанных чувствах, потому что я... Потому что мне нравится Данте. Вот, ну что значит мне нравится Данте? Мне нравится смотреть вот на его портреты, там прижизненные, посмертные. Мне нравится эта статуя во Флоренции, вот на площади Синьории. Мне нравится, что в той же Флоренции повсюду цитаты из его комедии на стенах в мраморе высечены. Мне нравится даже, как звучит это слово «Данте». Оно такое, как будто бы многообещающее. Мне нравятся первые строки, первые строфы ада, да, вот эти звери, которые преграждают путь персонажу, и, ну и дальше там что происходит. Мне это все нравится, однако сейчас, почему-то, читая эту любовную лирику, наверное, я поймал себя на мысли, что почему-то мне это не близко. Я хотел бы, чтобы мне это было близко, я хотел бы, чтобы это отозвалось как-то во мне, чтобы это какой-то вот, чтобы эта руда перебралась и. Но странным образом, я несколько раз брался, то есть в более и в менее удачное время. И каждый раз у меня возникали какие-то вот странные диссоциации. Во-первых, мне совершенно не показалось чуждым вот эта сама манера к вопросу о форме, какая форма этого произведения. Я помню, Набоков, говоря там о Гоголе, кажется, или о ком-то еще, сказал, ну а потом он сделал самое худшее, что он мог сделать. Он начал объяснять смысл своих произведений, как бы. Ну и мы помним, конечно, невероятное величие Крейцеровой сонаты и невероятное ничтожество объяснения Толстого по этому поводу. Мне показалось, что здесь есть нечто схожее. Зачем он объясняет эти стихи? Ну, может быть, да, как бы это такой как бы автобиографический, психологический роман, самый ранний, может быть. И наоборот, это абсолютное ноу-хау, такое новшество, и раньше никогда такого не было. Но сейчас как-то это немножко странно. То есть в этом стихотворении 4 части. Первая начинается здесь, вторая здесь, там еще такая здесь. В первой части я хочу сказать это, в этой это, а в этой это. И вот это канцона или баллада, или еще что-то. Как-то меня это несколько даже смутило, я не совсем как бы понял, как мне сейчас, вот опять же, я что-то слишком часто уже апеллирую к этому времени, к нашему времени, в которое мы живем. Я не совсем понял, как вот мне это сейчас воспринимать. В этом плане я помню, у нас были лекции по новому сладостному стилю и по всем вот этим вещам. Но они как бы остались, ну вот лично в моем восприятии, какой-то вот интересной архивной редкостью, да, вот было так, что называется. И вот этот самый момент, даже, например, с мертвыми птицами, как жаль, что он такой краткий-то на самом деле оказался, что там всего лишь дважды, так вскользь, можно сказать, об этом упомянуто. Я, может быть, уже как-то развращен какими-то очень, не знаю, масштабными или фантасмагорическими там описаниями каких-то интересных событий, необычных в литературе там 20 века или в кинематографе даже. Но я думаю, читая это, эх, классный эпизод, его можно было бы развить в более такое будоражащее даже, может быть, действие. Здесь как-то очень, очень быстро он сошел на нет. Ну, окей, как бы, ничего страшного. То есть, вот это ощущение, ну, вот вы уже поняли, я, наверное, уже его более-менее адекватно высказал. Я бы хотел, не знаю, подружиться, наверное, с этим текстом, однако он слишком сладостен для меня сейчас. В нем слишком много томления, которое, ну, вот, наверное, мне, опять же повторюсь, сейчас почему-то трудно понять. Мне кажется каким-то странным безумием то, что он видел ее всего лишь 3 раза. Это вообще как что-то невероятное абсолютно. И в то же время очень смешно, вот как вот он ближе к концу говорит, что вот и какая-то очень молодая, очень юная и очень прекрасная девушка наблюдала за мной из окна, и в глазах ее я прочел, ну, как мне кажется, ну, не просто там интерес и сострадание, но и любовь ко мне. И мне кажется, вот здесь вот, это может быть моя какая-то инсинуация, но, конечно же, он сначала там смутился, потом вдруг стал о ней думать, и чуть было она не встала на место Беатриче у него. Однако, вот опять же, инсинуация-то в чем заключается? Может быть, она-то, вот эта вот девушка в окне, она-то и подходила ему в каком-то смысле.
1: Вообще ему подходила его жена, с которой они родили 2 сыновей и 2 дочерей.
0: О, интересно.
1: Все у него было прекрасно.
0: Интересная особенность. Это не важно тогда, в данном случае, потому что мы все-таки говорим про тогда этот, про это произведение в контексте того, что там есть. И вот берем тогда этот вот именно внутритекстовый массив. И мне показалось странным, что, ну окей, там Данте или его лишь вот там лирический персонаж говорит сам себе: нет, ну как же так, я оскорблю как бы память о ней и перестану думать. И он пишет прямо там сонет, кажется, в котором он как бы хулит свои глаза, хулит свое воображение, да.
2: Круто.
0: Да, это круто, но для меня это слишком круто, скажем так. И, конечно же, это очень смешно, потому что это такая диссоциация. То есть вот я свои глаза от себя отстраню и их буду наказывать, да, за то, что они пялятся, да, на девушку. И мое воображение тоже, вот оно не мое, а оно вот само по себе как бы, и вот ай-яй-яй, как нехорошо, сейчас я с тобой разберусь, поставлю тебя в угол. Ну, то есть, немножко это забавно даже с такой точки зрения. Ну, мне интересно, что вы скажете, конечно, тоже. Ну, свои...
2: Где-то у Хлебникова есть, я не помню где, строчки о том, как какой-то языческий народ ставит фигурку башка, который как-то, в общем, не оправдал тех надежд, которые у него возлагали, в угол, и, кажется, даже его секут.
1: Да-да.
2: То есть, вот в этом можно найти отголосок очень старых, таких старых вещей.
0: Простите, сразу же, но это же и в христианской средневековой Европе. Суд над топором, да, суд над свиньей, который послужили...
2: Топор все-таки свинья, нет, это не то.
0: Ну,
2: а
0: как же?
2: Воображение и глаза – это то, что человеку принадлежит.
0: Ну, да,
2: но
0: да.
2: То, что не воспитано в нужном, нужном смысле, не наделено нужным содержанием.
0: Угу.
2: Я подумал про вот эту девушку из окна. Мне кажется, тут Данте себя ругает за то, что он хочет жалости выбрать вместо любви. И вот эта девушка, которая смотрит на него из окна, кажется, она чувствует к нему сострадание, потому что он очень сильно рыдает, сидит на лавке, по-моему, он плачет. И его вид вызывает у этой девушки чувство сострадания. Если, ну, просто так, если предположить, что это его жалость к нему самому, смотрит на него, и в эту жалость становится чуть-чуть сильнее любви, как на качелях. Любовь к Беатриче как будто бы на какое-то мгновение оказывается легче. И вот дальше это он рассматривает как предательство, как ошибку, как грех, да как много чего. Поэтому виноваты его глаза, да, и виноваты его воображение. Он еще не сотворен. Я думаю, что Данте пишет все-таки не о Данте, а о человеческой душе. И главный герой этой литературы – это человеческая душа. И мне вообще вот думалось там, ну вот жанр, ну роман, да, там кто-то вот говорит роман. А мне кажется, еще там есть такие штуки, похожие на объяснение опыта преображения посредством преображения души посредством чувства любви. Если взять это произведение и рассмотреть его как трактат о преображении человеческой души посредством чувства любви, то можно увидеть некоторые такие остановочки хорошие, которые могут подсказать человеку, который потрясен чувством любви, где он находится в определенный момент. Вот когда он увидел эту Беатриче, я думаю, что это было событие, которое его определило на всю дальнейшую жизнь и сформировало его, его поэзию. Я не знаю, как это, поэта в нем. Вот, может быть, опять я Мартынова вспомню. Когда Мартынов пишет о своей возлюбленной Энакин, он тоже, не, естественно, не женился на ней, Гринденко, его жена, но он говорит, что это была любовь поэта для того, чтобы возникло в нем, зародилось что-то. И он описывает в автоархеологии свои страдания и делает это, может быть, опираясь на книгу Данте. И это событие рождает в нем что-то, чего в нем не было. И я думаю, что вот этот опыт столкновения с красотой не совсем земной, потому что понятно, что Беатриче — это не просто женщина, которая ходит по земле. Я думаю, этот опыт действительно преображает душу. Вот если еще вспомнить Федора Михайловича, есть такой анекдот про него, ну, легенда, анекдот, ну, по-моему, это все было, когда его подвели к какой-то красавице на вечеринке и прям поставили перед ней, он хлопнулся в обморок. Просто от созерцания. Что-то с ним произошло такое. И мне кажется, что вот когда этот маленький ребенок, ты уже не маленький, конечно, все-таки средние века 9 лет, это даже не нынешние там, 15, мне кажется, более зрелый возраст. И этот человек в его жизни. Он же пишет «Новую жизнь» через сколько лет? Через 20 после. Стихи, которые входят в эту книгу, написаны в течение 9 лет. То есть из этих
1: стихов... Через 2 года после смерти Беатриче он начинает писать.
2: Ага.
1: Если я правильно помню.
2: Угу. Значит, это происшествие, которое случилось с Данте тогда, оно имеет какой-то смысл для человека, живущего в то время, для христианина. Поэтому мне кажется, что это книга о преображении души. И я рассматриваю ее как ну, такой путеводитель, что ли. И можно себе задавать вопрос, читатель, вот я на какой странице пути любви нахожусь? Там еще говорят о том, что ну, люди, которые пишут об этой книге, говорят, что он последовательно вот три стадии преобразования проходит. Одна из них, первая, когда Беатриче, вот она им видится. Она здесь, и это человек, который он воспринимает глазами. Mm-hmm. Потом он даже на нее не смотрит с какого-то момента. Он не может выдерживать трепета, который в сердце появляется, и вообще что-то делает с ним, глядя на нее. И он не хочет на нее смотреть. Ну, потому что он еще не в состоянии, не в силах. И тогда этот образ Беатричи появляется в нем потихоньку, медленно. От внешнего переходит к внутреннему. А когда она умирает, я думаю, Беатрича – это вот кто-то вроде ангела, который будет с Данте всегда. И в «Божественной комедии», которую напишет еще позже, Беатрича тоже появится. Несмотря на то, что он был, наверное, счастлив в браке, дети рождались один за другим.
1: Это был брак, но это, мне кажется, для культуры того времени это было нормально, что семейная жизнь и любовная история – это две разные вещи.
2: Да, в общем-то, и потом в нашей литературе есть примеры, когда тоже браки и семейная жизнь не совпадали. Точнее, любовь и семейная жизнь. Так, что-то я еще хотел сказать. Я хотел сказать о том, что это книга о серьезных вещах. Потому что, ну, что может быть серьезнее человеческой души, во-первых, которая проживает эти метаморфозы, а во-вторых, что может быть сильнее этого потрясения? Потому что, я думаю, если каждый из нас вернется в тот возраст, когда мы в первый раз были потрясены красотой, вот, не знаю, девочка в школе какая-нибудь на линейке появилась, ее не было в том году, допустим. И вот ученик смотрит, как она стоит там через 10 метров в том ряду, и с ним что-то происходит. Я уверен, что это происходит с людьми, со всеми. Но просто кажется, что Данте потрясло настолько сильно, что, ну, что он изменился вот как-то так радикально, скажем так. А опыт первой влюбленности многими, наверное, забывается. Но если заняться автоархеологией, как делает Мартын, я думаю, что можно вот прийти к этому странному состоянию, когда мир совершенно не таков, какой он для человека не пораженного в хорошем смысле этой любовью. Вот мне кажется, поэтому это серьезная книжка. И ее интересно читать. Мне было любопытно. Плюс еще, извините, последнее. Она круто сделана, потому что Данте живет в космосе. Сейчас космоса как будто бы нет, и наш мир, он, ну, странный, спешим мы часто. Я вот сегодня не спешил, и я, слава богу, что-то видел вокруг себя. А в прошлый раз я бежал, и мне вообще было ни до чего. Я даже не знаю, было светло или темно в прошлый раз. Сейчас я уже заметил, что сумерки, когда я вышел из метро, а потом совсем стало темно, когда дошел до набережной. Вот Данте как будто бы находится в этом космосе, потому что то, как он делает свои произведения, и «Божественную комедию» особенно, это ведь гениальная структура. Mm-hmm. Причем, ну, он не математик, он не аутист, и он не Перельман, который эти структуры может как-то хватать и работать ими. Он поэт, но он очень хорошо создает вот этот космос внутри. Потому что, ну, помните, когда Данте видит сон в бреду, он заболел. И это происходит в определенный момент.
3: Простите, Данте видит сон?
2: Ну, главный герой. И это происходит в определенный момент, когда уже произошли события, которые свидетельствуют о том, что Беатрича умрет. По-моему, там сначала умирает
1: отец.
2: И до отца, по-моему, еще умирает какая-то Донна. Потом отец умирает, и потом это странная болезнь. Вот так у нас Пушкин делает, когда, например, Татьяну заставляют увидеть сон. И мы потом Евгения Онегина читаем, который тоже сделан совершенно гениально и написан каким-то, ну, супер, я не знаю, как его назвать. Математиком не хочу называть, ругать его таким словом, при том, что математики замечательные ребята, конечно. Но это ведь космос тоже. Только это космос русского 19 века и людей, которые там. И мне кажется, что Данте – это человек, который каким-то образом сумел через эту перемену, преображение, сумел этот космос, в этот космос вселиться. Ну, наверное, вот пока все.
0: А что вот здесь космического вы видите конкретно?
2: А вот как сделана эта штука? Она, в принципе, ни о чем, потому что, ну, как ни о чем, сюжета нет. Mm-hmm. Ну, вот он увидел девочку, да, ну и что, потом он еще раз ее увидит, потом она умрет.
0: Mm-hmm.
2: Ну, все, не о чем писать. Но вот что с ним происходит и как он это описывает? Помните первый раз, как он говорит о своих внутренних переменах? Тут истинно говорю, что дух жизни, который пребывает в сокровеннейшей светлице моего сердца, стал трепетать так сильно, что неистово обнаружил себя и в малейших жилах, и трепеща произнес такие слова. Я не могу по-латински прочитать. Тут дух животный, который пребывает в верхней светлице, куда духи чувственные несут свои восприятия, стал весьма удивляться и, обратившись особливым духом зрения, произнес, ну и так далее, и так далее, и так далее. И вот он часто описывает этот трепет, который от этого дурацкого трепета влюбленного постепенно начинает менять его существо. И Данте доходит вот в этом преобразовании до счастливца, который, я думаю, что прожил всю жизнь с Богом. Помните, mm-hmm. вот еще он говорит такую вещь, сейчас вот последнее. «Вот Бог сильнее меня, кто, придя, получит власть надо мной». И эта книга о том, как этот Бог, который сильнее человека, любовь, получает власть над ним. И он, проживая вот эти странные вещи, плач, болезнь, бред, все-таки он превращается в конце концов в счастливца. Помните, он даже потом смерти не боится уже.
0: Ну, это такой, да, устойчивый топос, что смерть освободительница.
2: А мне кажется, что он реально её не боится. То есть юноша вырос, мне кажется.
1: Позвольте мне, пожалуйста, два слова сказать. Я очень люблю эту книжку, и, конечно, я ее читала много раз. Ну, там и по долгу, профессиональному, и просто потому, что она мне очень нравится. И тут вот я хочу начать издалека. Конечно, самый смущающий момент в этой книжке – это вот эти довольно странные комментарии. А вот в этом сонете есть такая-такая-такая часть, и они начинаются вот в этих местах. И мне кажется, вот это моя такая последняя гипотеза, ну, хотя я читала, есть очень хорошая работа Анны Владимировны Топоровой по поводу того, вот почему он использует эту форму, и она говорит о том, что это была форма, распространенная в средние века, автокомментарий и комментарий к другим стихам. Это была такая литературная форма. И Данте вот ее поддерживает, продолжает эту традицию. Но мне вот кажется на сегодняшний день, что он же начинает одним из первых писать стихи по-итальянски.
0: Mm-hmm.
1: У него же вот эти все там трактаты о народном красноречии, то и сё. То есть еще у людей нет навыка читать рифмованные стихи. И там даже есть одно место, вот я дома подготовилась, все выписала в тетрадку, забыла тетрадку дома. 1 сентября. Но он там в одном месте говорит о том, что рифма нас увлекает, и мы начинаем как будто заворожённые вот этой рифмой. А рифма тогда только появляется в поэзии европейской. Известно, что ее изобрели трубадуры, да, провансальские. А Данте и этот самый Дольче Стиль Нуово – это их ученики. То есть еще люди не научились читать такие стихи. Они привыкли вот к этим стихам латинским, где отмеренно строятся эти самые стихи, ну вот метрическая, да, система. А что такое рифма, они еще не понимают. И поэтому он понимает, что помимо всякого остального прекрасного, он еще учит людей читать стихи на их родном языке. И поэтому, чтобы его ученики не разбегались вниманием в стороны, ну вот как в школе мы
2: литературное
1: делаем,
2: чтение.
1: Да? Какая здесь главная мысль? А какая главная мысль первого абзаца, второго? Он делает вот эту работу школьного учителя. По мне так это очень трогательно. Потом вот эта история про время. Про то, что все сонеты и канцоны, и баллады, которые входят в эту вещь, они написаны под влиянием момента. Потом проходит время, и он все это дело собирает, и своей прозой он создает такую совершенно двойную оптику, потому что, ну, когда мы читаем стихи, то это вот прям переживание,

0: создал какую-то совершенно, ну, достойную поэтическую форму. Иногда, когда я думаю про Онегина, я понимаю, что весь постмодернизм — это детский сад по сравнению с тем, что Пушкин делает в Онегине. И Данте — то же самое. И вот Герман задал вопрос, это Данте или главный герой его вещи? А в том-то и дело, что здесь нам очень трудно отделить одно от другое. Точно так же, как в Онегине. Мне там все говорят, филологи, нет, ну это же, конечно, персонаж по имени автор. Это все очень мило, но когда мне персонаж по имени автор рассказывает про свои сочинения, «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», там, «Руслан и Людмила», то покажите мне, где, ну вот где этот зазор? То есть это та история, где виртуозная литературная форма и самый искренний личный такой дневник, они перетекают друг в друга. И это очень живая такая постоянно движущаяся конструкция. И в этом смысле, конечно, я согласна насчет космоса и насчет того, что Данте — это человек, который как будто, при том, что он не скрывает, что он много чего читал, там знает всякую традицию.
1: Аристотеля, да.
0: Ну, Аристотеля, Гомера, там много кого.
1: Вергилия, да.
0: Да, да. Но он как будто стоит действительно на земле под небом. Вот как будто он посредине мира, и он заново, как в первый раз, начинает порождать и литературную форму, и какое-то совершенно уникальное содержание. И вот это содержание, мне кажется, ну, понятно, что здесь, конечно, любовная история. И эта любовная история, вот я сейчас вспоминала стих Бродского. Это история, которая повторяется. «Я был только тем, чего ты касалась ладонью, над чем в глухую воронью ночь склоняла чело». И вот моя любимая строфа, длинный стих, но не буду. «Это ты горяча, ошую одесную, раковину ушную мне творила шепча». То есть вот этот голос любимой женщины, а у Данте еще круче, потому что только вид любимой женщины, он творит его и как человека, и как поэта. Ну, то есть это неимоверно важная история, да, мне кажется. И помимо всего этого, вот я очень люблю еще здесь какую штуку, что он через очень наполненную чувством историю возводит нас вообще к предельным богословским реальностям. Потому что, ну вот первая же страничка этой книги, она какая? Я ее очень люблю. Он там говорит, прежде, сейчас открою, чтобы не переврать, в этом разделе книги моей памяти, до которого лишь немногое заслуживает быть прочитанным, находится рубрика, гласящая «Инкипит Вита Нова». Под этой рубрикой я нахожу слова, которые я намерен воспроизвести в этой малой книге, и если не все, то, по крайней мере, их сущность. То есть, смотрите, получается, что книга, которую мы держим в руках, вот эта самая книжица «Вита Нова», это отражение книги памяти, ну, то есть это верхушка айсберга, потому что я вам скажу только некоторые слова, и он там в книжке несколько раз говорит, а про это пускай расскажет другой комментатор. Или там, а вот здесь я помню, что было, но рассказывать не буду, да? То есть вот мой текст — это только частица книги памяти, но здесь мы, как читатели, как мне кажется, должны сделать следующий ход. А книга памяти — то, что я помню о своей жизни, вот эта автоархеология, да, это только верхушечка айсберга того великого замысла, который Бог творит моей жизнью, да, потому что помимо того, что я могу вспомнить, есть еще тьма тьмущая того, что я не помню и что я не хочу произносить. Может быть, есть что-то такое, что я даже и знаю, но, как сказали бы там психологи, вытесняю или еще что-то происходит. То есть и он нас все время возводит вот по этим ступеням, да, как будто бы от простой истории про то, как мальчик 9-летний увидел девочку, которой было 8 лет, 3 месяца. И вот и все. Но он ведет нас именно к вот этому такому переживанию, и переживанию очень конкретному, величия божественного замысла о мире и обо мне.

0: И это, конечно, ну, эту книгу делает тоже совершенно удивительной. И он же там все время... Это благодать,
1: Угу.
0: да, это благословенное. А на самом деле... И вот этот Амор... Амор – это кто? Ну, с одной стороны, мы скажем, ну, ясен, красен, это бог любви, да? Заметьте еще, каков он. Амор – это суровый, прекрасный муж. Это не Путти пухленький там с каким-то лучком и стрелочками, который там игривенько так распространяет свое влияние. Нет, это великий и грозный бог. И в конечном счете мы понимаем, что вот этот Амор – это не только и не столько, и, может быть, даже вовсе не вот этот языческий бог любви, а это божественная любовь, которая являет себя в такой очень простой истории про мальчика и девочку. И это, конечно, ну, какая-то для меня удивительная вещь, да, потому что Данте не боится, его многие могли бы упрекнуть и тогда, и теперь в том, что он смешивает там земное и небесное, да, там Божий дар с яичницей. А он это делает бесстрашно, последовательно и в конечном счете как-то даже доказательно, потому что ну, мы начинаем понимать, что да, все, что дает нам Бог в жизни нашей пережить, вот действительно этот взгляд там на девочку или мальчика из другого класса, когда вдруг перед тобою такие разверзаются сияющие пространства, а это был чел какой-нибудь там из параллельного класса, ничего такого. Вот он нам дает почувствовать, что весь мир пронизан божественным, и Бог действует, творит нас через другого человека. Ну, например, через эту девочку. Ну, не знаю, я поражена всегда вот бываю, когда перечитываю эту книжку, и величием замысла, и совершенством.
1: Объясните мне, пожалуйста, мне тогда очень странный кульбит с дамой-ширмой, которую он себе придумывает.
0: Да.
1: И тем самым... Что-что?
2: В церкви.
1: Ну, вообще, в первой
0: которая
1: части.
0: Была посередине траектории взгляда.
1: Да.
0: Да, математика.
1: Да, ведь это же его потом, ну, не то что погубило, но это возымело какой-то полностью противоположный эффект, и это ему не сыграло на руку.
2: А я думаю, что настолько сокровенно его сокровище, что он очень боится его открыть.
1: Нет, ну...
0: и обнаружить.
2: Его нужно каким-то образом сберечь. Но он не то, чтобы это этим сокровищем владеет, он вообще ничего не может с ним поделать, потому что такая сильная власть над ним, что он бы загорелся бы. Вот если бы посидел бы рядом с ней, бы, наверное, он бы воспламенился, и пришлось бы тушить его из огнетушителя.
1: Ну, там же описано дальше, что произошло, когда он оказался рядом. Да.
2: В этот раз?
1: Ну нет, потом он.
0: Когда она взглянула на него.
1: Да, когда она взглянула на него, и все это закончилось насмешками и чуть ли не презрением с ее стороны. Почему вы так себя ведете? Тупо.
0: Но знаете, что меня вот еще. Смотрите, меня это всегда как-то тоже завораживает. С одной стороны, вот мы это читаем, и мы верим каждому слову.
1: Ну,
0: да, что
1: вот
0: действительно воспламенится там и все такое. С другой стороны. Известно, что Беатриче была женою Симоны де Эбарди. Известно, что Данте был женат на Джемме Донати, что оба они благополучно там вели свою семейную жизнь, рожали детей. И, ну, как бы я думаю, что Данте у себя дома, он был, ну, нормальный такой отец семейства. Точно так же, как это, конечно, потрясающий факт, что он служил в кавалерии. То есть вот этот нежнейший поэт, который то и дело плачет.
2: Фет. Фермер. А,
0: да, да, да.
2: А его есть трагичная помещик. История любви, когда загорается платье на его возлюбленной,
0: ну, да.
2: Газовое. Так, а он же потом стал такой предприниматель.
0: Ну,
2: замечательный.
0: Успешный помещик, процветающий это самое.
1: Угу. Так.
0: То есть я к чему? К тому, что все-таки вот эта история... А мы должны ее брать именно как, ну, какой-то дистиллят. То есть он говорит, я отбираю из книги своей памяти ровно то, что мне необходимо, чтобы рассказать именно эту историю.
2: О новой жизни.
0: О новой жизни. Понятно, что эта жизнь, она, ну, имеет какое-то огромное количество регистров. как и у каждого из нас, впрочем, это тоже очень жизненная история.
1: В этом плане как раз вы сами же отвечаете на свой вопрос. В чем разница между автором и персонажем автора? Вот она, ну, и есть.
0: Отчасти,
1: и,
0: да.
1: И что в случае с Евгением Онегиным и здесь. Здесь-то это еще более как-то бросается в глаза, потому что он так одержим этими неопифагорейскими идеями, все разбить на девятки и так далее. И опять прошло 9 лет. В этом плане я вспоминаю Александра Ивановича Веденского, который критикует форму вот подобного рода ведения рассказов и говорит, что вот в романах запросто, запросто от одного предложения переходит к другому и проходят десятки лет, и будто бы все помнят. Хотя в жизни мы даже не помним, что было вчера. Говорит, что вы не помните, что было неделю назад, были ли сумерки, было ли солнце, да, или была уже глубокая ночь.
0: Но при этом Александр Иванович, как ты показываешь в своей работе, сам часы, да, делает персонажами, да, и он, да, очень чувствительный к числу и к ходу времени, и к самому вот этому чуду схватывания реальности с помощью числа. Так что я думаю, что...
1: С помощью такой формы даже, может быть. И поэтому тут тоже вот мой вопрос про космос, он и как мне кажется, повис в воздухе. Да, я вижу эти астрологические, астрономические, философические, неоплатонические парафразы, которыми все сшивается. То есть он даже в каком-то месте в прямым текстом начинает говорить, что амор – это не... про потенцию и актуальность,
0: да,
1: да, про субстанцию начинает говорить. Ну, это немножко, ну, мило тоже. Я сразу...
2: Ему надо было, чтобы диссертация прошла, и ссылки на всех актуальных ученых
1: того момента
2: было подтвердить.
1: Конечно, да, может быть. Ну вот, опять же, некоторого рода, вот, опять же, подозрение какое-то даже, видите, во мне звучит.
0: Какого рода подозрение?
1: Ну, опять же, дама ширма. Я буду говорить только о том, о чем хочу, обо всем хорошем, обо всем плохом говорить не могу и не буду. И,
0: просто не,
1: да,
0: хочу.
1: Я просто не хочу, да. Меня вообще как-то искренне повеселило. Ну, вы, в принципе, об этом сказали. Вот это постоянное... Вообще, насколько я понимаю, вот мастеров там, вот раннего возрождения в этом перманентно обвиняли, что в том, что они пишут Мадонну как Афродиту. Да? Поэтому их живопись, там, Боттичелли, была так быстро забыта, например. Здесь мне тоже показалось вот этот вот веяние сиюминутной эпохи даже, не побоюсь этого слова. Вот этот амор... Ну да, он у него такой суровый муж, но в то же время это такое вот языческое существо. Я помню, я читал Рёскина, да, «Прогулки по Флоренции», и он пишет, что вот, да, Тоскана, конечно же, там давным-давно была христианизована, но под этим, под всем сквозит этрусская энергия. И вот мне кажется, здесь тоже, несмотря на все вот эти красивые слова о христианской любви, здесь сквозит какая-то вот эта языческая, очень витальная, выражаясь словами Александра Куприяновича, энергия.
2: Так и мы тоже плотские существа.
0: Так вот именно...
2: Обезьяньи там какие-то рудименты
0: воплотился
2: у нас остались.
0: И...
1: Нет-нет, речь именно идет о вот этой вот дохристианском компоненте.
0: Ну вот я тут не очень понимаю, какой компонент духа. Ну,
1: амор как вот именно воплощение его, как мы служители амора, мы вот его, не знаю, сразу представляется свита, да, вот там у Еврипида в Вакханках, например.
2: А вот про дух
1: Диониса.
2: Так. Как говорю я, когда она появлялась с какой-нибудь стороны, то одна надежда на дивный ее поклон изгоняла все злое во мне и возжигала пламя милосердия, которое заставляло меня прощать всякому обидевшему меня.
1: Да.
2: Ну, смотрите, как он растет. Если бы спросили меня тогда о чем-нибудь, то ответ мой был бы лишь один – любовь. И лицо мое исполнено было смирение. А когда приближалось уже мгновение поклона, дух любви, уничтожив всех других чувственных духов, гнал наружу слабых духов зрения и говорил им: «Ступайте, воздать честь госпоже вашей», а сам становился на их место. ну, в нем уже работа серьезная произошла.
1: Да, бесспорно. А вот объясните, пожалуйста, еще один момент. Почему милосердие – это его врагиня?
0: А контекст можно?
1: Ну вот, лишь о любви все мысли говорят, и столь они во мне разнообразны, что вот одни отвергли все соблазны, другие пламенем ее горят. Окрылены надеждою, парят, в слезах исходят горестные и праздны, дрожащие, они в одном согласны, о милости испуганно твердят. Что выбрать мне, как выйти из пустыни? Хочу сказать, не знаю, что сказать. Блуждает разум, не находит слова. Но чтобы мысли стали стройны снова, защиту должен я, смирясь, искать у милосердия моей врагини. Этот сонет делится на четыре части. В первой я говорю...
0: Это какая часть?
1: В начале.
0: Вот, а здесь не...
1: Сейчас скажу. Тринадцатая.
0: Я думаю, что, скорее всего... Это вот та самая метафора, которую потом и Петрарка будет использовать по поводу того, что любимая женщина...
1: Тут прямо он потом комментирует.
2: Перевод.
1: Он прямо это комментирует, просто извините.
2: А у меня другой перевод. Мадонну жалость. Вместо милосердия Мадонна жалость. Кто вынужден я недруга признать, Мадонну жалость защитить меня. И вот это...
0: Призвать Мадонну жалость.
2: Жалость интересно. Позвать, да.
1: Но почему моей врагине?
2: Ну, потому что жалость к себе – это враг любви к ближнему иногда.
1: Ну хорошо, но у меня милосердие стоит. И, ну вот, например, он же потом идет расшифровка этого сонета, да? В первой части там ла-ла-ла, да, во второй – та-та-та, в третьей – та-та-та, а вот здесь вот, да. Угу. И я не знаю, откуда я должен почитать. Мне... милосердие, и я называю ее госпожа как бы из горделивого презрения.
2: Ну, а у меня опять жалость. Так что трудно сказать, какое там было слово. Угу. Сострадание к себе или милосердие к другим?
1: Ну, это все-таки я не понял, да, естественно, этого момента. Марина,
2: сочувствие,
1: у вас как?
2: То есть, к себе.
0: У меня так же, как у тебя.
1: Ну, вот, пожалуйста.
2: Зачеркните, напишите... Жалость слово. Исправьте.
1: Так нельзя.
0: Нет, ну тут как... Как я понимаю, надо еще раз перечитать, но здесь может речь идти именно о том, что дама – это одновременно и вершина совершенства, и предел желаний, и в то же время это источник страдания. И в этом смысле враг. Но надо перечитать это
2: все. Кажется, минута остается.
0: Минута остается. Или две.
1: Одна минута.
0: Одна.
1: Ну, в общем, странный момент. Да, может быть, слушатели нам напишут в комментариях в 13-м, в 13-й цифре, вот тот сонет.
0: Да,
2: который... А сколько переводов? Можно третий перевод посмотреть?
1: Много. Да. Ну и можно посмотреть просто оригинал, Марина, я думаю, вы можете все это позволить.
0: Ну, это отдельная работа.
1: Ну да.
0: Что мы будем делать в следующий раз?
1: В следующий раз мы договорились почитать нормальную пьесу, наконец-таки, «Ожидая Годо» Самуэля Беккета.
0: Я не поняла насчет наконец, это нормально, но ладно.
1: Да, много в мире нормальных пьес, а мы их все не читаем и бежим. Да.
2: Ну, да, остается 15 секунд. Спасибо, дорогие радиослушатели, что вы были с нами. Надеюсь, вам было интересно. Мы так, наверное, не заметили, как прошло время. С вами был читательский клуб Герман Журавский, Марина Михайлова. И Григорий Гаврилов. До новых встреч. Увидимся через неделю.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Религия и наука». Передачу ведет клирик храма Спаса Нерукотворного образа, преподаватель биоэтики в Санкт-Петербургской духовной академии, сотрудник Института экспериментальной медицины, протоиерей Константин Константинов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В прошлый раз мы с вами говорили о видах и их разнообразии. Это важное, необходимое понятие для восприятия механики живого. Но а в сегодняшней передаче мы с вами будем говорить о том, что лежит в основе живого, чем обеспечивается разнообразие видов, какова механика живого. Итак, вернемся все-таки к нашей главной теме. Если мы с вами не соглашаемся с эволюционной концепцией, с эволюционной парадигмой, тогда мы говорим, что свойств неорганической материи, физико-химических свойств неорганической материи недостаточно для возникновения живого. Чего же не хватает? Совершенно логичный вопрос. Скажем прямо, совершенно прямо. Не хватает информации. Вот то основное утверждение, которое, собственно, мы с вами попытаемся доказать, попытаемся объяснить и рассмотреть в рамках нашей передачи. Мы с вами говорим, что вещества недостаточно для появления живой системы. Необходимо еще нечто. Ну, кто-то скажет, ну, хорошо, действительно, значит, все живые существа, значит, кроме того, что они сделаны из определенных химических элементов, они еще требуют энергию. Скажем, да, действительно, энергия – важное условие существования живых объектов. Значит, вещество, энергия. И вот мы говорим, что этого недостаточно. Нужна еще информация. Вот это важное утверждение, которое, конечно, требует очень подробной, весьма подробной интерпретации, подробного толкования, подробного разговора. И наша задача – попытаться с вами увидеть вот это условие, раскрыть перед собой как бы совершенно конкретно, совершенно ясно. Весьма хотелось бы, чтобы у нас с вами появилось четкое понимание, где же эта информация в живом, зачем она нужна, что она делает. Одним словом, хотелось бы, чтобы возникло понимание не абстрактности, не отвлеченности этого термина или этого условия в жизни биологических систем. И если мы с вами увидим ясно естественность этого условия, если мы с вами увидим необходимость этого условия, тогда мы с вами, может быть, и сможем ответить на следующие вопросы о том, как эта информация могла появиться. Конечно, такое утверждение о том, что необходимым условием бытия живого является информация, требует пояснения того, а что такое информация. Ну, к слову сказать, на сегодняшний день существует множество определений того, что такое информация, и ни одно из них, конечно, не является полным. Норберт Винер в свое время шутил, что информация – это информация, то есть тем самым хотел, так сказать, показать, что это такое явление, которое не является производным каких-либо свойств физических систем. То есть это нечто, некая особая категория, которая напрямую не вытекает из, не является детерминируемым свойством мертвой материи. Хотя, безусловно, это все очень спорно, и есть такие утверждения, что и вещество внутри себя содержит так называемую внутреннюю информацию. Одним словом, точек зрения много, толкований много, и у нас с вами возникает опасность просто буквально запутаться, потерять ясность и потерять важные смыслы того, о чем мы говорим. Итак, вот самое простое понимание термина «информация». Что это такое? Ну, совершенно очевидно, что это знания, да? Это сведения, это какие-либо сообщения, еще более конкретно, это какие-либо инструкции. Так вот, когда мы с вами говорим, что живое невозможно без наличия информации, то есть мы с вами говорим, что живое в себе содержит определенный комплекс знаний, ну, конечно, не абстрактных, а зафиксированных в каких-то конкретных материальных носителях, который совершенно необходим для реализации всех жизненных свойств. Но что значит знаний? Опять-таки, это может выглядеть несколько абстрактно. Скажем, более конкретно. Любое живое существо в своих недрах содержит точные и конкретные инструкции своей жизнедеятельности. Инструкции, точно описывающие все поведение, все многообразие поведенческих актов всей жизни этого биологического объекта, этого живого существа. Безусловно, наша задача заключается в том, чтобы эти утверждения стали более-менее понятными, чтобы мы с вами увидели конкретику, где же это все находится, как же это работает, вот эта информация. Ну и для того, чтобы нам в полной мере раскрыть и представить себе этот вопрос, начнем с самого начала. Ну, оговоримся. Конечно, в нашу задачу не входит чтение курса биологии и там генетики, или, например, молекулярной биологии. То есть мы не ставим перед собой задачу описания подробного и, так сказать, самого изначального описания механики и структуры живых систем. Но без каких-то сведений, совершенно очевидно, нам с вами не обойтись. Так вот, начнем с самых простых вещей, кстати, которые сейчас кажутся простыми, в свое время они представлялись совершенно новыми и неожиданными. Так вот, значит, утверждение первое. Все живое состоит из клеток. Сейчас это истина, это теорема, совершенно очевидна, наверное, любому школьнику, и кажется совершенно банальным и совершенно очевидным знанием. Да, все живое состоит из клеток. Вот так все просто. Но, к слову сказать, значит, вот клеточная теория, то есть такой взгляд на строение живых систем, возник не сразу. Возник он в середине XIX века усилиями немецких ученых Швана, Шлейдена, Рудольфа Верхова, которые, собственно, своими положениями утвердили так называемую клеточную теорию, суть которой сводится к тому, что все живое состоит из клеток, то есть клетка является универсальной, в то же время элементарной единицы живого, имеет примерно одинаковое строение для всех живых объектов, ну, конечно, с некоторыми вариациями, несомненно. И очень важный момент, что все клетки появляются исключительно из клеток. Вот такие простые утверждения на самом деле являются ключевыми и очень важными, в том числе и для наших рассуждений. Итак, мы с вами конкретизируем объект. Не просто живое, не просто живые системы, а клетка. Вот это та минимальная живая система, которая способна сама по себе к жизни, способна к самостоятельному существованию. Меньше клетки. Возможны ли живые системы? Здесь можно упомянуть вирусы. Но вирус, он не является как бы самостоятельной живой системой. Вирус может существовать только при наличии клеток. Он существует как бы за счет других клеток. И, конечно же, в этом смысле автономным и самостоятельным живым объектом не является. В этой связи, еще раз подчеркнем, именно клетка является тем элементарным живым объектом, который способен к самостоятельному существованию. Способна питаться, двигаться, расти, дышать и, самое главное, сохранять саму себя – способом размножения себя. Клетка. Так все вот просто, да, начинается познание живых систем. Есть клетка. Ну, сейчас не будем рассказывать подробно во всей истории открытия клеток, как постепенно научное знание пришло к существованию этих удивительных систем, насколько ученые, например, Антони ван Лееувенгук, были удивлены, когда он увидел под своим первым микроскопом маленьких зверушек, как он писал, те вот мельчайшие живые существа, которые по форме иногда действительно напоминали клетки. Так вот, еще раз обратим свой взгляд на клетку. Совершенно неправильно, неверно будет представлять клетку как просто некоторый мешок с веществами. И мы не случайно об этом говорим, потому что действительно одно время существовал такой взгляд, что вот клетка, значит, это буквально мешочек, наполненные протоплазмой, то есть некоторыми веществами, которые, собственно, обеспечивают все те свойства, которые присущи живому. То есть рост, питание, размножение, дыхание, обмен веществ. Это взгляд, безусловно, устаревший, взгляд древний, так скажем. Совершенно, еще раз подчеркнем, неправильно видеть клетку как просто мешок с веществами. Ну, во-первых, по форме. Ну, клетка действительно иногда, может быть, может напоминать как бы мешок или такую замкнутую сферу, хотя формы клеток весьма и весьма многообразны. Ну, например, вспомним даже из школьного курса биологии, например, какова форма амебы. Вот совершенно очевидно, что ее форма весьма динамична, и она устанавливается в зависимости от текущих условий окружающей среды. Но в общем и целом, наверное, поверхностный взгляд на клетку возможен такой, что клетка есть некая оболочка, как бы некий мешок. Но вот на самом-то деле не мешок, а структура. Еще раз зафиксируем важный момент. Клетка не мешок с веществами, а строго упорядоченная система. И даже можно было бы сказать машина, механизм. То есть клетка не просто наполнена веществами. Клетка – это строго структурированная машина, механизм. Ну, кстати, согласитесь, даже, например, такие свойства, например, как движение. Не может же мешок реализовывать такие свойства. Совершенно очевидно, что необходима какая-то механика, работа каких-то систем, которые подчиняются каким-то законам. Необходимы какие-то, наверное, команды управления, чтобы реализовывать различные сложные свойства. И вот даже из этого элементарного взгляда совершенно очевидно, что клетка – это сложная система. Ну и наш элементарный взгляд можно было бы дополнить обращением к современной науке, ну, например, к цитологии, то есть науке о клетке. И кому интересно, конечно, может обратиться к этим учебникам, посмотрите, как же устроена клетка, как устроены клетки разных существ, и убедиться в том, что они сложно устроены. И эта сложность, она не беспорядочна. Это весьма стройный порядок, весьма сложная организация. И вот подчеркнем важный момент этой организации. Организация клетки весьма динамична. Из этого вытекает следующее, что если мы попробуем представить какую-то аналогию клетки, ну, какую-то механическую систему, ну, вот, например, вскроем старый механический будильник, заднюю крышку откроем, увидим там множество шестеренок, вот видим перед собой как бы вот оболочку, а внутри сложную механику, и мы могли бы сказать, что вот этот механизм, эта система отчасти подобна клетке, такая же сложная внутренняя механика, такая сложная внутренняя организация. Но вот в отличие от будильника, вот чем слаба эта аналогия? Тем, что, конечно же, конструкция столь, казалось бы, сложная для ребенка, наверное, конструкция будильника, она весьма статична. То есть каждая шестеренка, она стоит строго на своем месте, и она совершает движение только строго ограниченное, так сказать, не сходя со своего места. Одним словом, конструкция такой системы статична, неподвижна, строго фиксирована. А вот конструкция клетки очень динамична. Почему это так? Дело в том, что клетки, ведь это системы, которые существуют подчас в очень изменчивых условиях окружающей среды. Ну, представьте себе, живет, например, инфузория в луже или амеба, изменилась температура, изменился, например, уровень освещенности, изменилась концентрация питательных веществ. То есть в зависимости от изменяющихся условий поведение или образ жизни клетки должны также меняться. Ей необходимо совершать определенные действия, направленные на то, чтобы она просто сохранила свое существование. Вот эта динамика ее жизни, которая продиктована меняющимися условиями окружающей среды, требует внутренней динамики. И вот здесь опять зафиксируем важный момент. Клетки системы внутренне очень динамичные, несмотря на то, что некоторые моменты достаточно жестко зафиксированы. То есть в структуре клеток есть как бы системы, или, как сказали бы биологи, органоиды, которые, функции которых достаточно жестко определены. Но при этом в целом внутренняя конструкция клетки может быть весьма и весьма динамичной, приспосабливаясь к текущим условиям окружающей среды. Видите, очень важное условие – динамика. Вообще это свойство является одним из базовых свойств всего живого. Живое оно движется, оно очень динамично, хотя в своей динамике оно в тот же момент может быть и весьма стабильно, и статично. И, кстати говоря, вот мы с вами упомянули такое понятие, как вид. Вот сам по себе вид, ведь он же очень, очень стабилен, ведь кошки существуют весьма давно. Уверен, что многие с этим согласятся. Вот. Однако же конкретная особь может быть очень динамична, и разнообразие особей внутри какой-то конкретной популяции кошек также весьма, может быть весьма, весьма значительно. Но давайте вернемся к клетке. Клетка есть машина. Это первое положение. Второй момент. Машина весьма динамичная, которая способна менять свою структуру от условий окружающей среды. Вопрос следующий. Если мы с вами говорим, что это машина, если это механизм, из чего он сделан? Каковы детали этой машины? Что является деталями этой машины? Что есть вот те шестеренки, о которых мы с вами упомянули, в связи с будильником? Ну, мне почему-то нравится вот эта аналогия с будильником, хотя она, конечно, не в полной мере соответствует нашему предмету, но, на первый взгляд, все-таки рисует неплохую картину и позволяет немножко понять или проиллюстрировать некоторые важные моменты. Так вот, что же является шестеренками этого будильника, если мы говорим о клетке? Что является деталями этой машины? Вопрос очень простой. Деталями этой машины, деталями клетки являются белки. Уверен, что многим хорошо знакомо это слово «белки». Да, в свое время классик материалистической философии утверждал, что живое – это и способ существования белковых тел. Он во многом был прав, да, действительно. С какой-то точки зрения, по крайней мере, для стороннего наблюдателя все так именно и выглядит. Действительно, это способ существования белковых тел. Ну, конечно, взгляд слишком общий, может, даже несколько поверхностный. Но справедливость здесь в том, что действительно основными деталями этой сложной машины являются белки. Вот это следующее важное утверждение. Итак, белки. Уверен, что многими белок воспринимается просто как некоторое химическое вещество, химическое соединение. То есть взгляд на белок достаточно абстрактен. И уж, наверное, трудно себе было бы представить, что белок является деталью машины. Но вот это утверждение, оно является совершенно справедливым. Белок действительно является вот той шестеренкой клетки, который выполняет самые разнообразные функции клеточной жизни. Вот еще раз. Значит, белок и шестеренка, белок и деталь машины. Действительно, попробуем себе вот представить шестеренку. То есть мы видим какую-то сложную топологическую конструкцию, действительно деталь, имеющую свою сложную геометрию. Вот вспомним себе эту шестеренку, имеет многочисленные зубчики, причем количество этих зубчиков, оно строго детерминировано функциями этой шестеренки. А что белки? А вот конкретная белковая молекула имеет столь же сложную топологическую организацию, столь же сложную трехмерную структуру, которая по форме часто не то что напоминает шестеренку, а гораздо превосходит вот эту примитивную шестеренку будильника по своей сложности. Сейчас у нас с вами есть возможность, например, заглянуть в интернет и убедиться, что это так. Даже можно посмотреть на конфигурации молекул разных белков и убедиться, что они имеют очень сложную конструкцию, очень сложную организацию. Так вот, скажем следующее, что конкретные функции белка, и здесь важно подчеркнуть, не абстрактного белка, а вот какой-то конкретной белковой молекулы, детерминированы и продиктованы его трехмерной организацией, трехмерной конструкцией. Вот чтобы легче было понять, вот вспомним действительно эту шестеренку. Конкретно функция вот этой конкретной шестеренки, например, которая отсчитывает исключительно минутные интервалы, а у другой шестеренки секундные интервалы, обусловлена конкретной конфигурацией, количеством ее зубчиков. Вот эта аналогия нам помогает понять утверждение того, что белок есть важная деталь машины. Сразу возникает интересный вопрос. Интересно, а сколько у клетки таких деталей? Сколько ей нужно таких деталей? Ну, имеется в виду многообразие этих деталей, разнообразие, чтобы реализовывать все те функции, которые ей совершенно необходимы для существования. Интересный эксперимент был как-то проделан. Вот ученые выясняли, действительно, какое минимальное разнообразие необходимо для выживания самой элементарной превентивной живой системы. Вот, например, оказалось, что для того, чтобы плазмида, вот некое самое примитивное существо, могло бы существовать, вот необходимо порядка 300-400 разных белков. Ну, конечно, эти оценки, они могут быть немножко разными, но чтобы оценить порядок, вот этих цифр достаточно. Но, кстати говоря, вот эта плазмида, она была помещена, так сказать, в очень, ну, как бы сказать, инкубаторские, очень идеальные условия для жизни. Реально клетка существует в гораздо более суровых условиях, и требуется, конечно, больше разнообразия вот этих деталей, больше разнообразия этих белковых молекул. Дорогие радиослушатели, мы завершаем наш сегодняшний разговор о клетках. Еще раз подчеркнем, что все живое состоит из клеток. Это важная, универсальная и неделимая единица живого. Однако не будем сегодня злоупотреблять вашим вниманием. Поставим сегодня на этом точку, на этих важных моментах. Все живое из клеток. И об внутреннем, тонком и уникальном устройстве клеток поговорим в следующий раз.
0: Передачу из цикла «Религия и наука» для вас провел клирик храма Спаса Нерукотворного Образа, преподаватель биоэтики в Санкт-Петербургской духовной академии, сотрудник Института экспериментальной медицины протоиерей Константин Константинов. Следующую передачу слушайте завтра в это же время.

Песнопение утренний, Бог Господь и тропарь праздника Успения Пресвятой Богородицы первого гласа распева Киево-Печерской лавры прозвучали в исполнении мужского хора Киево-Печерской лавры.

0: В исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия прозвучал кандак празднику Успения Пресвятой Богородицы композитора Николая Голованова.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости Санкт-Петербургской митрополии». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий отслужил молебен в Свято-Владимирской школе. Епископ Мстислав совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя. Около 130 тысяч верующих поклонились деснице святителя Спиридона Тримифунского в дни пребывания святыни в Санкт-Петербурге. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В День знаний 1 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отслужил молебен на начало учебного года в домовой церкви введения во храм Пресвятой Богородицы Свято-Владимирской школы Новодевичьего монастыря. Его Высокопреосвященству сослужили старший священник обители иерей Дионисий Харин, духовник школы иерей Алексей Красавин, клирики монастыря и другие священнослужители. Пел хор воспитанниц школы. За богослужением молились директор школы и настоятельница обители игуменья София Силина, сестры монастыря, педагоги, учащиеся и их родители. Храму была подарена икона Божией Матери «Прибавление ума». За усердные труды во славу Святой Церкви и в связи с юбилейными датами медалью святого апостола Петра были награждены сотрудницы школы Марина Федорова и Наталья Дубинина. Митрополит окропил учащихся святой водой. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 31 августа в епархиальном управлении встретился с руководителем общественного совета при региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний Александром Розенбаумом. В беседе приняли участие заместитель председателя общественного совета Ян Волков и председатель епархиального отдела по тюремному служению протоиерей Олег Скоморох. Обсуждались совместные усилия по возрождению церкви святого Александра Невского в Старых Крестах, главного тюремного храма епархии, вопросы социальной реабилитации бывших заключенных. 30 августа, неделю 13 по Пятидесятнице, епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав совершил божественную литургию в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Владыке Мстиславу сослужили протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь храма Христа Спасителя, протоиерей Георгий Мартынов, Андрей Марущак, игумен Антоний Гутник, наместник Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря, иеромонах Николай Бестужев, секретарь Тихвинского епархиального управления, иеромонах Венедикт Шустов, насельник Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря, иеромонах Инуарий Рухлов, благочинный Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря, иерей Иоанн Рубцов, протодиакон Николай Филатов, Дионисий Пряхин, протодиакон Георгий Стефанов, диакон Иоанн Клинцов, диакон Алексей Будько, диакон Анатолий Назаренко. За богослужением пел патриарший хор храма Христа Спасителя под управлением Ильи Толкачева. Проповедь перед причастием произнес протоиерей Владимир Клюев, настоятель храма Собора новомучеников и исповедников российских в Новокосино города Москвы. По завершении литургии было совершено славление Божьей Матери. Затем владыка Мстислав обратился к участникам богослужения со словом проповеди. 30 августа, в неделю 13-ю по Пятидесятнице, наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, совершил чин освящения и первую божественную литургию в домовом храме в честь преображения Господня в санатории «Сестрорецкий курорт». Его преосвященству сослужил исполняющий обязанности благочинного курортного церковного округа Санкт-Петербургской епархии протоиерей Михаил Петропавловский, настоятель храма иерей Артемий Наумов, братья лавры и духовенство епархии. Диаконский чин возглавил старший радиакон Илья Васильев. Богослужебное песнопение исполнил хор под управлением Давида Быкова. В завершении богослужения владыка Вениамин обратился к молящимся с архипастырским словом и поздравил ктитора храма Андрея Юрьевича Молчанова с наградой – медалью апостола Петра первой степени. Также владыка-наместник вручил епархиальные награды ктиторам храма. Игорю Александровичу Липовецкому знак священномученика Вениамина митрополита Петроградского. Генеральному директору санатория Евгению Валерьевичу Чайковскому была вручена митрополичья грамота. 1 сентября наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, по приглашению директора средней общеобразовательной школы номер 151 Красногвардейского района Санкт-Петербурга Натальи Николаевны Ульяновой посетил это учебное заведение, в стенах которого принял участие в торжествах по случаю начала 2026-2027 учебного года. Владыка Вениамин обратился к педагогам, учащимся и их родителям с приветственным словом, в котором пожелал помощи Божией в новом учебном году. Около 130 тысяч верующих поклонились деснице святителя Спиридона Тримифунского в дни пребывания в святыне в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов. Он добавил, что северная столица стала самым посещаемым городом в маршруте святыни, которая прибыла в Россию 17 августа с греческого острова Корфу. В Казанском соборе Петербурга она находилась с 27 по 31 августа. На протяжении этих дней поток верующих, пришедших приложиться к мощам, не иссякал. По данным организаторов, они проводили в очереди в среднем около полутора-двух часов. В первый день пребывания наш собор три раза был обвит кольцами из желающих прикоснуться к святыне, сказал председатель Приходского совета Казанского кафедрального собора протоиерей Александр Пашков. Слава Богу, у нас есть опыт, все было хорошо организовано, никто не жаловался, люди благодарили и радовались возможности помолиться у такой значимой святыни. Крестный ход к часовне иконы Божией Матери Всецарицы на Каменном острове и молебен перед почитаемым образом совершили 31 августа, в день его празднования, священники храма Рождества Иоанна Предтечи. Настоятель протоиерей Вадим Буренин обратился к верующим со словами поддержки и утешения, призвав болящих и их родных не отступать перед трудностями, не отказываться ни от духовной, ни от врачебной помощи. Обычно лечение и восстановление при онкозаболевании длительны, требуют огромных усилий, как физических, так и моральных, сказал отец Вадим. Священники постоянно сталкиваются с ситуацией, когда человек устает от обследований и терапии, страшится хирургического вмешательства, даже при высокой вероятности положительного исхода. Призываю убеждать болящих продолжать лечение. Важно предложить помолиться, рассказать о церковных таинствах. Одна из прихожанок поделилась своей историей. Узнав о серьезном диагнозе, она предала свою жизнь Богу, молилась и выполняла предписания врачей. И уже 20 лет ведет активный образ жизни, считая произошедшее свидетельством чудесной милости Божией. Молебен был отслужен также в часовне иконы Божией Матери Всецарицы при городском клиническом онкологическом диспансере. Священник посетил болящих в палатах, рассказал о празднике, подарил небольшие образки. Часовня на Каменном острове перестроена из павильона для разводки Ушаковского моста середины 50-х годов прошлого века, освящена 17 апреля 2002 года. Почитаемый образ – копия чудотворной иконы Всецарица со святой горы Афон. По молитвам перед ней получает исцеление при раковых заболеваниях. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 197-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывок из 13 главы.
1: Братья, вы ищете доказательства на

0: Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла. Не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Призывают вас все святые, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь.
1: Послушайте 18-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 4 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали евангельское чтение, которое условно назовем о буре, о том, как Господь призвал учеников сесть в лодку и переправиться на другой берег Генесарецкого озера или моря, как тогда говорили, моря Галилейского. И вот в первых этих уже строчках мне представляется некий аналог нашей жизни. Господь нас берет за руку с нашего крещения, предлагает нам войти в лодку, в корабль спасения. Недаром мы церковь называем кораблем спасения. Входит с нами и предлагает нам с этого берега жизни плотской, жизни телесной, переплыть на другой берег, берег жизни духовной. Разумеется, стихия моря, стихия воды, она бурная и шумная. Недаром мы поем в церкви житейское море, называя свою жизнь вот этим житейскими волнами, которые готовы поглотить нас в этой суете, многозаботливости, в страстях и грехах. И вот мы, пребывая в церкви, начинаем бояться, как боялись апостолы. Мы боимся каких-то новостей, экономических, политических, каких-то нестроений в мире. Боимся своего какого-то недостатка и духовного, и телесного. Мы боимся, что нас мало, что христиан, особенно православных, мало, что много других людей, представителей других конфессий, религий, вер. И мы забываем, что с нами в корабле Христос, что никакие волны, никакие новости, никакие нестроения церковь не разрушат, ибо врата адовы не одолеют ее. То есть здесь мы, пребывая в церкви со Христом, который есть кормчий нашего корабля, страшимся всего окружающего, не понимая, что с нами тот, кто и бурей управляет, повелевает ветрам и природным стихиям. То есть все стихии этого мира, которые сегодня нас пугают, они в руках Божиих. И сегодня, пребывая в корабле, нам надо только думать о том, чтобы правильно направлять парус, руль, идти тем курсом, который нам проложил Господь своим Евангелием, и не бояться ничего, потому что мы и наш корабль, церковь, в руках Божьих. Потому, дорогие, сегодня, читая этот евангельский отрывок, будем все-таки укрепляться в вере и понимать, что даже если наш корабль сегодня кажется нам очень утлым, очень маленьким,

0: может быть, кажется нам сегодня не совсем прочным, будем помнить, что во главе этого корабля тот, кто повелевает всем, и кораблем, и стихиями, и прочность корабля сегодня нашего зависит не от нас, не от нашего количества, не от сплоченности нашей команды, даже, наверное, от того, что сегодня управляет нами Христос. И всегда, когда бури нас пугают, какие-то нестроения нас сегодня разочаровывают в наших силах, обратимся ко Христу, который только и имеет те силы, которые нам необходимы. Он всего податель. И сегодня, когда мы начинаем сомневаться, обращаясь к Христу, даже краткой молитвой, мы чувствуем, как по капле или мощной струей выливается в нашу душу, в наше сердце уверенность, что мы со Христом, что Он нас не оставит, что мы ведомы Ему. Он нас знает по именам, знает наши судьбы, знает наши сегодня недостатки и достоинства и всегда восполнит то, что мы не имеем, и то, чем сегодня мы страдаем, исцелит и поведет нас к Царствию Небесному. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: прозвучали стихирные литии праздника Успения Пресвятой Богородицы, знаменного распева, в исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 2 сентября, 20 августа по старому стилю празднуется память святого пророка Самуила, жившего в XI веке до Рождества Христова. Также мы вспоминаем сегодня святых мучеников Севира, Мемнона Сотника и с ними 37 мучеников, пострадавших в Филиппополе Фракийском в царствовании императора Диоклетиана. Наш церковный календарь завершит чтение жития святого пророка Самуила. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Пророк Самуил был 15-й и последний судья израильский, живший за 1146 лет до Рождества Христова. Он происходил из колена Левина и родился, испрошенный у Господа молитвами своей матери Анны, почему и получил имя Самуил, что значит «испрошенный», и еще до рождения был посвящен Богу. Когда мальчику исполнилось 3 года, мать пошла с ним в Силом и по обету отдала его в скинию на попечение первосвященника Илии, который в то время был и судьей над народом израильским. Пророк возрастал в страхе Божьем, и уже в 12 лет ему было откровение о том, что Бог покарает весь дом первосвященника Илия за то, что он не обуздывает своих нечестивых сыновей. Пророчество сбылось, когда филистимляне, убив 30 тысяч израильтян, одержали победу и взяли ковчег Божий. Услышав об этом, первосвященник упал с седалища навзничь у ворот и, сломав хребет, умер. Жена Финесса, до которой дошел слух о происшедшем в тот час, когда рождался младенец, умерла со словами: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». По смерти Илия Самуил сделался судьей народа израильского. При нем ковчег Божий был возвращен из плена самими филистимлянами, а после обращения израильтян к Богу они вернули себе и все города, которые взяли филистимляне. Состарившись, пророк Самуил поставил своих сыновей Иоилия и Авию судьями над Израилем, но они не наследовали честности и правосудия отца, так как были корыстолюбивы. Тогда старейшины Израиля, желая, чтобы народ Божий был как прочие народы, потребовал у пророка Самуила поставить им царя. Пророк Самуил увидел в этом глубокое падение народа, которым управлял сам Бог, возвещая волю через святых избранников. После обличения первого царя Саула в непослушании Богу, пророк Самуил помазал на царство святого Давида, который находил у него прибежище, спасаясь от преследования царя Саула. Пророк Самуил скончался, достигнув глубокой старости. В 406 году мощи его были перенесены из Иудеи в Константинополь.

0: В исполнении хора «Православное Отечество» прозвучало песнопение «Утренний. Великое словословие» композитора Павла Чеснокова.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня, грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающий мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в Ахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я, Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да водасими, весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанней благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точью, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный дай.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В 30-летнем возрасте известный богослов, философ и музыкант Альберт Швейцер решительно меняет свою жизнь. Он вновь становится студентом, теперь уже медицинского факультета, чтобы затем более 50 лет своей жизни посвятить служению страдающим обитателям самых диких районов Африки. 4 сентября – День памяти Альберта Швейцера. Ежедневно, со среды по субботу в 10 часов утра, в рубрике «Непридуманное» страницы книги Альберта Швейцера «Письма из Ламбарене» для вас читает Александр Крупинин.
2: Толкин никогда в жизни не проводил границу между взрослым и ребенком. Это взрослый, который сохранил в себе ребенка, детскую простоту и отвагу. 2 сентября – день памяти английского писателя и поэта, переводчика и лингвиста Джона Рональда Руэлла Толкина. В 11 часов о творчестве Толкина беседуют Александр Крупинин и филолог Марина Михайлова. Любовь может все. Только она заполнит пустоту Экклезиаста и нашу. Только она ответит Иову и нам. Три толкования жизни – это три философии жизни, каждая из которых представлена одной книгой Библии. Ежедневно в 13 часов слушайте в рубрике «Душеполезные чтения» передачи, подготовленные по книге известного христианского апологета, профессора философии Питера Крифта «Три толкования жизни». Читает народный артист России – Георгий Корольчук.
3: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании Церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
2: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
4: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова». Более чем за два века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16 часов 10 минут слушайте в нашем эфире беседы Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жирихиной из цикла «Два века российской благотворительности».
2: Какие вокальные голоса соответствовали эпохе барокко, эпохе классицизма, эпохе Французской революции и наполеоновских войн? Как голос становился выразителем основных идей, мироощущения каждой из этих эпох и, в свою очередь, формировал и воспитывал это мироощущение? что было важным для композиторов и исполнителей разных эпох, чему они посвящали свое творчество и как сами понимали роль своего искусства. Ответы на эти вопросы слушатели найдут в размышлениях историка Юрия Алексеевича Соколова. Слушайте беседы из цикла «Вокальные голоса в истории культуры» ежедневно в 17 часов 10 минут, кроме пятницы, субботы и воскресенья.
5: Дорогие слушатели, в дни, когда мы празднуем Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, в рубрике «Душеполезное чтение» мы предлагаем вашему вниманию слово священномученика Фаддея Успенского, архиепископа Тверского и Кашинского, которое называется «И по смерти живая».
6: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Круг светлых празднеств в честь Пречистой Богоматери, Святая Церковь завершает праздником в честь ее бессмертного Успения. Ублажая ту, которую по ее богодохновенному предречению ублажают всероди, Церковь воспевает ее ныне с такой славой, что эти песнопения кажутся как бы отзвуком пения ангельского, слышавшегося при ее погребении и продолжающегося доселе на небесах. Память всякого замечательного человека тоже окружают почитанием и прославлением. Даже неверующие в жизнь после смерти справляют годовщины смерти людей, почитаемых великими, потому что живы их мысли и дела. Тем более не может остаться бесславного почитания в христианском мире день Успения Богоматери, матери того, в ком была жизнь и свет человеков. Кончиной увенчивается начало всякого дела. От нее получает свою истинную цену все дело. Кончиной обнаруживается, была ли слава, окончившего свой земной путь, дело своей жизни, лишь мнимой, мимолетным призраком, на краткое время вспыхнувшим и скоро угасшим пламенем. Или та слава, подобно отблеску огня, который, загоревшись в свое время, не угас, но продолжает гореть в сердцах множества людей, оживлять их во все времена. В праздновании Успения Богоматери мы свидетельствуем, что не только память о ней в христианском мире жива, но сама она и по смерти жива, и продолжает из того мира, в который перешла по смерти, благодетельствовать оставшимся на земле. Как велика Богоматерь! Как достойна того, чтобы о ней вспоминали, ублажая ее все роды! Из всего рода человеческого она одна предызбрана Богом для того, чтобы сделаться матерью самого Бога во плоти. Тот, кто почивает на святейших херувимах, искал и нашел себе престол, жилище в людях, через рождение от Девы Богоматери. Псалмопевец Давид говорил: «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. Были святые, но соделались они таковыми не сами по себе, а по вере в того, кто, будучи сам Богом, через воплощение на земле явися, из человеки поживе. О самих же людях говорили древние: не оправдится пред тобою всяк живый». Если бы для воплощения Божия нужно было создать только бездушную плоть, то Бог мог уготовить ее единым мановением своего всемогущества. Бог из камней мог сотворить чад Авраама. Не тем ли более мог создать себе самому плоть для явления на земле? Но нужно было предуготовить для Бога воплощения плоть одушевленную, свободный разумный сосуд Бога воплощения, избрать из среды тех же падших людей Богоматерь, чтобы Бог, воплотившийся, не был чуждым для человечества. Как могли бы мы быть свои, сделаться едино с Ним, как ветви с лозою, через общение с Ним почерпать жизнь вечную, если бы плоть и душа Богоматери были чуждыми нам? Поэтому само явление Богоматери из среды падшего рода человеческого есть величайшее чудо из чудес. Это было явление той, подобной которой в человечестве никого не было. Кто из падших людей мог бы достойно и свободно послужить великому таинству, сделаться одушевленным храмом божества, всецело отринув грех и покорив свою склонную к греху волю, воле Божией. Чтобы стать достойным сосудом воплощения Бога Слова, Богоматерь должна была быть совершенной не только в начале жизни до Рождества Христова, но и до самого конца. Душу человека и его жизнь нельзя разделить на части –

святое святых, которое было лишь тенью, образом ее. И она всецело предала себя, действуя всеочищающей благодати, за что достойна тем большего ублажения от всех родов. Кто из людей может сравниться с ней по чистоте девства? Кто возлюбил Бога такой же любовью, чистой, всецелой, безраздельной? Как глубоко ее смирение! Она величайшая из всех людей, честнейшая Херувим и славнейшая, без сравнения, Серафим, слагает все тайны Боговоплощения в сердце своем, а не возглашает о себе, как о матери Сына Божия. Она готова терпеть поношения человеческие от незнавших тайны безмужнего рождения от нее Сына Божия. Открыла же эту тайну лишь немногим ближайшим ученикам Христовым. Она живет на земле тайно и безвестно, как бы и не была матерью того, кого прославляли бесчисленные толпы за дивные чудеса, пребывает в безвестности и после прославления ее божественного сына всеми, как сокрыта от взоров лилия чистоты посреди терния мирских страстей. А какие страдания в молчании несла она, видя, как бесславит, гонит, ищут убить, наконец, мучают и распинают ее возлюбленного сына, свет очей ее, единую отраду ее жизни. Материнские скорби о детях не превосходят ли иногда скорби самих детей страждущих? Как дивна ее вера в Бога, не угасшая тогда, когда солнце угасло на кресте. Если вообще такая добродетель, которая была бы и чужда, был ли кто из людей, кто мог бы сравняться в добродетелях с нею? Эти добродетели передала она как бесценное сокровище миру для вечного воспоминания и ублажения ее. Но еще более велика ее слава, потому что сокровище своих добродетелей не сложила она лишь в сокровищницу памяти человеческой, а отдала миру в помощь. Потому она и по смерти жива. Матерь жизни является таковой и после смерти своей для всех живущих на земле. Благодеяния ее непрестанны и по смерти, как в дни земной жизни. Ее смерть – лишь бессмертное успение. И как славны были обстоятельства, окружавшие это бессмертное успение. По вознесении Господа Богоматерь часто посещала место вознесения Сына Своего, моля, чтобы скорее Он взял ее к себе и дал опять видеть лицо свое. И вот однажды, во время таких молений, архангел Гавриил, прежде благовестивший ей зачатие Сына Божия, возвестил ей время ее кончины. В знамение же победы над приблизившейся смертью вручил ветвь рая. Не скорбью о близкой смерти, а радостью о скорейшем лицезрении Божественного Сына преисполнилась Богоматерь от этой вести. Она сообщила о близости отшествия своего апостолу Иоанну, а тот оповестил апостола Иакова, брата Господня, епископа Иерусалимского. Скорбевших о скором разлучении утешала она обещанием, что по отшествии к сыну своему, приблизившись к нему, она получит еще большее, чем при жизни, дерзновение ходатайствовать пред ним за всех живущих на земле. Она только очень желала прежде отшествия видеть апостолов, рассеявшихся тогда по разным странам для проповеди Евангелия. И Христос исполнил ее желание, собрав их чудесным образом к ее жилищу. Настал предреченный день отшествия ее из мира. Она ожидала пришествия своего божественного сына, который, несшедший в горницу с сонмом небожителей, принял дух своей матери, соделав ее отшествие безболезненным и радостным. Послышалось ангельское пение, лицо отходящее сияло небесной славой. От пречистого тела исходило благоухание –

0: совершались многие дивные исцеления больных. Благодетельствуя всех при жизни, Богоматерь благодетельствовала и в смерти, являя тем, что она и по смерти жива. Со скорбью и слезами прощались апостолы с той, которая по вознесении Господа как бы заменила им его присутствие. Затем началось погребальное пение псалмов и вдохновенных песен, и скорбь, сопровождавших гроб, перешла в победное духовное торжество. Светлое облако и пение небесных сил сопутствовали несомому гробу. Узнав о шествии, враги Христовы воспламенились яростью, но силой Божьей их попытки причинить вред телу Богоматери и окружающим были разрушены. Один иудейский священник хотел опрокинуть одр Богоматери, но руки его были отсечены невидимой силой и висели, прилепленные к одру. Великое чудо и слова апостолов обратили его к вере, по которой даровано было ему исцеление. По особому усмотрению Божию, апостол Фома, проповедовавший в Индии, не был при погребении Богоматери. Он прибыл только на третий день после ее успения. Когда скорбевшему о том апостолу Фоме был открыт гроб, тело Богоматери там уже не оказалось, и апостол недоумевал о случившемся. Тайна вскоре была открыта. Когда апостолы сидели за трапезой и по установившемуся обычаю хотели воздвязать часть хлеба в честь и память о Христе, являвшемся им по воскресении и разделявшем с ними трапезы, то явилась им Богоматерь и сказала: «Радуйтесь, ибо я с вами во все дни». Из этого явления Богоматери апостолы познали, что она и по смерти жива, и без тления с телом вознесена к престолу Сына Своего и Бога на небо. Так исполнилось пророческое слово: «Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоя». И другое: «Предста, царица, одесную Тебе, в ризах золотых одеяна, преиспещрена». Предстала для того, чтобы войти в предназначенную ей славу, для того, чтобы, вошедши в славу, ходатайствовать с дерзновением об оставшихся на земле. Как бы с молитвенно воздетыми руками, которыми носила она Божественного Сына, отошла она к Нему, взывая: «Я же медал еси вовеки сохранит». Столь славно, радостно, утешительно успение Богоматери. Удивительно ли, что предукрашенная божественную славою, священная и славная Девы память вся собра к веселью верные? Только бы ее вошедшую в радость не огорчать нам, усыновленным чадом Богоматери, новыми оскорблениями Сына ее, попранием его заповедей, запечатленных его кровью. Не допускать, чтобы снова и снова оружие входило в ее душу, оружие скорби о грехах людских, приведших к распятию возлюбленного ее сына. Матерь скорбит, всячески старается делать добро чадам ее огорчающим, но не останутся ли бесплодными и ее скорбь и моление к сыну обращаемый, если снова распинают в себе сына Божия и ругаются ему? Будем же притекать к ней с усиленными мольбами. Но скорбя и оплакивая вечные свои отступления от заповеди Христа, чтобы могла она хотя бы на этот покаянный плач и воздыхание чад указать ему в своих неотступных молитвенных ходатайствах за нас перед Сыном Своим, чтобы, когда она обращает к Нему лицо свое со скорбными молитвами за нас, не отвращал Он лица Своего от нас, навлекших на Себя праведное проклятие и казни, чтобы оставалась еще надежда на помилование тех, кто делами своей жизни уже закрыл все двери неистощимого милосердия Божия. Аминь.
1: Прозвучало слово священномученика Фадея Успенского, архиепископа Тверского и Кашинского, которое называется «И по смерти живая». читал диакон Леонид Казаков. Новомученик святитель Фаддей был одним из самых одаренных проповедников XX века. При жизни он прославился даром прозорливости. С 1921 года в условиях богоборческой власти он нес подвиг исповедничества. Последний раз он был арестован в страшном 1937 году. Тройка НКВД приговорила архиепископа к расстрелу. Высокопреосвященный Фаддей был казнен в Твери, тогда город назывался Калинин, ночью 31 декабря 1937 года. Богоборцы так ненавидели владыку, что вместо расстрела утопили его в яме с нечистотами. Эта страшная и позорная смерть, по образу смерти Христовой, была обращена Богом в особое прославление священномученика. Святитель Фаддей стал одним из очень немногих новомучеников-исповедников российских, чьи святые мощи ныне открыты для почитания. Честные останки великого русского святителя были обретены 26 октября 1993 года, в день праздника Иверской иконы Божией Матери. Ныне они находятся в Вознесенском соборе в Твери. К лику святых Русской Православной Церкви священномученик-архиепископ Тверской Фаддей Успенский был причислен на Освященном Архиерейском соборе в 1997 году.

Вы слушали Ирмасы канона праздника Успения Божией Матери, напева Киевой Печерской лавры, в исполнении братского хора Свято-Успенской Почаевской лавры.

Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию воспоминания выпускниц женских епархиальных училищ духовного ведомства. В них обучались будущие жены священников, которые должны были быть, по мнению основателей этих училищ, образованными, пользоваться уважением прихожан, быть достойными своего супруга, поддерживать его в его нелегких трудах.

Евпраксия Разумовская. Воспоминания об учении в Ярославском училище девиц духовного звания в годы 1855-1860. Младший класс. «Детушки», — говорит своим подругам одна из воспитанниц младшего класса, «к нам еще привели новенькую, Марью Золотову». «Где она? Где она?» — спрашивают несколько голосов. «В приемном зале». В класс приходит начальница и ведет за руку новоприезжую. Воспитанницы все встают. Начальница рекомендует девочку классной даме, а воспитанницы уже окружают свою будущую подругу. Начинаются опросы, допросы и наставления, как вести себя, не выходить из класса без спроса, не разговаривать вслух. «У тебя Золотова», — говорит воспитанница, получившая название Галочки. «Номер 20. Смотри же, не забывай, помни. Если спросят, у кого номер 20, ты непременно встань и скажи, у меня номер 20». «А что же такое номер 20?» — спрашивает Золотова. «Номер 20 — это значит то, что ты приехала 20-й». «Детушки, а с кем же будет в паре ходить Золотова?» «Со Знаменской». «Нет, вовсе не со Знаменской, а со мной», — говорит Галочка. «Ну уж ты и лжешь», — замечает Знаменская. «Я выше тебя гораздо, и со мной в паре должна ходить Золотова». «Полно важничать», — кричит Галочка и сама поднимается выше на полвершка. «Хоть помиримся, что не ниже тебя». «А сама зачем на пальце-то встала?» «Кушать готова», — раздается между воспитанниц при виде двух дежурных, вошедших в класс. Классная дама встает и говорит громко: «Вставайте парами и не смейте болтать», и сама уставляет детей в пары. «Золотова пусть идет со Знаменской». «Смотри же, Золотова, помни, тебе со Знаменской нужно ходить парой, не забывай». Знаменская радуется, а Галочка делает ей гримасу. Все воспитанницы, разделенные на три класса, старший, средний, младший, входят в столовую и после пропетой молитвы садятся за столы. Обыкновенно обед состоит из двух блюд. «Что ты не кушаешь?» — говорит Галочка Золотовой. «Нечего церемониться, всего два кушанья. Смотри, голодна будешь, до ужина долго, а за полдником дадут только хлеба с квасом». «Я молочка похлебаю». «Да, есть тебе молочко. Здесь ведь не дома, не дадут молочка на загладочку. Да и не говорят «похлебаю», а говорят «поем». Обед кончается, все встают, поют молитву и, оканчивая последнюю ноту, в одно слово кричат: «Покорно вас благодарим». Старшие и средние уходят в класс, а младшие помещаются в рукодельной комнате, садятся за столы и шьют себе белье. Каждый имеет свою табуретку, свою швейку, кирпичик, который ни за что на свете не отдаст другой. Золотова сидит за шитьем и плачет. Галочка, уже успевшая поместиться рядом с ней, шепчет: «Не плачь, милая, полно же плакать-то. Классная дама увидит, что ты плачешь, забронит». «Да полно же. Или уж лучше схорони голову за кирпич, и не видно будет твоих слез». Шитье в рабочей продолжается с 2 до 5 часов, то есть до полдника, после которого девочки идут в зал и свободные до ужина болтают, спорят, играют в куклы, кошки-мышки. Потом ужин, вечерняя молитва, прощание с начальницей, которая состоит в том, что воспитанница целует ее руку и отправляются в свои спальни. Утром воспитанниц будет звонок в 6 и 7 часов. Все встают в 1 минуту и бегут умываться. Всем хочется умыться поскорей, но у умывальника стоит дежурная и заставляет умываться по номерам во избежание крика и ссоры. Одевшись, встают парами по росту и идут за классной дамой в зал. Здесь собираются все три класса, и одна из старших читает утренние молитвы, дневное Евангелие, апостол и жития святых. После молитвы — завтрак, состоящий из кружки молока или сбитня, а потом обыкновенные классные занятия, которые начинаются с 9 и до 12 часов, с 2 и до 5 вечера. С 6 и до 8 вечера занимаются приготовлением уроков, списыванием лекций и пением.
Первые 2 месяца по вступлению в училище младшие совсем не учатся, их только заставляют читать. Но вот, наконец, им объявляют, что они будут учить закон Божий. Перед началом учения служится молебен. Начальница хоть и объясняет им, что нужно усердно молиться и просить у Бога помощи, но дети рассеянно стоят за молитвой, ничего не понимают и смотрят на свою классную даму. Если она поклонится в землю, и они все кланяются. Она наклоняет голову во время чтения Евангелия, и они наклоняют. Законоучитель начинает первый урок небольшим вступлением о пользе учения и рассказывает историю о сотворении мира. Некоторым уже эта история знакома, но большинство слышит ее в первый раз. Во время урока классная дама подходит то к той, то к другой из воспитанниц и, взявши за плечи, выпрямляет спину и приказывает сидеть прямо и не горбиться. За законом Божьим начинаются уроки чистописания, потом уроки арифметики и несколько позже грамматики и пения, а через год географии и истории. Историю Ветхого Завета дети учат с удовольствием, она их занимает, но зато арифметику и грамматику ненавидят и зовут ее не учением, а мучением. Сколько труда они употребляют, чтобы выучить определение арифметики. Однако добиваются толка и рады-рады, что знают, что такое арифметика. Проходит год училищной жизни, и дети радуются. Слава тебе, Господи! 5 годков только осталось жить. В продолжении года происходит много перемен, начинают понемногу развиваться способности, и дети разделяются на старших, средних и младших. Каждая старшая имеет у себя под опекой 2 младших, которым она помогает учить уроки и отдает отчет классной даме в прилежании и успехах своих учениц. Средние — это воспитанницы, которые учат свои уроки без помощи других. Наступила первая неделя Великого Поста. Время говения воспитанниц, и Галочка призадумалась. В прошлый раз она исповедовалась просто, то есть духовник сам спрашивал ее грехи, а в этот раз ей предстоит самой написать свои грехи, чтобы не позабыть ни одного. Но вопрос, как писать и что писать? Некоторые из ее подруг уже написали до 40 грехов. Галочка запаслась катехизисом Филарета, прочла заповеди по несколько раз и молча написала только 3 греха. «Патрокиевна, ты все написала грехи?» «Полно, Галочка, и не принималась, не знаю, что писать. Лучше пойду без записки». «Нет, Патрокиевна, как идти без записки? Ведь половину грехов не скажешь. А как же причащаться-то? Бог не допустит». «Что же мне делать?» «Не знаю. У меня у самой написано только 3 греха». «Дедушки, дедушки, я у Стритоши взяла грехи, у ней все списаны». «Ну, читай скорее», — кричат воспитанницы. Все стихли и запаслись карандашами и бумагой. Ропот между воспитанницами считается величайшим грехом. Роптала на начальницу, роптала на наставниц, роптала на учителей, ленилась учить уроки и тому подобное. Грехи списаны и сосчитаны. Господи, 40 грехов! Этакая страсть! Этакие мы грешницы! А у начальницы так поди ни одного греха. В чем ей исповедоваться? Она такая святая, точно ангел. Дедушки, как бы нам не грешить, не роптать, не пересуждать? Да, удержаться трудно. В день исповеди воспитанницы собираются в зале, и начальница, ставя их рядом по росту, объявляет, что во время пения причастного стиха должно стоять посреди церкви перед алтарем, сделать 3 земные поклона, потом, обратясь назад, 3 поясные поклона предстоящим в церкви и, наконец, обратясь к царским вратам, опять земной поклон. Вечером начинается исповедь. Духовник сам читает записки и находит, что в грехах-то есть еще грехи, но грехи не против Бога, а против учителя грамматики.
В этот вечер все воспитанницы унылы, вздыхают и охают о своем окаянстве, что, впрочем, не мешает им замечать, сколько минут продолжается исповедь какой-нибудь протопопши или патрикеевны. После исповеди все уходят в спальню, сжигают свои грехи на свечке и тихо ложатся спать. Им уже не до разговоров, у каждой сладко и легко на душе. Утром встают и ждут, не дождутся обедни. За службой молятся усердно. Только как придет время выходить на середину церкви, тут и струсят, побледнеют, а сердце так и забьется. «Ну, — думает каждая из них, — что, если я недостойна причаститься? Что, если ангел не допустит меня к чаше святой? Что, если страшная сила будет меня отталкивать от амвона?» Первая причащается начальница, потом классные дамы, а за нею и воспитанницы. После причастия все веселы, счастливы, поздравляют и целуют друг друга. Этот день велик в жизни воспитанниц. Все соединяется вместе в одну семью, и начальницы, и классные дамы, и воспитательницы. Нет старших, нет младших, нет первых, нет последних, нет прилежных, нет и ленивых. Все равны и все счастливы. Но этот счастливый день как нарочно и проходит скоро. Снова старшие, младшие, прилежные, ленивые, снова колки, выговоры, наставления, наказания и требования дисциплины. Прошли 2 года. Галочка и ее подруги переведены в средний класс. Они уже называют друг друга не дедушками, а детьми. Куклы и мячики давно оставлены, теперь некогда заниматься такими пустяками. Прощай, младший класс. В среднем классе приходится трудно. Сначала экзамены, потом прибавляются новые предметы — славянский язык, словесность и сочинения. Сочинения воспитанницы терпеть не могут, особенно сначала. Первой темой всегда бывает весна, потом лето, осень и зима. Весна. Что за чудовище эта весна? Что о ней писать? Учитель объясняет, что с весной природа начинает оживать, деревья распускаться, травы зеленеют. Все это так. Но еще-то что писать? Учитель говорит, что каждая должна сама что-нибудь придумать, а не обращаться к нему с вопросами. Сама должна изложить свои мысли или в виде рассуждения, или в письме к своей подруге. На первое сочинение дается 2 недели. В продолжении этого срока только и слышны разговоры и суждения о предстоящем сочинении. Кто говорит, что лучше писать рассуждением? Кто говорит лучше повествованием, а кто лучше письмом, потому что в этом роде сочинение увеличится несколькими строками. Разговорам и спорам не бывает конца. Скорее всех написала Галочка, вот ее сочинение. «Милая подруга Маша, в этом письме я хочу поговорить с тобой о весне. Что за чудесное время весна? Деревья распускаются, травы зеленеют, начинают появляться цветы, птички прилетают и поют различные песенки. Все оживает, все радуются. Я очень, очень люблю весну. Как она хороша, что прелесть, как тепла. А солнышко так и греет всех своими лучами. Милая весна, зачем она так непродолжительна? Я не люблю ни осени, ни зимы. В это время так скучно, так холодно и гулять нельзя. Прощай, дорогая Маша». Не забывай своими письмами подругу твою, Лизу Галкину. Учитель прочитывает сочинение не в классе, а у себя дома, поправляет ошибки, зачеркивает ненужное и ставит внизу сочинение «бал». Воспитанницам позволяется учить уроки в спальне до 10 вечера. Обыкновенно все с тетрадками садятся на пол около свечи. Галочка всегда сидит впереди всех около свечи, это ее место, и никто не отнимает его. «Сегодня, дети, нам позволили сидеть до 10:30, потому что завтра 4 урока. А ты, Галочка, что учишь?» «Да географию». «А историю выучила?» «Выучила». «Видишь, какая у тебя память большая, 3-й урок учишь». «Как же большая? А за что без кушанья оставили?» «Разве и ты завтра без 2-го?» «На вот, разве ты, милый друг, не слыхала?» «За что тебя наказали?» «Известно, за что.
за славянскую грамматику, а еще говоришь, память у меня велика. Я вчера еще учила этот глагол «быть» вот здесь, потом утром встала, начала его повторять, и ничего не знаю. Опять принялась учить, выучила, и опять забыла. Как стану другой урок учить, и забуду. После обеда опять учила. Кажется, уже хорошо знаю. А как стали спрашивать, то все и позабыла. Ты бы, галочка, не долбила, так лучше поняла. Знаем без вас, госпожа наставница. Хорошо у тебя, чугун ты велик. А память еще-то, я думаю, пуда полтора будет. Еще бы тебе первый не знать. Ты бы с моей памятью поучила все эти быхова, быста, быша. Пожалуй, и была бы без второго. Но вот в спальню вошла классная дама, и воспитанницы все стихли. Вы, кажется, только и делаете, что болтаете целый вечер, а еще просились посидеть подольше. Ложитесь спать без разговоров, я еще приду осматривать. Вот и проболтали, и ничего не выучили эти болтушки, да и другим не дали учиться, а все это галка. «Ну уж, занервничали эти первячки, не любо так и не слушали бы», — сказала Галочка, вставая, и преспокойно пошла к своей кроватке, положила тетради свои под подушку, чтобы не заспать выученных уроков, встала на колени и начала читать молитву своего сочинения. «Господи, помоги мне выучить уроки! Господи, дай мне разумение и память! Господи, помоги мне отвечать уроки!» Точно с такой же просьбой обращалась она и к Божией Матери, и Сергию Радонежскому. Потом молилась за родных, вставая, крестила кроватку и легла спать. То же делали и все воспитанницы. У каждой кроватки был повешен маленький образок, которому молились и который целовали, ложась спать. Эта молитва была произвольна, неположенная, но усердная. «Дети, разбудите меня завтра пораньше!» «Голубчик, разбуди меня, ты будешь же завтра вставать?» и меня», — говорят в один голос дети. «Ладно, всех разбужу, только смотрите, вставать, а не то и будить не стану». «Прощайте, детушки». После этого все заснули.

Старший класс. Как заманчиво это слово для сердца воспитанницы. Перейти в старший класс считается чуть ли не геркулесовым подвигом. В старшем классе воспитанницы уже не дети, а девицы, которые считают себя выше, меньше своих подруг и составляют что-то среднее между младшей воспитанницей и классной дамой. Старшие воспитанницы имеют право не совсем исправно ходить парами. Со старшего класса уже окончательно отделяются последние слабые ученицы, называемые последушками, которых бывает 6 или 8 в классе, которые, убедившись, что они последние, не учат своих уроков и апатично выслушивают всякие выговоры и от начальницы, и от классной дамы, на том основании, что не всем же быть первыми, надо же кому-нибудь быть и последними. Подруг же своих непоследушков они зовут первыми, первячками и гордячками и делают вид, что совершенно ко всему равнодушны, что им все равно получить какой-нибудь аттестат и с презрением смотрят на первых, которые изо всех сил бьются, учатся, чтобы получить хороший аттестат и кончить из первых. Из-за чего бьются эти первые? Ведь только в училище отличают их, а дома решительно все равны. Может быть, последние-то будут лучше первых. Почему знать? Чего на свете не бывает? Они здесь блаженствуют, им отличие и почет от всех, а дома-то, может быть, мы счастливы их будем. В старшем классе воспитанницы учат риторику, но учат решительно потому, что им приказывают учить. Они знают все фигуры речи, тропы, метафоры, синекдохи, гиперболы и положительно не понимают пользы этого знания. Делали же они сочинения прежде, не знавши риторики. Если и были ошибки, то те же ошибки могут встретиться и теперь, после изучения риторики. Слава тебе, Царица Небесная, кончили и риторику. Старшие воспитанницы знакомятся и со светской литературой. Начальница читает им «Старосветские помещики», «Робинзон» без пропусков, «Параша» — дочь сельского священника с пропусками. Три книги и только. Что делать? Хорошего понемногу. Воспитанницы с удовольствием слушают это чтение. Им хотелось бы еще что-нибудь услышать, и они убеждены, что должны быть много хороших и интересных книг, которые им недоступны. Но начальница больше читать не находит нужным, а воспитанницы и почитали бы, да некогда, уроки, пяльцы, пение. Все это вместе столько отнимает времени, что нет ни минуты свободной. Сначала воспитанницы любят петь, но в старшем классе пение им надоедает. 5 лет поют, и все учатся. Недовольны того, что воспитанницы умели хорошо и отчетливо петь всю церковную службу и знали до полдюжины херувимских. Нет, этого мало. Нужно, чтобы воспитанницы пели концерты и пели не кое-как, а верно, точно, не ошибаясь ни в одной осьмушке. Воспитанницы любят учить литературу, потому что в ней много духовных речей и стихов. Стихи особенно им нравятся, только произносить их очень трудно. Начальница сама учит, декламирует стихи, начиная с Ломоносова. За год до выпуска воспитанницы начинают шить себе приданное. Сначала белье, а потом платье. И белья, и платье вдаются всем поровну, только не одинакового достоинства. Хорошим ученицам достается лучшее, а последушкам худшее. Начальница дарит каждой воспитаннице черепаховую гребенку. Наконец, наступает самое тяжелое, томительное время для воспитанниц — время последних выпускных экзаменов, когда требуется строгий отчет всего пройденного в 6 лет. Экзамены назначаются по воле начальницы через 2 и 3 дня. Всех экзаменов 24. Перед каждым экзаменом воспитанницы уходят в спальню и читают акафист Иисусу и Божьей Матери. Впрочем, эту молитву позволяет только та классная дама, которая сама училась в училище. Среди класса ставится стол, на который кладутся билеты или вопросы и лекции того предмета, который назначен для экзамена. За столом ставится кресло для начальницы и 2 стула, один для классной дамы, другой для учителя. Является учитель, входит в класс начальница, и экзамен начинается. После прочитанной молитвы перед учением
Воспитанницы садятся за свои места и хранят глубокое молчание. Все тревожны, все взволнованы, все с напряженным вниманием следят за начальницей, кого же первого вызовет она. Среди всеобщей тишины громко называются 5 воспитанниц. Как страшна эта минута! Каждая из воспитанниц лучше решилась бы идти на страшный суд, чем идти к столу за билетиком. Положение первой названной самое грустное. Не успеет она взять дрожащей рукой билет, не успеет прочитать билет, как ей нужно отвечать без остановок, без пропусков, потому что начальница часто заглядывает в тетрадку. Подсказать тоже нет никакой возможности. Большую частью воспитанницы отвечают или отлично, или весьма хорошо. Даже последушки получают балл 9 и 10. Экзамен продолжается 2 месяца и более. В это время воспитанницы от постоянных напряженных занятий, от постоянной тревоги и замирания сердца, от недосыпанных ночей страшно худеют и бледнеют. И как долги, как нескончаемы эти 2 месяца. Зато уже, когда кончится последний экзамен, воспитанницы не верят, что действительно все кончено. Нет, они бессознательно ждут, что еще и еще будут экзамены. Все они в каком-то угаре, они не могут понять, что не нужно уже брать в спальню тетради, не нужно усаживаться в кружок и учиться. Только утром, проснувшись в 8 часов, убеждаются, что действительно все кончено, потому что они проспали так долго. «Галочка, что это у меня сердце-то не перестает болеть?» «У меня у самой Маша нет-нет, да и заноет. О чем бы кажется, уже все кончено». За день до выпуска начинается публичный экзамен. В 11 утра приезжают губернатор и другие чиновники, несколько дам высшего круга и в 11:30 сам преосвященный. Посреди зала поставлен стол и накрыт красным сукном. На столе положены аттестаты воспитанниц, список их фамилий, тетрадки чистописания и несколько экземпляров сочинений. За столом поставлен ряд бархатных кресел для аристократии, за креслами ряд кресел для учителей и классных дам, воспитанницы же помещены на табуретках. Сначала воспитанниц спрашивают закон Божий. Преосвященный задает им вопросы, сам же назначает некоторым воспитанницам темы для сочинения, например, «Кольцо», «Добродетель», «Царь» и «Солнце». Сочинения пишут мелом на доске и по окончании экзамена читают. Экзамен продолжается 3 часа. Все устают, все утомляются. Губернатор перекидывается словами с соседом-чиновником. Устает и преосвященный. «Будет. Довольно», — скажет он. И все встают. Экзамен кончается. Воспитанницы поют «Отче наш», концерт и прощальный гимн. Потом преосвященный раздает аттестаты. И благословивший воспитанниц уезжает. А за ним уезжают и все званные посетители. Кончился 6-летний труд. В день выпуска старшие одеваются в белые кисейные платья и последний раз поют обедню. Законоучитель напутствует их прощальным словом. На обедню приходят родители и родственники выходящих воспитанниц. Все они не столько молятся, сколько глядят на воспитанниц. Протоиерей в шелковой рясе стоит впереди и с гордостью смотрит на свою милую дочь. Сзади его, в короткой суконной рясе, стоит сельский священник и с уважением смотрит на свою дочь. А там еще сзади стоит вдова Просворня, с благоговением смотрит на свое сокровище Катеньку и думает, как бы покойничек был жив, не встанет, не полюбуется на свое дитяти. Обедня кончается, все идут здороваться к своим родственникам. Подошла и Катенька к своей матери и поцеловала у нее руку. «Что ты? Бог с тобой, моя радость! Черствую руку вздумала целовать. Лучше в губы ты меня поцелуй, солнышко мое красное». В 2 часа бывает прощальный обед, за которым воспитанницы в первый раз пьют шампанское. Наконец, нужно расстаться с училищем. Господи, сколько истинных непритворных слез! Всякая ничтожная вещь получает цену. Жаль расстаться со своей кроваткой и табуреткой. Жаль расставаться и с средними, и с младшими, но всего мучительнее, всего тяжелее расстаться со своими подругами,
и особенно со своими друзьями. Бог знает, приведется ли еще светиться. Обещаниям и просьбам вести постоянную переписку нет конца. Жаль же остаться и с начальницей, потому что от нее воспитанницы слышали не одни сухие выговоры, а иногда и слова материнской любви. Простилась и Галочка с училищем и поехала с отцом в тележке, запряженной в одну лошадь. Галочка кончила свое учение в училище, а между тем жизнь готовила ей свои уроки.

0: прозвучали воспоминания выпускниц женских епархиальных училищ духовного ведомства. Читала Ольга Волынкина.
1: Продолжение слушайте завтра в 0 часов 30 минут.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свою передачу. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского прибыл в Псков. В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная 80-летию явления Христа Спасителя в Элисте. Состоялось открытие церковно-исторического музея Канской епархии. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Торжественная церемония встречи десницы святителя Спиридона Тримифунского состоялась 31 августа в Пскове. Духовенство и сотни верующих собрались в историческом центре города у ворот Псковского Кремля, после чего крестным ходом святыня была принесена в Свято-Троицкий кафедральный собор, где был совершен торжественный молебен. Приложиться к святыне можно до 2 сентября. В этот день доступ к мощам будет осуществляться с 8 до 15 часов, после чего святыня отправится в Смоленск. Как отметил митрополит Псковский и Порховский Матфей, святитель Спиридон наряду со святителем Николаем имеет почитание в русской церкви. В каждом доме, в каждом храме обязательно имеется его образ. Святитель Спиридон не был богословом в прямом смысле этого слова. Он был из простого народа, он был пастухом. Но Господь наделил его даром богословствования за его святую жизнь, приводит пресс-служба Псковской епархии слова митрополита на сайте епархии. 31 августа в пресс-центре ТАСС в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная 80-летию явления Христа Спасителя в Элисте и премьере нового документального фильма телеканала «Спас» «Элистинское чудо». В пресс-конференции приняли участие глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, архиепископ Элистинский и калмыцкий Юстиниан, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников и режиссер фильма Роман Ганган. В центре внимания встречи с журналистами оказалось событие, которое произошло в Элисте 11 сентября 1946 года. Согласно свидетельствам прихожан, во время молитвы Крестовоздвиженской церкви произошло явление Господа Иисуса Христа. Очевидцами стали 26 человек. Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков отметил, что явление Христа в Элисте имеет значение не только для истории региона, но и для всей страны. По его словам, это событие стало символом того, что Россия уберегает мир от зла. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда указал на важность самоопределения «Святая Русь», подчеркнув, что святость была идеалом и примером для наших благочестивых предков, с которым каждый человек соотносил свою жизнь. Владимир Легойда также рассказал о христианском отношении к чуду. «Мне кажется, Бог совершает чудо, чтобы показать, что Он с нами. Но когда мы говорим «с нами Бог», надо всегда задавать себе вопрос «а мы-то с Богом?». По словам спикера, чудо в христианском понимании – это проявление божественной любви. 29 августа в Духовно-культурном центре имени равноапостольных Кирилла и Мефодия в городе Астане завершил работу первый всеказахстанский съезд по церковной социально-благотворительной деятельности «Служение ближнему». В работе съезда принимали участие руководители и сотрудники социальных отделов епархии Казахстанского митрополичьего округа, сестры Милосердия из Алма-Атинской и Кокшетауской епархии, духовенство и верующие храмов города Астаны. Перед началом работы форума в Успенском кафедральном соборе, отметившей в этот день престольное торжество, была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил митрополит Астанайский казахстанский Александр. Далее состоялась встреча его высокопреосвященства с участниками съезда, в рамках которого иерарх выступил с докладом о церковно-социально-благотворительной деятельности митрополичьего округа. По окончании пленарного заседания состоялась работа по секциям. Второй день форума был посвящен практическим вопросам организации церковного социального служения и обмену опытом между представителями епархии Казахстанского митрополичьего округа. И последнее сообщение нашего выпуска. В Спасском кафедральном соборе города Каинска, Новосибирская область, состоялось торжественное открытие церковно-исторического музея Каинской епархии. В мероприятии принял участие митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей, епископ Каинский, Барабинский Владимир, епископ Карасукский, Ордынский Варнава, епископ Искитимский, Черепановский Леонид, духовенство Новосибирской митрополии и общественность города. Новый духовно-просветительский центр Каинской епархии, создававшийся на протяжении нескольких лет, расположился в цокольном этаже главного храма города. Экспозиция знакомит посетителей с историческим и духовным наследием одного из старейших городов Новосибирской области. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго!

0: В исполнении мужского хора Киево-Печерской лавры прозвучали стихиры праздника Успения Пресвятой Богородицы, распева Киево-Печерской лавры.
1: Брак — это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
2: В эфире авторская программа Людмилы Зотовой «Семья».

0: Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. С сегодняшнего дня передача «Семья» будет выходить в режиме прямого эфира, и наши радиослушатели смогут задавать вопросы к участникам цикла «Семья» в ходе наших встреч. В передаче, как и раньше, будут принимать участие семьи священников, семьи жителей нашего города и, конечно же, психологи. И сегодня гостем нашей передачи «Семья» стала Тамара Григорьевна Клещунова, известный опытный психолог, мама, бабушка, а также постоянный соавтор передачи этого цикла. Здравствуйте, Тамара Григорьевна.
1: Добрый вечер.
0: Уверена, что с Тамарой Григорьевной в прямом эфире вот разговор будет интересовать многих наших слушателей. И вот такие передачи прямого эфира помогут приобрести циклу «Семья» новую окраску, новую глубину. Итак, дорогие друзья, начинаем.

0: бы нашим детям, ну, как-то с меньшими потерями, с большей эффективностью пройти этот начавшийся учебный год. Ну, во-первых, сентябрь – это месяц перестройки. После летнего отдыха дети вот резко должны окунуться в совершенно иной ритм, темп рабочей жизни. Да? И вот давайте мы с вами начнем с того, как ребенок должен быть подготовлен к школе, что можно считать подготовленностью после летнего отдыха.
1: Ну, вообще-то, конечно, обольщаться на тот счет, что они прямо сразу в эту учебу погрузятся, мягко говоря, наивно. Надеяться на это наивно. Потому что действительно все забыто. Даже у тех, кто более или менее учились нормально, у них тоже пробелы. И, конечно, эти первые два месяца учителя нервничают от того, что вроде бы от повторения надо переходить к новому материалу, у них не так все хорошо получается. Но тем не менее, это и в былые годы так было, и сейчас. Единственное, что можно, вот на что нужно обратить внимание, и особенно нам, родителям, на что обратить внимание, что дети немножечко все-таки другие сейчас. И небольшая часть этих детей учится с удовольствием. Вот так уж получилось, что они перешли, как говорят, на второй уровень обучения, когда им нравится вгрызаться в этот гранит этой науки, там, физики, химии. Повезло с учителями, и они их научили учиться, допустим, в этом предмете. Если начальная школа, повезло с учителем начальной школы, и они с удовольствием, эти детки, делают все то, что она им дает там задание, допустим, они с удовольствием делают, даже если у них никакие не очень-то и получается хорошо. Но дело вот в чем, что основная масса детей все-таки имеет органические поражения мозга. И у них и начальная школа прошла не слишком благополучно. И они привыкли не просто, они привыкли к тому, что у них началась выучка беспомощности. И вот при этом родители этих детей очень часто страдают от того, что не могут детям помочь так квалифицированно, как надо было бы, начинают заставлять, вызывая со стороны детей агрессию, нежелание еще и дальше учиться и так далее. Особенно это видно уже, когда они переходят на среднюю школу, и когда у них появляются трудности из-за слаборазвитой эмоционально-волевой сферы, отсутствия мотивации и нежелания делать, потому что ведь надо потрудиться. А привычки, вот этих волевых привычек к рутинной повседневной работе не наработано, в свое время не научили их так трудиться. И тут даже ребятишки, у которых в начальной школе могли быть успехи, и из-за того, что и память неплохая, и, может быть, и концентрация внимания тоже неплохая у них, в общем-то, тоже получается не все так, как хотелось бы. И вот лично я из личного опыта, да и не только, все-таки много мне приходится заниматься такими случаями более тяжелыми. В чем помощь родителей? Не надо на них слишком давить. Надо обязательно смотреть, насколько ребенок способен осваивать этот материал и помогать ему, не переутомляя его. Ведь вот в начальной школе вот эти вот переписывания, чтобы было чистенько, хорошо, чтобы учительница похвалила, в конечном итоге вызывает у ребенка такое переутомление, что отвращение к учебе появляется. И уровень скуки даже вот в тех школах, которые достаточно приличные школы, гимназии, там всевозможные английские школы и так далее, там ведь уровень скуки гораздо больше, даже гораздо выше, чем в обычных общеобразовательных школах, потому что количество информации, вот этого давления со стороны учителей и родителей, что вообще-то оправдано вроде бы тем, что ему надо дать хорошее образование. И мы забываем о том, что ребенок должен хотеть учиться, хотеть познавать. И если, допустим, ему не по силам это делать, то ты его хоть убей. Он в конечном итоге перестает хотеть. И что? И к 8-му, 9-му, 10-му классу ребенок, который более или менее учился в начальной школе хорошо, там не так все здорово получается. Поэтому здесь вот все-таки мне кажется, что должен быть контроль. Контроль какой? Не каждый день. И не то, что вот они пришли, родители с работы, уроки выучен, не выучен, давай садиться. До часу ночи иногда

0: уроки учат, и в конечном итоге ребенок устал, и завтра идет, и в общем-то, и не подготовлен так, как надо. И зачастую даже мы, психологи, видим, почему этот ребенок не учит уроки до прихода мамы. Потому что ему нужно внимание, хоть вот эти вот затрещины, эти, будем говорить, их даже грубые слова, лишь бы только получить от нее вот это внимание. То есть иррациональный способ получения этого внимания. А вот если бы мама, по крайней мере, похвалила его за то, что он, ну пусть даже не очень здорово сделал это упражнение, и задачку решил, и там помарок много и так далее, и она его похвалила и дала ему это внимание в виде, и книжку почитала, и что-нибудь там позанимались вместе, конечно бы он стал эти уроки делать ежедневно с большим вниманием, а если еще и она бы его подхваливала, ой, как здорово, у тебя вот эта строчка написана хорошо, или упражнение, ну, полупражнение просто замечательно написано. И потом, не надо придавать такое уж большое значение тому, как они пишут. Потому что у многих, у детей вот с минимальной мозговой дисфункцией, у них вот это вот правописание очень страдает. Такие ошибки там, и не только ошибки, а написание слов и так далее, написание букв даже. И все внимание матерей, допустим, почему говорю про матерей, основной мама занимается. Вот как ты написал, как ты это сделал?
1: Тамара Георгиевна, спасибо. Вы знаете, мы сейчас поговорим на эту тему, которую вы затронули. Давайте примем один звонок в студию.
0: Да-да.
1: Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Алло?
2: Алло?
1: Да-да, представьтесь, мы вас слушаем.
2: Алло?
1: Да-да, мы вас слушаем.
2: Вот у меня ребенок тоже сейчас пошел в первый класс, и у меня вопрос такой вот, как бы о материальном обеспечении, то есть вот разница довольно-таки видна. Мы обеспечены не очень, и многие дети обеспечены гораздо лучше, чем нас. Ребенок начинает это замечать. Как это вот?
0: А вы пришли в класс, где, в общем-то, достаточно материально обеспеченные, хорошо одеты ребята, и телефоны,
2: да,
0: и так далее, да?
2: Приезжают на машинах в основном все. Вот он это замечает. Вот как это вот?
0: Ну, трудно, конечно, но тем не менее, вот сейчас уже можно даже ему и рассказывать про то, что вот это у нас временное затруднение. Вот я все-таки сторонница того, чтобы в детях не вселять вот этот пессимизм относительно того, что вот нынешний период жизни вот такой достаточно бедный. Что временное затруднение, все будет нормально, тем более, что ты вот сейчас будешь у нас учиться и получишь образование, приводить примеры, как вот так же точно в вашей там жизни были, вот, и они получили образование, и как здорово, что вот они сейчас и зарабатывают эти деньги. Это с одной стороны. А с другой стороны, не очень заострять внимание ребенка на это, что вот, ах, как хорошо они живут, а ты другим должен быть интересен, потому что я вот знаю, что ну, вот в моей так практике было, как мама говорила, а ты зато, вот фортепиано очень здорово играешь, остальные вот такие, вот они там одного круче, телефоны там, и бог знает, какие еще машины и так далее, а ты зато единственный из всех играешь вот так вот здорово на фортепиано, и у тебя там, ну, учишься хорошо, там еще это уже средняя школа, это, кстати, подростки, где не первый класс, где еще не так это ощущается. Что же делать? Приходится, конечно, если у ребенка самооценка низкая, если уровень его, ну, будем говорить, убеждений, а это как бы там громко не звучало, в первом классе они уже это вот имеют. Убеждения есть, защищать эти убеждения может, самооценка может понижаться, а вы ему, допустим, помогаете. Но, в принципе, что касается самооценки, чтобы он чувствовал себя адекватно в любой среде, мы как-нибудь даже передачу сделаем, каким образом помочь поднять ребенку самооценку. Зависит только от этого. Потому что я знаю, еще в те былые годы, когда, например, мои старшие дети учились, были значительно богаче, даже в советские времена, значительно богаче и очень хвастались. И мои очень спокойно это все переживали, потому что там другие были цены. И это все внушалось, так что зависит во многом от вас.
1: Спасибо большое за ответ. И мы можем вернуться вот к тому разговору, на котором нас звонок прервал. Вы говорили о почерке ребенка, что не обязательно, да, вот как бы делать акцент на том, как он пишет.
0: Да.
1: Но вы знаете, но, к сожалению, у школы требования другие. Я знаю.
0: Но вы знаете что? Под один пресс и со школой все-таки дом не должен сажать ребенка. Да, его надо учить, надо, ну, говорить про то, что давай мы с тобой потренируемся, там, поиграем в почерк. Мне, например, приходилось со своим старшим сыном играть. Мы писали буковки, выписывали. И в первом классе он настолько хорошо писал, красиво писал даже. И поэтому я знаю, что этого можно добиться играючи, играючи. Следить за, чтобы ручку там, пальчики, вернее, тренировать и так далее. Другое дело, что не все сразу. Если у него, например, ошибок много в словах, ну, о почерке ли идет речь? Тут уж приходится очень осторожно так вот, опять-таки, не давя, не ругая, потому что любое давление, оно снижает эмоциональную, так сказать, состояние ребенка, а при этом может быть уже все плохо. Там идут такие процессы, что он перестает, мало того, что ему плохо в настоящий момент, и он поэтому не может учиться нормально, а во-вторых, сам по себе факт, с каждым днем отношение между ребенком и родителем, допустим, мамой, ухудшается. Какое у него настроение будет вообще и отношение к учебе? Естественно, не важное. Так что тут надо быть нам очень и очень внимательными. И уже если мы чувствуем себя плохо по какой-то причине, давать возможность этому ребенку что-то, какой-то участок работы сделать самому. И не ругать опять-таки его. Опять-таки похвали, а ты посмотри, вот здесь как у тебя, не то, что у тебя там все плохо, а вот это вот, о, как здорово у тебя это все сделано, это что касается маленьких. А более старший возраст, там можно даже сказать, что, ты знаешь, мне очень нравится, как ты вот эту работу сделал вот здесь-то, а вот здесь вот не очень, но я думаю, что завтра у тебя будет лучше. То есть помочь ему, а если учесть, что очень многие ребятишки имеют астению, головного мозга, то есть работа, работоспособность, умственная деятельность, несмотря на то, что он может быть розовощеким и бегать впереди всех, вот чисто физически. А в этом плане у него там какие-то сбои. Так вот тут, конечно, повседневная наша работа должна быть опять-таки в виде игры. И в то же время, вот в буквальном смысле слова, не ругая его ни за что, подхваливая, выводить его на новый уровень, даже таким образом, ничего, мы с тобой эти и контрольные будем щелкать, как орешки, я знаю, я уверена, вселять в него уверенность. И не боги горшки обжигают, в конце концов. Другое дело, что я считаю, что все-таки они у нас бедные и несчастные. Это в школе надо отсидеть 6 часов, потом уроки учить. Смотрите, какой рабочий день, а если еще и неинтересно? Если интересно, вот 45 минут сидеть, ну как миг проходит, если еще и учитель творец. Это же тревожность снимается у ребенка, творческий процесс идет. А если это неинтересный, да он не понимает ничего, приходится списывать. Представляете, какой ужас.
1: Вот, Тамара Григорьевна, как, если я правильно поняла, успешность ребенка в учебе во многом определяется его душевным комфортом. Вот, чтобы ребенку было хорошо, чтобы он чувствовал какую-то в себе уверенность, да, вот правильно?
0: Безусловно. И интерес к учёбе. Кстати сказать, основное направление детей, вот когда они идут в первый класс, вот в первый класс ребенок идет, не на первом месте не должно быть научить учиться. На первом месте его состояние, его душевный комфорт. Как там у него, хорошо ли, как ему... А на втором месте, каково ему в среде сверстников, как он научился в дошкольном периоде, научился контактировать со сверстниками. И если у него мама развелась с папой, и он страдает от этого, или там не высыпается, потому что дом проходной двор, и он не контактит со сверстниками, а еще и худший случай изгой, о какой учебе может идти речь? Поэтому вот на первом месте вот эти вот моменты первые, а потом, естественно, научать учиться ребенка надо. Научать, потому что начальная школа – это чрезвычайно важный период жизни, чрезвычайно. Можно сказать, это стартовая площадка для будущего, потому что мы научаем его трудиться. И эти изъяны, не умея трудиться, часто могут быть и у ребятишек с хорошими способностями. Пятерышник. Он даже и может домашние задания не делать. Он все быстренько схватил, память хорошая, и учится вроде хорошо. Он не умеет трудиться. И наоборот, трудяга сидит 3 с плюсом, 4 получает. Замечательно. Дальше будет лучше, потому что действительно вот это понятийное мышление, которое в основном свойственно, должно быть свойственно детям в более старших классах, оно придет. Но там тоже есть свои тонкости. Тут уже не скажешь многого об этом, но тем не менее вот этот вот второй уровень обучения, чтобы он не за оценку, не за то, что чувство страха его там заставляет, а чтобы ему нравилось учиться. И среди сверстников было все благополучно.
1: Тамара Григорьевна, я напоминаю нашим радиослушателям, что речь идет сегодня о учении, о обучении детей в школе. Тамара Григорьевна, вы сказали, что родители, в общем-то, какое-то влияние оказывают на степень обучаемости детей, вот могут помочь, а могут помешать им родители. Вот есть ли какие-то такие определенные законы? Степень вмешательство родителей в процесс обучения детей. Ведь может быть как помощь, так и вред. Вот
0: да.
1: Для разного возраста.
0: Вы знаете, вот эти вот сидения с ребенком ежедневные, обучение и учить с ним уроки, это вообще, конечно, очень плохо. Другое дело, что дети-то вот такие, вот, например, гиперактивные, особенно это касается гиперактивных, что там никак нельзя ему доверить. Вот чтобы он сидел и делал уроки сам, потому что 10 минут поработал, тут как тут он уже перестал, внимание его сосредоточено на чем-то другом, сидит, там тапки снимает, все, он уже устал. Да, перерыв делаем и снова его включаем, но это особый случай. Как правило, ребенку надо давать возможность учить уроки самому, но перед этим мы его должны спросить: ты знаешь, как это делать? Расскажи, как ты будешь делать? Вот так-то, так-то. И дать ему возможность сделать какой-то определенный кусок задания. Да? Это что касается более младшего возраста. Чтобы научить его те уроки делать, домашнее задание делать. Вот он сделал. Как бы он ни сделал, он сделал. Похвалить надо. За что-то вот это дифференцированное оценивание, это очень важно. Где-то можно даже и сказать: очень жалко, что ты тут немножко грязновато написал, но я думаю, что завтра ты постараешься. А сказать, что вот, ну, совсем ошибок-то мало там, допустим, вчера целых 10 штук сделал, а сегодня только 8, да? То есть похвалить даже за это. Вот. И постоянно ему давать возможность определенные куски делать самому. И в какой-то момент он начнет уроки делать сам. Это я точно знаю. Из своей практики с детьми, с внуками мне приходится заниматься. Другое дело, что есть категории детей, которым нужно вот это вот такое, знаете, вот боковое зрение должно быть. И мы постоянно должны видеть, как это все делается. И, может быть, даже, я вообще сторонница этого, если нам надо делать дела на кухне, а он там в своей комнате или там даже в другой комнате должен делать уроки, а он вот, нет, мама делай, мама нервничает, ей нужно ужин готовить, а там скоро папа придет. И, конечно, она на него даже и ругаться начинает. Посадите его на кухню, постелите ему газетку там, если нет такой возможности другой, и пусть он делает, но не дергать его. Вот ты сидишь неправильно, вот ты грызешь карандаш, ты грызешь. Дать ему возможность 15-20 минут включиться вот в ту работу, какую он делает, но чтобы он получил удовольствие от того, что он делает. Пусть даже он сделал не так, как с нашей точки зрения, не так, как надо. И никаких переписываний, никаких. Это очень плохая практика. Я вот обычно с воспитателями групп продленного дня, когда работаю, я им всегда говорю: сделайте все, чтобы родители после продленки не давали детям, не заставляли детей переписывать то, что они сделали в продленке. Это некоторые родители говорят: но он же привыкнет тогда грязно писать, но ведь вы его в конечном итоге приведете к такому переутомлению, что он не сможет работать так, как надо дальше. Потому что он будет стараться, но будут включаться те участки наших, так сказать, сил, которые должны быть в резерве для экстремальных ситуаций. А он все включает, все, конечно, и учеба ему не в радость. Ведь это же ужасно, когда ребенок не хочет учиться. А вот научить его учиться постепенно, давая ему бразды, так сказать, в свои руки, и именно подхваливая, поощряя, говоря о том, что вот лучше, уже лучше, чем даже вчера, вот то-то, то-то лучше.
1: Хорошо, но все, что вы сказали, это в большей степени относится к детям младшего школьного возраста.
0: Да, да.
1: А вот что касается детей-подростков и старшеклассников, какова здесь роль родителей? Вот,
0: ну, опять-таки, обучения? Что касается, вот я, например, сторонница того, чтобы родители уделяли внимание все-таки тому, чтобы они готовили домашнее задание. Другое дело, что не всегда время есть. Если ребенок занимается в каких-то внешкольных, так сказать, секциях там, или кружках, то ему нужно бегом бежать. Тут уже можно так с ребенком договариваться. Сиди на уроке, работай как следует, у тебя меньше времени уйдет на домашнее задание. И даже где-то вот какой-то, как один мальчик сказал матери своей, я такой хитренький, мне знаешь, по географии как мало пришлось учить, потому что я сидел, учительница рассказывает, я так у себя там заметочки делал, а потом еще отвечал на вопросы. И, конечно, у него минут 15 всего лишь на подготовку даже такого устного предмета, допустим, да? Ну, с письменными никуда не деться, писать надо. И математика, допустим, и русский язык работать надо. И тут не всегда возможность есть проверить каждый день. Тут я советую делать это периодически старшеклассников, периодически проверять. В какой-то определенный день все уроки. И вдруг обнаружили, что какой-то урок не сделан, потому что он там объясняет, неважно почему. Тут уж можно даже и какие-то санкции, если еще не совсем потеряны, во всяком случае, взаимоотношения еще более или менее нормальные, тут можно как по-разному, конечно, это надо смотреть на ребенка. Я, например, очень просто делала, если мой сын уже в старшем возрасте был, он там, и вот так вот проверочка нету, все, будешь учить уроки вместе со мной рано утром. Я вставала в 6, потому что семья большая, надо было готовить перед работой еду и так далее. И он сидел 2 недели, допустим, или там неделю, зависело от того, как он провинился. Он готовил вместе, но вечером ложился он вместе с девочками. Это что значит? Это же унизительно, что он с младшими вынужден был ложиться в 8 часов, а не так, как там он уже более старший ложился. Но он-то слушался. Потому что между нами еще не было таких отношений, вернее, они никогда не были, но тем не менее. Никуда не деться, он сам провинился. Все. Вот. У кого-то могут быть и другие санкции. Но опять-таки, эти наказания должны быть больше на уровне лишения чего-то хорошего. А не то, что там наказание за то, что ну вот, на уровне даже порки, на уровне физических наказаний. Это вообще никуда не годится. Это вообще никуда не годится.
1: Хорошо.
0: Так что, конечно, надо проверять. Вот то, что говорят некоторые, а вот вы знаете, вот я училась, и меня никогда родители не проверяли, ну так это же не от того, что из-за этого, вопреки этому. Действительно, когда полная ответственность лежит на тебе, я и сама вот так училась, например, у нас меня никогда никто не проверял. Ну а сколько рядом со мной, в общем-то, ушли в никуда тех, кого не проверяли, и они не научились этой самостоятельности.
1: Которые могли бы учиться.
0: Могли бы учиться. Этом, да? То есть нужно это внимание. Вот я говорю, боковое зрение должно быть все время. А все вот так, как некоторые делают, и сочинения до 11 класса пишут вместе, ну что это? А потом что? Он становится в институте, он, допустим, даже и поступает там, и он становится, в общем-то, разгильдяем в полном смысле слова. Там ведь мы такие проверочки уже не можем ему устраивать. Все, первый, второй курс, и он отчисляется.
1: Тамара Григорьевна, вот такой вопрос относительно нагрузки ребенка, школьника. Сейчас программа меняется, программа усложняется в чем-то. В чем-то там облегчается, с одной стороны, но с другой стороны, тоже какие-то очень такие сомнительные результаты вот всех этих изменений. Это первое. И второе. Ребенок, как вы правильно сказали, иной раз после школы занимается какими-то другими видами спорта или видами искусства. Да, то есть после одной школы основной идет дальше чем-то заниматься. Вот насколько важен режим ребенку школьного возраста, причем на разных уровнях, да, насколько важно его соблюдать, как правильно построить рабочий день и вообще нужно. Нужны ли вот эти занятия еще дополнительно к школьной нагрузке?
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Как же? Вы что? Это очень важно. Вот, кстати сказать, некоторые родители говорят, вот он в начальной школе учился, он еще там и ходил в самбо, там и музыкальную школу, а потом вот в подростковом возрасте он все бросил, потому что ему так тяжело. Действительно, очень многие бросают, единицы остаются вот с этими. У ребенка не должно быть на первом плане только школа. Должно быть любимое дело. Любимое дело – это обязательно внешкольные какие-то занятия. И он, подросток, если он бросает, а он действительно может бросить от того, что нету сил. У них же все силы уходят на перестройку гормональную, эндокринную. Нету сил, не высыпается, хоть много может и спать. А если он еще и поздно лег, а если он еще и с компьютером просидел там до 12, о каком самбо на завтра идет речь. И хорошо бы в школу-то сходил. Поэтому здесь тоже надо следить. А что касается вот этого внешкольного, ведь это же иногда бывает прыжок в будущее. Это стартовая площадка для будущего. Очень многие, занимаясь, допустим, вот так вот, или музыкой, или там ходят в кружок биологический, или там спортом, в конечном итоге по этой стезе они идут и дальше. Это же определяет его в конечном итоге будущую профессию, будущую жизнь. Другое дело, что иногда мы навязываем родители, навязываем ему, вот будешь ходить туда-то, потому что вот я считаю, что это вот и близко, и так далее. Ну, конечно, ребенок должен почувствовать, где его сердце лежит. И иногда приходится, пока он маленький, дошкольный возраст, вот этот с 6 до 7 лет, или там начало начальной школы, попробовать и там, и там, и там, и там. Но не давать ему возможность прыгать с одного места на другое, пока он в этот кружок, допустим, ходит, или там секцию, пока он не добился каких-то успехов и не почувствовал удовольствия от этого успеха. Вот какой-то определенный он этап прошел, а для этого ему надо помочь формировать вот эти волевые привычки. К рутинной повседневной работе – это тоже особая статья разговора, тоже бы надо бы нам с вами об этом поговорить. Вот. И, соответственно, он может переходить куда-то в другое, и там, может быть, присушит сердце его именно это дело. Во многом, естественно, зависит еще и от руководителей этих кружков. Вот. И подростковый возраст, когда эти гулянки начинаются, когда вот эти компании, когда это безобразие, когда мы полностью им даем вот это свободное время, вот про, чтобы они гуляли во дворе. У него должно быть гулянка от школы до дома, до музыкальной школы, допустим, до спортивной секции и так далее и тому подобное. То есть он должен быть занят постоянно хорошим, не каким-то делом, а любимым делом. Понимаете? Очень важно. А я вот смотрю, в былые годы все-таки у нас такого не было, чтобы дети не занимались после школы еще чем-то. Сейчас это редкость, к сожалению. Вот в общеобразовательных школах, гимназиях еще как-то они там следят, потому что родители так насели на своих детей и делают из них людей счастливых. А те уже не знают, куда деваться от этого счастья великого. Тут тоже нужно быть очень осторожными, найти.
1: Вы сказали, что ребенок должен заниматься любимым делом.
0: Да.
1: А если вот родители видят в нем, допустим, ну, возьмем традиционные музыкальные способности, а ребенку не хочется вот вкладывать себя еще после школы, там эти гаммы играть. Угу. Так вот, метод насилия какой-то должен быть со стороны родителей?
0: Ну, вообще, это формирование волевых привычек, оно вообще предполагает и в этих трех этапах первоначальный вариант какой-то заставить.
1: Угу.
0: Потому что без этого нельзя. Другое дело, например, мыть полы или там мыть посуду, что они только хотят, чтобы волевая привычка к бытовым делам выработалась. Конечно, есть какой-то принудить. Или самопринуждение, когда он хочет воспитать в себе волю и начинает себя там, это уже подростки, заставлять, допустим.
1: Mm-hmm.
0: Но это один такой короткий-короткий период. А потом идет период, такой этап, когда он должен привыкнуть к этому делать под флагом положительных эмоций. И вот создавать все, чтобы ему это нравилось. Ему нравилось заниматься этим делом, допустим, каким-то вот этим вот делом. Может быть, элементарно у него там что-то получается, если он занимается фехтованием или там спортивным, значит, туда нужно организованно ходить на какие-то соревнования, чтобы он почувствовал интерес к себе со стороны сверстников. Может быть, в школе он не пользуется таким интересом, и мы организовали это дело через школу, через классного руководителя, может быть, и сами там в музыкальной школе вот эти вот отчетные концерты. Как здорово, когда мы праздники устраиваем после отчетного концерта. Там пирог, не пирог, но какие-то подарочки покупаем и так далее. Подхваливаем его, когда получается, это очень здорово и так далее. То есть рано или поздно гаммы, а потом они уже жаждут поиграть. И вот такое вот ощущение, что вот это уже не просто гаммы, а уже там Шуберт или играет, или там еще что-то. Это же элементарные вещи, они играют с удовольствием. Это что касается музыкальной школы. Но насчет способностей. Ведь в свое время музыкальное образование давали всем детям. Это считалось нормой. Более того, даже есть такие публикации, что классическая музыка повышает интеллект на несколько единиц. Я вот так удивилась, но думаю, может быть, в этом есть какая-то сермяжья правда. Может быть и так. Когда я внучке своей сказала, она занимается музыкой, об этом она как-то даже вот вдохновилась.
1: Хорошо, спасибо. Ну вот таким образом мы с вами говорим, что ребенок должен быть занят постоянно какими-то полезными
0: делами. Не каким-то, а именно любимым делом в том числе.
1: Ну, это и школа, и любимое дело после школы. Да. А как же дружба, отношения со своими сверстниками? Когда время должно быть какое-то на такое общение?
0: Ну, тут вообще говоря, считается, по крайней мере, вот мы все время их гоняем за то, что они по телефону говорят. Ну, когда подолгу, это, конечно, плохо. Но им давать возможность говорить по телефону, особенно вот подросткам, старшим подросткам, они в этом нуждаются. Причем, когда вот это вот общение нет глаза в глаза, им легче свою душу, так сказать, очистить иной раз даже. То есть это общение может быть вот на таком уровне. Или дружба с человеком, которым ходит вместе в секцию. Ведь, в общем-то, та дружба, которая была, вот эти игры со сверстниками, то, что было когда-то, оно же ушло в никуда. Такого же сейчас нет. Единственная возможность – это только в классе. Хорошо, если это класс не биологическая группа, а коллектив. Причем коллектив не по уровню, не на уровне рядом, но не вместе. А если это один за всех и все за одного. Вот это действительно благо. Вот тут еще памятник поставить надо это классному руководителю, который вот сделал именно вот такой класс. Один за всех и все за одного. Когда нет сплетен, разборок, когда нет вот этих изгоев в классе. Вот, этого достаточно.
1: Это как раз вот то, о чем мы вначале с вами сказали, что роль учителя в школьном процессе обучения, она очень велика, и вот создание дружеской обстановки во многом зависит от наших учителей. Поэтому если наших радиослушателей если есть учителя, то очень хотелось бы, конечно, к ним обратиться, да, вот с таким призывом.
0: Ну вот видите, насчет учителей тоже их надо пожалеть. Там же очень быстро вот это эмоциональное выгорание наступает. Когда хороший учитель в конечном итоге настолько устает от всего, что иногда переходит границы. Границы, где уже он не думает о том, что он благо для ребенка делает, когда... А ведь учитель, по идее, должен быть в буквальном смысле слова мелочным и придирчивым. Он должен следить за тем, чтобы выполнялись его требования ежедневно, для того, чтобы чему-то научить ребенка, особенно если это касается математиков, допустим, или там точных, вообще точных наук, особенно, да и русский язык тоже, да? Вот он должен быть. Но ведь это все делается ради блага ребенка. А вот когда эмоциональное выгорание наступает, уже переходит эту границу, и эти придирки идут на уровне, чтобы унизить его, унизить, обидеть его. Вот это уже страшно. И тут надо думать о том, как поберечь наших учителей, как им помочь. И тут, конечно, есть всевозможные методы повышения их, так сказать, вот этого состояния.
1: Тамара Григорьевна, а вот какова должна быть степень контакта родителей с учителями?
0: Только по одну сторону баррикады. Никаких вот этих вот конфликтов. И учителей, я вот когда с ними работаю, я всегда им говорю, что на родительских собраниях сделайте все, чтобы поняли родители, любые выступления, домашние выступления против учителей чреваты для вашего ребенка, особенно когда он придет в подростковый возраст. Когда в подростковом возрасте наши дети... Вообще, они же максималисты в подростковом возрасте. И мы, родители, для них перестаем быть авторитетными. И единственная возможность как-то его еще сохранить в границах, это если у него авторитетна школа, авторитетна учителя. Когда учитель выполняет роль строгого отца. «Я тебя люблю за то, что ты оправдываешь мои ожидания». Это вот роль отца. «Я тебя люблю за то, что ты оправдываешь мои ожидания». Матери, она любит его любого, там, допустим. Да, вот, кстати, в неполных семьях как приходится быть и тем, и другим. Вот тяжело тоже. Вот. И, конечно же, держаться вместе. Конечно, наши учителя, ну, далеки от уровня Макаренко Антона Семеновича. А мы сами родители. Что мы-то собой представляем, чтобы такие требования... А более того, некоторые родители говорят, вот мы тебя отдали, его отдали в школу, вот вы и научите. Там у нас разные требования. Если школа – это оценка качества предмета выученного, то мы, родители, должны научить его делать это все. Понимаете? То есть без родителей не обойтись. Не обойтись тут в школе. Я уж не говорю о том, что если у нее сидит 25 человек, допустим, классный руководитель, кто больше занимается, разве она может дойти до любого ребенка так, как дойдет мать до каждого из них? Единственное, что когда появляются какие-то конфликтные ситуации, здесь нужно быть очень-очень осторожными учителям. То есть не надо сразу же, вызывая родителя, там, маму, говорить о том, что вот провинился там кто-то. Ну, хоть найдите несколько добрых слов сказать об этом ребенке, а потом покажите, что вы очень огорчены чем-то, тревожитесь за его, потому что вот то-то, то-то, как бы вот вместе вам что. И тогда не будет никаких конфликтов. Конфликтные отношения школы и дома – это беда для ребенка, беда. Так что надо держаться вместе, у каждого своя, так сказать, стезя в этом плане. Но хорошая школа – это не та школа, которая дает много информации, а та школа, которая научает ребенка глубине мышления, не сообразительности, а глубине мышления. И многие учителя эти вещи хорошо понимают. Другое дело, что они тоже зажаты рамками определенных методик и так далее.
1: Спасибо большое. И, наверное, последний вопрос, который мы сейчас успеем затронуть в нашей встрече. Скажите, пожалуйста, если все-таки в классе обстановка вот не такая идеальная, о которой мы сейчас говорили, что вот дети не совсем дружны между собой, и ребенок, вот наш ребенок, попал в число изгоев, каким образом это можно немножечко избежать вот этого?
0: Ну, вообще говоря, это особая статья, опять-таки. Вот мы долго разбираем с психологами эту, когда ребенок изгой. Там ведь есть зачинщики, есть преследователи, есть нейтральная, так сказать, группа, которая наблюдает и боится вступиться, потому что как бы этим изгоем не стать, и изгои. А изгоем может стать любой ребенок, кстати сказать, даже хорошо обучающийся, имеющий успехи, но в той деятельности, которая не котируется, допустим, в этом классе. И те зачинщики, которые провоцируют вот такую вот травлю, они могут быть очень неплохими ребятами. Они просто могут быть вот, ну вот им нравится это делать, и все. Не то, что они мстят за что-то, хотя и такое бывает, но это достаточно редко. Вот ему нравится вот так вот издеваться, потому что весело. И другие тоже. Хи-хи-хи, весело, не думая про это. И если учитель не заметил, что там начинается вот такая беда, а иногда учителя бывают виноваты в том, что вот травля этого ребенка бывает, и надо в каждом конкретном случае разбираться и вместе с учителями. Но не так, как некоторые мамы приходят и начинают там воевать, заявлять, что вы... Вот допустили такие вещи, надо разобраться, в чем там дело. Конечно, хорошо, если в школе есть психолог, который поможет разобраться. А вообще вот есть очень хорошая книжка, как же фамилия, да вот сейчас и не скажу, но называется она «Дети-изгои. Психологическая проблема и коррекционная работа», по-моему. Вот сейчас не вспомню так, обычно я так хорошо ее. Ну, увы. Угу. «Дети-изгои» – вот самое такое большое. И, конечно же, психологическая работа вот с ними. То это есть, уже отдельно.
1: Ну да, литература. И работа с психологами могут немножечко это компенсировать, вот такое негативное влияние.
0: Да, конечно.
1: Хорошо, Тамара Григорьевна, а скажите, пожалуйста, вот последнее, что вы могли бы пожелать родителям, чьи дети сейчас учатся в школе?
0: Вот основные терпение. Да. Терпение. И такого, знаете, не снисходительности, конечно же, снисходительности, потому что не могут они быть отличниками так, как вы хотите, и смотреть на то, на что способен ребенок на данный момент, постепенно повышая его уровень. И, допустим, и в психологическом плане, и, естественно, в эмоциональном плане. То есть тут надо нам быть вместе с ним рядом. И поощрение... Вот это вот поощрение как, такого рода, когда мы ему помогаем и в то же время отмечаем каждый его шаг. Если он ошибается, то что, не ругать его за ошибки. Наши дети панически боятся ошибаться. Это их всегда сковывает. И, естественно, тут уж вы будьте людьми прежде всего.
1: Спасибо большое, Тамара Григорьевна. Время нашей передачи подходит к концу, и я в заключение хочу поблагодарить Тамару Григорьевну Клещенову, нашего постоянного участника передачи из цикла «Семья», за вот то, что вы смогли сегодня прийти и провести эту встречу в прямом эфире. Я также благодарю всех наших радиослушателей, которые сейчас находились с нами эти 45 минут у приемников, тех, кто позвонил или хотел к нам позвонить, и напомнить, что наши передачи из цикла «Семья» будут выходить теперь по пятницам, вот в это время, в 7:15, каждую пятницу. А следующая наша встреча, вот я немножечко проанонсирую, будет с семьей священника отца Глеба Грозовского. Вот, пожалуйста, следующую неделю мы поговорим уже с такими практическими вопросами, с людьми, которые имеют хорошую, благополучную семью. И еще у меня такое небольшое обращение к родителям. Наш университет проводит исследования в области семейных ценностей, в области понимания вот, людей о том, что такое семья, и особенно интересуют родители православные. И поэтому, если вот у пап и у мам есть время и желание принять участие вот в этом опросе, который проводит университет, мы приглашаем вас во вторник, в ближайший вторник, в 20 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, второй этаж, большая трапезная. Ваша помощь, ваши ответы на анкеты очень будут важны, и мы будем благодарны, если вы придете во вторник в 20 часов. А я с вами на этом прощаюсь. У микрофона была Людмила Зотова. До свидания.
0: Всего вам доброго.
3: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города –

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучал вальс «Ля бемоль мажор» опус 34, номер 1 Фредерика Шопена. Архивная запись 1963 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Старинный город Архангельск основан в 1584 году по указу царя Ивана Грозного. Город, на столетие старший Санкт-Петербурга, это и есть настоящая столица русского севера. Все, оказавшиеся в этом северном городе, не могут не заметить позолоченные купола Успенской церкви, сияющие на набережной Северной Двины. Этот храм, как и все храмы Архангельска, имеет свою историю, свой день сегодняшний. Мы предлагаем зайти в этот удивительно красивый храм, куда нас приглашает настоятель Успенского храма, священник Кирилл Кочнев.
2: Священник Кирилл Кочев, настоятель храма Успения Божией Матери города Архангельска. Храм является новым, построен был начиная с 90-х годов, а освящен в 2008 году. Но он стоит на историческом месте. Здесь, вот именно прямо в этом месте, с 17 века всегда стоял храм Успения Божией Матери. Сначала было два деревянных храма, которые из-за разных обстоятельств сгорали. И потом уже в 18 веке был построен каменный храм, который простоял вплоть до 1930 года, когда его взорвали и до самого основания весь разобрали. Это не был главный храм, был такой приходской храм, причем последний настоятель этого храма окормлял военных. И такая взаимосвязь, она была. Причем вот такой храм, какой вы сейчас увидите, он не был совсем таким. Он был такой классический храм, где притвор, храмовая часть, алтарь, они вот в единую линию были вытянуты. Особенностью было только то, что у этого храма была очень высокая колокольня. И даже был с ней случай, когда ближе к концу 19 века она начала наклоняться. Была такая северная пизанская башня. Из-за того подмывания грунта произошел перепад у свай, где-то они просели, и начался крен. Специалисты приезжали тогда, исследовали все и нашли технологию эту колокольню выровнять. Выровняли, укрепили. Потом, конечно, в советский период у нас все изменилось. И сейчас, да, храм вновь построили. Причем здесь, вот как мне рассказывал один из строителей, тогда он был, по-моему, в начале 90-х вообще мэром Архангельска. Вот этот храм – это то место, куда разные люди бизнеса, просто прихожане, они несли все самое лучшее. Поэтому в этот храм вкладывались, не щадя себя, желая вот именно построить вот такую вот красоту.
1: На народные деньги построили.
2: Да, да, фактически народные деньги. Там столько чудес мне рассказали, связанные со строительствами, с разными этапами. Очень интересный момент был связан с тем, что вот эта плитка была привезена из Италии. И из нее уже здесь архангельские мастера с помощью специального оборудования, то есть водой под высоким давлением, резали ее по такому рисунку, какой они хотели. Это все сделано было здесь. Но камень был итальянский. Вот возникла ситуация. Целая схема была. Камень вывозят с карьера в Италии, привозят в порт, в порту ждет всего один день корабль из Архангельска. Травовый флот его привозит. Цепочка отрабатывалась полгода. И вот проблема. Резко поднялись цены на камень. Нужно дополнительные там сколько-то сотен тысяч рублей. Этих денег просто нет. И вот он говорит, понимает, что говорит, ладно, говорит, деньги мы соберем. Проблема в том, что вся цепочка рушится, нам придется опять это все застраивать. В связи с этим оттягиваются работы. И говорит, сижу, ломаю голову, не понимаю, а что делать, где взять деньги? Вот нету их просто. В этот момент приходит какой-то предприниматель тоже. И говорит, тут мы с ребятами что-то подумали, хотим вам помочь к храму. Пакет оставляет и уходит. Ну ладно, спасибо, конечно, говорит, так приятно. Открывает пакет, там где-то как раз 600 с лишним тысяч необходимые для этого камня. Они тут же, деньги в рамках одного дня быстро переводятся в евро, там перечисляются, и камень приходит. И вот таких вот чудес, такой помощи Божией было вот в различных аспектах очень много. Храм уникален своими росписями. Это сербские фрески 13-14 век. Расписывали это архангельские иконописцы с Антонисийской иконописной школы. Ну, в основном вдвоем. Это Сергей Егоров, Игорь Лапин. Потом они писали «Ватопед». Ездили на Афон. Сейчас в Белоруссии трудятся в Свято-Елизаветинском монастыре. Они даже ездили в Ленинскую библиотеку, там поднимали архивные данные, какие фрески бывают, вот это все находили. Постепенно в течение 5 лет вот этот храм был полностью расписан. Они очень переживают и постоянно говорят, давайте свечей не будет в храме, давайте вообще их не будет. Были разработаны специальные подсвечники, специально для того, чтобы основную копоть они могли вбирать в себя, там внутри сетки металлические, на которых она может оседать. Конечно, не совсем спасают, но заметили, что в течение последних 5 лет может качество свечей улучшилось, еще что-то, но копоти стало меньше в целом на стенах. И закрывать нельзя. Краски дисперсные, они позволяют дышать стенам, позволяют вот движению этой влаги, иначе если закрыть эмалью или чем-то, да, то уже не тот будет эффект и не так получится сохранить, как хотелось бы. Вот иконостась весь писанный, все иконы в храме писаны. И вот одна икона особенно для нас ценна, это чудотворная икона Успения Престой Богородицы 17 века. Она хранилась в этом храме всегда, и после революции, когда началось вот это закрытие храмов, эту икону перевезли в храм Мартина Исповедника в Соломбале, и она там как бы хранилась вплоть до того, когда в 2008 году, за день до освящения, эту икону торжественной из Соломбалы перенесли уже сюда. Конечно, отдавать ее тоже не хотели. Вот это большая икона, которая вот стоит, можно к ней подойти, как раз поставить. Фактически с ней документально зафиксировано одно чудо, о котором прежде всего всегда говорят. Это чудо связано с тем, что еще из первого или второго деревянного храма один неблагочестивый человек хотел эту икону украсть. Он выкинул из алтаря Евангелие, выкинул крест, но это все раньше стоило денег, потому что и материалы все натурально использовались, и решил уволочь такую икону. Риза, понятно, она была сделана позднее, до этого икона была без ризы. Он ее начинает вытаскивать в проем иконы, и в этот момент проем сужается. Сужается, и он не может оттуда вылезти. И вылез он, согласно вот, свидетельствам, только после того, как пришел настоятель храма, послужил молебен Господу. Тогда, естественно, его вострок, понятно, что наказание, но сам факт того, что он не смог этого совершить. Не смог сделать такое вот, святотатство фактически.
1: И сейчас все прихожане, конечно,
2: да, преклоняются, конечно, да, мы молимся перед этим образом постоянно, возносим молитвы. Есть такая традиция, да, к этому образу почитается очень сильно.
1: Чудеса есть? Сейчас фиксируете, чудеса исцеления?
2: Специально нет, но и свидетельство, вот я вот сколько здесь, 4-й год, как старший священник, сейчас уже настоятель храма, нет, по крайней мере, свидетельств от людей мне не приходило за этот промежуток времени, хотя, может, я думаю, знаете, мы ведь иногда живем в мире, где постоянные чудеса, потому что если мы с Богом, то у Бога чудо – это норма жизни, соответственно, когда мы с Ним, то для нас чудо тоже это воспринимается как некая данность, поэтому иногда люди даже этого не замечают. Списывают на стечение обстоятельств что-то, мы понимаем, что некая помощь Божия, которая эти обстоятельства как раз и собрала воедино, что у тебя либо решились проблемы, либо оказалась какая-то помощь, получил какие-то блага, и сможешь как-то, да, ну, слава Богу, и идешь дальше.
1: Да.
2: Есть еще один образ у нас, тоже он очень интересный. Это образ написан тоже нашими иконописцами. Образ явления над Архангельском Божьей Матери. В 1919 году. Это явление документально зафиксировано. Оно случилось на перекрестке проспекта Свободы и Новгородского. Улица Свободы и проспекта Новгородского, здесь в центре Архангельска. Вот эти 7 детей изображенных, это те, кто видели это чудо. Причем они немножко по-разному свидетельствуют, так или иначе. Но событие то, что они видят образ женщины, сидящим ребенком на облаке. И вот это зависшее чудо, это мгновенный какой-то эффект. Это было 1/2 дня. 3 августа 1919 года. И, конечно, это чудо воспринимается только каким контекстом? После того, как это явление было, через короткий промежуток времени Красная Армия заняла Архангельск. Да, белые ушли, и, соответственно, начались уже изменения режима, ну и какие-то, да, репрессии и тому подобное.
1: Предупреждение такое.
2: Да. Да, Архангельск был очень храмовый город, особенно вдоль побережья, очень много храмов. Вот Успенский храм, чуть дальше это кирха. Далее, вот оно, это то, что из сохранившегося, вот подворье Соловецкого монастыря, это рядышком стоит подворье Николо-Карельского монастыря, ныне не действующего из Северодвинска, то есть сейчас это просто Никольский храм, это Михайло-Архангельский мужской монастырь. Он стоит на улице Урицкого, то есть фактически вот у основания вообще развития Архангельска как города. Сейчас его тоже нету, ничего от него не осталось. Единственное, что вот на МРВ, на новом месте, там никогда не было храма, но строится вот этот кафедральный собор в честь Архангела Михаила. Сейчас уже идут завершающий этап работ, там внутреннее убранство, росписи, все готовится. То есть он строится очень давно, и, по-моему, в каком году-то, в 5-м или 6-м были забиты сваи, потом постепенная подготовка. С владыкой Даниилом пошел активный этап строительства, там с 10-11 года. И вот сейчас владыка Корнилий уже подошел к завершающей стадии убранства. пока не открыт собор, пока он не введен еще в эксплуатацию, работы там ведутся внутри. Так что такое чудо, да, фиксируется. И вот сейчас на том месте планируется строительство храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Потому что чудо пока, оно, иконы написаны. Есть свидетельства из архивов КГБ о том, как детей опрашивали. Как опрашивали священников, которые это видели, и которым сказали там скрывать это чудо. Потом один священник был сразу репрессирован, когда он стал рассказывать, потому что он, естественно, подал бумаги в епархиальное управление, описав все это чудо, естественно, заинтересовались органы, ну и поэтому заглохло дело с распространением этого чуда в советские годы. Но вот архимандрит Трифон, это бывший настоятель Тунисийского монастыря, уже современный наш, вот там, он с 92 года там был, до 2011, он еще застал в живых одного из этих детей. А уже дедушку, и он его опросил. И тот еще вот по памяти воспроизвел какие-то события из тех времен.
1: Все это документально зафиксировано.
2: Да, вот эта особенность этого чуда, что оно зафиксировано, и даже зафиксировано вот в этих документах. Документы не были уничтожены. Вот, когда что, может, не надо вообще? Нет бумажки, нет дела. Ну, а дети что там? Канут в лету, всякое бывает, и все. Нет, это все зафиксировалось, это все осталось. Да. И, вот, считайте, через года, через десятилетия это все сохранилось. И вот сейчас очень идет активная работа по изучению, по открытию новых свидетельств, новых фактов, связанных с этим чудом. И вот уже, считайте, в 2019 году было столетие этого события. Очень активно о нем пытаются рассказывать.
1: Какое место у вас чудесное, Господь.
2: А так вроде приходской, а ныне просто приходской храм, да. Причем у него есть еще одна особенность. Это тоже иконописцы. Мне вот вообще, если вы пригласите иконописцев, они тут час-полтора могут такую экскурсию удивительную водить, как они все это писали, как они разрабатывали, какие богословские идеи. Храм не дописан до конца. Осталось одно событие, и как мы часто шутим, клирос не очень этим доволен фактом. Вот то арка пустая, белая, да, а там должен быть страшный суд.
1: Ну, понятно. Время не пришло.
2: Да. Но вот идея есть. Мы, конечно, понятно, тоже серьезные вложения, но я надеюсь, с Божьей помощью мы сможем полностью завершить концепцию всех фресок и всю вот эту идею, которую иконописцы хотели вложить. И вот особенностью вот храма, ну, понятно, библейские события связаны с Божьей Матерью, библейские сюжеты связаны с жизнью Иисуса Христа. Все события преображения, Голгофская жертва, положение во гроб, воскресение, все здесь есть, но вот этот ряд икон, вот этот,

0: Есть вот такая информация полная. На столбах Антоний Сийский, с той стороны Феодосий Сийский, здесь Ефимий Карельский, Ефимий Архангелогородский, то есть Карельский – это Северодвинский святой, Архангелогородский – наш святой, Иоанн Кронштадтский, а здесь уже новомученики архангельские, священномученик Антоний, архиепископ Архангельский, и вот еще ряд священников и монахинь, кто пострадали. Ну, там Соловецкие святые. Зосима Саватий, Герман Соловецкий изображены. Это вот такой вот храм. Он изначально, идея росписи, это так или иначе была монашеская. Потому что этот храм должен был стать подворьем Антония Сийского монастыря. Как бы изначально он так и устроился. В связи с этим даже концепция фресок и идеи на фресках связаны именно с монашеством. Поэтому очень много столбников мы видим на столбах, на несущих конструкциях. И вот таким образом.
1: Удивительная роспись. Вообще храм удивительно красивый. А кто прихожане вашего храма? Много ли приходит?
0: Приход, наверное, как? Весь храм умещает где-то 200 человек, мы так считали. Соответственно, примерно 150-200 человек бывает на воскресном богослужении. Прихожане абсолютно разные. Есть люди и бизнеса, люди науки, потому что здесь ведь у нас рядом СГМУ, очень много общежитий, буквально через один дом здесь Арктический морской институт, то есть вот здесь такое место, поэтому очень много общежитий, очень много студентов, нам приходит очень много иностранцев, и не только как туристов, у нас в СГМУ учатся много индийцев.
1: Это медицинский университет.
0: Да, медицинский университет, и они сюда приходят, причем рассказывают тоже, как их отучали от традиции снимать обувь в святых местах. Потому что, знаете, у нас люди так не понимают, вернетесь, а ее вдруг нету. Поймут, что кому-то оставили. Так что вот, поэтому нет, приходят, да, в основном они католики, по вероисповеданию, кто сюда приходит, да. Приходят, так молятся, некоторые из православные, причем они были из Малабарской православной церкви такой, Древневосточной церкви, и приняли уже православие, и приходили, исповедовались, причащались, кто-то здесь потом остается и работает, создают семьи, и все, то есть они уже назад себе на родину не уезжают.
1: Нашими становятся.
0: Да. Обрусеют потихоньку. Просто разные, абсолютно разные прихожане, нельзя как-то выделить, что вот здесь специфика такая, да, а вот там такая. Нет, сейчас все это перемешано, очень много жилых домов, раньше здесь все военные корпуса были и тому подобное. Троицкий храм вот рядышком, он являлся тогда Кузнечевским, там были больше рабочие, там всякие заводы, цеха, там больше рабочих. Здесь ходила интеллигенция в 19 веке, потому что центр города, очень и институты, и какие-то, ученые жили в этих окрестностях. Сейчас нет, сейчас все перемешано, поэтому мне сложно выделить.
1: Немножко о вашем хоре.
0: Хор сформировался примерно в момент появления этого храма, где-то вот 8-10 год, 2000, естественно, а они сформировались уже на протяжении почти 10 лет, поют вместе. Хор поет очень красиво. У них очень интересные песнопения, они все профессионалы. И в воскресный день до 15 человек может собраться на клиросе. Есть, кстати, вот у меня есть диск с пасхальными их песнопениями, в их исполнении. Вот. Потому что о них что говорить? Их надо слушать. Вот, поэтому, да, но у нас вот...
1: Здесь какие-то специальные распевы?
0: Любые. Они готовы на любые, потому что иногда даже просто приходишь, говоришь, знаете, так, это не заходит, давайте... Так, я помню вот такой, сам петь не умею, но что-то помню такое, он говорит, поискали, вот этот, включили мне, говорю, да, все поняли, вы исполним, научимся.
1: Все-таки
0: так
1: вы...
0: Что они очень гибкие, да, в этом плане.
1: И вы принимаете участие в программе?
0: Немножко, хотя полностью им доверяю, их оценить, тем более я понимаю, они профессионалы, у них музыкальное образование, у них опыт работы в этой сфере даже есть профессиональный. Поэтому, конечно, иногда, когда они включают такие песнопения, не сколь молитвенные, сколь более такие вот уже, да, 18-19 века, уже концертные, они тоже хотят показать вот всю красоту и многогранность возможностей. Поэтому, да, очень хорошо. Самое главное, что здесь очень такая вот теплая, дружеская атмосфера, поэтому все даже какие-то нюансы спокойно решаются в обычном общении. Ну и приход потихоньку крепнет. Крепнет, развивается. Здесь очень много и на приходских происходит событий. Ну и самое главное, я являюсь не только настоятелем этого храма, но я и руководитель отдела религиозного образования. Поэтому вот эти все аспекты, связанные с просвещением, с проповедью, так или иначе, они все тоже замкнутом храме.
1: У вас есть школа, наверное, воскресная для взрослых?
0: Воскресная школа для взрослых, для детей. У нас есть библейские беседы, идут регулярно. У нас идут занятия по истории христианской церкви, по изучению церковнославянского языка. То есть, да, все это есть. Плюс есть локальные встречи. У нас здесь действует миссионерский центр ИХТИС. Соответственно, ведется миссионерская работа. И вот до пандемии у нас были активно

0: Раз в два месяца где-то мы приглашали интересных гостей, собеседников, это и священники, это и миссионеры, они давали свои лекции, рассказывали о своем опыте проповеди. То есть вот такая вот активная работа стараемся вести.
1: Отец Кирилл, вот личный такой вопрос. Ну, у вас тоже бывают какие-то свои проблемы, там, приходские или в личной жизни. Есть ли у вас какая-то проблема? Какой у вас любимый, может быть, уголок? Какая икона, куда вы прибегаете и обращаетесь со своими молитвенными воздыханиями?
0: Знаете, наверное, моя самая любимая икона – это, наверное, центральная икона Господа. И вот когда, если, да, вот есть такая нужда, или сказать, ну, тем более у меня священник, я могу вообще у престола стоять и его изливать прямо там, да, поэтому я вот именно в центр. Нет такого, что там вот к иконе подойду, там, князей Петра и Февронии, там, кого-то нет. Вот прям вот весь акцент как-то вот на Господа идет. Поэтому, ну, вот так бы надо сказать.
1: Да. Очень красивый храм, и вот эта мозаика на полу, это что-то вообще невероятное.
0: Да, все, вот я говорю, что вот удивительно мне было, что это не заказно, это все делали наши. И для этого специально у нас, я забыл фамилию этого предпринимателя, он специально закупил оборудование для резки камня, вот такой вот фактически фигурный, чтобы вот ради того, чтобы вот этот храм сделать.
1: Он сейчас приходит к вам?
0: Нет, непосредственно его нет, хотя жив, здравствует, возможно, посещает другой какой-то храм. Вот изначально посещал, но, говорю, это были вот нулевые года, это вот что-то так активно, почему-то вот был такой духовный подъем, для многих это был такой важный стимул и в своем духовном становлении. И поэтому, да, с главным строителем мы до сих пор поддерживаем отношения, мы общаемся, где-то я там, он тоже следит за храмом, потому что это его тоже первое детище, именно как храмостроительство, и поэтому он очень так заботится, печется о его благолепии, поэтому где-то что-то подремонтировать, где-то что-то подправить, это всегда тоже помогает.
1: Гости из Петербурга бывают у вас?
0: Гости из Петербурга? Не часто. Вот, либо они себя не обозначают. Но таких вот гостей, таких целенаправленных, не могу сказать. Сам сказать не могу. Недавно был гость из Москвы. Священник пришел помолиться, тут причастился, приезжал. Духовник Федерации хоккея с мячом. Приезжал из Москвы, все, да, он, да, вот все, у меня там патриаршая бумага, все, я могу ехать, все замечать, давай помолимся вместе, вот, перед отъездом уже. Так что да.
1: А если вот, допустим, приехала бы группа из Петербурга, у вас есть какой-то гостевой дом, где вы могли бы их разместить?
0: У нас есть при епархии паломнический центр, он еще не развит так во всей полноте, но там есть ряд комнат, где можно группу разместить. Это уже с настоятелем Никольского храма можно этот вопрос обсудить, и такая возможность присутствует, потому что иногда гости, которые к нам приезжают, допустим, вот приезжал у нас Солодков Андрей Иванович приезжал, он там останавливался, у нас оставался Савин Александр Викторович, Ирина Медведева приезжала там останавливаться. То есть ряд гостей мы традиционно там размещаем, это очень удобно. Вот поэтому, да, такие, возможно, небольшие группы, они имеют место быть, так что, да, в случае, если паломничество, можно будет разместиться. Плюс у нас есть подворье Антонисийского монастыря, это в аэропорту Талаги как раз находится. Есть подворье Артемия Веркальского монастыря, где также, если в случае необходимости, можно говорить о возможности какого-то небольшого размещения, большой группы. У нас есть паломническая служба «Архангел», которые тоже сейчас очень активно работают над созданием вот местных паломнических маршрутов вдоль берега Белого моря. Там, потому что что в одну, что в другую сторону было много деревень поморских, много храмов. Какие-то разрушки какие-то сейчас восстанавливаются. Там все равно своя какая-то вот размеренная такая поморская жизнь. И вот буквально сейчас у нас на сайте епархии выложено объявление, что набирается группа для поездки через Кемь, Соловки и дальше по летнему берегу Белого моря там, до Северного. Радвинска, Луда, там, Солза, вот эти все места.
1: Дорогие друзья, наша радиоэкскурсия по Успенскому храму города Архангельска подошла к концу. О прошлом и настоящем этого храма нам рассказал священник Кирилл Кочнев, настоятель Успенского храма, секретарь миссионерского отдела Архангельской епархии, руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации. Программу к эфиру подготовили Людмила Зотова и Татьяна Брошнина. До свидания.

0: Этот проект реализуется при поддержке фонда «Православная инициатива».
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
4: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

Дорогие слушатели, сегодня мы начинаем цикл передач, посвященный великому городу Новгороду. Мы будем говорить о новгородских святынях, о монастырях и Кремле, о прекрасных соборах, а главное – о людях, князьях и святителях, чьи чудесные подвиги во имя Божие прославили этот край, возвеличили священную древность Новгорода и внесли свою неоценимую лепту в историю становления православной веры на Руси.

0: Величие и благолепие славянской столицы неоднократно описывали русские писатели, путешествуя к новгородским святыням.
1: После скучных лесов и беспрерывных болот петербургской дороги на рассвете приятно проснулся я в окрестностях Новгорода. Поля благоухали весенней свежестью, жаворонки пели и резвились в небе, стада паслись, два цыганские табора дико оживляли зеленую равнину, по которой широко гулял синий Волхов, сей вольный выходец новгородский, часто нарушающий свои законные пределы. Встающее солнце постепенно начало зажигать куполы рассеянных кругом монастырей, словно местные лампады пред святынью новгородской. Когда приближаешься к какой-либо великой крепости, оплоту царства, встречаешь около нее ряд малых укреплений, а Новгород, кивот святыни русский, опоясан сонмом монастырей, где на вечной страже почиют мощи их основателей. Прежде всех величественно поднимается влево от дороги на крутом берегу Волхова Хутынь, обитель преподобного Варлаама, даровавшая многих святителей Новгороду. Хутынь, отколе в бедственные дни его бежал испуганный великий князь Иоанн и даже оставил там жезл свой, когда выступило пламя из гробницы святого игумена, которую хотел он открыть. С правой стороны мелькает вдали женская обитель Сыркова, и чуть видны главы обители святого Ефимия со славою правившего церковью уже незадолго до царя Иоанна. Ближе к городу, за рекой, монастырь деревеницкий, а на низменном берегу Волхова упраздненный Колмов. Далее, опять за рекой, густая роща осенила пристанище Антония, римлянина, и одна за другой появлялись вдоль реки бесчисленные церкви торговой стороны Новгорода. Белые паруса скользили вниз и вверх по синеве волн и меж зелени садов сей беспрерывно двигавшейся картины, доколе не закрыл ее своим высоким зданием у самых городских ворот Духов монастырь, прилично открывающий собою вход к Новгороду. Прямая улица ведет от заставы к дворцовому саду, который окружает своей зеленью половину красных стен Кремля. Разительная противоположность у подошвы развалин распускающийся сад. Молодые деревья во всей красе своей резво спустились во глубину рвов, некогда наполняемых трупами осаждавших, и смело взбирались на расселенные ветхих твердынь, страшных именем Святой Софии. На конце сада, недалеко от стены реки, легкая беседка заменила, как предполагают, узорочный терем Марфы Борецкой, отколе посадница привыкла смотреть на бури непостоянного Волхова и на вечевые бури народа. Быть может, на сём месте святой игумен Соловецкий Зосима, надменно принятый ею, предрек ей во дни славы день ее падения.
0: Так описывает свое паломничество в Новгород известный русский духовный писатель, церковный просветитель, историк, популяризатор церкви и православия Андрей Николаевич Муравьев. Место Муравьева в русской литературе не поддается однозначной оценке. Многие современники видели главную заслугу его в том, что благодаря его сочинениям русское высшее общество повернулось к духовной теме. Вся жизнь его была активный поиск как в литературе, так и в деле службы Отечеству. Но никогда при этом не забывал он о Боге. Родился Андрей Николаевич Муравьев 12 мая 1806 года в семье известного математика, генерал-майора Николая Муравьева. Образование получил домашнее. Его наставник, переводчик Раич, рано приохотил его к поэзии. На первые стихи Муравьева обратил свое внимание даже Александр Пушкин. Муравьев писал также драмы и пьесы. но истинное свое направление в литературе определил лишь после путешествия, предпринятого им в конце 1829 года в Палестину и Египет. Впечатления от этого путешествия вылились в книгу, которая определила судьбу писателя. Он был назначен императором-секретарем при оберпрокуроре Святейшего Синода, а в 1837 году он был избран членом Российской Академии Наук. Скончался Андрей Николаевич Муравьев 30 августа 1874 года.
1: Свое сочинение «Путешествие по святым местам русским» Муравьев издал в 1832 году. Книга полюбилась русскому читателю.
0: «С умилением и невольной завистью прочли мы книгу», – писал Пушкин. Даже революционный демократ Чернышевский похвалил это произведение. «Путешествие» было прочитано с удовольствием, как отчет о благочестивых впечатлениях образованного русского писателя, возвышающегося часто в благоговении своем до истинного красноречия. Свои стихи Муравьеву посвятили Тютчев и Апухтин, отдавшие дань трудам благочестивого странника. В наших передачах мы часто цитируем слова из произведения Андрея Муравьева и даем вам возможность самим судить, насколько велик его талант.
1: «Я устремился к Софийскому собору и с невольной робостью переступил порог его. В первом пределе Рождества Богоматери поклонился я мощам первого епископа Никиты и святого князя Мстислава, витязя земли новгородской. Святители витязь друг против друга, какая чудная, неодолимая стража. Далее приложился я к раке князя Владимира Ярославовича, основавшего Святую Софию и Кремль. Стоял против Амвона, любовался на чудотворную икону Христа Божией премудрости. И, посмотрев в купол, где написан Господь Вседержитель, вспомнил, что я стою одинокий посреди стольких веков в Святой Софии и позабыл все прочее. Из Кремля по Волховскому мосту можно пройти к часовне Животворящего Креста, который, по вере народной, охранял от бурь Волхова сей древний мост. С моста этого в направлении реки открывается чудесная картина. Широкий Волхов представляется озером, усеянным селами и обителями. Два монастыря, Юрьев и Сковородский, встречают его у самого истока и передают другим обителям и храмам, которые все столпились на берегах реки, умеряя ее течение. От Ильменя и до самого Хутыня течет он, как бы окованный в священные раки, отражая в каждой волне своей какую-либо святыню. Но лишь в одном месте сердито хлещет он о каменные своды моста, еще исполненный памяти прошлого, когда поглощал он жертвы народной вражды, и лишь один он знает истинное число принятых им во дни Иоанновы душ, кои поминают еще в Белозерской обители.
0: Но какая мирная, очаровательная картина развивается во все стороны с всего моста. Картина, достойная лучших времен Новгорода, читаем мы далее у Муравьева. Посмотрите к Ильменю. На краю его величественно восстает из вод венец всего Новгорода, белый Юрьев, белее утреннего снега, местами слегка нарумяненный первыми лучами дня. Правее обители – живописная дача графини Орловой, окруженная садом, и село Рахово на холме, и далее два бывшие монастыря – Аркашский и Благовещенский. Левее Юрьева белеют между синевою неба и волн две другие обители – святых Моисея и Кирилла и древнее городище Рюрика, гнездо князей варяжских, господствует на высоте над торговым предместьем славянской столицы. Почти у самого моста, на дворе Ярослава, девять многоглавых церквей обступили черную, обгорелую башню вечевого колокола, долго заглушавшего их благовесть. и сошлись в ясном небе своими золотыми бесчисленными крестами наподобие воздушного кладбища. Теперь обратитесь к Хутыню. Его не видно вдали, но на пути к нему потянулись вдоль берега иные многие церкви торговой стороны. И на крутом изгибе реки выбегает из-за Антониевой рощи гостеприимный мыс, принявший усталого римлянина на его плывучем камне. И опять у самого моста, но с другой лишь стороны, грозится своими красными башнями весь зубчатый Кремль, кровавая летопись многих веков, а над ним белая святая София с своей золотою главою, как в белой ризе увенчанный святитель, предстательствующий за древний Новгород.

0: Нельзя жить без прошлого. Слишком многие бьют из него источники, слишком много знает душа, чтобы удовлетвориться лишь сегодняшним. Может быть, поэтому День русской культуры, проведенный в 1925 году, издающимся в Риге журналом «Перезвон», нашел единодушный и горячий отклик у зарубежных русских и явился часом, когда можно было в празднично-торжественной обстановке вспомнить о делах давно минувших дней и соприкоснуться с преданиями старины глубокой, когда можно было оглянуться назад и в ценностях прошлого найти опору для завтра, тем более что завтрашние ценности весьма и весьма проблематичны. Редакция журнала «Перезвон» в День русской культуры вспоминает о господине Великом Новгороде и его младшем брате Пскове как о типичнейших ликах русской земли, где зародилась и расцвела именно в это время самобытная культура. По словам древней летописи, спустя 4 года по обращении киевских славян прислан был в Новгород епископ Иоаким Корсунянин для проповедания христианства. Он построил здесь первую церковь во имя святых Иоаким и Анны, а потом другую во имя Софии Премудрости Божией, построенную в подражание Константинопольской Софийской соборной церкви с целью доказать, что обращение славянорусов к вере Христовой произошло от константинопольских греков. Нынешний Софийский собор построен в 1051 году вторым епископом новгородским Лукою Жидятой. И во всей России до сего дня ни одна церковь столь долго в целости не сохранилась, как он и собор Святой Софии. Где Святая София, ту Новгород.
1: Право, не помнишь в истории какого-либо народа такого преклонения, такого мистического обожания и в то же время такой исполненной реализма безграничной веры в силу и помощь храма родного города, как это мы находим у новгородцев. Собор прежде всего поражает своей монументальностью. Его удивительные пропорции как бы говорят, что он сросся с землей и поставлен на веки веков. Весь храм похож на крепость, где засел дух великого Новгорода. И новгородцы прекрасно это выразили в следующих словах: «Где святая София, ту Новгород».
0: В битву люди новгородские бросались с громовым криком, так пугающим врагов, за святую Софию, то есть за наш дух, нашедший себе наилучшие выражения и выявления в великом храме. Святая София, кафедральная новгородская церковь, обратилась в символ Новгорода, его свободы и самостоятельности, и новгородцы во всех важных случаях говорили: «Постоим за святую Софию, умрем за святую Софию». Такова мелодия, застывшая в стенах, куполах, в линиях чудесного собора, сообщившая ему непревзойденную красоту, ибо что может быть красивее гармоничного слияния простоты со силой? Не оно ли приобщает душу к покою и величию? Внутри собор Святой Софии полон молитвенного настроения, ведь там молились, и как молились в течение 9 столетий. Низкие своды, каменные столбы, темные лики икон, мерцание восковых свечей и лампад придают церкви несказанную тишину и мир, вызывая сердце на горние помыслы. В среднем куполе Христос со сжатой правой рукой. Летопись говорит, что живописцы нарисовали его с благословляющей рукой, но наутро она сжалась. Несколько раз исправляли, но рука все сжималась. На 3-й день раздался голос: «Писари, писари, о писари, не пишите мя благословляющей рукою, пишите мя сжатую рукою, азбо всей руце моей сей великий Новгород держу, а когда сия рука моя распространится, тогда будет градус ему скончание». А ныне творится легенда, что пришли пальцы во движение, и Христос неприметно слагает персты, чтобы благословить Святую Русь на воскресение.

0: Большинство храмов Новгорода по стилю близки к Святой Софии. Те же мелодии звучат в их архитектурных линиях. Особенно собор Юрьева монастыря. Он поражает размахом своим и покоем, веющим от его колоссальных и простых стен. Известно, что в 1119 году его построил русский мастер Петр. Итак, уже в начале 12 столетия мы обходились без помощи византийцев, создавая прекрасные памятники искусства, на которых лежала печать национального гения и ярко выраженного своеобразия и индивидуальности. С этой стороны искусство Великого Новгорода оказало исключительное влияние на русскую культуру, и следы его можно видеть по всей России. Может быть, именно в Новгороде чистота славянского духа в его русском проявлении и дала себя знать больше, чем в других областях необъятной Руси. Не менее, чем архитектура, говорит об этом и новгородская живопись.
1: Прежде всего, Новгород, конечно, создал всю русскую иконопись. Имея, безусловно, много общего с Византией, она никогда не находилась в рабском подчинении у нее. Очень скоро можно наблюдать, как излишняя тревога и трагическая красота церковных ликов Византии сменяются у новгородцев тем древним православием, где вся добра зело, где кротость, умиление, душевный покой и ясность излучаются из икон. Не аскет святой является идеалом новгородского иконописца, а добрый, близко стоящий к жизни святой, всегда готовый и горе, и радость поделить с дорогими ему людьми. Интересно отметить, что даже греческие мастера поддавались этому духу православия. Ученики же их, усвоив само искусство, вливали в последнее чисто славянское понимание божества. Как известно, знаменитый живописец Феофан, грек, начавший свою деятельность в Новгороде, перешел потом в Москву и был учителем гениального Андрея Рублева. Безупречная красота и гармоничная ясность рублевского письма, другими словами, совершенство формы, что бросается так в глаза на иконе Рублева Святая Троица, есть наследие искусства новгородцев, которые всегда стремились быть изыскательными художниками, но художество их было пронизано горячей мечтой дать на иконе ту небесную красоту, подобие которой на земле нельзя было найти. Отсюда пренебрежение ко всему, что реально, что напоминает повседневную жизнь, и это наравне с умением показать святого, который всегда близок к земле и всегда готов согреть эту землю просветленным и осиянным свыше духом своим.

0: Не ищите в старых иконах только красок и линий. Находите за ними все лучшее, что есть в народной душе, закрепившей свое миросозерцание на иконе. Вглядитесь в чудесный фрагмент «Плача Богородицы» новгородского письма. Это икона, перед которой хочется молиться. Это писал художник, могущий горнее мудрствовать. Предание рассказывает, что Андрей Рублев в праздник, когда нельзя было работать, созерцал иконы, возносясь мыслью от видимого к невидимому. Новгородская икона оказала большое влияние на развитие всей русской религиозной живописи, представителями которой были и Васнецов, и Нестеров, и Врубель, создавшие прекрасные произведения искусства, но не иконы, являющие собой грань плода рук человеческих и молитвенно-мистической одухотворенности. Вся история Великого Новгорода говорит о том, что он видел свою миссию в распространении благ культуры, дарованных ему. Исходила эта культура из Новгорода тремя путями – торговым, церковным и повольничьим.
1: Торговый путь шел от варяг в греки, то есть пересекал всю Европу с севера на юг. Новгородские купцы были дорогими гостями во всех княжествах русской земли, а также на востоке и на западе. Новгородская область, захватывающая огромное пространство земель от Финского залива до Уральских гор и далее до Оби в Сибири и от Белого и Ледовитого морей до Оки, была полна монастырями, которые десятками, окружая сам Новгород, естественно, редели по мере удаления от него. Наша историческая наука в достаточной степени выяснила значение этих монастырей в истории Северо-Восточной Руси. Они являлись аванпостами и проводниками колонизационного движения Новгорода. В глухие дебри, неприветливые места проникали пустынники и ставили там убогие жилища. Но они недолго оставались одинокими. Слава об их подвигах привлекала к ним других охотников из мира, и так образовывался монастырь. Как только начало заселения края было положено, в него приливали переселенцы в поисках лучшей доли из разных краев северо-востока. Монастыри несли в себе просвещение, а также оказывали нравственное влияние на окружающих. Слава о пустынножителях, основателях монастырей, подвиги их последователей, христианская благотворительность братьев вносили луч света и гуманности в темную общественную среду. Целая сеть монастырей была раскинута именно с северо-востока от Новгорода до Поморья. Особенно знаменит был Соловецкий монастырь, очаг культуры всего Севера, имеющий самое близкое отношение к Новгороду, как и Юрьевский, Пирынский, Хутынский, Старорусско-Спасский и другие новгородские монастыри. Таким образом, так называемый церковный путь имел огромное значение для распространения новгородской культуры.
0: Немалую роль сыграло и повольническое движение, являющееся одним из древнейших учреждений Великого Новгорода и совершенно неизвестное другим славянским племенам на Руси. Организатором повольнической дружины являлся боярский сын, которому отец давал средства, да и другие граждане шли навстречу. Повольников любили. От молодежи требовали, чтобы она показала свою удаль, приобрела славу, повидала другие страны, научилась уму-разуму на собственной шее, и только умудренная опытом жизни вошла бы в новгородское общество. Такими путями господин Великий Новгород распространял свою богатую культуру. Ему, конечно, завидовали, желали его громадных богатств и косились на его вольности. Приходилось защищаться от всех – от шведов, от немцев, от ливонских рыцарей, от многочисленных финских племен.
1: Увлекательна литература Великого Новгорода. Она главным образом заключается в летописях, а также в поучениях, посланиях, житиях и сказаниях. Кстати, поучение к братии Луки Жидяты, епископа Новгородского, это первый письменный памятник на Руси. Новгородская литература отличается мастерским, точным, избегающим многословия языком, а также умением применять художественные образы. Отсюда проистекает господство сказаний у новгородцев, дающих безграничную веру во всех новгородских святых, молитвы которых по сей день хранят великий город Новгород и его жителей.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Успение Пресвятой Богородицы. Передача 7. Погребение Божией Матери.

Этот чин теперь совершается в третий день Успения. Состоит он из всенощного бдения накануне 17-30 августа и литургии Златоуста в самый день. Но, собственно, привлекает богомольцев он накануне. Всенощное бдение построено по образцу погребения Господня в Страстную субботу. Особенное внимание отдается кафизмам с припевами в честь Богоматери. Евангелие обычно не читается. А иногда, то есть в некоторых храмах, и это читают. В конце всеночного бдения совершается крестный ход вокруг церкви с плащаницей, иконой усопшей Божией Матери. К ней молящиеся прикладываются во время канона, а если очень много народа, то можно начинать это с пения кафизм. Указания строгого нет на это. Между тем, богомольцы именно к прикладыванию и стремятся, как и к плащанице в Великую Пятницу. В типиконе, уставе, нет никакого на это указания. История этого праздника такова. В греческой церкви он существовал давно. В русской введен в 40-х годах